0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

что ж тебе не спится? В лоскуточек ситцевый и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом. Листопад награда за мои бои.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Любой.
1: Говорит Москва.
2: 94.8 FM.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляя с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

0: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Жик, жик, жик, хоп, уноси готовенького. Жик, жик, жик, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького. Подходите, ну, ближе, ближе, вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, зарубите на носу. Жик, жик, уноси готовенького, жик, жик, кто на новенького, ну, кто на новенького. На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав. Поет и обо мне. Жик, жик, жик.
1: Уноси готовенького.
0: Жик, жик, жик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым сам держи святую весть. Ну, жик, жик, жик, хоп, уноси готовенького. Жик, жик, жик, хоп, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького, эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького. Цик-цик-цик-пау! Кто на ноги?

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите «Мили».
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне «Мили».
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

страна трудовая поют. Забудьтесь, сердце волнуется, почтовый покурится груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною, с майским утром, с тихим садом, с гибкою рябиною, с вином.

тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Мне тебя сравнить бы надо с первой красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Как это все случилось?

мечту свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не

Говорит Москва. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей.

0: Москва.
1: 94,8.
0: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

очень. Я жду вас, как сна голубая. Я гибну в любовном огне.

прощались со мной на заре. И вот уж совсем безнадежно я ей говорю в октябре: мадам, уже палые листья

скажете слово.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
0: Говорит Москва, 94,8.

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась себя, оглядев делово. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась, когда в нее камни бросали. Ложь это все, и на лжи одеяние мое. Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив по 170 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть это чистая правда, ребята, глядя, штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.

Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Поющее сердце столицы. Родные песни.
3: Маков цвет, липов цвет, какая красота!

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Я на свидание мчался скользя. А в гололед торопиться нельзя. Ох, да нельзя, ох, да нельзя. Лед, лед, гололед, гололедица. Не мешай мне, гололед, с милой встретиться. От запыхавшись я к ней подбежал. Но на колени внезапно упал. Ох, да упал, ох, да упал. Лед, лед, гололед, гололедица.

сердце ее сразу тронулся лед, тронулся лед, тронулся лед. Девичье сердце никто не поймет, ох, не поймет, ох, не поймет.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море босиком, и без меня обратный скорый-скорый поезд растает где-то.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

не жалею о сгибшей надежде. Я сумею тебе подпевать.

Куба, любовь моя, остров зари багровой, песня летит над планетой.

Родина или смерть. Патрия о муэрте, солнцу свободы над Кубой гореть. Родина или смерть.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями,

0: и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Повтор лучшего.
0: Время начинать движение.
2: Мотор, мотор.
0: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 604 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 16 июня. Этот месяц называется июнь. Этот день называется вторник. Эта погода называется... Да вот сами и назовите ее. Но, если честно вам сказать, не знаю, как устроена ваша физиология и ваши организмы, но мне, если честно, вот совсем откровенно, пусть лучше так, чем 32-38, потому что 32-38 уже, в общем, все равно, что 40, там, 50-60, уже... Господь, прикончи уже меня, вот хочется сказать. Погода уже, убей, все, ну хватит, ну зачем ты мучаешь? Ну давай уже все. Я не знаю. Есть у меня и в семье даже люди, которые наоборот, вот чем оно жарче, тем лучше. Оно ходит, умирает. Жена такая, ой, какая же, ой, надо солнце спрятаться. Потом наступает вот такая погода, он говорит, когда же уже, наконец уже, когда же жара? Говорит, ты же только вчера умирала же только на... Ну, это на солнце было, а если в тень зайти, то ничего. Какое ничего? В тени 38, ну какое же может быть ничего, когда ты вдыхаешь жар? Ну что это? Мы, ну посмотри на нашу кожу, посмотрите, что мы похожи на Обаму загорелого, что ли? Нет, мы рождены жить в таком... В водной взвеси, чтобы в воздухе влажность, чтобы ветер трепал наши чтобы трепал наши кудри, все это, чтобы конь, чтобы копье, меч, и чтобы тучи, и чтобы грязь, вот это все размокшее. Вот для чего мы, а не вот это вот. О, Господи, жара. Значит, пришла настоящая нормальная погода в Москву. Все, не хватит ныть. Великолепная погода. 15-17 сегодня максимально. Потом 17-19, 17-19. В пятницу уже тревожно, 20-25. Уже начинается тревожность. В субботу 21-26, еще тревожнее. Короче, к понедельнику снова 28. Да, по ночам 10-12, 9-14, 9-14, 10-12. Вот нормально все, очень хорошо. Давление 740, 742, 740, 760. К концу недели начинает расти давление. Ну и там и погода тоже улучшается. А сегодня и завтра в Москве шик. Шик просто. Дождь легкий, вот такой ненавязчивый. Местами грозы, облачно с прояснениями. И можно дышать. Фактическая погода сейчас 12 градусов. Нет, сейчас теплее должно быть, потому что 12 это было в 4 часа утра. Ну, что-то не обновляется. Вот в 4 и все, и больше не обновляется. 12. Относительная влажность 95%. Прекрасно. Ветер западный. Скорость ветра 1 метр в секунду. Потрясающий 1 метр. Ну и этот день в истории. Минимальная температура была для нас, для викингов, 4,6. 4,6 для варягов. Я не знаю, а вы какого мнения придерживаетесь? Вы кто? Кому вам... Кем вам хочется быть, болгарами или варягами? Вот решите, кто вы. Потому что, когда начинаешь изучать, вот я там, ну, всяких читал, Карамзина, «История государства российского», вот, и Ключевский очень мне нравится. По мнению Ключевского, все-таки, как ни крути, но варяги, а или скандинавы, и болгары потом, когда уже оттуда пришли, начали идти. Вот вы кем хотите быть? Мне в такой парадигме лучше быть уже тогда викингом. Вот я, если вы не против. Я бы тогда вот такой. Я бы бороду себе отрастил бы. А, погодите. У меня же уже есть борода. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
4: Роман, доброе утро. Алексей,
3: да.
4: Москва.
3: Алексей,
4: пусть дождь льет, заливает, но да. 4 июля, когда я в отпуске буду в Самарской области, чтобы жара палила просто ужаснейшая, чтобы я отдыхал, загорал, купался в Волге.
3: А что это такое за притча отдыхать в Самарской области? Нет, я люблю Самарскую область, я ничего не имею против.
4: Нет, у меня просто родители там живут, и они им по 80 лет, и... Извиняюсь, каждый раз может быть последним, поэтому...
3: Помогать нужно. Есть, да есть, нет, есть. Я сумасшедший. 80 лет сейчас, это еще 15 лет будут вам выносить мозг. Сыночек, носочки надевай.
4: Не выносит. Нет? Люблю, обожаю.
3: Нет,
4: они мне говорят, одеть шапку и носочки.
3: Во, носочки, шапочка, давай, вот это, покушай-ка. Ну, что ты такой худенький?
4: О, да. А что вы не едите каждый раз? Ну, поешьте, давай.
3: А где именно в Самаре? Где в Самаре прям вот?
4: Поселок Безенчук.
3: Далеко поселок там Безенчук? Горы Жигулевские оттуда у вас?
4: Они на другой стороне Волги.
3: За Волгой.
4: Ну, что примечательно, ага. 12 стульев, помните, гробовых дел мастера Безенчук?
3: Безенчук, конечно, который не туда ее в качель, кисть
4: так
3: не
4: вот,
3: туда дают.
4: Есть, да. Есть притча, что Ильф и Петров, когда ехали на поезде и думали над своим произведением, они проезжали тогда еще просто станцию железнодорожную, небольшую, рабочую, вот, и она была такая грязная, ужасная, страшная, угрюмая, что они решили Безенчука назвать Безенчуком.
3: Безенчук, понял. Спасибо большое, спасибо. Как мы роскошно, там национальный парк есть, заповедник Лосиный, там есть скала такая, она гребень, по которому, говорят, Шестенька Разин прогонял своих, это был экзамен вступительный в банду, вот, нужно было пройти с завязанными глазами по гребню, ну метров 100, наверное, а он такой гребень, именно такой зубастый, как пила, вот, и надо было с закрытыми глазами идти, а направо и налево такие обрывы туда вниз, вот, и что, и лоси, и Волга, и горы, и маршруты, и дубовые леса, там такие дубовые дубравы, и вот это все. Как же там роскошно. Да, хорошее место, хорошее для отдыха, все. Я зря сказал, что это просто вот, видите, это привычка. Вот все, мы привыкли, что если отпуск, так надо куда-то, надо вот это. Надо на Хайнанюшку. Нет, на Ван Санкальмушку. Нужно на Хайнань. На Хайнань летят богатые. Вот. Ну, в смысле. И несмелые. Вот, несмелые. Новый северокорейский курорт Ван Санкальма. Я правильно говорю? Ван Санкальма. На днях посетили первая группа российских туристов и Сергей Лавров. На днях это. В июле 25-го года. Ну, а кто скажет, что не на днях? Фермопилы когда были? Вот это давно. А это на днях, в прошлом году. 19 июля 2025 года в 9 часов 1 минуту они посетили Ван Санкальма, читаю я в заметке. Значит, что представляет собой витрина пляжного туризма в КНДР в репортаже этого издания? Для начала, что она представляет из себя картинками. Вы были на Ван Сан Кальме? Ким Чен Ын, да будет его правление вечным, и солнце его не закатится никогда, всенародно любимый, всеобъемлющий и сохраняющий баланс сил в регионе, умопомрачительный лидер. Я не помню, какие нужны эпитеты. Но там по-любому есть какое-то у них обращение внутри страны, которое нужно перечисление какое-то давать. Вот, значит, построил очень правильное место. Точнее так, он принял очень правильную идею, потому что до этого же у вас Северная Корея, или как мы сейчас говорим, как она называется, Республика Корея, ассоциировалась только с расстрелами из минометов неугодных людей, правильно? Их из минометов, там танками, все это. И чем еще? И безудержной ядерной отвагой, нуклеаризация всего корейского полуострова, и безудержной ядерной отвагой он надавал по носу американцам еще тогда, когда это не было мейнстримом, еще задолго до иранцев. Он уже, ну, в каком смысле, вы спрашиваете, а я вам отвечаю, вот в таком. Северная Корея существует? Существует. Идут там боевые действия? Нет, не идут. Угрожали американцы постоянно. Авианосцы приходили туда, чтобы демонстрировать угрозу? Приходили. Вылилось это во что-то? Нет. Не вылилось. Все, потому что этот парень знает, что надо делать. Вот. Единственное, что его смущает, что все эти разборки ближневосточные идут без него, вероятно. Он выходит, пинает листья по аллее. Зачем же я вот это все тут понастроил себе ракет? В общем, остров. Это же остров. Курорт. Ван Сан Кальма. Показываю фотографии вам. Вот туристы идут. Очень красиво. Очень. Чисто. Во-первых, чисто. Ну, потому что тут расстрел за окур. Нет. Это все шутки. Чисто, пустынно, пляжи пустые. Вот лежит касатка надувная и лодка надувная диссидента какого-то. Вот, пляж широченный, очень-очень. Смотрите, какой пляж. Ну, просто кабана. Шезлонги, все пустые. Ни одного человека. Где люди? Вот едет женщина на велосипеде. А, вот идут туристы. Отель. Вот лобби, значит, отеля. Еда, какие-то разноцветные кусочки чего-то лежат в тарелке. В бильярд можно играть. Угу, это фотография. Вместе с супругой и дочерью они торжественно открыли новую курортную зону мирового класса. Неподалеку от города Вансана, расположенного на побережье Японского моря. Раньше там находил. Вот интересно, думает Ким Чен Ын. Курорт, значит, корейский, а море японское. Переименовать. Военный аэродром там находился. Потом его трансформировали в гражданский. Но я думаю, что при желании он очень даже быстро может стать снова военным. По-прежнему находится ракетный полигон недалеко от него. Регулярно оттуда проводятся запуски. Так что вы даже как бы... Тут я еду недавно в автомобиль на днях и слушаю рекламу. Кто-то отправляет на Байконур на старт... Кстати, это очень крутое мероприятие. На старт очередной нашей миссии отправляет. Туда есть возможность поехать. Посмотреть, там кто-то петь даже будет, по-моему, какие-то траву дома, может быть. Вот, и за это деньги нужно платить. Просто за то, чтобы поехать в степи, постоять, посмотреть на старт. А здесь вы приезжаете как бы на курорт, вот, а бонусом бесплатно, это входит в программу, all inclusive вообще, а бонусом для вас запускают ракеты. Ну, это же вообще... Я надеялся, что открытие курорта в Вансане послужит сигналом к более широкому возрождению международного туризма, но, к сожалению, пока этого не происходит, заявил BBC Роуэн Бирт, соучредитель компании, которая в допандемийные годы организовала в КНДР туры для западных туристов. Почему он это сказал? В 2018 году декларировалась амбициозная цель. А, ну так это из-за пандемии. Извините. Министр иностранных дел Сергей Лавров туда приезжал. Это тоже год назад. Церемония открытия. Согласно туристической карте курорта, иностранным визитерам предлагается размещение... Вы будете ехать в Северную Корею или нет? Я не понимаю, что вы молчите? Или куда вы поедете? У нас начинается лаве. За деньги, да, у нас начинается. У нас начинается, давай, 1,5 миллиона... и никуда не поедешь вот это время. Ну, туристическое время, туристический сезон. Заплати 1,5 миллиона, и никуда не поедешь, твой рейс отменили, а турфирма исчезла. И ты в аэропорту, где ты сидишь. Вот что у нас начинается. Здесь вас точно не обманут. Вот видите, 37 гостиниц, согласно карте в курортной зоне, аренда квартир, кемпинг у озера. Центральное телеграфное агентство утверждает, что на курорте могут быть размещены 20 тысяч отдыхающих. Песчаные пляжи оборудованы всем. На территории курорта несколько кафе, аптек, аквапарк, парк развлечений, поле для мини-гольфа, кинотеатр, парашютная школа. Вы можете там, ну, прыгать. Пара заведений вблизи гостиницы, российскую делегацию разместили. Вот, пожалуйста, целый по... Угу. В КНДР можно ехать за едой и хорошей советской одеждой. Вот, за хорошей советской одеждой, а еще за спокойствием, мне кажется, и за таким, в хорошем смысле слова, путешествием в какую-то ностальгическую такую историю. Вот смотрите, пионеры ходят в галстуках. Ну, красиво все, аккуратно, чистенько, все люди улыбаются. Что мне нравится, я не знаю. Пропало из приложения Яндекс Радио, говорит Москва. Разберитесь, пожалуйста. Хорошо, все, я пошел разбираться. Ресориус поручил мне разобраться с важным вопросом. Отправляюсь, простите, пожалуйста, дальнейшее мое пребывание здесь считаю невозможным, потому что сейчас буду разбираться. Артур Гурьев, доброе утро. Тирант здесь, Александр Сазыкин, Григорий СПБ. Приветствую, 14 градусов. Останавливается вегетация. И помидоров, и перца, пишет Григорий. Это Эзопов язык сейчас был? То есть это метафора была чего-то? Помидор и перец. Нет, два помидора и перец. Тогда уже огурец. Огурец и два помидора. Ну, я про, мы про огородничество. Останавливается вегетация. Плевать. Причем здесь вегетация? Главное, чтобы в кармане денежка была. Пошел и купил на рынок или в магазин. Какая нам, зачем нам вегетация? Мигрант из Кореятаун, приветствую. В Санта-Анушке плюс 21. Был в суде по поводу штрафа, потому что держал телефон в руках. Чей телефон? В чьих руках? Сказал судье, что невиновен. И перенес суд на 22 июля. Буду вызывать полицейского. Но если он не придет на заседание, то штраф и не будет штрафных баллов, поинтов. На что я надеюсь, говорит он. Понятно. Судья говорит, ну как вы ощущаете себя виновным? Наш человек говорит, вы что? Разве же я пришел бы в суд, если бы я ощущал себя виновным? Вы что, белины объелись? Господин судья, сэр, добавляет мигрант. А вы текилы задайте полицейскому. Случайно. Проходите, говорит, не вы текилы потеряли, господин полицейский. Голден что-то там. Туза какая-то Голден. Или как она называется, не знаю. Задайте ему текилы случайно и скажите, чтобы он не приходил в суд. Ему-то что? Ему все равно. Идти, ничего с этого не будет. Не приходить, ничего с этого не будет. Пусть не приходит лучше. И все. Вот я вас и научил, как работать с правопорядком в Штатах. Вась Куролесов, доброе утро. Николай, и я здесь, Алексей 762. I'll be back, I can fly. Сергей Иванович, Камчатка, приветствую.

Так, что там на чемпионате? Чемпионат мира по футболу 26. Посмотрим результаты, кто с кем, кого, как. Говорят, Испания вчера делала все, чтобы не забить. Все, все. Шуточные видео какие-то появляются, как стул забивает гол. Пылесос едет такой, этот робот-пылесос. Мяч ему бросает, он забивает гол. А потом появляются игроки, бьют мяч, и он никак не летит в ворота. То есть Испания так и не смогла ничего с Кабо-Верде сделать. 0-0 закончился матч. Интересно. Древние римляне огромное значение придавали счастью. Так они называли удачу. Счастье должно быть. Ну, то есть ты удачливый или неудачливый? Везучий, проще говоря, или невезучий? Помните Дэдпула второго? Там была девчонка, суперсила которой была в том, что ей везло. Она говорит, а я везучая. Он говорит, да это не суперсила. Она говорит, да суперсила. Тогда нет. Он, да. Да нет, да. Нет. Да. Ну ладно. Она говорит, вот видишь, я говорю везучая. Вот. И ей все время везло, и она реально была там самая крутая. То есть Испанию покинуло футбольное счастье. Правильно я понимаю? Бельгия, Египет 1-1. Саудовская Аравия, Уругвай 1-1. Иран, Новая Зеландия 2-2. Франция, Сенегал сегодня в 22:00 сыграют.

0: Теснота, Джаш. Чего, Чалсич? Ищи там, Маша, битву.
1: Да что, Испания? Выкусила,
2: говорят кабовердийцы. Это, конечно, вообще Кабо-Верде. Как они так? Интересно. А я настолько включен в футбольные все эти перипетии, что даже как-то мимо меня прошло, что итальянцы не отобрались на этот чемпионат. Итальянцы! Это вот эти итальянцы, которые... ну, как мне кажется, в футболе петрят что-то. Кого-то они не прошли там на отборочных, прикиньте, и не попали на чемпионат. Итальянцы! Засранцы! Вот, и поэтому американцы шутят, там говорят. Во время всех матчей, в которых играет Италия, выпивка бесплатна в барах, такие объявления ставят.

0: Говорит МСК-бот, я читаю, вы пишете, я читаю. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это наш бот-мессенджер, пожалуйста, заходите. Везде, и в телеге, и в Максе тоже. Радио, говорит МСК, здесь трансляция. Смотреть радио можно и нужно здесь. Радио, говорит МСК, или в нашей социальной группе ВКонтакте. Ну и еще где-то. Воображение в своем.
1: Движение.
0: Так, продвижение. 7373-948, 7373-948. Это телефон прямого эфира. Пожалуйста, рассказывайте, возвращайтесь. У вас были какие-то сообщения о движении. Органах движения, органах движения. Сейчас я, подождите секунду, поправлю камеру. Что-то у нас камера как-то слишком... Слишком у нее все хорошо, у камеры. Слишком она все ярко показывает. Так, на этом мундиале буду болеть за фрицев. Ну, пожалуйста, пожалуйста, это Ресориус. Это на то оно и спорт, чтобы быть вне политики. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
2: Доброе утро, Роман. Доброе. Это самое, тут писали вам про Яндекс. Колонки, короче, смотрите, периодически ваша радиостанция что-то пропадает из Яндекс.Станции. Причем я сам ничего вообще не делаю. Просто запрашиваешь ее, радио говорит Москва, она включает какой-то колхоз там непонятный. Я думал, что у меня какие-то проблемы. Вот смотри, слушатели вам пишут, что не работает. Вот. Что хотел спросить, чего вы так носитесь с этим футболом? Я не знаю, это FIFA, это одна из самых коррумпированных организаций в мире. Там скандалов, бардака, блин.
0: Конечно.
2: Какие смотреть? Это северная страна.
0: Ну, опять же, нужно делить, понимаете? Спасибо большое. Нужно делить, ну, в смысле, проводить некую грань для себя между объектами и субъектами, между творением и творцом, или там актером и ролью. Вот актер и роль. Актер может быть дрянь и тряпка вообще, алкаш и наркоман, и педофил. А роли хорошие. Вот, понимаете? Соответственно, что есть из себя представляет футбол? Футбол — это явление планетарное. Это самая популярная игра на планете. Это футбол. Он-то не виноват, футбол, что FIFA бардак, что они все продажные, коррумпированные и все остальное. Футбол в этом. Рафик не виноват. Футбол не виноват в этом. У нас же футбол есть в стране, и при этом никакой FIFA нет. Но футбол-то есть, что подтверждает, что футбол не виноват. Поэтому чемпионат мира — это явление в планетарном спорте. Мы выяснили только что, что футбол — спорт планетарный. Это явление. Соответственно, и если вы слушаете все мои выступления про футбол, я там не ношусь вообще с ним. Просто еще раз говорю, увидел ролик про этого, как забивается все в ворота, но не могут забить футболисты. Смешной ролик, мне просто смешно. И написано «Испания в матче с Кабо-Верде». Так написано было. И я думаю, интересно, а что там с Испанией? Ну, то есть видно было, что не могут забить в этой связи вот этот ролик. Где он? А, вот он. Сейчас я вам его покажу. Я думаю, ну, интересно, смогли же они, интересно, забить, или так и не смогли они забить, вот эти испанцы кабо-вердийцам. Вот, сейчас ролик я этот показывать вам буду. Если он, конечно, только загрузится. Если он загрузится. Ага, вот. Видали? То есть, я вам буду рассказывать, пока вы смотрите. Такая местность, унылая травка, деревья сухие стоят без ничего. Это старый ролик, это не сейчас его сняли. Ну, видно, что снимался когда-то весной ранее. Ворота стоят просто на газончике такие. Вот. И едет робот-пылесос по траве. Ему бросают мяч, из-за угловой как бы набрасывает. Он такой от робота в ворота залетает. Бросает мяч, какая-то коробка. Или что это? Или принтер был. Принтер такой летит, бам, бьет мяч. Ваза. Это ваза. Мяч катится, ваза, бросается ваза, она разбивается. А, тут подписано все. Это было ведро, это не принтер. Пылесос забил. Ведро, бам, забило. Ваза забила. Стул летит, бьет мяч. Ферран Торрес. И какой-то чувак прыгает три раза. Это Ферран Торрес. Это тот, кто, наверное, нападающий или кто это? Полузащитник. Короче, тот, кто должен был забивать вчера. Ферран Торрес делает три попытки прямо вот стоя перед воротами и не смог забить. Вот поэтому я только лишь из-за этого и... Ну, еще и потому, что я сказал, футбол все-таки нужно немножко отделять актера от роли.
1: Доброе утро.
0: Доброе, да, слушаю.
1: Да, Сергей Михайлович. Тут еще момент надо учитывать, что в ведущих сильнейших клубах европейских играют огромное количество представителей африканских и южноамериканских стран, и которые вот сейчас в сборных, которые представляют, ну, Африку, Южную Америку, они в большинстве представлены, поэтому не должны смущать какие-то такие, ну, может быть, названия стран не очень, так сказать, презентабельные, или, я не знаю, как неправильно я выразился, да, не впечатляющие, да,
0: да.
1: Надо посмотреть состав и где они играют. Манчестер Юнайтед, ПСЖ, там, и так далее, да? Так что мы как бы смотрим на игроков, на исполнителей, да?
0: Согласен, согласен, да. Ну, тут вот, видите, вот так все устроено, что вот это есть глобализация на марше. Так, про движение же должен был вам сказать. За Андропова на третьем транспортном кольце между Андроповой и Москва-рекой, между мостом, ну, вот где ЦСКА-арена с левой стороны, на внешней, а, и на внутренней тоже, и на внешней, и на внутренней стороне затеяли дорожные работы. Левый ряд, но те, что на внешней, к пробке не привели, а те, что на внутренней, уже привели 16 июня, потому что их начали, эти дорожные работы. И вот они сейчас, а это сегодня, только что, вот для вас новый подарок с утра. И поэтому до Дубровки по внутренней трешке вы уже не едете. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
3: Доброе утро, Роман, Блэкдак, значит, гигантская пробка по Ленинградке в сторону центра. Тем, кто с Шарика едет, как обычно, объезжать по Международке.
0: А где? А то где Молджаниновский? Что-то вообще Яндекс не показывает никакой пробки здесь. А
3: огромная
0: что?
3: Пробка, там авария перед светофором. Прям уже который раз там бьются перед этим светофором.
0: Это пешеходный, который переход, да, вот этот?
3: Да.
0: А, Молджаниновский, который. Понял, хорошо, спасибо, принимается. Объезжайте через Международное.
4: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – журналист-международник, политолог Тимур Шафир. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Повтор лучшего.
11: Моторы.
0: Заводите. Давайте и сами заводитесь. В хорошем смысле слова. 16 июня, вторник, 6:38. Мы продолжаем. Доброе утро. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Мне вчера звонили мошенники из налоговой. Не знаю, может, и налоговая была. Это я вот, ну, сейчас думаю, а может, налоговая. С другой стороны, я не помню случаев, когда налоговая звонит для того, чтобы сообщить, что-то там камеральная проверка обнаружила 27% чего-то такого. Я ему говорю, чей Крым? Он такой говорит, он продолжает говорить. Я говорю, Крым чей? Он такой, это вы мне? Я говорю, это я вам. Чей Крым? Он такой, это что за вопросы у вас? Я говорю, вопросы как вопросы. Что тут непонятного? Очень понятный вопрос. Он говорит, Крым, объект Российской Федерации, что-то такое. Короче, нам нужно всем придумать новые вопросы для мошенников, которые будут выявлять их хохляцкость. Вот что нужно делать. Потому что они уже зажмурившись, зажав что-то там, вот, начинают, они уже согласны, что Крым — Россия. Для того, чтобы продолжать с вами общаться и чтобы вы расслабились, нанимают специально устойчивых таких, психологически, морально, которые готовы признать Крым Россией. Другое дело, что, ну, за это же им, наверное, потом тюрьма, это же, ну, это же, это самое, как измена же. Но, а с третьей стороны, Штирлица вспомним. Если ты на службе, это часть твоей работы, то, наверное, можно как бы и признать, если ты внедрен, да? Вот. Ну и все, собственно говоря. Я ему говорю, зачем же вы такие мошенники? А он такой, вы не понимаете, у вас здесь вы будете разбираться с налоговой. Я говорю, хорошо, конечно, с какой налоговой? Он говорит, в каком смысле? Я говорю, номер налоговый, какой, с какой я буду разбираться? Причем здесь номер, я из управления. Мне аж позвонил, аж главный какой-то, аж из управления, прикиньте. Вот, он знает улицу Земляной Вал. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
3: Пан,
0: доброе.
3: Могу сказать, что раньше действительно мне часто звонили мошенники, и про вопрос про Крым был прям для них
0: триггером.
3: Там, они не отвечали,
0: да,
3: или...
0: Да.
3: Или бомбили. Сейчас...
0: Так что, наших стали нанимать? Время... Наших стали нанимать? Предателей? Сепаратистов?
3: Не-не-не-не-не. Они просто дали им, видимо, команду, разрешили говорить.
0: Разрешили.
3: Да. Но что касается...
0: Но в голове ты должен держать все равно, что не российский. Да, ты думаешь, что не российский, а говоришь, что российский Крым, правильно?
3: Да-да-да, именно так. А что касается камеральных проверок, вот и так как все таксисты ИП, у меня была такая проверка, но это не так работает. Никто тебе с налоговой не звонит, там на госуслуги приходит письмо с просьбой явиться и там пояснить какие-то...
0: Я уже потом, когда скинул, он мне говорит, возьмите ручку, бумагу, начинайте что-то записывать. Я говорю, сейчас, у меня где-то было перо страусиное, я сейчас начну писать это все. Вот, а потом я думаю, блин, надо было спросить его, а что на почту-то вы не присылаете мне? Это что за притча у налоговой? Что вы звоните. Он позвонил. Роман Александрович говорит, все.
3: Не-не-не-не-не. Только камеральная проверка проводится, во-первых, по налоговой вашей по прописке, это раз. Это, ну, самое важное. Mm-hmm. Потому что никаких других управлений, вот несмотря на то, что все ИПшники и юрлицы открывают, ну, как бы юрлицо на Тушину, да, вот это налоговая большая, проверку все равно проводят, которая вот местная по прописке. Ну и там вообще, по крайней мере, ну, у нас у ИПшников там ничего такого серьезного. Это связано с патентами и переходом.
0: А хотите еще... Ага, спасибо большое, спасибо. А вот еще прикол. То есть это кто-то базы какие-то сливает, потому что вчера же сообщение пришло. На вашем номере лицевого счета и дальше длинный-длинный номер. На номере лицевого счета. Какого лицевого счета? Это номер лицевого счета. Долг 16 рублей 67 копеек. Вы можете погасить его со счета текущего номера. Для этого отправьте любое вообще СМС, внимание, любое СМС на номер такой-то в течение 3 часов. Да? Скажите, вот ваш первый позыв, вы получаете такое сообщение, первый ваш позыв отправить любое сообщение, я правильно вас понимаю? Потому что на днях москвичка, пенсионерка какая-то отдала еще 30 или 26 или сколько-то миллионов мошенникам тоже деятельно. А до этого еще один пенсионер 76 миллионов был. что свидетельствует о том, что пенсионная реформа в России работает просто... Уже хочется стать пенсионером немножко. У пенсионеров все время какие-то 20, 30, 60, 70 миллионов рублей находятся, и они их отдают все время мошенникам. На вашем номере лицевого счета долг 16 рублей. Отправьте смс с любым текстом. В течение 3 часов непременно. Главное, в течение 3 часов обязательно. Понятно? Вот. А вы говорите, финики, финики. Так что надо придумывать какую-то историю нам, какие-то новые базовые проверки для этого всего, для мошенников. Чей Крым не работает? Что-то другое надо говорить. Надо что-то... Не знаю, про Зеленского что-то. Или мамой поклянись. Не знаю, не знаю. Но знаю одно, что никто звонить вам не будет ни из каких ведомств. Давайте так договоримся. Для нас проверочным базисным пограничным пунктом должно быть следующее утверждение и знание. Мы должны это просто знать. Никто вам звонить не будет. Ясно? Все. Вам будут писать. У вас есть госуслуги. Сразу же, как только вам что-то начинает вешать, вы им говорите: окей, скинь на госуслуги, ладно? Сергей Александрович, он там, он Вячеслав Каковтович, представился даже. А говор такой прямо, что выговор такой харьковский. И он такой: какой-то вский, какой-то вский. Надо сразу нужно говорить: окей, ладно, ладно, ладно, ладно, все, я понял, ладно. Скинь на госуслуги. На госуслуги скидывай, все, и его тоже сбрасывайте сразу. Так, что происходит, пишет мне Дмитрий, на... Нефтьмагистраль 95-й, 85. Анна Тыбойл 95-й, 72 копейки, 72 рубля. Нефтьмагистраль на Тыбойл. Происходит, как это называется? Происходит рыночная экономика. Вот что происходит. Происходит рыночная экономика, цена закупки. Одни покупают из партии дефицитные, другие не из партии дефицит. Происходит жадность, может быть. Всякое происходит. Там происходить может что угодно. Главное дело, что есть такое, где 72 рубля, правильно? То есть у вас есть возможность спокойно посмотреть на 95-й по 85, сказать спасибо большое и пойти заправиться по 72. А еще у нас интернет есть, где можно сразу посмотреть стоимости топлива на всех заправках. Вы просто наводитесь на заправочку, раз, и смотрите, сколько там стоит топливо. И можно сразу ехать уже туда, где цена, ну, в среднем по рынку, в среднем по больнице.

0: зарабатывать не на бензине. У них еда, товары. Больше бабок приносят, так что все объяснимо. Не больше бабок приносят, потому что вышло исследование, сколько приносят сопутствующие товары на заправках. Это от 3 до 5% выручки. То, что они там торгуют у себя внутри. Так что сказать, что это как-то сильно влияет на бизнес, на доходную часть, наверное, нельзя. ДТПшечка так и не появилась в Молжаниновском, но пробка уже образуется, организованная такая, вот уже красной все становится. На пешеходном переходе там ДТП, поэтому очень мощная пробка, и она от Елена откуда-то оттуда, от Зеленограда уже начинает стоять. На всякий случай случилось ДТП еще и на М-11, съезд на Шереметьево, терминал Д. Вот здесь, где пункт оплаты терминала Д. Но не на пункте оплаты, а прямо вот, как бы он с правой стороны, но на центральной части М-11, на центральной. В правом ряду, пожалуйста, аккуратней. А, нет, это не ДТП, извините, это я не знаю, что это. Правый ряд в 6.28, а длиться будет до 12.30. Это ДТП такое, пролонгированное ДТП. Может, работы какие-то ведутся, может, еще что-то. Значит, вот так. На «Газпроме» нет проблем, цена 64 рубля 92 копейки, а на «Роснефти» отставить говорить как не нефтяник, надо говорить как нефтяник, на «Роснефти» тоже проблем нет, понятно. Один из игроков сборной «Кабо-Верде» играет за наш «Краснодар», сообщает «Ресориус», окей. На Новой Риге у пирамиды авария, еле едем, это Виктор сообщает, пожалуйста, про Новую Ригу. Ну, на Новой Риге нужно сказать, что там и без аварии всегда. Есть авария, нет аварии. Все время стычок. Так, я должен еще познакомить вас с... для проверки можно попробовать узнавать, как расшифровывать современные сокращения МСД, ЮВХ, СВХ. Унабабента предлагает. Да, можно... Можно требовать похвалить Путина за что-нибудь. Похвалить президента, что это лучший президент в мире. Значит, я хотел познакомить вас с героем. Вот, пока я не забыл, можно я познакомлю вас с героем? Во-первых, я героически пошел у вас на поводу, и мы затеяли с вами телеграмский новый канал. Поздравляю, в мире стало на один телеграмский канал больше. Все, больше телеграм-каналов разных, лучших, всевозможных, еще больше и еще прекраснее. Все, пусть будут все, и пусть будет выбор у всех. Но этот телеграм-канал, он как бы смодерирован нами с вами, потому что тема видеорегистратора как-то плавно перетекла в тему. А вот неплохо было бы место, в которое можно было бы сливать всякие прикольные видео с регистратора, все такое. Сразу хочу сказать вам спасибо большое каждому, кто сообщил мне, что такие телеграм-каналы существуют. А вот есть такой телеграм... Спасибо вам большое. Спасибо. Вы не поверите, но я догадываюсь о том, что такие телеграм-каналы существуют. Ровно так же, как я догадываюсь, что если бы я сейчас захотел открыть телеграм-канал про кинематограф, я догадываюсь, что такие каналы тоже есть. Вообще, на самом деле, есть вообще все в нашем мире. Но это не означает, что никто больше не должен этого делать. К примеру, «Дракулу» переснимали 100 раз, фильм «Дракула». И каждый раз как-то по-новому. Поэтому... смысл в том, что вы сообщаете, что такой канал есть, он мне не очень понятен, кроме того, что... Ну, в общем, короче, я не знаю. Поэтому заранее, давайте так. Я знаю, что это жанр. Ладно? То есть ресурсы, где выкладываются видеозаписи, в частности, дорожные, это не канал отдельно взятый. Это жанр. Как жанр комедия. И если какой-нибудь режиссер захочет снимать фильм в жанре комедия, то вы должны ему, конечно же, позвонить и сказать: «Ты что, дурак? Комедия уже есть!» И он должен в этот момент отказаться снимать комедию, потому что, ну, действительно, что как идиот какой-то. Комедии-то есть уже, а он снова комедию собирается снимать. Поэтому спасибо вам большое. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
1: Роман, доброе утро.
0: Да,
1: Алексей. Москва. Звоню с печальной новостью. Так. А что у нас со стеллами на заправках происходит?
0: А что с ним?
1: Заправка нефтьмагистраль.

0: 92-й бензин 75 рублей. Угу. Это что-то из области фантастики. И на Киевке, на Татнефти ограничен отпуск топлива, это в Московскую область, да, получается, 20 литров и только за нал.
1: То есть, ну, значит, у них,
0: невозможно.
1: Ну, значит, у них поставки, что-то логистика нарушилась, и они не могут, поставки задерживаются. Вот, пишет Black Duck, Газпром, нет проблем, 64 рубля 92-й, вот, 64. Потом Тыбойл 95-й, 72 рубля, Дмитрий тут же пишет. Вот, кто-то еще пишет про что-то там еще. Ну, я же, можно не возвращаться? Я же только что вам говорю. Ну, пробейте сейчас, возьмите, вот так, как это показать? Возьмите, пожалуйста, Яндекс и откройте карту. Открыв карту, попросите его показать вам АЗС. Вот, Яндекс.Карты. Господи, все приходится за вас делать.
2: Ничего с вами сделать не можете.
1: Так, кафе, торговые центры, продукты. Где поесть? Нет. А где АЗС? Как мне открыть АЗС? Ну, да я сам вам сейчас найду АЗС. Вот, смотрите. АЗС. Я на меня. АЗС. 929 организаций в Москве. 929 в Москве АЗС. 929. Чтобы вы понимали. Это к вопросу о выборе. Есть ли у нас выбор? Да. Значит, 92-й, 64-15, Роснефть. Нефть-магистраль. Сотый, 99-99. Вот прям по адресам. Просто по адресам. Нефть-магистраль. 92-й бензин, 67. Потом сотый, 92-й, 64-82. Олимпийский проспект, 5, строение 1, Лукойл. Тут же 95-й, Коровий вал 9Б, 95-й, 73 рубля. Держите. 73-65, Ротчельская улица, Газпром, 95-й, 72-35, на Красина. Газпром, нефть, 64, 92-й, Сущевский вал, владение 15. 92-й, 64-05, Газпром, нефть, Беговая 2А, строение 1. Дальше, 92-й, 64, Татнефть. 63-86, Газпром, нефть. 64-65, 92-й, Роснефть на Новосущевской. И так далее. Мне все 790 сколько-то вам перечислять? Или остановимся на этом? Есть даже сотый пульсар по 95, Роснефть. Везде по 100, а здесь 95. Поэтому, когда вы говорите, а что происходит? Происходит рыночная экономика. Я вам только что сказал это. А у вас есть интернет, выберите себе место. Не надо мне этот самый... Сейчас начнут мне стелы присылать фотографии, где какие-то... Еще раз. Да, а где-то может миллион стоять. А в цирке показывают бородатую женщину. А в Китае автомобили по 600 тысяч, те, что у нас за 4 миллиона. Я утрирую. И что? Ну, я не пойму. Вы хотите обсуждать конкретно отдельную стелу, которая где-то стоит, и там по какой-то отдельной причине у них... проблемы. С топливом, да, у нас есть определенные накладки, в основном они логистические, с топливом, но они решаемы, и они эпизодические, точечные. Вот здесь, на этой заправке, есть, а вот здесь все нормально. В Крыму, с Крымом связана другая логистическая история. И, соответственно, и там занимаются этим вопросом. И эти проблемы не будут там вечно. Они не будут продолжаться и преследовать крымчан в течение года. Они решатся в течение недель. Плюс наложилось там еще и этот туристический сезон и все остальное. Вот что здесь обсуждать, честно говоря, ну, как бы... Извините, ну, правда, просто это немножечко, как бы, я понимаю, что если бы мы жили в какой-то одной деревне, где у нас одна заправка, а потом следующая в 20 километрах, а еще одна в 46 километрах, и не каждый туда доедет на пустом баке, это тут была бы проблема, конечно, но у вас-то, елки, 800 заправок только в одной Москве, и цены я сейчас привел, они все видны, пожалуйста, вы заходите, выбираете и покупаете. Что тут, ну, в смысле... Алармизм к чему? Он не нужен. Вот панику не распускайте, пожалуйста. Вчера на Татнефти 92-го, говорю, теперь налейте мне 20-95-го. Их немного ошарашил, но налили. Пишет Николай. Нашел выход. Где у нас ограничения. Какое? 20 литров. Он говорит, ладно, мне тогда 20 литров 92-го, 20 литров 95-го. Ну и давайте, наверное, еще 20-очку сотого. Вот, чтобы шлифанем, потому что 92-й и 95-й без сотого, это как бы деньги на ветер сразу пускать, так что, да, еще сотого немножко. Хотя нет, шлифануть надо было дизелечком. И немного дизелечечка сюда тоже.
3: Моторы.
1: Так, вычитал, что раньше Кабо-Верде называлась «Острая зеленая». Спасибо большое, все, я хочу уйти уже от Кабо-Верде, от футбола тоже. Прекрасно. Заправлялся на Лукойле без проблем, пишет Илья. Спасибо большое, Илья. Еще раз. Даже если кто-то заправлялся на Лукойле с проблемами или так и не смог заправиться на Лукойле, вы, пожалуйста, знаете, граждане дорогие, что это проблема конкретной заправки была. И рядышком, где-то совсем находится рядом с вами заправка, где вы можете залить бензин вообще без проблем. В этом смысл. Это так же, как вы пришли и не нашли своего любимого творожка в магазине. И тут же начинаете звонить на радио. Караул, караул, в России кризис, в России капец, творожка моего любимого больше нет, не производят. Все пропало, шеф, творожка нет. Елки, ну зайди в соседний магазин, купи творожок. Так бывает, что заканчивается товар в каком-то магазине. Ну, бывает так. А в другом он есть. А в третьем еще что-то происходит. А на третьем кольце, к примеру, ДТП сейчас. Не удержались вы. Смотрите, где. Где Нижняя Масловка, на Верхнюю Масловку переходит Нижняя Масловка. Вот этот излом перед третьим кольцом. То есть вы в Савеловске проезжаете. Ну, там обычно из-за того, что с Дмитровки на третье съезжают все, там пробка сама по себе. Но сейчас там, что называется, идеальный шторм. Там дорожные работы на углу, левый ряд, 15 июня. Вчера начали. Вот. И в этом же месте совпадение. И в этом же месте в левом ряду ДТП. Там же, где дорожные работы. Не думаю я, что это совпадение. Как-то, вероятно, это связано. И, соответственно, пробка уже Савеловская, Сущевский вал, вот сюда. Ну, то есть на Савеловской эстакаде вы уже стоите. Это крайне необычно для данного времени, потому что в данное время обычно там все едет, там таких проблем нет. И где-то еще, да, я хочу напомнить, что очень сильно, ну, просто потому что трафик мощный, очень сильно и быстро растет пробка на третьем кольце внутренняя сторона, уже до Волгоградского проспекта она доросла. От Волгоградки вы будете стоять до Ривьеры. Ривьера — это, знаете что, это вот здесь, где торговый центр на Автозаводской. Там дорожные работы, еще ДТП. Я вас научу, что делать нужно. Вам нужно, если вы по трешке едете, по третьему кольцу, по Волгоградке. В смысле, вы к Волгоградке подъезжаете. Или вы по Волгоградке едете в центр, чтобы съехать на внутреннее третье кольцо. Не делайте этого, не съезжайте. Продолжайте движение по Волгоградке в центр, внутрь трешки. Если вы едете по третьему кольцу внутренней стороне, сворачивайте на Волгоградку внутрь, в город, туда, в центр. Доезжаете до метро Волгоградский проспект. Но это, ну, проезжаете буквально ничего, там сколько-то сотен метров. Уходите вниз туда, направо, под эстакаду. И по Новоостаповской улице объезжаете Дубровку, как бы за Дубровкой. Вот там такая улица идет. Понятно? До светофора доезжаете. Продолжаете движение дальше по этой самой Новоостаповской улице. Дальше Симоновский вал. Продолжаете ехать. Восточная улица, продолжаете ехать через парк какой-то, всякую фигню. И потом вы выезжаете уже к Автозаводской, метро Автозаводская. И по улице Автозаводская выезжаете на третье транспортное кольцо. Вы как раз выезжаете вот сюда, где дорожные работы. И, по-моему, уже на свободное прям как-то место такое. Сразу за эти дорожные работы и объезжаете всю эту дикую пробку. Ясно вам или нет? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
4: Роман,
1: да,
4: доброе утро.
1: Доброе.
4: Вводите людей в заблуждение.
1: Не буду.
4: Если по Симоновскому валу и туда по Ленинской слободе, это овчинка выделки не стоит. Лучше ехать. Почему? По Волгоградке на Таганку, ага. И налево, направо, на Садовое кольцо. В это время еще Таганка нормальная, поэтому...
1: А если человеку нужно на ЦСКА-арену, зачем ему на Садовое кольцо?
4: все равно лучше через Таганку, через Тульскую объехать. Если там, вы говорите, до Ривьеры уже очень тяжело, там такое количество светофоров, и ты выезжаешь все равно на это, ну...
1: На... Понятно, спасибо. Мне нравится начало, вы НЛПер, вероятно, мне нравится начало диалога. Не вводите людей в заблуждение! Вот человек звонит и думает, что эта фраза поможет диалогу, ну, то есть коммуникации, быть конструктивной, и, ну, как бы, ну, наладить ее. Не вводите в людей в заблуждение. Спасибо большое. Вы мастер коммуникации.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека, это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
8: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
9: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
8: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
9: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
8: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
9: Включите ваши приемники на полную мощность.
8: Каждое воскресенье после 8 вечера.
9: Всего вам доброго и слушайте рок.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Слушать. Думать.
3: знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Повтор лучшего. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 16 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Это очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин, и мы продолжаем моторические моторы. День все еще продолжает расти, так будет еще чуть меньше недели, и это хорошо. Правда, потом мы повернем к зиме уже на следующей неделе. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
10: Доброе утро, доброе утро.
1: Да, приветствую. Да, наконец. Да, да, слушаю вас.
10: Как у вас дела?
1: Ну, ничего, как вы поживаете? Как вы?
10: Да вот, в пробке сейчас едем. По Волгоградскому проспекту я хочу передать привет любимой жене.
1: Класс.
10: Мадельке. И вам большой привет.
1: Класс. Спасибо большое. По Волгоградке, смотрите, все, привет, прям все. Да по Волгоградке там, видите, как если на третье кольцо уходить, так там, это, там пробка начнется, так что не уходите, если что. Но я могу вводить и в заблуждение, как стало только что известно, это не точно. Какие-то нехорошие люди украли радиостанцию, говорит Москва, из Яндекс.Радио. Офигеть, это уже какой бы... не было эта новость, но поскольку уже несколько человек мне об этом написали, я делаю вывод, что это для вас был действительно важный источник радио Яндекс, вот этот, который теперь этот источник почему-то иссяк. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
11: Доброе утро, Роман.
1: Доброе.
11: Геннадий, Москва.
1: Да, Геннадий.
11: Вот это, значит, на Андропова съезд... где торговый центр, где этот остров мечты, там,
1: да,
11: значит, перегородили одну полосу Киев с этой, там стоят гаишники, Киев с нашей Нивой, и самое главное, это ДТП, не ДТП, сломанная машина стоит прямо на пересечении Черноморского бульвара и этой Варшавки, да, там просто сломалась газель, люди летят, он просто остановился без знака, без ничего, я думаю, сейчас что-нибудь там будет, вот вообще, ребят, очень аккуратно.
1: Да.
11: Там еще люди разгоняются, там такая прямая, там 8 километров сейчас. Ой-ой-ой, будет.
1: Понял.
11: Вот, так
1: понял.
11: Что, вот так вот.
1: Спасибо, предупредили. Это в районе острова Мечты. Значит, еще сейчас внешний МКАД прямо перед профсоюзной, перед съездом в область, ДТПшечка сейчас случилась. Еще в Коньково, ну там нет аварии, на пересечении Обручевой и профсоюзной, вот прямо на перекрестке. Это если по профсоюзной подъезжать к пересечению вот на Коломенской, из центра как бы в область, если ехать, там тоже авария. Зачем? Вроде все видно очень. Видимость, написал гидрометцентр, погода из первых рук. 15 километров сейчас. Видимость 15 километров. Вам, чтобы увидеть... светофор не нужно 15 километров, достаточно нескольких сотен метров. Но почему же вы его не видите? Дальше еще как-то внезапно, вот только что не было и только что вдруг раз и появилось. Еще одна большущая пробка, это Лефортовский тоннель, только я не понял. Это уже вы въехали в него или это вы еще в него не въехали? Сейчас стоим, предупреждение написано, стоим. Там еще одно написано предупреждение. Стали в тоннеле колом. Колом, потому что в среднем и правом ряду у вас дорожно-транспортное происшествие на въезде. Вот за это, конечно, ухи обрывать нужно точно совершенно. Прямо под Лефортовским парком где-то, в Лефортовском тоннеле. Вот сейчас я снова начну вводить вас в заблуждение, если что. Ладно, там же куча светофоров сейчас будет. Лучше стоять в тоннеле. Стоять просто лучше. Потому что из трех рядов в Лефортовском тоннеле... Какой-то значок огня еще нарисован. Что это значит? А, нет, извините, это какая-то, наверное, пожарная часть, которая наверху. Там средний ряд, правый ряд. Ульяна написала об этом. Потом еще средний ряд, правый ряд. Рая написала. Две девчонки попали в тоннель. Значит, сейчас я вас введу в заблуждение и расскажу, как вам не стоять колом, потому что из трех рядов два занятых в тоннеле, это означает, а еще же медленно проезжать, надо же посмотреть, что там, кто там нарубился, как в это все. Это пробка на часы. Поэтому в Лефортовский тоннель, перед Лефортовским тоннелем, уходите сразу же направо. Направо, не правыми двумя рядами, не въезжайте в него. Правыми двумя рядами перед въездом в Лефортовский тоннель уходите направо. Дальше выезжаете на улицу, которая называется... Как она называется? На улицу без названия. Площадь Проломная Застава. Интересное название. На улицу, которая... А почему этой улицы нет названия, я хочу понять. Слушайте, вот Яндекс интересный. Удалил не только нашу радиостанцию, но еще и улицу удалил. Любопытно. В общем, там одна улица. Вы доезжаете до перекрестка и поворачиваете направо. А потом уже выезжаете на Красноказарменную. И поворачиваете налево. Проезжаете вдоль трамвайных линий, вдоль Лефортовского парка. Переезжаете Лефортовский мост на улицу Радио. Здесь уходите направо на дублерчик. Поворачиваете на улицу, которая называется Вторая Бауманская. По ней едете дальше, дальше, дальше. Навигатор вас дальше проведет. Вы доезжаете до этой самой Спартаковская, Спартаковский переулок, Спартаковская площадь. И здесь выезжаете снова на Третье кольцо. Все, вот, пожалуйста, я ввел вас в заблуждение. Как вам не стоять в этой пробке, которая монолитно там остановится? То есть просто тупо люди вот пишут предупреждение. Стоим, стоим, встали в тоннеле колом. Ну, то есть вы выбираете, конечно. Вдруг у вас задача стоять колом, опоздать таким образом на работу и сказать, вот видите, вот посмотрите на Яндекс, там прямо все колом. Вот. Можете объехать верхом. То есть этот маршрут, который я сейчас вам нарисовал, это маршрут, как объехать Лефортовский тоннель по земле. Слушаю через приложение Топ-радио. Мстислав Аппаратов сообщает. Приложение Топ-радио. Везу мелкую на последний ОГЭ по информатике, Игорь Захаров. Точно, а мой тоже сегодня пойдет туда. Никто его не повезет. Сколько раз я ему предлагаю, приезжаю, говорю, давай отвезу. Он говорит, нет, я сам пойду. Так, кто где слушает? Я открываю приложение «Говорит Москва». Вот у меня приложение «Говорит Москва». Я его сейчас открываю. Вот. Может, что выключить надо? Здесь, чтобы оно открылось. Так, я открываю приложение. Открываю приложение. Приложение открываю. Открываю. Продолжаю открывать приложение. Приложение, говорит, Москва. Слушать. Я называю слушать.
12: Продолжаю открывать приложение.
1: Это я в телефоне.
12: Приложение, говорит, Москва.
1: Это я в телефоне.
12: Слушать. Я называю слушать. Продолжаю открывать приложение.
1: Это я в телефоне.
12: Женя говорит Москва.
1: Это я в телефоне.
12: Слушать.
1: Сейчас повторится все. Видите, это у меня вот так вот зазеркалье звуковое. Пожалуйста, говорит Москва. Приложение. Просто беру и слушаю. Алиса не может запустить радио. Ой, значит, устала. Но приложение же работает, говорит Москва, спрашивает меня. Или не работает, или это не вопрос? Миша Николаев. Да, приложение работает. Только что я это продемонстрировал совершенно спокойно. Я слушаю вас внимательно. Доброе утро.
13: Доброе утро, Андрей.
1: Доброе. Да, Андрей.
13: Вот Красный Покры до Конькова. 35 минут.
1: Это быстро или медленно?
13: Это Калужское шоссе. Ага. Не езжайте жить. Никто всем говорит, не надо жить.
1: Не надо, конечно.
13: У нас там хорошо, спокойно.
1: Угу. Но это сегодня, по-моему, эксклюзивно хорошо, потому что обычно Калужка как-то не то чтобы. Или ничего, нормально.
13: Вы знаете, я живу постоянно там в деревне, с новым домом. И вы знаете, ну вот чуть-чуть будет сейчас по осени, когда вот 1 сентября. И потом все, более-менее, и убирается даже зимой. В сфере своей деятельности приходится очень много работать на дороге, именно по УДС. Вот, поэтому, и тем более работаю, контролирую этот округ. Я вам скажу, что довольно-таки очень нормальное движение.
1: Понял. А если сказать... Спасибо большое, спасибо, очень важно. А если сказать Алисе... Алиса, включи радио FM 94.8. Не говорит Москва, а по частоте. Она частоту может включить или не может включить тоже? Попробуйте и напишите, получится или нет. Скажите, ладно, ничего не говорите, я скажу. Алиса, включи радио FM 94.8. Точку тоже иногда должна быть. И она типа сейчас... Попробуйте. Так должно включиться. Налоговая служба США напомнила о себе. Сообщает наш агент, мигрант из Кореи Таун, оттуда из Калифорнии, получил штраф $2400 за то, что не вовремя сдал отчет. $2400. Это сколько? Уже почти 200 тысяч? Нормально. Так. Видали? Вот так нужно штрафовать людей. Получил и запомнил. Все, что нажито, все, что сэкономлено непосильным трудом, приобретение топлива на стороне со скидкой, с хорошей, все это по 5 баксов за галлон, все вот это, все пришлось теперь отправить на штраф на этот. Найти приложение радио, чтобы слушать через CarPlay, в Geely Atlas 2 радио работает неудовлетворительно. Понятно? Это ж, ну, все, сейчас «Волга» выйдет, там радио будет работать удовлетворительно. Надо договориться с «Волгой», пойду договариваться сегодня после эфира, чтобы наша станция была уже в избранном добавлена туда сразу. Ты включаешь, и первая базовая станция, радиостанция по умолчению, говорит «Москва», чтобы она была. Да, в приложении просто на телефоне работает, как неудобно слушать, на колонке уже несколько дней не работает, если назвать частоту, включает Ребячью республику. Ребячью республику. Что это такое? Детское радио? Сейчас слушаю в приложении онлайн-радио. Их плюс в том, что оно доступно на андроиде, а у меня у сына ОГЭ по информатике. Окей, я передам. Нет, но на самом деле я в этом технической нашей поддержке передам, потому что, может, это что-то там при профилактике. Профилактика же была! Вот только что у нас шипение было, половина радиостанций. Вот, и в результате, может быть, это как-то тоже связалось с этим совсем. Еще раз, две колоссально мощные аварии. Одна у Ривьеры на Автозаводской, до Волгоградки уже стоит мощно. Вторая в Лефортовском тоннеле, до Волгоградки уже доходит ее хвост. Чернющая, чернющая вообще просто караул. Вот, там что-то колом прям. Поэтому в тоннель не пытайтесь ехать. Там два ряда заняты. Может быть, даже сейчас департамент транспорта об этом и сообщит в телеграм-канале, потому что это неординарная ситуация. Уважаемый департамент, я сообщаю вам, что нужно написать про Лефортово, чтобы люди туда не ехали. Вот, и нужно объезжать его верхом. Хотя можно вообще заранее уходить на Волгоградочку в центр или на Новорязанку в центр или на энтузиастов в центр, потому что все это будет быстрее. И там потом как-то пробираться уже другими улицами. Стоит обратить еще внимание, конечно, на то, что у нас самолетопад какой-то начался, во-первых. Точнее, это во-вторых. Во-первых, у нас есть герой. Так, про самолеты отдельно. Все, самолеты отдельно. Хотя, что там говорить? Просто за сутки упало сразу несколько самолетов. Сейчас я допишу. Самолеты. Самолеты падают. Подают. Все. Там сразу несколько, к сожалению. У нас Ту-22М3, по-моему, вот эта модификация, бомбардировщик наш стратегический, упал из-за неисправности двигателей. Что гораздо важнее, минус один стратег у Штатов тоже. В Калифорнии на базе Эдвардс, по-моему, разбился Б-52. Это такой самолет, который срок службы его 100 лет. Ему сейчас еще на 40 лет продлили срок службы. Страта чего-то. That base has put out the following alert, and it reads like this.
14: A United States Air Force B-52 Stratofortress. That's a huge
1: Stratofortress.
14: Plane. Crashed shortly after takeoff. Huge plane. Airfield
1: 11:20. Вот такой вот он. Пятно от самолета. Что характерно, жахнулся так, что, как вы видите, от самолета не осталось вообще ничего. Просто ничего нет. Просто черное огромное пятно дымится. Он упал сразу после взлета. Эдвардс, база военная в Калифорнии. А что это значит, что сразу после взлета он упал? Это значит, что он был заправлен полностью, наверное. Вот. И мы видим, что пятно черное, так вот оно огромное, и потом от него что-то еще вперед, ну, то есть как-то его тянуло. Это не первый Б-52, который разбился. Б-52 много раз падал. Один раз даже на видео это очень попало. Там, ну, там пилот был отбитый вообще, постоянно лихачил, что-то такое. Нарушал все правила и в очередной раз донарушался, что опрокинул самолет. Очень одно из самых ярких видео вообще авиационных крушений — это вот это падение Б-52. Вот из-за этого кретина. Значит, падение Б-52. Сейчас я просто... Ну, вы что, не видели это видео? Здоровье погибшим пилотам. Пилоты-то при чем? Пилоты-солдаты просто. Ну, что вы начинаете? Пилоты просто солдаты. Вот. И сколько всего потеряно машин, мы не знаем. Б-52 служит довольно долго. Ага, вот это видео. Значит, сейчас я вам показываю его. Вот он летит. Угол атаки невероятный, и вот он жах. Вот, то есть он заходил на это самое, на поворот такой, критический крен. Ему кричат эти его экипаж: что ты делаешь, давай выравнивай. И он, вот этот самый злодейский пилот, он только что вот на фотографии здесь был представлен. Вот, а он говорит, крушение самолета Б-52, еще одно какое-то крушение. А он говорит: я сам лучше знаю, что делать. Ой, у этого хвост отвалился. Ничего себе, что-то от хвоста отвалилось, и он, смотрите, падает как плашмя, прям плашмя. А, ой, что это за фигня какая? Это моделька упала. Значит, заявление по падению. А вот здесь это, наверное, получше даже будет. Да, вот здесь весь этот полет виден. Он летал. Это показательные какие-то выступления были. Почаще бы, пан говорит, ведущий, почаще бы нас радовало утро такими видеосюжетами, потому что... вот это очень хорошо. При заходе, да, левый, он как-то перерулил. Вот что называется перерулил. Это, кстати говоря, ошибка многих неопытных водителей, которые не проходят обучение в школах вождения, они не понимают физику движения, и они очень часто переруливают. Это очень видно даже в гоночных симуляторах, когда человек садится, начинает ездить на спортивном автомобиле и постоянно бьется о стены в поворотах. Дети тоже так делают. И он ему говорит, что «ну, ты переруливаешь». Нужно раньше уже возвращать руль, раньше, острее движение. Они должны быть не рваными, но просто пораньше нужно возвращать его. Он говорит, да. Вот он, и он заваливается влево, и вот он уже идет кабиной, просто под 90 градусов крылья к земле находится, и он вниз. Тут сбивает сначала линии электропередач на столбах, такая вспышка. Вот он. Прям по кадрам разобрали. Вот, молния. Вот. И левым крылом, кромкой, он ровно в землю ложится. Раз. Сминается крыло, пошла кабина, и все, и весь самолет. Все, очень красиво. Потом у них еще F-18 Hornet разбился в горах тоже при каком-то там эти полеты. Потом еще в Индии разбился Ан-22 тоже на посадке. Он выкатился за взлетку И как-то так мощно выкатился, что опять начал подпрыгивать. Вот как недавно, помните, в Доминикане, тоже несколько дней назад. Вот. Этот Ан-22, ну, казалось бы, нормально вот идет, все, сел. Идет по взлетке спокойно. Потом съезжает на грунт. По грунту начинает прыгать. Прыгает. Левое крыло ломается. Правое тоже. Он утыкается носом в землю. Топливо разливается. Начинает все гореть. Из 5 членов экипажа спасся только второй пилот. Его на видео будет видно. Он сейчас из кабины выбирается. Вот он и побежал. Вот здесь видно. Ну, качество записи не очень. Второй пилот выжил, он выбрался после этого, после падения. Вот, то есть как-то так вот самолетопад у нас немножко, самолетопад. Да, и что-то еще было, что-то где-то какие-то еще падали. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте, доброе. Обычно доброе в августе...
15: Утро, Роман, всем доброе утро.
1: Да?
15: Напомнили вы мне авиационную тему. Я тоже одно время сидел так плотно и играл во все симуляторы. Вот две вещи вспомнил. Первый, даже не знаю, как этот фильм назывался. Просто это отрывки из него были, они там везде висели. Какой-то фильм, сравнительно недавно японский, как, в общем, какой-то злющий пилот над Японией на МиГ-29 на нашем. Не японский пилот, а южнокорейский пилот. Южнокорейский пилот. В общем, прикладывал вообще во всем там японцев на F-16, на F-18, там такие съемки, такой пилотаж. В общем, как он их там, ну, конечно, в конце фильма весь фильм шум, что они там, типа Топ Ган, они поднимают свое искусство, и потом как-то. В общем, а начиналось, как он их там МиГ-29 их прикладывал. И второе, это вот, знаете, если найдете где-нибудь, я, может, уже видели. Фотопулеметы времен Второй мировой войны, вот атаки, вот прям в упор, вот атаки.
1: Конечно, но это очень много видео.
15: Крепости,
1: да,
15: там,
1: да. Есть такое дело. Спасибо большое. Только что Собянин. Временные ограничения на прием и выпуск самолета введены в московских аэропортах Шереметьево и Внуково, сообщили в Росавиации. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении за ночь 15 БПЛА, летевших на Москву. Также ограничения введены в аэропортах Нижний Новгород, Чкалов, Ярославль, Туноша. Туноша? В общем, пожалуйста, сверяйтесь с онлайн-табло Шереметьево, потому что там возможны, ну вот сейчас с 8 до 10, Калининград отменен, Казань задержана на 8.55, пока 8.55, Сочи... С 8.10 на 10.20 перенесен. Калининград 8.15 на 10.15 тоже перенесен. Пока остальные все, ну это после 9. 9.55 Сочи, вылет задержан на 12.35. Так чтобы вы там не сидели в аэропорту, не создавали пробки на дороге, ну и не теряли самое драгоценное, что у вас есть. Нервы. Нервные клетки, здоровье. Заранее сверяйтесь с онлайн-табло. Перед Варшавкой третье транспортное кольцо, внешнее ДТП, а вообще внешка стоит до аварии на Автозаводской, потому что, наверное, поглазеть. И пробка уже точно совершенно дошла по третьему кольцу внешней стороне до Волгоградки, потому что в тоннеле в Лефортовском, после где-то в центре, вот, где-то в центре тоннеля два ряда заняты аварией, два ДТП. Господи, слушайте, ну прям вот я смотрю на город. А что? Ну, видимость 15 километров. Дождя, ливни, никакого такого ничего нет. А что у вас прям вот сейчас опять началось? Нормально же все было. МКАД, внешняя сторона Путилково, ДТП. Съезд на МКАД из Ленинградки, ДТП. Внешка вся стоит. Молжаниновский, несколько аварий. М-11 у Шереметьево, терминал Д, ДТП, выезд из Королева, ДТП, Щелчок в Восточном, ДТП, Нижняя Масловка перед третьим транспортным, ДТП, перед Соколом, Ленинградка, перед тоннелем, вот где нужно разворот на Волоколамку, ДТП, Волоколамка, пересечение с МКАД, ДТП, вот это все, ну, как-то это довольно любопытно. А, нет, Сочи недавно открыли, пишет Григорий СПБ, только что сообщив, что Сочи тоже как будто бы закрыли. В любом случае, Проверяйте. Я пользуюсь, вот когда я говорю про рейсы, я пользуюсь расписанием онлайн. Ну, первое выдается, вот это самое, как называется, Яндекс расписание, аэропорт Внуково. Вот, пожалуйста, не, Внуково вообще все, слушайте, это с 6 до 8, все здесь было перетянено на 7 сколько-то, давайте с 8 до 10 посмотрим расписание. Санкт-Петербург 8.30 на 10.45, Вологда 9.05 вообще отменен, Санкт-Петербург 9.30 на 11.30 перенесен, а с 6 до 8 там все вообще. Стамбул на 7.35, с 6 Хургада, Стамбул, Санкт-Петербург, Ереван, Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Даламан, Самара, Санкт-Петербург, Краснодар, Газипаша, Стамбул, Душанбе, все это задержаны. Где-то на 9, где-то на 10 часов, ну, в смысле, перенесены. На 8.15, 7.35, но поскольку 7.31, то, наверное, все то, что было на 7.35, не полетит в 7.35, потому что аэропорт закрыт. А это вот все вот эти рейсы Стамбул, Хургада, Стамбул, Санкт-Петербург, Ереван, Стамбул, Самара, все это по Внуково. В общем, еще раз, проверяйте перед выездом онлайн-табло, и может быть так случится, что вам можно провести еще несколько часов дома.
16: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама.
17: Я в панике. Доллары забыла купить.
18: Зачем доллары?
17: А как за границей платить?
18: Плати по миру.
17: Как?
18: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
17: Ага.
18: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
17: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
18: Да, а также букинг и подписки.
16: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
19: А вы знаете, что «ма»? А вы знаете, что «ши»? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
20: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
21: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
22: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
23: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
16: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
24: В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
16: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
25: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
0: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
25: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Говорит Москва» .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. «Говорит Москва» .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: «Говорит Москва» 94,8.
2: Повтор лучшего. Моторы.
1: 7.36.36. Это время такое только что было. Уже такого нет времени, простите. «Говорит Москва», моторы. Приветствую вас. У нас вторник, 16 июня. Наши ракеты сбивали во Вьетнаме Б-52. Да где мы только их не сбивали? Мы их сбивали этим Б-52. Так, значит, никто не сказал, потому что все так динамично, плотно, увлекательно, что все забыли про пилюлю. Все, кроме меня, забыли про пилюливание, но я не забыл. Щукины, все, заходите в телеграм-канал, там пост уже опубликован про нашего героя, неназванного. Кстати говоря, если мы сможем найти героя, было бы классно, мы бы все ему что-нибудь. А? Водитель в районе станции метро «Ботанический сад». Своим телом буквально, ибо что есть автомобиль, если не продолжение его владельца? Остановил колесо грузовика, которое катилось по дороге само. Автомобилем своим не пожалел. Почему? Потому что автомобиль... Ох, это автомобиль. Нивушку свою подставил, прикиньте, гигантское колесо. Это что вообще за колесо такое? А вот доедет, положим, это колесо до Москвы. Колесо выше отбойников. Прикиньте, так вот этот центрального разделительного заборчика. От чего это колесо-то такое гигантское? Вот, окружающие проезжают мимо. Один из водителей снимает это колесо. Вот едет за ним. Вот, на каком-нибудь Фольксвагене. Ну, судя по приборчике. И вот из правого ряда такой джуф. На горизонте врывается Нивушка, в крайний левый колесо вдоль левой обочины едет. Ну, вдоль раздела металлического забора. Нивушка притормаживает, и видно, что он останавливается. И тут вау, сизый дым такой вырывается. Он начинает газануть, чтобы сравнять свою скорость с колесом. Но не получилось газануть сильно. Ну, это же девушка. Вот, и поэтому скорость была не очень высокая. И колесо так ударило ощутимо по автомобилю. Невушку так же подбросило вперед. Но колесо остановило, вот оно падает на асфальт. А? Герой. Просто обычный герой. Просто вообще вот ехал. И у него был запланирован подвиг. Гимнастика. Завтрак. Разгон облаков. И подвиг. В этой связи, когда зайдете в Щукино и все, для того, чтобы посмотреть это видео, не забудьте подписаться на канал «Глаз народа». То самое, что теперь есть у нас с вами наша для публикации наших видео. Телеграм-канал уже открыт такой. Да, запущен. Называется «Мы провели голосование с вами». Все было демократически. Имя канала выбирали совместными усилиями. Из всех вариантов победил этот мною придуманный. Глаз народа. Но не глаз, а глаз. Как глаз, как око, глазы. А не глаз, как голос. Понятно? Это специально такая вот, такой вот прием придумал я интересный. А? Классно? Глаз народа. Подписываемся, народ. Народ, подписываемся. Там мы будем публиковать. Уже публикуем видосы ваши с видеорегистраторов. Свои тоже туда заливаю. Все, что на дорогах у нас происходит, вот такое, наша, там публикуется. В частности, и эта Нивушка тоже героическая.

0: Мы призываем Иран вести себя как нормальная страна, говорит диджей Венс. Как нормальная страна, он говорит, мы призываем Иран вести себя как нормальная страна. Как какая нормальная страна? Иран, говорит, я призываю Иран вести себя как нормальная. Израиль призови, как вести себя как нормальная страна. Иран он призывает, нормально? Ведите себя как культурные люди. Сделайте вид, что вы культурный человек. Ведите себя как будто вы культурные. Ну, Штаты. Но говорю же, глаз народа. Так называется телеграм-канал. В телеграме. Глаз народа. Так и пишется, как слышится, кириллица. Можно войти в Щукины все. Этот-то вы знаете канал. И здесь вот это сообщение, вот этот видосик с Нивушкой. Я переслал его оттуда из глаза народа, как раз специально для того, чтобы вам удобно было на него подписываться.
1: Моторы.
0: Да, я действительно так считаю, как написал. Написал я, что мне кажется, что сам АвтоВАЗ не придумал еще настолько же успешную рекламную кампанию для Нивы легенды. Как вот вообще по-хорошему теперь АвтоВАЗ должен разыскать этого владельца. Потому что там по-любому ремонт требуется автомобилю. Ну, как минимум, бампер, там, крепление, все это нужно делать, потому что удар был, ну, мощный колесо, вы понимаете, да, что, во-первых, оно само по себе очень тяжелое, а потом у него скорость, вот водитель, который едет за ним.
2: А тут колесо катится,
0: говорит он. Сейчас, где приборку я вижу? Да. Ну так, по моим ощущениям, километров 50 скорость должна быть. 40. Да, я вижу спидометр. 40 километров. 40 километров в час. Сколько весит грузовое колесо? Колесо выше отбойника. Видите, по размеру оно большое. И вот Нивушка тормозит. Пошел газовать сизый дым. Ему по-любому и с мотором тоже надо помочь. АвтоВАЗ. Во-первых, починить заднюю часть бампер точно совершенно. Во-вторых, нужно помочь с двигателем. Потому что, когда владелец Нивы жмет на газ, чтобы немножечко сравнять свою скорость с колесом, он до этого оттормаживал. Вот. А потом понял, что нужно газовать. Вообще, по-хорошему, конечно, надо было какое-то время ехать рядом с колесом ему. То есть сравнять свою

разбьется о него трижды, и до тех пор, пока не потеряло оно всю энергию кинетическую, и падает, вращается. Сколько весит колесо? Вот сколько весит... Мы не видим. Но колесо такое прям вот очень большое. От чего оно может быть такое? Ну, точно от КамАЗа колесо. Сколько оно может весить? Вы знаете? Ты не про... Да, да, он повел себя буквально как Гэндальф Серый. На тот момент Гэндальф Серый. Потом, после этого своего героического поступка, Гэндальф Серый стал Гэндальфом Белым, как мы помним. Так, сейчас я... Подождите секундочку, сейчас спрошу. Уточни вес стандартного колеса для автомобиля КамАЗ. Оно по-любому для КамАЗа, если не для чего-то большего. КамАЗ. И рассчитай силу удара. Вот, силу удара колесом. Колесом, если оно будет со скоростью 40 километров в час. Да? Давайте зададим ей такую задачу, этому, ему, Дипсику. Значит, все предельно просто. Сначала выясни массу колеса, а потом нужно рассчитать силу удара. При движении 40 км в час, 40 км в час мы видим, что автомобиль, который едет прямо за колесом, сопровождает его. Он едет со скоростью 40 км в час. Для расчета я взял стандартное колесо КамАЗ 43-118, размер, то есть, как наиболее распространенное. Его масса со штатной шиной около 105 килограмм. Понятно? 105 килограмм. Диск 54, шина 50. При наличии энергии, при качении энергия удара складывается из двух частей. Поступательное движение грузовика и вращательное, раскрученное колесо. Данные для расчета. Масса 110, скорость 40 км в час, 11 метров в секунду. Радиус колеса 533. Расчет энергии удара в идеале. При наезде на жесткое препятствие энергия переходит в деформацию. Поступательная энергия, формула, расчет 6780 джоуль. Вращательная для простого обода составляет 3-5% от поступательной. Суммарная кинетическая 7000 джоулей. Что это значит на практике? 7 килоджоулей. Это энергия падения груза в 700 килограмм с высоты 1 метр. Или 110 килограмм с высоты 6,5 метров для понимания. При ударе о бордюр пиковая сила может достигать несколько тонн. При ударе о бордюр несколько тонн. При реальном ударе энергия уйдет не только в деформацию, но и в подпрыгивание колеса. Поэтому цифра зависит от жесткости удара. Если мы имеем в виду силу в ньютонах, то энергию можно... Так, это колесо катит... Что делает? Само. И... Но здесь нужно понимать, что Нива же тоже ехала, поэтому удар здесь будет нужно еще учесть. И бьет в автомобиль, двигающийся со скоростью... С какой скоростью Нива там едет? Ну, допустим, у него скорость была в момент первого удара 20 км в час. 20 км в час. Вот. Теперь рассчитаем эту силу. О, господи, какой длинный расчет. Догоняющий удар сзади, разница 20 км в час, погнет бампер и крыло, 1,8 тонны. Догоняющий удар. Лобовой удар по встречке, если 3,7 тонны. На практике отскочившее колесо чаще бьет именно встречные потоки. Ну, это практика. Понятно? Ну, то есть, там по-любому ремонт нужен. Водитель Нивы, конечно, молодец, но если бы колесо подпрыгнуло и вылетело на встречку, начинается. Евгений, а если бы они везли снаряды? Ну, а если бы у него к бамперу был привязан младенец, и он пришелся бы удар в младенца? А если бы не было вообще разделительной полосы, и колесо вытолкнуло бы Ниву на встречку? А если бы там уточка переводила утят своих впереди? Евгений. Ну, что вы начинаете? То есть, ну, оно должно было катиться и должно было кого-то ударить, убить в конце, там, какого-то самокатчика, еще кого-то. А если бы оно катилось, а по переходу шли пионеры, и колесо проехало сквозь пионеров с этим, с ударом 1,8 тонны?
Ну, к чему это? Ну, водитель, он не подставил Ниву, затормозив в пол.

0: он разгонялся так, чтобы ходом останавливать его. Ну вы видео-то посмотрите, Евгений, прежде чем это самое душнить. А если бы, да кабы, во рту выросли грибы. Новую Ниву, да не даст нам никто Ниву, конечно же, новую. Но эту починить, привести ее в порядок и сделать слепок, сделать задней части, отлить ее в граните и поставить в музее, как зад, остановивший агрессора. Вот зад... Нет, звучит не очень, да? Зад, остановивший колесо. Вот это можно было бы. Вот это, конечно, можно было. Единственное, что если посмотреть на видео, мы увидим, что у Нивы на крыше... где посмотреть, где посмотреть? Посмотреть в телеканале «Глаз народа». «Глаз народа». Не просто посмотреть сюда, можно присылать к каналу «Пришит чат». Пока в чат присылайте видосы свои, которые я потом буду публиковать. Но мне не нравится эта стратегия, вот эта схема присылать в чат, потому что тогда дублируются сообщения, задваиваются. Я, наверное, такой бот-мессенджер пришью к каналу, ладно? Всем, кто уже подписался или планирует подписаться. Так, мне кажется, будет удобней. Когда будет просто бот, ну, как вот наш бот говорит МСК-бот, вы уже, он у вас есть в списке каналов, висит просто как канал. Да, и вы всегда знаете, что туда раз, отправляешь сообщение, и я его получаю, читаю. Также заведу бот такой, куда, для того, чтобы вы в него сбрасывали все ваши видосы. Все сбрасывали, сбрасывали, и оттуда я уже буду выбирать видео и публиковать в канале. Но пока можно просто в чат сбрасывать, если есть что-то достойное, чтобы показать людям. Глаз народа. Можно через Щукин и все. Зайти сейчас в Щукин и все, и... Сообщение здесь, видите, переслан. Вот я перепостил его из «Глаз народа». Пожалуйста. Дальше. В связи с тем, что появился вот этот канал, куда мы можем публиковать, вы можете присылать свое видео, несколько человек задали мне совершенно справедливый, законный вопрос. А это законно вообще? Публиковать? Ну, с другой стороны, как бы... Он справедливый, но он немножко наивный в том смысле, что это вопрос людей, которые только что для себя открыли сам жанр дорожных происшествий, ютуберских каналов, других каналов, существующих десятилетиями. Вот, но так случилось, что только что вы открыли для себя этот жанр. Я это допускаю, такое может быть. Меня спрашивают, а вообще законно публиковать? Там же номера автомобилей видны. Да, когда вы фотографируете жену на улице, а по улице едут автомобили, или вы фотографируете ее на парковке, а на парковке стоят автомобили, на этой фотографии также видны номера автомобилей. Также. Вы фотографируете жену, на ней видны номера автомобилей. Потом вы публикуете это в сети, информационной сети интернет, и ничего, нормально, как-то сходит все вам с рук, правильно? Но на всякий случай я для того, чтобы ответить на вопрос чуть более аргументированно, опять же посмотрел законодательство. Да, закон РФ в целом разрешает публикацию таких видеозаписей, но с важными оговорками. Это я как раз опять спрашиваю свой электронный мозг, который знает все. В большинстве случаев, если вы публикуете запись для личных целей, для разбора ДТП, поиска свидетелей, информирование, ну и так, штраф никакой не грозит, никаких санкций за это нет. Главный нюанс заключается в том, что регистрационный знак автомобиля приравнивается к персональным данным владельца. Это значит, что формально на распространение таких данных нужно согласие субъекта. Однако на практике действует ряд исключений. Когда публиковать можно, и это не нарушает закон. Цель не связана с личной выгодой. Это ключевой принцип. Если вы публикуете видео ради безопасности дорожного движения, а это вынесено как миссия нашего телеграм-канала, мы делимся этими видео для того, чтобы эти видео служили наглядным пособием. Не делайте так. И в результате каждый понимал, что он может попасть в глаз народа. Глаз народа засечет его, всевидящее око наше, и может попасть в этот канал. И, может, для кого-то это будет поводом не ерзать. То есть это повышение безопасности, конечно, ведь социально значимое мероприятие. Значит, цель безопасность или в общественных интересах, именно в общественных интересах, чтобы показать опасный маневр другого водителя, который создал аварийную ситуацию. Это считается законом. Многие юристы утверждают, что для публикации записи с видеорегистратора в целях административного расследования получать разрешение не требуется. А также, второе, общедоступное место. Съемка велась в публичном месте, а сам номер не является закрытой тайной. Все. Место, дорога, дорога наша, шоссе, все остальное. Место публичное? Публичное. Вы не для извлечения выгоды? Нет, не для извлечения. Когда публикация может привести к проблемам? Проблемы возникнут, если вы используете записи в целях, не связанных с безопасностью, или нарушаете иные права, преследование корыстных целей, публикация в рекламных или иных коммерческих целях, распространение личной информации, клевета или оскорбление. Короче, если вы не просто публикуете видео, а вы нашли... пробили, нашли персональные данные водителя и вместе с видео публикуете, что это Петр Петрович Петров, живущий по такому-то адресу ИНН такой-то. Вот это уже будет нарушением. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
1: Роман, доброе утро.
0: Доброе.
1: Сергей, Москва.
0: Приветствую.
1: Не имею возможности посмотреть видео, о котором сейчас идет речь, про Ниву. Но если человек действовал бескорыстно,
0: да,
1: чтобы избежать серьезных последствий на дороге для других. Слушайте, ну, предлагаю скинуть со всем миром и помочь человеку машину восстановить.
0: Я это... согласен, но нам его найти нужно для начала, а на видео не видно, к сожалению, номера. Потому что он далеко. Этот, кто снимает из своего автомобиля, он на удалении находится, и номера не видно. Запись прекращается тогда, когда... А, подождите, тут сейчас... Я тоже согласен, что найти бы, конечно, этого геройского героя, черт задери. Единственное, что я бы хотел добавить немножечко скептицизма сюда, ну, точнее так, немножечко другой стороны, а то у нас как-то он слишком герой получается, какой-то он слишком какая-то слишком черная молния. У него на крыше большущий багажник, такой с бортами багажник. В такой багажник... такое колесо легко могло уместиться. Вот. Я думаю, не выронил ли он его в результате какого-то маневра сначала это колесо, а потом исправил свой косяк. Вот. И геройство это не стало ли сначала этим самым результатом разгильдяйства? Вот о чем мы должны подумать. Вот. О чем мы должны? Не видно. 7 или 3, 47 букв не разобрать. Качество такое. 347, регион 797 или, по-моему, регион 797. Букв не видно. 347 или 447. Или 347. Букв точно не разобрать. Регион посередине точно девятка, а вторая, третья, по-моему, семерка. 347, 797, по-моему. Не знаю. Так вот не видно. Нива, найдись, герой, найдись. А я АвтоВАЗу напишу, что они обязаны теперь починить автомобиль этому человеку, дать ему вторую жизнь, точно с мотором перебрать. Новый поставить туда мотор, а новый 1.8, который вот что нужно сделать, нужно этот выдрать, вставить ему туда новый мотор, дать ему новую ходовку, полностью обслужить и починить бампер. Вот что нужно сделать. Кстати, по новому мотору у нас через месяц будет какой-то семинар. Технический АвтоВАЗ устраивает технический семинар. И там мы будем знакомиться с совершенно новым мотором. Абсолютно новым мотором. Ничего не имеющего общего с предыдущим старым мотором. Это будет такой мотор, о котором мы пока еще ничего не знаем. И, может быть, АвтоВАЗ о нем тоже кое-чего не знает, потому что только через месяц мы о нем что-то узнаем, но семинар будет в Москве, я, конечно же, буду держать вас в курсе. Глаз народа! Там все это публикуется, туда вы можете и свои видосы тоже присылать. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь уже там и будьте здоровы!
2: Моторы! Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. ФСБ заявили о пресечении двойного теракта против правоохранителей в Пятигорске. Задержаны две женщины, которые по указанию Киева доставили в город мощные бомбы, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. Там пояснили, что сначала на подходе к одному из зданий силовых ведомств задержали девушку 2006 года рождения. В ее рюкзаке обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. После этого начался поиск ее возможных соучастников. Рядом с объектом теракта задержана гражданка России 1979 года рождения, которая намеревалась по указанию украинских кураторов доставить аналогичное устройство к месту первого взрыва в момент работы следственно-оперативной группы, добавили ФСБ. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. В Иране заявили о создании 4 рабочих групп по итогам переговоров с США. По словам замглавы МИДа республики Казема Гарибабади, завершена подготовка к следующему этапу консультаций с американцами при участии Катара и Пакистана. Были организованы 4 специализированные рабочие группы по прекращению санкций, по ядерной тематике, по реконструкции и экономическому развитию и по мониторингу, сообщил телеканал Пресс-ТВ со ссылкой на заместителя министра. В Китае автобус с российскими туристами столкнулся с экскаватором. В салоне находились 33 пассажира, 24 из них граждане России. Пострадавших среди соотечественников нет, сообщили в пресс-службе Министерства туризма Приморского края. Из 9 китайских пассажиров 3 получили легкие травмы, добавили в пресс-службе. Авария случилась накануне утром в городе Хунчуни в провинции Дзилинь. Власти Приморского края отметили, что все туристы прибыли в КНР в рамках безвизового режима без участия туроператора. В Рособорнадзоре заявили о нецелесообразности переноса времени начала ЕГЭ. Экзамены назначены на 10 часов по местному времени. Это закреплено единым расписанием, которое ежегодно утверждается совместным приказом Рособорнадзора и Минпросвещения и считается оптимальным, пояснили в ведомстве в комментарии РИА Новости. В Рособорнадзоре подчеркнули, что установленное время позволяет завершить даже самые длинные экзамены в разумное время, а также минимизировать влияние дневной жары, пик которой приходится на период с 12 до 16 часов. Ранее депутат Госдумы Александр Алексёненко предложил начинать проведение ЕГЭ на 2 часа позже, с 12:00. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 10 рублей 88 копеек, доллар – 73 рубля 77 копеек, евро – 84 рубля и 59 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный – более 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 22-23 градуса. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Москва.
4: 94,8 FM.
2: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – журналист-международник, политолог Тимур Шафир. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
9: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Восемь часов 8 минут, вторник, июнь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 16. Доброе утро, пишет Алло. Доброе утро. Премьеропад в бриташке продолжается. Какой по счету уже, пишет Василий. Да там и не посчитаешь. Доброе утро всем и позитивного настроения каждому, пишет СВ. Кстати, мы теперь вещаем еще помимо всего в Рутюб. Имейте в виду. Говорит Москва, теперь в Рутюб! Франция плюс 45, Лондон плюс 39, Амстердам плюс 34, она же Голландия, Берлин плюс 38, это же Германия. Это термобарические аффирмации русского мира, 100% пишет дело техники. Да что-то у них жарко. Доброе утро всем, пишет Ренат, и вам доброе утро, Ренат. Похоже, не просто искусственный и ажиотаж, кое с чем. Сегодня увидел, что все кое-что закрыты, а там очередь, пишет Евгений кое-где. Евгений, может быть, может быть. А вы знали, что Рутюб почти ровесник Ютубу, пишет Николай. Не знал, теперь знаю. И вы знаете, что нас можно в ВК слушать, говорит Москва, можно слушать ВК, можно и смотреть в Рутюб и даже в Телеграм, насколько я знаю. Но это уж для кого-то очень экзотичного, кто борется, так сказать, за Телеграм. А когда будут прямые трансляции в Макс? Вот такой вопрос. Мы жаждем, жаждем. И я думаю, что все сразу же все сделают. Так, на сайте радиостанции пока нет кнопки на Рутюб, пишет СВ. Ну, ребята, давайте так. Все здесь с пылу, с жару, понимаете? Еще даже ценник не поставили, но вот только автомобили привезли, вот ценник еще не поставили. Вот. Но вы можете купить. Ну, на самом деле, здесь вообще бесплатно. 23 июня 23 года подразделение ЧВК «Вагнер» выдвинулись маршем на Москву. Вот, пишет Алло. Да, вы дату называете. Единственное, что вы пишете, что маршем справедливости, все-таки я бы характеризовал это как мятеж господина Пригожина. Много мы по этому поводу говорили. Ну и вот можем еще раз, наверное, поговорить. Хотя что тут? Наверное, это один из самых опасных моментов специальной военной операции, когда все могло измениться в одночасье. И мне даже сложно представить, во что бы все превратилось, если бы, так скажем, мы все подверглись эмоциям. «Утро доброе и спокойного дня», пишет Турбо Макс. Так, нас... Так, все, я вроде все сказал вам. А, про Кира Стармер, господи, я совсем забыл. Хотел сказать, что вот тему-то Василий нам задает. Кир Стармер, он как бы уходит в отставку, но он как бы еще пока не уходит в отставку. То есть он уйдет, но там есть процедуры, которые необходимо, скажем, соблюсти для того, чтобы в Британии появился новый премьер. Есть по этому поводу в некоторых людях радость какая-то, мол, вот наконец-то этот негодяй уходит, а он действительно негодяй. Вот. А какие-то еще там заявления звучат, но мое мнение, я его никому не навязываю, заключается в том, что разницы нет. Ну, будет следующий какой-то британский премьер. Вряд ли он будет русофил внезапный такой. Да вы знаете, а Россия во всем права. Но если такое будет, то тогда, друзья, я буду рад ошибиться, я буду рад вот признать тот факт, что я что-то как-то вот недооценивал, а оказывается, и я могу в эфире также вот обязательно сказать об этом, то есть не сомневайтесь, если вдруг внезапно произойдет что-то подобное, и в Британии появится какой-то русофил во власти, я честно признаюсь в том, что я такого не ожидал, примерно на 100% я такого не ожидал, но вот видите, как бывает, и все такое. А вы слышали, как Зюганов сливает КПРФ, пишет Евгений. Слушайте, как Зюганов сливает КПРФ, я не слышал, но вчера мне на глаза попалось заявление вроде бы Геннадия Андреевича Зюганова, но я, честно, даже подумал, что это какой-то вброс, это неправда, это не может соответствовать действительности. Якобы Геннадий Андреевич предлагает забрать деньги, которые на вкладах у людей. Вот такое я увидел. Ну, я к этому отнесся, как-то подумал, ну, как-то, по-моему, это какой-то бред. То есть, вряд ли он это сказал. Или он это сказал? Вы это имеете в виду, или вы еще что-то имеете в виду? Евгений, вы написали про то, что Геннадий Андреевич сливает КПРФ. Вы про эту информацию? Если да, то тогда у меня вопрос. А она подтвердилась? Вы говорите, да. Да. А она подтвердилась, или это какой-то, ну, бредятина какая-то интернетная? Он правда это сказал? Уже ту цитату, которую я видел, ну, это мрак абсолютный какой-то. Мол, лежат деньги на счетах, они не работают на экономику, давайте мы их оттуда достанем. В смысле? Что вы имеете в виду, не работают на экономике? Зюганов, действуя по методичке, запустил пробный шар, оценил реакцию, сам же дал опровержение, пишет он. А, опроверг. Ну, давайте так, в любом случае, так или иначе, ходят-бродят разные заявления. В основном, кстати, со вражеской стороны, в разнообразных интервью, пропагандисты, которые называют себя экономистами, рассказывают о том, что России надо вот по-любому будет там эти вклады там забирать, еще что-то такое. Специфика самого вот этого процесса, который был описан в неком заявлении Зюганова, который он же сам и опроверг, заключается в следующем. Деньги, которые лежат в банке, они работают на экономику, для понимания. Ну, как бы, они же в банке лежат не просто вот кучей денег, они же в экономике и находятся сейчас. Это просто для понимания. Вопрос только в том, во что банки эти инвестируют деньги, да? Они инвестировать могут, ну, во что им захочется, так, в принципе, но, пожалуйста, в реальный сектор-то можно инвестировать тоже. Если мы говорим о тех накоплениях человеческих, я имею в виду физлица, деньги которых лежат не в банке, а на рынке, например, на фондовом, так они вообще работают все. Все, ну ты купил акции «Газпрома», ты, по сути, работаешь на «Газпром», в некотором смысле, да, твои деньги работают на «Газпром». Ты купил облигации «Роснефти», твои деньги работают на «Роснефть». Реальный ли сектор этой экономики или нет? Ну, нефтянка, я так понимаю, что вполне себе реальный сектор экономики, не вымышленный. Ну, конечно, ты можешь купить где-нибудь не из реального сектора экономики что-нибудь. Ну, может быть, может быть. Все инвестируют в настроение, поэтому каждую пятницу я... Понятно, Хисшот, спасибо. Подтвердил, он потом еще разъяснял, что он имел в виду, мол, его не так поняли, пишет Гермошлем. Ну, я, сложно сказать, как понять можно неправильно то, что я вчера прочитал. Я сейчас найду, дорогие друзья. Мне придется найти, потому что я себе это отдельно не... Короче, я не выделил эту историю себе именно потому, что подумал, что это какой-то вброс. Так, минимум на 30 триллионов рублей дополнительно изыскать без промедления. В банках сегодня лежат 67 триллионов ваших денег, 67 триллионов и 63 триллиона предприятий, в сумме 130 триллионов, это государственного бюджета, это три государственных бюджета, лежат и обогащают банкиров, накопленные средства не работают на экономику и не направляются в производство, проблему можно решить оперативно, в том числе указом президента. В каком смысле они лежат и не работают на экономику? Что это такое? Зюганов вообще, что ли, не разбирается? Ему, наверное, подсказали после того, как он это заявление сделал. Это подстава какая-то. В каком смысле деньги, лежащие в банке, не работают на экономику? Деньги, лежащие под матрасом, не работают на экономику. А в банке это счет. Это счет. У тебя счет. У тебя денег на руках, твоих нет. Они в банке как бы лежат. То есть банк ими оперирует. Банк их куда-то вкладывает, банк что-то финансирует, банк пытается заработать этими деньгами, ну, непонятно. И вкладывать он их может и в реальный сектор, и не в реальный сектор, и в реальный сектор, и в эфемерный, какой угодно сектор может вкладывать банк. Это вопрос уже к банку, как он ими распоряжается, этими финансами. Но если у тебя счет в банке, твои деньги в распоряжении банка находятся, что непонятного. Более того, каждый человек, который сегодня выходит и говорит, а давайте вот мы возьмем и значит, конфискуем у людей. Там у них в банках лежат, а это вообще такие большие деньги. К чему это приводит, такие предложения? Я прямо говорю, это приводит к тому, что люди говорят, ах, вы конфискуете, и они прям идут и в банки прям снимают, в нал уходят из этих банков. К чему это может привести? Ну, если люди прямо с ума сойдут, и в истериках начнут деньги снимать со счетов. Во-первых, это может привести к определенному недостатку, оперативному, конкретному банке в конкретное время денег, ну, фиатных, то есть бумажек самих. Это подстегнет истерику дополнительно. Люди, которые снимут деньги со счетов и превратят их в бумажки, они эти бумажки где сложат? Они их пойдут вкладывать сейчас в реальный сектор экономики, вот кукиш, как говорится вам, с маслом. Они их сложат дома. И именно в этот момент они перестанут быть в экономике, эти деньги. Это же надо быть такими интересными людьми, я мягко говорю, чтобы такие глупости страшные говорить вслух. То есть совершеннейшее непонимание того, что ты говоришь. Это нечто поразительное. Зачем это делать? То есть каждый человек, который предлагает сейчас такие вещи, делает это вот так вот вслух громко и кричит об этом, это человек, который совершает информационную диверсию. Я даже не знаю, насколько ужасного характера. Для ведения боевых действий, для того, чтобы поддерживать страну в момент, когда на нее давят и так далее, тебе нужна крепкая экономика. Расшатывать экономику внутри страны, порождая истерику, паники, слухи какие-то глупые. Это работать на врага! Вы чего? Вы чего? Вы вообще не понимаете, что вы делаете? Зачем вы это делаете? Короче, это безумие на самом деле. И я не удивлен теперь, что Геннадий... Я удивлен, что он это сказал, Геннадий Андреевич. А теперь я не удивлен, что он вчера же исправился. Вот как он исправился, я не видел, к сожалению. Потому что, видимо, сказал, а после этого тут же помощники и все остальные, или еще кто-то там, товарищи какие-то добрые, просто ты что говоришь вообще? Это что ты... Что это такое? А, не, а, что сказать? Скажи другое, имел в виду, ну просто это бред. Вот. Он не глупый человек, тут не все так просто, пишет он. Он не глупый человек, но тут все очень просто. То предложение, которое делает Зюганов, приведет к тому, что рухнет экономика. Все. Закрываем вопрос. Тут все очень просто, на самом деле. Зюганов не глупый человек, он опытный политик. Все понимаем. Но конкретно то, что он сказал, это мрак. С экономической точки зрения это просто, ну, безумие. Мы заберем деньги, они не работают. Лежат в банке и обогащают банкиров. Это что за бабушка на лавочке? Это что такое? В каких банках они лежат, каких они банкиров обогащают? Ну, понятно, что банкиры так или иначе обогащаются за счет тех услуг, так скажем, которые они предоставляют. Банк всегда в этом смысле зарабатывает за операции там, и, за так, и за много, ну, много какие вещи помогают банку зарабатывать. Но дело-то не в этом. Дело в том, что я в банк деньги кладу тоже не просто так, а чтобы заработать. Ку-ку. А то, что у нас вклады у людей, обложенные налогами, никто не в курсе, вот в КПРФ вообще знают, не знают. Но у нас банки выдавали, ну, не, точнее, люди вкладывали деньги в банки раньше и получали от этого денежку, ну, там, дивиденды какие-то, да, и эти дивиденды не облагались налогом. А сегодня дивиденды облагаются налогом. Кто-то знает вообще, кто-то в курсе, нет? То есть государство непосредственно со вкладов налогами собирает сколько надо государству. Вы что, не понимаете этого? Это же вообще, это настолько оторванность от действительности, насколько она может быть. Именно поэтому я вчера, прочитав эту фразу, подумал, что это какой-то прикол из интернета. Это какое-то там издание, ну, даже нет, у нас какое-то было такое, сатирическое издание, где вот глупые заголовки писали. Я подумал, что это оно. Не помню, как это называется. А «Панорама», вот «Панорама», издание «Панорама». Зюганов предложил забрать деньги из банков, потому что они таким образом не в экономике. А банки, которые у нас работают с крупными нашими предприятиями, у них совместные проекты, вы что, не слышали или как, я не понимаю. Он лучше предложил закон, по которому банки обязаны раскрывать информацию, куда и в каких размерах банки вкладывают деньги граждан, а то, может, опять все в Евроклир, пишет Елена. Елена, сразу видно, что денег вы никуда не вкладываете, ни в какие банки, и поэтому вы не знаете, куда банки вкладывают какие деньги. Если вы так озабочены тем, кто куда вкладывает деньги, вы можете не на вклад денежку класть, а кладите сразу через брокера на счет на фондовом рынке. И выбирайте сами компанию, в которую вы хотите вложить. Она может быть вполне себе из реального сектора экономики. А может быть из ирреального, как я вот шучу. Поняли, да? Это вы можете сами делать. Дальше, есть фонды крупные. Фонды тоже всегда подчеркивается, так скажем, корзина этого фонда. То есть можно посмотреть, во что вкладывают, как вкладывают. Если нельзя посмотреть, не вкладывайте. Ну, то есть это все часть экономики на самом деле. И наша реальная экономика в том числе нуждается в притоке денег, которые осуществляются через вот эти финансовые организации в виде банков, фондов и всего остального. А Зюганов этого, Елена, и вы не знаете. Ну вот, ну я что могу сделать? Вот так вот живем, 2026 год, при капитализме живем с 91-го, так сказать, а не знаем. Ну вот, ну ладно. Может быть, я что-то не понимаю, вы мне объясните, как бы, в чем здесь хитрость. Но деньги, которые лежат в банке не лежат, они работают. Проблема начинается тогда, когда деньги запиханы в матрасы. Вот тогда они не работают. Любой крик о том, что ты сейчас возьмешь и заберешь деньги людей со вкладов, приводит к тому, что деньги эти со вкладов люди достают и прячут в матрас. И рушат экономику в этот момент. Реальную и всю остальную. Это ж надо этого не знать. Это потрясающе. Это просто конфета. Наши все абсолютно соображающие в финансах люди бьются за то, чтобы народ в матрасах деньги не держал, а шел на фондовый рынок, в банки и так далее. Бьются за это. Выходим. Давай отнимем. Ну, а давай, давай. Вот. Окажемся сразу известно где. Это потрясающе. Поэтому он отказался от этой фразы и сказал, что его неправильно поняли. Хотя все его правильно поняли. Зато мы точно знаем, на кого работают наши резервы, которые неглупое правительство оставило на Западе перед началом СВО, пишет Ал. Да не знаете вы, Ал, на кого они работали до этого. Например, они на вас и работали. Наши деньги, в том числе, вкладывались в американскую экономику и в европейскую экономику, потому что мы на этом зарабатывали. И зарабатывали на этом мы в долларах и евро. Зарабатывать в долларах и евро нам было крайне выгодно. Ал, а вы просто этого не понимаете. Мы вкладывались в чужие экономики не потому, что мы очень сильно любили эти страны и хотели им сделать приятно, а потому что мы хотели на этом заработать, и мы на этом зарабатывали. Неужели это непонятно? Ну? Ну вот вы, когда вы берете сейчас, вот сейчас, SpaceX выходила на IPO, и, допустим, вы бы были человеком, который имеет возможность купить ценные бумаги Теслы. По какой-то причине. Ну, то есть на московской бирже ты это не купишь, но вот, допустим, вы бы имели бы возможность ее купить. И вы бы ее купили вот сейчас. Вы бы ее купили, потому что вы любите Илона Маска, или вы бы ее купили, потому что вы понимаете, когда он выйдет на IPO, у него резко вырастет цена, вы предполагали бы, ну, ценных бумаг. Вторая причина, вторая. Вы бы их покупали, потому что вы хотите заработать. Что-нибудь понятного? Что вы делаете вид-то? Наши чиновники, они не понимали, вы бы действовали точно так же. И капитализм есть капитализм, он так работает. Ты куда-то что-то вкладываешь, потому что ты на этом зарабатываешь, хочешь заработать денег. Проблема в том, что основы капитализма были обнулены нашими капиталистическими партнерами западными, которые рассказывали о том, что они у нас никогда правила капитализма нарушать не будут. Нарушили. Вот в чем проблема. Проблема не в том, что кто-то вкладывает в то, на чем он зарабатывает, а в том, что американцы, европейцы и все остальные в этом смысле поставили экономику ниже политики, а политику выше экономики. Они поменяли надстройку и фундамент местами. Ясно? Они психи. Они фанатики чертовы. В связи с этим. И, да, и ладно бы только я это объяснял. Даже Дональд Трамп вам говорит. Идите хотя бы Дональда Трампа, Ал, послушайте. Это вы не понимаете в экономике, где лучше зарабатывать и что развивать чужие страны или зарабатывать и развивать свою страну, пишет Макс. Ой, все, Макс, я вас понял. Смотрите. Давайте, Макс, я вам сейчас отвечу, а вы мне тоже ответите. Смотрите. Где у вас, так сказать, какие у вас активы есть? Вот, и где они и как распределены? Вот сразу ответьте, Макс. Интересно просто узнать. Теперь, значит, смотрите. Мы перейдем на объяснение для третьеклассников. Представьте, что мы говорим не о стране, а о семье. О вас, о вашем бюджете семейном. Есть вариант, вот у вас есть 100 рублей. И есть вариант заработать с этих 100 рублей за год 10 рублей, и у вас получится в конце года 110. И есть вариант с этих 100 рублей за год заработать еще 100 рублей, и у вас в конце года получится 200 рублей. И 110 рублей, и 200 рублей, это будет ваш, там, грубо говоря, вы рассчитываете, это будет ваш следующего года бюджет. То есть следующий год вы будете жить либо на 110 рублей, либо на 200. Когда вы пытаетесь заработать больше и не, как сказать, выводите деньги из бюджета, да, то есть не воруете там на яхты еще куда-то, когда вы пытаетесь заработать больше, вы же заработать пытаетесь больше для вашего бюджета вообще-то по классике. Понимаете, о чем я говорю? Но вы приводите в пример времена какие-то достопамятные, когда еще пока действовали какие-то определенные правила взаимодействия. В рамках наших вложений в Европу там, и так далее. То есть еще мы жили по капиталистическим правилам, с ними мы играли. Сейчас мы с ними по этим правилам играть не можем, потому что они сами обнулили эти правила. Вы можете 10 тысяч раз стенание устраивать, но я вам объясню одну вещь. Как только и если заработают вновь эти правила, в все люди, которые понимают в деньгах, сразу начнут вкладываться в это. Сразу. Потому что речь идет о заработке, который будет использован для улучшения положения твоей семьи, твоей страны. По классике. При этом мы, конечно, понимаем, что среди этих людей есть те, кто вывел деньги за рубеж и назад не привел. Но это не про эти деньги, ребята. Это не про эти деньги разговор, который вот вы все время вспоминаете, это там 300 миллиардов и так далее. Эти 300 миллиардов вполне себе бы вернулись. Их не вернули. Это не выведенные за рубеж деньги, сворованные олигархом. Это деньги государственные, которые государство вложило для того, чтобы хорошо и правильно заработать в нужной валюте, тем самым укрепив свою экономику. Но их своровали там. Своровали их. А, 8.30 новости.
13: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
3: В Москве 8.30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о ликвидации 143 дронов ВСУ, прошедшей ночью. Дежурные средства ПВО нейтрализовали беспилотники противника в период с 8 вечера 22 июня до 7 утра 23 июня, уточнили в ведомстве. ППЛА были перехвачены над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областями, а также в Ставропольском и Краснодарском краях, Крыму, Адыгее и над Азовским и Черным морями. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика. К утру особый режим отменили. Дональд Трамп заявил о планах американских автоконцернов производить оружие. Форд и General Motors и другие компании могут вскоре начать выпуск вооружений для пополнения арсеналов страны. В том числе речь идет о крылатых ракетах «Томагавк» и снарядах для зенитных комплексов «Патриот», рассказал президент США журналистам в Белом доме. По его словам, власти разворачивают масштабную экономическую кампанию по производству оружия, поэтому автопроизводители, располагающие свободными мощностями, заключают контракты. Правительство намерено начать эксперимент по доступу к госуслугам из-за рубежа. Он начнется с 1 июля и завершится к концу 2027 года. В утвержденном документе Кабмина определены правила и локации тестирования по предоставлению доступа к системе государственных услуг и возможности получить сертификаты для электронной подписи россиянам в других странах, передает ТАСС. Проверять готовность помещений за рубежом к участию в эксперименте и защищенность каналов связи будет ФСБ. Тесты намерены проводить на мощностях подведомственных МИДу, хозяйственных учреждений и Россотрудничества в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, а также в Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, Сербии, Турции и Узбекистане. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для кожаных сумок и чемоданов. Документ также коснется других изделий кожгалантерии. Он вступит в силу 1 марта 2027 года и заменит действующий стандарт от 2007 года, передает ТАСС. ГОСТ устанавливает требования к классификации и размерам подобных товаров, их безопасности, качеству материалов, методам изготовления и хранению. Также перечислены недопустимые дефекты, включая трещины материала, следы клея, коррозию фурнитуры и неисправные замки. Стандарт не распространяется на ранцы, рюкзаки и портфели ученические, кожгалантерейные изделия для детей и подростков, отмечается в документе. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный более 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 22-23 градуса. Марина Толкачева, говорит Москва.
13: Говорит Москва. 94.8. Реклама.
14: Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
14: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
14: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
14: Ага.
15: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
14: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
16: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
16: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Право знать. Говорит Москва.
12: Восемь тридцать шесть в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. У вас позиция типичного либерала, которые кричали, что деньги надо выводить за рубеж и там зарабатывать, пишет Макс. Нет, у меня не позиция типичного либерала, потому что я, во-первых, не либерал, как минимум, а во-вторых, потому что я вам, Макс, пытаюсь объяснить различия между деньгами, которые вывели за рубеж, например, физлица определенные, там, олигархи и так далее, через свои подставные компании, чтобы их никогда назад не вернуть вообще. То есть это отток капитала, так называемый. И теми деньгами, которые в Евроклир находятся. И зачем и кто их туда вкладывал. Это деньги в большей степени. Понятно, что там есть еще и частники, но это деньги в большей степени Центробанка. То есть это государство вкладывает деньги куда-то для определенных вещей. Например, зарабатывать, например, проводить операции финансовые с иностранными государствами другими. И много чего еще интересного. Это финансовый хаб. И эти деньги, они как бы, не для того туда вкладывались, для того, чтобы их обнулить и забрать. Ну, понимаете, там где-то, как-то. Это не офшор. Ну, я не знаю, как это объяснить вам. Вам, наверное, ну, это необъяснимо. И черт его знает, как это объяснять. Ну, вот... Попробую как-нибудь еще. Эти деньги, которые были выведены за границу, как всегда, под благовидным предлогом, чтобы на них там кайфовать, и чтобы следующее поколение кайфовали тех, кто туда вывел 48-й. Вот вы не понимаете 48-й, о чем идет разговор. Вы не видите разницы между деньгами, которые выводятся в офшоры, то есть деньгами, которые, грубо говоря, выводятся за рубеж и никак не работают на Россию, и никогда не работали. Весь смысл был здесь заработать и туда вывести через поддельные компании и все остальное, и чтобы кайфовать, уехать туда и раствориться там. Это одно. Это совершенно иная схема, иной подход. Здесь речь идет о том, что ты вкладываешь деньги, и эти деньги на тебя работают, на государство. Государство вкладывает, на государство работает. Ну, прям совсем примитивно объясняю. А вы каким-то образом в чемоданах, вот я вот грубо вам говорю сейчас, напихиваете чемоданы и каким-то образом, не знаю каким, вы придумали, вывозите деньги в чемоданах куда-нибудь в Америку. И все, и там эти деньги оставляете. Все. И сами остаетесь еще плюс ко всему. Все, это вы вывели деньги за рубеж, вы их вытащили из нашей экономики, они на экономику не работают здесь, вы налоги не платите там и так далее. Все, денег нет, они ушли. Это вариант номер один. Вариант номер два. Вы, ну, мы представим себе, что мир сейчас устроен не так, как после начала военных действий. Вы покупаете ценные бумаги Apple, например. Хотя это вражеская компания теперь, но тогда еще была там не вражеская, да? Вот вы покупаете ценные бумаги Apple. Вы на них зарабатываете, на этих ценных бумагах. Там, допустим, есть у них какая-то дивидендная политика. Я не знаю, у Apple есть или нет дивиденды. Ну, даже не дивиденды. Вы зарабатываете на разнице в цене. То есть вы купили их по одной цене, они подорожали, и вы продаете их. И вам денежка возвращается на ваш счет сюда, в Россию. Ку-ку. Вы находитесь не там. Здесь, в России, у вас денежка так и есть. Вы работаете через нашего там брокера, там, допустим, и так далее. Все. Что непонятно? И здесь вы, получив этот доход, платите налоги. Налоги вы платите. Понимаете? Я знаю, что пишется по-другому, но это так. Плати налоги. Значит, внутри страны вложить было не во что, чтобы заработать. Получается, Центробанк не верит в собственную экономику, пишет Наталья. Значит, внутри страны не во что вложить, чтобы это принесло доллары и евро. Потому что доллары и евро печатаются не внутри нашей страны, они печатаются в Евросоюзе и в Соединенных Штатах Америки, потому что центр эмиссии там. Что непонятного? Некоторые вещи продаются и покупаются, во всяком случае, раньше так было, за доллары только. Сейчас мы видим, что растет расчет в национальных валютах между странами. Раньше было не так! Раньше за доллар. Сейчас доля расчета в долларах падает в мире, вы знаете, да? А чем обеспокоен Дональд Трамп? Падает доля расчета в долларе в том числе и потому, что американцы и европейцы поставили политику выше экономики. Предыдущие американские правители сказали, плевать мы хотели, вот, мы воруем русские деньги, забираем, морозим их. Это привело к тому, что другие люди, которые инвестируют в экономику США и Евросоюза, задумались крепко, а завтра их деньги не отнимут случайно, вот так, не своруют ли? Когда вы говорите о том, что мы там держали деньги, это было глупо. Китай там держит деньги. Посмотрите, пожалуйста, отношения Соединенных Штатов и Китая в плане финансов, и посмотрите, сколько Китай инвестирует вот в эти же средства, в которые мы инвестировали, которые нам заморозили. Китай что, предатели Китая там или что? Государство китайское, когда инвестирует, это психи какие-то китайские, что? Они потому что думают головой своей, и они понимают, что есть расчеты в долларах. К сожалению, ну так получилось, что основная резервная валюта это доллар, и в ней практически все расчеты были. Сейчас снижается, но тогда это был огромный процент, он и сейчас огромный. Но постепенно в многополярном мире нарастает расчет в национальных валютах туда-сюда. Раньше было не так. Ну вот, а вы этого, ну, не знаете. И вот Зюганов не знает. Ну, что я могу поделать? Я не могу поделать ничего. Это борьба с неумными, что ли, пишет Рубен сегодня. Рубен, я думаю, что это катастрофическое непонимание вообще, ну, как бы сказать, мира, денег, финансов, потоков финансовых. Я не могу сказать, что я гений в этом вопросе, понимаете? Если бы я был совершеннейший гений в этом вопросе, может быть, я бы лишний раз с вами не разговаривал на радио, да? Ну, зачем время тратить, правда? Зачем? Но то, что говорят некоторые люди, и то, что некоторые люди пишут, это говорит о том, что ну, как бы финансовая грамотность, она на нуле абсолютном. Я поэтому все время говорю, как бы было бы здорово, если бы у нас в школах, я не знаю, сейчас, может быть, так уже и есть, были бы уроки финансовой грамотности на самом деле. И уроки финансовой грамотности не ограничивались бы тем, что ребенок умел бы там приплюсовать 100 рублей, плюс 100 рублей, и вот в какую-то там... решить задачу, сколько ему должны сдачи дать, если вот он купил что-то за 150 рублей. Сколько же сдачи? Нет, не такой финансовой грамотности уроки. Ну. Ой. Греф немецкий шпион, Набиуллина предатель. Ха-ха-ха! Ну что за детский сад, пишет Александр. Ну, понимаете, те политические, так скажем, моменты, которые возникают у нас в связи со взглядами на экономику и как ее нужно устроить, разных участников нашего рынка, как от финансового сектора, так и от там, производственного сектора, это внутренний диалог, спор. Каждый из них предлагает свои схемы, по которым он считает, будет лучше. Кто-то считает, что нужно держать ту же самую, как она, ставку, рефинансирование, да? Кто-то считает, что не нужно держать, потому что тогда бизнес будет быстрее развиваться. Говорят, да, бизнес, может, и быстрее будет развиваться, потому что деньги будут дешевые, имеется в виду дешевые кредиты. Но при этом инфляция будет расти как-то там очень сильно, нам этого нельзя допустить. То есть это сложный процесс. Сложный. И люди, которые у нас участвуют в этом процессе, от разных структур, от разных даже концептуально школ, так скажем, у них у всех идея какая? Как бы заработать денег, как правильно заработать денег, как бы сделать так, чтобы без штанов не остаться? Почему все об этом думают? Ну, потому что мы живем в капиталистической стране. Чего непонятного? Мы живем при капитализме, у нас капиталистическая страна. Да? Да. Поэтому все думают, а как заработать? И кто-то считает, что заработать правильно и хорошо получится через промышленность. И это правильно, и это хорошо. Вот Китай показывает, как у них хорошо получается. А кто-то говорит, слушайте, ну тут такое дело, вот нам кажется, лучше будет заработать сейчас через другими методами. Мы такие, ребята, а как мы заработаем другими методами, если у нас не будет развиваться быстро промышленность, очень быстро, очень сильно быстро, и которая нам нужна, например, для того, чтобы разбить противника на поле боя. Вот такой вопрос возникает. И много

экономику? Да потому что все вкладываются. Китайцы вкладываются, арабы вкладываются. Все вкладываются. Где-то и когда-то были заморожены деньги Ирана. Вы слышите, сейчас идет разговор о том, что надо разморозить деньги. Вроде Иран требует разморозить его деньги. Где они заморожены, деньги Ирана? Ответьте мне на вопрос. Где заморожены деньги Ирана? Наверное, они заморожены на Западе. Наверное, американцы заморозили какие-то деньги Ирана. А как же деньги Ирана оказались у американцев замороженными? Объясните, пожалуйста. Ответ. Да потому что иранцы понимали, что им нужно для определенных действий иметь определенные средства там. Проблема заключается не в том, что иранцы плохие, и они что-то там деньги за рубеж выводят, или китайцы плохие, или мы плохие. А проблема заключается в том, что от тех постулируемых вещей капиталистической экономики, которая якобы, да, была там создана Западом, и Запад всячески рассказывает о том, что это самый лучший, самая лучшая форма, так скажем, взаимодействия в этой сфере, да, именно вот капиталистические государства, они между собой как бы общий язык найдут через деньги. Оказалось, что нет! Оказалось, что там вот колыбель этого капитализма, она очень, так сказать, бандитская. Она играет против правил капиталистической экономики, если ей надо. И все. Но это уже оказалось-то сейчас, и сейчас-то это уже абсолютно понятно, и сейчас они это проявили, и они из-за этого несут убытки, реальные убытки. У них проблемы. Из-за своего дурацкого поведения они получают большие проблемы. В том числе и главная проблема, и об этом Дональд Трамп говорил, что другие страны, посмотрев на все то, как относятся к финансам американцы, как они их воруют, как европейцы воруют финансы, не хотят в прежних объемах вкладывать деньги. И потихонечку начинает их выводить из тех экономик. Потихонечку. Почему потихонечку? Чтобы те не заблокировали. Потому что будешь резко выводить, тебе скажут, резко, будем блокировать. Потихонечку начинают вываливаться из доллара. Но это нельзя сделать вот так. Нельзя. Невозможно. Это сложный процесс, многогранный. Дональд Трамп выходит и говорит, БРИКС, только пусть попробуют сделать валюту свою. Я не дам им сделать валюту свою. Они не получат своей валюты. Что Дональд Трамп так сильно переживает, что БРИКС может создать свою валюту? Почему он так сильно переживает? Почему Дональд Трамп до того, как он стал президентом, сказал, что идиотская администрация наша, тогдашняя, они говорят, да, нынешняя наша администрация, администрация Джо Байдена, она убивает доллар. Вот почему. Вот я вам объясняю, почему. Вот поэтому она убивает доллар. Потому что доллар они превратили в оружие. Об этом говорил наш президент. Они говорят, превратили доллар в оружие. И они за это фактически заплатят сами в определенный момент. И вот этот момент он настает. Наш убыток, ну вот эти вот 300 миллиардов, которые европейцы украли. Делают вид, что не украли, на самом деле украли. А что значит оказалось? Америка на воровстве была построена, и что это никто не знал, пишет Владимир Горыныч. Ну, это какой-то тупиковая ветвь эволюции нашего разговора, мне кажется, Владимир Горыныч. Владимир Горыныч, экономика, как и отношения между всеми людьми, построена на доверии. Без доверия ты не заключишь ни один контракт никогда и ни о чем не договоришься. Доверие, которое между контрагентами присутствует, оно закрепляется еще и документами. У нас есть советско-бельгийский, и у нас есть еще и российско-бельгийский договор от 1989 года, который обязаны нам отдавать наши деньги и не имеют права их замораживать. Они обязаны. Это их обязательство. Они подписали бумагу. С юридической точки зрения ничего больше, с точки зрения обещания, быть не может. Люди подписали бумагу. Они дали полные гарантии. Если они не соблюдают эти гарантии, если эту бумагу они не считают более необходимой к выполнению, если они потерлись документами, это значит, что они рушат всю систему капиталистических отношений в мире. В мире! Это значит, что тот мир с капиталистическим гегемоном в виде Соединенных Штатов Америки терпит крах. Он самоуничтожается. Вы это понимаете? Переделка мира абсолютная. Нарастает многополярный мир. Гегемон уходит в сторону.
Он не хочет уходить.

0: победить гегемон. Гегемон хочет наказывать и принуждать те страны, которые говорят о своей независимости, всеми методами, которые есть у гегемона. Гегемон поставил на кон всю экономику мировую. Всю вообще. Посмотрите, что происходит в Иране с Ормузским проливом. Посмотрите, что происходило с ценами на нефть, как колбасило весь рынок. Посмотрите, как вынуждены были понять некоторые страны, которые не понимали. Вы говорите, неужели мы не знали про Запад? А китайцы неужели не знали про Запад? Но что-то вот все время, понимаешь, силу Сибири-2 вот тяжело идет. Вот сейчас вот, вот скоро мы уже согласуем. Что-то китайцы не согласовывают, что-то не так, понимаете? Где-то еще им там недостаточно знаков свыше и от американцев. Ну, кинь трубопроводы из России в Китай, все, забудь про эти Ближние Востоки. Проблем нет, решим по цене. Какие проблемы? Но нет, вот эта вся ситуация. Потому что это сложный процесс. Потому что есть разные силы в разных странах. Потому что между ними происходит борьба. Потому что есть у людей взгляды разные. Вот. А есть у нас политики некоторые, которые говорят, а давайте отнимем деньги у людей, которые у них на вкладах. Ну давайте, но экономике кранты сразу. Потому что если ты воруешь, то есть отнять деньги, вот то, что предложил Зюганов, но я отказался от этой идеи. Забрать деньги из банков, это называется своровать у собственного населения. Если ты воруешь у собственного населения через банки, банковская система вся сразу же обнуляется с точки зрения доверия. Нет никакого доверия, никто и никогда больше вообще к банку не приблизится. А в данный момент побежит. То, что предложил Зюганов, и слава богу, от этого отказался, это убийство нашей экономики в одночасье. Вы чего? Услышьте, о чем я говорю. Деньги, лежащие, наши деньги, в наших банках работают на нашу экономику. Если бы наши деньги лежали где-то не пойми где, на офшорных счетах, тогда я понимаю, о чем разговор. Если бы Зюганов вышел и сказал, достать из офшоров там как-нибудь, привлечь к ответственности каких-нибудь там, кто вывел эти на офшоры. Это еще что-то я понимаю. Но с другой стороны, это говорить бесполезно, потому что как ты из этих офшоров их достанешь? Как ты это сделаешь? Судиться будешь? Ну иди судись там, не пересудишься. То есть не допускать вывода капитала за рубеж. И именно вывода капитала, а не инвестирование в другую экономику. Когда сегодня у нас открываются инвестиционные там разные счета и все остальные и облигации под юань идут, они как бы вкладываются, скажите мне, пожалуйста, мы вкладываемся в китайскую экономику или нет? Вкладываемся мы в китайскую экономику. У нас взаимная торговля с Китаем больше 200 миллиардов. Так, мы вкладываемся в экономику китайскую, вкладываемся. Могут китайцы в определенный момент сказать, а мы ваши деньги забираем, и ничего не дадим вам. Ну, гипотетически могут, если они сойдут с ума. Но мы считаем, что китайцы не сойдут с ума, что они классные ребята, им с ними можно делать бизнес. А американцы сошли с ума. Они не классные ребята, с ними больше нельзя делать бизнес. До этого можно было, теперь нельзя. Потому что все, они воры. Но они воры, потому что они сами решили воровать. А не потому, что мы их подтолкнули к тому, чтобы они у нас наши деньги своровали. Европейцы – воры. Доверия им ноль. Все. По рукам, дорогие друзья. Мы-то в китайскую вкладываемся. А насколько Китай в нас складывается? Неплохо Китай в нас складывается, Сергей, если у нас заводы строятся, китайские автомобили производятся, на которых вы ездите сплошь. Ну, наверное, неплохо нас Китай тоже вкладывается. Это же взаимная торговля на 200 миллиардов, а то и больше. И есть цели повышать эту взаимную торговлю. Вкладывается Китай? Как не вкладываться? Более того, когда, например, страна с крепкой экономикой вкладывается в страну, у которой есть проблемы с экономикой, риски-то для той страны, которая с сильной экономикой, больше. Потому что, а завтра раз страна со слабой экономикой и куда-то... испариться. И все, денежка, до свидания. Объяснить на примере живом. Мы вкладывались в экономику Украины. Все понятно. И мы говорили, экономика – это базис. И эти люди понимают, что экономика – базис. Они не поставят политику выше экономики. Они поставили. Производства советские, прекрасные, которые там были, которые работали на нас. Ну, не работали они на американцев. Ну, не нужны им были вертолетные двигатели американцам наши. Нам они нужны были, эти вертолетные двигатели. Тележки там для каких-нибудь поездов, ракетные определенные вещи от Южмаша и много чего еще. Это нам надо было. Это наша была общая советская экономика, которая потом раздробилась. И вот Украина превратилась в безумное нечто, которая про какие-то кружевные трусы стала рассказывать, а не про реальную экономику. Поставили свою политику, то есть свою идеологию, идиотскую причем, изолирующую, тупую, выше денежки. Вот ситуация. Вкладывали мы в экономику Украины, вкладывали. И здесь вам, и 15, здесь 3 миллиарда дадим, 15 миллиардов дадим, и цены на газ для вас будут особенные, вы, потому что особенные наши братья. И чё? Поэтому я вам говорю, страна, которая, так скажем, уверенно чувствует себя в экономике по сравнению с другой страной, которая менее уверенно чувствует себя в экономике, больше рискует, когда вкладывает свои деньги в страну с менее уверенной экономикой, потому что может произойти все что угодно. Хотите, приведу еще более красочный пример, чтобы было понятно. Вот есть страны, например, африканские некоторые, и вы знаете, что этот континент неспокойный. У которых, ну, например, валюта может показать, ну, бывали времена, некоторые моменты, когда валюта показывала рост. То есть, например, валюта какой-то страны находится на абсолютном дне. Ну, то есть ужас какой-то, там очередные революции и все остальное. И дальше можно зайти в фазу роста, то есть вложиться в их, ну, грубо говоря, просто купить их деньги, потому что они подорожают там по каким-то причинам. И были моменты, когда они дорожали и дорожали там не хуже биткоина, а то и лучше. Но вы что-то не побежали покупать африканскую валюту. Почему? Потому что как дорожает, так и подешевеет. Как сегодня что-то там происходит, так же оно схлопнется. Риски высокие. Есть такое понятие, как кредитный рейтинг. Оно есть у государств, это понятие, да, этот кредитный рейтинг. Есть у государств, у компаний, у государственных компаний, у частных компаний. Кредитный рейтинг. То есть, насколько сторонний наблюдатель, так скажем, оценивает, насколько эта компания опасна с точки зрения вложения в нее деньги, насколько безопасна. Вот и все. Более того, эти рейтинги, например, да, кредитные, нам раздавали внутри нашей страны, да, я даже не назову какой год, зарубежные компании. То есть мы не сами себе эти рейтинги присваивали, и мы не сами себе определяли, что у нас стабильно, а что у нас нестабильно, а это делали зарубежные компании, названия которых, скорее всего, в большинстве своем мы даже и не знаем, да? США договорятся с Китаем, и они поделят Россию, пишет Алексей. Ну, если бы Россия была безвольная и никчемная, то тогда, да, наверное, бы Китай с США что-нибудь там делили бы. Вот. Пока речь идет о том, что американцы хотят каким-то образом поделить Украину. Но вообще-то американцам не место на Украине. А какое отношение к реальной экономике имеет криптовалюта, пишет Сергей. Правильно, никакого. Никакого, если так задуматься. Но при этом некоторые из наших соотечественников очень даже вкладываются и ничего. Вот, я к этому говорю. Тоже так просто интересно. Нельзя отделять политику от экономики, пишет Егор. Правильно, но экономика – базис. Фундамент. Ну, так принято в науке этой. В политэкономии Карла Маркса. Вот. Перед Майданом согласовали 15 миллионов, миллиардов долларов, там не миллионов. Успели выделить 3, так они и исчезли, пишет Игорь. Ну вот видите. А вы говорите, почему там деньги туда вкладывались, сюда вкладывались, и почему предложение Зюганова, оно гиперстранное. Вот я вам объясняю, почему оно гиперстранное. Потому что в денежке очень важно доверие. Доверие. Когда ты кому-то даешь деньги, и он у тебя берет под возврат и с процентами, если он это не вернет, ты ему никогда больше денег не дашь. И всем остальным расскажешь, какая он скотина. То есть, на самом деле, сегодня Европа и сегодня американцы, это человек, который взял деньги, пообещал вернуть с процентами и исчез. Вот вам это, вот это Америка и вот это Европа. 9.00 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 9 утра. студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Родион Мирошник сообщил о 290 пострадавших от ударов ВСУ за неделю. Это наибольший показатель в 2026 году, отметил посол по особым поручениям МИДа России. Он добавил, что противник за прошедшие 7 дней увеличил число ударов с помощью дронов по объектам Запорожской АЭС и ее городу-спутнику. В Энергодаре под прицельный налет БПЛА попали сотрудники ремонтного цеха. Это основной персонал, обеспечивающий безопасную эксплуатацию реакторов. В результате атаки один работник погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения, напомнил Мирошник в комментарии ТАСС. По его словам, в конце прошлой недели украинские формирования подвергли массированному налету БПЛА транспортный цех Запорожской АЭС. В Иране заявили о создании линии связи для прохода судов через Ормузский пролив. Этот механизм позволит избежать конфликтов и инцидентов в его водах, отметил председатель парламента Исламской Республики Мохаммад Багир Галибаф. Всем следует знать, что управление Ормузским проливом никогда не вернется к тому состоянию, в котором оно было до войны, сказал он. По словам парламентария, международные правила прохода по этому морскому маршруту будут соблюдаться. Власти 40 регионов установили запрет на продажу алкоголя в День молодежи. Ограничения будут действовать 27 июня, также в связи с проведением школьных выпускных вечеров. Информацию опубликовала РИА Новости со ссылкой на документы региональных правительств. В том числе запрет на реализацию алкоголя будет действовать в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, где 27 июня пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Телеканал CNN сообщил о массовых сокращениях в нацразведке США. Сотрудников аппарата начали увольнять после того, как пост исполняющего обязанности руководителя ведомства занял Уильям Пулте. Как отметил телеканал со ссылкой на источник, под сокращение могут попасть, в частности, работники Национального контртеррористического центра и Центра контрразведки и безопасности. Всего Пулте курирует 18 разведывательных агентств. По сведениям журналистов, он запросил список всех сотрудников. До этого пост занимала Тулси Габбард. В мае она объявила, что уходит в отставку из-за болезни супруга. В завершении выпуска о курсах валют. Юань – 10 рублей 88 копеек, доллар – 73 рубля 77 копеек, евро – 84 рубля и 59 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный более 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 22-23 градуса. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8.
4: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
5: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9 часов 4 минуты, вторник, июнь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Дерибана пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 16. Приведите пример, какой автозавод построил, а не занял действующий Китай у нас, пишет Алексей. Хавал в Туле.

0: Так, вы думаете, Китай не заинтересуется, если США предложить весь восток России, недра, леса, напомнить, сколько их человек? Алексей, не надо мне напоминать, сколько их человек. Вы что, с дебилом разговариваете? Вы реально вот где-то в детском саду вещаете, потом решили сообщение сюда написать? Давайте я вам скажу одну вещь. Соединенные Штаты Америки не могут решить даже по тем территориям, которые сегодня наши конституционные, с каким-то Киевом. Можно я добавлю слово «сраным»? С каким-то Зеленским США не могут решить по ДНР. О чем разговор? Кому они там Китаю что предложат, США? Думаете, если они предложат? Не могут американцы ничего такого предлагать, потому что они не имеют возможности этим распоряжаться. Вот, ну, вы как этот прям, Алексей, поразительный человек. Почему всегда говорят со ссылкой? Что такое со ссылка? Неужели нельзя сказать просто падеж с ссылкой? Ой. Так, Олег, Таджикистан и Украина обсудили развитие двустороннего сотрудничества в ходе встречи в Душанбе. Представителями двух стран рассмотрели текущее состояние перспективы таджикско-украинских отношений, уделив особое внимание вопросам в торговле, образовании, науке. Поддерживаем дальше школы, строим гуманитарную помощь, отправляем, пишет Олег. Кому? Таджикистану, что ли? Не только с Таджикистаном пытается Украина наводить мосты, так скажем. Да? В том-то и была ошибка полагать, что ради экономической выгоды эти загнивающие европейцы готовы мать родную продать, не то что Украину, пишет Елена. Они готовы ради выгоды экономической продать мать родную, эти европейцы. Другое дело, что они видят экономическую выгоду гораздо большую в том, что они берут Украину и Россию. Эта экономическая выгода сулит им гораздо больше перспектив. Вот и все. Украину они брали не за красивые глаза и не для демократии, а для Черного моря контроля, для редкоземов и для много чего еще интересного. Украина им нужна. Сельское хозяйство там и все остальное. Не за красивые глаза, не за доброту, не за еще что-то. Украину так интересует европейцев. Это лакомый кусок. Это самая Украина. В силу географического расположения, в силу определенных свойств земли, в силу тех вещей, которые в этой, внутри этой земли есть, но при этом, так скажем, это еще не добыто. Угу. Так, Таджикистан наш, и мы их поддерживаем. Не путайте понятия, пишет Конь-огонь. Мы не путаем. Так, построить завод, а не построить здание, пишет Вячеслав. А вы, Вячеслав, видимо, не очень понимаете, что такое здание, что такое завод и в чем суть заключается, да? Я вот интересно, вот просто развитие какое-то вашего сообщения услышать и прочитать. Вот давайте, напишите, что вы имеете в виду. Построить завод, а не построить здание. Вы автомобили Хавал видели, нет? По Москве ездит. Это автомобиль? Он ездит? Его собрали при помощи стен? Это просто здание или что? Или не видели? Ну, как бы, если не видели, ну, я не знаю, что вам еще дополнительно сказать. Любой китайский автомобиль, который ты здесь собираешь, ну, так или иначе, начинается с отверточной сборки сначала. Потом приземляется производство все больше и больше. Есть производства, которые локализованы. Список локализованных автомобилей вы можете найти в рамках тех скидок, так скажем, или как это, госсубсидий от Минпромторга, которые публикуются. Например, вояхи эти все, воя, фри и так далее, собираются в Липецке. И собираются в таком процентном соотношении, что это проходит по, так скажем, по линии импортозамещения вполне себе и приземлению производств. Вы просто не в курсе. Кстати, для прикола, наши враги в курсе. Наши враги в курсе. Едут тут на Хавале Тульском, неплохая машина, пишет Евгений. Он говорит, что Россия не производит станки, пишет Алексей. Спасибо ему большое, этому человеку, за эту важную информацию. Но вопрос от другого слушателя заключался в том, какие производства... Назовите, говорит, хоть один завод, который у нас был построен, а не занят китайскими. Китайцами. Я говорю, Great Wall. Тульская область производит Хавал. Все, вопрос снят, снят. Едем дальше. Правильно? Правильно. Спасибо большое. Вот. Если тот же Хавал в Китае стоит 1 000 000, то почему тут на заводе его же собирают, и он стоит 2,5? Он стоит 2,5 не на заводе, а он стоит 2,5 из-за утиль сбора, Александр. Потому что у нас есть утиль сбор. Утиль сбор – это вид косвенного налога, необходимый для пополнения бюджета, для выполнения задач, которые сегодня стоят перед нашей Родиной, которая находится в войне. Мы воюем. Есть два варианта. Вы либо платите утильсбор, либо... Ладно, не буду называть второй вариант. Все. Это работа на нашу общую экономику. В том числе и на военную сферу этой экономики. Вы меня услышали? Я надеюсь, что да. Теперь к личному. Нравится ли мне, что автомобиль, который стоит в Китае 2 миллиона, у нас стоит 3-4? Нет, мне не нравится. Понимаю ли я, почему так? Да, понимаю. Хотел бы я, чтобы было по-другому? Конечно. Когда будет по-другому? Когда разобьем врага, тогда и будет по-другому. Пока не разбили, по-другому не будет. Вопрос снят, идем дальше. Какие еще вопросы? Пожалуйста, дорогие друзья. Давайте лучше споем, пишет Антон. Многим из-за пенки от имбирного латте войны не видно, пишет Александр. Я имел в виду, что некоторые путают завод со зданием завода. Им нужно именно, чтобы строили красивое здание. А, Вячеслав, вы на моей стороне. Спасибо огромное. Вячеслав как раз объясняет, что производственные линии — это производственные линии. И вот некоторые персонажи, которые там пишут, да, слушатели. Не персонажи, слушатели, извините, господа. Которые говорят, а где они построили завод, они заняли его? Вот смотрите, есть, например, здание, в нем, например, собирается автомобиль Рено. Рено, например, говорит, пошли вы все, русские, ненавидим вас, мы вас всегда ненавидели, Москву хотим завоевать и сжечь в очередной раз. И ушли. Приходят китайцы, смотрят, вот эти им станки чего дают? Ну, что они им дают? Им надо свои производственные линии ставить, правильно, китайцам? Чтобы собирать свои автомобили. Ну, это же логично. Поэтому начинают с каких-то вещей таких. Или настройка этих станков, переделка. Какие-то станки пригодятся, какие-то не пригодятся. И вот все сидят, думают, что делать, так, погоди. Вот, и думают. Так, расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, пишет Конь Огонь. Я не понимаю, как может мой солер здесь стоит 3 миллиона, а Китай такой же джак стоит 600. Очень большой разбег, утилем не объяснить, пишет Константин. Очень хорошо объясняется именно утилем, Константин. Вы можете посмотреть, что такое утильсбор и из каких лошадиных сил он как считается. И да, при определенных обстоятельствах цена автомобиля может быть меньше, чем утильсбор к этому автомобилю, судя по всему. Ну вот так. Ну вот так, ну а что вы хотите? Ну вы правда, вы же можете взять и посмотреть, процент в стоимости автомобиля, сколько занимают разнообразные вещи, типа таможенного сбора, если вы везете, утиль сбора и всего остального. И вы увидите все. Все у вас, все на места встанет. Вот. Утиль возвращается, пишет Николай. Ну он никуда и не девался. Вот. Почему исчезли 3 ярда, а бывший президент Я на что живет, пишет АК. Янукович, что ли? У Януковича не пишете даже до конца, потому что вы хотите таким образом как бы утаить его имя. Вы что, я не понимаю, что с вами происходит? Янукович живет на то, на что он заработал. 3 ярда не ему же в карман положили. Правильно? На то, что заработал, на то и живет. Ну, может, украл где-то что-то, где-то заработал, где-то еще что-то. Ну, не бедный человек. Ну, вот о Януковиче нам беспокоиться, наверное, с вами нет смысла никакого. Ну, то есть, по окончанию СВО утиль отменят, пишет Мегаватник. Я думаю, что... смотрите как. При нашей победе много что можно будет поменять и упростить, и какую нагрузку снять с людей. Сегодня просто большую нагрузку на государство, на экономику государственную дают, конечно, военные действия, вы это сами понимаете. Ну, вот, когда и если военные действия закончатся, естественно, только нашей победой, все понятно. Вот, естественно, эти вещи можно будет пересмотреть. И то, что касается НДС и всего остального. Конечно. Ну, у нас объективно же понятно, какая ситуация. Мы в данный момент вообще движемся в сторону, к сожалению, да, все мы это понимаем, в сторону большой войны с Европой. То есть, может быть, так станется, что сегодняшние дни еще нам покажутся не самыми плохими, и мы будем их вспоминать с большой радостью, так сказать, и говорить, вот как здорово тогда было. Какие же глупые вещи мы обсуждали? Какие-то утили, не утили, еще что-то. Господи, как хорошо было. Ну, то есть, вы сами понимаете, что прямая война с Европой потребует от нас приложения еще больших усилий. Несмотря на то, что сегодня мы предлагаем очень серьезные усилия для того, чтобы разбить врага на поле боя. Потому что этот враг фактически, да, через прокси украинские, это все равно Европа. Но напрямую это напрямую. Автомобиль в Китае и в России стоит одинаково. Низкая цена автомобиля на внутреннем рынке Китая обусловлена тем, что Китай субсидирует цены на авто для того, чтобы покупали свое. И рынок Китая гораздо больше, чем в России, поэтому китайский производитель может позволить продавать дешевле. Ну, понятно, что они, во-первых, субсидируют. Во-вторых, у нас тоже есть, конечно, субсидии. То есть у нас выставляется автомобиль, собранный в России уже, который локализован хорошо с одной ценой, а потом еще говорят, но на него можно получить госсубсидию. При определенных обстоятельствах эта госсубсидия может составлять 925 тысяч рублей. В данный момент. Ну, то есть, давайте будем говорить совершенно грубо, миллион. То есть, минус миллион от той цены рыночной, которая вот выставляется. Потому что есть госсубсидия. Вот. Надо просто внимательно смотреть, где, что, как, почему. Понимаете, а можете ли вы рассчитывать на госсубсидию? Не можете вы рассчитывать на госсубсидию. Алексей, неужели вы верите в спасение России? У меня знакомый 10 лет с бюджетными деньгами работает. Устал таскать чиновникам домашние задания, пишет Игорь. Да мне плевать на этих всех чиновников и на этих знакомых. В том смысле, я не хочу обидеть лично вашего знакомого. Но я его лично и не знаю. Ну, вот. Я просто понимаю, что сегодня ситуация складывается таким образом, что все эти люди с этими домашними заданиями, ну, если им в дверь не постучали, то постучат. Может быть, уже прямо сейчас стучат, пока мы с вами обсуждаем. Все, мы хотели мы этого, не хотели, нравится нам это, не нравится. Хотели мы расслабленно жить или не расслабленно, мы движемся в направлении, где расслабленной жизни вот такой нет. Мы движемся в том направлении. И поэтому, естественно, все те люди, которых по какой-то причине могли не замечать, могли им позволить себе не замечать, ну, просто не до них было. Какие-то мелкие сошки, которые здесь утащили, там утащили, их заметят. Вот и все. Не сейчас, завтра их заметят. Это же очевидно, это видно даже по там разнообразным министерствам, в которых капитальные чистки, да, идут. Это видно по представителям губернаторских корпусов, так скажем, разнообразных. Опять же, все видно. То есть идет планомерная, четкая работа, которая еще и ускоряется. Когда приходят, стучат двери, говорят, это, добрый вечер, как говорится. Вот хотелось бы спросить, а откуда у вас вот это вот все такое классное? Все, и каждому, кто думает, что, ну, не придут, ну, придут. Ну, придут, придут. Все. Видели мы некоторых руководителей регионов, которые застрелились в связи с тем, что как-то вокруг ситуация не очень была. Что-то как-то неправильно, куда-то деньги были потрачены, которые должны были быть потрачены на оборону, например, какого-то региона. Да, там зубы дракона и все остальное. Мы много чего интересного вообще видели. А руководство политической России что делает для превенции такой большой войны, пишет Николай. Ну, Николай, как только разберусь со словом превенция, сразу же отвечу вам на ваш вопрос. Так вот, очередной неумный депутат предлагает детей к войне готовить. Сначала школа, может, детей пора не, пока не надо трогать. Как думаете, Алексей, пишет АК. АК, я думаю, что вы зря называете этого депутата неумным. Я думаю, что детям, людям и всем остальным нашим жителям нашей прекрасной родины было бы хорошо ознакомиться с определенными правилами, например, эвакуации, Например, правильно было бы и хорошо знать, как оказывать первую помощь. Вот вы, например, знаете, я не знаю. Вот я, наверное, не знаю. Надо бы этот вопрос подтянуть. Надо знать, где есть убежище. Надо знать, как до них добираться. И все остальное. Не, я понимаю, можно закрыть глаза и такие, а, к черту это все. Ничего никому не объяснять, ни детям, ни взрослым. И не сообщать ни о чем. Систему оповещения о ракетных атаках не включать никогда. Ну, давайте просто исходить из такой вещи. Вот у вас есть дети, вы как, хотите, чтобы они были в какой-то мере готовы к каким-то вещам, если вдруг эти вещи начнут происходить или уже происходят? Или вы хотите, чтобы они не были готовы? То есть, вот зачем-то у нас в школах было ОБЖ когда-то. Была также до определенного момента начальная военная подготовка. Зачем она нужна была? В мире, где никогда никто ни с кем не сталкивается, в мире, где тебе не понадобится никогда в жизни противогаз, конечно, это все не нужно, это какая-то трата времени, тупая, если честно, но посмотрите на мир сегодня, и очевиднейшим образом это, наверное, необходимое знание, размер собственного противогаза. Вот какой у вас размер противогаза, вот вопрос, вот, наверное, надо как-то в этом вопросе разобраться. Это надо обучать по ГО и ЧС, пишет Тиран. Ну, естественно. Зачем-то мы в школе учились разбирать, собирать автомат Калашникова. Я понятия не имею, зачем мы это делали. Была какая-то, видимо, советская традиция, но мы умели это делать. В общем-то, автомат Калашникова, как и другое оружие, разбирается для того, чтобы его почистить. Да, и потом же собирается. У меня третий номер противогаза. Надо было служить в армии, Алексей, пишет Лимузин. Угу. Ну, не в 7 лет же, хотя я знаю, что там зарубежный опыт говорит. Бойскауты в Америке с каких лет, пишет АК? Не знаю, какие бойскауты, с какого возраста. Ну, вот 7 лет, это первый класс. Ребенок в школе находится. В школе он находится без вашего присмотра, он уже с учителями. Допустим, раздается звук ракетной там, тревоги. Вот. Что ваш ребенок будет делать? Он знает, куда ему идти, он знает, как действовать. Или мы даем все эти вещи на откуп преподавателю, который вот то ли сориентируется, то ли не сориентируется. 7 лет – это очень крайне юный возраст, но речь же, наверное, не идет о том, чтобы с 7 лет учить человека обращаться, там, я не знаю, ходите в штурма, вот понимаете, да, в 7 лет. Но как укрыться, как там, какую воду можно пить, какую нельзя пить, ну, много чего еще. Как правильно лечь, где спрятаться эффективно, где неэффективно. Ну, элементарно, за деревом прятаться бесполезно от осколков практически. Прошьет дерево вместе с тобой. Да? Разные существуют беспилотные системы у врага. Как они действуют? Как от них прятаться? Куда зайти? Куда не зайти? Какие пространства опасны? Почему нельзя прятаться под козырьком навесным? Потому что тебя этим козырьком и накроет потом. Ну, такие вещи, это вообще-то, на мой взгляд, очень даже необходимые вещи. А что делать, если какой-то вооруженный человек где-то открыл стрельбу? Что делать, если ты видишь подозрительного человека, который вроде бы не вооружен, но тебе показалось, что вооружен? Как двигаться и там, спасать себя в случае, если группа вооруженных людей заходит в торговый центр? Да? Или нет? Нужно к этому готовить или не нужно к этому готовить? В принципе, можно и не готовить. Спросите меня, хотел бы я или не хотел бы готовить к этим вещам своих детей? Да. Лучше пусть знают. Знать лучше, чем не знать. Уметь лучше, чем не уметь. Зачем боксеры ходят на тренировки годами? При этом никаких драк на улице у них нет. Ну, нет драк на улице. Просто человек тренируется. Бьет по голове, ему бьет по голове. Зачем они это делают? Потому что в случае, когда происходит экстренная ситуация, автоматизм должен быть. До автоматизма должны быть доведены действия в случае экстренной ситуации. Сегодня есть объективная угроза. Наши действия в момент этой угрозы и попытки реализации этой угрозы со стороны врага должны быть автоматическими. Очень быстрыми, эффективными и автоматическими. Я как-то жил в жилищном комплексе, где по какой-то странной причине, ну, постоянно работала вот эта вот система пожаротушения. Не система, а оповещение о пожаротушении. Постоянно где-то, видимо, кто-то курил или что-то еще, и вот все там. Внимание! В здании пожар! Просьба покинуть! И там была группа граждан активных, которая говорила, выключите нам эту систему, нам надоело по ночам вставать, это какой-то идиотизм, она слишком чувствительная, снизьте чувствительность. Вот, я ничего не говорил, я просто вот, внимание, и у меня есть чемоданчик, который я вот так вот в руку беру и иду с ним. Итог, в результате постоянных вот этих побудок, которые были, ну, реально, бесконечно они были, вот действительно, бесконечно. Я один из первых всегда выходил из здания, хотя я жил далеко не на самом низком этаже, то есть один из первых я выходил из здания. Почему? Потому что я не сижу и не пишу в чатике кому-то, точно горит, не точно не горит. Вот, ну и зачем мы опять проснулись? Ой, ну что там вот это вот начинается? Я просто встаю и выхожу, и все. Я так устроен, я не знаю, как вы устроены. Может быть, вам больше нравится скандалить. Мне не нравится скандалить. В здании возможен пожар. Фу, вышел, все. Ну, если есть кот, возьми кота с собой. Собака, собаку возьми. Детей, детей выводи. Все, все задачи. Вот. Потом можешь с кислой мордой стоять. Что такое? Опять сказали пожар, а пожара нет. Но это потом. Потому что в один из случаев, ну, в один из моментов, это может быть действительно пожар. И ты можешь, например, сгореть, потому что ты... тебе лень. Ой, эта система, отключите ее нам. Ну да, конечно. Потом, когда тысяча людей сгорит в одном здании, вот это будет круто, конечно, в кавычках. Вы же не будете спорить, что плохо работающая пожарная сигнализация, это плохо, пишет Андрей. Андрей, у меня такое ощущение, что я разговариваю с людьми, которые слушают меня, но не слышат. Вот я вам откровенно скажу. Я вам не рассказываю не о ситуации с хорошо и плохо работающей пожарной системой. Я вам говорю о ситуации готовности. Да? И сегодня там по ряду причин готовность должна быть постоянная. И вот мне написал слушатель, один из наших депутатов, дураков, предложил детей готовить к войне. Но я не знаю, в какой форме и какой депутат и что предлагал. Дурак он там или не дурак. Но то, что дети должны знать, как им скрыться и укрыться, и как им спастись в случае, если идет атака вражеская, я считаю, что это просто не то, что нужно, это не нужно, это необходимо. Это 100% необходимое знание. И постоянная тренировка, постоянная. Как выйти из школы, как зайти в школу, пути отхода. Сколько раз было у нас в школе какая-то проблема происходит в учебном заведении, а пути отхода вот эти все, пути эвакуации, они у нас закрыты на замок, там висит какой-нибудь замок с этими, с цепью. Сколько раз такое было? Погибали люди, дети погибали. Вот это все недопустимо. Постоянная тренировка, постоянная четкая отработка. Ничего в этом сложного нет. Просто должны знать на зубок. И настолько хорошо должны знать, что это должно работать автоматически. Услышал, встал, пошел. Все, ничего больше не надо. Ничего больше не надо. Довести до автоматизма. Потому что в моменты кризисные ты все равно упадешь до уровня своих навыков. Вот, к сожалению. Ты не поднимешься до уровня новых навыков, а до тех, которые отработаны. Вот какой у тебя низ есть навыка, такой и будет у тебя результат. Ну, честно признаюсь, вы же всегда были в полном одиночестве с своим чемоданчиком на улице, пишет Валентин Джонсон. Конечно. Я стоял один под дождем, никто не выходил. Вот, и я кричал. Дураки! Вы же... Да, вот так вы... No. А уже про Зюганова было? Да, Олег, полпрограммы уже про Зюганова было. Если честно, если вам не сложно, потом послушайте запись. Хорошо мы так поговорили на эту тему. Алексей, на любое ваше даже самое логичное объяснение есть мощнейший аргумент. И чё, пишет Павел. Я с вами абсолютно согласен, Павел. И чё, не перебить ничем. Вот. Мне хлестали в лицо брызги из-под машин. На меня чернозем вылетал из-под шин, пишет Левузин, да. Вот. Признайтесь, сколько в чемоданчике, пишет Алекс. Вы имеете в виду деньги, что ли? Да нет, ну деньги спасать, это очень глупо. Во-первых, их хранить глупо, во-вторых, их спасать глупо. Нет. Тревожный чемоданчик. Подготовьте себе. Подготовьте себе системы спасения всегда. Респираторы специальные, антидымные. Ну, типа... типа респираторы и типа противогазы, но и не то, и не другое. А? Теплоизоляционные и огнеотталкивающие одеяла такие, покрывала. Какое-то время пробежать под огнем поможет, так скажем. Не гарантия, но тем не менее. Фонарик. А, новости, простите.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9:31. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. После введенных ограничений в аэропорту Сочи задерживается 118 рейсов. Согласно онлайн-табло, перенесено время вылета самолетов в Тель-Авив, Тбилиси, Ереван, Ташкент, Анталью, Санкт-Петербург, Москву и другие города. Авиагавань не приняла вовремя лайнеры из Бишкека, Казани, Нижнего Новгорода, Батуми, Челябинска, Самары, а также из российской столицы. Накануне, сегодня утром, Росавиация неоднократно вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи из-за опасности атаки БПЛА. Последний раз они были введены в 7:15 и сняты в 7:50 по московскому времени. Также вводились ограничения в аэропортах Краснодара и Геленджика. Торговые сети сохраняют устойчивость логистики в ситуации с топливом. Федеральные сети развивают собственную маршрутизацию и распределительную инфраструктуру, поэтому топливный фактор сказывается на их операционных процессах, как правило, в меньшей степени. Это позволяет крупному ритейлу адаптировать логистические процессы к текущим условиям, сказал председатель ассоциации компании «Омникальная розничная торговля» Станислав Богданов, передает ТАСС. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования. В МЧС заявили о 16 пострадавших после прохождения смерча в Свердловской области. Ураган обрушился на город Кушву. Там полностью разрушены 32 частных жилых дома, уточнили в пресс-службе регионального управления ведомства. В департаменте информационной политики области заявили, что повреждены около 100 зданий, в том числе кровли в детских садах и школах. Информацию о смерче СМИ и очевидцы опубликовали в понедельник вечером. На видео из соцсетей большая воронка гнет деревья и движется в сторону жилых домов. Вокруг нее летает мусор и мелкие обломки. На территории Кушвы ввели режим ЧС. В общественной палате предложили проводить лекции о киберугрозах для пенсионеров в библиотеках. Речь идет о рисках телефонного мошенничества и о поведении в случае, если человек столкнулся с этой проблемой. На первый взгляд, в цифровом мире на второй план уходит книга, значение читального зала и библиотеки как место приобретения новых знаний. Но это не так, кто знаком с жизнью московских библиотек, отметил член комиссии общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. В комментарии ТАСС он подчеркнул, что библиотека может стать площадкой для притяжения жителей, где могут прививаться навыки цифровой и финансовой гигиены. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, ясно, ветер северо-западный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 22-23 градуса. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, тысяча два, тысяча три. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
6: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Говорит Москва.
0: День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Сергей говорит, если кто-то предлагает готовиться к войне, то это уже плохой сигнал и признак неспособности руководства страны, чья задача как раз в том, чтобы избегать войн и решать все вопросы благодаря своим искусным политическим способностям и дипломатии. Задача руководства страны – избегать войн, вы считаете? Ясно, я вас понял, Сергей. Я считаю, что если кто-то предлагает готовиться к войне и быть готовым к любым испытаниям в жизни, это не плохой сигнал, а это трезвомыслие. Приведу пример, опять, вот я люблю именно бытовые примеры. Почему? Потому что они легко и до всех доходят. Поднимите руки те, у кого есть дети. Подняли руки те. Поднимите те, кто помнит, как он был ребенком. Подняли руки. Поднимите те, кто сам своим детям говорит, если тебя этот мальчик ударил, дай ему в пятак. В пятак. Я тебя научу бить в пятак. В нос ему дай. Подняли? Поднимите те, кому так говорил отец. Если не отец, старший брат. Если не старший брат, то не знаю кто. Отчим. Подняли? Зачем ребенка готовить к драке, которой нет? Зачем вы это делали? И зачем вы это делаете? А для того, чтобы этой драки не было, вы его готовите к этому. И для того, чтобы, если она, не дай бог, случится, чтобы он не был беспомощным. Чтобы он не был забит ногами просто. В моменте, сразу. Вот и все. Вот к чему вы готовите. Не так? Вот вам бытовой простейший пример. Вот зачем вы это делаете. Готовым надо быть ко всему, пишет Юлия. Так это я думаю. Вот и я думаю. Глупо спасать деньги, пишет Ха. Ну, конечно, если речь идет о том, что вы здесь сейчас можете сгореть в огне. Глупо ходить и чемоданчики с денежкой пытаться вынести. Себя надо спасать. И своих близких. Все. Ну, если речь, вот мы же о пожарах говорили там, о каких-то еще что-то. Конечно, себя надо спасать, еще деньги спасать. Деньги на счету, вон лежат, и все, и до свидания. Не сгорят они. Потом, деньги, вещь такая интересная очень. До определенной степени в обществе, которое живет в мире, деньги, ну, это всегда ресурс, это всегда важно, это всегда дает тебе доступ к большим и там, лучшим благам, да, там, благам, простите. Это все хорошо. Деньги – это очень хорошо, это очень правильно. Но бывают ситуации в жизни, и очевиднейшим образом они бывают, я вам так вот скажу, даже вот прямо совсем близко. Где-нибудь, например, в нашем приграничье, в которое враг заходил, где деньги не решают вообще ничего. Все, не решают. Такие ситуации бывают. Нужно ли быть готовым к такой ситуации? Да. В ситуации, когда деньги не решают, вот, спасать деньги – это очень глупо. Ситуации такие бывают. «Неужели меня забанили? Мы же слушаем всей семьей!» Пишет слушатель. «Так нет, вас не забанили. Чего вас забанили-то? Вот вы только что прибавились, вот написано «старт». Вы только зашли в наш этот бот. Если драка неизбежна, то бей первым. Пример Сталина хороший», пишет Владимир. В том смысле, что не ударили первыми. Да, может быть, надо было. В детстве не играл на скрипке, подавал надежды даже, как говорят. Играл, точнее. В 11 лет хулиганы во дворе сломали скрипку. Я боксом увлекся. Практически до КМС дошел, КМС дошел, потом в армии пригодилось. Да и сейчас в конфликтах раз на раз уверен, что смогу за себя постоять, пишет Андрей. Ну вот, а это какие-то бытовые конфликты мы сейчас обсуждаем. Какие-то. Кто-то кому-то там пинка под зад дал, еще что-то. Не, ну я понимаю, что это бывает, доходит до ужаса, до такого смертоубийства, прям на улице, без причин, на самом деле, потому что причин не может быть на улице таких, чтобы один человек другого убил. То есть нет такой принципиальной вещи, на улице ее просто не происходит. Не бывает таких принципиальных вещей. Да? Но если только один не решил сразу убить другого, и тот, которого решили убить, убил этого. То есть вот такая вот причина может быть. Но опять же, ведь у того, кто решил кого-то убить, причин-то тоже не было. Короче говоря, как-то так. А мог быть скрипач, пишет Антон. А мог быть скрипач, конечно. Так вы детскую историю с дипломатией сравниваете? Ну-ну, пишет Катя. Вот что ну-ну? Катя, ну-ну, вы на коне, что ли, едете, я не понимаю. Любая история, связанная с людьми, общением с людьми и между людьми общением, она везде одинаковая. Люди есть люди. Какая разница? Какая разница? Ну, что есть малая ячейка общества, семья, да? Ячейка общества, основная ячейка общества. Малый храм еще семью называют. По-разному называют. Ну, а есть государство, и можно эти вещи сравнивать вполне. Не вижу никаких проблем в этом, чтобы сравнивать. Если вы не поняли, о чем я говорил, Катя, и что-то нукаете, сидите, я вам попробую объяснить еще, ну, как бы, понятнее. Родители стараются сделать так, чтобы их дети были готовы к агрессии других людей на улице, в школе, где-то еще. Родители стараются сделать так. Агрессии физической, агрессии психологической, агрессии там вербальной, невербальной, какой угодно, короче говоря. Кто-то ругается, а ты ему тоже скажешь. Он говорит, ты козел, а ты ему скажешь, ты сам козел. Вот так, не давай себя в обиду. То есть своих детей вы учите. Но когда кто-нибудь из депутатов говорит, дети должны быть готовы, надо готовить. О, этот депутат сошел с ума, он не справляется, он что несет вообще? Почему вы хотите, чтобы ваши дети были готовы, а другие дети были не готовы? Ну, это же странно. Почему вы хотите, чтобы ваша семья была готова, и вы работаете, я надеюсь, над тем, чтобы ваша семья была готова к перипетиям разным, сложным? И вы, например, глава семьи, и ваша задача это обеспечивать, это ваша вообще обязанность прямая, как главы семьи, делать так, чтобы семья была в безопасности максимальной, да, и готовая к каким-то сложностям, чтобы не оказаться потом у разбитого корыта в определенный момент. Ну, вы обеспечиваете семью, ну, как глава семьи, я правильно понимаю? Как родители вы это делаете, как главы семьи, чтобы вот патриархальный, как бы, тон убрать отсюда. Ну, такая задача. Ну, а почему вы не считаете, что такая же задача должна быть у государства по отношению к собственному народу? Она такая и должна быть. Готовы должны быть. Все и ко всему. И всегда. А вот закономерный вопрос. У депутатов где сейчас дети и готовы ли они, пишет Тирант? У разных депутатов разные дети. И они много где. Некоторые здесь, некоторые за рубежом. Я ответил на ваш вопрос. Так же, как и у всех. У кого-то здесь дети, у кого-то там дети. Это нужно каждого депутата рассматривать отдельно. Согласен, у меня папа воспитывал, надо постоять за себя, а мама наоборот, избегать, пишет Павел. Это тоже способ правильно избежать. Если мы говорим о военных действиях, чему нужно учить детей? Избегать столкновения, так скажем, избегать удара, правильно спрятаться. Правильно? Мамы вообще-то правильно говорят, когда они говорят, что лучше избежать чего-то. Да? А папа, он как бы учит тому, что если уже избежать не получается, то надо что-то предпринимать. В принципе, мама работает как хорошая охранная компания. Потому что охранная компания, как в кино, которая перестреливается возле своего клиента, это поганая охранная компания. Охранная компания должна сделать так, и охрана должна сделать так, чтобы самого факта перестрелки не возникло. И, конечно же, избегать, увидишь дурака какого-нибудь, на другую сторону дороги перейди. Да? Там в темное время суток в одиночку не ходи. Вот. По таким-то местам не ходи, там люди нехорошие, скорее всего, будут. Вот. Конфетку тебе предложили в машину сесть. Не садись в машину, не бери конфетку. Не бери ничего у других. 100 рублей лежит на земле, не поднимай. Подготовка это к войне или не подготовка к войне, когда вы сегодня своим детям объясняете, что любая игрушка, любые деньги, лежащие на земле, что-то прикольное, лежащее на земле, фантик, это может быть взрывчатка. Это подготовка к войне или не подготовка к войне? Ну, в принципе, элемент подготовки.

что есть депутат, у которого дети за рубежом. Не выбирайте его больше никогда. Не голосуйте за него. Вот. У меня брат не депутат, дочь за границей, пока учится, но сигнал тревожный, пишет Гермошлем. Ну, вот такие примеры тоже. Вот-вот, мама это мама, пишет Конь Огонь. Да мама все тоже правильно говорят и все правильно делают. Конечно, лучшая война это та, которой удалось избежать. Но, к сожалению, избежать всего не получается. Мы пытались избежать того конфликта, который развивается сейчас. Мы хотели реализовать Минские соглашения. Минские соглашения были ширмой для того, чтобы вооружить нашего противника. Все. Но не получилось. Мы пытались избегать до последнего этого конфликта. Это факт. Сейчас Белоруссия пытается избежать конфликта прямого с Украиной. Зеленский делает заявление, что он будет наносить удары по территории Белоруссии. Лукашенко выбирает разные дипломатические слова, правильные и все остальное, чтобы успокоить Зеленского. Успокоится ли Зеленский? Не знаю. Должны ли быть белорусы готовы к тому, что Зеленский сумасшедший придурок, который не успокоится? Должны, должны. Что, какую мысль сейчас доносить до белорусов? Да расслабьтесь, клоун просто орет и ничего не будет. Нет, я считаю нужным до наших братьев доносить информацию, как она есть. Клоун сегодня очень опасный и кровавый. И да, может. И да, надо быть готовыми. Белорусы, готовьтесь. Готовьтесь, готовьтесь. Если не пригодится, так и слава богу, что не пригодилось. Как хорошо, что не пригодилось. Это же прекрасно. Это как запас воды у людей. Вот в домах есть запас воды на случай чего-то. И вот ходят некоторые, ржут. Да, ему не пригодилось, но меняет, там меняет. Ха-ха-ха. Ну, не знаю, а если пригодится. Кто-то видел прекрасный фильм «У края бездны». Посмотрите, как освобождали Мариуполь. Посмотрите, в каком состоянии находились некоторые люди. Я имею в виду мирные жители. Да? Кто-то там до последнего сковородки свои охранял. Тоже вот. Это по поводу того, деньги нужно охранять или не нужно охранять. Себя надо охранять в первую очередь. Кто-то не мог по объективным причинам просто перемещаться, вынужден был переждать боевые действия прямо в, там, в зданиях и так далее, в подвалах. Ой, как вода нужна. Ой, как она пригодится. В каком-то случае. Я понимаю, что это крайний случай. Я понимаю, что такого случая не хочется даже представлять. Ни себе, и уж не тем более своим детям такого, да, случая. Вот как-то примерять. Но лучше, если у тебя будет готово все. Лучше. Лучше пусть оно потом протухнет и выкинешь. Ну, разве не так? Какие точные удары по знанию там та-та-та, а что случилось? Обрывал, говорит. Обрывал, говорит, что он меня слушал всей семьей, а мы его заблокировали. При этом он появился в нашем чате за сообщение до этого. У нас, когда кто-то впервые вступает в чат, в бот, пишет сообщение, старт, то есть начал общение. И тут же начал писать мне про Воронеж. Я в курсе про Воронеж. Обрывалка. Подскажите, пожалуйста, обрывал, что вы хотите, чтобы я сказал про Воронеж, чтобы это как-то потешило ваше внутреннее ощущение? Что вы имеете в виду? А вы не в курсе? Я в курсе. Дальше. Что нужно? Тогда не нужно осуждать тех, кто сейчас бочками бензин везет с заправок, вдруг пригодится, пишет Сергей. Те, кто везет сегодня бочками бензин заправок, ну, если они это себе где-то взяли, в какую-то канистру поставили, ну, поставили и поставили. Они сейчас находятся в некотором истерическом состоянии. Но мы же говорим о тех людях, которые на заправках этот бензин вытаскивают и перепродают через Авито и другие платформы. Просто перепродают с наценкой. То есть создают искусственный ажиотаж. То есть создают истерию искусственную. Зачем? Ну, я понимаю, что они просто денежку зарабатывают. Я понимаю. Вот. Да я про подвалы, пишет обрывалка. И я про подвалы. А при таких попаданиях и подвалы не спасут, пишет обрывалка. Понял вас. Смотря какие попадания, смотря куда. Подвалы — вещь хорошая. Но опять же, я предлагаю вам всем обязательно ознакомиться с многосерийным документальным фильмом, очень тяжелым, но очень нужным. «У края бездны». Или «На краю бездны», простите, я могу перепутать. У меня уже... Я давно смотрел. Но смотрел залпом сразу все. Вот. Я, в принципе, смотрю документалистику нашу, именно отечественную, связанную со специальной военной операцией. Но это что-то особенное. Эффект гречи.

0: гречки никого не щадит, пишет Бараэт. Правильно. Гречка про запас. Вещь хорошая. Но одно дело, что она у тебя про запас лежит, и ты просто всегда готов. А другое дело, когда вдруг кто-то где-то по телевизору крикнул, что завтра гречки не будет, и вы снесли все, что можно, втридорога. Или имбирь какой-нибудь по 7 тысяч купили. Помните имбирь по 7 тысяч рублей за килограмм? По 7 не помните? Ладно, по 2 помните тысячи за килограмм? По 3 тысячи помните? Такое было. Вот, кетчуп Хайнс, который вы покупали в бывшем Макдональдс, там, через вот эти вот, опять же, торговые площадки разные, да, доски объявлений, тоже втридорога, потому что больше такого не будет. Бургеры перепродажные, это что-то было с чем-то, телевизоры. Я не об этом говорю. Я не говорю о тупых действиях в момент, когда разгоняется истерия. Вот. Я говорю о вещах, которые позволяют вам подготовиться к тяжелым любым, в той или иной мере, к тяжелым любым испытаниям. И дай бог, что эти испытания не выпадут. Прекрасно. Вы спокойно потом откажетесь от этих всех вещей и выбросите их на помойку. Ну что, не такие это большие траты. Если работа зависит от бензина, то это повод для истерики, пишет Икс. Ну, конечно, но вы же понимаете, что перепродаваны, которые покупают и там же тут же продают втридорога через торговые площадки, они бьют по тем, кому нужен бензин для работы. Ну, очевидно. И вы не можете подъехать и заправиться, потому что эти выкачали все и увезли, и перепродают вам потом. Вот. Скупали, помню, доски из Икеи, пишет Нигматуллин. Доски. Вот этих каких-то там дельфинчиков, обезьянок, какие-то игрушки из этой Икеи скупали. Как это было надо? В СССР в начале войны паникеров расстреливали, пишет Зурита. У нас нет расстрела, у нас нет высшей меры наказания. Смысла об этом говорить не вижу никакого. Считаю, что это элементы такой попыток набивать себе электорат. Ну, или там, не знаю, слушателей, лайки какие-нибудь. Чем радикальнее говоришь, тем больше людей говорят, вот как он правильно говорит, какой радикал, как замечательно все. Ну, я знаю, простые решения сложных вопросов, они всегда вызывают восторг у широкого круга людей. Вот. Когда ты начинаешь немножко занудничать, а может и не немножко, и объяснять, что простых решений не бывает, ну, все-таки, пошел он. Вот там есть простое решение, я его лучше послушаю. Там хорошее решение, говорит, вот предлагает. Я за него проголосую. Да-да. Но я всегда исхожу из какой вещи? Те вещи, которые я рекомендую другим, я рекомендую в первую очередь себе. Я не рекомендую людям те вещи, которые я бы не рекомендовал себе. Вот так, наверное, мы это охарактеризуем. Да? Да, спасибо большое. Мне ехать завтра в Самару, Татарстан, Ижевск, и как мне пару канистр с собой не взять? Подумают на перепродажу, пишет Алексей. Да вряд ли пару канистр кто-то подумает на перепродажу, если честно. Те, у кого по-настоящему топливо есть, про запас были уже заправлены до ажиотажа, как раз на случай ажиотажа, чтобы не отвлекаться. Ажиотаж спадет, ничего страшного, пишет Елисей. Да, да. Вот. Сотый-то везде есть, пишет Александр. Ну да, сотый везде есть. Была у меня машина на сотом, ездила тоже такая интересная. Вот. Ну, кстати, насчет автомобилей. Как-то я посмотрел, подумал. А, наверное, мне уже и не интересны автомобили со всеми этими V8, 6-литровые и все такое. Что-то я в какой-то момент загляделся на танк 500-й. Потом читал комментарии, люди говорят, 20-25 литров на 100 километров по городу у них выходило. Вот такое я прочитал. Ну, я подумал, ну и что, 20-25 литров, какая разница, что я самый бедный, что ли? Мне нормально, вот. Буду так заправлять и ездить. Сейчас что-то смотрю на эти вещи, думаю, не, непрактичная штука. Все-таки самая практичная штука на данный момент, как показывает практика, это гибрид, да? Небольшой маломощный мотор, который работает как генератор. И возможность электричеством еще подзарядить автомобиль. Все-таки гибрид самая практичная штука. Почему? Потому что она вот может и так, и так. Вот все, что универсальное, может и так, оно достаточно практичное, нет? Владельцы электрокаров снисходительно смотрят на бензиновые истерики, пишет Андрей. Но это они смотрят на бензиновые истерики снисходительно, потому что электричество все в порядке. Вот, понимаете, а ситуации бывают разные в разных регионах и в разных районах. Где-то с электричеством проблема, где-то с бензином проблема. Вот. Чем универсальнее у тебя инструмент, тем лучше, правда? Получается, что гибрид самый универсальный инструмент на данный момент. Тоже смотрю на танк 500, но расход бешеный, пишет Ольга. Я не смотрю больше. Вообще все автомобили с расходом большим нет. Не хочу. Не хочу я. Хочу эффективные, хорошие двигатели, которые имеют небольшой объем, мало тратят бензина и при этом имеют хорошую мощность. Электрички как нельзя более актуальны, пишет 48-й. Все-таки гибрид это и электричка, и ну, все вместе взято. То есть гибрид все-таки поинтереснее, мне кажется, нет? На электрокаре до Самары не доехать, пишет 96-й. Да, а на гибриде доехать. Я такое ощущение, опять же, я продолжаю. Я вот говорю, а мне что-то пишут. Я говорю, а мне что-то пишут. И мы такие друг друга не слушаем, параллельно вот, общаемся. Вот. Ли 7 тебя спасет, пишет Блэк. Да не, ну их много гибридов этих китайцы делают сейчас по полной программе. И они, кстати, лидеры в этом. И в гибридах, и в электричках, на самом деле, китайцы всех, всем показали, что можно делать и по какой цене. И вот эти вот все уже... Я возьму себе 3-литровый дизель и буду на нем ездить. Ну, хотя, кстати, некоторые 3-литровые дизельные двигатели достаточно экономичные. Там по 9, по 10 литров я видел расходы у моих друзей. Но это некоторые. Вот. Сан Саныч 5 августа едет в Крым. Постоянный спикер радио, говорит, Москва. Ждем звонка из Крыма, пишет обрывал. Наверное, ждем. Так, утром на работе машине объехал, там, бензина, пришлось вернуться, а личный автомобиль, на нем установлено ГБО. Так, а ГБО это что такое? Это гибридное, да, гибрид? Перепродаванов надо бы прижучить, пишет 48-й. Обязательно, этих обязательно. Аккумулятор снизу непрактично для нашего климата, пишет Икс. Я внимательно наблюдаю за тем, как люди уже с минимум 2023 года ездят на автомобилях гибридных с аккумулятором снизу и нашим климатом. И вижу, что они это продолжают делать, и читаю о том, на что они жалуются. Люди жалуются, если им что-то не нравится и что-то ломается. Некоторые виды гибридных автомобилей китайских не имеют практически жалоб на себя. То есть там по электронике какие-то вопросы, еще что-то. Но вот так, чтобы прямо батарея снизу, и это непрактично, вот этого я нигде как-то и не слышал, ни в каких отзывах не читал, я вам так скажу. ГБО — это газобаллонное оборудование. А, точно, это понял, еще ведь есть газ. Кстати, не будем забывать. Вот. ГБО — это газ. Все, я понял, спасибо, друзья. У меня просто не было никогда автомобиля, который на газу ездит, поэтому я не знал. Я подумал, Г — это гибрид, наверное, что-то там. А две остальные буквы не смог расшифровать. Вот. Так. Поэтому вот что практичное, что непрактично для нашего климата, это такой вопрос вполне себе не разрешенный уже многими примерами и опытом многих людей. Обратите на это внимание. Наверное, полная электричка не очень практична, мягко говоря. А гибрид, наверное, ничего. 10.00, прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Россия и Украина продолжают обмен посылками для военнопленных. Москва и Киев договорились, что все отправления должны быть выверены, чтобы не было провокаций, отметила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Раньше передавались посылки равным количеством, допустим, 100 на 100. Сейчас не будет такой цифры, потому что мы понимаем, что число военнопленных Украины у нас больше, чем у противоположной стороны, пояснила Яна Лантратова. Она добавила, что омбудсмены двух стран выстроили канал обмена документами и справками для граждан. Это позволит людям решать многие проблемы, в том числе в сфере пенсионного обеспечения. Крымэнерго сообщила об отключении электричества на западе и севере полуострова. Без снабжения остались городские округа Евпатория, Саки, Красноперекопск, Джанкой, а также 4 района. ориентировочно в течение суток. Электроснабжение будет восстановлено, сообщается в канале компании на платформе МАКС. 21 июня также произошло частичное отключение потребителей северо-западного, центрального и южнобережного районов из-за повреждений электросетей. Через несколько часов Кремэнерго сообщил о введении графиков ограничения режима потребления в связи с авариями на электросетевых объектах. Доверенный Дональда Трампа начал собирать досье в Италии. Информация касается оскорблений и клеветы в отношении американского лидера в СМИ европейской страны и соцсетях. В статье газеты «Carrera della Sera» говорится, что Паоло Дзамполли, который занимает пост спецпосланника американского лидера по глобальному партнерству, дал поручение о сборе сведений своему адвокату. Информация о напряженности между Вашингтоном и Римом начала появляться в центральных итальянских СМИ после перепалки Трампа с премьером республики Джорджи Мелони. В том числе глава Белого дома обвинил ее в неблагодарности и попытках поднять рейтинг за счет фото с ним на саммите G7. Роспотребнадзор зарегистрировал завозной случай мелиодидоза. Инфекция выявлена у туристки, которая вернулась из Таиланда. В Роспотребнадзоре добавили, что в Российской Федерации разработана и используется высокочувствительная тест-система для диагностики этого заболевания. Мелиоидидоз – это особо опасное тропическое инфекционное заболевание. Основные симптомы – высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с мокротой, примесью крови, абсцессы различной локации. В завершение выпуска о курсах валют: юань 10 рублей 88 копеек, доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля и 59 копеек. И о погоде: сейчас в Москве +22, ясно, ветер северо-западный более 3 метров в секунду, давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до +23 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва», 94,8. Реклама.
3: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: А вы говорите «милит».
7: Я его что?
6: Тоже мне «милит».
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Револьвер», это прямой эфир, и Константин Симонов с нами, глава Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Здравствуйте, Константин.
9: Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
7: Я вам хочу сказать, что слушатели уже вчера мне еще днем начали писать в эфир, спрашивать, кто завтра в «Револьвере». Очень хотели, чтобы вы пришли и, видимо, рассказали.
9: Как я мог не прийти?
7: Да. Что происходит? Вот, потому что вопросов, конечно, много остается. И если базово, то, значит, создан штаб оперативный, насколько мы знаем, прям на уровне правительства.
9: Вице-премьер
7: Новака, да, который занимается всеми этими вопросами. И плюс в регионах отдельные штабы устраивают. Я сегодня в Новосибирской области видела новость, что будут с владельцами автозаправочных станций какие-то встречи проводить, еще что-то. То есть если в целом вот пока что описать ситуацию, как она выглядит?
9: Ну, если бы все проблемы решались созданием штабов, было бы здорово. Да. Но штабы действительно создаются, и понятно, что проблемы не игнорируются нашим правительством, и действительно вице-премьер Новак регулярно проводит заседание этого самого штаба. Вот буквально несколько дней назад очередное было, на прошлой неделе аж два было заседание. То есть в этом плане здесь работа идет. Но мы же понимаем, в чем сейчас ключевой вопрос, если вот спросить там, что будет дальше, да? Потому что, да, сейчас в моменте мы понимаем, что есть там соблазн удариться в такие панические настроения, хотя, как мы видим, в большинстве регионов в целом пока ситуация с топливом, она относительно управляема. Ну, возьмем ту же Москву. Угу. Но мы понимаем, что, скажем, после событий прошлого четверга сразу же началась такая легкая паника. Это было видно по заправкам города. Везде появились очереди, пусть и не гигантские, но тем не менее очереди. То есть это было достаточно заметно. Люди стали запасаться бензином впрок. И мы видим, вводятся и введены уже заметные ограничения. Не заправляют сейчас у нас в канистры, хотя, честно говоря, я не думаю, что можно кучу топлива скопить в канистрах на балконе.
7: Какие-то перекупы вот.
9: Но,
7: были.
9: Слушайте, нет, да, действительно, кстати, это тоже сейчас такая тема, что начинают люди перепродавать бензин даже через маркетплейсы.
7: Это как гречка с туалетной бумагой во время ковида. Я сразу вспомнила, что это было очень похоже, потому что люди, одно дело налить канистру, не знаю, 10 литров для того, чтобы дизель-генератор заправить на дачу условно, вот, впрок взять, а другое дело, когда 1000-литровую канистру, вот эту пластиковую огромную, брали люди и заправляли на полном серьезе, то есть куда?
9: Ну, кстати, вот вы как опытный дачник сказали насчет дизель-генераторов, но на самом-то деле действительно, раньше люди в канистры заправляли бензин, тот же 92-й, и для дизель-генераторов, и для газонокосилок. Собственно, а как брать-то бензин? Они же действительно используются в садовой технике. К сожалению, у нас подача электроэнергии и в Центральной России является не самым стабильным процессом, поэтому многие дачники те же генераторы имеют. И как мы знаем, к сожалению, по опыту минувшей, например, зимы, имеют не зря, прямо скажем. И от природных катаклизмов никто не защищен. Вот как, видите, у нас даже вон, в Свердловской области торнадо прошелся вчера. Так что тут мы видим довольно необычные природные явления. Я это к чему говорю? К тому, что тут тоже вот вопрос. Я где-то слышал советы, типа, вы не волнуйтесь, можно же заправить в бензобак, а потом слить в канистру. Слушайте, ну это тоже какие-то а-ля СССР уже рецепты. Я помню, когда там в советское время солдаты сливали бензин из автомобилей,
7: люди
9: продавали и продавали.
7: Стали ставить. Люди стали ставить заглушки. Я вчера несколько публикаций видела на бензобак. То есть вместо крышки
9: уже
7: бензобака.
9: Уже из 90-х. Вернулись,
7: да,
9: 90-х.
7: Вот на ключ заглушку ставят. Но потому что были случаи, правда, это водители фур рассказывали, что им просто прокалывали бензобак и сливали топливо. Вот, то есть вопрос здесь корректировки, наверное, еще и потребительского поведения все-таки,
9: ну,
7: чтобы не
9: провоцировать. Я к тому, что действительно, да, вот, собственно, такие явления, как продажа бензина через маркетплейсы, я думаю, что это попытка, естественно, как вы справедливо сказали, заработать на панике. ограничения все равно у нас введены, мне кажется, иногда даже излишние. Вот мы с вами только что обсуждали ситуацию с запретом на заправки в канистры. В ряде регионов есть ограничения по объему, там 40 литров, например. Ряд заправок ввели режим предоплаты. То есть в этом плане нельзя сейчас на некоторых заправках, как раньше, заправьте мне до полного бака, то есть нужно четкий объем называть, и опять же, чтобы не перейти вот те лимиты, которые вводятся. Но тем не менее, пока ситуация в подавляющем большинстве регионов России, она управляема. При этом тоже, чтобы не забыть, обрати внимание, что мы с вами говорим про физическое наличие бензина. То есть в этом плане фокус нашей дискуссии, конечно, за несколько недель сильно изменился. Раньше мы в основном говорили про цены, а сейчас говорим вообще, будет ли бензин или нет. Это разные вещи, и на самом деле понятно, что отсутствие физического топлива страшнее его удорожания. Плюс... Хотя про удорожание тоже, я думаю, несколько слов мы скажем в конце этого сюжета. Но начали мы справедливо с физического наличия. Так вот тут, собственно, еще раз говорю, да, есть, очевидно, проблемные регионы, но самая яркая ситуация в Крыму, и тут понятно, что Украина целенаправленно пытается сорвать летний сезон в Крыму. Это очевидно, это всем ясно, действительно устраивается блокада, поэтому бьют по сухопутному коридору в Крым, целенаправленно лупят по бензовозам, а поскольку... Действительно, сейчас дроны используются с элементами искусственного интеллекта, это уже не фантастика, соответственно, эти дроны имеют возможность самостоятельно выбирать цели, то есть там загружается библиотека образов, и, соответственно, если вы ставите приоритетом что-то похожее на бензовоз, дрон сам определяет эту цель и считает ее приоритетом и лупит именно по ней. Вот. Я там видел в телеграммах, что уже там пытаются под молоковозы все это дело...
7: Зашифровать,
9: да. Но на самом деле, еще раз повторяю, они просто ставят образ вот такого рода автомобиля, там неважно, что у него написано, поэтому бьют по любым
7: цистернам,
9: да, абсолютно верно. В этом плане действительно выбиваются поставки, и паромная переправа тоже находится под огнем, поэтому остается вот Крымский мост, и, конечно, мы понимаем, что ситуация в Крыму с топливом, она проблемная, и решать ее будет непросто. Но в целом, в остальной части России, да, опять же, мы знаем, что, вот, скажем, были прилеты по Нижнекамску. Соответственно, у Татнефти возникли проблемы, в том числе и в московском регионе, где у Татнефти есть заправки, да, такого рода сложности возникают, но поскольку все равно там на базах, нефтебазах был определенный запас, все пока функционирует. Но, опять же, ключевой вопрос, на который на самом деле я не могу ответить, заключается в том, насколько интенсивными и частыми будут дроновые атаки по российским НПЗ. Потому что, ну, мы же понимаем, что этот вопрос является основным. Потому что, ну, до конца, кстати, тоже не совсем понятно, сколько времени займет ремонт НПЗ в Москве, в Капотне, но, опять же, мы видим, что нефтяные компании достаточно активно ремонтируют свои заводы. Но это правда. И отдадим должное нашим нефтяникам, что действительно эта работа ведется. А на самом деле, ну, вы должны понимать, что это адский труд, когда постоянно что-то прилетает, и вы постоянно должны ремонтировать. То есть это не... Торнадо в Свердловской области, которое прошло, действительно вызвало шок, потом ты начинаешь ремонтировать и надеешься, что больше никого торнадо не будет. А если это происходит постоянно? И в этом плане, судя по всему, Украина пытается как раз показать, что ее потенциал производства дронов позволяет ей такие атаки осуществлять постоянно.
7: Ну, скорее, вот. Не только ее, это все-таки европейский
9: потенциал. Ну, это общий проект, того, да, Украина они, здесь как прокси выступает.
7: Они об этом говорили, но, правда, вот я не могу не обратить внимания на сообщение слушателя, который говорил, что на многих заправках, даже в московском регионе, ограничение по количеству. И я вот про количество хотела просто отдельно сказать.
9: По количеству литров.
7: Потому что, объективно, даже так, люди начинают паниковать. Даже объективно, вот вам не хватает 20 литров. до, там, доехать или просто 20 литров заправиться, но вы все равно больше не зальете, потому что, скорее всего, ограничения введены, ну, во-первых, чтобы регулировать, во-вторых, чтобы застраховаться от этих странных людей, которые пытались 1000 литров налить. Ну, вот я позавчера приехала на заправку, мне надо было, да, я хотела полный бак, и мне надо было с половины бака до полного 40 литров заправить, и не было никакого лимита. Это Московская область.
9: Еще раз говорю, больше на некоторых заправках лимита нет, на некоторых заправках лимит есть, на большинстве заправок запретили заливать в канистры, при этом я согласен, что это как раз попытка бороться вот с такими явлениями, как паника, попытка заправиться впрок, а затем действительно попытаться еще и вот по таким вот легким, к сожалению, классическим схемам заработать, там, типа, залил в канистру и на Авито или там на другие маркетплейсы выставляешь этот бензин, что, на самом деле, мне кажется, является, конечно, формой дикости, но тем не менее. Да, я согласен, что, еще раз повторяю, пока в Москве, в большинстве регионов Центральной России мы видим, опять же, ограничения, но тем не менее, вот сегодня я специально перед эфиром посмотрел на нескольких заправках в Москве, бензин есть, и очередей пока гигантских нет, как вот, скажем, в прошлый четверг.
7: Выходные это было. Были, да.
9: Но еще раз повторяю, да, я не могу вам дать прогноз на тему, что проблем не будет, и дать такого рода гарантии, потому что ключевой вопрос, насколько активными будут дроновые атаки по НПЗ, потому что мы видим, что география этих атак, она сильно расширяется, есть факты прилетов по Тюменскому НПЗ, и даже в Омской области периодически вводится дроновая угроза. В Омской области, напомню, что в Омске находится один из крупнейших российских НПЗ, ну, казалось бы, Омск-то уже, это даже не Тюмень. В общем-то, сильно за уральскими
7: горами. Но мы
9: еще
7: не говорим про север страны, потому что Украина тут недавно говорила, что они, вот эти вот дроны у них вот-вот якобы появятся с дальностью там 3000 километров. Вот, и многие аналитики приходят к выводу, что если как бы, Украина входит вот в этот вкус, они попытаются, значит, этими дронами как-то до севера дотянуться.
9: Ну так, если мы предполагаем, что в Омск летит с территории Украины, получается, что... уже такие дроны есть. Либо летит не с территории Украины, тогда
7: такое
9: это уже отдельные вопросы возникают. С каких же территорий летят дроны в сторону Омска? Но, тем не менее, ситуация достаточно непростая. Не так давно было принято решение, которое разрешает нефтяным компаниям, ну, там в целом про... предприятия промышленные, говорится, то есть охранным агентством, которые работают, ну, понятно, что речь прежде всего шла про НПЗ, охранным агентством, которые работают с нефтяными компаниями, покупать достаточно серьезные виды вооружения, тяжелые пулеметы, турели, но мы понимаем, что это решение очень долго принималось, хорошо, что его приняли, но вы же тоже осознаете, что сколько времени уйдет на то, чтобы там произвести эти закупки, ну, это ж не карандаши, покупают, даже если разрешили. Понятно, что тендеры проходят под контролем Минобороны, но тем не менее, хорошо, что это было сделано, сейчас нефтяные компании начнут оснащать свои охранные структуры вот такого рода вооружениями для того, чтобы обороняться от дронов, потому что, ну, мы видим, что на все заводы панцири поставить не удается. Вот. И, да и опять же, когда у вас, мы видим, летят дроны в большом количестве, система ПВО перегружается, в этом-то и смысл вот таких вот массовых нападений. Поэтому нефтяники делают, что могут, соответственно, правительство пытается дать им новые регуляторные возможности, в том числе и по дополнительному оснащению необходимым вооружением, вот сколько времени это займет и быстрым ли будет этот процесс, мы увидим. Поэтому, еще раз говорю, нефтяники действительно осознают и свою долю ответственности и стараются здесь делать, что можно. Вот пока дефицит топлива у нас носит региональный все-таки характер. Вот. А что касается цен, тоже действительно важный аспект. Как я уже сказал, видите, у нас ситуация сместилась в разговоре с цен на физический дефицит. Ну, с ценами, да, тут ситуация тоже не самая простая, честно скажем. Почему? Потому что я напомню, что вот в июне, в начале июня, в мае как раз главный разговор был о том, что да, в конце мая даже уже началось, что да, это еще в апреле, соответственно, нет, в конце мая вот, говорили о том, что летний период, традиционно высокий спрос на топливо, и поэтому нужно каким-то образом регулировать ценообразование, и тогда правительство предложило идею подписать с крупнейшими нефтяными компаниями соглашение, согласно которому в 2026 году нефтяные компании берут на себя обязательство не допустить роста цен годового на топливо выше общего уровня инфляции. Но вот сейчас, конечно, я, честно говоря, не совсем понимаю, как это соглашение будет выполняться. Почему? Потому что вот смотрю Росстат, официальные цифры. До 15 июня, мы знаем, с 1 января по 15 июня, какой был рост цен. Вот, если мы смотрим бензин, у нас 6,6% на весь бензин. На самом деле тут и на 92-й, и на 95-й 6,6%. На дизель чуть ниже 5,7%. А что касается общего уровня инфляции, то с 1 января по 15 июня у нас общий уровень 3,68%.
7: Ну, соответственно, вы видите, что уже... Что,
9: да, за последние, конечно, недели здесь скачок наблюдается. Вы видите, что уже опережение, ну, почти скоро будет двукратным, как и в прошлом году. Поэтому тут тоже, да, мы понимаем, что ситуация может выйти из-под контроля. Mm-hmm. Но, да, вот на совещании последнему Новака, там были представители Федеральной антимонопольной службы, они там стараются... с этим бороться, опять же, насколько быстрым будет эта борьба. Вот мы знаем сюжеты, когда несколько независимых заправщиков задрали цены вот в период относительно панических настроений, вот в отношении, это называется компания «Нефтемагистраль», «Трасса», в отношении них Федеральная антимонопольная служба ведет расследование, но пока никаких решений нет, у них запросили сейчас официально данные, да, разъяснения относительно того, как происходило это ценообразование. Действительно любопытно эти разъяснения прочитать.
7: Но здесь, кстати, интересно, я тоже обратила внимание, просто прям с пылу с жару, когда ехала в воскресенье поздно вечером, то есть 100 километров от Москвы, одна заправка была, просто большая очередь, и не стала останавливаться, но другой, не буду скрывать, что это была Роснефть, там были адекватные цены за дизель, то ли 75, то ли 78 рублей за литр, не было очередей вообще, а следующие, те, которые вы перечислили, действительно было там 99.99, то есть 100 рублей, грубо говоря. И вот здесь вопрос, они, скорее всего, будут ссылаться на то, что у них ограниченные поставки, или таким образом они могут корректировать спрос, когда он выше предложения, знаете, как точка отсечения, а с другой стороны, понятно, что если у человека прям совсем приперло, он заправится там, где. Потому что были случаи, когда докатывали машину, у которой бензин кончился. И тогда люди за любые деньги купят это топливо. Вот в чем вопрос.
9: Они будут ссылаться, конечно, на рост цен на бирже. То есть они будут говорить о том, что они же независимые заправщики, они не вертикально интегрированные компании, это не их бензин. И поэтому они покупают бензин в опте, а там цены рекордные, но на самом деле мы же понимаем, что цена даже в опте в эти дни не скакала так сильно, поэтому здесь посмотрим, как будет расследование ФАС развиваться. Но я думаю, что здесь, конечно, был элемент попыток заработать на панических настроениях, потому что вы справедливо сказали, что в ситуации, когда вам нужно заправиться, потому что бензин заканчивается, на фоне еще каких-то вот, если вы особенно в машине там слушаете радио, где начинают говорить про то, что ситуация развивается по нарастающей, то, в общем-то, в состоянии предпаническом вы, наверное, и по таким ценникам способны заправляться. Поэтому, да, вы правильно говорите, что с точки зрения вертикально интегрированных компаний, которые имеют и добычу, и переработку, и сеть заправочных станций, там ситуация, она выглядит совершенно иной с точки зрения цен. Там, да? То есть такого безобразия там с ценами не наблюдается. На некоторых ВИНках вводились ограничения, как я уже, мы уже обсудили, связанные с прилетами, но в целом они стараются цены держать. Тут есть еще одна проблема, о которой тоже можно сказать, и наша пресса об этом пишет, что там рассматриваются варианты послаблений с точки зрения качество
7: Евро-3,
9: топлива,
7: да.
9: Качество топлива, чтобы действительно топливо Евро-5 шло на самом деле по Евро-3 стандартам. Но, опять же, с точки зрения антикризисного управления эти меры можно понять, но я искренне надеюсь, что здесь эта ситуация не будет затягиваться, потому что, ну, вы же понимаете прекрасно, чем это чревато. Мы очень долго вели борьбу с паленым топливом, вот, и в этом плане я даже читал в Телеграме, не буду уж говорить, у кого призывы, чуть ли там не переходить к кустарным формам производства бензина, а-ля самовары в отдельных, помните, в отдельных кавказских республиках, был такой период, производили паленое топливо полукустарным способом на вот так называемых самоварах. Я думаю, что это очень вредные советы, которые ни в коем случае слушать нельзя.
7: Вопрос логики ценообразования. Наш слушатель спрашивает, какая биржа вообще во время войны, тем более во время всеобщей беды после обстрела московского региона?
9: Вы имеете в виду, не пора ли вводить принудительное ценообразование?
7: Ну, то есть вот эти рыночные механизмы, они не совсем логичны. То есть,
9: ну, Евгения, давайте тоже честно скажем, что у нас эти рыночные механизмы, они относительно условны были всегда. Да? Потому что в ситуации, когда у вас нефтепереработка принадлежит нескольким крупным игрокам, говорить про какое-то рыночное ценообразование на бирже, ну честно говоря...
7: Биржа же есть, значит, рынок есть.
9: Вот, золотые слова, золотые слова.
7: Я
9: вот
7: что-то у нас, стала понимать.
9: Вот на этом предположении и строится наше ощущение рынка, абсолютно верно. Раз биржа есть, значит, там царит рынок. То же самое и относительно газа. Вот эти рецепты я очень часто слышу, как, собственно, бороться с олигопольным ценообразованием. Давайте увеличивать объем продаж топлива на бирже. Ну, давайте увеличивать объем продаж топлива
7: только
9: на бирже.
7: Просто, понимаете,
9: если у вас, условно говоря, несколько игроков осуществляют производство нефтепродуктов, хорошо, действительно, вы их заставляете все больше товара выставлять на биржу. Но они в эти игры играют, да. Хорошо, они сами у себя будут на бирже этот товар покупать. Но от этого ничего не поменяется, пока у вас не увеличится число игроков. А число игроков у вас не увеличится, потому что это очень сложный, затратный бизнес, требующий огромного количества инвестиций на входе. Поэтому ситуация не поменяется, пока у нас не вырастет серьезно объем переработки, не появятся независимые переработчики. А когда они появятся, это большой вопрос, потому что требуются инвестиции. И дальше мы вступаем в разговор вот на классическую нашу тему о ключевой ставке, о стоимости денег. Ну и опять же, мы понимаем, что сейчас этот разговор, наверное, не совсем своевременный, потому что нам сейчас не до развития переработки, потому что ситуация действительно выглядит так, что нам нужно сохранить текущий уровень, защитить заводы от дронов, обеспечить хотя бы на прежнем уровне объем поставок, прежде всего, бензина, потому что с дизелем у нас гораздо проще, потому что у нас дизель огромный объем экспортируется, и поэтому здесь мы можем внутренний рынок обеспечить за счет сокращения экспорта, а экспорт дизеля заменить на экспорт сырой нефти, что, кстати, сейчас и, в общем-то, и происходит в последние недели.
7: Давайте после новостей продолжим.
8: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Шойгу заявил о создании почвы для насилия и экстремизма на Украине и в Европе. Уроки прошлого помнят не все, подчеркнул секретарь Совбеза России. Считаем нашим общим долгом пресекать любые попытки реабилитации нацизма и героизации нацистских преступников, сказал Шойгу, выступая на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, передает ТАСС. По его словам, организация должна сыграть ключевую роль в формировании справедливой архитектуры международных отношений. В текущих условиях безопасность стран объединения постоянно находится под угрозой. Ракетная опасность объявлена в Московской, Самарской и Нижегородской областях. Особый режим также введен в Воронежской, Ростовской, Липецкой и Волгоградской областях. Информация опубликована в официальных каналах властей регионов или областных управлений МЧС. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также ввел угрозу атаки БПЛА. Бениамин Нетаньяху был недоволен договоренностями США и Ирана. Премьер Израиля отметил невыгодные для страны условия, в том числе по Ливану. Он пытался повлиять на мнение американского лидера Дональда Трампа через неофициальные каналы, сообщается в статье «Аксиос» со ссылкой на источники. По их данным, ливанская часть договоренности сейчас беспокоит Нетаньяху больше, чем ядерные аспекты сделки Вашингтона с Тегераном. Одна из причин заключается в том, что действия против ливанской группировки «Хезболла» имеют внутриполитическую значимость в преддверии октябрьских выборов в Израиле. Власти США выступили против аукциона артефактов с «Титаника». Речь идет о продаже на торгах более 100 раритетов, найденных в обломках судна. В том числе это личные вещи, кухонные принадлежности и предметы декора, сообщило информагентство Associated Press. В статье со ссылкой на судебные документы отмечается, что компания, владеющая правами на подъем затонувшего в Северной Атлантике судна, впервые хочет продать артефакты, несмотря на предыдущие договоренности о том, что их будут выставлять исключительно в музеях и на передвижных выставках. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, ясно, ветер северо-западный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Влажность более 70%. Днем синоптики обещают плюс 23 градуса. Вечером 17-19. Ночью облачно до плюс 13-15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
8: «Говорит Москва». Реклама.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
12: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
15: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
16: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
17: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – журналист-международник, политолог Тимур Шафир. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: «Право знать». Говорит Москва.
17: «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
7: 10:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофона Евгения Волгина. Догорает, кстати, дух Анкориджа. Европейцы в Эвиане делали все, чтобы Запад вновь выступил за продолжение конфликта на Украине, чтобы Анкоридж был перебит привкусом Эвиана. Это заявление Юрия Ушакова. Вот. Но мы про бензин говорим, Константин Симонов здесь. И несколько вопросов было от слушателей, кстати, вчера, когда мы с другими людьми еще обсуждали топливную всю эту историю. Вопрос был следующего характера. Есть война здесь у нас, и есть война в Армузе. И плюс Иран под санкциями находится не один десяток лет, и при этом у них тоже пытаются вышибать там энергетическую инфраструктуру, но у них топливо стоит копейки. А у нас как только, так сразу под сотку. Как это работает?
9: Интересный образ. Ну, давайте сейчас попробую свою точку зрения
7: давайте
9: осветить. Кстати, вот пока... Сейчас перейдем к теме, почему в Иране так, а у нас так. Просто вот пока перерыв был, читал новости в Омской области, которую мы тоже упоминали. Угу. Губернатор ввел лимит даже в Омской области на заправку 40 литров по бензину, 80 литров по дизелю. Опять же, мы понимаем, что здесь вот это элементы борьбы с такими паническими настроениями. Ну, еще раз скажем, что, дорогие радиослушатели, бензин все-таки не сахар, его впрок не запасешь, поэтому тут бессмысленно пытаться канистрами запастись и в ванну его заливать. Поэтому все-таки, еще раз повторю, в большинстве регионов у нас товарного дефицита нет, ну, а дальше будем надеяться, что все-таки нефтяные компании будут справляться с дроновыми атаками, в том числе и наращивая системы самообороны. Теперь, что касается цен по России, все-таки тоже несколько слов еще раз скажу, что да, у нас сейчас цены идут вверх, вот, и, кстати, вот мы с вами сказали, что вроде была идея подписать соглашение о недопущении роста их выше уровня инфляции, но там тоже уже сразу нефтяные компании поставили вопрос о компенсациях относительно постоянных ремонтов, и была идея, что можно включить, скажем, 1,5 рубля за литр, как раз чтобы четко зафиксировать, что эти деньги идут на постоянные ремонты, хотя я думаю, что их не хватит, но тем не менее... Такого рода дискуссии идут. Но, кстати, в принципе, правительство в данной ситуации могло бы тоже подумать и о каком-то временном снижении, например, акцизов, или, может быть, даже снижении НДС на бензин с учетом все-таки значимости этой истории. Мы же понимаем, что рост цен на бензин, он будет разгонять в целом общий уровень инфляции. Это тоже очевидно. Перевозки, логистика. Опять же, то есть любая торговля нуждается в перевозе товаров и хранении. Это все топливо, это все сказывается на конечных ценах. Поэтому тут тоже есть варианты. Я понимаю, что снижение там, даже временно акцизов, это сокращение бюджетных доходов. А в голове уже, конечно, у нас возможно снижение мировых цен на нефть. Мы сейчас об этом будем говорить. Что касается Ирана. Ну, понимаете, вот это традиционная попытка посмотреть на одну сторону проблемы и не заметить другой. То есть, когда вот мы говорим про Иран, иранские цены, мы видим только цену на заправках иранских, но на самом деле не замечаем остального сюжета. То же самое было, кстати, и в Венесуэле, где тоже очень дешевый бензин. Но давайте одновременно посмотрим и в целом на экономическую ситуацию. Вот возьмем Иран. В чем тут вот принципиальный момент? Он заключается в том, что уже много лет относительно дешевый бензин на заправках является частью, ну, как бы сказали политологи, социального контракта между правительством Ирана и населением страны. Это факт. То есть там действительно достаточно, ну, не то, что там вот бензин супердешевый всегда, вот, ну, просто написано, там на самом деле система-то несколько иная, то есть там есть определенный лимит на сверхдешевый бензин, вот, и дальше, чем больше вы потребляете, тем дороже он для вас становится, но, тем не менее, действительно, цена на иранских заправках по сравнению с нашими крайне низкая. Это в том числе связано с тем, что Иран находился и находится пока до сих пор под жесткими санкциями, и хотя сейчас Соединенные Штаты там обещают их снимать, но это отдельный сюжет. И в этом плане объем его производства заведомо выше, чем экспортные возможности, и поэтому действительно государство посчитало, что это будет эффективным ходом гарантировать низкие цены на внутреннем рынке. Тем самым государство сознательно пошло на сокращение своих доходов. Ну и на самом деле я, общаясь с иранскими гражданами, понимаю, что для них это действительно, вот как я сказал, часть такого социального контракта, что они к этому привыкли, и они уже не готовы, там, не готовы к тому, что эта система будет пересмотрена, и Иран перейдет на какие-то более, так скажем, рыночные инструменты. Ну, например, как тоже, как вот в некоторых странах Центральной Азии, там некоторые там, коммунальные услуги являются либо бесплатными даже, либо сверхдешевыми. Это часть сознательной социальной политики, к которой человек привыкает и думает, что вот как, ну и в советское время, помните, сколько стоил там свет, например, электричество, коммунальные услуги. То есть, в принципе,
7: Нет.
9: Это можно сделать и практически. Ну, можно убрать все акцизы, можно убрать НДС с бензина. И тогда у нас цена резко пойдет вниз. Вопрос только в том, что мы должны осознавать, что одновременно с этим будут сокращаться бюджетные доходы государства. Вот. И это будет означать, что здесь вы, вот если мы возьмем себя как гражданина, который, допустим, потребляет бензин и ездит на автомобиле, вы получите более дешевый бензин, но, соответственно, в других сегментах государство не сможет финансировать там, социальные проекты, образование и прочее, прочее, прочее. То есть мы тоже понимаем, что здесь возможности бюджетные государства по финансированию других статей, они будут сокращаться. Поэтому это не игра, это вот не игра, так знаете, что вот, а почему бы нам не снизить? Не игра без последствий. То есть в этом плане, если мы посчитаем, что государство должно такую политику реализовать, мы сразу в голове должны держать тот момент, что у государства одновременно будут сокращаться бюджетные доходы. Поэтому в Иране, ну согласитесь, ну, экономическая ситуация, нет, ну, мягко говоря, ну, сильно хуже, чем в России. Ну, сильно хуже,
7: здесь
9: чем в России.
7: Здесь речь идет скорее не про то, что а давайте, как в Иране. Ни в коем случае, то слушатель говорит, я не хочу, как в Иране. Никто не хочет,
9: вот,
7: как в Иране.
9: Вот,
7: здесь другая история. Здесь вопрос, понимаете, скорее того, каким образом компании, например, могут все-таки подстроиться под ситуацию, чтобы не было вот этого эффекта гречки. Налетай, подорожало. Вот примерно значит, про
9: нет,
7: это
9: ну,
7: речь.
9: Подождите. Опять же, я бы мог, конечно, и цены на других заправках привести в других странах, но не буду этого делать, потому что это тоже некорректно. С Европой сравнивать тоже некорректно.
7: Ну, у них
9: они импортеры. Да. Это некорректный прием, поэтому я его избегаю. Вот. Есть страны, добывающие, где цены гораздо выше. Опять же, с Норвегией, можно сравнить, это тоже некорректно будет. Там тоже совершенно иная социальная политика.
7: Будет,
9: и
7: наверное,
9: в чем-то и с Соединенными Штатами некорректно. Но, кстати, я могу сказать, что в Соединенных Штатах главная эта фишка, их как раз политики заключается в том, что там доля налогов очень низкая, стоимости топлива. Это тоже их сознательная политика. Сознательная политика. Они считают, что вот здесь они налоги брать
7: социальный
9: не будут,
7: договор,
9: потому что это тоже, да, социальный договор, потому что Америка – это страна, которые активно ездят, и для них это часть, ну, извините за пафос, да, их национальной традиции. У них у всех есть автомобили, и они активно ездят, там гигантское потребление топлива, но это часть вот их образа жизни. У нас, кстати, тоже к этому идет. У нас автомобилизация растет, и мы видим, что этот летний пик, он тоже же связан с тем, что наши граждане стали активнее путешествовать на автомобилях.
7: Да и в Сибири, кстати, личный автотранспорт – это самый основной транспорт, в отличие от общественного.
9: Вот, ну, я согласен. То есть старый лозунг известного литературного персонажа «автомобиль не роскошь, а средство передвижения», он тоже стал для нас действительно актуальным. У многих есть и машины, и многие этим пользуются. Вот. Но вот в Соединенных Штатах, да, у них такая налоговая политика, что они с бензина налоги не берут. У нас это часть наполнения бюджета. Когда вы говорите, что а почему бы нефтяным компаниям не проявить такую свою социальную ответственность и не держать цены низкими, опять же, давайте не забывать, что нефтяные компании, платят налоги, и прежде всего налоги на добычу. У нас так устроена налоговая система, что налогообложение перенесено на скважину, на качалку. То есть и НДПИ, и НДД, основные налоги, они платятся по факту добычи. Извините, это сколько нам не говорили про то, что сокращается доля нефтегазовых доходов в бюджете, и это отражает структурные изменения в нашей экономике. Ну, на самом деле, мы же тоже понимаем, что когда вы собираете с нефтегазовых компаний налоги, а потом еще имитируете деньги, и, собственно, у вас большими темпами растет государственный заказ, в том числе и в понятных отраслях,

0: в этом плане у нас не нефтегазовый комплекс растет, но это же тоже во многом субсидируется за счет нефтегазовой ренты. Поэтому здесь тоже эти эффекты нужно осознавать. И в этом плане мы же видим все равно, как пристально наше правительство смотрит на нефтегазовые доходы, и как только цены, например, в начале 2026 года припали, и доходы припали, ситуация стала довольно непростой. Кстати, у нас уровень государственных расходов, он растет очень быстрыми темпами. И в 2026 году мы видим, что государственные расходы растут очень быстрыми темпами, несмотря на формирующийся бюджетный дефицит. То есть государство по-прежнему финансирует приоритетные отрасли, социалку. Это, кстати, ну тоже, я думаю, что большинство радиослушателей, мне кажется, такая политика должна показаться правильной. По крайней мере, государство старается не резать расходы, а их наращивать. А где, собственно, брать деньги в этой ситуации? Поэтому, то есть, первый пункт, нефтяники по-прежнему платят налоги. Второй пункт, мы уже его разбирали, нефтяники сталкиваются с постоянным фактом, как это у нас называется, неплановых ремонтов. То есть постоянно по ним лупят дронами, они постоянно ремонтируют заводы. Но это факт, и давайте тоже это иметь в виду. Вот, то есть в этом плане это ну, ситуация, требующая в том числе и финансовых затрат, и довольно серьезных, потому что нужно это же не просто там ремонт, нужно найти это оборудование. Там ведь оборудование-то во многом было европейским, это тоже затрудняет сильно факт ремонта, то есть это не просто забор поправить, покосившийся, это все достаточно серьезные вещи. То есть в этом плане, да, есть, конечно, соблазн опять во всем обвинить нефтяные компании, но в реальности мы видим, что они несут и фискальную нагрузку, и ремонтную нагрузку, и санкционную нагрузку, потому что санкции, как мы видим, никто с нас снимать не собирается, и наоборот, даже, видите, Соединенные Штаты 17 июня не продлили исключение из своих санкций, то есть, опять же, сейчас 4 наших крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний по-прежнему являются участниками СДН-листа, самого жесткого санкционного листа, это Роснефть, Лукойл, да, Газпромнефть и Сургутнефтегаз, вот, и в этом плане опять они вынуждены придумывать, как им нефть продавать, находясь под санкциями. Вот ситуация, и в этом плане рассчитывают на то, что нефтяники в 2 раза там сократят цены, но это, честно скажу, есть... я понимаю, что эта точка зрения может не понравиться, но на это рассчитывать было бы странно.
1: Есть еще одна тема, конечно, которую нельзя обойти, за 10 минут, я думаю, можем ее коснуться, это кризис в Ормузском проливе, потому что он продолжается, потому что это, как это, перемирие по электронной почте мало что изменило, конечно, но это бог с ним. А здесь другое. Когда Трамп на полном серьезе сказал, что, возможно, Соединенные Штаты будут взимать плату за проход через Ормуз, и плюс еще 20% отгрузки себе хотят, у меня сразу возникло ощущение, как бы, точнее, вопрос, а вот Иран может брать плату за проход грузов через Панамский канал и брать себе 20% этого груза? Ну, как это работает вообще?
0: Может, конечно, если введет свои корабли в Панамский канал и заставит всех это делать. Вот так это и работает, поскольку военно-морской флот Соединенных Штатов стоит в Оманском заливе по ту сторону Ормузского пролива, на это расчет и идет. На самом деле тема действительно важная для нас, почему? Потому что тут тоже, вот мы про панические настроения говорили относительно бензина, у нас с точки зрения цен тоже, я часто вижу, формируются такие панические настроения, что все пропало, гипс снимают, Ормуз открывают, и в этом плане тут, с одной стороны, действительно, ситуация вокруг Ормуза весьма и весьма нестабильна, и поэтому, да, с одной стороны, мы видим снижение нефтяных цен на фьючерсы, подчеркну, на фьючерсы, что происходит с физикой, это отдельный сюжет, потому что там, где заключаются реальные контракты, цены падают не так быстро, как на спекулятивном рынке, но да, тренд все равно понижательный, фьючерсы по Бренту ушли ниже 80, при этом сам Ормуз, действительно, пока его, как вы справедливо заметили, статус весьма и весьма неясен, и тут разные можно образы применить.

0: я видел образ «Пролив ромашка» на тему «Закрыт-открыт, закрыт-открыт, закрыт-открыт».
1: Да,
0: и «Пролив Шрёдингера», более такой интеллектуально насыщенный. Ну, вы помните кота Шрёдингера, который то ли существует, да, одновременно и существует, и не существует тоже. Он вроде и открыт, и закрыт, и все это происходит в одномоментном разрезе. И вот тоже интересно, что буквально с утра были новости, что Оман и Иран провели переговоры. И Оман, правда, прокомментировал, что вроде как они договорились с иранской стороной платы не брать. Но вот ваше замечание справедливо, что если даже они договорились платы не брать, то Соединенные Штаты обещают плату брать.
1: Если они говорят с Ираном, еще вот это интересно, Трамп сказал. То есть в любом случае, скорее всего, они будут дожимать свою логику, взять под контроль, просто с другой стороны попытаются зайти. Все-таки вот эти логистические пути ключевые. Это же основная мысль трамповская.
0: Согласен, согласен. Поэтому я бы так резюмировал текущую ситуацию в Армузе. Соглашение, конечно, электронное, как вы справедливо тоже сиронизировали, это все здорово, но пока понять, собственно, как все это будет выглядеть, очень сложно. Я понимаю, что у Трампа начался чемпионат мира по футболу, состоялся его юбилей, ему хотелось как бы, все это встретить на позитивной волне. Впереди еще 4 июля, 250 лет американской независимости. То есть, и он это отметил вот таким элегантным ходом, подписав непонятно что. И после того, как непонятно что подписали, начались переговоры. Собственно, начались переговоры. То есть, в этом плане получается, что стороны договорились договариваться. То есть, что будет являться основой этого соглашения, не ясно. То есть, пока стороны решили, что надо 60 дней, по крайней мере, попытаться решить, и что будет дальше с тем же Армузом, абсолютно не ясно. Ну, нет,
1: Ливан,
0: мы понимаем, что там есть Израиль, который говорит, что это не наши соглашения, действительно, Ливан, и тут очень много сюжетов. И в этом плане, опять же, мы можем сказать, что пока вот с точки зрения нефтяных цен нам паниковать рано. Почему? Потому что, но на самом деле риски достаточно очевидны, они связаны, в моем понимании, не с тем, что вот сейчас цены на нефть обязательно там грохнутся, это наша главная проблема. Как раз в моем понимании наши главные проблемы, они носят среднесрочный и долгосрочный характер. А в моменте, может быть, все и не так страшно, потому что, опять же, мы с вами сказали, что Армуз то ли закрыт, то ли открыт, и каждый день здесь с калейдоскопической быстротой все очень сильно меняется и будет меняться. И опять же, нужно еще на самом деле время для того, чтобы страны залива вернули в прежний объем свою добычу и логистику отстроили, потому что на самом деле эти месяцы простоя достаточно дорого обошлись этим государством. Многие страны-потребители будут наполнять свои похудевшие запасы и стратегические, и коммерческие. То есть в этом плане спрос на нефть будет оставаться высоким. И я там со смехом читаю вот некоторые комментарии, когда я вижу, там, скажем, оценки некоторых консалтеров, что в Китае сократилось число бензиновых машин, это значит, что спрос на нефть Китая никогда не восстановит. Слушайте, ну давайте тоже не будем смешить и делать из статистических отчетов.
1: Китайцы последний, кто суетиться будет.
0: Вот такие выводы на долгосрочной перспективе в Китае. Китай, на самом деле, заметно сократил импорт нефти по понятным причинам, но за счет чего? За счет того, что он активно использовал свои коммерческие и стратегические запасы, которые составляли 1,2 миллиарда баррелей, и сейчас их все равно будет пополнять, и в этом плане Китаю нужен бензин и нужна нефть, и это достаточно очевидно. Китай как был, так и остается крупнейшим импортером нефти, и здесь как бы там свежая статистика по продажам машин не является основанием для долгосрочных стратегических выводов. Вот. И опять же, вот смотрите, очень показательная новость заключается в том, что Катар, который попытался запустить вот этот свой гигантский завод СПГ, что там произошло? Произошел чудовищный совершенно взрыв. Тоже, кстати, отдельный вопрос, как это случилось, но взрыв по масштабам, судя по всему, ну, там только 18 человек без вести пропало, то есть, судя по всему, масштаб этого взрыва, огромный. Это означает, что не так просто, это просто вот пример свежий, как непросто возвращаться к прежним уровням добычи и производства. Это касается и нефти, и СПГ. Поэтому здесь, да, в моменте мы наблюдаем снижение цен, но оно не будет обвальным, и здесь есть аргументы в пользу того, что все-таки цены будут относительно высокими. Просто для нас цена там, в 75 долларов уже кажется низкой, но на самом деле, если вспомнить январь, она кажется совершенно фантастической. Но несколько слов просто про риски, которые я обещал сказать. В чем главная, на мой взгляд, проблема? Вот возвращаясь к Соединенным Штатам. Соединенные Штаты действительно используют эту ситуацию для того, чтобы усилить свое влияние на энергетические рынки во всех сегментах. Я в этом плане называю эту войну войной водопроводного крана. То есть, когда Соединенным Штатам нужно, они этот кран открывают. Когда им нужно, они этот кран закрывают. Вот, скажем, действительно возникли опасения, что на рынке Соединенных Штатов слишком быстро дорожает бензин. Там тоже бензиновая паника началась. Взяли и закрыли этот кран. Но когда, например, Соединенным Штатам нужно было подать инвесторам сигнал, что именно добыча в Соединенных Штатах или там в Венесуэле, контролируемой Соединенными Штатами, стала надежной и интересной, а для этого нужны высокие цены, они этот кран открыли, получили высокие цены, подержали 3 месяца, уже приняты определенные инвест-решения, которые назад не переиграть, они кран закрыли. Начнутся сомнения, они опять кран откроют, потому что война начнется в любой момент, на который им выгодно. Но при этом Россия, вот вы сказали про дух анкориджа, которого больше нет, и справедливо сказали.
1: Ушаков сказал,
0: Россия на рынке энергоносителей, я даже не беру большую геополитику, является очевидным конкурентом Соединенных Штатов, и в этом плане их задача нас с этого рынка убирать. Поэтому санкции с нас снимать никто не собирается, несмотря ни на какие духи анкориджа. И, кстати, санкции против Роснефти и Лукойла Трамп ввел уже после переговоров в Анкоридже. После переговоров. Они с ноября 2025 года вступили в силу. Вот политика Соединенных Штатов, вот наши риски, которые нам Соединенные Штаты создают в среднесрочной перспективе. И вот это наша основная проблема вот в относительно длительной перспективе.
1: Константин Симонов был с нами. Константин, спасибо, ждем снова. Далее новости, я к вам в 2 часа вернусь.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В России и США есть понимание о необходимости возобновления диалога. Страны Европы в ходе саммита G7 попытались перебить договоренности в Анкоридже, чтобы продолжать войну до последнего украинца, сказал помощник президента России Юрий Ушаков, выступая на примаковских чтениях. Он подчеркнул, что всем странам мирового большинства, включая Российскую Федерацию, придется жить в условиях усиления борьбы между становлением многополярности и уходящим западным порядком, основанным на правилах. Запад ради сдерживания конкурентов готов использовать любые рычаги. ВСУ нанесли около 100 артиллерийских ударов за сутки по Курской области. Противник атаковал отселенные районы, уточнил губернатор Александр Хинштейн. Он добавил, что над регионом были нейтрализованы 76 украинских беспилотников различного типа. 5 из них несли взрывные устройства. Погибла 67-летняя мирная жительница в селе Первое Выгорное. В Рыльске была ранена 38-летняя женщина. Депутат Госдумы предложил определить правила использования искусственного интеллекта в образовании. Необходимо обязать учреждения использовать только верифицированные государственные системы нейросетей. Также нужно обеспечить защиту персональных данных учащихся, отметил глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство, передает РИА Новости. Парламентарий отметил, что искусственный интеллект – это современные возможности, которые нужно регламентировать и для которых необходимо установить пределы. Большой объем данных, алгоритмов – такая цифровая субстанция, она и позволяет развиваться, обучаться. и расширяться. И хорошо, когда мы будем правильно к этому относиться и использовать искусственный интеллект в своих целях, в своих интересах, добавил глава Думского комитета. Из-за аномальной жары во Франции была остановлена АЭС «Гольфэш». Она расположена на юго-западе страны. Из-за зноя повысилась температура воды в реке Гарона, которая используется для охлаждения ее реакторов, сообщила газета «Суд Квес» со ссылкой на компанию-оператора. Один из двух реакторов АЭС уже находился на техобслуживании, а теперь был отключен и второй, что фактически привело к прекращению работы всей станции, отмечается в статье. Ранее в 54 департаментах Франции был введен наивысший уровень опасности из-за жары. Это больше половины регионов страны. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 88 копеек, доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля и 59 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве +22, ясно, ветер северо-западный более 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают до +23, вечером 17-19 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: А вы говорите, милит.
7: Я его что?
6: Мне милит.
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
8: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: На правах рекламы.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 11:05 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Сегодня разговариваем о рынке недвижимости. Обычно летом в недвижимости наступает период относительного затишья. Так ли это в текущем сезоне? Поговорим сегодня об этом с нашим экспертом Сергей Саяпин, генеральный директор агентства «Простор недвижимость» и вице-президент гильдии риэлторов Москвы. Сергей, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
4: Друзья, напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграм говорит Москобот. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Сергей, какова сейчас активность рынка недвижимости? Есть ли спад спроса в связи с летом?
5: Рынок недвижимости, с одной стороны же, у нас как имеет сезонные тренды какие-то, да, то есть действительно там летом все уезжают в отпуска, людям не до сделок с недвижимостью, не до продажи квартиры, не до покупки и так далее. Это сезонный тренд. С другой стороны, год от года разные ситуации, и каждый год что-то происходит свое, и связано это, на самом деле, с какими-то большими экономическими факторами, то есть, да, и там с ключевой ставкой, и с тем, масса каких нюансов. Вот. Получается, что каждый год не похож друг на друга. Текущий год в определенной степени уникален. Вы знаете, летом спрос, вот, активность рынка, да, то есть количество людей, желающих продать, и количество людей, желающих купить, а спрос сейчас достаточно равновесный, этим летом, ну, мы оцениваем, что чуть ли не больше, чем весной. Хотя обычно вот как раз весной всплеск спроса, да, а здесь еще и летом он сохраняется. Удивительная ситуация. Почему же так? Почему же вот вроде период должен быть с низкой затишье, активностью, да, затишье, а тут вот так не получается. Поговорим сегодня об этом. На самом деле, скорее всего, корень этой истории кроется в огромной наличной денежной массе. Ну, по слову наличной, я имею в виду не только кэш, который лежит у людей под подушком, а в том числе и те деньги, которые лежат на депозитах. То есть это чистая денежная масса. Вот, эта масса настолько большая, что ее нужно куда-то пристраивать, и вот эти деньги так или иначе приходят на рынок недвижимости. Кто-то покупает чью-то квартиру, потом тот, чью купили, он, соответственно, свою продал, ему надо какие-то другие квартиры купить, и вот деньги перетекают по рынку недвижимости. Вот, то есть, на самом деле, лето сейчас для наших слушателей – это очень активный, хороший период для совершения сделок. Давайте сразу скажем нашим слушателям, что я сегодня буду рассказывать про общие тренды в недвижимости именно про московский регион, потому что наша компания, это агентство «Простор недвижимость», мы работаем именно по московскому региону, это Москва, Подмосковье, помогаем людям продать, купить, обменять недвижимость. Вот. Но те тренды, которые я освещаю в широком плане, да, они, в общем-то, во-первых, распространяются на всю Россию, потому что движение рынка недвижимости в регионах повторяет московские тенденции. Вот, это во-первых. Во-вторых, я говорю про общие какие-то вещи, но у каждого из наших слушателей ситуация своя, своя какая-то частная история, ему что-то нужно продать, что-то купить, может быть, да, и, конечно, такие свои частные проблемы, вот, их лучше обсуждать при контакте с экспертами по недвижимости уже именно в своем каком-то ключе, вот, поэтому и во время эфира, и после эфира нашего, да, будет работать телефон горячей линии, телефон агентства «Простор недвижимость», куда все наши слушатели могут позвонить и задать свои частные вопросы, связанные со сделками с недвижимостью. Может, кто-то хочет купить, может, кто-то хочет продать, обменять и так далее. Запишите сейчас телефон, по нему можно будет позвонить и во время эфира, и после эфира, и поговорить с хорошими, качественными экспертами, которые предложат лучшее решение. Телефон агентства «Простор недвижимость» 921-4901. 921-4901. Код Москвы 495, естественно. Звоните, консультируйтесь и во время эфира, и после эфира эксперты предложат какие-то решения. А я пока буду, наверное, рассказывать действительно общие факторы. То есть, вот смотрите, если весь рынок разделить на вторичный рынок и первичный рынок. Вторичный рынок – это те дома, которые уже построены, которые уже находятся в хозяйственном обороте, да, квартиры. Вот. А первичный рынок – это то, что строится, то, что называют новостройки. Интересная ситуация. Цены растут и там, и там. Вот знаете, Марин, ведь есть такая шутка, что бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как растут цены на недвижимость в Москве.
4: Да-да-да.
5: Вот поразительно, если оглянуться, действительно, цены на недвижимость в Москве, ну вот на долгих периодах постоянно растут.
4: Не упали, да.
5: Не упали, хотя, казалось бы, да, непростая экономическая ситуация, да, затруднено кредитование, да, коммерческая ипотека стоит дорого, но, тем не менее, по чуть-чуть, где-то 0,5% в среднем в месяц цены подрастают, а иногда бывают месяцы и процентик вырастает, да, в среднем. Понятно, что это никакая не альтернатива ни вкладам, конечно, нет, что, ну, вот прям говорить о том, что недвижимость можно купить как облигацию, это не совсем так, но, тем не менее, цены на недвижимость стабильно растут и на вторичном рынке, при этом на вторичном рынке очень гармоничная ситуация, в том плане, что, как ни странно, но даже при отсутствии коммерческой ипотеки, вот этой вот, собственно, я хочу напомнить, что еще 4 года назад с ипотекой проходило примерно 90% сделок. Примерно 90%. А сегодня с ипотекой проходит примерно, ну, по разным сезонам, по разным сегментам, где-то от 10 до 15%. Всего-навсего. При этом ипотеку берут небольшую, в среднем до 5 миллионов, чтобы быстренько ее отдать. Потому что, да, она дорогая, ее, как правило, используют именно при варианте на расширение. Однушку продать, двушку купить.
4: Ну, вот когда небольшая сумма,
5: да,
4: не
5: небольшая
4: хватает.
5: Нужна доплата, вот взяли ипотеку. Но потом быстренько-быстренько ее отдали, чтобы не переплачивать проценты, да, или там с двушки на трешку. Вот. Несмотря на отсутствие этой ипотеки, несмотря на, казалось бы, действительно какие-то сложности экономические, цены растут по чуть-чуть, и спрос гармоничен. То есть количество покупателей примерное на рынке равно количеству продавцов. Это приводит к тому, что вроде вот вы открываете какой-нибудь портал о недвижимости, да, и смотрите, о, продается огромное количество, там, несколько десятков тысяч квартир. Ну, сейчас я, конечно, себе выберу самую подходящую, да еще и поторгуюсь, уторгую продавца процентов на 10-15. А потом начинаете обзванивать, и оказывается, это уже под авансом квартира, эта квартира вообще не продается, это просто поставили рынок проверить. И бывает, даже выбрать не из чего, понимаете? Вот. Такая вот немножечко странная история. Но на самом деле эта история, она очень здоровая. То есть самое нормальное время, когда спрос и предложение сбалансированы. В этом случае нет ни какого-то резкого роста цены и нет никакого резкого спада цены, как иногда тоже бывает. Вот, поэтому это, в принципе, нормальная, здоровая экономическая ситуация. Что касается рынка новостроек, давайте так.
4: Динамика цен какая там сейчас?
5: С рынком новостроек, если вот почитать отчеты аналитиков, экспертов, то объемы продаж новостроек падают. Ну вот действительно, новостройки сейчас продаются хуже, чем они продавались год назад. Действительно, объемы продаж новостроек падают. Но цены при этом на них не падают, а растут. Поразительная ситуация. Почему так? То есть, казалось бы, что ведь если покупательский спрос снижается, то вроде как застройщики должны отреагировать снижением цен. Не получается, потому что у них высокая себестоимость, потому что у них высокая финансовая нагрузка на проект и так далее, и так далее, и так далее. В итоге застройщики эту проблему решают проще. Они почти не выводят новые проекты в продажу. Иными словами, чтобы цены сами себя регулировали и не было необходимости снижать цены, застройщики просто меньше строят. Вот такой продукт. А то, что строится, оно продается, и цены на это, опять же, даже системно растут. Поэтому, в принципе, и там, у меня плохая новость для тех, кто хочет купить себе квартиру и все откладывает, и говорит, давайте дождемся падения цен, через, там, не знаю, год цены упадут, или этим летом цены упадут, или вот сейчас там, не знаю, на майские цены упадут, майские прошли, цены не упали. Более того, май, кстати, по показателям активности рынка был один из самых высоких месяцев вообще за последние там два года.
4: По продажам.
5: Да, по продажам. Вот, поэтому, к сожалению, цены не упадут. И если у кого-то есть какие-то планы делать какие-то сделки с недвижимостью, то их надо делать сегодня, сейчас, пока к этому благоприятствует общая ситуация по соотношению спрос-предложение. Если будем чего-то ждать, потеряем время, потеряем деньги.
4: Вы знаете, да, некоторые ждут открытия, например, новой станции метро, и после этого начинают продавать квартиры.
5: Да, я с вами согласен. Действительно, открытие... А метро, кстати, сейчас строится в больших масштабах. Это очень здорово, это классно для города. Появляется... Ну, действительно, сейчас над инфраструктурой очень хорошо работает. Но Как правило, предстоящее открытие станции метро отыгрывается в цене не перед открытием и не после открытия. Оно отыгрывается где-то за год, за два. Вот уже цены поднимают в ожидании того, что вот-вот метро откроется. Поэтому, на самом деле, дожидаться, что прям вот все открыли метро и пора идти продавать квартиру, да нет такого. Да, вот, давайте скажем так нашим слушателям. Вы знаете, я же говорю, что у каждой ситуации какая-то своя, да, что-то надо продать, что-то надо купить. Лучше это, конечно, обсуждать с экспертом, а не ориентироваться даже на те какие-то мои общие слова об общих трендах, которые я сегодня говорю. Потому что общий тренд может быть, например, растущим, там, да, что цены растут, а конкретно вот в каком-то узком микрорайоне по каким-то причинам цены могут сейчас не расти, а, например, снижаться, да, или, ну, наоборот, возможно, нюансы. Поэтому лучше все это обсуждать с экспертами. И у наших слушателей всегда есть один самый любимый вопрос. Они всегда звонят и говорят, а скажите, сколько стоит моя квартира? Ну, вот примерно. И, да, это вопрос самый нам часто задаваемый, поэтому сразу могу сказать, что да, по телефону горячей линии, которая работает и во время эфира, и после эфира будет работать, наши эксперты на этот вопрос отвечают. Они помогут вам сориентироваться в цене вашей квартиры, если вы подумываете о том, чтобы, может быть, ее продать или на что-то поменять. Сориентируют вас в цене той квартиры, может быть, квартиры мечты, которую вы бы хотели купить, чтобы вы могли рассчитать какую-то доплату, что вам для этого нужно, да? Звоните, задавайте эти вопросы нашим экспертам, они каждого из вас проконсультируют в вашей именно уникальной ситуации. Код Москвы 495, а телефон горячей линии агентства «Простор недвижимость» 921-4901. 921-4901 в коде 495.
4: Сергей, буквально недавно ЦБ вновь снизил ставку рефинансирования. Это оказывает влияние на рынок недвижимости, на цены, на квартиры, на покупку?
5: Ставку ЦБ, да, снизили на 0,25% пункта. Это очень небольшое снижение, и смотрите, с одной стороны, ставка, конечно, оказывает колоссальное влияние на рынок недвижимости, за счет чего? От ставки рефинансирования, первое, зависит стоимость ипотечных кредитов. Это вот прям очень важный фактор. Чем выше ставка рефинансирования, тем выше стоимость ипотеки. Сегодня при ставке условно, ну там, по старинке, да, 14% по ставке рефинансирования, да, ипотечные кредиты стоят примерно 18-19%. Это если это не льготные кредиты, не семейная ипотека, не IT-ипотека, а обычное коммерческое ипотечное кредитование. Вот. То есть это достаточно дорогая история, поэтому, конечно же, ключевая ставка оказывает свое влияние. С одной стороны. С другой стороны, именно в моменте, как ни странно, вот это снижение ставки почти не оказывает влияния ни на динамику спроса, ни на динамику предложения. Вот что важно понять, такой вот основной момент. Когда мы с вами слушаем отчеты Центрального банка, они говорят, что вот мы очень аккуратно относимся к снижению ключевой ставки, потому что, чтобы не разогнать инфляцию, да, чтобы вот соответствовать каким-то инфляционным процессам. На самом деле, вот многие люди этого просто не понимают, дело не в текущей инфляции вовсе, дело не в том, что сегодня какая-то большая инфляция, и поэтому ставку ЦБ не снижают. Нет, ЦБ боится совершенно другого. Сегодняшняя инфляция, она уже вполне обуздана, она в нормальных рамках, и, условно говоря, исходя из сегодняшней инфляции, ставку ЦБ уже давно можно было сделать и 10%, и ниже, но ЦБ боится другого. ЦБ боится того, что если они снизят ставку, инфляция взлетит за счет чего? За счет того, что сегодня на депозитах у людей лежит огромная денежная масса. Огромная денежная масса – это почти 70 триллионов рублей. Ну, для понимания, 70 триллионов рублей – это много или мало? Доходная часть бюджета – примерно 40 триллионов. То есть у людей на депозитах лежит почти 2 годовых дохода нашей страны. И почему она лежит на депозитах? Потому что депозиты дают хорошую доходность. А это как доходность по депозитам определяется тоже ключевой ставкой. Иными словами, если сегодня снизить ключевую ставку, например, до 10%, то депозиты упадут до границы 8-9%. И люди начнут забирать деньги с депозитов и куда-то вкладывать в более эффективные инструменты. Куда? В недвижимость в первую очередь, но и в потребление, и в машины, и в холодильники, и туда, и сюда. Конечно, часть денег пойдет на фондовый рынок, часть денег пойдет в реальный бизнес, но огромная денежная масса при снятии с депозитов выплеснется на рынок и создаст инфляционные процессы. Вот этого боятся, того, чтобы от снижения ключевой ставки не получилось так, что мы завтра с вами проснулись, а вся недвижимость подорожала в два раза, потому что колоссальные деньги пришли на рынок недвижимости. Вот. И, конечно, это влияние определенное есть. Но покуда ставочку снижают постепенно, нам с вами такого ждать не стоит. Но для всех слушателей могу намекнуть, что рост цены на недвижимость, конечно же, будет и будет и будет. Поэтому, в принципе, если вы хотите выгодно что-то купить, то лучше это сделать сегодня.
4: Не ждать. Вот.
5: Или, кстати, если вы хотите выгодно продать, это тоже лучше сделать сегодня, пока хотя бы есть большой платежеспособный спрос. Дальше тоже не очень понятно, что будет, потому что, ведь, знаете, не очень бы, может быть, все хотели, чтобы деньги прямо из банков-то вдруг куда-то перетекали. Поэтому мы смотрим на это с разных сторон и допускаем, что могут быть какие-то определенные меры недопущения того, чтобы эти деньги вот прям так легко снимались с банков. Поэтому давайте, вот кому надо что-то делать с недвижимостью, сделайте сегодня. Поверьте, момент прекрасный. А я напомню, телефон горячей линии агентства «Простор недвижимость», где наши эксперты разберут ситуацию каждого из вас, предложат лучшие решения именно в текущей ситуации, да, так, чтобы ваша сделка прошла быстро, выгодно, надежно, вот, помогут сориентироваться с ценой квартиры сегодня, в сегодняшних условиях. Код Москвы 495, а телефон горячей линии «Простор недвижимость» 921-4901. 921-4901. Звоните, консультируйтесь, наши эксперты каждому подскажут лучшее решение.
4: Сергей, вот интересно, если ключевая ставка ЦБ почти не влияет на рыночную ситуацию, то что влияет?
5: Сегодня самый влияющий фактор до конца этого месяца будет это наличие семейной ипотеки, потому что семейная ипотека – это основной триггер продаж. Ну, продаж новостроек, я имею в виду, да, и уже точно известно, что вот эта семейная ипотека под 6%, которая доступна семьям с детьми до 7 лет, она до конца месяца доживает в том виде, в каком она изначально была озвучена и представлена. Уже есть заявление от и руководителей строительной отрасли, и от Минфина, которые четко обозначают, что с 1 июля условия семейной ипотеки изменятся. Другое дело, как они изменятся, вот точных данных здесь нет ни у кого, пока ни у крупнейших банков нет. Есть, ну, скажем так, намеки, подозрения, инсайды, то, что называется, да, вот, то есть какие-то внутренние данные. И одно можно сказать точно, что то, что вот сегодня семейная ипотека для всех семей с детьми там 6%, с 1 июля такого не будет. По ожидаемым данным, ипотека семейная подорожает. Скорее всего, она будет где-то 8-10% для большей части семей. Для некоторых категорий семей, ну, например, для семей там, с тремя или с четырьмя детьми могут оставить 6%, но таких семей не очень много. В основном сейчас все-таки в семьях 1-2 ребеночка. Да? Вот. И вот для них ипотека даже семейная будет стоить 8, а может быть даже 10%, потому что поддерживать ставку 6% – это колоссальная нагрузка на бюджет. Это сейчас, ну, вот прям проблема для страны. Вот, поэтому ее условия пересмотрят. Но могут пересмотреть и другие условия. Тоже такие слухи ходят. Могут сократить срок семейной ипотеки до 15 лет. Это прям очень плохо, потому что у вас сильно вырастает ежемесячный платеж на, ну, за счет срока выплаты. Вот, поэтому, опять же, пока, если вдруг кто-то нас из слушателей слушает и вот у него есть возможность взять семейную ипотеку, ну, то есть есть ребенок до 7 лет, да, она распространяется только на новостройки, но на новостройки сейчас такие классные предложения, ну, просто заглядение. Вот, намного выгоднее, кстати, чем на многие объекты вторичного рынка. Вот не на все, конечно, но на многие объекты вторичного рынка. Вот, то, конечно, воспользоваться этим есть еще вот неделя, по сути говоря. Это абсолютно реальный срок. Вы знаете, наши ипотечные брокеры одобрят вас за один день, даже если нас часто спрашивают, а можно одобрить вот ипотечника, если у него нет официального дохода? Можно. А можно ли одобрить ипотечника, если у него нет, не знаю, там, прописки? Можно. А можно ли...
4: Грамотно.
5: А если первоначального взноса нет? Да. Можно. Можно и так. Вот. И за неделю вполне реально одобрить семейную ипотеку, еще выйти на сделку, потому что, ну, вот семейная ипотека – это та уникальная возможность, которую, возможно, ближайшие потом лет 10 мы с вами просто не увидим. Поэтому, опять же, это важный триггер, он действительно сейчас влияет. Запишите телефон горячей линии 921-4901, код Москвы 495. Если у кого-то вот еще не реализовано право на семейную ипотеку, поверьте, что лучше им воспользоваться, даже если у вас нет первоначального взноса. Вы знаете, сейчас ну, условно, какие вот предложения на рынке есть, да? Часто говорят, да, у меня нет там первоначального взноса. Отлично, можно купить квартиру без первоначального взноса вообще. Ну, вот есть такие варианты, есть такие предложения. То есть не надо откладывать...
4: Ждать лучшего момента,
5: когда вы накопите на первоначальный взнос еще что-то, да? Вот. Дальше. Какие варианты есть прям такие выгодные-выгодные, да?
4: Вот сейчас прям,
5: то,
4: да.
5: Что можно... Есть варианты, которые можно сдать... дороже, то есть доход по аренде от этих квартир будет выше, чем ваш ипотечный платеж. То есть, представляете, вы купили квартиру в ипотеку, которая сама сдается, сама гасит свою ипотеку, так еще каждый месяц вам немножечко денег в кармане оставляет, и получается, что вы квартиру в итоге через 30 лет получите бесплатно, ну, или через 20 лет. Вот, такое тоже возможно. Вот, здорово. Если нет семейной ипотеки, есть потрясающие условия уникальных рассрочек. Пока еще есть. Это коллаборации с банковскими продуктами у застройщиков. Ну, например, это то, что отлично заменяет коммерческую ипотеку. Какие есть программы, например, 5% на 5 лет. Это здорово, это выгодно. Вы знаете, средний срок погашения ипотечного кредита в России от 5 до 7 лет. То есть вот обычно, если люди берут коммерческую ипотеку, они ее гасят в среднем от 5 до 7 лет. Вот под это есть специальные программы, например, 5% за 5 лет, 7% за 7 лет есть такая, или, например, 12% на весь срок, то есть даже не 18, не 19, 12% на весь срок. Вот, то есть есть такие программы. Есть что-то уже с ключами в руках. То есть часто люди почему отказываются от того, чтобы рассмотреть возможность купить новостройку? Они говорят, ну, новостройку же надо ждать, когда дом сдадут.
4: Все, кто-то думает, вот, да, что это
5: очень долго. Построят, это долго, да, там, долго. А вот потом ты ключи, там, дом достроили, а потом еще пока... то пока все, пока там будут отделочные какие-то работы во дворе делать, пока там малые формы строить и так далее. Нет, есть объекты, которые уже сданы, уже на ключах.
4: Ты и уже с отделкой,
5: пришел,
4: кстати, да.
5: Есть, кстати, и с отделкой, да. Да, ты можешь прийти, купить. Вот, и все это можно сделать. Поэтому еще раз, запишите телефон горячей линии, не откладывайте, звоните. Чем раньше вы проконсультируетесь, тем больше у вас будет времени на принятие решения. Мы можем выбрать для вас самый лучший, самый удобный момент вхождения в сделку, потому что скидки от застройщиков, они бывают вот в моменте. Сейчас они есть, и через неделю их нет.
4: И вы про них знаете.
5: И, конечно, мы про них знаем больше, чем все остальные. И если вот у вас есть какой-то конкретный запрос, может быть, даже сегодня под него нет ответа, но мы будем иметь ваш запрос в виду, и когда вот такая программа появится, такая скидка появится, мы обязательно вам про это расскажем, и, возможно, это для вас станет судьбоносным решением. Запишите телефон горячей линии, простор, недвижимость. Код Москвы 495, телефон 921-4901. 921-4901. Звоните, консультируйтесь. И во время эфира, и после эфира наши эксперты каждому будут предлагать лучшее решение.
4: Катя спрашивает, я как раз тоже хотела спросить, она спрашивает, есть ли сейчас такая опция, как быстрая продажа, но у вас есть срочная, да, продажа квартиры, такая опция?
5: Да,
4: сколько
5: же
4: по времени она занимает?
5: Ну, смотрите, всегда вопрос такой, то есть вот я что-то купил, а как быстро я могу это продать? Или этот вопрос возникает в других ситуациях, когда люди, например, не справляются с ипотечными платежами, или им надо вот прям срочно продать квартиру, чтобы что-то очень важное для себя купить. Оплатить лечение родственнику, может быть, какому-то, да, или уехать куда-то, переехать, или, там, не знаю, машину купить, из вот, а квартира ненужная. Вот. И вопрос срочности, он действительно такой один из самых частых. Если посмотреть в среднем по рынку, то вот взять статистику порталов какую-то, то сегодня средний срок экспозиции квартиры, вот самый средний срок, сколько квартир рекламируется на портале, чтобы быть продан, это примерно 110-120 дней. Мы это можем сделать за день. Вот есть такая штука, называется срочный выкуп. Да? То есть вы нам звоните и говорите, мне деньги нужны вчера. Мы говорим, ну отлично, вчера, значит, сегодня будут. Звонить, сегодня встречаемся, подписываем договор, сделали сделку, зарегистрировали за один день, завтра деньги у вас. Простая сделка, да, конечно, мы выкупаем квартиру с определенным дисконтом, но это самое быстрое решение. Для тех, кто уже имеет накопленные долги, не справляется с платежами, у кого судебные приставы уже повесили арест на квартиру, у кого даже бывает так, нам звонят люди, говорят, вы знаете, у нас условно в четверг торги по квартире, уже на аукционе
4: срочно
5: она выставлена, сегодня
4: нужны.
5: Вторник,
4: да.
5: Успеем до четверга, говорю, успеем. Вот, это называется срочный выкуп. А для тех, у кого есть время подождать хотя бы 2-3 недели, у нас есть система скоростных продаж, наша авторская методика, про которую я много рассказывал, которая позволяет продать квартиру на 40% быстрее по времени, чем это сделают все наши конкуренты, но за полную цену, то есть вообще без дисконта, с сохранением полной рыночной цены. А как это сделать? Ну, давайте, пусть наши слушатели звонят нашим экспертам, опять же, по телефону горячей линии, консультируются, и наши эксперты предложат лучший сценарий продажи так, чтобы вы на этом не потеряли денег, а продали за максимальную рыночную стоимость, но в то время, которое нужно тем, кому нужно. Звоните, консультируйтесь, наши эксперты про методику скоростных продаж тоже подробно расскажут. Код Москвы 495, а телефон «Простор недвижимости» — это 921-4901. В коде 495-921-4901. Звоните, консультируйтесь, наши эксперты реализуют ваше желание.
4: Друзья, у нас в гостях был Сергей Саяпин, генеральный директор агентства «Простор недвижимость» и вице-президент гильдии риэлторов Москвы. Сергей, большое вам спасибо, было очень интересно.
5: Всем до встречи.
4: В студии была Марина Александрова, далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. ВСУ нанесли ракетный удар по городу Алексеевке Белгородской области. На предприятии произошло возгорание, сообщили в региональном штабе. Там добавили, что пожар был оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС. Информация о пострадавших не поступала. ФАС поручила еще 16 своим управлениям в регионах усилить контроль за реализацией топлива. Речь идет о мелком опте и АЗС, а также снабжении аграриев, сообщили в ведомстве. Поручение направлено в управление Приволжского, Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов, передает РБК. Ранее Федеральная антимонопольная служба распорядилась 11 подразделениям усилить контроль за продажей топлива сельхозкомпаниям. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по нефтепродуктам, на котором поручил профильным ведомствам подготовить план мероприятий для поддержания устойчивости топливного рынка с учетом уже действующих механизмов. Кабмин Литвы во главе с премьером Ингой Ругинене объявил об уходе в отставку. Решение принято по общему согласию членов правительства на заседании кабинета. Несмотря на трудности, у нас есть чем гордиться, сделанным на благо государства и его людей, сказала премьер, передает ТАСС. Глава Кабмина и правительства были вынуждены уйти с постов в связи с переменами в правящей коалиции. Вопрос ее переформатирования встал на повестку дня после того, как Социал-демократическая партия республики в начале июня решила прекратить сотрудничество с партией «Заря» над Неманом, обвинив ее в популистской политике. Новым партнером по коалиции стала партия «Демократы во имя Литвы». В рамках этих перемен было решено перезагрузить правительство. В России намерены ограничить оборот сим-карт для вещей и eSIM. Они могут быть выведены в отдельную категорию, а для их пользователей введена дополнительная идентификация. Кроме того, планируют исключить возможность передачи голосовой информации и СМС, а также запретить регистрацию eSIM из-за границы. Сейчас на рынке насчитывается около 60 миллионов сим-карт для передачи данных между устройствами. Чаще всего они оформляются на юрлица. Правительство обсуждает меры по регулированию, рассказали коммерсанту источники на телеком-рынке. Часть ограничений в отношении таких сим-карт могут войти в третий пакет поправок к законодательству о борьбе с кибермошенничеством. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве +22, ясно, ветер северо-западный, более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до +23, вечером 17-19 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат –
1: Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: «Афиша».
1: 11:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
2: Герма Баян.
3: И Макс Челноков.
1: Сегодня вторник, 23 июня, и программа «Наша афиша». Как всегда, мы расскажем о чем-то интересном, что прямо сейчас, в эти дни, в эти минуты можно посмотреть, прийти, полюбоваться, поинтересоваться. А дело в том, что с 20 марта в музеях Московского Кремля проходит выставка, которая называется «Потомки Чингисхана. Русь и мир». И вот чему она посвящена, что там можно увидеть, прямо сейчас нам расскажет заведующий сектором зарубежного искусства музеев Московского Кремля, куратор выставки, а также кандидат исторических наук Федор Панфилов. Федор, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Чему посвящена, о чем выставка? Как ни странно,
2: вот по названию мы, конечно, не сразу понимаем.
4: Как ни странно, действительно, про потомков Чингисхана. Но, казалось бы, что они делают в Московском Кремле? И причем здесь центр нашей столицы, центр русской истории. На самом деле, связь самая прямая и неожиданная, потому что прямо в Архангельском соборе в Кремле похоронены два татарских царевича, крещенных, один из которых был зятем великого князя Ивана III. Он женился на его дочке, дочери Софьи Палеолог, то есть еще и потомки византийских императоров. И вот они оба были потомками Чингисхана. И как так вышло, что они оказались при московском дворе, да еще и заключали династические браки, вот об этом и рассказывает выставка, потому что их было, на самом деле, несколько сотен, включая родственников с 15 по 17 век. Они играли свою интересную роль при дворе, ну, в конце они были уже такими свадебными генералами, очень знатными, но их аристократическое происхождение ценилось и подчеркивалось. Ну и выставка рассказывает о том, как вообще все это начиналось, потому что понятно, что монгольское нашествие было страшной катастрофой в XIII веке, но интересно, что преодоление этой катастрофы и политической зависимости от Орды не мешало представлению о знатности потомков Чингисхана. Это были вот такая логика Средневековья, логика феодального общества. И вот только в Кремле есть вещи, принадлежавшие реально этим людям. Больше вы их нигде не найдете, но и, конечно, полной бы выставка не была без дополнений из великолепных коллекций Эрмитажа, самого большого собрания частного исламского искусства в России, фонда Баджани, и, конечно, Русского музея, Исторического музея. Тут и предметы, связанные с археологией ордынской, с началом ее истории, и действительно личные тоже памятники. Ну, в общем, там огромное количество сюжетов, которые можно было бы использовать хоть для исторического романа, хоть для остросюжетного сериала. Там такие
1: биографии. А эти потомки, прям потомки-потомки, или это, ну, как бы так, седьмая вода на киселе?
4: Нет, они прям потомки-потомки, потому что это имело значение для власти, для наследования. Дело в том, что Чингисхан умирает еще до того, как монголы вторглись на территорию русских княжеств, но к тому моменту они уже очень много всего захватили. В Евразии это огромная сухопутная империя, и он делит все между четырьмя сыновьями от старшей жены. Детей-то у него было огромное количество, но только они и их потомки, чингизиты условно, могли наследовать ему в этой империи. Правда, он сразу ее делит между ними, и начинается, чем больше рождается дальше потомков у этих сыновей, тем больше проблем, потому что все хотят бороться за власть. Но мы в основном взаимодействовали с потомками джучи, джучидами, те, кто правил в Золотой Орде, хотя она так будет называться позже. И да, они были потомками Чингисхана по прямой мужской линии, хотя, конечно, было очень много браков с другими народами, и с тюркскими, прежде всего, народами, поэтому постепенно уже в XIV веке эта монгольская верхушка размывается, и уже те самые татары, к которым ездили русские послы и князья в XIV веке, они были уже не теми, кто пришел, не монголами, пришедшими в XIII веке на эти территории. Очень много было этносов, которые смешивались.
1: Слушайте, вот так послушаешь, почитаешь историю нашей страны, получается, что у нас русских чисток-то вообще нету.
2: Мы гениально.
1: Или монголы, или немцы, или еще кто-то, французы. У нас постоянно какие-то примеси.
4: Ну, слушайте, чистых нет никого и нигде. И ну, когда хочется быть очень чистым, это уже вы знаете, как это в истории проявилось в некоторых государствах
1: плохо
4: и проявляется.
1: Да, это правда.
4: Да, другое дело, что, конечно, у нас есть традиции именно русского народа, русской культуры, которые, ну, такая центрогосударственнообразующая, да, для нашей страны, и она важна. Но не стоит забывать о том, что русское государство постоянно росло, и вот эти вот территории бывших ханств, а мы о них как раз рассказываем, то, из чего те осколки
1: Орды.
4: А где эти
1: территории? Вот на нынешней,
4: они сейчас в основном на территории России. Вообще, это почти вся Сибирь, потому что это тоже была часть Золотой Орды.
1: Была, принадлежала империи.
4: Большая часть Сибири, Сибирское ханство будущее, когда это отколется. Татарстан нынешний, да, Казань, будущее Казанское ханство. Территория, где Астрахань сейчас, и Крым, который будет Крымским ханством на время, после того, как распадется Золотая Орда. И из того, что как бы территория бывшего Советского Союза, Казахстан, тоже казахское ханство, там тоже правили чингизиды потом после распада. То есть, на самом деле, это колоссальная территория. Русские княжества никогда не входили в состав именно Золотой Орды. Они были данниками, они были политически зависимыми, но они были отдельными, вассалами, да, средневековой традиции, то есть они зависели от ордынского царя. И, кстати, интересная особенность, люди тоже очень удивляются, в русских летописях и вообще в русской традиции до Петровского времени правители Орды называли царями, их жен царицами, а те, кто еще не занимал трон, царевичами. То есть татарские чингизиды на русской службе служилые царевичи. То есть мы привыкли, что это ханы, ханши. Угу. Но нет, их вот рассматривали на таком почти императорском уровне, даже в былинах. Там какой-нибудь поганый царь Калин, он царь. И там все цари, а не ханы.
1: А они, когда женились вот на русских там цариц... Нет, на ком? Царевич...
0: Княгинях.
1: А вы сказали, что два хана похоронены даже на территории Кремля, они получили православие. А остальные, которые не похоронены, они тоже православие принимали?
4: Нет, тут есть большой нюанс. Женились на русских только те, кто крестился. И это уже довольно поздний период.
1: Мусульмане нельзя было.
4: Нет, мусульмане там довольно жестко было. То есть, если они переходили, меняли конфессию, туда они получали возможность заключать браки. Но было Касимовское ханство, которое называлось Касимовским царством, на территории современной Рязанской области, где была исламская элита, они внутри между собой заключали браки. Их, в общем, не трогали до 17 века, когда уже присоединили все ханства, и отпала необходимость возводить своих лояльных чингизидов мусульман на престол соседних ханств. Там была долгая такая политическая игра, никто не стремился никого сразу завоевать. И Казань брали до Ивана Грозного, ее брал его дед Иван III, он ее берет, возводит на престол своего правильного чингисида и уходит. И это происходит вот в ряде случаев, только потом они уже становятся частью русского
1: государства. Известна фраза «Казань брал», все это неправда из уст Ивана Грозного, верно?
4: Нет, он брал, но просто он был не первым.
1: Иван Грозный
4: как бы ставит точку, он ставит жирную точку в этом процессе, при нем уже присоединяется, но его предки, вот великий князь, собственно, получивший прозвище Великий, Иван III, он даже чеканил специальную монету для торговли с Поволжьем татарским, где было написано «Такче московская», это московская деньга, и вытеснил их местную чеканку с рынка.
1: Понятно. Мы говорим сейчас о 13-15 века, 16-й, да, вот когда самый рассвет был чингизитов на территории...
4: Ну, у нас, условно говоря, есть России. Вводная часть, первый зал, где мы говорим о том, что произошло сразу после монгольских завоеваний, как влияли, это безумно интересно, мы видим, как в искусстве, например, проявляется влияние, они приносят с собой лотос, буддийские символы из Китая, это доходит до Персии, то есть через весь континент, до Сирии, и там мы показываем, как вот, собственно, развивались отношения с Ордой в начале, когда мы от них зависели. А второй зал, это уже... потомки Чингисхана, которые выезжают к русскому двору, это 15-17 век. То есть они уже, роли поменялись, да, уже русские государи, они стоят выше, но интересно, что при дворе чингизиды были ниже по статусу только московских Рюриковичей, потомков Ивана Калиты, выше всех остальных, поэтому они не участвовали в спорах о знатности, их даже не трогали, они вот как бы были такой отдельной вещью в себе.
1: А я просто к чему право время начал спрашивать, что как долго вот это вот все продолжалось в истории России, в истории наших территорий. Ну вот Золотая Орда – это 13 век, татаро-монгольское нашествие, и до каких, прям что, до 19-20 веков?
4: Нет, конечно, нет. Золотая Орда развалится уже в
1: 14 век.
4: В 14 веке начинается жесткая резня, такая, которая называлась Великая Замятня, борьба за власть, как раз из-за того, что было очень много чингизитов. Там было по 4 хана иногда претендента в разных концах Орды. И потом происходит распад на кучу отдельных ханств, иногда даже довольно сильных и влиятельных, которые, в свою очередь, пытаются изображать из себя правопреемников и продолжателей Золотой Орды. Окончательно они все входят в состав уже сначала русского государства, потом уже Российской империи, к концу 18 века. Крымское ханство при Екатерине II.
1: Заканчивает.
4: это, по сути, последнее крупное такое. Угу. Еще были отношения с казахскими кочевыми, собственно, ханами, которые тоже постепенно входят в такой в реал влияния. Но отголоски этого доходят действительно до 19 века. Мы заканчиваем вот петровским временем, потому что Петр упраздняет вот этот особый статус царевичей. Там была прекрасная история. Один из них участвовал в заговоре сына Петра, Алексея Петровича. Его ссылают в Архангельск, этого сибирского касимовского царевича. И он где-то там, вот подвыпив, заявляет, что он на самом деле царь сибирский, потому что он потом хан Кучума. Добрые собутыльники доносят в Москву. Но тут отвечают, что сказанного в подпитии верить не надо. Тем не менее, видимо, какое-то значение это имело, потому что Петр выпускает указ лишить их титула царевича. Они просто князья. Поскольку они уже были крещены Касимовы к этому моменту, то, по сути, они становятся просто частью русского дворянства. Но, тем не менее, татарские роды эти были, и память о них, тем не менее, как-то сохранялась, и можно проследить их судьбы. Они продолжали обычно служить России как офицеры, с военными карьерами.
1: Мы перед началом эфира, перед программой в редакции завели разговор среди коллег. У нас есть некоторые представители, которые говорят, что «ну, а я как проверю?» Настоящий это шлем-шапка кучумовская.
2: Или футляр для Корана.
1: Да.

0: обычно все сложнее. Есть реальная вещь, есть еще слои придуманной биографии. Например, есть шлем, который подарил Мусин Пушкин, опубликовал слово полку Игоря. Он думал, что это шлем князя, павшего в битве с монголами на реке Сити. А он на самом деле не имеет никакого отношения к этому, он сделан на 3 века позже, но он при этом принадлежал Чингизиду, еще и правившему очень далеко, в Кашгаре, в общем, вдали от русских земель. Как-то он попал, видимо, через Сибирь. То есть у вещи есть несколько...
1: Какой-то промежуток времени все думают, что это его шлем.
0: Да, потому что в 19 веке очень вольно. Нашел красивую старую вещь, надо придумать ей интересную историю. Но по поводу того, что мы показываем, да, я не сомневаюсь в тех случаях, когда я не сомневаюсь, потому что у нас есть описи, которые дают проследить историю этой вещи с описаниями. И вообще музей Кремля никогда не показывает реплик. Это принципиальный момент. Мы не показываем.
1: Мы очень любим музей Кремля, да. Мы даже и не сомневались. Это просто надо было узнать про то, что даже если вот я, когда смотрел на Мону Лизу в Лувре, я...
2: думал о Московском Кремле.
1: Да, думал о Московском.
3: Сейчас бы на шапку на Маху посмотреть.
1: Жалко, что ее нет в Кремле. Но я не был 100% уверен, что это она. Потому что столько всего легенд ходит, столько, что ее там и хотели, и обливали, и пачкали, далее, что это хранить, где-то она хранится в запасниках, а там копии.
0: Нет, есть, во-первых, это вечное, как бы, желание, такое недоверие посетителя музея, о том, что на самом деле все заменено, все регалии заменены, но я храню государственные регалии, я знаю, что они заменены, я несу административную ответственность, там очень много золота и камней, и они все настоящие. Но дело не в этом. Действительно было много подделок в 19 веке, и много подделок на арт-рынке, он, собственно, рождается вместе с интересом к прошлому. И до сих пор многие музеи, даже иностранные, возможно, не очень хотят некоторые свои вещи так близко изучать. Но это больше касается живописи, конечно, все-таки скульптуры. А в нашем случае эти вещи практически единичные. То есть их еще можно не только проследить по документам, но вот с Семеном Бекбулатовичем единственная вещь реально... Просто на ней вышита подпись о том, что он вложил это в монастырь. Это было в Чудовом монастыре изображение митрополита Алексея, который исцелил от слепоты Ханшу Тойдулу.
1: Он, кстати, был царевичем и даже один год занимал должность великого князя всей Руси по воле Ивана Грозного. Мне вот эта фраза поразила. А какая воля? Что...
2: Семен Бекбулатович?
1: Да, Грозный решил в отпуск уйти вот так на годик-то.
0: Это такая шокирующая
2: история. За свой счет.
1: Да-да-да.
0: На самом деле...
1: В Казань.
0: Все недоумевают, опять же, русские историки с 19 века, потому что тогда, как бы, люди заложили основу изучения прошлого, но они намного реагировали очень эмоционально. И это воспринималось как чуть ли не шутовство какое-то. Вот клоунада такая со стороны Ивана Грозного, который после опричнины еще издевается над своим государством, сажая какого-то непонятного татарского царевича. Царем на Москве. Не царевичем, а царем вместо себя. Но дело в том, что Семен Бекбулатович был, ну, мало того, что он был чингизидом по прямой линии, он был еще и родственником этого Ивана Грозного некровным через его жену Марию Темрюковну. Он был сыном ее старшей сестры.
1: Понятно.
0: То есть они были свояки такие. Условно. И он был очень знатен, и, главное, был совершенно верен Ивану Грозному. Всю жизнь он ни разу не попадал в опалу. Скорее всего, там есть две, ну, версий много, но вот мне кажется, две более логичные. Одна, то, что Иван Грозный хотел проводить какие-то не очень популярные реформы, как раз после формального конца опричнины, от лица другого человека. Это частая практика. Вот не я, а вот другой царь в истории это делает. Другая, типичная для того времени, все монархи верили в гороскопы. Тогда от османских султанов до европейских королей. И тут есть история о том, что Ивану Грозному было предсказано, что в этот год умрет царь на Москве. И он сажает другого царя на Москве, причем вот очень знатного, максимально знатного.
2: Подмену такую произвел, да?
0: Все, опасный период прошел, ему дали великое княжество Тверское, он женился на очень знатной женщине из рода Мстиславских, а дальше его все боялись, и Борис Годунов, и Шуйский, потому что очень знатный, был все-таки царем как бы на Москве, его сослали на Соловки, и он там уже слепой сидел до конца смутного времени, не перешел на сторону Лжедмитрия, кстати, он абсолютно был верен Рюриковичем, и его вернули при первом Романове в Москву, где он умер уже, в общем, за 70 лет, для того времени очень такая, мне кажется, достойный человек, в принципе, интересный, по своему жизненному
1: пути. Нет, вообще это исторический факт очень необычный, и
3: неожиданный,
1: мы все, да, учились и истории, и вообще, если честно, вот эти годы смуты, правление Ивана Грозного, это всегда в школах преподается дико скучно. Это, скучно, б, это ребенку вообще не понять, потому что мы еще маленькие, там, в каком классе? Лет 10-11 начинаются эти уроки.
3: Не, ну, смута чуть позже, смута 6-7, может, класс.
1: И ты не воспринимаешь.
3: Но все равно, да, очень сложное время.
2: Я не понимаешь, как все это, почему это происходило.
1: Да, и это историческая темнота. Это прям темнота, да-да-да.
0: Это вообще один из самых интересных, то есть из этого можно было сделать столько всего.
1: Такие люди, как вы, это да, это интересно становится, но когда тебе рассказывают,

0: Педагог в школе, это совершенно, ну, по-другому выглядит. Я не говорю, что все плохие педагоги истории. Есть шикарные, потрясающие. Mm-hmm. Но вот мне достался какой-то вот такой, который... Я обожаю историю, но вот годы смуты, Иван Грозный, Лжедмитрий, это все вот настолько для меня было чуждо в ту пору. Сейчас я наверстываю, Пикуля там прочитал, всего просто кучу для того, чтобы понять, в каком государстве я живу и кто мною правил. Ну, не мною сейчас, а дома моими предками. Я хотел, Федор, вас знаете, что спросить? Вот эти все предметы. Там 150 экспонатов. Они свезены со всего, со всей России, получается. Там и Эрмитаж, и Русский музей, и как-то Марджани, да, вот фонд поддержки Марджани. Отовсюду они. Они прям вот все объединены именно, или это из того времени, или они объединены одним каким-то хозяином?
1: Нет, они объединены моей идеей выставки, моей концепцией, потому что выставка — это всегда авторская история. Ты ее должен рассказать. Всё, ты понятно. Не просто показываешь, вот у нас красивые старые вещи, пожалуйста, придите, посмотрите. Так, такой жанр есть, но это безумно скучно, на мой взгляд. Нет, там есть нарратив, есть, кстати, аудиогид бесплатный, сделанный для выставки. Я писал для него текст, который просто вводит сначала человека в тему, а дальше мы уже идем по судьбам этих людей, потому что для меня эти вещи — это не просто вот предмет там декоративно-прикладного искусства или какая-то старая серебряная коробочка в витрине. За ней стоит огромное количество там интриг, судеб, пролитой крови. Это всегда безумно интересно. То есть помимо того, что мы можем себе представить, например, как выглядела знатная монгольская женщина. Не по реконструкциям, а там реальный погребальный костюм, вообще парадный костюм, положенный в могилу, из золотого шелка, роскошный. Мы впервые показываем вот высокую головной убор боку с берестяным каркасом, подробно, как он сделан. Обычно в других музеях есть только фрагменты, это есть только коллекция фонда Марджани. То есть это рассказ, это нарратив, но все эти предметы, они вместе сплетены, встретились из разных коллекций, из разных собраний, чтобы рассказать общую историю.
0: Угу. А насколько это интересно будет именно, ну, вот, скажем так, детям, подросткам?
2: Насколько доступно там раскрываются, да, сложные
0: можно
2: темы,
0: ли, скажем так, опять продолжая тему уроков истории, ну, что ребенок поймет наконец-то.
3: Или нужно сначала врубится, что-то прочитать, освежить в памяти,
0: да.
1: Ну, я, конечно, рос на романах вроде Чингисхана, Яна, и вот там и читал Гумилева в детстве, хотя сейчас я понимаю, что это далеко от истории. Но в целом, мне кажется, что, во-первых, не надо недооценивать подростков. Они очень умные, и сейчас ребята вообще бывают очень и очень нацеленные на получение любой информации и знания. Другое дело, что, конечно, к ней, наверное, нужна какая-то небольшая подготовка. Нужно хотя бы понять, на что ты идешь. Хотя там есть аудиогид, есть фильм неплохой к выставке, который можно увидеть внутри круглого такого помещения в первом зале, есть всякие упрощенные схемы, генеалогии, но да, это непросто, но это интересно, это необычно.
3: А сколько по времени занимает примерно такой вся проход?
0: Да,
3: по выставке, чтобы прочитать ваши комментарии, подойти к каждому экспонату?
1: Ну, когда я говорю не меньше 2 часов, но в целом, я думаю, что аудиогид рассчитан на чуть меньшее время, наверное, на 1-1.5 часа. Я думаю, что если просто быстро пройти, почитав все, часа будет достаточно. Там не огромное количество вещей, просто они очень емкие по содержанию, да, каждый из разделов. Там есть тематические разделы, они прямо видны. Там и связи в искусстве, и браки ордынские, потому что другая интересная история. Русские князьяты брали в жены монгольских аристократок до середины 14 века, и мы там показываем икону, например, огромную из Ярославля с прекрасными клеймами из жития князя Федора, который привез из Орды себе жену. Его дети правили Ярославлем потом от этой женщины. Они святые, кстати, почитаемые ярославские святые. Это еще одна интересная история. То есть мы, мне кажется, там очень много того, чего обычно не знают. То есть это вот грани нашей
0: так
1: истории.
0: Так и есть, вам не кажется.
3: В школе нам про это не рассказывали.
0: Конечно.
3: Да.
0: И потом мы это тоже нигде не читали.
1: У нас с 19 века живет определенное, ну не то что презрительное, но какое-то высокомерное отношение к нашей истории вот периода Ордынского ига, хотя слово «иго»-то не использовали тогда. Говорили о пленении Ордынском, то есть тяжелая зависимость, но вот это унизительное иго, это польские хронисты потом начинают активно применять по отношению к московитам.
0: На самом... Ну, ничего хорошего никогда не применяют.
1: Любой период, какой бы тяжелым он ни был, он все равно интересный. Там много всего сложного, яркого, там все равно существует искусство. А вот это представление, что у нас ничего не было, вот мы были такие прекрасные Европы, почти рыцарями с замками, потом пришли ужасные варвары, они не были варварами, потому что они использовали много находок других цивилизаций, от бюрократии там уйгуров и тангутов до осадных машин и искусства, которое они взяли из Китая. Вот это все дикое упрощение. У нас интересная, сложная, яркая история, и то, что один из самых ренессансных наших правителей, Иван III, который построил, по сути, итальянскую крепость в центре Москвы с зубцами, как на севере Италии, и с соборами, которые строили итальянские архитекторы. При этом его дочь выходит за крещенного казанского царевича, и он ведет активную политику расширения на восток. Это показывает, что наши правители умели очень прагматично и умно подходить к интеграции разных культур. То есть все эти люди спокойно находили место при их дворе, если они приносили присягу, если они служили новому государству. И, кстати, судя по документам, все эти прекрасные кочевые аристократы очень любили хорошие вещи из Европы. Там Ногайскому бию дарили бархатную шубу с кружевом.
0: Конечно. И наверняка после того, как приняв крещение и свининку за обе щеки.
1: Но это я не берусь судить, там были вполне себе мусульмане такие.
3: Вряд ли веганами были.
0: Так вот именно, Федор, извините, ради бога, но у нас уже не остается времени, прям минута. Единственная шапка Мономаха представлена, тоже там можно увидеть на выставке. Почему? Коротко.
1: Потому что на ней совершенно точно элементы взяты из восточного искусства. То есть на самой древней ее части, на туле, так называемый цветок арабский.
0: Это который сверху.
1: Нет, это вот сама основа, вот эти восемь пластин, сверху как раз позже добавлена часть, а вот самое раннее, там явное восточное искусство и есть ордынские аналоги, мы точно не можем сказать, где она сделана, но Византии там особо не видно, а вот Восток там проглядывает, поэтому говорить об этом...
0: Страна такая, да, одна нога там, одна здесь.
1: Но при этом это прекрасная работа.
0: Это правда. Федор Панфилов, друзья, сегодня был у нас в гостях, заведующий сектором зарубежного искусства музеев Московского Кремля, куратор выставки «Потомки Чингисхана. Русь и мир», кандидат исторических наук. Федор, большое спасибо.
3: Спасибо.
0: Друзья, собираемся. До конца выставки осталось совсем немного. И идем смотреть драгоценные фляги Сулеи, шлем-шапка Кучумовская и шапку Мономаха. Да и вообще узнаем вот эту историю. Это страшно интересно. Правда?
3: Очень.
0: Да.
3: Очень.
0: Марина Александрова.
3: Ерн Бабаян.
4: Макс Челноков.
0: Оставайтесь, говорит Москва. Сейчас новости.
5: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Искаир установил исполнителя атаки на автобус с детьми в Брянской области. Это трое украинских военнослужащих, в том числе из подразделения беспилотных систем «Химера», сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, за атакой стоят командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко. Они заочно обвиняются в теракте. Организованное мероприятие по объявлению их в международный розыск. На прошлой неделе ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус детской футбольной команды из Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, 8 человек, из них 6 детей получили травмы. Киев пытается напрямую втянуть Минск в конфликт России и Украины. По словам главы МИДа, украинские власти намерены расширить географию боевых действий. Это осложнит возможности урегулирования ситуации политико-дипломатическими средствами, подчеркнул Сергей Лавров. Он назвал хамскими слова Владимира Зеленского, который потребовал навести порядок в Белоруссии. Министр иностранных дел выразил поддержку белорусскому послу в связи с атакой ВСУ на автобус с детьми в Брянской области. Госпред Ирана заявил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. В последние дни по этому маршруту прошло много нефти, отметил постоянный представитель республики при ООН в Женеве Али Бахрейни. Он добавил, что Тегеран рассчитывает, что остальные 6 миллиардов долларов его заблокированных активов будут разморожены в течение 60 дней. Бахрейни подчеркнул, что будут новые встречи на высоком уровне США. Но Иран еще не решил, когда состоятся эти консультации. Это будет зависеть от прогресса в соблюдении соглашения со стороны американцев, пояснил Поспред. В Швейцарии 21 июня состоялись переговоры представителей Тегерана и Вашингтона при участии стран-посредников Пакистана и Катара.
4: РЖД третий раз выставила на торге Рижский вокзал с начальной ценой 4 миллиарда рублей. Аукцион назначен на 7 августа. Информация опубликована на сайте электронной площадки, передают РИА Новости. Торги пройдут в электронной форме. Заявки на участие принимаются до 29 июля и будут рассмотрены 5 августа. РЖД ранее уже объявляла 2 аукциона по продаже этого актива. Торги не состоялись оба раза из-за отсутствия заявок. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 88 копеек, доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля и 59 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, ясно, ветер северо-западный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 23, вечером 17-19 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
5: Внимание! Говорит Москва. 94,8. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
5: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 12.06 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лен, здравствуйте.
8: Здравствуйте, добрый день.
0: А тема программы — дела семейные.
8: Семейные вопросы. С удовольствием поговорим о делах, связанных с расторжением брака. Да, собственно говоря, и с заключением брака. Как так заключить брак, а лучше бы еще брачный договор, чтобы потом вопросов меньше возникало. Раздел имущества. Можно ли произвести раздел имущества, например, в период брака? Многие не знают, что это возможно. Или взыскать алименты. В каком размере взыскиваются алименты? С кем остаются несовершеннолетние дети? Пожалуйста, звоните. На все эти вопросы мы ответим.
0: Наши средства связи все работают. Но, повторю, смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Также работает Макс. Заходите, подписывайтесь и присылайте вопросы через Макс. Ну и телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Пришел вопрос от Елены. Большое сообщение, смысл следующий. Они с сестрой, короче, родители написали общее завещание. Там одно, другое, другое, там разделили деньги, но они с сестрой, сестра на год старше, пришли к выводу, что они по-другому поделят это наследство. Нужно ли об этом говорить нотариусу? Нужно ли это заверять... насколько я понимаю, официально, и каким образом это лучше всего оформить?
8: Самый простой путь в этой ситуации действительно сразу все решить у нотариуса. Отказаться в пользу друг друга от части наследства, перераспределить имущество. Можно ли это делать, вот, приняв наследство, как оно есть, например, там, пополам или как им завещали родители, и потом распределить имущество? Тоже можно, но здесь больше будет бюрократии. То есть нужно будет сначала получить свидетельство каждой из них о праве на наследство, оформить это наследство, например, недвижимое имущество. Позже это недвижимое имущество друг другу подарить. Да, они родные сестры, поэтому не будет налога с дарения. Но, тем не менее, это, опять же, идти в МФЦ, это идти, возможно, к нотариусу, если какие-то доли с долями там будет что-то связано. Поэтому, конечно, самый простой путь, и тот возможен, но самый простой путь — сразу решить все у нотариуса при принятии наследства.
0: Светлана задает следующий вопрос, интересный. А про трастовые фонды вы что-то
8: трастовые
0: знаете?
8: Трастовые фонды, но не очень распространенная схема у нас в России. Где-то за рубежом, в разных странах, например, в США трастовые фонды очень распространены. Многие там делают так, например, имеют какую-то хорошую квартиру. Ну, кстати, для москвичей, наверное, это тоже такая схема была бы подходящая. Сдают ее в траст, то есть доверительное управление. И сами где-нибудь живут и получают деньги из трастового фонда. Ну, вот,
0: в смысле, а деньги за эту квартиру при
8: сдаче идут? Да. Это что такое фонд? Траст? Это управление, доверительное управление имуществом. Поэтому, ну, можно ли в России оформлять трастовые фонды? Есть ли такая схема? Да, такое возможно. Для этого нужно идти к нотариусу. Нотариус выполнит все необходимые процедуры по созданию такого фонда, и дальше будет уже распределено имущество.
0: А трастовый фонд передается по наследству вдогонку?
8: Трастовый фонд передается по наследству, по российскому законодательству.
0: И он может принадлежать не одному человеку, а нескольким,
8: может,
0: верно?
8: Может.
0: Четыре хозяина могут быть
8: трастового? Могут, но ваша сейчас задача главная — найти толкового нотариуса, который, собственно, с этим свяжется, потому что, ну, нотариусы, они привыкли к более простым, привычным схемам, и многие просто не возьмутся. Но есть и те, которые интересуются нестандартными задачами. Поэтому найдите такого нотариуса, который вам поможет с оформлением.
0: Мы с супругом прожили 18 лет. Совместного имущества... Нажили совместное имущество. Сейчас развод. Брачных контрактов и договоров не подписывали. Покупали все вместе. Но супруг говорит, что это все было куплено на его деньги. Mm-hmm. Так как он работал, а ты сидела в основном дома, воспитывала детей. Имею ли я право на половину этого имущества, которое было приобретено и вместе... Ну, в браке вместе с нашей слушательницей.
8: Дорогие друзья, когда мы вступаем в брак, мы должны понять, что с этого момента нет ничего твоего. То есть деньги, заработная плата, какие-то дивиденды и прочее-прочее, это все общее, если только не заключили брачный договор. Поэтому здесь в этой ситуации однозначно имеет право на 50%, только если она не играла в казино, не проигрывала общие деньги супругов.
0: Нам не пишут об этом.
8: Да, есть исключения, когда можно вот эти доли 50 выделить. На 50, ну, уменьшить. Mm-hmm. Это когда расходуются денежные средства вторым супругом не в интересах семьи. Ну, подразумевается, что профукал куда-нибудь, например, там, проиграл, вложил невыгодно, априори невыгодно, пропил, промотал, ну, вот как-то так. Но если исходить из судебной практики, то она категорически, если есть, то минимально, в основном это 50 на 50. То, что женщина занималась детьми, это было общее решение, я так понимаю, если 18 лет вместе прожили, всех все устраивало, и она имеет ровно такие же шансы, как и ее супруг, на получение общей совместной собственности.
0: Так, ну, про СНТ мы в прошлый раз говорили, это не ваша тема же, да, отключение летнего водопровода в квартире и так далее.
8: Ну, что,
0: ну, короче, люди выезжают на дачу.
8: Да, но это...
0: Каким образом сделать, чтобы уменьшить плату?
8: Заявление написать. Ну, здесь...
0: Мы уже говорили много раз.
8: Здесь, да, это говорилось, но, наверное, это проблема, которая многих интересует. Вы идете в СНТ и пишете заявление, что я уезжаю на столько-то, столько-то. Вернее, здесь, скорее всего, на дачу, наоборот. Из квартиры на дачу уезжают на летний период. Это уже тоже достаточно сложившаяся схема. Вы должны пойти в свою управляющую компанию, например, в квартире, в которой вы живете, кто там управляет, и написать заявление о том, что вы будете отсутствовать с такого-то по такого-то, будете на даче там-то, там-то.
0: Угу. А, Лен, вы что-нибудь слышали про возврат, значит, денег за свадьбу?
8: Хотелось бы подробностей.
0: Так, я сейчас поищу информацию.
8: Какие деньги, с кого, где?
0: Нет, история в том, что сейчас хотят налоговый вычет на свадьбу применять, что молодоженам, если это первый раз женитьба, что молодожены могут получить...
8: Стимулируют.
0: Да-да-да.
8: Единственные браки, да?
0: Налоговый вычет обратно.
8: Это законодательная инициатива. Пока это инициатива, мы воспринимать должны это правильно. Да, иногда кто-то из замечательных депутатов вот, решит таки хайпануть на семейных скрепах и на повышение рождаемости и уменьшение количества разводов, и вот такие законодательные инициативы у нас возникают. Против я этой инициативы? Да нет, конечно, да, все, что было бы полезно нашему населению, нашим согражданам, было бы здорово, но пока мы это как можем обсуждать? Мы можем только теоретически об этом говорить, этого нет в законе.
0: А, ну, вообще, если честно, это очень хорошая инициатива.
8: Почему
0: если,
8: нет?
0: Да, мало того, что это и стимуляция своеобразная, еще и как бы деньги потратила, а они потом вернулись к себе.
8: Ну, тем более, когда молодые ребята женятся, это совершенно очевидно, что им, может быть, в большинстве случаев и тяжеловато, где-то они и кредиты берут, и занимают,
0: родители
8: и родители
0: делают.
8: Скидываются, поэтому еще не успели ничего нажить, ничего заработать, и тут, конечно, было бы здорово, если что-то им вернулось. Ну, окей.
0: 795-й, это явно мужчина, пишет, несправедливо. Один работает и теряет здоровье, а вторая сидит дома, и делится все пополам. Один останется без здоровья и с половиной имущества, а вторая здоровая и с имуществом.
8: Очень легко рассуждать, и я рекомендую мужчине посидеть немножко дома, позаниматься домашним хозяйством. Говоря о личном примере, если я дома нахожусь и веду домашнее хозяйство сутки двое, ну, то есть со всеми вытекающими...
0: Потом бежать хочется.
8: Мне хочется быстрее бы на работу, быстрее бы в офис, вот уже удрать, потому что, конечно, силы это достаточно много отнимает у женщин. Почему бы мужчинам не поменяться? Ну, сидите вы дома, а женщина будет работать, зарабатывать. Ну, нет, здесь согласиться сложно, и многие женщины, я думаю, меня поддержат. Сейчас возмущено женское население.
0: Да нет, почему? Я тоже считаю, что сидение дома якобы,
8: ну, что значит
0: как
8: сидение?
0: Говорит, она
8: ну,
0: не
8: какое сидит
0: дома.
8: С утра проснулся, пошел к завтрак
0: вот
8: готовить.
0: Это надо приготовить поесть, это надо отправить в школу, в институт, это постирать, это погладить. А в большинстве своем дети, мужья и остальные члены семьи, это не самые чистоплотные люди в семье. А носки там, еще что-то там. Схватил бутерброд, кидал крошек.
8: Ну, тем более, если мама дома сидит, чего бы не разбросать-то ей-то? Надо же чем-то позаниматься.
0: Это... Недавно, опять же, была инициатива из Госдумы, я не знаю, каков вердикт и будет ли она принята, что домохозяйки сделайте такую профессию.
8: Профессию
0: домохозяйки.
8: Тоже.
0: И за это платить зарплату, прожиточный минимум и начисление пенсии, чтобы было.
8: Да.
0: Потому что вот это вот, она дома сидит, и она ничего не делает, эта мысль многих триггерит, потому что якобы вот у половины населения сегодня, да не только нашей страны, мне кажется, и мира, что сидение дома и заниматься домашними делами, это, ну, это легче легкого.
8: Легче легкого, да. Кроме того, что еще домашними делами, еще нужно заплатить коммуналку, да, нужно потом позаниматься тем, что...
0: приходит муж, еще надо ублажать его.
8: Естественно. Ну, очень много всего. Всем купить какие-то вещи, сходить в магазин. Просто возьмите и посчитайте. Если нанимать, например, какую-то помощницу по хозяйству, сколько это будет стоить? Вот сколько это будет стоить? И прикиньте, действительно ли это такой труд, который не труд. На самом деле все не так, как вот мужчина считает. Поэтому не соглашусь.
0: 819-й пишет, в каком размере платятся сегодня алименты, как суд определяет размер, исходя из средней зарплаты, а какая она, так улетела, а какая она сейчас средняя зарплата по стране?
8: Ну, тут по регионам. По поводу алиментов, алименты начисляются в процентном соотношении к заработной плате. На одного ребенка 1/4 заработной платы и иного вида доходов, вот здесь подчеркиваю, поэтому если сдается что-то в аренду, получаются денежные средства регулярно, если приходят, ну, дивиденды какие-то, например, это все тоже в этот доход входит, алиментно облагаемый. Поэтому 1/4 на одного ребенка, 1/3 на двоих детей, то есть по 1/6 каждому, и половина на 3 и более детей.
0: Угу. Дамир, развелась пара, мать с 2 детьми живет на съемной квартире, а муж приобрел мотоцикл за 1 000 000 и оформил его на свою маму. Как все это оспорить?
8: Очень сложно будет оспорить. Нужно понимать, когда приобрел, если со счета ли приобрел. То есть здесь вопрос уже доказывания. Например, может быть такая ситуация. На счету были денежные средства, он, когда они уже разошлись, и фактически, и юридически берет с этого счета и приобретает, ну, со своей карточки идет расплачивается, приобретает, но оформляет на свою маму. Это одно, тогда можно признать эти денежные средства, взыскать не имуществом, сразу говорю, а взыскать денежные средства. А если он наличку откуда-то там взял и ничем это невозможно подтвердить, ну как ты докажешь, что это те самые деньги, которые он когда-то припрятал?
0: Тоже большое сообщение, значит, короче, смысл следующий. Муж, жили-были мужчина с женщиной. Женщина взяла фамилию мужа, а свою фамилию она они развелись. Uh-huh. Возвращать она не хочет, но муж требует возврат фамилии uh-huh. и хочет подать в суд, если не фамилию, то 1 000 000.
8: Бесперспективно совершенно. Это муж посмотрел какие-то, видимо, западные фильмы или что-то в этом духе. У нас такой возможности законодательной нет, потому что ее нет. Ни деньги он не взыщет, ни фамилию не вернет. Это могу сразу однозначно сказать.
0: Но фамилия-то, получается, все-таки его собственность.
8: Ну, это не собственность его. У нас по это семейному кодексу имя. при заключении регистрации брака можно выбрать фамилию, либо добрачную оставить, либо, соответственно, брачную фамилию мужа. Ну, вот в этом случае была фамилия мужа. Она сохраняется, вот так в законе написано прямо, она сохраняется после расторжения брака, если того захотела женщина. Это только ее волеизъявление. Поменять ли фамилию, ну, например, uh-huh. вернуть себе добрачную, либо оставить вот эту фамилию мужа. Поэтому все движения по возврату фамилии либо взысканию денежных средств за красивую фамилию, они бесперспективны.
0: Продолжаем возмущаться профессией домохозяйки. Так, и вот Макс пишет. Стоило
8: ожидать.
0: Да, очень тяжелая работа. Машинка стиральная сама постирает, сушилка все высушит, робот пропылесосит, а курьер продукты из магазина принесет. Очень тяжело домохозяйке, как сейчас. Тяжело домохозяйке. Тут еще написано без единой запятой и так далее. Макс, это ваша точка зрения. И мне, если честно, вас жаль. Вы свои, я не знаю, женатого или там, может быть, мама, кто из подруг, знаком, кто-то
8: откуда
0: дома сидит.
8: Откуда эта психологическая травма?
0: Вот именно, поговорите с ними, поговорите, что за странное, чтобы стиралку постирать, надо вытащить эти вещи, надо перебрать, потому что обязательно туда засунут носки,
8: Да, это вот проблема всегда.
0: Вот именно, майки надо
8: либо
0: наизнанку.
8: Либо темные вещи вместе со светлыми.
0: Поставить пылесос робот просто так тоже не вариант. У кого, вот у меня, например, робот-пылесос постоянно залезает под диван, и я за ним слежу, я хожу по пятам или под шкаф, чтобы закрыть, но я хочу, чтобы он там пропылесосил. А он туда залезет, пропылесосит и обязательно застрянет, и мне приходится лезть.
8: Это очень тяжелый труд, и он незаметен. В этом проблема. Мужчина приходит домой, и складывается впечатление, что ну вот все в порядке, все так и должно быть. Ну, а вот возьмите свою супругу, отправьте на недельку отдохнуть куда-нибудь на море и побудьте в этой атмосфере, и потом посмотрите, что будет через неделю с вашим жилищем. Ну, тут сложно оценивать, конечно, это все очень субъективно, и женщины, кстати говоря, бывают разные. Есть такие женщины, действительно, которые ничего не делают, им уже и наняли и домработницу, и уже и кухарку, и все. И вот одни няньки вокруг, у одного ребенка три няни, и собственно, она сидит, занимается исключительно своим маникюром. Такое есть, такое тоже есть. Но имеют право такие женщины тоже на раздел имущества и получить деньги? Да, имеют. Презюмируется еще и, что это общее решение. Если вы живете в таком укладе годами, десятилетиями в браке, значит, вас все устраивает. Вы так решили совместно, распределили свои семейные обязанности.
0: Добрый день, Елена. Мы хотим приобрести квартиру, но сделка возможна только в июле, в конце июля. Продавец еще не вступил в права. Да. О цене договорились. Можем ли мы уже сейчас начать ремонт с согласия продавца? Какой договор лучше всего составить, чтобы продавец не смог отказаться от сделки в будущем или повысить цену после ремонта?
8: Предварительный только здесь подойдет договор купли-продажи, потому что соглашение об авансе либо о задатке заключать сейчас не представляется возможным по причине того, что квартира еще не в собственности, как я понимаю из этого сообщения. А вот предварительный договор с условием при вступлении в права, при регистрации права собственности о дальнейшей продаже, можно ли сейчас так поступить? И о компенсации денежных средств в случае отказа от совершения договора либо о дальнейшем понуждении к заключению основного договора можно. То есть конструкция, которая вам подойдет, это предварительный договор купли-продажи, даже где все эти нюансы нужно предусмотреть.
0: Следующий вопрос, я думаю, Елена не знает, но я тут подшаманил, посмотрел, так, и все и сейчас расскажем. Добрый день, в следующем году нам 55 лет совместной жизни. Угу. А какие выплаты нам положены? Спасибо, Владимир и Тамара.
8: Елена действительно не знает, Максим.
0: Смотрите, значит, да, на федеральном уровне специальные выплаты именно к 55-летию брака нет. Но в Москве с 1 января этого года, именно москвичам, если они живут в Москве, выплачивается за 55 лет 37 062 рубля.
8: Ой, красота. А каждому или семье?
0: Не сказано? Я думаю, это в семью.
8: В семью. Да. А какой-то ценз проживания такого
0: 55
8: там?
0: Лет.
8: Нет, жить в Москве, потому что вот пенсию, допустим, начисляют 10 лет, надо прожить
0: нет,
8: в Москве.
0: Нет, этого нет. А сейчас?
8: Вот интересно.
0: Брак должен быть официальным и непрерывным, если пара разводилась, а потом снова поженилась, учитывая только продолжительность последнего союза. На момент юбилея хотя бы один из супругов должен быть зарегистрирован в Москве. Ага. В отдельных субъектах могут требовать, чтобы пара прожила в регионе определенное количество лет, например, не менее 15. Иногда добавляют условия про стаж работы или другие местные критерии, но в Москве этого нет.
8: Нет.
0: Да. А вот в Московской области там сумма будет скромнее, вы получите 6 тысяч рублей. А вот в Ханты-Мансийске, Лен, за 55 лет какая сумма?
8: Ну, мне кажется, там север, там денежек
0: 55 много. 55 тысяч рублей.
8: Вот, ну, кстати, это очень логично. Это логично,
0: да.
8: 55 лет по 1000 за год.
0: Да, в Тюмени 25, в Калужской 6 тысяч.
8: Ну, интересно. Вот,
0: короче, Лен, есть повод продолжать быть женой.
8: Да.
0: Так, что еще? Это
8: а
0: надо
8: промежуточные
0: прийти...
8: выплаты не предусмотрены?
0: Есть 10, есть 15.
8: А есть такой? За 10 лет, за 15?
0: Сейчас я посмотрю. Есть и 10 лет, слушайте, и 20.
8: Это, я действительно этого не знала. Это очень интересно.
0: Это есть. А, вот смотрите, за 10 лет... Так, всплывает, что периодически обсуждают инициативу. Например, ЛДПР предлагал за 10 лет, за 5 тысяч, за 10, 10,
8: это
0: за 15, 15,
8: это,
0: да.
8: Этого нет, наверное.
0: В Москве выплаты есть, но только с 50 лет.
8: С 50, но, да, многовато. Промежуточные. ЛДПР молодцы, будем их поддерживать за 10 лет, видите, за... Молодцы.
0: Но дело юбилей, в том, что он 50, 55, 60
8: там
0: считают.
8: Там золотая свадьба как
0: да,
8: раз.
0: Да, вот лет. В других тоже 60, 50 лет, 60, 70, кто к 70 годам кто-то вместе
8: то есть,
0: живет.
8: Ну, на самом деле мелочь, но приятно. Так вот, если рассудить даже 30 тысяч, ну, это же приятно, когда государство о тебе подумало, позаботилось, опять же, та самая политика скреп.
0: Нет, я просто где-то я читал, что есть вычеты, я не знаю, может быть, это правда была инициатива, и она не вступила в силу, что вот хотели выплачивать и в 10 лет, и в 15.
8: Ну, видите, было предложение.
0: Сейчас перед выборами еще что-нибудь предложат. Да. Пишет наша слушательница, ура, спасибо, у нас все сходится. Они, ну, получат Тамара и Владимир по эти 37 с чем-то тысяч рублей. Да.
8: Хорошо.
0: Муж посидел с двумя детьми, пока я работала, без конца звонил с вопросами, что и как делать. Удивлялся, что я это успевала и при этом еще и работала из дома. Ну, вот вам и пример как раз. Вы знаете, однажды в Великобритании, в Лондоне, один журналист решил провести эксперимент. Он сначала повторял все действия, что делает жена по дому. Вот, а он заработал, значит, я уж не помню, что там, чтобы не соврать.
8: Инсульт. То ли инсульт.
0: Ну, короче, ему стало плохо. Во-первых, он ничего не успевал, во-вторых, у него ничего не получалось, и он не смог. А вот когда он начал повторять, что делает его 5-летний ребенок, он заработал инфаркт. Угу. Поэтому, господа, каждый на своем месте. Вот положено вам, не знаю, ходить на работу в офис, вот и работаете. Положено, а так сложилось, жена сидит дома, она не сидит, она тоже работает, готовит еду, убирает, стирает, значит, так и положено.
8: То есть она и дома работница, и репетитор, кстати.
0: Конечно,
8: говоря, сколько нервов надо с ребенком уроки сделать.
0: Поэтому не надо сравнивать и говорить, что вы работаете у себя в офисе, за рулем, на своем предприятии больше, чем тот человек, который помогает и быт держит в вашем доме. Елена Сенина сегодня наш народный адвокат. После новостей продолжим.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 12:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о поражении цехов производства беспилотников ВСУ дальнего действия. Российские войска также нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах украинских войск. Потери противника за последние сутки составили около 1300 человек. В том числе в населенном пункте Красный Лиман в ДНР были уничтожены 35 боевиков ВСУ. В этом населенном пункте силы российской группировки «Запад» заняли 5 опорных пунктов. От формирований противника зачищены 52 здания. В Пензенской области вводятся ограничения на продажу автомобильного топлива. Они действуют с сегодняшнего дня, заявил губернатор Олег Мельниченко. Это нужно, чтобы сохранить стабильную обстановку на внутреннем топливно-энергетическом рынке, пояснил глава региона. По решению оперативного штаба заправка на АЗС теперь осуществляется только в бензобак автомобиля. Для физлиц продажа бензина ограничена до 100 литров на одну машину, дизтоплива до 200 литров. Важно уйти от искусственного дефицита и его негативных последствий. Сколько мера будет действовать, зависит от ответственного потребления ресурса, добавил Мельниченко. В Госдуме предупредили о предложениях мошенников срочно перевести пенсионные накопления. Таким образом, аферисты намерены получить доступ к средствам пожилых людей и их персональным данным, рассказал член Комитета по информационной политике Антон Немкин. Злоумышленники представляются сотрудниками социального фонда, негосударственных пенсионных фондов или финансовыми консультантами и убеждают граждан срочно перевести накопления в другой фонд, якобы для получения повышенной доходности или сохранения средств, сказал депутат в комментарии РИА Новости. Парламентарий пояснил, что такие схемы обычно строятся на доверии и недостаточной осведомленности людей о порядке управления пенсионными накоплениями. В Минтруде сообщили о продлении приема заявок на конкурс «Семейная столица России». Обращения принимаются до 1 июля. О своем желании принять участие в мероприятии заявили уже 55 городов, отметили в пресс-службе ведомства. Прием заявок на конкурс стартовал в начале мая. Мы постепенно расширяем круг вовлеченных в реализацию семейной демографической политики. Ее первыми новыми субъектами стали работодатели. Уже в 80 регионах внедряются те или иные нормы корпоративного демографического стандарта. Следующий логический шаг – выход на уровень муниципальных образований, сказал Антон Котяков. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, ясно, ветер северо-западный, более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают 17-19 градусов, ночью облачно, до плюс 13-15. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
5: «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да, а также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
11: Дамы и господа, заводите свои моторы!
5: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
11: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. говоритмосква.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Право знать. Говорит Москва.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
12: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
0: 12.36 в Москве. Эфир наш продолжается. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Елена Сенина. Лена, здравствуйте.
8: Здравствуйте, добрый день.
0: Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Телефон прямого эфира 7373948, код 495. Здравствуйте.
13: Здравствуйте. А можно к Елене Сениной задать вопрос по судебному процессу о начислении пенсии?
0: Ну, пожалуйста.
8: Попробуйте, но не гарантирую. Немножко не мой вопрос. Ну, давайте попробуем.
13: Да, давайте. Спасибо. В 2014 году воспитатель вышла на пенсию. И ей за три года Красногорский, Московской области пенсионный фонд не засчитал ей три года трудового стажа. И она сейчас подала в суд, а пенсионный фонд все равно отказывается ей эти три года засчитывать по причине того, что она в свое время работала сколько-то лет в семейном санатории воспитателем, и там три года этот санаторий, ну, юридически одно название имел, потом он, по-моему, поменял название, но все осталось то же самое, даже главврач. И когда ее принимали на работу вот в первый период этого санатория, ей не поставили в начале трудовой деятельности круглую печать, а поставили только прямоугольный штампик. Но это, видимо, по причине того, что там две недели...
0: Слушайте, слишком подробно не надо рассказывать. Давайте вопрос в чем? Вы хотите подать сейчас
13: в
0: суд?
13: Да, и пенсионный фонд... Вопрос. Пенсионный фонд отказал ей, и человек вот с 2014 года недополучает пенсию из-за того, что нету этой несчастной круглой печати. А при увольнении ей поставили эту печать, а она просто не посмотрела, не обратила внимания, не проверила. Но мы же всегда доверяем...
0: Так, подождите, ей поставили печать, а куда делась документ, где печать стоит? Куда делся?
13: Ну, это трудовая книжка.
0: Лен, вы поняли
13: вопрос? Он у нее на руках, она с ним и ходила в пенсионный фонд. Но при приеме на работу, вот второй раз мне приходится повторять, ей отдел кадров не поставил круглую печать, а только штампик. Угу. Санаторий «Парус». Санаторий «Парус».
0: Санаторий существует?
13: А при увольнении... А дело в том, что этот санаторий находится в Украине. И она смотрела в интернете, он разбомблен на сегодняшний день, некуда посылать запрос.
0: Понятно.
8: Так, значит, не гарантирую то, что ответ я дам правильный. То, что сейчас посмотрела вот сразу по ходу
0: беседы
8: ваших пояснений, сомневаюсь, что речь идет о печати, и в этом проблема. Потому что, в принципе, факт признания факта наличия трудовых отношений, коль скоро есть трудовая книжка, есть одна печать, ну пусть она там не круглая, но есть при увольнении печать, которая стоит круглая. То есть, собственно говоря, признать в судебном порядке вот эти три года не представляет большой сложности. В чем может быть сложность? Нужно смотреть основания, по которым они отказывают. Так как стаж должен быть подтвержден именно в образовательной организации, то есть в трудовой книжке или в договоре должна называться строго должность воспитателя. Тип учреждения – это должен быть тип учреждения образовательной организации. Вы говорите о санатории. Это не может быть и не должно быть просто должность по присмотру, уходу. Тогда стаж могут не пересчитать, не засчитать этот стаж. Вот, может быть, в этом проблема, в этом санатории она, вот эта структура, в которой она работала, она имела образовательный характер? Воспитателем она была в какой структуре? Может быть, она там не была оформлена как образовательная структура этого санатория? И в этом проблема.
13: Нет, это по всей, это санаторий, профилакторий. Я так понимаю, что это оздоровительный такой.
8: Оздоровительный, понимаете? А для того, чтобы зачесть ей в стаж воспитателя, педагогический, по факту, это педагогический стаж.
0: Да нет, но она
8: стаж.
0: До этого же ей зачли эти, а нет, 3 года...
8: Нет, нет, ей зачли другое. Она, видимо, потом работала где? В детском саду работала? Она дальше где
13: потом
8: работала?
13: Потом она что? В детском саду. Детском, но дело саду. В том, что когда вот этот парус менялся... Секунду. Дело в том, что когда вот 3 года она отработала в этом парусе, потом они там как-то свои реквизиты или что-то меняли, и она оставалась на своем рабочем месте, но только реквизиты вот эти поменялись у этого паруса. Ей же вот после этих 3 лет, вот этот стаж, сколько лет еще она там отрабатывала, ей же засчитали.
8: Разберитесь, в чем там проблема, потому что если она работала
13: вот
8: воспитателем в детском саду,
13: пенсионный фонд
8: может отказывать по формуле.
13: Пенсионный фонд именно отказывает из-за того, что нету круглой печати о приеме на работу вот изначально.
8: Ну, давайте так, вот на эту часть вопроса, если отказывают да. только по этой причине, достаточно да. легко это оспорить в судебном порядке, да. подать в суд да. на признание факта наличия трудовых отношений вот в этот период, который да. интересует трехлетний, но обратите внимание на то, что это было за учреждение.
0: Нет, если пенсионный фонд, проблема главная, нет круглой печати, значит, ее
8: нельзя. Я сомневаюсь в том, что пусть... проблема именно такая. Если такая, то можно идти в суд.
0: Да.
8: Но...
13: А она уже в суде, и она уже подала. Но дело в том, что возмущает позиция пенсионного фонда, которая теперь вот на этот судебный процесс прислала возражение. А человек уже возрастной, уже и здоровье.
8: В этих возражениях что, о печати речь идет?
13: Они прислали возражения на ее исковые требования.
8: Я понимаю, там речь идет о печати, либо все-таки, как я думаю, печати, речь идет не о печати, а о должности и о характере учреждения.
0: О печати.
8: Если о печати, то суд поправит пенсионный фонд и вынесет положительное решение. Если не только о печати, а о том, что это был санаторий, а не детский сад, и это не педагогическая должность и не должность воспитателя, вот здесь будет проблема.
0: Может, она с детьми работает? Воспитателем в санатории.
8: Нужно, чтобы статус был образовательной организации.
13: Да, она работала именно с детьми, потому что когда она переехала
0: как
13: в Московскую область, она уже конкретно
0: анимация.
13: В детском саду работала.
0: Смотрите, вот...
13: Она профессиональный воспитатель.
0: Да, отлично. Вам адвокат сказала, что этот вопрос можно решить через суд. Это первое. А второе, вы тем более, что вы сказали, что она уже обратилась в суд.
13: Да.
0: Давайте подождем, что суд какое решение вынесет, потом звоните и расскажете. Елена Сенина
13: хорошо,
0: вас послушает.
13: Спасибо.
0: Пожалуйста. Мы только время зря теряем, мы догадки.
8: Это
0: догадки. Человек не носитель информации в конечной инстанции, поэтому тяжело так. Андрей Валерьевич пишет: слушаю вашу передачу и понимаю, какая у меня идеальная семья. Даже спросить у вас нечего. Прекрасно, Андрей Валерьевич, так и живите дальше. Алло.
14: Добрый день.
0: Добрый день.
14: Меня зовут Андрей, я проживаю в муниципальной квартире. У меня нет счетчиков на горячую холодную воду. Обращался в РЭО, чтобы мне поставили. Мне объявили 35 тысяч за 4 счетчика плюс установку. У меня маленькая пенсия. У меня пенсия 26 тысяч. В долги я залезать не буду. Мне предлагали где-то занять денег, допустим, и установить. Но так как у меня муниципальная квартира, я так думаю, что вообще-то это государственная квартира. И поэтому... муниципалитету принадлежит. Причем все это, что если я не собственник, почему я должен платить деньги такие?
8: Смотрим.
0: Да. Так, и в итоге вы сейчас платите за квартиру?
14: По 15 тысяч. 13,
8: ну, по общему.
14: Да, вот, в общем, то
0: 8
14: придет.
0: Ну, так оно
3: везде. Так, ну, смотрите, вы быстренько посмотрели вот сейчас, да, что нам говорит интернет. Интернет нам говорит, что за установку счетчиков в муниципальной квартире платит собственник жилья, то есть муниципалитет. Вы в муниципалитет с этим вопросом обращались?
14: Нет, не обращался, я в префектуру звонил.
3: Так, что говорят?
14: Мне сказал там секретарь, что можно пойти, допустим, в ФАЦ, написать заявление
3: так.
14: На портал города Москвы. Вот этот,
0: вот. Ну и да. Что же вы не пошли?
3: Вот мне то же самое сейчас выдают, я быстренько в интернет посмотрели, уточнили, ровно то же самое. Вы правы, но нужно проявить активность, нужно хотя бы до МФЦ дойти.
14: Я извиняюсь, простите, я вас перебиваю сейчас. Я ходил в РЭО, писал заявление, но это несколько лет тому назад.
0: Мы уже это услышали, вам нужно сейчас.
14: Дайте, я говорю. И мне сказали, что моя очередь будет, если я буду как не собственник устанавливать. Значит, у меня моя очередь будет тысячная. Ждите ответа, вот и все.
3: В суд на них подайте на бездействие, но заявление-то нужно сначала подать. Вы на словах услышали от них неприятную информацию о том, что вас поставят на очередь, и вы будете тысячи каким-то? Нет, вам письменный же отказ никакой не дали?
14: Письменный есть отказ у меня, не отказали.
3: Написали, не отказали.
14: Да, что у меня будет очередь там тысячная, ждите, а так...
3: То, что вы можете сделать по закону, если вам не отказали, но бездействует длительное время, не...

0: ну, речь не идет о том, чтобы вы платили самостоятельно, но должностные лица должны выполнить свою работу. Они ее не выполняют. Можно ли на них жаловаться? Можно.
1: Спасибо. Пожалуйста.
0: Всего доброго, удачи.
2: Так, Елена нам к предыдущему звонку дополнение прислала. Круглая печать в трудовую книжку ставится один раз, только при увольнении. Там нет ошибки. Причина в том, что пенсионные взносы за нее не стали перечислять с Украины.
0: Угу.
2: Из Украины с Украины.
0: Ну, тут это не влияет на, соответственно, трудовой стаж. Она же работала, и это никем не оспаривает.
2: Так, там трудовой стаж не считается. Ей просто 3 года не засчитали.
0: Пусть наш пенсионный фонд подаст в суд на этот украинский санаторий. И разберется с ним.
2: Ну, и так она до конца ничего не получит.
0: Нет, нет. Ну, она-то от этого не должна страдать. Работник не должен страдать от того, что они взносы не перечислили. С взносами пусть разбирается пенсионный фонд с непосредственно работодателем.
2: Здесь был какой-то вопрос интересный про асфальт. Такого вам еще не задавали.
0: Асфальт, да? Так, ну-ка, удивите
2: Лена,
0: меня.
2: Лена, у вас есть асфальт?
0: Асфальт.
2: Нет. Перекопали весь двор при устранении, значит, какой-то аварии, меняли трубы. А, все потом засыпали, но асфальт не положили. А, так в грязи и живет целых 3 дома. Как добиться восстановления асфальта во дворе? А также хотим пешеходных дорожек. Каков алгоритм действий?
0: Ну, когда мы учились в университете, нам рассказывали, что государство, вот есть такая теория общественного договора, когда граждане государства, они договариваются с этой абстракцией, с государством. То есть мы платим налоги, мы служим в армии, защищаем родину, а родина нам тоже что-нибудь дает. Вот такие договорные взаимоотношения. Поэтому здесь, ну, что сделать? Есть администрация района. В администрации района есть службы, которые отвечают вот за конкретный участок дороги и за ремонт. Нужно пойти пожаловаться, написать коллективное письмо, коллективное обращение. Сейчас все очень любят писать в администрацию президента. В принципе, тоже это неплохо, потому что оттуда спускают вниз, и уже когда есть пометка, что это пришло письмо из администрации президента и на контроле, ну, наверное, это наиболее эффективно, чем напрямую идти. А так, ну, почему бы и не сходить, и не разобраться в администрацию? С коллективным обращением будет поинтереснее.
2: Отлично. Так, еще. Может ли самозанятый заключать договор с физическим лицом... оказание услуг по строительству, вот так я сформулирую, потому что написано, не поймешь что.
0: А, ну, здесь уже это идет тогда предпринимательская деятельность, тогда нужно ИП оформлять. Что такое самозанятый? Даже из лингвистической, из самой формулировки «сам». Вот, это то, что делаешь сам, там, ногти пилишь, как это, да, там, многие занимаются, оформляют самозанятость, убираешь, там, каким-то клинингом занимаешься, то есть, это то, что делаешь самостоятельно, если ты привлекаешь еще и других лиц, специалистов, то это уже предпринимательская деятельность, которая предполагает наличие регистрации как минимум ИП.
2: Добрый день. У меня молодой человек. Хочу оформить ему постоянную регистрацию в квартире. Будет ли он потом иметь какие-то права на нее, не имея при этом доли?
0: Ну, никаких прав, кроме как права проживания, он иметь не будет. Вы сможете его и выселить,
2: не, ну почему? У него
0: и снять
2: будет право
0: регистрационного учета.
2: Ходить в поликлинику, например, право голосовать, ну, по месту жительства.
0: Тут речь идет о том, на квартиру будет иметь право,
2: ну, понятно,
0: или нет.
2: Вопрос,
0: на квартиру
2: какие-то
0: нет.
2: Какие-то права у него есть, задали.
0: Прав на эту квартиру он никаких не приобретает, регистрацию оформлять можно. Если в дальнейшем предположить, что вот, ну, отношения расстроились, и, ну, нужно будет его снимать с регистрационного учета, а он пропал и не снимается, то можно будет сделать это в судебном порядке.
2: Так, еще гражданин...
0: А зачем постоянную вы хотите оформлять? Ну, оформите временную.
2: На 5 лет, например.
0: Проверьте отношения на годик.

0: Например,
1: в том-то а дальше и дело, да. Иностранный гражданин, значит, с ВНЖ, так, полученным в Санкт-Петербурге, постоянно место проживания там же, выехал из России для того, чтобы заменить паспорт.
0: Так.
1: Вот, так, Россию через Краснодар он выезжал. Далее он планирует временно пребывать в Краснодаре в съемном по договору аренде жилье. Может ли человек подать уведомление о замене паспорта в Краснодаре?
0: Замена паспорта иностранного гражданина.
1: Да.
0: Ну, что, как можно в Краснодаре?
1: Через посольство, одним словом.
0: Ну, какое у нас посольство в Краснодаре? Я не знаю в Краснодаре посольств других государств. Я знаю, что все в Москве находятся посольства.
1: Нет, но есть консульство, представительство. Ну, нет, может быть, там что-то есть.
0: Либо я чего-то не
1: знаю. Смотря какая страна еще, может быть, это...
0: О какой стране идет речь, но я не знаю, чтобы в Краснодаре что-то такое находилось, поэтому все в Москве. Можно ли это делать по доверенности? По доверенности нельзя, лично нужно обращаться. В связи с чем? Ну, уточните, конечно, информацию, есть ли что-то такое посольство, консульство. В Краснодаре сегодня такие вопросы интересные.
1: Необычный разброс. Добрый день.
2: Здравствуйте. Я хотела спросить у адвоката, входит ли в пенсионный стаж обучение в дневном институте, на дневном отделении института?
0: Да, входит. Да, входит.
1: Мне кажется, Лену брали.
0: Нет, не входит, входит.
1: Да?
0: Обучение входит.
2: Входит. Ну, спасибо вам большое. Спасибо.
1: Пожалуйста. Так, еще...
0: В Краснодаре расположены дипломатические представительства и отделения ряда иностранных государств, а также множество визовых центров. Представляете, мы сколько нового для себя сегодня открываем. Наиболее значимые Турецкой Республики, Генеральное консульство в Краснодаре, и Республики Беларусь, а также консульство Республики Кипр. Вот вам,
1: ну,
0: и пожалуйста.
1: Вот, Лена, мы...
0: Так, если он киприот, белорус, либо турок, то вот есть три адреса в Краснодаре,
1: не
0: в которые
1: надо,
0: он может обратиться.
1: Да, пусть смотрит в интернете. Смотрите, дорогая Елена, включение периодов учебы в трудовой стаж зависит от времени обучения и конкретных обстоятельств. Учеба до 2002 года, значит, это в общетрудовой стаж засчитывалось время обучения в высших учебных заведениях, среднеспециальных учебных заведениях, техниках, медицинских училищах и так далее, аспирантура, ординатура и доктатура. А вот согласно, значит, какому-то статье такой-то от 2013 года, периоды работы или иной деятельности, которые имели место до 1 января, значит, 2015 года и засчитывались в трудовой стаж при назначении пенсии в соответствии... О, Господи, все это читать, если я судьей. Короче, после 2002 года на пенсию по старости не учитывается, Лен, учеба.
0: На ВУЗе или только в техникуме и в
1: училище? Нет, в ВУЗе, в любом. И ВУЗ, и техника. Подавайте. Это связано с тем, что после 2002 года основным критерием для включения периода в стаж стала уплата страховых взносов. А во время обучения такие взносы не начисляются.
0: Угу.
1: Но есть специальные особые случаи. Это уход, досрочный выход на пенсию. И также курсанты ВУЗов системы Минобороны и МВД. Вот у них все засчитывается.
0: Так, период, современный, учеба до 2002 года учитывается, правильно, все, посмотрели.
1: Наша с вами учеба
0: до 2002 года зачли в общетрудовой стаж. Вы знаете что, но здесь обратим внимание, что женщина спросила, наверное, у нее как раз до 2002 года. Почему? Потому что она сказала по поводу 5 лет, потом же у нас 4 года, 6 лет, бакалавриат, специалитет, магистратуру ввели, и уже не 5 лет в вузах сейчас учатся, а либо 4, либо 6.
1: Ну, поэтому врачи здесь... и то больше.
0: Ну, там тоже
1: вот
0: у них...
1: Вот еще сообщение благодарного слушателя. Здравствуйте, отличная работа управы Южной Медведково. Вчера вечером диспетчер приняла жалобу об отсутствии асфальтовых дорожек к мусорным контейнерам, а сегодня утром асфальт положили. Лена.
0: Так, ну что, ну, вот видите, мы, значит, в нужном направлении.
1: Вы рады? Вам радостно?
0: Мы направили наших слушателей в нужном направлении, разобрались.
1: Да. Так, еще. Наша слушательница, боже мой, как много и долго вы пишете, времени остается очень мало. Одним словом, наша слушательница после смерти дедушки в его доме обнаружила картину. Картина, по ее мнению, старинная. В интернете я увидела, что это 17 век, имеет 100% художественную ценность. Как сделать это на законных основаниях, ее оформить? В наследство она не вошла. Ее она не указана. У него указаны там другие книги, иконы, другие картины, а именно это не указано. Картина была спрятана за шкаф. Ведь никаких документов, подтверждающих мое владение этой картиной, нет. На все остальное видно оформлено.
0: Согласно Гражданскому кодексу, если человек принял часть наследства, то предполагается, что он принял все наследство, высказал свое волеизъявление. Поэтому здесь на каком вы этапе? Вы уже там вступили в наследство, 6 месяцев прошло, свидетельство получили или не получили? Если еще не получили, то вы эту информацию сообщаете нотариусу и, соответственно, легализуете вот эту картину.
1: Можно. Какая сегодня богатая программа.
0: Прекрасно.
1: И Краснодар узнали, и учебу, и 55 тысяч за 50 в Ханты-Мансийске. Елена Синина сегодня была народным адвокатом. Друзья, спасибо большое. Лен, до следующей встречи.
0: Всего доброго.
1: Макс Челноков, оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 13 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Кремле констатировали милитаризацию экономики США. Планы развернуть производство ракет «Патриот» и «Томагавк» на мощностях автоконцернов объясняются истощением американских арсеналов. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что компании Ford, General Motors и другие автоконцерны могут вскоре развернуть производство вооружения. Были военные действия в зоне Персидского залива во время агрессии против Ирана. Помимо этого, США продолжают в значительном количестве продавать вооружение для Украины. Это тоже всем хорошо известно. И, конечно, запасы все хранилища изрядно истощены, сказал Дмитрий Песков. Минобороны России заявили о ликвидации за сутки 5 крылатых ракет «Шторм Шэдоу». За последние 24 часа также были нейтрализованы 13 управляемых авиабомб ВСУ и 462 беспилотника. В ведомстве добавили, что соединения южной группировки войск освободили 128 зданий в Константиновке. ВСУ потеряли на этом участке до 90 военнослужащих, 22 автомобиля, орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, а также 29 наземных робототехнических комплексов. В Воронежской области после удара ВСУ по региональному центру объявили день траура. С 23 по 25 июня отменяются развлекательные мероприятия, написал губернатор Александр Гусев в своем канале на платформе «Макс». Он назвал особым цинизмом со стороны противника удар по Воронежу в день памяти и скорби 22 июня. Накануне в результате ракетной атаки ВСУ погибли 5 человек. Несколько десятков жителей обратились за медицинской помощью после удара по предприятию. Комета «Атлас» может оказаться почти втрое старше Солнечной системы. Ее возраст оценивается до 12 миллиардов лет. Небесное тело в прошлом году прошло рядом с Землей, уточняется в материале американского телеканала CBS, который ссылается на исследования. Ведущий астроном Мартин Кардинер заявил, что, возможно, эта комета – самый старый объект, который когда-либо наблюдали в Солнечной системе. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН ранее рассказали, что «Атлас» покинет пределы системы только через 5000 лет, но в этом году небесное тело перестанет быть заметно для наблюдения. завершении выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 88 копеек, доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля и 59 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, ясно, ветер северо-западный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают 17-19 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
3: Реклама.
6: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
7: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
8: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
3: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
11: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
14: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
13: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: 13:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». И у нас в гостях Наталья Керея. Наталья, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
15: А в ближайший час будем говорить о психологии нашего плейлиста. Потому что мы все понимаем, что у нас очень часто в ушах звучит какая-то музыка. В подростковом возрасте, во взрослом возрасте. И не только, да. Вот я, например, постоянно слушаю какую-то музыку. И я понимаю, что тот плейлист, который у меня где-то там, он очень сильное влияние оказывает на меня, может быть, на окружающих. И вообще, знаете, как говорят там мои друзья, знакомые, если я тебе покажу свой плейлист, ты ужаснешься.
16: Ты меня продиагностируешь.
15: Да, ты меня продиагностируешь. И вот, друзья, в ближайший час мы хотим поговорить о том, как вообще на нас влияют некоторые песни, почему они для нас буквально становятся саундтреком жизни, что происходит в психике, когда мы слышим, например, текст песни и думаем, боже, это же про меня. Почему люди некоторые любят слушать песни про страдания, про расставание, прям вот какой-то надрыв такой вот, да. На этом же строится и русский рок, и поп, и так далее. А почему другие люди, например, это не переносят, и любят что-то такое более позитивное. Вообще, от чего все это зависит? И вот в ближайший час будем разбираться. Кстати, друзья, пишите, какие песни вы любите, что у вас в плейлисте. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам еще в МАК, смотрите в телеграм-канале нашу трансляцию «Радио говорит МСК», в YouTube-канале «Говорит Москва» тоже есть трансляция, и ВКонтакте там тоже есть трансляция. Поэтому либо пишите, либо смотрите, слушайте, ни в чем себе не отказывайте. Наташ, почему в подростковом возрасте тексты песен на нас влияют особенно сильно? Вот мы же все помним, как там, не знаю, лет в 13 и далее мы, вот я, по крайней мере, не знаю, как сейчас делают подростки, вешала плакаты с артистами, например, да, у меня постоянно была какая-то музыка в ушах, там, в магнитофоне, я там ходила на какие-то концерты, то есть музыка меня всегда сопровождала. Я допускаю, что так не у всех, но почему-то это именно в подростковом возрасте начинает происходить.
5: Я бы сказала, что это у 90% подростков и было, и остается, меняются кумиры, меняются песни. Вот, ну, кстати, какие-то песни остаются десятилетиями в наушниках у подростков, что меня тоже радует, потому что иногда так выясняю, что нынешние дети, которые скоро перестанут быть детьми, слушают то, что слушали мы, и это очень приятно, то, что идут через поколения какие-то песни. Подростковый возраст – это возраст повышенной чувствительности, это возраст, когда все вокруг тебя меняется, ты ощущаешь, как меняется твое тело, как меняется твое восприятие мира. Мир становится местом крайне нестабильным. И с чем это связано, ты очень долго не понимаешь. И вот тогда на помощь приходит музыка, которая лучше помогает и понять себя, и выразить настроение, и выплеснуть эмоции, если мы говорим о концертах. Потому что не просто так основной контингент массовых рок-концертов, поп-концертов – это именно подростки. Потому что сочетание музыки, сочетание возможности подвигаться, попрыгать, покричать легально – причем еще и с эффектом массового присутствия, это то, что помогает лучше справляться со своими эмоциями.
15: Угу. А могут ли песни закреплять определенные взгляды на отношения в будущем? Вот подросток слушает, например, «Короля и шута», воспоминания о былой любви. «Дремлет за горой мрачный замок мой, душу мучают порой царящий в нем покой. Я своих фантазий страждущий герой, о любви моей живой все образы со мной», ну и так далее.
5: Насчет того, что закрепляется определенная модель, я бы сказала так, что, естественно, абсолютно любые проявления искусства, к которым, я считаю, музыка, в том числе рок-музыка, тоже относится, естественно, на нас влияет. И, как я часто говорю на своих выступлениях, на книжных фестивалях, вы поймите, что, например, в русской литературе здоровых отношений нет вообще. Неоднократно задавала этот вопрос аудитории, неоднократно. Сама пыталась что-то найти более-менее здоровым, но таких примеров у нас практически нет. Вот и, естественно, музыка тоже примерно такого же стиля, поэтому я бы сказала, что это общее влияние искусства, общее влияние тех веяний, которые витают в воздухе, который нас окружает. Вот, но насчет того, что музыка закрепляет какие-то определенные паттерны, способствует их возникновению, с этим я бы поспорила. Это тоже достаточно частый запрос от родителей. Вот, и мои родители очень переживали. Я как раз была из первой волны фанатов «Короля и шута», когда все было очень жестко, были 90-е и 2000-е, мы тусовались. Вот, мы были панками такими суровыми, юными, не готовыми мириться с фальшью этого взрослого мира, и мы думали, что мы никогда не будем такими, как эти взрослые. И, естественно, мои родители тоже хватались за голову, что ребенок слушает какой-то кошмар. Я вижу, что сейчас приходят родители с тем же самым запросом, мой ребенок слушает какие-то ужасы, у него, наверное, с головой не все в порядке. Скажу честно, бывает по-всякому, но в 90% случаев это не повод беспокоиться, потому что если мы посмотрим, что сейчас в фаворе, это true crime, которым увлекаются и взрослые, и дети, но, наверное, из миллионов людей, может быть, пара человек после того, как они посмотрели true crime блогеров, пойдут с топором на улицу. То же самое касается музыки. Вот, кроме того, мы все в детстве любили страшилки, или как минимум их слушали.
15: Ну, сказки, мы же росли на сказках братьев Гримм, в том Гримм, числе, там же просто ужас.
5: И народных сказках, да, без обработок, потому что если вы сейчас с ними ознакомитесь, вы откроете для себя во взрослом возрасте много интересного.
15: Как много колобок там... не так прост, да?
5: Да-да-да, и не только колобок с точки зрения морали. почему дети это слушают, почему их это привлекает. Вот, ну, а вспомним наши страшилки про красную руку, черную простыню, там нюансы менялись. Потому что часто вот эти страшные сюжеты помогают выплеснуть то напряжение, которое у нас копится внутри. Поэтому не надо диагностировать своих детей по тем ужасам, которые звучат у них в наушниках.
15: Но на самом деле страшно, когда твой ребенок слышит такие строчки. Я их приводил в свой прекрасный дом, ну, то есть такое сожительство, их вином поил и развлекались мы потом, пропаганда алкоголизма, да? Иногда у них легкий был испуг, ну, то есть как бы тут все понятно, от прикосновений, ну, дали там по тексту крепких рук и дальше, ну, неприличные, конечно, вот эти всякие фразочки дальше идут, да. А родителям же кажется, что, ну, это ни о чем хорошем, это, ну, созависимые отношения, как говорят сейчас специалисты, да, а, травма какого-нибудь отверженного, ну, и там просто
5: нарциссическая травма, да, да, там
15: здесь
5: полный,
15: я вижу, вот,
5: да,
15: пожалуйста.
5: Да, полный список, да, хотя нужно сказать, что «Король и Шут» — это в основном сюжеты все-таки сказочные, это те сюжеты, которые в сказках не только
15: мифология
5: русских народных,
15: такая,
5: да,
15: больше,
5: да, да, да, встречаются, но и в сказках многих народов мира. Вот. И мне кажется, что их обвинять как раз в пропаганде и того, что детям внушают не то, что надо, но это как обвинять в том же самом сказке.
15: С другой стороны, вот он их приводил в свой прекрасный дом, значит, человека жилплощадь была, тоже
5: вот,
15: неплохо.
5: Видите, да.
15: Понимаете, ипотеку брать не нужно.
5: Причем целый замок.
15: Целый замок, да, да, почему бы нет. Еще и в лесу, это, считаю, не знаю, там где-нибудь...
5: Экологически чистая зона,
15: да, где-нибудь на Рублевке. Наверняка, наверняка. А почему нас иногда тянет, вот если нам плохо, к таким вот прям очень грустным песням, что вот там еще хуже стало?
5: А это помогает часто выразить эмоции, которые мы в себе давим. Потому что, несмотря на засилие психологии в современном мире, которое, к сожалению, не всегда идет на пользу, вынуждена сказать этому самому современному миру, до сих пор мы считаем, что быть слабым – это стыдно, плакать – это стыдно, ругаться – это стыдно, гнев выражать. А тут вы слушаете грустную песню, и слезы текут, но вы плачете не потому, что вы такой слабак, вы раскисли, вы тряпка, которая не может взять себя в руки, вы плачете, потому что песня грустная. То есть это помогает выплеснуть то, что накопилось у нас внутри.
15: Друзья, рассказывайте, какие у вас любимые песни, что у вас в плейлистах, на чем вы росли. Потому что, мне кажется, все равно это как-то накладывает определенный отпечаток. А правда ли, что музыка, она помогает ярче проживать эмоции, не только их усиливать, но, грубо говоря, сублимировать?
5: Однозначно, да, однозначно, потому что любая песня, в том числе про несчастную любовь, это концентрат пережитого автором, и, естественно, когда мы слушаем песню, ведь я думаю, что многие из тех, кто нас сейчас слушает, вспомнят такую историю, когда они слушают песню и вспоминают свою историю отношений, расставаний, какую-то жизненную ситуацию, которая длиться могла годами, а она спрессовалась в эти 2-3 минуты песни.
15: Да. А какие психологические травмы или эмоциональные дефициты чаще всего откликаются нам в текстах песен? Ну, вот мы слушаем, например, песню, не знаю, «Дельфина», да, там «Любовь», например, сейчас я вот найду текст, там, зачитаю, зачитаю, вдруг вы забыли. «Это больше, чем мое сердце, это страшнее прыжка с крыши, это громче вопли бешеного, но гораздо тише писка забитой мыши, это то, что каждый всю жизнь ищет, находит, теряет, находит вновь, это то, что в белой фате со злобным оскалом по следу рыщет, я говорю тебе про любовь». Вот в подростковом возрасте ты вот такой стих прочитаешь, да, и подумаешь, ну, конечно, я вот хочу именно такую любовь испытать. Ну, вряд ли. Она же
5: сказала...
15: не про счастливую любовь.
5: Однозначно, да, но счастливая любовь – это история достаточно скучная на самом деле. Взрослая счастливая любовь, потому что это не предполагает...
15: Рутина.
5: Да, созависимости, это предполагает то, что со стороны выглядит немножко скучным, но что хорошего в том, что он там ходит на работу каждый день, не пьет, наркотики не принимает, она, не знаю, дома там его ждет, борщи варит, пеленки наглаживает. Скучно. В подростковом возрасте нервная система все-таки требует огня. И поэтому так привлекают истории про несчастную любовь, так привлекает история безответной любви. Надо перестрадать. Пока тобой рулят гормоны, к сожалению, у многих взрослых это тоже закрепляется на их будущую жизнь. Им кажется, что если нет вот этого всплеска эмоций, то с тобой происходит что-то неправильное. Ты любишь как-то недостаточно сильно, не как в песне, не как в книгах. Это, на самом деле, очень интересная история, потому что это сидит всю жизнь почти в головах у многих взрослых людей, и они никак не могут понять, почему не получается построить нормальные отношения.
15: Так.
5: Вот я же так хочу любить, я же хочу вот как в книге. а как у нас в книге, как у нас в песне, в русле того, о чем мы сегодня говорим. Вот, и будет здорово, если вы сейчас в комментариях накидаете строчки из песен про любовь, которые вас когда-то зацепили. Вот интересно даже будет посмотреть на эту статистику, вот что, кого что цепляло, и, может быть, подумаете, как это отразилось на вашей взрослой жизни. Но дело в том, что адреналин, на котором чаще всего и пишутся песни, и пишется музыка, эмоционально насыщенная к этим песням, это то, в чем невозможно жить постоянно.
15: Это правда.
5: Да, то есть это какой-то эпизод, это всплеск. У меня достаточно много друзей из рок-среды, музыкантов, и почти все они говорят, что не надо думать, что мы пишем про себя, потому что
15: чаще... Что мы страдаем постоянно, да?
5: Да. И, к счастью, мы сейчас дожили до такого интересного времени, когда у многих рокеров стабильные какие-то отношения, семьи, они очень домашние, вне гастролей. Ну, кто-то в силу возраста и порушенного здоровья разными запрещенными веществами, да. А кто-то просто уже из нового поколения, ему это не нужно.
15: Вот, вы знаете, мне еще на ум приходит такая песня, она не из рок-среды, да, mm-hmm. но все ее знают. Строчка просто начала. «Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой». Mm-hmm. Но это же тоже про зависимость.
5: Совершенно верно, да, yeah. Это тоже очень интересная история, на которую прекрасно ложатся песни, но с которой невозможно жить, потому что когда любовь заполняет всю вашу жизнь, но дышать нечем. Угу. Вот, и вам-то кажется, что вы хотите обнять этого человека, от которого вы зависите, что вы ему всю свою любовь отдаете, а ему кажется, что вы его душите, потому угу. что вы ему вцепились в шею и не отпускаете.
15: А гости из будущего: плачь, плачь, танцуй, танцуй, вот. Беги от меня, я твои слезы.
5: Да.
15: Классика жанра.
5: Да, это на самом деле это очень интересная история о том, почему все-таки подавляющее большинство песен, тоже когда готовилась к эфиру, думала, что же я могу про счастливую любовь вспомнить. Ну, в рок-истории, наверное, такого нет вообще. В русскоязычной рок-истории что-то мы можем вспомнить из советской песенной классики, да и то как-то очень смутно, очень размыто.
15: Ну, потому что это неинтересно слушать, хочется
5: уже пострадать.
15: Совершенно
5: верно, да. А почему, вот, кстати, задается вопросом, ну, кроме того, что все-таки страдание – это более эмоционально насыщенная эмоция, чем радость на самом деле. Страдание еще от нас требует на самом деле гораздо меньше усилий. Вот как ни странно, потому что, казалось бы, да,
15: это
5: кто
15: работа.
5: Хочет страдать? Да?
15: Да.
5: Все хотят быть счастливыми, но вы можете просто сидеть и быть несчастным. Вот вы сидите на попе ровно, вы ничего не делаете, вы страдаете. И круто, если еще есть группа поддержки, которая говорит: да, ты так страдаешь, вот ты такой несчастный, такая несчастная, но никак вот не везет ни в любви, ни в отношениях. Это потому что такой творчески непонятый, не такой, как все. И вот сидишь и слушаешь, для того, чтобы быть счастливым, все-таки нужно приложить какие-то усилия, отношения построить, карьеру сделать. Что там еще у нас? Да, то есть как-то стабилизироваться.
15: Просто не могу не смеяться. Слушатели пишут строчки из песен, и мне хочется их зачитать, потому что, ну, правда, когда ты их слушаешь, mm-hmm. ты не воспринимаешь mm-hmm. вот этот весь контекст, а когда вот отдельно, например, одинокий голубь на карнизе за окном, ну, это же просто, ну, смотрит на тебя, mm-hmm. стучится в дом. А если бы ко мне такой голубь пришел, да, на карнизе за окном, да, а там же певица Яна, зачем я это помню, страдает, переживает, смотрит на меня, стучится в дом, может быть, ты ко мне придешь, ты все поймешь. Ну вот понятно, да, что вот она сидит в своей травме, предположу, какой-нибудь там отверженности, вот что-то в чем-то таком, и ждет, когда к ней вернется ее бывший мужчина, да.
5: Ну я бы сказала, что здесь у нас целый, на самом деле, пучок того, что можно анализировать. Вот шикарная песня, на самом деле, когда анализируешь
15: голубь,
5: текст.
15: Да,
5: я
15: стучится.
5: Вспоминаю
15: добрый
5: ее периодически.
15: Вечер.
5: Да, там все хорошо, да, в этой песне.
15: Да,
5: ну вот смотрите, опасная иллюзия. Но кроме того, что, опять же, пропаганда страданий, тут еще заложена еще одна ошибка женского разума, вот которые наслушались песен, насмотрелись фильмов потом и думают, что мужчина должен понимать по умолчанию. Угу. Это один из самых частых запросов,
15: да,
5: когда приходят в терапию семейные пары. Вот как же так? Вот везде же поется, говорится, показывается, что он вот посмотрел мне в глаза и сразу все понял. Он должен догадаться, что нам говорит мужчина. Мужчина говорит: да я вообще не понял, молчит, значит, все нормально.
15: Да, нам пишут, я зачитаю, Денис пишет: «Сплин, Бонни Клайд, любимая песня, у нас супруга и наши пули нам вернули все сполна». А Родион продолжает песню «Дельфина», «Ты можешь с ней расцвести и засохнуть, она сожрет тебя, как цветок тля, но все равно лучше уж так сдохнуть, чем никого никогда не любя». Ну, то есть, как будто бы тоже такая, извините, пропаганда несчастной любви. Да, я сейчас страдаю, мне сейчас плохо, но лучше я буду жить так, чем не испытывать вообще никаких эмоций.
5: Совершенно верно, да, и того, что любовь обязательно связана с трагичностью.
15: Да. Угу. Интересно узнать мнение психолога, пишет Неймлес, про творчество Александра Башлачева. У него есть очень надрывное исполнение, еще более тяжелое, чем у Высоцкого, плюс стихи достаточно провокационные, особенно для середины 80-х.
5: Угу. Очень тепло отношусь к Башлачеву. Я не принадлежу к числу его поклонников, но при всем при этом я признаю, что это действительно огромнейший пласт нашей культуры песенной, нашей рок-культуры, такой скоморошистой, я бы даже сказала, немножко в хорошем смысле этого слова. То есть это что-то близкое к почти народному творчеству. Вот не зря эти песни почти всегда поются под гитару до сих пор ночью на кухнях. Мне кажется, это показатель.
15: А можно ли по любимым песням понять свои какие-то незакрытые эмоциональные потребности, либо какие-то травмы, либо, например, по своему плейлисту понять, что так, мне пора к психологу, к психотерапевту? Ага.
5: Ну, по плейлисту я бы не оценивала, немножко сейчас договорю про Башлачева, но мы должны понимать, что когда мы говорим про творчество Башлачева, мы говорим про творчество не совсем стабильного эмоционального человека. И это достаточно частая история, особенно в рок-среде, потому что все мы знаем, что достаточно часто люди там оказываются эмоционально нестабильные, люди, которые страдают химическими зависимостями. Но это не совсем просто так, потому что действительно это сфера, которая требует, во-первых, полной отдачи, во-вторых, опять же, как мы с вами уже рассуждали, страдания заходят гораздо лучше, чем что-то стабильное и счастливое. И эта среда, она еще искусственно все это дело и разгоняет, потому что это действительно позволяет творить во многом. Вот, правда, те, кто от этой темы отходит, с изумлением выясняют, что, оказывается, можно писать без алкоголя и наркотиков.
15: Да, это правда.
5: Внезапно. Да,
15: напомню, очень, что алкоголь и наркотики – это очень плохо, мы не пропагандируем и говорим, что это безумно вредно для вашего здоровья. Лучше не употребляйте.
5: Да, и не пытаться это повторить.
15: Да, да, да.
5: Да, то, что касается самодиагностики. Однозначно, однозначно. И я, кстати, очень тепло отношусь к таким ситуациям, когда мне клиенты присылают какие-то песни. Когда у нас начинается терапия, они говорят, я не могу объяснить, но я чувствую вот так. Вот послушайте песню, она прям полностью отражает мое состояние. Насчет плейлиста я бы по нему все-таки не диагностировала. Вот я сейчас задумалась о том, что у меня в плейлисте.
15: Так.
5: Поняла, что, наверное, если бы меня по этим песням диагностировали, там бы много было вопросов, потому что там сейчас, да, там сейчас очень много Агаты Кристи, там сейчас очень много Аспера Икс. Вот, то есть такие достаточно тоже тексты непростые, мрачноватые, но при этом я бы не сказала, что мое эмоциональное здоровье на данный момент меня как-то сильно беспокоит. Вот поэтому продиагностировать себя – да, продиагностировать другого – скорее нет.
15: То есть нельзя сказать, что если, например, кто-то любит какие-то депрессивные песни или ходит на концерты «Дельфина», например.
5: Ой, это не показатель. Это точно так же, как долгие годы любители рок-музыки пытались диагностировать по тому, что они ходят в черной одежде. Вот, и там в чем их только не обвиняли, бедных.
15: Но это как будто бы, да, за уши все как-то сильно притянуто.
5: Да, но по большому счету это притянуто за уши, и мне кажется, что очень многие подростки проходят вот этот период.
15: А почему некоторые слушатели романтизируют страдания вот эти? Вот почему все-таки вот, ну, нельзя нормально любить? Потому что им скучно, вот как вы сказали.
5: Во-первых, им скучно, во-вторых, да, то, что страдать это гораздо проще. И, знаете, девочкам всегда проще мечтать о принце, вот, и думать о том, что отношения не складываются. И, дорогие женщины, девушки, сейчас задумайтесь об этом, потому что это очень распространенная проблема. Думают, что отношения не складываются, потому что это. Я еще не встретила своего принца. Вот я его увижу и сразу узнаю. Мы в глаза друг другу посмотрим и все поймем. В жизни так не работает. Не работает абсолютно точно. Вот. И, собственно, опять же, мы возвращаемся к тому, что страдать какой-то непонятый, какой-то не встретивший свою половинку, например, если мы говорим о любви, это гораздо проще, чем день за днем строить вот эти скучные отношения. Туалетную бумагу покупать вместе.
15: Наташа, вот если, например, начинают два человека строить отношения, и у них схожие музыкальные вкусы, нравятся одни и те же песни, например, они познакомились где-то на концерте или где-то, вот, ну, не знаю, вот в какой-то общей среде, говорили ли о том, что люди похожи, или что у них травмы одинаковые, или вот похожий музыкальный вкус о чем-то может говорить?
5: Сказала, что да, однозначно некое сходство есть. И это, кстати, важно. Это звучит, может быть, достаточно смешно, но действительно общие музыкальные вкусы, в том числе, это тоже такой повод, способ объединяться, потому что вы, скорее всего, говорите на одном языке, если вы из общей музыкальной среды. Вот у вас, скорее всего, похоже представление о том, как проводить досуг. Насчет травм я бы не сказала, потому что травма – это история глубоко индивидуальная, потому что даже когда мы говорим, например, про травму отверженности, там же целый спектр, мы можем 1000 ситуаций перечислять, поставить 1000 человек, и у каждого травма отверженности будет выглядеть по-своему.
15: А какой-нибудь избегающий тип привязанности – это куда? В рэп?
5: Нет, нет, это и рок, и популярная музыка, и рэп в том числе.
15: А Макс спрашивает, наш слушатель, а почему некоторые люди стесняются признаться, что слушают того или иного исполнителя? Очень часто это с российскими артистами бывает. Вот, например, Макс пишет, что любит Баскова, да, но не может его включить, потому что ему скажут, боже, Макс, неудобно. Что ты слушаешь?
5: Да. Да, сейчас прокомментирую. Тут по поводу травмы отверженности внезапно вспомнила цитату из Григория Лепса. «Я тебя не люблю, это главный мой плюс».
15: Да, да, да. Но у него вообще много потрясающих песен, которые пропагандируют не то чтобы очень здоровый образ жизни, да.
5: Но, да, совершенно верно. Вот вам, кстати, пример популярной музыки, которая тоже говорит о наших травмах и воспитывает не совсем здоровые установки.
15: Но вот возвращаясь к Баскову, к вопросу нашего слушателя, да, о том, Макса, а, например, когда я занимаюсь спортом, там, не знаю, на дорожке, я где-нибудь на велосипеде и так далее, я люблю очень слушать именно какую-нибудь попсовую музыку.
5: Ну, почему же нет? Она более ритмичная, она более быстрая, возможно, она вас как-то бодрит. Но мне кажется, что вот этот вот страх признаться в том, что ты любишь, это больше такое, знаете, ложное чувство стыда. Потому что, на самом деле, у каждого человека, сейчас, возможно, кому-то откроют тайну, есть то, что называется guilty pleasure, стыдное удовольствие.
15: Да.
5: И это есть абсолютно у всех. Кто-то читает фанфики, кто-то слушает Баскова, вот кто-то смотрит дурацкие сериалы, совершенно дурацкие, совершенно бессмысленные. Ничего стыдного в этом нет. Вы не обязаны постоянно соответствовать высокой заданной планке, слушать только симфоническую музыку в исполнении симфонического оркестра, не носить там носки с дурацким рисунком. Это ничего плохого о вас это не говорит, это больше говорит о том, что вы боитесь выражаться, боитесь быть таким, какой вы есть на самом деле.
15: Боитесь осуждения?
5: Да. Ну, кстати, Басков достаточно сильный технический специалист и исполнитель.
15: Друзья, мы сегодня говорим о психологии нашего плейлиста. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
16: Внимание, внимание! «Говорит Москва».
4: 4,8. В Москве 13:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил о надежном обеспечении стабильности российской экономики. Поводов для сомнений в этом нет, даже несмотря на колебания мировых цен на нефть. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента, и он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал, напомнил пресс-секретарь главы государства. По его словам, ситуация на мировых энергетических рынках чрезвычайно изменчива и влияет на все экономики мира. 5 беспилотников ВСУ атаковали школу в Запорожской области. Учреждение расположено в селе Водяное. Есть серьезные разрушения, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В своем канале на платформе «Макс» он добавил, что ни дети, ни персонал школы не пострадали. Глава региона также заявил, что из-за атаки ВСУ на село Ивановка тяжелое ранение получил 2-летний ребенок. Он доставлен реанимационным автомобилем в Мелитопольскую областную больницу, добавил Балицкий. В ГАИ опровергли усиление ответственности за тонировку автомобилей. Не изменятся также штрафы за использование телефона за рулем. Распространяемая в СМИ, интернете и соцсетях информация о том, что с 1 июля усиливается ответственность за нарушение законодательства в области безопасности дорожного движения, не соответствует действительности, отметили в госавтоинспекции, передают РИА Новости. Там напомнили, что все подобные данные размещаются на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В Челябинской области ураган снес купол со старинного храма. Церковь в селе Большой Куяш – памятник архитектуры федерального значения. В 2012 году исполнилось 200 лет со дня закладки первого камня. На малом храме снесен и разрушен малый купол с крестом. Также повреждены секции кованого ограждения. Никто из людей не пострадал, сообщается в соцсетях храма. понедельник в соседней Свердловской области прошел смерч. По последним данным МЧС, в Кушве число обратившихся за медпомощью людей составило 16 человек. Повреждено около 100 частных домов. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, малооблачно, ветер северо-западный, более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба. Влажность более 70%. Вечером синоптики обещают плюс 17-19 градусов. Ночью облачно, до плюс 13-15, осадков не прогнозируется. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
16: «Говорит Москва». Реклама.
17: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
18: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
19: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
20: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
19: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Говорит Москва. 94,8.
19: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
15: 13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Наталья Керре. Наталья, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
15: Мы сегодня говорим о психологии нашего плейлиста. Друзья, рассказывайте, какие песни вы любите, что в вашем плейлисте. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот». Пишите нам в МАКС, смотрите нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в ютуб-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте. Не могу не вспомнить, Наташ, песню группы «Чайф». Все мы ее знаем, называется она «Ой-ё», и там, конечно, потрясающие строчки. Вот сейчас я вот читаю и понимаю, что это же тлен. От старых друзей весточки нет, грустно, на душе от свежих газет пусто, от несвежих невелика потеха. Правда, вот был армейский дружок, уехал, запил сосед у них на фабрике стачка, с чаем беда, осталась одна пачка. Ну, в общем, как будто, знаете, такая классическая позиция жертвы, что лучше уже не будет. И вот мы же это слушали, нам это нравилось, там под гитару, на кухне, мы все это очень любим. Потом на концерте все это послушать. Но это же накладывает отпечаток на наше мировоззрение. Или мы послушали и все-таки не отдаем себе отчет смыслу, который несет эта песня?
5: Я бы сказала так, это скорее выражение того, что многих из нас окружает. И, наверное, за это эта песня так народом и любима уже долгие годы, потому что если мы вспомним, когда она была написана, я, к сожалению, не помню точный год, но 90-е, 2000-е, вот, то есть как раз такой период социальной нестабильности, между прочим. И здесь, как и с чувствами, иногда мы настолько забеганы, замучены своим бытом, что мы чувствуем, что что-то вокруг нас не так, что-то нас не устраивает, но что именно, у нас нет времени сесть и подумать. И тут мы пришли на концерт, и нам в одной песне все это спрессовали и показали вот эту картинку. происходит выражение эмоций. Подпели, кто-то пустил слезу, кто-то потанцевал, выпустили эмоции и спокойно пошли дальше жить свою жизнь.
15: Угу. Вот нам написали, кстати, по поводу группы «Чайф». Пример здоровых отношений в роке, мне кажется, это 17 лет от группы «Чайф». Тебе 17, тебе опять 17 mm-hmm. лет. Каждый твой день рождения хочет прибавить, а я скажу да. нет. Я почему-то тоже знаю mm-hmm. все эти песни.
5: Ну,
15: да?
5: Почему, без почему же нет? Вы знаете, да. это такая же интересная история, как я, будучи человеком, который всю жизнь, в общем-то, в рок-среде. Тем mm-hmm. не менее, основные поп-песни я знаю.
15: Что? Что мне делать сегодня со своей mm-hmm. любовью? Что мне делать? Что? Скажи. Mm-hmm. Пела Света. Mm-hmm. Ну, тоже же, ну вот.
5: Ну, вот да.
15: Не совсем про здоровые отношения.
5: Да, и про очень большой эмоциональный накал. Смотрите, mm-hmm. насчет песни «17 лет» группы «Чайф», да, естественно, я про нее тоже думала, но что мы должны понимать? Мы должны понимать, что, по большому счету, эта песня поздравления с днем рождения. То есть это, знаете, такое условное 8 марта, когда мужчина обещает... Вот что все мы вспомним тут строчку, да, что все вазы цветами заставлю, вольный пересказ песни. Вот, и детям все про тебя расскажу хорошее, исключительное, все у нас замечательно, но...
15: Ты для меня всегда молодая и прекрасная.
5: Совершенно верно, да, это как 8 марта, когда мужик угу. с утра встал, за цветами сбегал, посуду всю перемыл,
15: пирога отдыхай.
5: Ну, конечно,
15: он же бессмертный, да.
5: Да, на следующий день, возможно, все изменилось. Вот поэтому...
15: Скорее всего.
5: Да, песня прекрасная, я ее сама нежно люблю, uh-huh. и к группе «Чайф» очень тепло тоже отношусь. Но вопросики здесь возникают.
15: А вот эта вот знаменитая песня, которая, мне кажется, очень часто раньше звучала, как тоже поздравление с днем рождения, с юбилеем и так далее. Причем женщинам, так знаете, никого не сейчас не обижаю, за 50. Uh-huh. В темном зале ресторана сквозь... Uh-huh. В общем... «Ах, какая женщина, мне бы такую».
5: Угу.
15: Ну, это прям как будто бы тоже вот...
5: Ну, это любование такое на расстоянии.
15: Да, нарциссическая травма какая-то, угу. да?
5: Да, почему это вспомнила Стаса Михайлова? Все для тебя.
15: Да.
5: К вопросу о том, как много у нас в голове.
15: Про Стаса Михайлова нам пишут, что он же как раз вот пишет о любви, вот любую песню у него возьми, и там все хорошо будет.
5: О, да, но опять же, смотрите, тут насчет того, что пишет о любви, это как раз та самая... адреналиновая эйфория, когда все для тебя. Ну, кому не было 15-17-18 лет, я тебе звезду с неба достану и луну достану.
15: Первое время, да.
5: Совершенно верно, да. И, конечно, этим надо переболеть в подростковом возрасте. Вот, а вот то, что касается более здоровых и более взрослых отношений, опять же, те, кто находится в длительных отношениях, у кого семьи, угу. которые перешагнули хотя бы трехлетний рубеж, вот вы же все понимаете прекрасно, что вот эти все красивые слова, они заменяются на поступки. Если не заменяются, то, ну, тут возникают уже вопросики. Вот иногда близость, она не в том, чтобы, я тебе луну подарю, вот, а близость, она в том, чтобы, когда вы себя плохо чувствуете, ваш партнер встал и ребенка завтраком покормил и сказал, мама или папа спит, плохо себя чувствует, не беспокой.
15: Мама
5: не,
15: спит, она устала, гласит. Но я да. мешать не стала.
5: Да-да-да. Да, поэтому насчет Стаса Михайлова, понимаете, опять же, почему он, кстати, не знаю, популярность сейчас спала, не спала, как-то давно я его
15: к не к счастью отследила. Или к сожалению, не подскажу вам, да.
5: Вот, да, мы как-то не в курсе, может не быть, следим. Наши слушатели, да, в теме, не нам расскажут. Да, понимаете, ведь по большому счету это возвращение к вот этим иллюзиям в ожидании прекрасного принца, когда весь мир к твоим ногам.
15: Угу. Да, вот, а знаете, какую еще? Я песню замечательную вспомнила, сейчас вот я ее открою. «Все не то, все не так, ты мой друг, я твой враг. Как же так, все у нас с тобой? Был апрель, и в любви мы клялись, но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы». Ну и 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин. Ну, это же, получается, тоже такая песня, которая прям в сердце каждого попала.
5: Ну, да.
15: Это тоже говорит о какой-то травме, может быть. Ну, не знаю, может быть, романтизирует страдания, опять же, в отношениях, измены какие-то, предательства. Ну, да, то есть как будто же... говорит о том, что это нормально, это со всеми происходит.
5: Ну, я бы сказала так, это подается как красиво, и если с тобой это не происходит, то с тобой что-то не так. И вот здесь вот на самом деле тоже очень опасная ловушка, что если в твоей жизни не кипят страсти, с тобой что-то неправильное происходит. Хотя тоже достаточно часто говорю о том, что, знаете, на мой взгляд, самое большое везение – это когда твоя первая любовь становится твоей последней через 70 лет. Вот. И, наверное, самое большое восхищение у меня вызывают уже, ну, может быть, как у человека, перешагнувшего во вторую половину жизни, не вот это кипение страстей, к счастью, а вот эти вот где-то, может быть, даже немножко смешные, очень умилительные пожилые пары, которым за 70, они идут за руку, и им даже говорить не надо, не потому что они все друг другу сказали, а потому что один начинает, а второй его словами заканчивает. Это потрясающе. И такое счастье достается, к сожалению, не всем.
15: О чем говорит, например, наша любовь какой-то песни, которую мы слышали в 15 лет, слушаем ее в 40, в 50?
5: Чаще всего она говорит о том, что мы скучаем по тем временам.
15: Угу.
5: Ну, и иногда нам бывает ее просто приятно послушать, повспоминать. Вот не зря же многие люди в возрасте приходят на концерты исполнителей, которых они помнят еще молоденькими, а сейчас это седые дядьки и тетки. Вот, и, утирая скупую ностальгическую слезу, говорят: ой, как хорошо-то было.
15: Ну, а почему мы так любим, кстати, ходить на концерты? Чтобы эмоционально как-то...
5: Эмоционально разгрузиться, да. Угу. Потому что, ну, где вы, если вы стандартный человек, работающий в офисе, в условиях города, среднего или большого, где вы можете покричать? Легально. Да нигде вы не покричите, соседи вызовут полицию.
15: Угу.
5: Вот. Или прохожие вызовут полиции, или партнер скажет, что тут голосишь вообще, иди там куда-нибудь в лес, уедь и там кричи. А тут мало того, что мы можем кричать, мы можем танцевать, мы можем прыгать. Еще и эффект массового присутствия, который никто не отменял, потому что действительно это то, что качает, это то, что заводит и позволяет выплеснуть эмоции. Над тобой никто не смеется. Вот. А для кого-то этот способ тоже вернуться в свою молодость.
15: А нужно ли как-то заставлять себя, ну, или направлять себя ходить на вот эти концерты, чтобы как-то разгружаться?
5: Однозначно нет, потому что я знаю людей, которые концерты очень любят. Вот я, кстати, к их числу принадлежу. Знаю людей, которых концерты пугают, потому что они говорят, что... Вот
15: громко,
5: это...
15: людей много.
5: Слишком громко, слишком много людей. Люди не всегда предсказуемые, не все люди адекватные. И предпочитают слушать музыку дома или в наушниках. Я тоже ничего абсолютно плохого и симптоматичного в этом не вижу. Поэтому заставлять не надо. И опять же, даже в пределах одного концерта, если мы берем большой зал, люди очень разные. Есть те, кто сидит на сидящих VIP-местах, ему хорошо, он ножкой притопывает, и все ему нравится. Что ему там на ноги не наступают, в лицо перегаром не дышат. Вот, да. И все прекрасно. А есть те, кто ходят исключительно на танцпол.
15: Да. Это я.
5: Вот. И это разные люди, и можно ли сказать о том, что кто-то из них более эмоционально здоров, кто-то менее, нет.
15: Но, кстати, вот по поводу эмоциональной вот этой вот истории поведения на концертах, о чем вообще говорит эта вот история, когда человек просто сидит на концерте, ему нравится музыка, но он просто сидит и не танцует, а другой будет, не знаю, на танцполе, там, не знаю, такие танцы устраивать и так отрываться, что как в последний раз, как будто он на этом концерте.
5: Исключительно о темпераменте, только об этом. Потому что есть люди более эмоциональные, есть люди менее эмоциональные, кто-то сам по себе с достаточно слабой эмоциональной конституцией, то есть он и дома малоэмоциональный, и на концерте малоэмоциональный, а есть люди очень эмоциональные, которые долго себя сдерживают, и тут они попадают на танцпол, и вот это все из них вырывается, и вот они выходят, у них сорваны связки, вот им там кто-то по плечу попал, на ногу наступил, но они такие счастливые.
15: Они вспотели там, да,
5: да, да, счастливы. Им прям хорошо, да. Угу. Да, опять же, понимаете, ну, где мы можем выплеснуть вот это все накопившееся, в том числе на уровне тела? Ну, можно, конечно, в спортзал пойти, но, опять же, в спортзале вы не покричите. Это немножко все-таки другая работа с телом.
15: Ну, многие на сайкл ходят, там тоже можно кричать, петь и так далее.
5: Ну, тоже, да, как вариант, кстати.
15: Наташа, а о чем это говорит, например, любовь человека к какой-то спокойной классической музыке, да, к, не знаю, там, к советской классике? Кто-то любит рок, кто-то любит попсу. Это что-то говорит о каких-то психотравмах человека? Эмоциональном каком-то состоянии.
5: Знаете, по моему опыту, все-таки, наверное, среди тех, кто слушает рок, все-таки психотравм немножко побольше. Но опять же, в силу того, что там часто поднимаются достаточно серьезные проблемы. Вот это и проблемы социальные, часто остросоциальные, это и проблемы зависимости, и той самой несчастной любви. Вот, то есть это сфера, которая стоит немножко особняком. То, что касается симфонической, классической музыки, взрослой, сложной, знаете, до нее все-таки надо дозреть, потому что есть те, кто в этом воспитан, но их в нашем обществе меньшинство, это сложная для восприятия музыка, где ты должен длительно, в том числе, держать внимание. Как вы понимаете, у современных людей с этим сейчас большие проблемы. То, что касается популярной музыки, я бы сказала, что любовь к ней не говорит о человеке вообще ничего ни хорошего, ни плохого. Во-первых, поп-музыка – это понятие очень растяжимое, которое нынче, ну, растянулось просто до каких-то вселенских высот. Вот. Во-вторых, понимаете, человек, который, например, не рефлексирует над своими проблемами под музыку, может запросто прорабатывать это над книгами, над фильмами, в конце концов, в кабинете у психолога. Почему бы и нет? Поэтому нет, я бы не диагностировала все-таки наличие психотравм по музыке.
15: А если, например, человек меломан, да, mm-hmm. вот он слушает разную музыку, сегодня одну, завтра вторую, и у него там, допустим, хороший музыкальный вкус, но все равно mm-hmm. это не мешает ему слушать, сейчас не буду никого обижать и говорить, что да, он разные. Там слушает, разную, просто разную музыку слушает, говорит ли это что-то о его эмоциональном состоянии каком-то?
5: Я бы сказала, что это говорит о том, что человек не склонен к зависимостям, наверное, вот сейчас задумалась, потому что в том числе и фанатские объединения, и залипание на творчество какой-то одной группы одного исполнителя, это, по большому счету, те же самые аддикции, то есть это вариант зависимости.
15: Ну, бывает, что, например, ты слушаешь какую-то группу, и там же не только песни, тексты, да, и музыка, там еще бывает визуальный стиль, конечно, который очень сильно цепляет, клипы, поведение, интервью и так далее. Особенно, когда ты в подростковом возрасте находишься, ты себе какого-то кумира как будто бы находишь, да, и начинаешь за ним там все повторять. Ну, как субкультура отдельная, да, существует. А что общего между популярностью песен про токсичные отношения и нашими внутренними сценариями? Насколько они вообще совпадают?
5: А здесь вопрос, насколько вы на этом залипаете. Потому что если вы всю жизнь слушаете песни исключительно про несчастную любовь, токсичные отношения, и прицепом вы еще не можете построить отношения в реальной жизни, вот это повод задуматься, а где что-то пошло не так.

0: появился целый пласт подростковых групп, которые поют, это не обязательно, кстати, подростки, это могут быть люди 25+, 30+, но которые поют про проблемы, близкие к подросткам. Uh-huh. И достаточно часто сейчас в тематике этих песен возникают психические расстройства. Это и депрессия, и биполярно-аффективное расстройство. Вот сейчас задумываюсь про шизофрению, наверное, не вспомню песню, но, наверное, тоже что-то такое есть.
1: Uh-huh.
0: И вот здесь вот с одной стороны...
1: Вот, например, песня «Я ворона, я ворона».
0: Ну, нет, я бы сказала, что это больше такой метафорический образ.
1: Хорошо, ладно.
0: Да, потому что есть то, что где проблемы называются прямым текстом. Песня называется «Депрессия», песня называется «Биполярка». И, с одной стороны, неплохо, что мы об этом стали говорить.
1: Привлекать к этому внимание, да?
0: Да, с другой стороны, как мы сами понимаем, и как мы уже говорили, подростки, ребята, впечатлительные, эмоциональные, склонные к гипердиагностике и склонные в том числе себя выражать через придумывание себе диагнозов.
1: А можем ли мы с помощью музыки и таких песен каких-то, которые мы слушаем, как-то расшатывать свою нервную систему и делать себе еще хуже? Или, наоборот, помогать себе?
0: Нет, помогать однозначно. Я за то, что музыка все-таки помогает.
1: Угу.
0: Вот, и когда пытаются как-то творчество группы и, кстати, и книги привязать к тому, что человек вот слушал, а потом пошел что-нибудь с собой сделал или совершил какое-то правонарушение, это истине не соответствует. То есть музыка нам все-таки больше помогает выразить то, что происходит внутри, говорить об этом, плакать об этом, переживать это. Но она не может быть триггером, так же, как абсолютно любое направление искусства.
1: Но очень часто у нас, например, какая-то песня ассоциируется именно с каким-то периодом нашей жизни, с каким-то определенным человеком. Такое же тоже бывает. Мы эмоционально очень сильно к этому привязываемся.
0: Это да. Но опять же, одно дело, когда вы слушаете песню и идете звонить бывшему в 2 часа ночи. Да, другое дело, когда вы послушали, повспоминали, вздохнули, сказали, хорошо, что было, и хорошо, что прошло. И идете, опять же, спокойно жить свою жизнь в настоящем моменте.
1: Лилия пишет: добрый день, спасибо за эфир. Это я. В жизни все в порядке, а музыку слушаю абсолютно разную. Ну, тут же все еще от настроения, конечно же, зависит.
0: Да, и от настроения, и, опять же, повторюсь, не пытайтесь по музыке диагностировать.
1: А может ли человек бессознательно выбирать песни, которые вот его разрушают, его расстраивают? Вот он идет, например, в таком хорошем настроении, думает, а послушаю-ка я вот, не знаю, кого-нибудь там, Агату Кристи, например.
0: Погрущу-ка я.
1: Погрущу, да, назовем это так.
0: Человек, значит, у человека что-то внутри накопилось из того, что он, опять же, хочет как-то выразить вовне. То есть здесь, смотрите, здесь у нас два варианта. Либо что-то накопилось, по-другому я это выразить не могу, и я для этого включаю себе грустную песню. Либо второй вариант, мне нравится страдать. Я получаю от этого вторичную выгоду, поэтому сейчас я включу песню, поплачу и приду домой весь заплаканный. И все меня будут утешать и жалеть.
1: Угу.
0: Но, опять же, это не то, что нас разрушает, это то, что нам помогает достать то, что в нас внутри заложено.
1: Но все равно мы себя не сможем никак продиагностировать по этим песням, про которые нам нравятся.
0: Знаете, как практикующий психолог, который часто имеет дело именно с психическими патологиями, именно, я вам скажу, что вообще диагностика самого себя и своих близких – это дело очень неблагодарное. За диагностикой лучше к посторонним людям.
1: Слова всё-таки наших близких, друзей, когда они слышат песни, которые у нас в плейлисте, что ты там слушаешь, ты что там начинается. Эта информация не соответствует действительности.
0: Да, наши близкие могут нам иногда подсветить, что надо бы обратиться к специалисту, но будет очень здорово, если они не будут нас диагностировать и тем более назначать нам лечение.
1: Денис пишет: только вчера с супругой вернулись с музыкального фестиваля и танцевали, и кричали, и пели однозначно. Это эмоциональная перезагрузка, как будто другая планета. Без детей, без друзей. Только мы вдвоем и тысячи незнакомых людей, увлеченных музыкой. Ездим уже 5-й год, нам по 43 года.
0: Вот, да. Мои ровесники, да, отлично вас понимаю.
1: Это же хорошая история, вот так вот перезагрузиться. Это
0: конечно,
1: как будто бы
0: конечно.
1: В отпуск, да, съездить?
0: Да, и вообще хорошая история выпускать свои эмоции, потому что мы по-прежнему до сих пор очень боимся чувствовать. Но мы не просто так созданы вот такими, какие мы есть, с определенным гормональным фоном, который рулит эмоциями, в том числе с определенной нервной системой. То есть раз какие-то эмоции в нас заложены, их надо чувствовать, как бы это странно ни звучало, и не надо бояться их выражать и искать способ выражения. Потому что если вы долго парня выпускаете, рано или поздно пар этот крышечку вам сорвет.
1: А если все-таки думать о музыке как о созидательной части нашей жизни, да, есть же музыка такая, как своеобразная форма психотерапии, музыка, да, которая нас поддерживает. Ну, конечно, в первой мысли это классическая музыка, да, но, может быть, есть, я не знаю, какая-то не классическая музыка, а какие-то тексты, группы, которые, про которые вы можете рассказать и посоветовать нам послушать.
0: Ой, вы знаете, совсем не факт, что это обязательно классическая музыка, потому что

0: каждого поддерживает свое, абсолютно mm-hmm. свое, потому что я могу сказать, что меня, например, какое-то время очень сильно поддерживала не наша группа, вот группа «Рамштайн», и все это было совершенно замечательно. Какой-то период меня прекрасно поддерживала группа Агата Кристи, вот тоже, причем в разные периоды.
1: Но позитивного там мало.
0: Да, но опять же, внутренняя опора — это штука такая очень интересная. То есть вы иногда можете слушать очень мрачную, очень грустную песню, но она при этом создает такой поток эмоций внутри, что это помогает вам продержаться, то есть поднять свою пятую точку и пойти менять свою жизнь в лучшую сторону. Вот, но здесь вот из того, что, наверное, порекомендовала бы послушать, сейчас будет минутка рекламы, наверное, да, у нас название же можно давать конкретное?
1: Можете рекламировать.
0: Да, из тех, у кого дети-подростки, я бы порекомендовала послушать, вот как раз рассказывала, прекрасный коллектив Asper X, вот присмотритесь. Вот, тоже
1: это для подростков,
0: это
1: да?
0: Для подростков, угу. Да, ну, хотя я их тоже с удовольствием
1: наш
0: слушаю.
1: Наш звукорежиссер Евгений давно уже одобряет. Не подросток, но он одобряет, одобряет. Он знает эту группу.
0: Да, я тоже их люблю. Вот, могу предложить для девчонок группы «Читмил», очень неплохая.
1: Интересное название.
0: Вот, да, для тех, кто немножко постарше, группа «Ёрш», кто еще не знакомы, кто любит русский панк. И для всех абсолютно возрастов нежно мной любимая группа «Анимация». Вот это рок, кто еще не знает.
1: Да,
0: название многих смущает.
1: Неймлес пишет: с детства слушал тяжелую музыку, и сейчас мне кажется, что я не особо эмоционален. У меня не развита эмпатия. Может быть, это следствие моих музыкальных предпочтений? Вот когда слушаешь тяжелый рок такой, знаете?
0: Нет, абсолютно точно. Вот о чем я могу сказать со стопроцентной уверенностью: музыка на развитие вашей эмпатии не влияет никак. Угу. Эмпатия — это все таки определенный психотип.
1: Нильс Майкл пишет, что иногда просто музыка без слов гораздо лучше, чем со словами, и приводит в пример Морриконе.
0: Да, но здесь опять же вопрос, что вы лучше воспринимаете, потому что, например, для меня в песнях первичны тексты, но знаю массу людей, для которых первична музыка.
1: А почему вот происходит так, что песня переворачивает наше представление о чем-то, например, ну вот мы слушаем, и наша точка зрения, например, меняется. Неужели такой сильный эмоциональный посыл, или просто песня попадает в какой-то момент нашей жизни?
0: Песня подсвечивает, потому что я бы, знаете, здесь песню сравнила с метафорическими картами. Я надеюсь, что все знают, что метафорические карты к эзотерике не имеют никакого отношения. Это то, что используют психологи, используют много лет. Когда вам показывают картинку...
1: Игра с ассоциациями.
0: Да, часто
1: история,
0: запутанным
1: да.
0: сюжетом. И спрашивают, вот про что для вас эта картинка? Вот что вы там видите? И вы, о, оказывается, вот про это, вот что я в себе вижу. Точно так же срабатывают песни.
1: А музыкальные тексты могут резонировать с детскими переживаниями? Например, когда у нас был недостаток любви, принятия, тревога, покинутость?
0: Да, однозначно. И, кстати, достаточно много песен именно по поводу детских переживаний.
1: Можете привести пример такой песни?
0: Да, по поводу... Ну вот, если брать из того, собственно, о кого мы уже перечисляли, если мы берем Аспера, собственно, его одна из основных песен... «Сумасшедшим вход бесплатно». Вот посмотрите, поищите про травлю, про детские переживания, о том, откуда берется травматика у взрослых людей.
1: А родителям нужно все-таки обращать внимание на то, что слушают сейчас их дети? И в какой момент стоит обращаться к специалистам?
0: Когда у вас с ребенком потерян контакт. Но я вам скажу еще, почему я рекомендую слушать то, что слушают дети. И вот, кстати, сейчас хочу, пользуясь моментом, поблагодарить своих родителей. Я им очень за это благодарна. Нас в семье трое. Я единственный, кто слушает рок из детей. Была. Вот брат потом подхватил эстафету. Вот, но родители вместе со мной вот в эту рок-среду заходили, слушали, и у нас появлялись темы для обсуждения. Хотя у них шок был приличный сначала, когда все это только появилось в нашей жизни. Поэтому слушать есть смысл, чтобы говорить с вашим ребенком на одном языке и, кстати, открывает для себя массу интересного. Поэтому, да, прислушаться стоит, а к специалисту есть смысл идти, когда у вас потерян контакт, когда ребенок вредит себе, когда он явно не справляется со своей жизнью, или вы видите, что ему постоянно плохо, тревожно, тоскливо. Опять же, смотрим комплексно. Но однозначно есть смысл и слушать, и читать то, что... слушает ваш ребенок.
1: Наташа, как вы думаете, можно ли вырасти ребенком без травмы, если мы смотрим мультик про мамонтенка и слышим там песню «Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет» и так далее?
0: Я скажу, что в человеческом обществе вообще без травмы вырасти невозможно. Потому что не травмировать ребенка вы можете только одним способом, если вы его родили в джунглях, а вот пока его тигр не сожрет за ближайшим кустом, он у вас будет нетравмированным. Любая жизнь в социуме – это травма.
1: Артем еще пишет, что наша музыка с ТВ ему не нравится. Пусть лучше будет музыка на иностранном, чтобы не понимать слова. Мы же очень много такой музыки слушаем, да, и растем на такой музыке, но слов мы не понимаем, мы не вдумываемся в эти тексты.
0: Да, но, кстати, я вам хочу сказать, что русский песенный пласт, он очень интересный, потому что мы одна из немногих стран, у кого на первом месте именно текст.
1: Именно тексты,
0: да.
1: Друзья, время нашего эфира подошло к концу. Мы сегодня говорили о психологии нашего плейлиста. Большое вам спасибо, что писали, делились своими любимыми песнями. У нас в гостях была Наталья Кере, психолог. Даже большое спасибо, было очень интересно.
0: Спасибо, что пригласили на такую интересную тему.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 14 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые угрозы. Ситуация в мире далека от стабильной. Конфликтный потенциал вырос в ряде регионов, заявил президент. С началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов вооружений, сказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что ядерная триада последовательно модернизируется. Более 1000 образцов оружия и техники прошли апробацию в боевых условиях в минувшем году, сказал глава государства на встрече с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД и Следственного комитета. Сергей Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры по Украине в любое время. Москва может вернуться к той точке, на которой диалог остановился, отметил глава МИДа. Выступая в дипломатической академии Министерства иностранных дел, он подчеркнул, что все надежды на Запад как честного посредника в урегулировании конфликта провалились. Их нет нужды воспринимать всерьез. Я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и действия европейских стран, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Но на деле получилось так, как получилось, подчеркнул Лавров. Министерство спорта Крыма приостановило проведение турниров и мероприятий. Ограничения будут действовать до 1 сентября. Приказ подписала глава ведомства Ольга Турубарова. Меры направлены исключительно на обеспечение безопасности наших детей, спортсменов и всех участников спортивного процесса, подчеркнули в региональном Минспорте. Там назвали безопасность безусловным приоритетом. В программу школы для беременных внесены занятия с будущими отцами. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, сейчас особое внимание уделяется повышению роли мужчины в формировании ответственного отцовства. На заседании комиссии Госсовета он добавил, что показатель младенческой смертности в стране по итогам 5 месяцев этого года стал одним из самых низких в мире в сравнении с США, Китаем и Канадой. Мурашко добавил, что ряд регионов пока имеет показатели выше среднероссийских, поэтому национальные медицинские и исследовательские центры проводят соответствующие мероприятия по подготовке персонала и оснащению оборудования. Завершение выпуска о курсах валют. Юань – 10 рублей 88 копеек, доллар – 73 рубля 77 копеек, евро – 84 рубля и 59 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 25, ясно, ветер северо-западный более 3 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 17-19 градусов, ночью облачно до плюс 13-15. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: А вы говорите «милит».
5: Я его что?
4: Тоже мне «милит».
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». «Своя правда». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». В течение часа самые последние новости будем с вами обсуждать. Координаты эфира смски плюс 7925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в официальной группе ВКонтакте. Движение. Трехбальные пробки в Москве. Движение в городе хорошее, рабочее. Наверное, стоит обратить внимание на радиальные магистрали, потому что, вот, например, от Ленинградское шоссе здесь по направлению, соответственно, в Москву пробка довольно серьезная. Она начинается, сейчас скажу, где она начинается, от Молжаниновского, от Первой Сестрорецкой улицы, в общем, в Молжаниновском районе она начинается и заканчивается как раз у МКАДа. Внешняя сторона МКАДа, Дмитровское шоссе до Ленинградского подтормаживает. Также Минское шоссе тяжело въезжает в, соответственно, в город, примерно от улицы Маяковского, то есть от Губкина эта пробка начинается, и тянется она через всю Одинцову сюда к МКАДу. В обратную сторону тоже небольшая пробка от МКАДа, потому что там ДТП случилось. Третье транспортное кольцо. Здесь, в принципе, везде нормально, кроме внешней стороны Лефортовского тоннеля. Садовая хорошо едет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Поток. Новости этого дня.
8: Начнем с заявления помощника президента Юрия Ушакова. Там есть на что обратить внимание. Правительство обсуждает меры по регулированию M2M сим-карт. Для передачи данных между устройствами используются в датчиках, банкоматах, автомобилях. И также есть вариант по регулированию электронных симок. Комитет Госдумы по информполитике на заседании рекомендовал Палате парламента принять правительственный законопроект о мерах по модернизации и поддержке почты России. И в ближайшие месяцы искусственные модели искусственного интеллекта будут способны совершать разрушительные кибератаки на госструктуры и бизнес, пишет об этом «Гардиан». А в «Умных парнях» у нас журналист-международник, политолог Тимур Шафир.
6: «Поток». Успеем сказать главное.
8: Запад придумывает и произвольно толкует правила, исходя из своих корыстных интересов, чтобы удержать ускользающее доминирование, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Ради сдерживания конкурентов Запад не стесняется использовать любые рычаги, военные, экономические, пропагандистские. Из заявлений, что здесь обращает на себя внимание, Запад на G7 в Эвиане сделал все, чтобы дух Анкориджа был забыт. Война продолжалась до последнего украинца. На саммите G7 произошла некоторая пересменка ролей западников в разыгрываемой ими украинской драме. Мировому большинству, включая Россию, придется дальше жить в условиях противостояния многополярности и порядка, основанного на правилах. И Россия приветствовала перемирие США и Ирана и надеется на результативность переговоров. Андрей Картунов, политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай». Андрей Вадимович, здравствуйте.
7: Добрый день.
8: А чем текущая тактика Запада принципиально отличается от поведения, например, Запада времен Советского Союза или, значит, поведения Запада в отношении, например, Латинской Америки? Или это просто, ну, как бы смена, даже не смена принципов игры, а, что называется, такая крайняя степень гегемонизма?
7: Ну, вы знаете, когда существовал Советский Союз и мировая система капитализма вокруг Советского Союза, то все понимали правила игры. Эти правила были в каком-то смысле компромиссом между двумя системами. Они нашли свое отражение в принципах Организации Объединенных Наций. Они потом были отражены, скажем, в Хельсинском акте 1975 года. И поэтому международная система отличалась определенным уровнем стабильности. То есть все знали, какие красные линии нельзя пересекать, какие шаги могут повлечь за собой неприятные последствия. И, в общем-то, все этими правилами так или иначе руководствовались. Вот сейчас можно констатировать, что правила в том виде, в котором они существовали в годы Холодной войны, уже не работают. И стороны, так сказать, на ощупь пытаются определить пределы своих возможностей. Это, конечно, очень рискованная игра. Мы видим, что, ну, в случае, скажем, с российско-украинским конфликтом идет такая ползучая эскалация, которая может завести весь мир в очень неприятную ситуацию.
8: Но мы сейчас наблюдаем смену гегемона или смену самой парадигмы, то есть переход от такого либерального универсализма к плюрализму силовых полей.
7: Ну, вот если говорить о тактической ситуации, да, то мне кажется, что вот сейчас, особенно в последние месяцы, обнаружились пределы американской мощи. То есть вот когда пришел Трамп, то международное сообщество находилось в некоторой растерянности. Казалось, что Трамп может совершить все, что только он не захочет. Вот, пожалуйста, Венесуэла, вот, пожалуйста, блокада Кубы, претензии на Гренландию. Ну и, в общем, такое было ощущение, что в чем-то мир снова становится однополярным. А сегодня, после явного фиаско в агрессии против Ирана, после не вполне удачного визита в Пекин, после других событий, в общем, становится ясно, что мир-то, он не только не возвращается к однополярности, но, напротив, ускоряется движение в сторону многополярности или, так сказать, скажем так, геополитического плюрализма. При том, что, конечно, система сложная, и элементы однополярности в ней по-прежнему существуют, но в какой-то степени мы живем одновременно и в однополярном, и в биполярном, и в полицентричном мире. Вот это определяет сложность тех международных процессов, свидетелями которых мы сегодня являемся.
8: Угу. А почему не получается ли еще, Андрей Вадимович, что мы со своей стороны так много говорим об Анкоридже, и не получилось, что мы наделили Анкоридж смыслами, какими их не наделили американцы? А нам вдруг показалось, что они думают примерно точно так же и придают Анкориджу такой же вес. И мы постоянно подпитывали вот эту вот идею. А для них это было совсем иначе, никакого духа, тем более Анкориджа у них не было.
7: Ну, я думаю, что здесь проявились два принципиально разных подхода к тому, как надо выстраивать российско-американские отношения. С российской стороны такой подход можно обозначить как системный. То есть мы исходим из того, что эти отношения сложные, многофакторные, и что надо одновременно работать по очень широкому кругу проблем. То есть и, конечно, вопросы региональных конфликтов, в частности, украинских. Это вопросы санкций, экономического сотрудничества, восстановления полноценного дипломатического диалога, ну и так далее. А Трамп, он мыслит категориями сделки. И вот сделка, она ситуативна. Сегодня можно ее заключить на одних условиях, а завтра условия могут оказаться совершенно другими. И в этом смысле, конечно, эти подходы очень трудно совместить. То есть мне кажется, что с самого начала были немножко разные ожидания от того, как стороны будут выполнять вот эти договоренности, достигнутые в Анкоридже. С российской стороны были надежды последовательность позиции Трампа. Ну, а Трамп свою позицию может менять в широком диапазоне в зависимости от того, как складывается общая политическая конъюнктура.
8: Но когда Ушаков говорит, что Запад на G7 сделал, в Эвиане сделал все, чтобы дух Анкориджа был забыт, а у Запада прям была сознательная такая... сознательная тактика выбивать дух Анкориджа, чтобы о нем не слышно, не видно было. Опять же, с той стороны вообще, по-моему, после самого Анкориджа об Анкоридже не было ни слова.
7: Ну вот, вы знаете, здесь опять-таки наблюдается совершенно противоположная интерпретация того, что произошло в Анкоридже. Вот российские руководители неоднократно говорили, что в Анкоридже наша страна проявила гибкость, согласилась с некоторыми предложениями, которые исходили от администрации Трампа и которые изначально, в общем, не предполагались в российской позиции. А в Европе Анкоридж интерпретировали как полное поражение Трампа и отказ от поддержки Украины. То есть вот интерпретации того, что там произошло, они оказались ну, совершенно противоположными. Ну и действительно, после явного поражения Трампа в конфликте с Ираном, ну, европейские лидеры они к выводу, что да, на американского президента можно давить. Ну и, по крайней мере, на уровне вот декларации они своего добились, хотя, конечно, нет никаких гарантий, что позиция Трампа снова не изменится.
8: Еще такой момент. Мы живем в нарративе того, что наступает многополярный мир. Но при этом есть многополярный мир, и порядок, основанный на правилах, это Запад. Но ведь многополярность без институтов, это же, по сути, возврат, наверное, какого-нибудь 19 века с его коалиционными войнами. Почему мы про это не говорим? С нашей стороны многополярность, она как-то иначе формируется?
7: Ну, вы знаете, все понимают, что такой международный порядок без институтов эффективно функционировать не сможет. Ага. И, собственно говоря, это одна из причин, почему и Россия, и многие другие страны, относящиеся к мировому большинству, сейчас занимаются созданием и укреплением многосторонних институтов не западного типа. Вот мы много говорим о БРИКС, можно говорить о Шанхайской организации сотрудничества, о Евразийском экономическом союзе. Вот это и попытка как раз создать институты, в которых бы отрабатывались новые правила игры. И эти правила игры, по крайней мере, в перспективе, могут распространиться не только на страны, которые являются непосредственными участниками этих многосторонних объединений, но и приобрести некий универсальный характер. Угу. Понятно, что до этого еще пока далеко, но движение в этом направлении, безусловно, идет, и, в общем, хотелось бы надеяться, чтобы это движение шло с ускорением.
8: Спасибо большое, Андрей Вадимович. Вас благодарим. Андрей Картунов, политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай».
2: Москва.
9: 94.8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
8: Теперь давайте к следующей теме перейдем. Правительство обсуждает меры по регулированию M2M SIM-карт, это машин-то-машин, для передачи данных между устройствами. Используются в датчиках, банкоматах, автомобилях и другого. А также вариант есть регулирование электронных SIM-ок, рассказал коммерсанту источник на телеком-рынке, и подтвердили два собеседника в отрасли. В частности, прорабатываются выделение M2M SIM-карт в отдельную категорию, введение дополнительной идентификации для их пользователей, а также исключение возможности передачи голосовой информации, СМС с таких карт. В части регулирования электронных симок, говорит источник, обсуждается запрет для россиян на регистрацию таких карт из-за границы. Также, по его словам, меры могут войти в третий пакет антифрод поправок к законодательству. Константин Анкилов с нами, генеральный директор ТМТ-консалтинг. Константин, здравствуйте.
9: Добрый день.
8: Есть ли у регулятора, с вашей точки зрения, понимание, во сколько обойдется бизнесу вот эта перерегистрация миллионов и уже, наверное, действующих устройств? А самое главное, какова, ну, как бы, профит какой от такого регулирования нового?
9: Ну, понятно, что это, как и любые меры государственные последних лет, это затраты. Сумм официальных я не видел. Понятно, что это не те многомиллиардные истории, с которыми связаны затраты операторов постоянные на их инфраструктуру, на поддержание и развитие сетей. Но это дополнительные расходы. Здесь скорее вопрос в том, что будут, возможно, потери части абонентов, которые не перерегистрируются вовремя.
8: Так. И, соответственно...
9: Да, соответственно, у нас уже была ситуация, когда нужно было вот за последние несколько лет подтвердить абонентам, которые пользуются обычными сим-картами, вот всем он там, либо у кого не были прописаны актуальные паспортные данные, например, нам операторы звонили и просили авторизоваться и так далее. Несмотря на большую работу операторов по обзвону десятков миллионов без привлечения абонентов, часть абонентов таки не удосужилась прийти и подтвердить себя. В случае с МТМ сим-картами все несколько сложнее. На обычной сим-карте можно было позвонить и сказать, пожалуйста, зайдите в личный кабинет, или, пожалуйста, придите в салон связи, или потом появились способы другие уже подтверждения там, через портал госуслуг и так далее, и так далее. Тем не менее, часть абонентов была потеряна. В случае с МТМ сим-картами, возможно, что тоже будет.
8: А вопрос с регистрацией сим-карты за границей. Ведь запретить регистрацию e-симок для россиян за рубежом технически же сложно. Насколько мы понимаем, активируется она по QR-коду или приложение, или через приложение оператора. А IP-адрес можно подменить через VPN. Ну вот примерно так.
9: Ну, как правило, есть, да, пути обхода. Вот. Как операторы будут с этим прям бороться, ну, посмотрим. Но никакая система не работает на 100%. Да, в них уязвимости есть. Но это же часть общей большой работы по предупреждению неправового использования мобильной связи, ну, в частности, мошеннических звонков. Результаты, в общем-то, я думаю, что все мы видим. Полностью они не исчезли, но вот тот поток, который мы имели там 3 года назад, согласитесь, он снизился. И это еще один шаг, в том числе направленный на это.
8: Издержки какие-то из-за дополнительной идентификации и перерегистрации могут ударить по юридическим лицам?
9: Ну, если вдруг появятся какие-то платные сервисы, скорее всего, нет, но это будут небольшие суммы даже для физлиц, не говоря уже о юридических лицах. То есть здесь большой проблемы не будет. Единственное, что может оказаться так, что у юрлица или у нас, как у физических лиц, вдруг окажется, что не работает соответствующее устройство. Ну, что у нас, как у физлиц, может быть, котел на даче, да, или шлагбаум вдруг не работает. С котлом, да, мог быть проблем, поэтому надо бдить, следить за новостями. Как бы вот не случилось такого, что похолодало, да, а отопление не включилось. Юрлиц все-таки будут следить за этим внимательнее. Там есть ответственные люди, особенно на серьезных предприятиях.
8: Но вот для МТМ предлагают же такую вот дополнительную идентификацию, о которой мы с вами говорим, а сейчас у юрлица уже есть договор с оператором. Здесь-то какой вариант идентификации чего? Самих устройств, местоположение базовой станции, владельца самого человека. А если владелец это автопарк, там, не знаю, на 10 тысяч машин? Вот что делать тогда?
9: Ну, да, вот здесь вот хороший момент, поскольку за юрлицами, вот, когда обычные сим-карты, да, нужно было подтвердить, нужно было представить информацию, что за этой сим-картой стоит конкретный человек. Вот не абстрактное юрлицо, или там конкретное, вернее, юрлицо, но не некое, не секретарша там, или генеральный директор, а конкретный сотрудник, чтобы можно было найти, кто совершал соответствующие звонки или другие действия с использованием мобильной сети. Как это будет в данном случае? Будет назначено ответственные лица, видимо, или это будет на юридическое лицо? Ну, посмотрим, поскольку все это еще в процессе разработки. И это, в общем-то, не новость. Говорилось изначально о том, что ну, подтвердить нужно будет, что сим-карта действительно вот имеет отношение к конкретной организации или конкретно.
8: То есть это попытка людям, посчитать, просто... посчитать вот количество этих карт все-таки, да?
9: Ну, карты считаются и считаются давно. Вот прям их число можно называть. Mm-hmm. И Минцифры их знают, и операторы их знают. Есть форма отчетности, они показывают там их сейчас к 50 миллионам стремящееся количество. Mm-hmm. Огромное, огромное число. Вот. Здесь задача в том, чтобы понимать, кто является обладателем каждой конкретной сим-карты. Вот то, что сделано было уже за последние 3 года
8: с физическими картами,
9: с обычными нашими симками, да.
8: А как еще предлагается это делать? Через новую настройку какую-нибудь, отдельный диапазон, программный флаг в профиле абонента? А самое главное, не приведет ли так вот вся эта модернизация к тому, что старые устройства, не знаю, банкоматы с модулями 2G, 3G, просто потеряют связь, потому что их прошивка ожидает, не знаю, голосовой канал для служебной команды?
9: Но вообще это, по сути дела, обновление записей в базе данных, поскольку так или иначе они зарегистрированы на кого-то уже сейчас, что наши обычные сим-карты, что МТМ сим-карты. Соответственно, если будут какие-то требования дополнительные, то, может быть, соответствующие базы данных, ну, нужно будет модернизировать. Ну, ничего здесь революционного, изобретать какие-то, говорить какое-то новое слово в сфере информационных технологий или
8: нет, просто по цепочке, по цепочке, какое количество еще как бы звеньев этой цепочки должно будет включиться, потому что, ну, вроде так работали, пока ничего не требовалось, а теперь оказывается какая-то модернизация, опять вложение на операционную деятельность, наверное, какие-то дополнительные расходы.
9: Конечно,
8: про это скорее речь.
9: Конечно, нагрузка, да. Ну, каких-то новых цепочек здесь вроде как возникать, элементов в цепочке работы операторов и регулятора, и нас, как абонентов физических и юридических, возникать не должно, как это было и раньше. Никакие тут сторонние фирмы нам не нужны.
8: А еще момент, роуминг и международные партнеры, потому что как с этим будут синхронизироваться иностранные операторы в роуминге, например? То есть, когда российская вот эта МТМ сим-карта будет роумить в Европе, местный оператор, наверное, увидит обычный запрос на вызов, а, соответственно, наш должен будет его отклонить. Или нет? И не возникнет ли тогда какой-то спор протоколов условно?
9: Ну, если выезжает, например, автомобиль с соответствующим ТМ сим-картой, и у него датчики стоят, ну, по идее, он должен в роуминге передавать информацию в виде пакета данных. Это все-таки именно дата информация, а не голосовая. И, в общем-то, здесь, ну, таких вот концептуальных даже проблем каких-то я, честно говоря, не вижу.
8: Ну, здесь сразу вопрос просто от наших слушателей. Нам приводят в пример вот эти системы «Умный дом». Слушатель один говорит, вот пользуюсь сим-картами такими, на счетчике электроэнергии, например, с передачи данных тестируются. И не навернется, что называется, вся эта система таким образом? Или надо будет это как-то отдельно регистрировать, какие-то дополнительные телодвижения совершить?
9: Первый ответ – не должна. Угу. При должном исполнении всего этого некое волнение есть, конечно же, но оператор здесь крайне заинтересован в том, чтобы у нас все работало хорошо, конечно же, и будет проверять и так далее. Гипотетически что-то может пойти со сбоями, поэтому нужно за этим, конечно же, проследить и проконтролировать, особенно если это не просто не включилась лампочка вовремя, а не заработал котел в мороз. Вот эти вещи нужно будет проконтролировать, но только когда этот пакет санкций будет принят, антифрод-пакет законов будет принят. Сейчас он только в обсуждении, не факт, что вот в третий пакет вот эти инициативы войдут.
8: Конфликта целей регулятора и операторов здесь не присутствует, то есть Минцифра, с одной стороны, ставит цель контроля и прозрачности трафика, а оператора заинтересованы в минимизации затрат и сохранении маржинальности.
9: Ну, это часть традиционного конфликта между регулятором и хозяйствующими субъектами, потому что задача фирмы – максимизировать прибыль всегда бизнеса, а задача регулятора, она более широкая. У него задача в том, чтобы и бизнес работал, ну и решение части социальных задач, в том числе безопасности. И на это направлены эти меры. И здесь определенный конфликт есть, но в долгосрочной перспективе, смотреть на историю долгую, ну, меньше злоупотреблений, будет. И, соответственно, это будет влиять положительно на операторскую репутацию, так, если на позитивной ноте.
8: Еще вопрос целеполагания в части электронных симок и географии, например. То есть запрет на регистрацию электронных симок из-за границы декларируется как борьба там, с значит, анонимными сим-картами для террористов, мошенников, да, всяких других неприятных личностей. Но технически цель это достижима. Получается, любой же желающий может купить зарубежную симку через приложение, используя VPN и платежную карту иностранного банка. И получается, что как бы у мошенников средства связи останутся, а граждане России за границей останутся без связи.
9: Ну, здесь вопрос, кто будет пользоваться различными средствами, только мошенники или и все остальные. Первый момент. И второй, насколько активно операторы будут отслеживать то, что это такое, используется, понятно, не используется VPN. И это большая история, технически сложная, и это вечная борьба вот на опережение тех и других.
8: Да. Спасибо большое, Константин. Вас благодарю. Константин Анкелов с нами, генеральный директор ТМТ Консалтинг. Если отказываться от связи вообще, это тоже будет запрещать не быть на связи. Интересно стало, говорит Ленок, но это сарказм уже. Григорий, я работаю на производстве умных счетчиков. Нам новые сим-карты придется покупать, и программное обеспечение менять за свой счет неизвестно. Это пока только уровень обсуждения. Правительство обсуждает меры по регулированию МТМ сим-карт, вот эти машин-то-машин для умных домов, для системы, точнее, умный дом, для банкоматов, датчики всякие, что там, ворота, шлагбаумы и так далее. И плюс еще вопрос к электронным симкам возник. Новости продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение 7 часов ликвидировали 47 украинских дронов. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа, перехваченные и уничтоженные в период с 8 утра до 14:00 по московскому времени. В сводке Минобороны говорится, что БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Тульской областей, Краснодарском крае, Адыгеи и Крыму, а также над акваториями Азовского и Черного морей. В медиа заявили, что действия Запада повышают риски военных инцидентов в Балтийском регионе. На это указал замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко в кулуарах форума «Примаковские чтения». Балтийский регион с точки зрения военных угроз, рисков и опасностей был, пожалуй, одним из самых спокойных. Там ничего не происходило из-за того, что имело бы военные измерения. Но в угоду геополитическим устремлениям НАТО этот регион сегодня рукотворно, искусственно превращен в арену противостояния. Я не отметил дипломат. Кроме того, замглавы МИД России подчеркнул, что между заявлениями западных политиков о желании достичь мира на Украине и их действиями лежит пропасть. Росавиация заявила об отмене ограничений в аэропорту Краснодара. Авиагавань вновь принимает и выпускает самолеты. В ведомстве пояснили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. При этом на территории Краснодарского края действует режим беспилотной опасности. Кроме того, ранее угроза атаки БПЛА объявлялась в Новороссийске, Геленджике, Анапе и в Туапсинском округе. Министерство спорта Крыма приостановило проведение турниров и мероприятий. Ограничения будут действовать до 1 сентября. Приказ подписала глава ведомства Ольга Тарубарова. Меры направлены исключительно на обеспечение безопасности наших детей, спортсменов и всех участников спортивного процесса, подчеркнули в региональном Минспорте. Там назвали безопасность безусловным приоритетом. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 10 рублей 88 копеек. Доллар 73 рубля 77 копеек. Евро 84 рубля 59 копеек. Сейчас столица солнечна, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Вечером в Москве переменная облачность до плюс 21 градуса. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 9:00.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи плати по миру.
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
13: Тбилиси. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
15: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
14: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
16: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами!
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
11: Право знать. Говорит Москва.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
8: 14.36 в столице, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Комитет Госдумы по информационной политике на заседании рекомендовал Палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает комплекс мер по модернизации и поддержке Почты России. Ввести для почты новые источники получения финансовых средств. В качестве альтернативы оказания государственных услуг в электронном формате госкомпания сможет за отдельную плату принимать у граждан физические заявления на оказание госуслуг, доставлять их адресатам, а затем приносить заявителям результаты предоставления услуг. Также Почте России предлагается предоставить возможность привлекать юрлица и индивидуальных предпринимателей для работы с почтовыми сообщениями и размещать на доставляемых платежных документах рекламу. Надежда Капустина с нами, профессор кафедры логистики факультета экономики и бизнеса финансового университета при правительстве, доктор экономических наук. Надежда Валерьевна, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
8: Но объективно, пациент скорее мертв или жив? Почту России, я имею в виду.
17: Я не думаю, что он мертв. Его, конечно, можно оживить, но не в краткосрочной перспективе.
8: Так, почему?
17: Ну, у Почты России очень много таких, так скажем, тяжелых активов и обязательств социальных. То есть Почта России, она работает везде, где даже практически нет спроса, да? То есть она несет социальную функцию, что из любого отдаленного пункта мы можем отправить письмо, посылку и так далее. То есть мы имеем какую-то некую связь с любой точкой мира, да? Даже в некоторых населенных пунктах, может быть, и мобильная связь толком не работает, а почта есть.
8: Почему невозможно вывести все-таки почту хотя бы в ноль? То есть, получается, это гиперубыточное предприятие.
17: А потому что очень много вот этих вот объектов, которые как раз и работают с убытками. То есть абсолютными убытками. То есть там нет такого количества спроса на ее услуги, чтобы выйти в прибыль.
8: А может быть, тогда ошибочно изначально было предполагать, что почта должна какую-то прибыль приносить? Это скорее какая-то социальная нагрузка. Ну, условно, поликлиника не может приносить прибыли, потому что она занимается с медицинским обслуживанием граждан. Там не зарабатывают деньги. Вот с почты примерно то же самое, нет?
17: Вы знаете, то есть это все зависит от того, где располагается почта. Конечно, если отделение почты находится в Москве, то я хочу сказать, что сейчас многие, в том числе я сама как потребитель, начинаю чаще, активнее даже начинаю пользоваться, иногда мне даже выгоднее почтой что-то получить, доставить и так далее, да, достаточно, они меняются, они гибкие, они открыли свой личный кабинет, да, есть много различных ситуаций, есть много вот именно, что таких населенных пунктов, где нету СДЭКа, да, и других различных служб и так далее, да?
8: Так.
17: Потом Почта России, во-первых, она должна быть еще все-таки как альтернатива, чтобы нас монополисты не поглотили, тот же самый СДЭК. Потому что сейчас кого не спросишь, все там пытаются СДЭКом, да? А тарифы тоже там растут.
8: Ну, то есть, получается, а видите, тоже интересно, что у нас же есть и СДЭК, и другие, значит, аналогичные системы, там, службы доставки, например, и так далее, которые работают в том числе и в отдаленных районах, но они в убыток сами себе не работают. У них получается зарабатывать. А что с почтой принципиально не то? Ведь, ну, я не видел...
17: В любом случае, просто... понимаете, СДЭК никогда не откроет отделение, где есть... все равно, где им невыгодно, потому что они работают только свою прибыль. Они же не откроют отделение, где там мало людей живет, отдаленный какой-то населенный пункт, а Почта России работает там, то есть поддерживает вот эту вот социальную функцию, да. А, во-вторых, например, Почте России, конечно, надо быть гибче. Я понимаю, конечно, они сейчас будут через вот госуслуги, как в новых там законопроектах, да, пытаться что-то, где, опять же, это такая скрытая субсидия государства, я бы сказала, да, но не знаю, насколько это все будет востребовано и насколько это будет интересно. Ну, например, тот же самый СДЭК, у нас есть варианты прийти самим забрать или вызвать курьера.
8: Так.
17: Почта России, ну, насколько я знаю, к сожалению, вроде пока нет курьеров.
8: Но смотрите, а почта, она годами убыточная. Теперь ей дают новые источники дохода, но они все, получается, грубо говоря, либо сбор с населения за бумагу, либо сбор с бизнеса за электронный ящик. А получается, может быть, проще, не знаю, оптимизировать логистику, искать какие-то новые рентные платежи. Потому что подтверждены ли расчеты, например, что вот эти доходы, которые прописаны для, например, принятия, покроют даже текущие убытки без роста тарифов на обычные письма и посылки?
17: Ну, я в этом не уверена, но на самом деле тарифы Почты России, я бы не сказала, что они намного меньше, чем СДЭК. Если бы они были меньше, например, да, ну, то, что мы начали с вами со СДЭКом сравнивать, с ним продолжаем, да, если бы они были меньше, то, понятно, бы, наверное, люди туда бежали. Вот, это раз. Во-вторых, СДЭК, я говорю, еще раз говорю, гибче. Тут, конечно, надо искать какие-то и логистические маршруты, и те же самые развивать услуги. Но, может быть, услуги не те, которые завязаны на государство, да, и непонятно, насколько они еще востребованы будут населением, эти услуги. То есть до конца непонятно, да? А вот именно, как я сейчас уже сказала, та же самая курьерская возможность, курьерской доставки. Скорее всего, также Почте России, возможно, стоит пересмотреть, например, те же самые свои активы. Может быть, есть какие-то нерентабельные, от них избавиться. Вот даже я могу привести пример, что иногда в той же самой Москве там буквально... Ну, в 300 метрах находятся две Почты России, но они, к сожалению, там с разными индексами, и поэтому они все равно существуют. Ну, может, как-то это оптимизировать?
8: Но просто здесь, получается, была ли вообще, скажем так, был ли расклад такой глубокий, аудит, например, что есть регионы, где Почта России хотя бы не то, что прибыльно, она в ноль выходит, и, соответственно, здесь есть потенциал для заработка, а есть регионы, где это социальное предприятие, ну, без которого просто нельзя, там пенсию получают отдаленные какие-то, там же и почтальоны денег получают, ну, там, грубо говоря, 3 копейки, поэтому так, чтобы вот...
17: Там минимальные
8: деньги, на которые вообще даже прожить сложно, и сложно говорить, что если там это все убрать, то тогда как будто бы это кому-то поможет, это даже навредит в большей степени.
17: Да, это навредит, естественно, если их убрать. Но я имею в виду, например, даже крупные города, возможно, должна пройти оптимизация, развитие услуг. И опять же, ну, вы знаете, уже давным-давно некоторые почты превратились там в торговлю
8: макаронами.
17: Совершенно тоже никому да, не нужными, да. Причем, да, не нужными товарами какими-то столетней давности и так далее. Но это тоже, мне кажется, опять же, лишняя нагрузка на этих почтальонов, а я не думаю, что это приносит какую-то прибыль. Да? Угу. На СДЭК же мы приходим, там же не торгуют макаронами.
8: Ну, то есть, получается, вот. Здесь, Надежда Валерьевна, видите, просто парадоксальный наш слушатель тоже обращает внимание, что, казалось бы, частный бизнес приходит в сферу логистики и доставки, значит, там, отправки посылок, и, получается, он рынок изучает, и потенциально может на этом рынке заработать. А есть предприятия, которые существуют со времен существования прежней цивилизации, и выйти никак вот на этот трек зарабатывания денег не может. При том, что, еще раз, да, есть Почта России, а рядом отделение там, другой логистической службы. И та почему-то зарабатывает, а почта не зарабатывает.
17: Ну, скорее всего, здесь нужен, как вы уже тоже упомянули в разговоре, такой достаточно тщательный аудит, и аудит не только финансовый, да, с точки зрения финансов, а аудит им с точки зрения маркетинга, то есть именно возможности, да, развития, да, маркетинга исследований, которые могут нам дать, смогут, вернее, дать понять, какие из отделений могут в этом направлении, в каких-то новых направлениях развиваться, да. И развитие каких-то новых дополнительных услуг, знаете, я бы сказала даже не услуг, а логистического сервиса, да, потому что это все равно почта, это часть логистической системы.
8: Ну, конечно.
17: Да, и вот развитие этого логистического сервиса, ну, если мы бы даже смотрим этап развития логистики, да, то, там, исторически посмотреть, то в определенный момент это именно сервис, он и стал давать вот это вот, ну, в первое время там какую-то суперприбыль, потом просто дополнительную прибыль, за счет которой выживают многие даже торговые предприятия, да? Угу. Вот именно за счет логистического сервиса. Зачастую вот даже продажи там, я сейчас не могу, конечно, потому что это вообще очень странная ситуация на рынке автомобильных продаж, но было такое время, что, в принципе, наценки были минимальные, а вот за счет логистического сервиса они очень хорошо зарабатывали.
8: Понятно. Спасибо компания. Большое, Надежда Валерьевна. Вас благодарим. Надежда да. Капустина, профессор кафедры логистики факультета экономики и бизнеса финансового университета при правительстве, доктор экономических наук. Пустите маркетплейсы на своей площади, говорит Никита. Тогда это будет не почта. Это будет уже маркетплейс, это будет просто сдача помещения в аренду. Зарплата у главы Почты России такая-то. Григорий, вы знаете, судя по убыткам почты, даже если начальник Почты России будет получать сильно меньше того, что он сейчас получает, вот вы сумму обозначили, но я не проверяла, поэтому не могу ее здесь как бы огласить, то это мало поможет делу. Это мало поможет. Если на почту нагружать дополнительные функции, как сейчас предлагается навязать ей услуги условного МФЦ, будет еще убыточнее. Почта должна заниматься доставкой почты, и нужно закрыть нерентабельное отделение. Сергей, вопрос рентабельности. Послушайте, хорошо в Москве рассуждать про нерентабельные отделения, потому что здесь у вас на одну улицу две почты, там один СДЭК и еще пункты выдачи Озона Валбереса, например. Правда? А представьте, если вы где-нибудь, не знаю, на Чукотке, если бы вы где-нибудь в населенном пункте, который находится в 300 километрах от райцентра, и там есть, да, оно нерентабельное, это отделение, но без этого отделения населенный пункт, ему будет очень сложно, где там, не знаю, 10 домов и 2 улицы. Вопрос рентабельности здесь основной или все-таки нет? Невозможно, чтобы все приносило прибыль. Невозможно. Правительство изыскивает, ну, как, по крайней мере, Дума вот сейчас занимается, рекомендует Палате принять правительственный законопроект, который предусматривает комплекс мер по модернизации и поддержке Почты России. Вопрос, можно ли в ноль выйти или нельзя, потому что убытки действительно очень большие у Почты России. По данным на 1 апреля 2026 года, чистый убыток в 2025 году составил 18,7 миллиарда рублей. Вот по Фонтанке я читаю сейчас, например. Значит... Был убыток 26 миллиардов рублей. За счет чего этот убыток сократился? За счет того, что закрыли какие-то нерентабельные предприятия почты? В смысле отделения, филиалы какие-то или еще что-то? Почта имеет социальную функцию очень важную. И действительно, если все выводить только в категории рентабельности, тогда проще везде эту почту закрыть и оставить ее в Москве, Питере, там, Новосибирске, крупных городах. Все, больше ничего. А в деревне как быть? Ну и почтальон там в деревне тоже, он получает даже не 50 тысяч рублей. И даже не 40 тысяч рублей, он получает сильно меньше тысяч рублей. Вот, поэтому здесь вопрос социальной еще ответственности, а не только того, что все должно приносить прибыль.
18: Внимание! Говорит Москва!
19: 94,8 FM.
18: Поток!
19: Успеем сказать главное.
8: В ближайшие месяцы модели искусственного интеллекта будут способны совершать разрушительные кибератаки на госструктуры и бизнес, пишет Guardian со ссылкой на предупреждение разведок Альянса «Пять глаз». Очень устрашающе звучит. Туда входят США, Британия, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Главные страны, которые озабочены искусственным интеллектом. Да, особенно Соединенные Штаты Америки, которые сейчас, в общем, в рамках российско-украинского конфликта просто испытывают возможности искусственного интеллекта на поле боя. Новые модели искусственного интеллекта резко повышают скорость, масштабы и сложность кибератак. Говорится в заявлении, Альянс призывает компании для обеспечения защищенности избавиться от устаревшего ПО и ускорить установку обновлений безопасности. Выглядит как маркетинг.

0: Ведение ПО – это дело важное, нужное и систематически осуществляется, в том числе и в автоматическом режиме. Но здесь, похоже, дело в другом. На самом деле, сейчас мы с вами являемся свидетелями тектонических сдвигов в части развития технологий искусственного интеллекта. И тот, кто будет пионером, тот, кто будет на гребне волны в этом деле, тот, безусловно, получит колоссальное преимущество в самых разных сферах, и в том числе, что немаловажно, и на поле боя. Об этом тоже сейчас идет речь. Технологии распознавания образов, наведения оружия на цель и многие другие практически военные применения, они имеют сейчас первостепенное значение, и разработчики хотят оставаться лидерами или же хотят захватить лидерство жесткой конкуренции со своими оппонентами. И эти правила в значительной степени не столько придумываются и предлагаются для того, чтобы их соблюдать, но это для того, чтобы связать по рукам и ногам своих оппонентов, своих конкурентов и, прямо скажем, военных противников. Понятно, что необходимо каждый отдельный пакет, каждую отдельную формулировку разбирать внимательно, но, как это часто бывает, и на самом деле, как это было на протяжении многих десятилетий и столетий даже в самых разных сферах, эти пакеты ограничений нацелены в первую очередь на оппонентов с целью запретить им развиваться, а себе наоборот развивать.
1: То есть, по сути, это заявка на монополизм.
0: Да.
1: По сути так. Смотрите, а если чисто рационально рассуждать, вот Guardian пишет громкий заголовок: разрушительная кибератака с помощью искусственного интеллекта. Но искусственный интеллект, допустим, пишет фишинговые письма, взламывает простые пароли, но теоретически бессилен против хорошей криптографии. О какой тогда именно разрушительности идет речь? Искусственный интеллект сможет найти, значит, уязвимость в ядре, просто ускорит DDoS-атаки, подберет логины, пароли. И тогда что? Здесь вопрос проблем управляемости или действительно какая-то прорывная угроза?
0: Хороший пароль подобрать очень проблематично, безусловно. Но координация, в первую очередь координация атак, оркестрирование всех вот этих сложных синхронизированных согласованных действий, это задача, которая может решаться и уже решается средствами искусственного интеллекта. Выявление уязвимостей, бреши, замер времени реакции программного обеспечения. Это все имеет первостепенное значение, и это, конечно же, является формой современного оружия в информационной и не только информационной войне, конечно же, поскольку речь идет о том, что программные комплексы управляют сложными системами вооружения. Если кто-то может хотя бы ненадолго замедлить, речь не идет о том, чтобы парализовать или как-то блокировать, хотя бы ненадолго замедлить их работу, эти люди получают колоссальное преимущество. Поэтому, в общем и целом, однозначно формулировать довольно сложно, но я считаю, что в первую очередь эти ограничения задуманы для оппонентов, чтобы помешать им развиваться, а сами инициаторы не планируют, скорее всего, выполнять эти условия. На заре шапка горит.
1: В России считают, что вот этот альянс «Пять глаз», он сам же создает бэкдоры вот эти в софте. Получается, что западные разведки просят весь мир срочно обновлять ПО, чтобы все остальные залатали свои системы. И получается, то есть сеют панику, заставляют компанию тратить миллиарды на вот эту кибергигиену, или как ее правильно назвать, и покупать решения у вендоров, которые Соединенным Штатам Америки своего рода лояльны. Чтобы ослабить китайские, например, российские аналоги программного обеспечения, так это работает?
0: Это очень вероятно, да. Это в высшей степени вероятно, и такого рода прецеденты уже неоднократно имели место.
1: Угу. А, смотрите, для бизнеса регулятора практически затраты, если про них говорить, сколько это стоит денег, и самое главное, объективно, например, наши мощности позволяют создавать железо и создавать, соответственно, софт, программы, которые бы способствовали усилению киберзащиты?
0: В части софта у нас все весьма хорошо. С железом сложнее объективные сложности, но не так плохо, как принято об этом говорить. Тут я опасаюсь, что, может быть, мы не должны в прямом эфире слишком много говорить про наше железо. Понятно, что...
1: Нет, не будем. Нас подслушивают, да. Враги могут подслушивать, не будем говорить. Но, Тимур Братович, здесь тогда другой момент. Посмотрите,

0: Сейчас, насколько мы знаем, компании, которые занимаются развитием искусственного интеллекта, отвоевали в Америке для себя право не быть подконтрольными американскому правительству. По-моему, Дональд Трамп, если не ошибаюсь, отложил подписание вот этого документа регулирующего. И получается, государство чисто технически, если что, с себя ответственность снимает. А если вот эти компании, которые разрабатывают искусственный интеллект и нейросети, каким-то образом выходят за рамки, а с другой стороны, они высвобождают для них возможности развиваться неограниченно. С вашей точки зрения, придем мы к тому, что на уровне Организации Объединенных Наций придется как-то договариваться или нет?
1: Договариваться нужно в любом случае, но основной вопрос касается договороспособности партнеров. Не очень-то хотят по многим вопросам с нами договариваться. Здесь, к сожалению, единственный правильный путь и направление движения – это развитие собственных технологий и технологический суверенитет, как бы это словосочетание не навязло в зубах, это нам абсолютно необходимо.
0: В предупреждении, вот, в той заметке, которую публикует Guardian, говорится, что искусственный интеллект позволяет атаковать с беспрецедентной скоростью, но та же самая технология позволит защищаться, то есть находить уязвимости, ну, по сути, быстрее хакеров. Мы считаем, что это игра в одни ворота и будем только отражать, или все-таки есть возможность наносить упреждающие цифровые удары, но такая, знаете, цифровая гонка вооружений своего рода намечается, нет?
1: Это очень точно. Она уже вовсю идет. Уже немало жертв в этой гонке вооружений. Ну, что касается технической точки зрения, то это, в общем-то, вечный поединок копья и щита.
0: И она будет продолжаться. Вопрос еще, смотрите, для бизнеса и, наверное, для регуляторов вопрос затрат. Призывают избавиться от устаревшего ПО, но на критических объектах во многих странах мира стоит, насколько мы понимаем, стоят системы на Windows или каких-то более старых версиях. Они были стабильны, они сертифицированы, к ним вопросов не было никаких. Замена такого программного обеспечения – это риски для производства, то есть когда бреши какие-то появляются, это, например, дополнительные какие-то затраты. Ну, то есть, условно, даже если мы не про нашу страну говорим, а про технологичность вот в эпоху цифрового развития в целом.
1: Это сложный, комплексный вопрос. Про все производство в целом сказать невозможно однозначно. В некоторых случаях известны примеры, когда очень и очень старые системы, очень старые платформы работали долго, успешно, и еще столько же могли бы отработать, но их заменяли на более новые версии, и обоснованно, неожидаемо начинались проблемы, которые, впрочем, тоже решались рано или поздно. Поэтому здесь однозначно про все производство, про весь бизнес сразу сказать невозможно. Нужно каждый случай отдельно разбирать. Есть примеры и одного, и другого типа.
0: Тимур Павлович, смотрите, альянс «Пять глаз» существует, американцы, британцы, канадцы, австралийцы и новые зеландцы, но при этом какого-то другого альянса альтернативного не существует. С вашей точки зрения, почему так сложилось? То есть, получается, западники действуют, в общем, сообща и довольно системно, а все остальные каждый сам за себя, это так?
1: Разделяй и властвуй.
0: Только так это работает.
1: Никто не отменял, да.
0: Понятно. Спасибо большое, Тимур Иванович. Вас благодарю. Тимур Садыков был с нами, заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологии и бизнес-аналитики университета имени Плеханова, профессор, доктор физико-математических наук, терминатор, говорит 331, настоящий терминатор. Это к вопросу таких новостей. Ну, по сути, да, интересно просто действительно, что Альянс 5 глаз об этом предупреждает, и Guardian об этом пишет со ссылкой на это предупреждение. То есть понятно. Вот. Новые модели, говорит, искусственного интеллекта резко повышают скорость, масштабы, сложность этих кибератак. То есть сложно их выявлять, сложно их останавливать, сложно их пресекать. Альянс говорит, что компании для обеспечения защищенности избавиться нужно от устаревшего программного обеспечения и ускорить установку обновлений безопасности. Но, как показывает практика просто бытового использования, бытового обновления там, тех же самых смартфонов, очень часто в новых ПО такое количество брешей возникает, что очень часто разработчики откатывают назад. А если, но это просто смартфон, это просто компьютер, например, бытовой. А что говорить о каких-то критических предприятиях, которые действительно могут на это, соответственно, пойти сразу же, прислушавшись вот, к мнению вот этого альянса «Пять глаз», это разведки альянса. и, соответственно, не спровоцирует ли это какую-то крупную катастрофу. Но в любом случае речь идет о цифровой гонке вооружений, как уже Тимур Садыков сказал. Новости мы продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 15:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин сообщил, что письмо Владимира Зеленского не создает предпосылок к переговорам. Президент выступил с таким заявлением на встрече с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. Нет, такие обращения не создают предпосылок к переговорам. К чему они сводятся? К тому, чтобы наоборот создать какой-то конфликтный потенциал. Вот Зеленский направил эту бумажку. Они же постоянно об этом говорят. Мы хотим личной встречи, хотим личной встречи. А через 3 дня удар по Старобельску. Как это понимать, сказал Владимир Путин. Зеленский ранее опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России провести встречу в третьей стране для обсуждения урегулирования конфликта. Владимир Путин отметил, что в послании были хамские элементы, подчеркнув, что пока не видит смысла в проведении прямых переговоров с украинским лидером. Дональд Трамп констатировал наступление гуманитарного кризиса в Иране. По мнению президента США, Исламская Республика переживает его прямо сейчас. «Я считаю, необходимо помочь, пока не стало слишком поздно», написал глава Белого дома Аванс в своей соцсети True Social. Американский лидер добавил, что размороженные иранские активы пойдут на закупку медикаментов и сельхозпродукции у США. Кроме того, Трамп сообщил, что переговоры с Ираном по мирному соглашению проходят успешно. По его словам, Тегеран идет на крупные уступки, включая согласие на долгосрочные ядерные инспекции. Росавиация заявили об отмене ограничений в аэропорту Краснодара. Авиагавань вновь принимает и выпускает самолеты. Ведомстве пояснили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. При этом на территории Краснодарского края действует режим беспилотной опасности. Ранее угроза атаки БПЛА объявлялась в Новороссийске, Геленджике, Анапе и в Туапсинском округе. Программы школы для беременных внесены занятия с будущими отцами. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, сейчас особое внимание уделяется повышению роли мужчины в формировании ответственного отцовства. На заседании комиссии Госсовета он добавил, что показатель младенческой смертности в стране по итогам 5 месяцев этого года стал одним из самых низких в мире в сравнении с США, Китаем и Канадой. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 10 рублей 88 копеек. Доллар 73 рубля 77 копеек. Евро 84 рубля 59 копеек. И час столицы солнечно, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
4: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Габриэль
5: Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией?
6: образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
8: Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Умные парни.
0: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Тимур Шафир к нам пришел. Журналист, международник, политолог. Тимур Владимирович, здравствуйте.
11: Здравствуйте, добрый день.
0: Вас с поздравлением и с прошедшим днем рождения.
11: Спасибо большое. Спасибо.
0: Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте поговорим про цензуру, наверное. Начнем, потому что Мария Захарова сегодня сказала, что, в общем, европейские медиа цензуру демонстрируют, потому что политика Europe отказала министру иностранных дел Сергею Лаврову в публикации статьи о ситуации на Украине. Статья находилась в редакции более суток и была возвращена с припиской «Публиковать не будем». Вопрос здесь, наверное, конечно, про то, как меняются СМИ в условиях военных конфликтов, потому что, ну, как бы, наверное, с той стороны они таким образом декларируют, что никакие аргументы не нужны, потому что у них есть своя генеральная линия партии, они этой линии и следуют. А мы все думаем, что сейчас мы, знаете как, аргументы какие-то представим, они скажут, а, точно, мы были неправы.
11: Покаются. Да. Начнем сначала. Ну, то, что СМИ в ходе конфликта становятся стороной этого конфликта в той или иной степени, информационной стороной, ну, скажем так, частью инфраструктуры конфликта, давайте назовем так. Это, ну, к сожалению или к счастью, говорить бессмысленно, это, ну, данность, это факт реальности. Потому что, ну, иначе, видимо, не получается. Иначе как нельзя, если мы говорим об основных ведущих, называйте их как угодно, СМИ. Это если в общем. Если в частности говорить вот конкретно о случае с «Политикой Europe», значит, я уже и встречал, и читал комментарии о том, что, ну, это же редакционная политика, понимаете? Это вот такая редакционная политика, что СМИ, оно может как-то вот принять материал, может не принять материал. Это вот элемент свободы слова, свободы информации, и элемент свободы той же самой редакционной политики. На самом деле, конечно, здесь, ну, коллеги зарубежные, которые об этом говорят, они немножко...
0: Лукавят.
11: Немножко так, чуть-чуть лукавят, потому что... Даже не касаемся момента, что публикация статьи была обговорена.
0: Скорее всего, конечно, не просто так же послали, поставьте, пожалуйста.
11: Она была обговорена, существовало, значит, понимание там без подписанного меморандума о том, что будет статья размещена министром иностранных дел Российской Федерации. Рассказывать сказки о том, что в статье, наверное, содержались какие-то страшные вещи, которые могли травмировать европейского читателя. Но они могут эти сказки рассказывать, мы их ретранслировать не будем, потому что, понимая в условиях информационной войны, что вы идете на контакт и идете на публикацию материала министра иностранных дел этой стороны, ну, люди взрослые, из коротких штанишек вы давно выросли. И третий момент, самый важный, наверное, в этой ситуации, хорошо, составная часть инфраструктуры военной, значит, информационное оружие, все хорошо. Угу. А позицию слабого-то зачем демонстрируете? Ну, если на стороне воинов света, сил добра, европейских вот этих всех...
0: Чего бояться, да?
11: А вы чего боитесь-то тогда? Чего вы боитесь? В чем ужас-то? В чем страх ведь этой статьи? Я прочитал этот материал, естественно. Ну, там, значит, даже если бы я на секунду представился европейским журналистом, остатки волос бы с головы не выпали там, в падуче я бы не бился на полу. Да, статья достаточно такая строгая, скажем так, строгая статья. Статья расставляет в нашей акценты, позиции, да, все точки над «и», но несмотря на то, что статья констатирует и, значит, соответственно, лживую политику Запада, и двойные стандарты, и все прочее, статья завершается чем? Тем, что, несмотря на все это, к конструктивному диалогу, для конструктивного диалога мы не закрыты. Но если вы, значит, носители вот этого света, журналистской истины и все прочее, ну, выставьте этот материал, раскритикуйте его. Значит,
0: каждую цитату.
11: Каждую цитату там вымарайте маркером, значит, скажите, это все ложь, неправда, российская пропаганда, дезинформация. Мы опубликовали для того, чтобы наши читатели в очередной раз ужаснулись, значит, тому, как вот что льется. Но вы же этого не сделали. Значит, вы продемонстрировали, а, либо слабость, б, либо вы продемонстрировали, что все вот эти ваши принципы, они не стоят выйдено яйца.
0: Помните, мы с вами обсуждали как-то еще вот это распоряжение из BBC внутреннюю, которая утекла, что там не называть какие-то определенные слова или еще что-то. Просто интересно, парадоксально-то в чем? Я хоть на журфаке не училась, но эти учебники знаю, на филфаке училась. И там было всегда вот это, знаете, 20 лет назад еще, там, CNN, BBC.
11: Святые люди.
0: Это вот, это значит, образец, как надо. Советских почему-то не приводили в пример, ну, не знаю.
11: Но это по было частоте такое речи пыльное, только. Кондовое,
0: пыльное, кондовое, некрасивое, неинтересное. А потом думаешь, вот он, плюрализм мнений. Чтобы, как это, сделать выводы, надо послушать эту точку зрения, да. Эту точку зрения, вот это все. А потом это все в пыль превратилось.
11: Потому что точка зрения-то одна, то есть, ну, дракон один, змей горы. Рынч один, у него много голов, да, у них разный тембр голоса, но говорят они об одном и том же, позиция у них одна, я хочу тебя сожрать. Вот это позиция Змея Горыныча, каким дискантом или баритоном он это произносит из разных голов, но особой роли это не играет. По поводу позиции BBC и все прочее, тоже вот из практики наблюдения, помните, месяц, наверное, или больше назад мелькнул сюжет о том, что дама, которая представляла BBC России и Восточная Европа и была отсюда, значит, отправлена года два назад, она находилась там на украинских позициях, и она сделала такую вещь, мы специально смотрели сюжет, чтобы этим заняться, она стояла рядом с расчетом дрона, который запускался, и она находилась, была проинформирована о том, что сейчас дрон будет бить по направлению какого-то мирного города. Мы, дело не в том, что мы продолжаем как-то верить вот в эти вот святые постулаты, значит, независимости западных СМИ, но нам снова стало интересно, как они продолжают, они вообще о них помнят, не то, что они их соблюдают или нет. Мы написали запрос официальный от Союза журналистов России, значит, в BBC, так. Где их же собственный кондуит им выкатили и сказали, что журналистка, она не могла находиться, вот, ну, есть там свод правил для военного корреспондента, она не могла стоять, например, на таком расстоянии. Она должна была, ну, она должна была, как журналист BBC, она должна была сказать, я не хочу слышать и знать, куда будет, значит, лететь этот дрон. Она должна была сделать много, как бы, вещей для того, чтобы ее репортаж по нормативам BBC был нейтральным. Она это не сделала. Самый главный норматив BBC, что на письмо они должны были ответить в течение месяца.
0: И?
11: Третий месяц мы получаем, но мы получаем отбивку на рассмотрение.
0: Так.
11: На рассмотрение. Мы уже даже, ну, когда появляется свободная минута, мы занимаемся...
0: А там в отпуск ушли, помните, как в Старобельск отказались британцы, что ли, ехать?
11: Мы написали в Овком, в регулятор их. А регулятор тоже рассматривает это 2 месяца. Да. Ну, вот мы очень противные и въедливые люди. Мы все-таки хотим получить какой-то официальный ответ, потому что я продолжаю наивно верить в силу официального документа. Он рано или поздно всегда пригождается.
0: Думаете?
11: Да.
0: Григорий говорит, «Голос Америки», нежелательная организация, закрыли с формулировкой за распространение фейковых новостей за деньги американцев. Говорит Григорий, здесь речь идет не о распространении новостей, здесь речь идет о том, что была согласована публикация статьи министра иностранных дел,
11: да.
0: Не какого-то репортера со своим мнением или колумниста, ну, что мы... вот у него есть такое мнение, а министра целого.
11: Мы как себе это представляем, что Лавров написал статью и отправил ее по электронной почте в редакцию, там,
0: рассылку массовую
11: переживая,
0: делал.
11: Примут ли или нет. Ну нет, конечно, о таких вещах договариваются заранее, значит, было соглашение.
0: Смотрите, от Виталия интересный вопрос. Ощущение, что мы зациклились на традиционных СМИ, типа газет, радио, телеканалов, постоянно цитируют западные газеты, значит, поливая воду на западную мельницу из эталонных СМИ, сейчас не 70-е, простому Гансу из Мюнхена нужна альтернативная точка зрения. Для него нет проблем зайти в интернет, найти условную Rush Today и так далее. А вы недооцениваете традиционные медиа, потому что у нас принято считать, что все в интернете, а там нет. Сейчас и традиционные медиа есть, и традиционные медиа в интернете, и нетрадиционные медиа, и за границей ровно то же самое. Там, как читали Economist, газеты, Financial Times, New York Times, так и продолжают. Абсолютно. Это все читать и Абсолютно. Смотреть.
11: Абсолютно. Мы за последние годы привыкли к тому, что у нас дичайший плюрализм мнений, во-первых, в медиапространстве существует неофициальным, благодаря мессенджеру, который то прикрывают, то не прикрывают, значит, Телеграм. У нас там, мы оттуда черпаем и основные новости, да, и официальные новости, и неофициальные новости. И, но считать, что Ганс условный там откуда-то из-под Фрайбурга делает то же самое, что он утром начинает, заходя в Телеграм и читая какие-то новости, это большое достаточно заблуждение. Условный Ганс, у которого есть на это, есть до этого дело и есть на это время, а у процентов 70 на это нет ни желания, ни времени, он заходит в другую сеть, которая в России запрещена, да, буквой X она обозначается. Да. Если вы для интереса последите, мы все последим за тем, как там отслеживаются новости, они отслеживаются как раз репостами, значит, цитатами.
0: Алгоритмы там хорошо
11: работают. Конечно,
0: работает.
11: Тех самых, на, вот, на чью мельницу кто-то льет что-то.
0: И более того, история с Гансом, мне кажется, и нами не совсем репрезентативное вот это сравнение, потому что у нас традиционно внешней политикой в культуре, в принципе, принято интересоваться гораздо больше. Сейчас, с вашей точки зрения, это каким-то образом скорректируется, или мы по-прежнему будем интересоваться?
11: Я думаю, что это скорректируется по нескольким одновременно причинам. Это может быть, одна из причин, это может быть поколенческая причина, в первую, вторую очередь, одна из первых причин, это поколенческая, все-таки другое, несколько другие сейчас молодые поколения, и огромное количество источников информации, огромное количество всякого цифрового контента, который вокруг них витает, он как раз-таки этому способствует, отвлекать их именно от вот этих вот материй. А второе, это очень сильная усталость. Усталость людей в целом, но усталость не от информационного шума, как мы привыкли говорить, а усталость людей от непонимания, что с этим шумом делать в конечном итоге.
0: Да, просто громко, и надо выключить, а дальше-то что, да?
11: Да, да, да. Каждый день там мне, условному среднестатистическому гражданину, говорят, проблема там, все плохо, или такая-то сложность, или, ну, или даже какое-то позитивное явление. А мне делать с этим что? С гигантским объемом информации, который на меня льется. Я теряюсь, я не очень понимаю, как это экстраполировать на мою собственную жизнь, даже не только на мою собственную жизнь, а как это экстраполировать на наше общее будущее, на будущее моих учеников, моих детей, моей семьи и все прочее. Поэтому люди от неопределенности, как вот в этом шумовом облаке, они, конечно, будут немножко уставать и отходить. Такого масса... Ну, массовость порождает парадоксальным образом избирательность в данной ситуации. В советское время, да, внешней политики мы могли узнавать, там, граждане могли узнавать из международной панорамы или, грубо говоря, там, нескольких изданий, там, вычитывать. Сейчас-то...
0: Сейчас еще я лично обратила внимание, что, например, в запретграмме появилось огромное количество фейковых, дипфейковых, точнее, аккаунтов, которые тоже, тут слушатель спрашивал про информационные войны, как все-таки кто их выигрывает. Здесь же вопрос еще в том, как бы формируются сейчас смыслы. Не обязательно, что вот вы нас с Тимуром Владимировичем послушаете, а потом вы CNN включите или еще что-то. Есть другая проблема, поле такое неисхоженное, это дипфейковые аккаунты, которые придумывают сюжеты, которые придумывают персоналии, которые придумывают сценку, где кто-то плачет, кто-то смеется или еще что-то. Там про... Это как микрофильм какой-то. Да. Это же новая история по как бы, вот, как это, вхождению в сознание человеческое. И как с этим будут традиционные медиа управляться, не очень понятно, потому что традиционные медиа, они, ну, многие, можно по-разному относиться, но, по крайней мере, как... Они толкуют события, они приучают аудиторию, по крайней мере, где-то думать, а не просто слепо какие-то первые эмоции выказывать. А там все сугубо на эмоциях, там вообще мозги отключаются.
11: Абсолютно, абсолютно согласен. Во-первых, мы еще ну, абсолютно не готовы к тому потоку, который, вот, включая и дипфейки сгенерированные, и прочее, который выльется на нашу голову, он уже начинает литься. Ну, там, крыша еще как-то держится, там, протечка идет, но крыша держится. Крыша рухнет рано или поздно, и это все польется на головы в планетарном масштабе, и рецепта пока нет. Универсального рецепта, что с этим делать, как с этим бороться, пока нет. Но он будет явно выработан, но в какой-то момент будет шокирующим. То, с чем мы имеем дело сейчас, покажется детским лепетом по сравнению с тем потоком генерации абсолютно параллельной какой-то жизни, абсолютно параллельных новостей. И совершенно верно было подметить, что это будет не просто какая-то картинка, это будет сгенерированный смысл. Смысл с далеко идущими целями, смысл с привязкой к чему-то в прошлом. То есть, ну, здесь я о том же противоядие. То есть, есть анализировать вот это и выявлять, человек уже, наверное, будет не совсем в состоянии в одиночку, для этого тоже потребуется использование технологий. Это первое. А второе, вот мы много-много лет все время говорили о смерти традиционной журналистики, вот той самой, объясняющей, комментирующей,
0: да, растолковывающей.
11: Растолковывающей, совершенно верно. И как это, претерпевший до конца, он и спасется, то, что называется.
0: Те, мы держимся.
11: Те, кто верили в то, что традиционная журналистика, она почему-то не может, не умрет, мы говорим, нет, она не может умереть, она будет жить. Мы сейчас обретаем смысл для своих убеждений. Она останется жить именно по этой причине, что вот в этом и вот в этих вот условиях тезис о том, что главное это оперативность, он разбивается, потому что в условиях, когда будет тотальный фейк вокруг, дипфейк, да, вот эта вся генерация, оперативность в ее нынешнем масштабе потеряет свой смысл. И на первый план снова так аккуратно озираясь, щурясь от солнечного света, там испуганно, но все-таки будет выползать традиционная журналистика, которая все-таки будет говорить... А вы понимаете, это вот не совсем так, а здесь это имеет такой-то смысл.
0: Но здесь еще вопрос существует такой внутри, скажем так, внутри самой сферы, потому что, по моим ощущениям, очень часто бывает такое, что речь даже не идет об оперативности, а проблема того, что там есть, условно, не знаю, там компании, какие-нибудь ведомства, которые декларативно подают информацию, говорят, вот оно вот так и никак иначе. И это же тоже история про, ну, какие-то опасения толкования чего-то. Хотя обычно, как это, неизвестность рождает тревогу. Если у тебя выхолощенный текст, ты этим тревогу не уберешь. Это тоже одно из звеньев.
11: Мы упомянули перед эфиром писателя Полякова, почему-то на связи писателя Полякова. У него в одном из романов, значит, какой-то товарищ Буров, который руководил делегацией, когда творилась паника, он закричал «Тихо!». И тут я понял, пишет автор, что иногда начальственная тупость, она играет спасительную роль, потому что все как-то замерли и начали обдумывать, а чего действительно происходит. Слушали. Ну вот почему-то у меня всплыл сейчас в голове товарищ Буров, и в качестве как абсолютного, там вот какой-то проблемы абсолютного зла, в этом контексте его воспринимать, наверное, нельзя.
0: Виталий, наш слушатель, говорит, смотрите, с появлением интернета тот самый Ганс из Мюнхена, уже привязался к этому Гансу, не знаю, сам может стать журналистом, у каждого смартфона не камера лучше, чем у Спилберга. Это, кстати, сейчас проблема, говорит Виталий. А вот неправильно воспринимать любого человека, у которого есть камера, как человека, который я журналист. Это вообще не так.
11: Да, при чем здесь журналистика? С таким же успехом можно сказать, что Ганс может...
0: Блогером стать.
11: Да, блогером, или, например, приехав как турист в Россию, Ганс может получить статью уголовную, потому что он снимет, например, там, падение осколка, там, обломков беспилотника, и выложит его, считая, что именно в этом функция журналистики. Функция журналистики далеко не в том, чтобы, плевав на все запреты, на все нормативы и все прочее, выкладывать какие-то там события по принципу «вот смотрите, что я видел, и я сделал это первым». Вот это вот одно из отличий журналистики от блогинга в том числе, там, понимание ответственности как минимум.
0: А как функционал все-таки медиа, с вашей точки зрения, сейчас меняется, и что требуется от работников, как бы во что профессия сейчас трансформируется?
11: Ну, у нас все время идет какая-то борьба смыслов. Значит, да. В 60-е годы у нас там физики с лириками сражались, значит, там в 90-е у нас демократы с коммунистами бились, там без
0: основного. Правда или неправда.
11: Правда или неправда. Сейчас у нас, значит, началась борьба с молодого поколения, которое генерирует собой все самое плохое, это новые технологии, использование там искусственного интеллекта с нами.
0: Традиционалистами,
11: со старшим поколением, которое кондовое такое, зарастает мхом постепенно, но стоит на страже чего-то, чего само еще не понимает, что надо защищать. Ну, наверное, сейчас вот в борьбе обретается право, вот в этой борьбе непонятно, зачем ведущийся и кого точно с кем ведущийся, но вот здесь какие-то формируются новые грани того, как это будет выглядеть. Хотя, на мой взгляд, здесь ничего неестественного нет, и здесь вообще нет повода для конфликта. Во всяком случае, он гораздо меньше, чем у тех же физиков с лириками там, 60-е годы прошлого века.
0: Здесь, мне кажется, есть другая еще история, по крайней мере, просто вот наблюдение. Есть какое-то количество медиа, который когда-то здесь работал, сейчас они признаны там нежелательными, иноагентами и так далее. И люди, которых раньше с удовольствием читали и так далее. Но сложности на каждого влияют по-разному. У кого-то прям вот просвистело, и все, и они уехали, продолжают пустить социальные сети. Меня в большей степени пугает, честно говоря, что, во-первых, вот это, знаете, как все присели на эмоциональную составляющую, И более того, я смотрю по социальным сетям, когда те же самые медиа, которые когда-то были там не иноагентами, стали иноагентами, они тоже в какой-то момент позиционируют себя как журналисты, но от всего журналистского отказались. И там прям, знаете, такая идет такой посыл на, грубо слово скажу, на скотинивание, потому что эти сердечки ставят, смешки ставят на фоне там горящих НПЗ, испуганных людей и так далее. Это же тоже формирует тип мышления.
11: А, наверное, у нас какой-то сегодня литературный день с вами.
0: Да,
11: вспомним,
0: да.
11: Довлатова, значит,
0: давайте.
11: Его вот походы в эту редакцию «Нового русского слова», какое-то там эмигрантское издание, где он, придя в редакцию, начал слышать вот эти слоганы, да, что религиозное возрождение в России, значит, начинается, это 70-е годы самые такие махровые, что там вот демократизация общества, что люди протестуют, то есть полная оторванность от реальности, от понимания того, что на самом деле происходит в Советском Союзе того периода, какие люди живут в Союзе, Советском Союзе того периода и что их вообще интересует. В этом плане я там традиционалист, замшелый какой-то, консерватор, все прочее, но я абсолютно твердо убежден. И это касается не только России. Оторвавшись от почвы, очень сложно продолжать оставаться российским журналистом, российским инженером, там, и кем бы то ни было, журналистом особенно, потому что журналист, в первую очередь, человек, который работает словом, но не с пустым словом, а со словом реалии, да, словом, которое отражает реалии. Тем более, не просто уехав за границу, в мирное, спокойное время, я переехал там вот, в климат хороший.
0: Во время кризиса.
11: Да, во время кризиса, причем во время даже не кризиса, острейшего разлома. Вот уйдя на ту сторону вот этого разлома, оторвавшись, не просто там, почва же это не березки и там незабудки, почва это все, это и хорошее, и плохое, это и проблемы, и радости, и победы, и поражения. Оторвавшись от почты, и от почвы, и рассуждая о ней в каком-то ключе, который там у тебя остался, у тебя замок уже в двери давно сменили, у тебя ключ-то там 5-летней давности, конечно, человек скатывается и в оскотинивание, и в агрессию, и... Он ничего не понимает о происходящем.
0: Ищет подтверждение он видит, своим трактовкам.
11: Да, он видит дымок на горизонте, поезд-то давно ушел, там паровоз где-то коптит на горизонте, а ты стоишь в степи и не понимаешь, куда тебе идти. Ну, конечно, звереть начинает человек. Ну, это трагедия в том числе этих людей. Я им не сочувствую, как бы, но это трагедия, это факт.
0: Олег говорит, вам не кажется, что столетиями журналистика дискредитировала себя всякими нелицеприятными эпитетами, и граждане кинулись к блогерам, как к чистому незамутненному ручью?
11: Я даже не знаю, какие слова тут подобрать. Ну, это ж насколько должна была дискредитировать себя профессиональная журналистика? Нет, мне, конечно, так не кажется. Это радость новизны, это интерес новизны, связанный с технологиями, с возможностью самовыражения. Слушайте, давайте... Люди старшего поколения, давайте вспомним 88-89 год и что тогда из себя представлял там, старый Арбат, например, да, если кто помнит. Это была улица запруженная, или не только Арбат, кстати, это была улица, забитая людьми, которые там на ксероксе где-то напечатали, еще где-то на каком-то кографе. Делали самиздатовские газеты, когда их разрешили, 89-й, там, 90-й год, продавали их.
0: Те же самые блогеры, кстати.
11: Это же были, совершенно верно, это же были те же самые блогеры. Люди с руками отрывали эти вот листочки А4, там, краска, руки все черные потом от нее были. Читали, разрешили все, читали все, что угодно. А где они теперь-то? Ну, эффект новизны прошел, да. Можно не только газету «Правда» за 5 копеек покупать, там, а вот купить какую-то страшную правду на Арбате. Но время-то все... по местам расставляем.
0: Мы перестанем когда-нибудь себя сравнивать с заграницей? Нет ли здесь у нас для нас проблемы, как вы думаете?
11: Есть огромная
0: проблема.
11: Есть огромная проблема. Тут даже дело не только за границей, это чисто европоцентризм такой. Это прям конкретно. Мы же не сравниваемся с Бразилией там, или ну, с какой хорошей еще. Мы с Китаем себя, ну, в экономическом плане сравниваем.
0: В архитектурном уже начали чуть-чуть.
11: Да, значит, технологически. Мы... Традиция старая, вот это сравнивать себя с Европой, я хотел бы, чтобы она исчезла, потому что это будет лишь, когда она исчезнет, это будет лишним доказательством того, что мы не то что равнозначны, мы их во многом превосходим. Но я боюсь, что пока еще нет, какое-то время с этим придется помучиться. в силу, опять-таки, того, что сейчас мы с ней разделены, сейчас между нами, значит, стена активно воздвигаемая, в основном с той стороны, ну и не пытаться сравнивать здесь просто физически пока не получится, даже с негативного
0: точки зрения. То есть пытаться нравиться мы уже перестали.
11: Да, да, вот здесь есть такое. Это, наверное, самое большое достижение, да, перестали. Вот пытаться нравиться совершенно верно.
0: Виталий говорит, я в субботу в ночи вернулся из Беларуси, смотрел их телевидение, новости, и на фоне нашего несущегося потока... с туннелепроходчиками в Анкоридж, так пишет слушатель, противостоянием Запада, он выглядит как островок спокойствия. Такое телевидение тоже имеет право на существование.
11: Имеет, это правда, оно имеет. Здесь вот меня смущает только один момент, я как бы его правильно сформулировать. Мне все-таки кажется, что вот то спокойное телевидение, оно и существует в том спокойном виде, что у нас здесь происходит это. Это как-то вот связанное между собой явление.
0: Возможно.
11: Не кажется?
0: Тимур Шафир с нами, журналист-международник и политолог. Новости мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15.30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин объяснил позицию стран ЕС по атакам дронов на Россию. Европейские государства пока не дошли до того, чтобы бить по нашей стране со своих территорий, осознавая, что будет ответный удар, подчеркнул президент. Все понимают или должны понимать, поэтому всячески стараются дистанцироваться от этого, заявил глава государства на встрече с выпускниками военных вузов. Владимир Путин отметил, что ВСУ атакуют дронами гражданскую инфраструктуру, чтобы раскачать общество. Силы ПВО в течение 7 часов ликвидировали 47 украинских дронов. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в период с 8 утра до 14.00 по московскому времени. В сводке Минобороны говорится, что БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Тульской областей, Краснодарском крае, Адыгеи и Крыму, а также над акваториями Азовского и Черного моря. Госдума приняла закон об ипотечных кредитных каникулах при рождении второго ребенка. Депутаты одобрили документ сразу во втором и третьем чтениях. Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на 6-месячные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. Новый закон, направленный на стимулирование рождаемости в России, предоставляет гражданам возможность при рождении или усыновлении удочерения второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. Закон вступает в силу с 1 сентября. Премьер Франции объявил о привлечении всех госслужб к борьбе с аномальной жарой. Это сделано через активацию второго уровня национального плана по организации ответа на ЧС со стороны системы здравоохранения. Себастьян Лекарню пояснил, что мера позволит расширить возможности медицинских работников, привлечь дополнительный персонал, необходимый в больницах, а также обеспечить координацию между врачами и домами престарелых. Наивысший уровень погодной опасности из-за жары был введен в 54 из 96 департаментов европейской части Франции, что стало абсолютным рекордом. Температура приблизилась к отметке плюс 40 градусов. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 10 рублей 88 копеек. Доллар 73 рубля 77 копеек. Евро 84 рубля 59 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Вечером в Москве переменная облачность до плюс 21 градуса. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
12: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
13: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
12: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
14: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни.
16: Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
17: 94,8.
16: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: 15.36, столица. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Тимур Шафир с нами, журналист-международник, политолог. И нам с вами, Тимур Владимирович, прилетело по первое число. Журналисты-халявщики, им да? статьи и пишут. Мне не пишут и статьи. Я сама все из головы беру.
11: Ну, да, нам пишут статьи, значит, художникам они картины рисуют. Конечно. Да, в принципе, и им. Нас-то здесь нет, это генерация голоса.
0: Примерно так, примерно так это выглядит. Давайте про ИИ. Насколько я понимаю, вы тоже этой темой много занимаетесь. А вопрос тут у ВЦИОМа был интересный, к аудитории адресован. Вопрос: россияне относятся к искусственному интеллекту с осторожностью, опасаются, что из-за ИИ люди потеряют важные навыки и станут меньше делать самостоятельно. При этом половина опрошенных сталкиваются с технологиями и каждый день. Мне, честно говоря, кажется, как бы не угрожали журналистам что и ведущим, что нас заменит и я вот смотрю на музыкальных ведущих коллег своих, смотрю на коллег-информационщиков. Не может и заменить, потому что ведущий все равно создает определенный фон. И это такая неуловимая история, это вот не просто, вы попросите Алису, которая вам новости прочитает, это будет совсем не так, то есть это будет типа информатизация, но если вы едете в машину, вы тут же это выключите, потому что это будет неинтересно, это будет резать слух.
11: Это очень тяжело слушать, и западные некоторые СМИ, и, что интересно, наши некоторые региональные, значит, СМИ начинают это пытаться внедрять, это выглядит пока очень дико и совершенно обезличенно.
0: Аляповато.
11: Да, ну невозможно, пока это очень плохо воспринимается, и, скорее всего, это не найдет. Но развитие технологий всегда предполагает огромное количество ответвлений. Значит, вспомните момент, когда появились смарт-телевидение, да, появилось. Мы отказались от плазмы, и появились тонкие смарт-ТВ. Угу. Что появилось вместе со смарт-ТВ? Трехмерные очки. Угу. Все тут же стали говорить, сейчас как мы будем смотреть телевизор в 3D, и в Аймаксе, и все прочее.
0: А потом где? У всех закружилась голова
11: все
0: от этих
11: очков.
0: Все
11: повыкидывали к чертовой матери эти очки, потому что даже не потому, что закружилась голова. Человеку лень надевать лишний девайс для того, чтобы выполнить элементарную функцию. То же самое здесь. Ну, кто-то будет развлекаться там, голосом озвучивать новости. Это пройдет. Значит, какие-то сгенерированные девушки, которые будут прогноз погоды объявлять. Это тоже пройдет, но по другой причине. Не нужно, девушки надоедят, а потому что это будет отрегулировано законодательно в том числе. А про сам ИИ говорить, про то, что ИИ помогает писать, там это жуть какая. Значит, станки помогают массовое производство одежды налаживать, потому что если бы не станки, не автоматизация, какую замечательную профессию мы убили, да, ткач-рукодел, я не знаю, как он назывался. Там замечательные бабушки сидели в пещерах и ткали, ткали, пряли и все прочее. Хотите к бабушкам вернуться?
0: Да вряд ли.
11: Ну, давайте возвращайтесь. Мы, значит, общество, скорее всего, массово не хочет. Общество боялось ткацких станков, оно их даже, это там всякие веселые лудиты их пытались разрушать, как мы помним. Ну, а что так далеко ходить? У нас несколько, еще там 10 лет назад в некоторых регионах люди вышки 5G сносили, потому что через них Билл Гейтс чипирует людей. Люди подходили и рушили столбы в особо продвинутых.
0: Значит, шапочки из фольги.
11: Есть страны, в которых люди до сих пор ходят в шапочках там, и в кастрюлях из фольги. Но это не значит, что должны делать так все. Еще раз говорим, тысячу раз повторяю, уйдут очень многие профессии. Не профессии, а функции в профессиях очень многие уйдут. Но это те функции в профессиях, которые, ну, в любом случае как-то были бы автоматизированы. А то, как искусственный интеллект в этом плане развязывает руки и помогает, ну, здесь очень...
0: Не так давно кто-то сказал, что, по сути, может быть, и дипломы уже будут не нужны, потому что и пишет диплом, и будет проверять диплом, а уже в некоторых институтах, насколько я понимаю, уже вот эта закольцованность возникла. И это тоже как бы вопрос к компетенциям, потому что, ну, если ты прям реально честный исследователь какой-то, студент, ну, ты, может быть, ИИшкой будешь пользоваться, не будешь просить, чтобы он тебе диплом за 40 минут написал. Ну, нет, не про это же речь.
11: Написать диплом при помощи ИИ невозможно, от и до, значит, написать его все-таки невозможно, а если мы говорим о кандидатских работах и так далее, то это невозможно вообще. И не потому, что искусственный интеллект не может найти огромный объем фактов, не потому, что он не сможет их связать между собой, не потому, что он не подберет эмпирическую базу и т.д. и т.п., потому что искусственный интеллект в конечном итоге не понимает одного, зачем тебе кандидатская диссертация, у тебя все хорошо, у тебя вот есть ноутбук, у тебя есть я, зачем тебе кандидатская, он смысла этого дела не поймет, он не поймет, какие акценты расставлять, зачем ты будешь защищать ту или иную работу, что ты с ней будешь делать дальше. Студент, зачем ты будешь защищать дипломную работу? Куда ты пойдешь с этим дипломом? И ему нет смысла об этом думать.
0: Не все люди, наверное, знаете, про высшее образование тут недавно тоже Фальков сказал, широко разошлось его заявление. Это министр науки, который сказал, что такого количества людей с высшим образованием в принципе не нужно. Его, конечно, сразу, значит, раскритиковали, потому что как? Нас пытаются лишить высшего образования. Но если здраво посмотреть на жизнь, количество людей, которые получили высшее образование и потом применили где-то его, пошло, например, работать по специальности. Этих людей сильно меньше. Это просто трек отработанный. Ты заканчиваешь школу, ты должен идти в вуз. А потом то, что ты со своим экономическим, значит, дипломом пойдешь работать, не знаю, официантом, потому что просто ты не можешь нигде найти себе применение, это тоже вопрос не к, соответственно, не к работодателям, это вопрос к рынку в целом.
11: Это, знаете, по моему мнению, это вот такая же какая-то старая травма, не заживающая до конца еще, как и вот евроцентризм, да, вот это преклонение перед Западной Европой. Но здесь есть больше оснований, их можно понять. Это вторая половина 20 века, это отшумевшая страшная война, это восстановление фактически, ну, очень большая территория, промышленные страны разрушены, требуется огромное... Очень большой процент людей уничтожен в ходе этой войны, огромные человеческие потери. Необходимо все это восстанавливать, а восстанавливать не просто как это было, а еще и ускорять, потому конечно, что, ну, развитие идет. Стали требоваться, во-первых, стало требоваться очень много конкретных профессий, знаний, которые можно было получить только при помощи высшего образования, инженерные направления, то есть 50-е. А второе, эта стройка предполагала огромное количество движения, ну, то, что называется очень просто, из деревни в город. Да, и из огромной массы людей, которые приезжали из деревни в город, выбиться можно было только имея диплом о высшем образовании. Это не хорошо и не плохо, была такая ситуация. Сейчас, в наше время, да, она выглядит несколько рудиментарно, потому что, ну, там, Хорошо, если с экономическим дипломом. Там, если, то есть человек, который получил диплом экономиста, он же прошел непростой путь. Там диплом там, каких-то совершенно выдуманных, диплом совершенно каких-то выдуманных там, гендерно-политические, там, спиритических наук, это гораздо более проблемная вещь. Возможно, министр имел в виду именно это, и возможно, именно этот трек, который был на протяжении десятилетий...
0: Когда было очень много институтов, где за денежку тебе просто диплом конечно, этот напечатали.
11: Там что-то пошло, значит, а давайте еще один похожий факультет создадим, да? Вот у нас был факультет рекламы, факультет связи с общественностью, а давайте создадим третий факультет и рекламы, и связи с общественностью.
0: Назовем это пиар.
11: И назовем это пиар, о, как мы круто поступили. Ну, хорошо, был такой трек, школа, институт, там, с промежутками иногда армии в какое-то время. Но существует масса других сценариев. Но существует сценарий, там, школа, колледж, год перерыва, там, потом поступление, если ты себя чувствуешь уже в состоянии поступления в институт. Масса других вариантов. И вот это еще проблема была, кстати, этой вот системы, когда только диплом о высшем образовании. Это абсолютно нивелировало техническое образование, среднетехническое образование. Да, 70-е, 80-е годы и после 90-е, ну, это слово ругательным чуть не стало, да, профессионально-техническое училище, ПТУшник. Это же не... Ты что, ты хочешь, ты же с ПТУшником будешь дружить? Как тебе не стыдно? И это очень плохая, это была очень большая проблема, к которой, кстати, очень сильно приложила руку наша культура тогдашняя, и советская в том числе, и молодая российская. Потому что ПТУшник, он изображался...
0: Неудачник какой-то.
11: Неудачник какой-то, яролаж какой-то, там ПТУшники какие-то в яролаше. В фильмах это всегда, во многих случаях, это либо отрицательный герой, либо отстающий. При этом, как бы, страна, как бы, рабочих крестьян, с одной стороны, то есть должна была прославлять профессию, с другой стороны, ПТУшников, ну...
0: А сейчас поэтому люди...
11: А сейчас ПТУшников нет.
0: Да, а сейчас есть люди, зато вот когда там дачу строить, и там вам водопроводчик как выкатит, или зодчий выкатит, и потом думаешь, а что это?
11: А потом оказалось, что даже в эпоху искусственного интеллекта, 3D-принтеров и покорения, не знаю, там, Марса условного, человек, который ручками что-то умеет делать, и умеет это делать хорошо, и не как о фоне из фильма, а с использованием каких технологий современных и все прочее, этот человек на вес золота ценится. Ну, то есть, я все-таки надеюсь, что эволюционным здесь образом этот дисбаланс немножко поправится.
0: Наш слушатель Анна говорит, для меня всегда было большой загадкой, почему было принято стыдиться каких-то профессий, почему была вот эта мода. Если ты что-то умеешь, так делай в этом, потому что даже дворник может усовершенствоваться в своей профессии, а есть и неудачники с высшим образованием. Может быть, когда-нибудь мы от этих нарративов абсолютно пошлых избавимся. Может быть.
11: Дай бог, да, дай бог. Для этого важно, чтобы все-таки работали социальные лифты и не на словах, а на деле. Потому что, да, конечно, мы, говоришь, кухарка может управлять государством, что все дороги открыты, но как бы ты ни совершенствовался в виде дворника, значит, выше какой-то там супер навороченной метлы ты бы не прыгнул, а социальный лифт, ну ты пойди головой побейся в двери этого социального лифта, и что тогда, что сейчас.
0: Здесь есть вопрос другой. Здесь многие люди, которые занимаются системой высшего образования плюс там карьерной ориентации, приходят, причем среди них и как бы психологи, и люди, которые там, не знаю, политологи, кто угодно, приходят к выводу, что сейчас еще меняется... как правильно сказать, не настроение, а тип поведения людей на рынке труда. То есть молодое поколение и старшее поколение. Молодое поколение выбирает образ жизни и уже не готово класть всю свою жизнь на алтарь, значит, служения конкретной компании, потому что они спрашивают про режим труда и отдыха, они спрашивают про деньги. А еще даже мое поколение было приучено к тому, что у нас миссия. Вот эти все корпоративные, вот этот флёр, миссия компании. Почему ты пришел работать только за деньги? Как это в целом на рынке сказывается, как вы думаете, вот эта смена?
11: Ну, как всегда, как любая перемена, наверное, болезненно. Наверное, рынок, то, что называется, от этого подштармливает. Может, слегка, может быть, не слегка. Да, понятно, что и у молодых всегда завышены ожидания, а у старших завышены разочарования. Но, опять-таки, то, о чем любили, и совершенно не в тему, то есть совершенно о другом любили говорить, про невидимую руку рынка, которая все исправит, то, когда это использовалась фраза, рука рынка исправила так, что, значит, волосы дыбом на голове стояли. В этом случае, как ни странно, да, исправит. Завышенные ожидания молодежи очень быстро испаряются, если они завышенные, очень быстро испаряются при столкновении с...
0: реальностью.
11: Даже не суровой, просто с реальностью. Это такая-то болезнь роста.
0: А разве молодые люди не вносят какие-то изменения на рынок именно в сторону работодателей?
11: Вносят, конечно. Поэтому это какая-то притирка произойдет. Нам совершенно не обязательно выбирать исключительно старую модель. Давайте вернем все старые советские НИИ. Либо давайте там поколение Альфа, да, сейчас последнее. Давайте всех... Да. Как в этом фантастическом рассказе «Земляничные поля». Всех, кого там старше 40 лет, отправим во враг, который назывался «Земляничные поля», и засадим все альфовцами. Зачем это нужно делать? Есть прекрасный симбиоз, есть симбиоз опыта, осторожности, это тоже очень важно, да, в профессии любой, опыта, осторожности, ответственности, старшее поколение и молодое поколение, горячее, там, может быть, слишком излишне рьяное, сующиеся к месту и не к месту со всеми новыми какими-то фишками и технологиями, которые есть, но из этого, на мой взгляд, из этого получается отличный симбиоз. Просто не надо этого бояться. Не надо бояться нового, не надо бояться старого.
0: Сергей говорит, любому ПТУшнику, чтобы управлять государством, нужно высшее образование. У нас хотят сделать сословное общество, где только дети руководители могут руководителями быть. Послушайте, если все будут руководить, кто работать-то будет? Вот тоже история странная. Чтобы управлять государством, нужно высшее образование. А все люди, которые получили высшее образование, они все стремились в управленцы? Нет.
11: Нет, и более того, далеко не все управленцы в нашей

0: Потому что у нас в какой-то степени корочка превратилась, вот, то есть она ее значение выхолащиваться стало.
1: Конечно,
0: это просто формальность.
1: Да, конечно. Сама корочка, да, она теряет стремительно на глазах, вот именно красненькая или синенькая.
0: А, наш слушатель говорит, вы, наверное, не затрагивали эту тему, но очень интересно. Всегда с любопытством читаю посты Дональда Трампа и не могу отделаться от мысли, что он один такой единственный, кто пытается управлять миром через социальные сети. Это отдельно взятая его особенность или, с вашей точки зрения, это будет экстраполироваться на весь мир?
1: Я думаю, что в такой форме и в таком виде экстраполировать это просто невозможно.
0: Надо быть Дональдом Трампом.
1: Это очень глубокий внутренний мир, но это не просто, это сочетание, на мой взгляд, это сочетание очень интересного внутреннего мира с тем, что именно такой Дональд Трамп, именно в его вот этой, не троньте меня, я психический, то, что называется, именно в этом своем состоянии он именно сейчас необходим Соединенным Штатам Америки, которые проживают, наверное, сильнейшую трансформацию за свою новейшую историю, как внутреннюю, так и особенно на внешнеполитическом треке. То есть, если очень грубо и примитивно, и, возможно, ошибочно в деталях говорить, ситуация выглядит так. Штаты сейчас очень активно пытаются куда-то слиться, законсервироваться ли, уйти. Они сейчас находятся в интересном процессе, такой развлекательный процесс. Они повсюду кидают бочки с напалмом, чтобы горело ярко, и за этой дымовой завесой что-то сделать, куда-то соскочить. Да. И такой волшебный, сказочный президент, который на фоне этого всего прыгает, скачет, значит, сегодня он в синих штанах, завтра в красных, сегодня он обнимается, значит, с израильтянами, завтра он матом кроет премьера Израиля. Другой фигуры представить себе невозможно во время этого процесса, потому что все смотрят на этого веселого
0: парня. Но это он
1: парня.
0: Сам такой или он продукт современной Америки условно? Потому что все же на Америку смотрят и считают, что это в рамках нормы.
1: Он вот прям продукт не просто современной Америки, он продукт Америки 2020, там сколько, 24, 2030, наверное. Именно в этот момент. Это сочетание. Да. Они его нашли. Он идеально исполняется. Мы все смотрим на него. А что там эти веселые ребята вокруг бочек с напалмом колдуют, мы так иногда обращаем внимание.
0: И на эту тему, кстати, еще слушатель Петр говорит: с любопытством изучаю и смотрю интервью людей, которые связаны с американским искусственным интеллектом, гендиректора Палантира и другие. У меня стойкое ощущение, что это какие-то технофашисты. Извините за резкость, но люди без детей, либо люди, которые находятся в однополом браке находятся, но они иногда такие изречения дают, а еще на фоне того, что происходит на Украине сейчас и на фронте с использованием этого искусственного интеллекта, чувствую себя на полигоне.
1: С полигоном согласен, да. Ну, это фашисты там, они кто это?
0: Технофашисты.
1: Технорептилоиды, называть их можно как угодно. Дело-то не в этом. Дело в том, что вот горит напалм кругом, и я говорил о внутренней трансформации Америки. Да, мы же все время говорим, глубинное государство, это deep state. Ушел ваш deep state,
0: ушел
1: big tech. Вот вы, значит, пришли как криптофашисты.
0: Ну, хорошо. Технофашисты.
1: Технофашисты. Ну вот они пришли. Но зато интересный политический процесс. Вот все то, что мы называли big state, в силу естественных причин, может, он уже вымер от возраста, в силу еще чего-то. Ну вот пришли. Америка вот такая теперь у них элитна. Что теперь?
0: Но интересно, что они все равно это тоже умудряются как-то очень красиво упаковывать и продавать. Ведь сейчас же идет еще борьба такая нарративная. То есть кто что может предложить такое. Маркетинг за образ будущего. Да. Вот, и кто-то пытается это упаковать. Иногда у меня ощущение создается, что мы как бы с ними боремся, ну, для самих себя, то есть принимаем точку зрения, что нам такое не совсем подходит, хотя, в принципе, что-то присмотреть можно. Но нам сложно сформулировать какой-то образ, который мы могли бы экстраполировать и как бы представить вот на этом рынке вариантов.
1: Да, нас немножко бросает в этом плане, то мы и стремимся стать техно какой-то, вот моментально техно, вот мы все в будущем там с роботом,
0: да,
1: Федором, значит, где-то бегаем, а вдруг у нас что-то начинает не получаться, мы очень эмоциональные люди, мы начинаем грустить, отращивать бороды и, значит, сразу вот...
0: Квасной патриотизм у нас включается.
1: Да, говорит, нет, это все к черту этого робота, давайте, вот, смотрите, какие красивые лапти у нас исторические в музее. Я все-таки надеюсь, что мы найдем золотую середину и перестанем играть на чужой шахматной доске, все-таки немножко на своей как-то будем заниматься этим делом.
0: А не кажется ли вам, что все равно здесь тоже какая-то поколенческая смена может быть, потому что я, наблюдая за, например, своими ровесниками конца 80-х, прям самый конец 80-х годов, многие люди, там, развивая даже, опять опять же, собственные блоги и так далее, декларируют цель какую, что там, это значит, моя страна, я никуда не денусь, но какие-то старые домики откапывают, какими-то ремеслами начинают заниматься, какие-то бизнесы строят или еще что-то. То есть вот это

0: ты экзальтации, ужасы, кошмар, все пропало, я лучше куда-нибудь уеду и начну жизнь с чистого листа, вот это не просматривается системно и массово, скажем так, как это было в 90-е годы.
1: Все пропальство. Да, конечно, нет. Такого, конечно, нет, но люди стали смелее, люди стали сильнее внутренне, я в первую очередь имею. Люди стали закаленнее, и у людей, конечно же, у людей... Если брать срез наши сограждане, я не знаю, 89-91 год, и наши сограждане сейчас, какие бы трудности ни были, ну, люди сильнее, действительно, стержень у людей выработался, да?
0: Да,
1: да, да, конечно, это очевидно. Желание сказать, как мы отстали, ребята, ну, оно такую уже критическую форму, конечно, не принимает, оно принимает все больше и больше форму, что с этим делать, даже если это есть, вот там, чем-то заняться, что-то сделать. Попытаться поискать. Это не повсеместно, но это значительно более массово, это не может не внушать оптимизм.
0: Вы знаете, нам вот от одного слушателя прилетало,
1: да,
0: что журналисты сейчас уже все расслабились и иску пользуются, а другой слушатель говорит, приятно послушать двух журналистов, которые не кричат и базар вокзал в эфире не устраивают.
1: Да, вы знаете,
0: мы
1: и
0: такие.
1: Нам тоже, это очень приятно.
0: Нам тоже. Слушатель еще один сейчас говорит, как вы можете объяснить новую моду на чтение классической русской литературы? Может быть, мы все пытаемся найти там ответы на те вопросы, которые у нас сейчас возникают, а для них все уже было?
1: Да нет, я думаю, что это просто базовый элемент того, что называется человеком.
0: Культуры.
1: Культура, да, человек без культуры, человек, он бегает там, кокосы рвет на пальме, тоже человек, ну, только не очень прямо, хоть там рассуждающий, мыслящий, но это просто, это неотъемлемое составляющее. Серебряный век русской литературы, да, это вот этот был всплеск, этот вулкан, ну, а что, зачем от него отказываться? Нет, то есть я даже не очень понимаю смысл.
0: Но имеется вопроса. В виду, что, знаете как, есть...
1: Что такое, это эскапизм какой-то?
0: Такой, да, что
1: нет,
0: это эскапизм
1: нет, как нет, раз. Нет, это не эскапизм. Это, эскапизмом это был бы, если было бы. Если бы мы, значит, сказали, читаем только Евгения Онегина или там, я не знаю, «Окаянные дни бунинские», а все остальное сжигаем на площади или стираем там, как бы ничего больше не хотим.
0: Но, правда, конечно, есть нет. Вот эта же история с не то что выхолащиванием, а с попыткой, как это, простерилизовать немножко литературу и выдать вот эти иногда абсурдные примечания про наркотики, еще про что-то. Но это ситуативная, наверное, какая-то история.
1: Это ситуативная, это болезнь тоже какая-то вот технологического роста в каком-то смысле. Я думаю, что это все устаканится. Но когда все с блюром у рта, рано или поздно до людей дойдет, но глупость этого дела, да, как бы это может быть... Тут надо не сигареты, наверное, все-таки блюрить, а больше бороться за здоровый образ жизни населения, за массовый общедоступный спор, да. Это такие вот, они как на уровне аналитики искусственного интеллекта связаны между собой вещи. Чем быстрее он нам это поможет понять, тем лучше, тем меньше блюрить будем фильмы старые.
0: Виталий говорит, выезжая в мир в другие страны, понимая, что у нас в целом-то нормально.
1: Ну да, так.
0: Не надо путать туризм с миграцией.
1: Ну, в целом-то в любом случае нормально. Ну, по базовым вещам, даже не туризм, а миграция. Начиная с уличной преступности в больших городах. Да, есть разные большие города, здесь мы выигрываем во многом, транспортная доступность, здесь мы выигрываем, во многих вещах мы выигрываем, в чем-то мы можем проигрывать, например.
0: Ну, это нормально.
1: Вот именно, это просто нормально.
0: Абсолютно.
1: Мы не можем это самое бежать на всех дистанциях и на 50 метров быть чемпионами, и на 500, и, значит, в конкуре, и плавать, и при этом еще из лука палить налево-направо, и везде брать золото. В чем-то мы сильнее, в чем-то отстаем. Если у нас, если мы на память, каждый из нас пусть сделает маленький тест, он скажет, раз, два, три, четыре, пять, вот прям срочно, что мне очень нравится, я считаю, у нас лучше, чем у других, то значит уже хорошо.
0: Ну, это правда. А вопрос, что делать с вашей точки зрения с усталостью аудитории, например, от медиа, как таковых, мы вскользь этой темы коснулись, но в целом устаканится, медиа, может быть, будут менее, скажем так, где-то даже истеричные, скажем так, заставят обстоятельства пересмотреть свои поведенческие паттерны.
1: Я надеюсь, да, это очень сложно на это ответить 100%, но я надеюсь, что спокойная, взвешенная аналитика будет приобретать все больше и больше значения, и выигрывать постепенно начнет тот, кто честно скажет, ребят, не надо меня, мою страницу, там, мой канал обновлять каждые 20 минут. Раз в 4-5 часов
0: достаточно
1: здесь будет что-то выдаваться, но оно будет... Не сходите с ума.
0: Тимур Шафир был с нами, журналист-международник и политолог. Тимур Владимирович, спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Ждем снова. Далее информационный выпуск. До завтра. С вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В МИДе заявили, что действия Запада повышают риски военных инцидентов в Балтийском регионе. На это указал замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко в кулуарах форума «Примаковские чтения». Балтийский регион с точки зрения военных угроз, рисков и опасностей был, пожалуй, одним из самых спокойных. Там ничего не происходило из того, что имело военное измерение. Но в угоду геополитическим устремлениям НАТО этот регион сегодня рукотворно, искусственно превращен в арену противостояния, отметил дипломат. Кроме того, замглавы МИД России подчеркнул, что между заявлениями западных политиков о желании достичь мира на Украине и их действиями лежит пропасть. Алан Гаглоев стал советником президента России. Глава Южной Осетии сообщил, что принял предложение Владимира Путина. Он напомнил, что накануне у него состоялась встреча с российским лидером в Кремле. На ней Владимир Путин предложил перейти на работу в администрацию президента Российской Федерации в качестве его советника и содействовать реализации подписанного нами договора о улучшении взаимодействия с Южной Осетией, пояснил Гаглоев. В Рио главой республики станет председатель правительства Южной Осетии Марат Камбул. Суд арестовал напавшего на лагерь «Орленок» в Туве. Жители Кызыла пробудет под стражей 2 месяца. С таким заявлением выступили в региональном управлении СКР, отметив, что фигурант признал вину частично. Ночь на воскресенье 24-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского лагеря на озере Чатыгай. Он устроил погром, сломал мебель и нанес телесные повреждения по меньшей мере 14 несовершеннолетним. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Пострадавшим из-за смерча жителям Кушвы выплатят до 150 тысяч рублей. Минимальный размер компенсации составит 15 тысяч, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Начинается работа комиссии, которая оценит ущерб от стихии. Средства на выплаты из регионального бюджета в муниципальный мы перечислим уже сегодня. Задача муниципалитета – оперативно довести их до людей, написал глава региона в своем канале в мессенджере Макс. По последним данным МЧС, число обратившихся за медпомощью увеличилось до 16. Также сообщается о повреждении 99 частных домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Смерч прошел в Свердловской области накануне вечером. Пользователи опубликовали в соцсетях видео, на которых большая воронка гнет деревья и движется в сторону жилых домов. На территории Кушвы введен режим МЧС. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечна, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: А вы говорите «милит».
6: Я его что?
5: Тоже мне «милит».
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 16 часов 7 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Информационная программа «Поток» в эфире радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню, что сегодня вторник, 23 июня 2026 года. Также я напомню наши координаты. СМС-портал плюс 7 925 48 948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Макс для сообщений «Говорит МСК-бот», номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», там все последние новости, там прямая трансляция, видеотрансляция. Также новости наши можно почитать в канале в Максе и в канале в Дзене. Есть в Яндекс.Дзене, есть канал нашей радиостанции, который так и называется «Говорит Москва». Видеотрансляции на YouTube-канале, в соцсети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Вот интересная пришла новость, да, вот сеть автозаправочных станций «Нефтьмагистраль» снизила цены на все виды топлива неожиданно. У них была акция в эти выходные, по крайней мере, я тоже это видела на трассе. У них была акция «Все по 100». Ну, вот все по 100. Знаете как, есть фикс прайс, а есть все по 100. Едешь, и топливо по 100. Очень хорошая акция. Но пришлось цены снизить после того, как «Нефтьмагистралью» заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба и отправила в компанию запрос о ценах, и тут же как-то акция закончилась. Все по 100, и пришлось снизить немножечко цены. С чем поздравляем компанию «Нефтьмагистраль». Надеемся, что другие частные заправщики тоже, может быть, последуют их примеру. Итак, что же мы будем обсуждать в ближайший час? Долг россиян перед бюджетом достиг почти 4 триллиона рублей. Узнаем у эксперта, насколько это критично в масштабах нашей страны. Стали известны самые популярные у россиян направления для отдыха в июле 2026 года. Вот эксперт, как раз эксперт в этой сфере, вице-президент Российского союза туриндустрии, расскажет нам, действительно, согласен ли он вот с этими выкладками. Ведущие университеты повысили стоимость обучения на 10-15%. Это интересная тема, с чем это связано, что у нас постоянно просто растут цены. 10-15% довольно много. Почему так растут цены на обучение? И стоит ли это обучение просто таких денег? Как вот, это все очень интересные моменты. Ну и в конце поговорим о том, что продажи элитных новостроек в Москве упали почти на 30%. На треть.
2: Поток. Успеем сказать главное.
7: Вот Вячеслав спрашивает меня, а на Рутюбе ваша передача сейчас не идет? Ну, посмотрите, поищите нас. Наверное, не идет у нас на Рутюбе, к сожалению. Мы пытаемся тоже решить этот вопрос. Надеемся, что будет на Рутюбе. Так, а Николай, вот, Николай, смотрите, ну, вы, кстати, редкий экземпляр, потому что вы не согласны с тем, что вот это вот «Все по 100», отменили акцию «Все по 100», а вы вот говорите, лучше бы не снимали, топливо пропало совсем. Это где оно пропало совсем? Давайте пишите нам, где же совсем пропало топливо. Итак, что мы сейчас будем обсуждать? К апрелю 2026 года долги россиян и компаний перед бюджетом, по данным Росстата, приблизились к 4 триллионам рублей. Из них 1,7 триллионов рублей пришлось на недоимку. Крупнейшая эта недоимка сформировалась по НДС. Вот такие вот данные Росстата. Член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, кандидат экономических наук, экономист Александр Зуваев у нас на связи. Александр Юрьевич, здравствуйте.
8: Добрый день.
7: Александр Юрьевич, вот как вы считаете, вот эта вот сумма, да, почти 4 триллиона рублей, действительно стоит ли бить тревогу в масштабах, в общем-то, России? Это большая сумма.
8: Ну, это примерно наш бюджетный дефицит, чуть меньше. Конечно, мы помним там 90-е годы, когда были неплатежи, все были друг другу должны, и даже там «Газпром» был должен правительству и не сильно парился на этот счет, потому что ему там нравилась Россия еще больше должна была. Но сейчас, конечно, это просто говорит о том, что в экономике рецессия по факту, и экономика не очень тянет тот налоговый пресс, который произошел. То есть это рост НДСа, рост НДФЛ и так далее. Все это, конечно, достаточно грустно. Что может как бы ситуацию развернуть? Ну, чуть-чуть где-то ослабление рубля, а так завершение цепочек вестероборонных расходов и вернуть налоги, как они были.
7: Угу. Александр Юрьевич, ну вот то, что вы вот сейчас сказали, да, ну это прям идеально было бы, да, это такой идеальный сценарий.
8: Ну да, у нас оборонные расходы около 13 триллионов рублей, это очень много.
7: Угу. Ну, возможно, а как считать, вообще как-то будет вот государство реагировать, да, вот не просто так, наверное, опубликованы вот эти вот цифры Росстата?
8: Ну, мы вот видим обвал на фондовом рынке, а в пятницу Набиуллина сказал, что рынок акций вообще нет смысла поддерживать, они это делать не будут. Это при том, что в 2008 году во время кризиса поддержка была очень-очень, когда если началась там вот антикризисные меры были, да, правительство? Там была поддержка на 1 триллион рублей, но потом просто ее как бы заиграли. Я думаю, что наши власти вообще никак не будут на это реагировать, а долг будет копиться.
7: Угу. Ну и что будет дальше? Как эта ситуация будет развиваться? Вот ваш прогноз.
8: Ну, видимо, он будет копиться, а потом это как-то разрулится. В 99-2000 году, ну, прежде всего, когда Примаков был премьером, просто деньги пошли из казны, все неплатежи из казны завершили, и потихонечку это само рассосалось как-то. А вот, как будет сейчас, ну, я думаю, что власти надеются, что тоже что-то случится, и само все рассосется.
7: Ну, то есть все думают, что просто все как-то вот само...
8: Да, потому что никаких действий в этом отношении мы не видим. Но это, да, говорит о том, что и экономика в тень уходит, и нынешние налоги экономика не очень тянет.
7: Спасибо вам большое. Александр Зуваев, член наблюдательного сайта гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, кандидат экономических наук, экономист, был у нас в эфире. Да, это говорит о том, что экономика не очень тянет, но дело в том, что вы, вот, друзья мои, пишите мне все, естественно, как только я затронула тему стоимости топлива, вы тут же начали об этом писать, да, о том, что нефтемагистраль снизила цены после того, как ФАС обратила на это внимание, на акцию «Все по 100». Давид пишет, что сегодня ехал, 80% бензоколонок закрыто, заправился по 90 рублей за литр, дали всего 15 литров. Вы пишите, пожалуйста, пишите, где это происходит, регион, где вы ехали, 80% заправок, как, собственно, вы производите эти расчеты. Только что заправилась, пишет Света Зайцева. Есть на нефтемагистрале только самое элитное топливо, то самое, которое по 100. Остальные туп не продают, но цена снижена. Кому от этого лучше? Так, в 7 утра, уже который день, на МКАДе большинство ЗАЭС закрыто на участке от Волгоградки до Ярославки, пишет Дамир. Никогда не пользовал магистрали, уж тем более Лукойл, пишет 034. Странное сравнение нефтемагистрали Лукойл. Не понимаю, почему именно вот тем более Лукойл. Ну, я использовала Лукойл, например, заливала там, в чем проблема с Лукойлом. Нефтемагистрали, я не знаю, просто, например, я там пользуюсь такими... Нефтемагистраль, да, вот я тоже никогда не заправлялась, не знаю почему. Так, Горьковка, да? Московская область Горьковка, Давид пишет. Ну что, смотрите, тут какая история? Вот во многих регионах вводят ограничения, да, там отпускать по 30 литров, например. Мне кажется, что это довольно-таки здравая мысль, вводить просто ограничения, чтобы вот эти вот люди, которые пытаются купить по 200 литров топлива, чтобы их сразу как-то автоматом отсечь. А в Тульской области по трассе М4 практически нет 92-95 на паре заправок видел, на остальных нули, запасайтесь топливом, кто проезжает. Вот видите, вот вы пишете, запасайтесь топливом, вот люди запасаются топливом. Да, на Лукойле адекватный ценник 78 рублей за дизельное топливо. Вот я тоже по этой цене заправлялась в субботу, это была Роснефть. Все, я поняла, вы все мне пишете об этом, о том, что 2 часа назад заправился на 350 рублей. Григорий Санкт-Петербурга, 350 рублей, это что значит? Это что вы заправились на 350 рублей? Это что за сумма? Это сколько вы купили на 350 рублей? Так, друзья, вы стали тут на магистрали самый вкусный кофе, буду знать, не знала. Татьяна, но меня все равно не заставит пользоваться акцией все по 100. Сегодня на АЗС-трассе бензина не было, а купить что-либо в их магазине можно только за наличку, пишет Денис. Спалили мы трассу, все за наличку. Бак от скутера, точно. Григорий Санкт-Петербург, вы на скутере ездите? Наверное, да, я просто даже не сообразила. Видите, сегодня медленно как-то вспышки на солнце влияют. А, бак скутера, да, все пишут, да, наверное. Григорий, так вы еще и на скутере ездите, с ума сойти, с ума сойти. А Лукойл из предложения убрал опцию заправиться, не выходя из машины. Да, надо выйти, надо понять, просто понимаете, когда вы приезжаете на заправку, надо понять, есть ли там что-то. Вот у меня так было, я приехала, там ничего нет, что-то заехала. Еще я видела, знаете, в воскресенье интересную штуку, на одной заправке были колонки запечатаны. Они были опечатаны просто, их изолентой обмотали. Это было, я такого еще не видела, правда, это было впервые. В Дмитрове не работает ни одна АЗС, приходится ехать за город и стоять в длинной очереди, пишет Алекс Эль. Знаете, что меня поражает? Что вот эти вот очереди, вроде бы топливо-то есть, привозят, но образуются очереди. Почему? Люди заправляют, что ли, там, по 200, по 300 литров? Я не совсем понимаю, почему заправки отпускают это? Ну, то есть, есть вопросы. Действительно, надо вводить просто ограничения, как во многих регионах, и тогда на заправках будет топливо, и не будет, скорее всего, таких очередей. Вот и все. Я считаю так.
9: Внимание! Говорит Москва!
10: 94,8 FM.
9: Поток. Успеем сказать главное.
7: Смотрите, про отдых поговорим. Я хочу, кстати, у вас спросить, мы закончим, завершили тему, да, с долгами россиян и с заправками. Я понимаю, что вы можете про заправки мне очень долго писать. Ну, это актуально, да, сейчас. Поэтому мы поговорим об отдыхе. И напишите мне, куда вы поедете отдыхать, если вообще куда-то поедете в этом году. Вот напишите, просто интересно, мы свою статистику соберем. Итак, сервис «Купи билет» выкатил вот такую статистику, что в июле большинство россиян поедут в Калининград и Стамбул. Вот Калининград стал самым востребованным у российских туристов внутренним направлением для путешествий в июле, а среди зарубежных маршрутов наиболее популярным оказался Стамбул. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков сервиса «Купи билет». Так, на Калининград пришлось более чем в два раза больше бронирований, чем Сочи, который стал вторым в топе востребованных внутренних направлений, а третьим лидером у россиян оказалась Махачкала. В рейтинг самых популярных маршрутов вошли Владивосток, Минеральные воды. Но среди зарубежных направлений лидером остается Турция. Стамбул. Ну, слушайте, по поводу Стамбула, это мы сейчас, конечно, поговорим с экспертами. Я думаю, что там пересадка происходит. Так, спрос вот как раз на Стамбул оказался в два раза больше, чем интерес к Анталии. Третье место в топе принадлежит Еревану. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин у нас на связи. Дмитрий Львович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
7: Дмитрий Львович, ну, во-первых, скажите, пожалуйста, вы согласны вот с этой статистикой от «Купи билет»? Может быть, у вас какие-то свои выкладки есть?
10: У каждого коммерческого бизнес-проекта, включая упомянутый вами проект, есть своя статистика, и это все-таки статистика продаж билетов авиакомпании, но не статистика туристических поездок. Если смотреть именно на реальные цифры, то цифры таковы: 70% путешественников выбирают путешествия по России, включая, естественно, перелеты, и 30% путешественников выбирают зарубежные туры. Действительно, здесь Турция занимает первое место, и тоже поспорю с коллегами, соотношение по году из 7 миллионов поездок в Турцию, 2 миллиона – это транзит, включая европейские полеты через Стамбул, и 5 миллионов – это классический отдых в Турции. Поэтому это направление номер один. И в статистике, кстати, 50% всех туристических поездок – это поездки в Турцию и через Турцию в другие страны. Ну, а если говорить по России, то в нашем рейтинге, несмотря на непростое геополитическое время, в лидерах Краснодарский край в целом, да, это аэропорты Сочи, Геленджик, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Калининград. Естественно, есть в первой десятке направлений по популярности. Но здесь нужно понимать, что у нас все-таки сухопутного автомобильного маршрута сейчас прямого в Калининград нет. А у нас внутренний туризм 50%, несмотря на дефицит бензина в определенных регионах, это автопутешествия. И только остальные 50% выбирают 30% авиационный транспорт, 20% железнодорожный. Поэтому, действительно, география по России, она очень разнообразная. Но как раз вот вы озвучили цифры по Сочи. Действительно, на фоне временных ограничений, с которыми сталкиваются и авиакомпании, и пассажиры, и туристы, действительно, Сочи сократился в этом году по количеству поездок. Ну, еще впереди июль-август, наверное, рано делать выводы.
7: До сентября еще сентябрь.
10: Да, еще сентябрь, бархатный сезон, но вот Анапа после открытия уже большого количества пляжей показывает, наоборот, рост популярности, и в текущем моменте, наверное, Анапа одно из самых популярных направлений по сравнению с прошлым годом.
7: То есть даже всплеск, да? А нет, по сравнению с прошлым, понятно, там закрыты были.
10: Ну, рост идет, да. Это восстановление, это не рост, это восстановление к прошлым объемам. Также нужно все-таки упомянуть, что в текущем моменте, после отмены ограничений путешествий в 6 стран Ближнего Востока, есть возможность отправиться в путешествие и в Объединенные Арабские Эмираты, в Оман, в Бахрейн, Катар и другие страны. Вообще, международный рейтинг, он стабилен, и первое место занимает Турция, второе место – Египет. Кстати, третье, четвертое делят между собой Таиланд, Вьетнам и Китай, который, кстати, по билетам очень доступен благодаря китайским и российским авиакомпаниям. У нас между нашими странами 270 рейсов в неделю выполняется, и цены зачастую очень конкурентны. Иногда перелет Москва-Сочи-Москва равен перелету Москва-Шанхай.
7: Ага, ну вот, вот сейчас идет, да, подъем как раз Китая у нас, популярность его растет среди...
10: Отмена виз, которая продлена, это тоже наши с вами возможности для путешествий в Китай, и не только в Китай. Через Китай многие путешествуют, например, в Японию, где легко получить визу за 4-5 дней, виза бесплатная. И есть возможность, кстати, сделать остановку в Китае и увидеть сразу две страны. Кстати, тенденции последних лет – это запрос на более активные путешествия, включая активную программу, экскурсионные маршруты. Это тоже очень популярно.
7: Угу. А можно ли уже как-то проследить, есть какие-то отличия по сравнению вот с прошлым годом в запросах людей?
10: Ну, к сожалению, отличие только одно. Увы, после бурного роста внутренних путешествий мы фиксируем первый год сокращения путешествий внутри России. Но в абсолютном количестве, просто, понимаете, давайте все-таки статистика есть статистика. Угу. Если по России путешествует 90 миллионов свыше человек в год, с различными целями, включая деловые путешествия, то за границу выезжает 30 миллионов в год, да, то есть отношение 1:3. Вот. Но в этом году из-за логистических проблем, в том числе, к сожалению, из-за бензина, из-за закрытия аэропортов, в целом идет некое охлаждение спроса. Ну, по крайней мере, так было в апреле, мае, в июне. Угу. Июль, август могут эту ситуацию исправить, конечно.
7: Угу. Спасибо вам большое. Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, был в эфире радиостанции «Говорит Москва». Что вы пишете? Григорий пишет. Я на майске уже ездил на недельку до второго в поселок Текирово. В сентябре еще один отпуск. Тоже в Турцию поеду. А в Сочи уже в этом году два раза был. В Калининграде один раз. Григорий, я вам завидую просто. Вы столько путешествуете. Вы ездите на скутере, путешествуете много. Поделитесь, где вы работаете. Так, Татьяна пишет. Похоже, в этом году никуда поехать не удастся. На самолете страшно. Отмена и перенос рейсов. На машине сплошная неопределенность с бензином. На поезд билеты не купишь. Все распродано или остались только дорогущие свои. Да, конечно, потому что, друзья, если вы хотите там, например, добраться до Сочи, конечно, лучше все-таки, наверное, как-то вот по суше это сделать, потому что вы, конечно, доберетесь рано или поздно, но вот, как говорится, рано или поздно это будет. Вячеслав, за рубежом были уже в этом году, на Сейшелы летали и хотели в сентябре в Крым. Может, еще получится, будем надеяться, что ситуация хотя бы с топливом изменится, на машине предпочитаем, но если нет, то рассматриваем вариант сплав по реке, пока не строили маршрут. Сплав по реке – хорошая штука. Еду в пятницу в Липецк, колоть дрова, есть шашлык, больше в этом году ничего не планирую, работать надо, Костя из Митина пишет. Тоже неплохо, между прочим, хороший отдых Липецк. Вот, вы знаете, такой деревенский отдых тоже расслабляет. Тут надо главное переключиться, просто куда-то уехать, чтобы вот так что-то немножко переключить. 7373948, телефон прямого эфира. Руслан, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Анна. А я вот открыл в этом году новое направление — парки Москвы и Подмосковья. Исключительно на велосипеде, если дорога длинная, то на электричке до этого места и обратно на электричке. И ни бензина не надо, ни боясь высоты, ничего. И главное, хорошая погода.
7: А вы вот по Зеленому кольцу, по Зеленому кольцу ездили, да, уже? Знаете, вот Зеленое кольцо Москвы и Подмосковья.
11: Так, Зеленого кольца еще не добрался. Я вот в Павловской Слободе был на выходные в парке. Так. И там тоже у них какое-то зеленое кольцо, но у московского
7: а вот вы, нет. А вот вы забейте в поисковик «Зеленое кольцо» у Москвы, по нему тоже можно и покататься, и пешком походить. Очень классная штука.
11: Анна, вот с вашего позволения как раз этим и займусь на ближайших выходных.
7: Да.
11: Спасибо за подсказку.
7: Да, и вам спасибо. Так, что еще вы пишете? Катя пишет, после того, как невозможно стало ездить на машине в Европу, стали летать в Эмираты, Катар, Бахрейн. Неплохо тоже, хочу сказать. Невозможно стало ездить на машине в Европу, стали летать в Эмираты, Катар, Бахрейн. А это направление закрывает все мои потребности, поэтому довольна. Два раза в год, но рождение ребенка внесло некоторые корректировки. Да, конечно, там еще, видите, была напряженность небольшая. Но сейчас ее вроде бы сняли, там Трамп, он предпринял какие-то усилия. Сначала развязал войну, а потом ее закончил. Ну или хотя бы там вроде бы как бы потушил хотя бы этот огонь. Так, в сентябре в Крым хотелось на авто, видно будет, но никаких Турций, 034 пишет. Еще что, Елена Захарова пишет, Хайнань, да, Хайнань отлично, отличный вариант. Что еще? Вот Дамир предлагает отдыхать на АЗС в очереди. Ну, кто как расслабляется, если вам так приятнее, то, в принципе, можно и так сделать. А вот Григорий Санкт-Петербург пишет, что он знает Зеленый театр в Москве. Да, есть еще Зеленое кольцо. Теперь вы тоже это знаете. Но вы же в Санкт-Петербурге. Вы же Санкт-Петербург. Ну, видимо, 5-го вы будете в Москве, я так понимаю. Далее у нас новости, потом продолжим.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин объяснил позицию стран ЕС по атакам дронов на Россию. Европейские государства пока не дошли до того, чтобы бить по нашей стране со своих территорий, осознавая, что будет ответный удар, подчеркнул президент. Все понимают или должны понимать, поэтому всячески стараются дистанцироваться от этого, заявил глава государства на встрече с выпускниками военных вузов. Владимир Путин отметил, что ВСУ атакуют дронами гражданскую инфраструктуру, чтобы раскачать общество. Дональд Трамп сообщил о рекордном количестве прошедшей через Ормузский пролив нефти. Накануне было выведено около 19 миллионов баррелей. Это исторический рекорд. Цены на нефть стремительно снижаются, написал глава Белого дома в своей соцсети Трусошел. Американский лидер заявил, что США оставят пролив открытым и не будут продолжать его блокаду, поскольку Иран, по его утверждению, идет на уступки. Валентина Матвиенко поручила изучить возможность отмены пошлины за регистрацию брака. Заняться этим должны Комитет Совета Федерации по соцполитике и Палата молодых законодателей. Ее член Анастасия Андреева выступила с предложением отменить указанную государственную пошлину. По ее словам, она составляет всего 350 рублей, но оказывает негативный эмоциональный эффект. При этом Андреева предложила компенсировать выпадающие доходы бюджета за счет увеличения госпошлины за расторжение брака. Казалось бы, вопрос житейский простой. Идут люди подавать в ЗАГС заявление. Атмосфера торжественная, любовь у них. А тут просят, принесите бумажку за 350 рублей. Это, конечно, сразу снижает градус торжества, прокомментировала предложение Валентина Матвиенко. С 1 января 2025 года госпошлина за расторжение брака составляет 5000 рублей. Премьер Франции объявил о привлечении всех госслужб к борьбе с аномальной жарой. Это сделано через активацию второго уровня национального плана по организации ответа на ЧС со стороны системы здравоохранения. Себастьян Лекарню пояснил, что мера позволит расширить возможности медицинских работников, привлечь дополнительный персонал, необходимый в больницах, а также обеспечить координацию между врачами и домами престарелых. Наивысший уровень погодной опасности из-за жары был введен в 54 из 96 департаментов европейской части Франции, что стало абсолютным рекордом. Температура приблизилась к отметке плюс 40 градусов. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
6: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да, а также букинг и подписки.
14: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
15: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
19: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
18: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
20: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – журналист, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Ева Меркачева. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
21: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
20: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире нотариус города Москвы Дмитрий Точкин. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
22: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Доллар. Форд. Демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Право знать. Говорит Москва.
20: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
7: 16 часов 37 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наш координат СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм и Макс для сообщений «Говорит МСК Бот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм-канал наш «Радио говорит МСК», там прямая видеотрансляция, там последние новости. В канале в Максе у нас тоже есть новости. И в канале нашей радиостанции «Говорит Москва» в Яндекс.Дзене. Видеотрансляция на YouTube-канале, соцсети ВКонтакте, на нашем сайте «Говорит Москва». .ру. Ситуация на фронте для Киева стремительно ухудшается, заявил Владимир Путин. Глава государства проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Далее цитата по РИА Новости. «Мы знаем и видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре», сказал Владимир Путин в ходе совещания. Также выступал директор ФСБ России Александр Бортников. Он сказал, что работа ведется постоянно в круглосуточном режиме. «Мы не пропустим, конечно же, будем делать все зависящее от нас, чтобы предотвратить, не допустить и наказать», сказал Бортников вестям, говоря о предотвращении атак Киева. Так, что мы будем сейчас обсуждать? Мы поговорим о нашем высшем образовании, вернее, о его стоимости, о том, что стоимость обучения выросла еще на 10 до 15%. Вот следующий год обучение будет стоить. Ну и завершим программу. Мы стоимостью, все про о стоимости поговорим. Стоимость того, стоимость всего. О том, что продажи элитных новостроек в Москве упали почти на 30%. Тем не менее, их почему-то продолжают строить.
24: Поток. Успеем сказать главное.
7: Ведущие университеты повысили стоимость обучения на 10-15%. Некоторые престижные вузы подняли цены сразу на треть. На треть. А в лидерах роста технические направления. Например, за инженерное образование на физтехе придется платить по 1 000 000 рублей в год. Ну, просто, не знаю, у меня слов нет. Так, и что еще? За один год в МГУ, Московском физико-техническом институте, СПБГУ, МИФИ, стоимость обучения выросла сразу на 10-30%. Программы по физике, математике, инженерии в этих вузах теперь стоят от 560 тысяч до 1 200 000 рублей. Ну вот некоторые эксперты считают, что это вполне адекватные цены. Более 1 000 000, например, за год. Считают многие, что это, ну, это вполне как бы адекватно. А так ли это? Вот поговорим мы сейчас с Александром Адамским, научным руководителем Института проблем образовательной политики «Эврика». Александр Зотович, здравствуйте.
0: Добрый день. Рад приветствовать вас и радиослушателей.
7: Александр Зотович, как вы считаете, вот такие цены на обучение в московских вузах, оправдана ли такая цена? И, знаете, вот с точки зрения экономики вообще, в принципе, как бы человек платит такие деньги, то есть вот ты приплюсовываешь, да, стоимость обучения, например, в медвузе 6 лет только лечебное дело, плюс 2 года специализации, это 8 лет. За 8 лет надо платить безумные деньги. А как бы окупятся ли потом вот эти вложения?
0: Это всегда рискованная история, потому что экономика образования сегодня довольно слабо связана с экономикой вообще, с рынком труда в частности. Это видно и на той не совсем адекватной политике набора в среднее специальное обучение, профессиональное образование, когда повысился набор после 9 класса искусственным способом, но никто не гарантирует получение работы. Уже сейчас видно, что эти выпускники столкнутся с трудностями на рынке труда в поисках работы. То есть показатель по набору выполнен, но он отдельно взятый в отрыве от всего остального. То же самое и здесь. Алло?
7: Да-да-да, нас слушаем.
0: То же самое и здесь. Стоимость платного обучения – это фактически то немногое, чем могут вузы покрывать свои расходы. Поэтому тут проблема не в стоимости или не в адекватности стоимости, обучения. Не от хорошей жизни вузы на это идут, поверьте мне, я вузовский преподаватель, я понимаю, как там все это устроено. Проблема в том, что расходы не покрываются и на содержание здания, инфраструктуры, и на зарплату преподавателям, идут сокращения и так далее. В этом смысле это косвенная реакция, факторы это другие. И я из них могу наметить следующее. Стоимость бюджетного образования низкая. Мы же себе не представляем так, что платники учатся отдельно, а бесплатники отдельно. Вот у меня магистратура, значит, все вместе, все учатся, да, и расходы делятся на всех. Но бюджетное финансирование не хватает для того, чтобы покрыть эти расходы. Зарплата маленькая, приходится нагрузку преподавателям резко увеличивать. Сейчас резко увеличилась нагрузка преподавателей. Ну, потому что денег хватает, надо увольнять, как бы, и на остальных, остальным повышать. Поэтому это вот одна история. Вторая история, хороший вопрос про качество. Качество вузовского преподавания напрямую зависит от объема направлений исследований, которые проводятся в вузах. Это такая история, которая невидима простым взглядом, но она очень влияет, потому что если вуз не проводит исследования, то он превращается в такой, знаете, методический кабинет. Лекции пишутся там 10 лет назад, конспекты читаются и так далее, и так далее. Никакого толку от этого нет. А вот сегодня технологии идут вперед, производство надо обновляться, нужно за новыми технологиями гнаться, а это требует исследований. Uh-huh. И плюс вложение в науку для того, чтобы новые, чтобы исследования давали результаты в фармацевтике, в высоких технологиях и так далее, чтобы новые продукты получались. Это все очень дорого. На исследования вузам денег выделяют очень-очень мало. Очень мало. Поэтому складываются два фактора. Исследования плохо финансируются. Целевые цифры набора плохо финансируются. Цифры приема плохо финансируются. Поэтому надо как-то компенсировать. Ну вот единственная возможность компенсировать — это увеличивать стоимость обучения. Поэтому сказать, что это неадекватно, язык не поворачивается. Сказать, что значит, нужно опускать, ну, вузы свободны в своем ценообразовании. Но и этого не хватит. Я боюсь, что этого не хватит. Но самый главный вопрос вы поставили. А что это интересы вузов? А что по поводу интересов студентов и их будущих работ? И здесь возникает тот самый болезненный драматический парадокс. Никто не гарантирует, что чем выше плата за обучение, тем гарантированнее возврат средств, когда ты выйдешь на работу. Никакой здесь гарантии связи нет. Более того, рынок труда не устроен так, что если ты не получишь высшее образование, угу, то ты не будешь получать больше. Я понятен? Да. Никакой гарантии здесь нет. Поэтому здесь работают стереотипы, как на любом рынке. Здесь работает мифология, стереотипы, предрассудки, раздуваются пузыри. Ну, помните, как раздувался пузырь менеджеров и юристов?
7: Да.
0: Это абсолютно искусственная история, как на любом рынке. Вот как развиваются пузыри строительства жилья, мы уже все знаем как-то, да? Как раздуваются пузыри микрозайма, ну и любая другая история. Вот так же самое и здесь. Потому что, к сожалению, к огромному, ни выпускники, ни их родители грамотно выбирать направление обучения не умеют. Mm-hmm. Вот эта история не развита. Поэтому разные вузы по-своему, а начинать, конечно, надо с такого скучного дела, как профориентация. Чтобы человек понимал, что он, ну, то есть у него нет гарантии возврата средств, но у него может быть гарантия самореализации, работа по душе. Вот я всегда в таких случаях задаю вопрос ведущим, журналистам и так далее. Вот вы по базовой специальности кто? Вы получили самореализацию максимальную вследствие полученного образования или вы нашли...
7: Но с журналистами дело, как раз это такая история отдельная, потому что в журналистике как практически представители всех специальностей есть.
0: Ну, тогда у меня возникает вопрос, а зачем люди идут учиться на журналиста? Тогда не надо учиться на журналиста. По закону больших чисел, если я с вами соглашаюсь, да, то, значит, тут еще можно писателей вспомнить, да, сколько среди писателей врачей. Например, да, Зощенко, Чехова, Булгакова и так далее. Ага. В этом смысле, вот эта история про то, что ты идешь учиться, чтобы потом этим себе зарабатывать деньги. Это такая очень предварительная история, равно как и показатели экономики. Вы совершенно справедливо задаете вопрос, интересы экономики-то в чем? И вот просчитать интересы экономики, это очень трудная история.
7: Это сложно, никто не может это сделать просто.
0: Это ужасно сложно. Да. И вот тут как бы четвертый момент, который я бы хотел, немножко парадоксально, даже те деньги, которые вкладываются в цифры приема или в платное обучение, они ничем не подтверждены. Они не подтверждены развитием технологий, они не подтверждены конкурентоспособностью производства. Если вы серьезно спросите работодателя, кто им нужен, то серьезного ответа мы не получим. Потому что они сами не понимают, кто им нужен будет завтра.
7: Да. Очень быстро все меняется.
0: Очень быстро все меняется. Поэтому вот эта ставка на связку, линейную обязательную связку, учись на инженера, будешь инженером, получишь деньги свои обратно, она не сработает с большой степенью вероятности. А идея о том, что учись ради себя, ради того, чтобы найти себе дело по душе, найти себе призвание.
7: Вот это
0: найти...
7: уже лучше, да.
0: Да, вот это вот за это...
7: Ну, просто заплатить миллион.

0: государственных вузов. Ну, это просто тема, на самом деле, для отдельной программы, а то и нескольких. А вот Костя из Митина пишет, что я ПТУшник и знаю, что деньги делаются мозгами, а не корочками. Мне образование в ПТУ очень помогло по жизни, а институт окончил уже в зрелом возрасте, когда занимался уже своим бизнесом. И дети мои пойдут в колледж после 9 класса. Это большая школа жизни, вход в профессию. И вообще мужик должен уметь работать руками, а не только чесать языком и сидеть в офисе. Себе на работу я тоже людей беру по общению, а не по диплому. Лимузин, я возьму сейчас звонок, у меня уже просто поджимает время, но с вами я, конечно, поговорю. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, друзья. Смотрите, ну да, настало время людей, которые работают руками, и не только головой. Ну и головой в первую очередь, конечно, тоже, но и руками. Поэтому, если сейчас вот я смотрю на рынок, да, на то, что предлагается работодателям на зарплаты, то люди рабочих профессий в разы зарабатывают больше тех, кто в костюмчике сидит в офисе. Просто я и в офисе работал, и не в офисе работал, и сейчас работаю руками, и в свободном графике. Ребят, и мне кажется, что это просто супер, на самом деле. Когда ты сам себе режиссер, умеешь что-то делать, и тебя ищут. Не ты, а тебя, если ты специалист
0: если
1: своего дела.
0: Если у тебя руки хорошие, да. Ну и мозги
1: да,
0: тоже.
1: Да, причем направление масса, то есть масса направлений, да. То есть нет, что где-то вот там хорошо, а в остальных нет. Друзья мои школьные, вот приятели разговаривали, как-то один говорит, вот не могу найти себе работу, два высших образования, трали-вали, платят мало. Я говорю, ну иди, займись чем-нибудь творческим. Таким, руками что-нибудь поделать. Что, я зря 5 лет учился?
0: Да.
1: Ну, выходит, зря, братан, если ты не можешь реализовать свой диплом. Ну, что сделаешь?
0: Вот так. Спасибо, спасибо, Лимузин. А, поняла вас, да, надо реализовать, надо вообще найти себе работу по душе, и, ну, чтобы за нее платили еще неплохо. Было бы, это было бы идеально.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: Почти на 30% упали продажи элитных новостроек в Москве. Вот так вот. В первом полугодии этого года спрос на высокобюджетное жилье в столице заметно снизилось. Число сделок с элитными квартирами и апартаментами сократилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Свидетельствуют данные NF Group, с которыми ознакомилась газета «Коммерсант». Основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев у нас в эфире. Константин Николаевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Константин Николаевич, вот такая статистика, да, почти на треть, значит, упали продажи. Но вот вопрос возникает такой логический, да, вот любой человек задает какой вопрос? А почему продолжают строить?
4: Ну, во-первых, стройка – это процесс длительный, он занимает несколько лет, поэтому... Если вы его останавливаете, то начинаете терпеть на порядок более существенные убытки. Но на самом деле, если вернуться к реальным процессам строительства элитного жилья, то нужно понимать, что на фоне именно снижения объемов продаж простого многоквартирного многоэтажного жилья, элитное жилье еще чувствует себя неплохо.
0: Еще, то есть еще вот дышит, эти
4: 28-30% снижения – это в сегменте элитного жилья, а в сегменте обычного жилья в Москве падение 38%.
0: Ух, да,
4: ты! Продаж в новостройках, мы сейчас об этом говорим с вами.
0: Ага.
4: Поэтому, ну, как бы, ну и надо понимать, что в элитном жилье максимальная капитализация, то есть там, да, нужно больше затратить для того, чтобы создать качественное жилье на инженерные системы, на проектирование, на фасады. То есть и участок сам по себе для такого жилья, он существенно дороже обходится инвестору. Но в любом случае и доходность, она является максимально высокой. Ну, я уже не говорю о том, что для любого застройщика участие в проекте элитного жилья – это имиджевая составляющая, поэтому они этот момент тоже не упускают.
0: Угу. Вы знаете, вот сейчас вот в Сочи на прошлой неделе был слет такой девелоперов, вы, наверное, слышали о нем наверняка.
4: Да, конечно, движение, да.
0: Угу. Да, вот, и там обсуждали все эти, собственно, проблемы тоже. И представитель девелоперов один сказал, что, говорит, вы знаете, мы сейчас вот уже даем скидки, вот мы смотрим там, даем скидки 20%, все равно не покупают.
4: Угу.
0: Не покупают.
4: Ну, на самом деле, я думаю,

0: думаю, что он кривит душой. Угу. А, понятно, что не покупая в тех объемах, которых они хотели. Но в целом сейчас в любом случае, если вы приходите к застройщику, нужно к переговорам готовиться. То, о чем я говорю последние два года, системно анализировать предложения на рынке конкурентные, похожие на то, что вы хотите купить. Безусловно, нужно торговаться, представлять аргументы и получать эти скидки. Я думаю, что они тоже готовы будут предоставить скидки, если обосновать, почему они должны их предоставить. А вот так, что они на все сбросили 20% и тут же все к ним ринулись, ну, не факт совершенно. Потому что, ну, во-первых, надо понимать качество этого жилья, местоположение этого жилья, конкурентную среду. У других застройщиков тоже есть предложения на рынке, и они, может быть, и не 20, кто-то и 30 на каких-то проектах сегодня скидки дает. Ну, а с точки зрения вот снижения спроса на рынке, например, элитных новостроек, в принципе, можно отметить основные, будем так говорить, факторы, которые на это повлияли. Ну, во-первых, цены слишком выросли. Цены за прошлый год на этом рынке выросли на 30%. Ну, естественно, мотивы покупать при таком росте, они сокращаются. Естественно, в этом случае куда уходят покупатели? К конкурентам уходят. И уходят на рынок вторичного жилья, тоже того же самого элитного. Потому что на рынке вторичного жилья сегодня можно такое же жилье купить уже с отделкой. Понятно, что элитное жилье, каждую отделку делает под себя, но все равно. И можно купить дешевле. Поэтому на самом деле как бы рынок становится более конкурентным. Второй момент. На самом деле, если в прошлом году предложение по новостройкам во втором квартале составило примерно 3 новых проекта вышли на рынок, то в этом году вышло 9. То есть конкуренция на рынке новостроек растет. В сегменте элитного жилья, поэтому предложение стало больше. Естественно, это интереснее, да. Ну и снижение инвестиционной привлекательности. На самом деле, по-прежнему не может застройщик дать гарантии того, что цены в процессе строительства будут расти. Вот и нет. То есть, это как бы главный демотивирующий фактор, почему начались сокращения объемов продаж на рынках новостроек. То есть ипотека по-прежнему недоступна и заградительна, а застройщики на самом деле не могут на сегодня гарантировать всем покупателям, что если вы купили на рынке, скажем так, на стадии котлована, то после сдачи дома в эксплуатацию человек, жилье этого человека будет точно дороже. Вот совсем не факт. Поэтому
1: ну, возможно, будет дешевле в процессе.
0: Они перестали работать, да. И поэтому люди стали более взвешенно относиться и осторожно к тем инвестициям, которые...
1: А можете, Константин Николаевич, можете дать краткий прогноз вот на ближайшее будущее по рынку жилья?
0: Ну, смотрите, элитного или вообще?
1: Вообще.
0: Вообще, ну, смотрите, на самом деле, сегодня мы видим, что новостройки продолжают проседать, мы видим избыток площадей. Кстати, на том же форуме были заявления о том, что к концу года у нас будет не распродано до 500 000 квартир в России, которые уже в построенных домах. Собственно говоря, это, безусловно, может очень сильно поменять картину мира. Поэтому для того, чтобы продать сейчас, застройщикам недостаточно создавать какие-то финансовые инструменты для продаж, когда они повышали цену и давали рассрочку, там, например, на ближайшие два года беспроцентную для покупателя. Да, вот эти инструменты уже перестали работать, в принципе. Да, поэтому им нужно либо просто снижать цену, а снижение цены не позволяет им выйти на рентабельность в проектах. Поэтому
1: ну,
0: вот здесь
1: патовая ситуация такая.
0: Очень-очень сложная для них ситуация, потому что стоимость проектного финансирования и себестоимость, и стоимость кредитов, которые им выдают банки, она очень высокая. Естественно, это ведет к тому, что отрасль снижается в объемах продаж.
1: Спасибо вам большое, Константин Николаевич. Константин Апрелев, основатель Российской гильдии риэлторов, был в эфире радиостанции «Говорит Москва» и дал свой прогноз по рынку жилья. А на этом мы, собственно, завершаем. Далее будут новости, а потом повтор программы Юрия Будкина «Своя правда».
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 17:01 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. ФСБ заявили о круглосуточной работе по предотвращению террористических атак Киева. На это указал директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Конечно же, будем делать все зависящее от нас, чтобы предотвратить такие атаки Украины и наказать, сообщил глава спецслужбы Вестям. При этом Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов указал на необходимость бороться с терроризмом, коррупцией и криминалом, а также обеспечивать права и интересы россиян. Женщина пострадала при ударе дрона ВСУ в Белгородской области. Украинские военные при помощи беспилотника атаковали автомобиль в поселке Уразово Валуйского округа. В канале регионального оперштаба в мессенджере «Макс» говорится, что местная жительница получила баротравму и оказана необходимая медпомощь. Минобороны ранее отчитались об уничтожении в течение 6 часов 47 украинских БПЛА. Дроны в том числе были ликвидированы над Белгородской областью. Госдума приняла закон об ипотечных кредитных каникулах при рождении второго ребенка. Депутаты одобрили документ сразу во втором и третьем чтениях. Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на 6-месячные каникулы по ипотеке, если его доход снизился более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. Новый закон, направленный на стимулирование рождаемости в России, предоставляет гражданам возможность при рождении или усыновлении удочерения второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. Закон вступает в силу со 1 сентября. Суд арестовал напавшего на лагерь «Орленок» в Туве. Житель Кызыла пробудет под стражей 2 месяца. С таким заявлением выступили в региональном управлении СКР, отметив, что фигурант признал вину частично. Ночь на воскресенье 24-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского лагеря на озере Чатыгай. Он устроил погром, сломал мебель и нанес телесные повреждения по меньшей мере 14 несовершеннолетним. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 10 рублей 88 копеек. Доллар 73 рубля 77 копеек. Евро 84 рубля 59 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
5: для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Повтор лучшего.
8: А вы говорите, милит.
9: Я его что?
8: Мне милит.
9: Рекламирую.
8: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда.
9: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Радиостанция «Говорит Москва», среда, 8 апреля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах и в рамках программы «Своя правда» в этом часе выбираем. Берем на обсуждение, ставим на голосование одну тему и в конце часа подводим итоги. Изучаем, как к обсуждаемой теме относится аудитория радиостанции «Говорит Москва». Все это будет и сегодня, но сначала давайте посмотрим за срочными сообщениями. Верховный суд Российской Федерации поставил точку в деле дочки «Газпрома» против уральского пчеловода, пишет агентство РИА Новости. Владелица экокомплекса «Уральская пчелка» под Свердловской сысертью отстояла свою пасеку от сноса по иску ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург». Верховный суд решал. И в понедельник вынес отказ в пересмотре дела, решенного ранее в ее пользу судами предыдущих инстанций. Иск о сносе построек на участке и запрете деятельности поступил в Сысертский районный суд еще в декабре 23-го года. И вот видите, до апреля 26-го года с этим делом разбирались вплоть до Верховного суда. Еще из срочных сообщений МИД Российской Федерации. Это Министерство иностранных дел Ирана. Срочное сообщение: Иран и Пакистан обсудили нарушение Израилем перемирия. Соответственно, РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на сообщение Министерства иностранных дел Ирана. На ленте ТАСС давайте посмотрим, что здесь из срочных сообщений. Вот тут как раз представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации. Страны, которые предоставляют свою территорию для пролета дронов в ВСУ, должны понимать, какому риску они подвергаются. Это из заявлений Марии Захаровой, которая в эти минуты цитирует агентство ТАСС. Еще смотрим, что здесь есть на лентах информационных агентств. ТАСС со ссылкой на источники в кабинете министров Индии. Индия продолжит покупать нефть России, независимо от того, будут ли США продлевать приостановку санкций на нее. Напомню, ТАСС пишет со ссылкой на неназванный источник в правительстве индийском. Что касается движения по московским дорогам, нам обещали в 5 вечера 3-бальные пробки. Так пока и есть. Дальше, по прогнозам, 4-бальные пробки в 6 вечера и 5-бальные в 7 вечера. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать, надо ли говорить по-русски в Российской Федерации? Ну нет, конечно, тема не такая. Что такое современный русский язык? Надо ли туда помещать, делать словами русского языка прежде иностранные слова? Отталкиваемся от опросов ЦИОМ. Интересно, как меняется отношение граждан Российской Федерации к этому вопросу. В целом отслеживает ситуацию. И вот тут тоже есть, как кажется, о чем-то поговорить. Большинство считает, что в русский язык не нужно заимствовать иностранные слова и лучше вводить свои термины. Больше 60% сейчас так говорят. В русском языке, при этом надо вспомнить, есть такая народная мудрость, что велосипед не надо изобретать. При этом 60% значит говорят: нет, надо. Во всяком случае, когда речь идет про русский язык. 6 апреля аналитический центр ВЦИОМ опубликовал результаты исследования об отношении россиян к русскому языку. 61% опрошенных считают, что заимствовать нежелательно. Половина респондентов используют иностранные слова почти каждый день. Раздражение из-за злоупотребления такими словами испытывает лишь 12% граждан. Интересно, что 5 лет назад, на самом деле, количество тех, кто за заимствование, было, как кажется, во всяком случае, учитывая, что всего 5 лет прошло, намного меньше. То есть тех, кто говорит, можно заимствовать, да, их меньшинство, но их стало на 5% больше. Почему так, тоже интересно. Доля тех, кто говорит про возможность заимствования, была 23%, стала 28%. Вот все это и будем обсуждать сегодня. Здесь Лидия Малыгина, доктор филологических наук, ректор Евразийского медиа-университета, заведующая кафедрой медиа-обеспечения государственных интересов и национальной безопасности в Институте права и национальной безопасности в Президентской академии. Лидия Евгеньевна, добрый вечер.
11: Добрый вечер, рада вас видеть, коллеги.
10: Взаимно. Мария Равинская, лингвист, доцент кафедры русского языка МАРХИ и член орфографической комиссии Российской академии наук. Мария Михайловна, добрый вечер.
12: Здравствуйте.
10: Голосование мы должны запустить для того, чтобы в конце часа попытаться угадать, как люди проголосовали. Давайте. Запускаем голосование, точнее, убеждаемся в том, что это голосование уже запустили, и люди сумели в нем или сумеют в нем принять участие. А пока на самом деле не получается. Вот видите, какая-то странная история. Сейчас я надеюсь, что мне из редакции сообщат, как у нас с голосованием. Но вот у нас тут что-то не так, во всяком случае, работает. Но должны запустить голосование. Если найдете, если получится проголосовать, голосуйте. Мы обсуждаем вопрос по поводу нежелательных заимствований иностранных слов. Вот эти 60%, которые говорят, нежелательно заимствовать, лучше свое придумывать. Они правы, Мария Равинская?
12: Знаете, мне кажется, что если им дать список слов, заимствованных в русском языке, огромнейший, а заимствованных слов больше, чем исконно русских, то и предложить выучить, даже если мы подготовим этот список замен, предложить его выучить, то они откажутся от своей идеи. И когда люди говорят, что они не хотят заимствования, они не очень... Ну, может быть, ЦИОМ не очень точно поставил вопрос, потому что люди не хотят того, что им малоизвестно или неприятно, да. Слова, которые они не используют, они не хотят использовать и слышать их вокруг не хотят. Но если мы вспомним, что русский язык заимствует всю историю своего существования, просто 100% история русского языка – это история заимствований. Мы равнинный язык. У нас большие, огромнейшие протяженные границы, очень тесные контакты с очень разными культурами и языками. Мы всегда берем. Потому что мы можем себе это позволить, мы легко адаптируем эту лексику. У нас картина, вишня, стул, книга, хлеб – это все заимствованные слова. Мы всегда это делаем с большим удовольствием. И можно сказать, что заимствовать – это традиционная русская ценность.
10: Тут вопрос. Тут
12: бороться тогда... с этим не надо.
10: Нет, ну понимаете, вы как бы исходите из того, что люди не понимают, из чего состоит нынешний русский язык, скорее всего, понимают.
12: В том числе и так. Нет, они считают
10: неужели
12: эти
10: вы думаете,
12: слова
10: что
12: русским.
10: Люди полагают, что там кабинет это исконно русское слово.
12: Они. Вот там такая градация, я думаю, что люди думают, что хлеб – это исконно русское слово. Кабинет многие догадываются, что не исконно русское слово, но говорят, что мы к нему привыкли, пусть будет. А вот когда приходит непривычное им сейчас слово, они против него протестуют.
10: Вот это и есть главный вопрос, судя по всему. Привыкание как быстро происходит?
12: Ну, сейчас быстрее, чем было когда-то, но... Привыкают тоже разные люди к разному. Если человек использует это слово в своей, например, профессиональной деятельности, это заимствованный термин, допустим, то мы быстро к этому привыкаем, и слово становится своим родным. Если человек вне этой профессиональной сферы существует, для него и слово какое-нибудь краудфандинг будет неприятным, потому что он никак не касается этой области ни знания, ни жизни. Ну, не надо про это слово ему думать. Это не для него, как бы. Он не целевая аудитория этого заимствования. Его используют другие люди, специалисты, которым оно понадобилось.
10: То есть это нормальная ситуация. Я возвращаюсь к этим 60% или 65%. Что называется, люди при жизни всегда недовольны современными словами, а их дети считают это уже словами русского языка.
12: Если эти слова останутся, потому что они также могут легко и уйти, как ушло в Петровскую эпоху, например, прекрасное нерусское слово «фюнфштюк». Вот оно нам неприятно, мы от него избавились. Так тоже бывает. Все, что нужно в языке, останется. Все, что не нужно в языке, уйдет.
10: Хорошо. Я смог восстановить голосование, поэтому теперь уже вижу, что более 50 человек успели проголосовать. Мы запустили это голосование. Считаете ли вы нежелательными заимствование иностранных слов в русском языке? И тут 4 варианта ответа. Да, нежелательно. Нет, не считаю. Только в исключительных случаях могут быть заимствования иностранных слов в русском языке. И не думаю об этом. Вот, возвращаясь, Мария Равинская, вы бы выбрали вариант «да».
12: Конечно.
10: А, в смысле, подождите.
12: Ну, нет. Это, да, нет, да, данном, да, да, да, не надо бороться, да, или да, не нет, надо. Не надо бороться. Да,
10: нет, ну, то есть... Вот понятно.
11: Это вечный спор пуристов и антинормализаторов. Так. Если антинормализаторы считают, что язык справится, язык живая система, ну, система-то справится. Речь наша просто будет испытывать вот эти влияния. Вот. А антинормализаторы вот, считают, что так все сойдет, да? Пуристы же настаивают, нет, нам нужна осознанная языковая политика, причем она есть во всех странах, и слава богу, что наше государство тоже обратило пристальное внимание, и на самом высоком уровне было признано, что вопросы лингвобезопасности, а заимствования входят в сферу вопросов лингвобезопасности. Лингвобезопасность – часть национальной безопасности. Нам нужно сохранить свой когнитивный суверенитет, поэтому почему мы должны заимствовать все подряд? Мы что, самый бедный язык на свете? Почему мы должны заимствовать заимствовать чужие какие-то проблемы вместе с этими заимствованиями. Вот слово «толерантность», которое повторно в 80-90-е годы в русский язык опять к нам пришло. Да? Ну так в Америке была расовая нетерпимость, для них вопросы толерантности были важны, а у нас были прекрасные русские слова, которые этим словом были вытеснены. У нас было... И какие слова были? Целый большой синонимический ряд. И доброжелательность, добрососедство, да, какие-то хорошие отношения, да, друг с другом. Но не толерантность. Толерантность – это терпимость там, где мира не было.
10: Доброжелательность нашем... и толерантность – это же разные слова.
11: Вот у нас терпимость, терпимость, вот эта толерантность, да, значение терпимость. Да. Заимствовалось. Но у нас расовой нетерпимости не было никогда. Это в Америке с ее расовой дискриминацией, которая на официальном уровне до 60-х годов 20 века длилась. Это у них. Нет, нельзя подождите. Было афроамериканцам садиться хорошо. На определенные места. Им важно было эту толерантность подчеркивать, и в языке тоже. Но... Нам это словечко, которое в 90-е годы активно нам насаждалось, было совершенно не нужно, потому что расовой нетерпимости в многонациональной России не было никогда.
10: Погодите, погодите.
11: Но... Вместе с заимствованиями заимствуются и грехи других народов, которые нам не нужны.
10: Как сложно. Но можно я все-таки уточню? То есть вы утверждаете, что все слова в русском языке, которые пришли в него из-за границы, они однозначно носят те же самые значения, которые и там носят?
11: Вы очень упростили мой тезис.
10: Безусловно.
11: И за счет этого, сужая тезис, поменялся вывод. Нет, конечно. Я хочу сказать, подчеркнуть. Пример с толерантностью, это был пример того, как вопросы государственного языка политики, да, влияют, да, в том числе и на вопросы и национальной безопасности, в многонациональной России тоже. У нас всегда был мир, дружба. У нас не было расовой нетерпимости. Этот пример относился к этому. Значит, что там все тоньше. Когда мы говорим о заимствовании, это не просто спор кириллицы с латиницей в вывесках, да, это не просто, скажем так, спор поколений, там, использовать модные словечки или выше ли престиж заимственного слова, если сравнивать его с престижем родного слова. Это очень серьезные вопросы. И я хочу вот какую мысль подчеркнуть, что языки, так же, как и люди, заимствуют друг у друга, когда у них у самих мало. Вот мало денег, мы заберем в долг у соседей. И заимствуя, мы как бы признаем, мы такие бедные, у нас такой бедный язык, нам не хватает слов. У нас одна из самых развитых, скажем так, синонимических систем, если мы сравниваем, да, языки, у нас синонимия развита на всех ярусах системы, у нас богатейший язык, да, мы можем тончайшие оттенки значений передать. Но зачем нам изображать, что мы нищие, с протянутой рукой стоим и все время подряд все заимствуем, как будто у нас ничего нет, как будто мы настолько бедны, что вынуждены свою речь насыщать вот этими вот заимствованиями. Но, слава богу, у нас есть указ президента, у нас есть совет по русскому языку при президенте, и мы видим конкретные уже меры реализации на практике всех этих замечательных вещей. И борьба с заимствованиями – это часть, в том числе и вопрос вот этой лингвобезопасности.
10: Александр 563 примерно об этом же пишет, я правильно понимаю? Про то, что наш язык почти весь не наш, можно сказать про любой язык, но это не значит, что можно в него тянуть разную грязь. Вы об этом?
11: Отчасти да, действительно, если сравнивать с другими языками, в английском языке 8 слов с романскими корнями. Это с одной стороны. С другой стороны, если мы берем примеры государственной языковой политики других стран, ту же Францию, мою любимую, мы видим, как на радиостанциях, а мы сейчас в эфире «Говорит Москва», в моей любимой редакции находимся. Так вот, у них 40% песен должны быть на родном языке, это на законодательном уровне закреплено. Она говорит «Москва». Защищают песни на родном языке, если они крутятся в эфире, а на других радиостанциях мы защищаем вот это русское родное слово в эфире, или у нас тоже звучит иностранная музыка? Вот это вопрос, да? И если мы проводим осознанную государственную языковую политику и берем на вооружение опыт других стран, в том числе тех стран, где тоже много было заимствованных слов, как они решают эти вопросы? Вот так они решают.
10: Так, 724-му...
11: Защищают свой рынок.
10: Я понимаю. 724-му только ответьте. Вот, например, мы же на конкретных, все равно, на конкретных словах, на конкретных случаях будем вести разговор. Вот пишет Цирюльня, это колхоз? А барбершоп – это круто.
11: Но это даже... престиж для этого человека, престиж заимственного слова выше престижа отечественного. Он как бы расписывается в своем вот этом вот немножечко преклонении перед Западом.
10: Не, подождите, мой вопрос был немножко в другом.
11: Это про цирюльню и барбершоп.
10: Я понимаю, мой вопрос-то был немножко в другом. Вот как мне кажется, есть понимание того, что такое салон красоты, есть понимание того, что такое парикмахерская, и есть понимание того, что такое барбершоп. Я не знаю, что такое цирюльня. Вот понимания этого в 26-м году у меня нет. Но вот разве у слова барбершоп нет устоявшегося российского смысла или русского смысла теперь?
11: Коллеги, вы знаете, у нас многие люди даже вообще не знают про многие слова. Вот спросишь их про слово зонтик. Вот из чешского языка слово зонтик к нам пришло, да? И на самом деле в чешском зонтик так и звучит, зонтик. А в нашем родном языке просто совпал вот этот вот суффикс уменьшительно-ласкательный «ик», и появилось русское слово «зонт», потому что в чешском целиком слово «зонтик», а мы решили, что «ик» — это уменьшительно-ласкательный суффикс, и как будто бы вот есть зонт и есть зонтик. Это к вопросу о заимствованиях. Не все понимают, как происходит процесс освоения слова. Вот «зонт» — это чисто русское слово.
10: Нет,
11: понимаете?
10: Барбершоп — это русское слово или нет?
11: Нет, барбершоп, конечно, нет. Ну что вы так привязались? Я вообще барбершопы не очень люблю.
10: Я понимаю,
11: я посещаю, вы знаете, парикмахерские.
10: Понятно, просто вам Герман объясняет, что цирюльник-то из польского языка, в свою очередь.
11: Ну, цирюльник может быть и из польского, а я ему Герману говорю про зонтик. Это разные вещи, Герман. Вот. Так что вы берете зонтик и идете в цирюльню. Понимаете? И не спорите.
10: Даже
11: не
10: если спорите, она из польского.
11: Защищаете родной язык, родной язык.
10: Вот так говорит Лидия Малыгина, Мария Равинская. Вот
12: ну,
10: так.
12: Видите, у нас нет слова для обозначения этого места, потому что и цирюльня, и парикмахерская, и барбершоп — это все заимствованные слова, как слово «салон».
11: Но они освоены. Они освоены.
12: Так мы не даем шанса освоиться тем словам, которые приходят к нам сейчас. Вот в этом вопрос.
11: А не захлебнется язык? Не захлебнется.
10: Секунду. Мы на радио, поэтому по разделениям разговариваем. Сейчас Мария Равинская, потом будете говорить вы. Хорошо?
12: По поводу государственной политики мы видим действительно, что сейчас много это обсуждаем, много про это говорим, вступают в силу разные законы прекрасные, но я хотела бы обратить внимание наших слушателей, в том числе, на некоторое, мне кажется, компонент лукавства в этом процессе. Потому что, когда государство нам говорит, что важно сохранять свое, что мы должны помнить про традиционные ценности, истоки и прочие всякие вещи, при этом государство не начинает с себя, как надо было бы. И мало того, что у нас используется ненужное слово «парламент» как синоним правильному названию нашей орган законодательной власти «Дума», у нас есть, например, вице-спикер как представитель.
10: Формально
12: власти.
10: Все-таки нет.
12: И у нас формально есть мэр, как минимум. Это мой любимый пример.
10: Это
12: потому
10: да.
12: что есть прекрасное русское слово «городничий», и мы могли бы вернуться к истокам. Я не говорю даже про слово «президент», хотя это в ту же дуду, что называется. То есть там, где государство имеет возможность управлять, руководить и принимать просто прям конкретные быстрые решения, оно этого не делает. У нас вся эта история уходит в области, где либо государство опосредованно управляет, да, там без учета или с учетом интересов бизнеса, например, или в те области, где государство вообще не управляет, например, там, в молодежный жаргон. Вот мы начинаем запрещать детям говорить слово «краш» или «кринж». Вот зачем мы это обсуждаем? Дети вырастут и перестанут
10: сами вообще,
12: что-то говорить, что им не нужно, и так далее. Поэтому тут я бы подумала внимательно про государство.
10: Смотрите, видимо, вам Алексей пишет, применяя англицизмы, к примеру, мы демонстрируем вторичность. Дальше совсем жестко. Рабы говорят на языке хозяев. Если в русском есть аналог, то иностранное слово не должно употребляться.
12: Вот это вот тоже идея, которую все транслируют, она мне кажется странной. Мы настолько не ценим, не верим в свой язык, что мы все время боимся уподобиться, хотя русский язык, опять же, на протяжении всей своей истории, он заимствовал из старославянского, у нас огромное количество старославянизмов в русском языке, он заимствовал из французского, как мы помним, 18 век, вторая половина 17 века, он заимствовал из германских языков в Петровскую эпоху просто тоннами, тоннами. Русский язык становится только крепче, румянее, веселее и сильнее. Он адаптирует эти слова, усваивает их и делает свой мир, как справедливо сказала Лидия Евгеньевна, у нас очень богатый именно отчасти и поэтому язык, потому что у нас и синонимы появляются, в том числе вот эти ряды синонимические, заимствованные, бутерброд и сэндвич, одно и то же.
10: А вот
12: дисплей,
10: надо ли,
12: экран.
10: И тут следующий спор тогда, вот, а надо ли вот этот вот
12: если
10: большой...
12: Если вы хотите богатого языка, вот он делает себе разнообразие и точность.
10: Мария Равинская, Лидия Малыгина, прошу вас.
11: Вы знаете, конечно, у нас есть два процесса – пополнение и обогащение. Да, язык пополнится вот этими всеми словечками. И даже если мы сравним словарь, допустим, там, ну, какой-нибудь вот более ранний, да, и толковый словарь, вот последний, да, вот раньше было со словом «порно» и «секс» по одному слову. Сейчас я смотрю 5-6 с этим корнем слов. Язык, безусловно, пополнился, но обогатился ли он? Обогатится ли он вот этими всеми словечками? Если уже даже для обозначения интимных чувств. И отношения между людьми у нас тоже подбираются заимствования. Вот, коллеги, напишите мне, кроме «мой бойфренд», да, или вместо слова «ласки», тоже заимствования используются. И многие другие, представляете, даже на этом уровне нам, носителям богатейшего языка на Земле, не хватает слов, что ли? А потом я хочу разграничить два понятия. Фердинанд де Сосюр, мой любимый, разграничивал понятия «язык» и «речь». Язык как система, конечно, справится. С чем угодно справится и устоит. А вот речь, то есть использование, использование языка на практике, как быть с речью отдельных носителей языка, она станет бедной, она станет очень, ну, примитивной, очень такой, вы знаете, беспомощной, а ведь это визитная карточка наша. И богатый синонимический ряд нам помогает выразить тончайшие оттенки и значения, и смыслы, и договориться. Но, и к вопросу о духовно-нравственных ценностях Мария говорила, замечательно.
10: Не, подождите, но Мария говорила о том, что богатый синонимический ряд становится еще богаче. Вы говорите, нет, хватит.
11: Я сказала, что есть пополнение, есть обогащение. К сожалению, мы видим пример пополнения, но не обогащения. Я хочу, чтобы отделить? Язык обогатился.
10: Нет, вот это понимаете? Обогащение, вот, а вот
11: я
10: это
11: вам привела
10: нет.
11: пример. Нам нужно 88 слов с корнем секса и со всякими порно?
10: Нет, пример.
11: Нет, не нужно.
10: А что нужно?
11: Не нужно. Нужно на родном языке.
10: Нет.
11: Нужно вот, что
10: то есть
11: нужно?
10: Какое слово было правильно?
11: Я вам скажу. Да. Ответ. Я подготовила ответ на этот вопрос. Вот посмотрите, если мы возьмем тех же самых поэтов-шестидесятников, да, посмотрите, возьмем даже те же самые тексты песен. Какая была поэзия? Как находили способ выразить вот эту всю гамму чувств передать и эмоций? Как сейчас это делают студенты, вот 20-летние, да, примитивно. Краш, кринж, вот что-то я тебя лайкнул, там, я тебя лю, вот это все. И все как-то очень-очень урезано, ущербно и... грустно наблюдать.
10: Не очень понятно, каким был язык молодых в то время, когда были шестидесятники.
11: Его изучали также. И также вот молодежный сленг.
10: Шестидесятники писали на другом.
11: Молодежный сленг тоже, безусловно, изучался. Вот Картава, прекрасный филолог, лингвист, у нее тоже есть в ее учебнике культуры речи примеры как раз сленга и шестидесятников тоже. Но... При этом, поэзия, какой модной была поэзия, да, и насколько сейчас мы переживаем, в общем-то, такой кризис в этой сфере.
10: Поколение шузов, гулявших по Бродвею вместо улицы Горького, взывают молодые поколения к скрепам, защите языка и возвращению к корням. Это похоже на некоторые двуличия, пишет Виталий, 618-й. Значит, тут вот ведь вопрос, видимо, какой. Олег, 467-й, пишет, что должно быть такое правило вводить в язык только те иностранные слова, аналогов которым нет или которые отражают новое понятие. И тут вот главный вопрос. Вводить в язык. А как это сейчас работает? У нас полторы минуты до новостей, Мария Равинская. Вот собираются какие-то люди, есть указ о введении такого-то слова или как?
12: Ну нет, конечно. И на этом уровне, увы, я не знаю, расстрою я нашего слушателя, обрадую, у нас механизмов регулирования нет. Слово появляется в языке, и оно там как-то живет. Государство может руководить на своем уровне в сфере использования русского языка как государственного. На других уровнях у нас нет рычагов.
10: Как-то можно что-то нужно с этим делать, Лидия Малыгина?
11: Если у нас проводится осознанная государственная языковая политика, и в том числе мы формируем вкус молодежи, да, мы говорим о том, к вопросу о духовно-нравственных ценностях. Нужно заниматься формированием вкуса. Сейчас на форум поеду в Питер, потрясающий, как раз тоже об этом будут говорить. И в том числе речь государственно-гражданских служащих. Вот вам, меня сейчас остановил, допустим, сотрудник полиции, протокол выписывается с 8 ошибками, а он представитель власти, понимаете? Он воплощает закон, да, с собой, он, значит, он не должен писать,
10: ошибки
11: как третий класс.
10: Ошибки — это не про слова типа
11: ошибки
10: шузы.
11: В речи, там такое было написано, понимаете, я даже цитировать вам не буду, потому что это просто смешно. Вы не пойдете лечиться к врачу в государственную поликлинику, если он пишет с ошибками, авторитет его падает.
10: Все. Голосование продолжается. Напомню, у нас в телеграм-канале голосование продолжается. Это была Лидия Малыгина, доктор филологических наук, ректор Евразийского медиа-университета. Она и Мария Равинская, лингвист и доцент кафедры русского языка МАРХИ. Сегодня здесь, в программе «Своя правда», говорим о том, нужно ли заимствовать иностранные слова русскому языку и много ли таких заимствований быть должно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94. и 8.
3: 17:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент назвал удары ВСУ попыткой повлиять на обеспеченность России энергоресурсами. Владимир Путин подчеркнул, что украинские военные взяли на вооружение тактику нанесения ударов по гражданским объектам и инфраструктуре. Таким образом, Киев пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами и повлиять на туристический сезон в России, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят, сказал глава государства. Прежде всего, задача купирования этих угроз лежит на Министерстве обороны и других силовых ведомствах, подчеркнул президент, добавив, что правительство также должно принять дополнительные меры по минимизации последствий атак ВСУ на инфраструктуру. Дональд Трамп сообщил о рекордном количестве прошедшей через Ормузский канал нефти. Накануне было выведено около 19 миллионов баррелей. Это исторический рекорд. Цены на нефть стремительно снижаются, написал глава Белого дома в своей соцсети True Social. Американский лидер заявил, что США оставят Ормузский пролив открытым и не будут продолжать его блокаду, поскольку Иран, по его утверждению, идет на уступки. Валерий Фальков назвал число выделенных в вузах мест на целевой набор. Их более 83 тысяч, уточнил министр науки и высшего образования России. Самое большое количество мы традиционно выделяем на подготовку кадров в области медицины, а также инженеров, строителей и специалистов для сельского хозяйства, сообщил Фальков. Кроме того, на совещании президента с членами правительства он заявил, что Миноборнауки сохраняет высокую доступность высшего образования. Бюджетных мест в высшем учебных заведениях в 2026 чуть больше, чем годом ранее. Их количество превышает 620 тысяч. По словам Валерия Фалькова, 73% бюджетных мест распределено между региональными вузами. Пожар произошел на складе с алкогольной продукцией в подмосковном Воскресенске. Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров. Такие данные ТАСС привели в региональном главке МЧС. Ведомство уточнили, что речь идет о площадке, на которой находились подготовленные к утилизации напитки. Отмечается, что возгорание возникло на складе в деревне Городище Воскресенского городского округа. Информация о пострадавших не поступала. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Вечером в Москве малооблачно, до плюс 20 градусов. Евгения Нагорная, говорит Москва.
13: Говорит Москва. Реклама.
14: Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
14: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
14: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
14: Ага.
15: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
14: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да. А также букинг и подписки.
13: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
16: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
17: Я все знаю! Ты убил его!
16: Нет, Люк, я...
18: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
17: Нет!
19: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
20: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
21: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
22: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
23: Ваше мнение очень важно для нас.
0: Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Право знать. Говорит Москва.
23: Повтор лучшего.
24: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
10: Продолжаем. Среда, 9 апреля. Нет, среда, 8 апреля. 17.36 прямо сейчас. Не очень хорошо видно на мониторе. Значит, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Из новостей. Иран только что приостановил передвижение судов через Ормузский пролив после, как они говорят, после атак Израиля на Ливан. Со ссылкой на соответствующее агентство, пишет агентство РИА Новости в эти минуты. Тут же срочное сообщение. Президент Молдавии только что подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. Со ссылкой на документ пишет агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты сообщают о том, что премьер Пакистана заявил, в нескольких местах в зоне конфликта на Ближнем Востоке зафиксированы нарушения режима прекращения огня. Следим за этим, следим за пробками. В городе 4-бальные пробки. Нам обещали в 6 вечера 4-бальные пробки, а они, видите, в половине 6-го уже есть. По-прежнему главная, наверное, проблема — это Московская кольцевая автодорога, проблема с въездом в Реутов с внутренней кольцевой дороги, с внутреннего кольца. И вот, соответственно, эта пробка продолжает растягиваться, делается из красной пробкой бордового цвета, то есть становится все медленнее, все напряженнее, и теперь вы уже почти в районе Ярославского шоссе в эту пробку попадаете, имейте это в виду. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов обещают на 7 вечера. Все, про новости, про пробки. Да, и вот еще открытое горение в торговом центре. В центре Стайер в подмосковном Домодедове ликвидировано. Все. Вот теперь точно следим за срочными сообщениями и за пробками. И продолжаем разговор по поводу иностранных слов. Напомню, кто у нас в студии. Напомню, что у нас продолжается голосование, соответственно. Мы спрашиваем аудиторию. Через 21 минуту будем подводить итоги. Считаете ли вы нежелательными заимствования иностранных слов в русском языке? Хотя вот в первой части уже поговорили, насколько много таких заимствований. И вот получается, может быть, действительно уже хватит. И следующие нежелательные. Или, может быть, тогда надо вернуться к какому-то одному варианту, даже если уже много. Все, 4 варианта ответа. Да, нет, только в исключительных случаях, и не думаю об этом. Главное, не попутать. Да, нет. Считаете ли вы нежелательными заимствования? Да, считаю нежелательными. Нет, не считаю нежелательными. Понимаете, да? Вот 100 человек уже проголосовали. Возможно, есть технические проблемы с голосованием. Но будем надеяться, что все-таки сможем подвести итоги. Здесь Мария Равинская, лингвист, доцент кафедры русского языка МАРХИ и член орфографической комиссии РАН. Здесь Лидия Малыгина, доктор филологических наук, ректор Евразийского медиа-университета. У нас много сообщений от наших слушателей. Это такая стандартная история. Люди начинают, агрессивная подача материала не привлекает, отталкивает слушателя, о чем бы речь ни шла, пишет Сергей 488, эффект занятия отрицательный. Какое-то занятие у нас где-то кто-то проводит и агрессивно подает при этом материал. Олег 467 спрашивает. Мария Равинская, сначала вы отвечаете. Зачем использовать слово «каршеринг», если в русском языке есть слово «прокат»? Прекрасно, как... Нет, подождите, я дочитаю. Прекрасно отражающее суть явления.
12: Ну, когда вы берете машину на прокат и пользуетесь каршерингом, это просто две разные ситуации.
10: А, в том смысле, очевидно, что когда я беру машину на прокат, я могу взять ее на прокат не в каршеринг.
12: Конечно.
10: То есть...
12: Просто слово как раз «каршеринг» появилось для того, чтобы новую идею,
10: то есть,
12: новую ситуацию
10: отразить.
12: Это некая отразить.
10: Компания, которая,
12: конечно,
10: предоставляет...
12: Конечно.
10: Хорошо. Это Мария Равинская, Лидия Малагина. Что с каршерингом делать? В русском языке есть слово «прокат авто».
11: И мне это слово нравится.
10: Которое?
11: Да. Ну, прокат. А. Прокат. Я считаю, что, да, прокат просто не безвозмездный. Ну, за деньги прокат, да.
10: То есть вместо каршеринга надо говорить «возьму автомобиль
11: в прокат».
10: В прокат, да, за деньги.
11: Да не, просто в прокат возьму.
12: Прокат всегда за деньги.
10: А, ну да.
12: Еще раз говорю, прокат, это,
10: да,
12: это разные ситуации. Вы можете взять машину на прокат, а можете взять машину в каршеринге.
11: Но в чем и же разница? В чем же разница?
12: Разница огромная.
11: Вот я хочу взять в прокат машину, да, взять ее, например, на 2 часа. Беру в прокат.
10: А вы можете взять ее, к примеру, у меня, как у владельца автомобиля, а можете
11: у вас
10: у
11: я возьму бесплатно,
10: лица.
11: Юрий. Это будет не прокат.
10: Кто знает.
11: Вы меня просто выручите. Это другая ситуация.
10: Ладно, хорошо.
11: Нет, я не вижу здесь разницы. Я считаю, мы можем обойтись собственными совершенно богатыми нашими ресурсами.
10: Прокат — это в конторе с заполнением документов пытается объяснить вам 639-й, а не два клика в приложении.
11: Ну и что? Просто технически иначе решается проблема.
10: Хорошо, договорились. Понятна позиция. Теперь дальше. Виталий, у нас в чатиках, и это, по-моему, вы первые об этом заговорили, Лидия Малыгина.
11: Да.
10: У нас в чатиках люди пишут на текущем русском языке, совершая в одном предложении по 150 ошибок. Так. Может быть, вот не разбираться с прокат или каршеринг, а взяться за грамотность?
11: Конечно, я прям благодарю слушателя нашего. Я все думала, как бы мне порекламировать самостоятельные занятия для повышения собственных вот этих навыков письменной и устной речи, как улучшать, словарь синонимов взять, перед сном почитать, поиграть в какие-то игры с собственными детьми. Например, вот каршеринг или какой-нибудь еще там этот, я не знаю, кринж-кранш, краш или что-то
10: другое.
11: Замени этим самым русским синонимом, да еще давай посмотрим, кто из нас больше этих синонимов подберет.
10: Слушайте,
11: давайте будем играть.
10: И мы почти играем. Михаил 396 говорит, в каршеринге так и написано, сервис краткосрочной аренды.
11: Краткосрочной.
10: Или тут тоже неправильно, не по-русски.
11: Михаил, это предмет отдельного исследования. Мы можем сделать часовой эфир, посвященный каршерингу, но главное в другом. Главное, что речь – это наш инструмент социального деления. Раз. Очень много слепых зон выдает наша речь. Да, и уровень образования, дохода, происхождения, где учился, где родился. Все это можно, услышать просто. Либо прочитав текст в соцсетях или какой-то иной текст, да, и либо пообщавшись с человеком, ну, как нам Сократ говорил, да, заговорить со мной, чтобы я тебя увидел, да, слепой Сократ говорил. Точно так же мы должны совершенствовать навыки письменной и устной речи. В новой технологической среде у нас миллион способов
10: чат
11: для этого.
10: Чат не русское слово, пишет Александр 960. Давайте вернемся. Виталий говорит про 150 ошибок. Это очень...
11: Надо бороться с ними.
10: Я понял.
11: Теперь я даже вчера своему мужчине говорю, ты мне пишешь сообщение с ошибкой. Он говорит, ну какими? У меня золотая медаль в школе. Вот я говорю, ну я смотри, хотел... вот ты запятую не поставил. Вот здесь что бы написал раздельно, а надо вместе. И я смотрю, он начинает немножко обижаться, потому что у русского человека... грамотность на уровне самооценки. Мы никогда не признаемся публично, что мы чего-то не знаем, там, запятая или еще что-то. Мы будем скорее говорить, да это не нужно, это второстепенно. И вообще, это, точка это очень сложный и серьезный
10: знак. Наконец-то! Я вот не знаю, нужны ли здесь запятые, по-моему, не нужны. Ну ладно, это Лидия Малыгина, Мария Равинская. Люди очень любят говорить о том, не надо об этом, а надо вот об этом. И вот в данном случае...
11: Подмена тезиса у них такая.
10: Ну, почему? Нет.
11: Просто
10: вот это важнее. Угу. Можно вот говорить, что вместо этого лучше научить людей грамотно писать без ошибок?
12: Ну, разные темы. Можно разное сравнивать. Сложно оценить, что лучше, что хуже. Но
11: комплексно.
10: Это работает? Мы... Можно взрослого человека научить?
12: Конечно, нет.
11: Да. Всему... И более того, мы это делали. В том числе сейчас... с помощью радиоэфира.
12: Мария Равинская. Можно я поговорю? Да, спасибо большое. Я что хотела сказать про заимствование. Лидия Евгеньевна сказала правильную вещь, у нас тут много, да, про это сказано, мы забываем про культуру. Дело в том, что вот мы говорим, что надо запрещать заимствования, как-то ими руководить, там что-то регулировать, но это всегда симптом. Все, что проявляется в языке, это симптоматично. И если что-то происходит, то надо посмотреть, почему это происходит, и что-то там вот в причинах может быть порыться, потому что сейчас это выглядит, как будто мы запрещаем людям кашлять. Говорит, вот не будет кашля, и мы будем хорошо жить. А если это вынужденная ситуация, если мы живем в такой, например, экономической или технологической ситуации, мы почему заимствуем технологии из английского языка? Ну, потому что...
10: Ну, потому что это так называется
12: потому уже. Потому что, да, так устроена наша жизнь. То если уж очень хочется регулировать, надо смотреть причины.
10: Хорошо. Дальше. Александр 960-й, Лидия Малыгина. Не регулировать надо, а популяризировать.
11: Конечно,
10: продвигать
11: Александр.
10: Русский язык, сделать его крутым, а не навязанным. Конечно, говорить. Тогда скажите,
11: да,
10: как?
11: Да, очень просто. Как это делала Крупская, когда была ликвидация безграмотности, которая фантастические результаты имела. Понимаете, вот такие и передвижные ликбезы были, и школы для взрослых.
10: Слушайте, это было 100 лет назад.
11: Да, и вот спустя 100 лет у меня был эксперимент вот такой вот, да, в новой технологической среде, я сказала, ликвидация безграмотности 2.0. Любого желающего можно в дистанционном формате обучить стилистике, риторике, культуре речи, грамотность улучшить. И в том числе радиоэфиры нам в этом помогают, да. Ты сидишь, может быть, очень далеко находишься, но благодаря вот этим всем технологиям ты можешь общаться с профессорами МГУ, РАНХИКС, МГИМО. Лучшие умы тебе готовы передать знания. Раз. Искусственный интеллект, да, я сейчас его активно внедряю тоже в преподавание риторики, стилистики и культуры речи. Человек выступает, внедряет вот эти новые приемы риторические, да, и присылает, и с помощью искусственного интеллекта я могу 100 своим слушателям, да, выдать рекомендации, представляете, в режиме реального времени проанализировать и сказать, вот здесь у тебя избыток заимствований, замени, это повышает немножечко, ну, как бы, если ты заменишь, добьешься этого эффекта, твой авторитет будет в глазах аудитории расти. Понимаете, как технологии нам сейчас помогают, в том числе я эти вопросы решают.
10: Лидия Малыгина, Мария Равинская, как сделать, чтобы люди считали, что русский язык крутой? Ну и тогда не надо будет устраивать вот эти вот ограничения, запрещения и так далее, которые вам не нравятся.
12: Так как раз я за то, чтобы эту идею в первую очередь внедрить в сознание людей, принимающих решения. Русский язык очень крутой, еще раз повторю, это мощнейший язык. Он входит в десятку, восьмое место занимает по представленности, силе и мощи среди 7 с лишним тысяч языков мира. Это большая, действительно, такая мощная сила, которая многое может. Еще раз повторю с удовольствием, что то, что мы заимствуем, это не признак нашей слабости, это признак нашей крутости, если хотите, потому что мы и адаптируем эти корни, и из них потом еще русские слова делаем, и мы так жили всегда. И эти слова не мешают нам жить, они помогают нам жить,
11: потому что различают значение. Опасно. Молодежь считает, что мы вот так заимствуем, это хорошо, они потом в сочинении вступительных это пишут, и не поступают, они не достигают практически.
12: Мы французский язык в конце 18 века.
10: О, да.
11: Я в очень прагматическом аспекте хочу на это посмотреть.
12: Вот, никакого такого суперфранцузского влияния.
10: Нет, осталось только французская буква.
12: У нас огромное количество французских слов, и мы их легко используем. Пюре, там, манто, гардероб, балкон, антресоль.
10: Смотрите, Юрий, тут вопросы просто от слушателей, мы тогда не успеем все это. А люди еще вот на что говорят. Одно дело, когда мы говорим там про кринж, то есть про то, что в быту используется. Другое дело, когда в публичное пространство начинают... как это сказать, продвигаться, что ли, к примеру, за деньги в рекламе, такие слова, которые вроде как не русские, ресейл, например. Или это уже русское
11: ужасно,
10: слово?
11: Ужасно, ужасно, ужасно. У нас есть часть населения, которая просто не понимает, о чем речь. Какой ресейл, какой сейл, почему open написано, они не понимают. У меня мама спрашивает, понимаешь, у нас бабушка не знает, открыто или закрыто. Вообще, и что я должна сказать, что открыто, и более того, даже распродажи. То есть мы должны соседям переводить, что написано на вывеске.
10: Так нет,
11: в родной стране, это просто комичная ситуация.
10: Это слово на русском языке русскими буквами пишется.
11: Очень плохо, очень плохо. Кстати, предыдущий наш слушатель спросил, как сделать так, чтобы люди понимали, насколько наш родной язык замечательный. Вы знаете, он помогает просто достигать целей. Вот тех целей, которые у тебя есть. Карьерные или цели. У тебя, может быть, цели в межличностных отношениях. Вот я хочу выйти замуж, я должна произвести хорошее впечатление на свою свекровь. И она будет смотреть, как я говорю, потому что я буду воспитывать ее внуков потом. И меня работодатель оценивает в том числе и потому, как я говорю, потому что это показывает мое мышление.
10: Секунду.
11: И русский язык позволяет добиться просто-напросто этих целей.
10: Люди пытаются немножко про другое вам писать. То есть,
11: это был предыдущий вопрос, как сделать так, чтобы русский язык...
10: Ведь те, кто говорят ресейл русскими буквами, в русском языке, русскими словами, они наверняка знают, что можно было бы написать, что это, перепродажа, да?
11: В рекламе. Мы берем рекламный дискурс, да? В рекламе написали ресейл.
10: То есть, значит, получается, что это лучше продается? Нам же, значит, мы лучше это понимаем.
11: Ну, 30 лет нам доказывали, что престиж заимствованного слова выше. 30 лет мы жили в такой ситуации. И только-только последние годы мы видим такие осознанные шаги в направлении государственной языковой политики. Вы хотите быстрых результатов? Так не бывает. Понимаете?
10: Вам не кажется, что это пришло еще не 30 лет, это и 50 лет назад было? Джинсы лучше, чем штаны.
11: Вы знаете, у нас вообще на протяжении истории государства российского всегда были периоды, когда открывались шлюзы, мы активно с нашими соседями взаимодействовали, и бывали шлюзы открылись, и вот заимствования хлынули. Эпоха Петра Первого, пожалуйста, депеши генералов изобиловали таким количеством заимствований, что понять было просто невозможно. И Виноградов в истории государства российского тоже там этот момент, кстати говоря, находит, да, и комментирует, когда переводчик не мог перевести депешу Петру и застрелился. Это известный пример.
10: Известный факт.
11: Вот. И мы, такие периоды бывают.
10: Хорошо.
11: И в то же время есть периоды очищения, когда мы говорим, язык не должен захлебнуться этими неосвоенными словами.
10: Вы людей, которые вместо перепродажи выбирают ресейл, не понимаете?
11: Они предсказуемы. Я люблю не люблю стандартные ходы. Это уже достаточно хорошо. Отработанный это маркетинговый понятно. Ход. Я считаю, что нужно придумать что-то более тонкое.
10: Это Лидия Малыгина, Мария Равинская. А вы как объясняете, почему вместо перепродажи они говорят ресейл?
12: Я думаю, что потому, что они хотят как раз ранжировать своих покупателей. Они хотят...
10: Это не просто видеть... перепродажа, это что-то более крутое.
12: Ну, конечно,
10: крутое.
12: Они хотят видеть в своем магазине тех, кто поведется на ресейл и
10: что
12: не
10: это
12: зайдет
10: не...
12: к ним
10: не
12: на
10: про
12: перепродажу.
10: Магазин. Это я боюсь, что не про магазин.
11: Опять же, речь о инструмент социального деления.
12: Да, но у нас все равно социальное деление есть, инструменты эти есть, и язык свою задачу выполняет. Он нам дает возможности, дает выбор и показывает нам, какие люди, какие инструменты используют, мы можем делать свои выводы. То есть язык всегда безупречен в этом смысле.
11: Нет, а вот речь образованного человека как раз отличает умение переключать стилистические регистры.
10: Вот про переключение
11: и ты можешь,

0: Американо. Просто по-другому называется. Как кажется, это была попытка как раз ввести другое определение в русском языке. А как оно приживается и почему не прижилось в данном случае? У вас есть объяснение?
1: Знаете, это всегда лотерея. Приживется, не приживется. Да, вот Достоевский сколько новых слов придумал. Прям специально придумал неологизмы. И только часть из них прижилась, да? Или, допустим, знаете, кто придумал слово «интеллигент», да? Или какие-то другие слова. Поэты, писатели, они вообще часто пытаются вот этот вот, ну, такой эксперимент провести, да? Придумать неологизм и потом посмотреть, приживется или не приживется. И всегда лотерея. Иногда приживается, иногда не приживается.
0: А, вот так, все-таки лотерея. Значит, ну, тогда, получается, да. Правила вряд ли можно устанавливать законом.
1: Но вкус формировать нужно. Я против штрафов.
0: Продвигать?
1: Я против штрафов. Я не считаю, что здесь нужно наказывать за использование, допустим, там, иностранных слов, да. Я считаю, что нужно формировать вкус, нужно давать знания. Я, например, знаете, сейчас прекрасный учебник логики переиздали 54-го года. Изумительный. Мы должны учить людей логике речи. Риторика, которая была в гимназиях и дореволюционных, и даже при Сталине тоже немножечко возвращали, потом испугались, убрали риторику, логику речи. Ну, а да. Ведь это дает нам возможности. Это же и социальный лифт. Ты можешь, благодаря всё. Своей речи, помните, слава, деньги, общественное мнение,
0: не
1: отними
0: затягивай.
1: Все это у меня, оставь мне мою речь, и я обрету это вновь.
0: Не камильфо приобретать клатч в лабазе, пишет 639-й. Никита, 963-й, Мария Равинская, прокомментируйте. Страна должна быть самодостаточной экономикой, тогда не будет вопросов с языком. Мы живем как бедные родственники и все вещи привозим из-за границы.
2: О, боже.
1: Давайте вот. Еще слова привозить.
2: Очевидно, это
1: слов
2: не
1: тоже
2: так.
1: Не хватает.
2: Не могу согласиться. Не готова я комментировать профессионально, так сказать, экспертно-экономическую ситуацию, но у нас не проблема в том, что мы ходим, побираемся и подбираем где-то слова. Мы делаем
1: мне кажется,
2: свою,
1: это так выглядит.
2: Свою жизнь разнообразной и комфортной для нас, и поэтому мы выбираем те слова, которые нам просто вот показывают и описывают наш сегодняшний мир.
0: Есть готов, есть мы на беседу глаголи, что на сердце, а зразумею древнюю славянскую речь и пособлю ти. Пишет Александр 960-й. Гостья хочет ломать людей, раз их не понимает, но это не получится, пишет 724-й. Это, по-моему, про вас, Лидия Малыгина.
1: Подмена. Не то, что подмена тезиса, а вообще его перевернули. Кого я собралась ломать, коллега? Кого? Кого я собралась ломать? Нет, конечно. Я собираюсь тем, кто хочет, дать те знания и инструменты, которые в школе, к сожалению, не даются, потому что в школе даются орфография и пунктуация, и все, даже стилистика толком не преподается. И поэтому люди беспомощны, они не могут даже себя, знаете, в суде сами защитить, потому что они не могут написать ни исковое заявление, ни выступить, объяснить что-то. Кстати, был вопрос, как вот доказать, что русский язык очень могучий. Я была в ситуации,
0: там даже
1: когда мне нужно...
0: Было сказано, крутой. Что тоже важно.
1: Да, крутой. Кстати, крутой,
0: слово.
1: Это словечко вытеснило огромный пласт синонимов. Восхитительный, изумительный,
0: вот,
1: богатый,
0: вот, вот,
1: могучий. Приведите, пожалуйста, в комментариях, коллеги, кто больше синонимов к слову «крутой». А то у нас все, крутой отпуск, крутой маршрут, крутой начальник, все круто. Просто слово, вытесняющее все наше богатство синонимическое. Так вот, смотрите, я была в ситуации, мне надо было защищать себя в суде. Там были черные риэлторы, которые наняли очень дорогих адвокатов. Мои адвокаты сказали мне, либо полквартиры отдаешь, либо это самое...
0: Ой.
1: Да. И мне пришлось защищать себя самой. И только... Только знание русского языка, знание риторических приемов, да, приемов речевого воздействия позволило мне себя защитить и выиграть этот суд, несмотря на все вот эти профессиональные команды юристов,
0: Лидия
1: которые
0: Малыгина.
1: Мне противоставляют. Так что язык наш может защитить нас в самых главных ситуациях.
0: Это Лидия Малыгина, Мария Равинская. Тут люди пишут о том, что вот из нашего разговора вытекает, что, в общем, как бы этому надо учить людей
1: надо
0: лучше.
1: Надо учить, да.
0: Но вопрос... А есть когда? У нас там другие предметы, мы же не можем вместо математики риторику или еще что-то.
1: А почему вместо?
0: Сейчас Мария Равинская.
2: Есть у нас возможности, есть ресурсы, в том числе и временные. Если мы говорим про школу, надо просто как следует подумать про то, как устроена программа современного школьного образования, о чем Лид тоже справедливо сказала. И хороший очень у нас получился эпизод про слово «крутой», который, вот я хотела об этом сказать, и показывает нам, что дело не в заимствованиях. И русские слова тоже могут показывать бедность речи, там, беспомощность какую-то языковую и прочее. Мы должны в первую очередь думать не о средствах, которые мы используем, а о целях, которых мы хотим достичь, и развивать общую языковую культуру, языковую в том числе, вообще общую. и языковую тоже. И тогда нам не будет нужно обсуждать, заимствованное слово или незаимствованное. Можно использовать только, как мы знаем, славянские корни, их там

0: 5-7 штук.
1: Слушайте, тут у нас такой, уже и про Москву написали, и про Россию
0: будет,
1: написали.
0: Такой будет бедный язык, ужасный, грязный. Но там ни одного заимствованного слова нет в этих корнях.
1: Сетуль, них... Истра, Москва – это балтийские названия, вообще утверждает Виталий.
2: Не уверен. Так, топонимы – предмет отдельного исследования. Обязательно обсудим. Да, сейчас там не будем сходить в эти дебри.
0: Мы разные есть точки обсудить. Зрения на это.
1: Ну, да. Хотя бы,
2: ну, вы знаете, какое удовольствие.
1: Крутая Лидия пишет вам 770.
2: Ну, конечно. Говорите, говорите мне правду в глаза. Помните, как в этом фильме? Смотрите.
1: У нас, я прошу прощения. Да. У нас две минуты осталось до подведения итогов голосования. Поэтому, если кто не успел проголосовать, проголосуйте. Коротко.
2: Да. Значит, огромное удовольствие учить стилистике, риторике и культуре речи взрослых людей. Потому что я работала и со школьниками, и со студентами 20 лет в МГУ и в РАНХИКС. И хочу сказать, взрослый человек, и сейчас сотрудники крупных оборонных концернов тоже проходят онлайн-курсы повышения квалификации, как раз связанные с коммуникативной компетентностью руководителя. И учат те же самые синонимы, и учат те же самые стилистические ошибки, и логические уловки в споре, и психологические, и многие-многие другие приемы речевого воздействия. И это дает ощутимые результаты, которые еще измеряются в квадратных метрах, рублях и...
1: Да. Да. Полминуты каждый. Вот почему. Потому что уже несколько раз люди написали об одном и том же. Угу. Мы обсуждаем иностранные слова. Да. Мы обсуждаем грамотность даже. При этом...
2: Они связаны.
1: Половина или даже больше, как тут разные люди оценивают, говорят на мате. И мы это победить не можем. Это надо побеждать, Мария Равинская?
0: Ну, это тоже свидетельство низкой речевой культуры.
2: Как культурки.
0: Как и многое другое. Нам надо думать, какие смыслы мы хотим передавать, да, и соответственные средства, соответствующие средства для этого использовать.
1: Если, ну, то есть человек, с матом так... не боролись, что ли?
0: Ну, боремся, у нас закон есть, который запрещает просто черным по белому использовать в публичном пространстве, но он не работает, как
1: но
0: мы
1: он не
0: все
1: работает.
0: Знаем.
2: Посмотрите, целый комплекс мер. Государство проводит осознанную языковую политику, и комплекс мер. Вывески запретили, за мат штрафы ввели. Сейчас потрясающие...
1: За маты были штрафы?
2: Нет, сейчас его увеличили там, до 10 тысяч рублей, да. Вот, сейчас потрясающий гранд-форум в Петербурге будет, посвященный как раз духовно-нравственным ценностям, 809-му указу. И вы знаете, меня позвали туда только потому, что коллеги сказали: Лидия, вы так любите русский язык, вы так продвигаете его в медиапространстве, что мы вам вот таким образом хотим выразить благодарность. И для меня это самая большая награда.
1: Все, мы должны заканчивать, а мы еще должны предугадать, как...
0: Да.
1: Да, предугадать, как люди проголосовали. Мы спросили, считаете ли вы нежелательными заимствования иностранных слов в русском языке? Да, считаю. Нет, не считаю. Считаю нежелательными только в исключительных случаях и не думаю об этом вовсе. Как вы думаете, самый популярный ответ какой? Лидия Малыгина.
2: Они не думают об этом.
1: Не вовсе. Думают об этом. Мария Равинская?
0: Я думаю, что победил вариант нежелательно в исключительных случаях. Третий. Нет? Не угадали.
1: Не угадали обе, это называется.
2: Запретить. Подвела интуицию.
1: Аудитория разделилась на самом деле. Такого вот резко выраженного нет варианта, но самый популярный вариант «нет, не считаю нежелательными заимствования иностранных слов в русском языке». Так проголосовали 33%. Второй вариант «считаю нежелательными, но только в исключительных случаях» 31%. 27% «считаю нежелательными заимствования иностранных слов в русском языке». А вот вариант «не думаю об этом» оказался самым непопулярным. Его выбрали только 9%.
2: Это шутка.
1: Так проголосовала наша аудитория. Аудитория. Здесь в программе «Своя правда» были сегодня Мария Равинская и Лидия Малыгина. Я благодарю вас. Спасибо.
0: Спасибо.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 6 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Александр Новак счел ситуацию на топливном рынке непростой, но контролируемой. Такую оценку вице-премьер дал на совещании членов правительства с Владимиром Путиным. Он сообщил, что разработки комплекса мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Кроме того, Новак заявил, что Кабмин рассматривает введение полного запрета на экспорт дизельного топлива. Проводим фактически в ежедневном режиме заседание оперативного штаба с участием нефтяных компаний, компаний и федеральных органов власти, что уже на сегодня сделано. Во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматривается полный запрет на экспорт дизтоплива, отметил Новак. Вице-премьер добавил, что Кабмин в ближайшие дни рассмотрит изменения в законодательство для стимулирования поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Дональд Трамп констатировал наступление гуманитарного кризиса в Иране. По мнению президента США, Исламская Республика переживает его прямо сейчас. «Я считаю необходимым помочь, пока не стало слишком поздно», написал глава Белого дома в своей соцсети True Social. Американский лидер добавил, что размороженные иранские активы пойдут на закупку медикаментов и сельхозпродукции у США. Кроме того, Трамп заявил, что переговоры с Ираном по мирному соглашению проходят успешно. По его словам, Тегеран идет на крупные уступки, включая согласие на долгосрочные ядерные инспекции. Валентина Матвиенко поручила изучить возможность отмены пошлины за регистрацию брака. Заняться этим должны Комитет Совета Федерации по соцполитике и Палата молодежных законодателей. Ее член Анастасия Андреева выступила с предложением отменить указанную государственную пошлину. По ее словам, она составляет всего 350 рублей, но оказывает негативный эмоциональный эффект. При этом Андреева предложила компенсировать выпадающие доходы бюджета за счет увеличения госпошлины за расторжение брака. Казалось бы, вопрос житейский, простой. Идут людям подавать в ЗАГС заявление. Атмосфера торжественная, любовь у них, а тут просят: принесите бумажку за 350 рублей. Это, конечно, сразу снижает градус торжества, прокомментировала предложение спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. С 1 января прошлого года госпошлина за расторжение брака составляет 5000 рублей. Парижский Лувр сократил время работы из-за аномальной жары. Согласно распоряжению администрации музея, в период с 24 по 27 июня в порядке исключения он будет закрываться раньше обычного – в 16.00 вместо 18.00. Представители Лувра отметили, что историческое здание музея недостаточно приспособлено к изменению климата, и в некоторых его частях наблюдается повышение температуры, не позволяющее обеспечить комфорт ни посетителям, ни сотрудникам. Аномальная жара наблюдается во Франции с 17 июня, с 21 числа. В некоторых департаментах введен наивысший красный уровень погодной опасности. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 10 рублей 99 копеек. Доллар 74 рубля 62 копейки. Евро 85 рублей 48 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире нотариус города Москвы Дмитрий Точкин. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – журналист, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Ева Меркачева. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: 18.08 в Москве. Сегодня 23 июня, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, идут они у нас во ВКонтакте, сообщество «Говорит Москва» 94.8 FM, в ВК-видео и на Ютубе, там наш канал называется «Говорит Москва», и также наш канал называется на Рутюбе, где тоже идут наши трансляции, заходите, обязательно подписывайтесь, прожимайте лайки, прожимайте кнопку подписаться, обязательно нажимайте на ракетку на Рутюбе, там можно запускать ракету, нажимать на кнопку с ракетой, что еще, в этом смысле, конечно, руководство Рутюба попадает в психологию человека русского, вот они правильную кнопку добавили с ракетой, знают, что делают. Поэтому обязательно подписывайтесь, все кнопки нажимайте. Также у нас есть еще телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, есть у нас еще «Дзен», и есть у нас еще телеграм-канал в Максе. Или просто канал в Максе. Везде обязательно подпишитесь на нас. Также у нас, Макс, есть еще бот для того, чтобы туда попасть. Бот для того, чтобы присылать сообщения нам в эфир. Вы можете отсканировать QR-код в наших трансляциях, и он вас приведет в этот бот. Либо можно это сделать через наш сайт, говоритмосква.ру. Заходите на сайт, там справа будут ссылки, если вы делаете это с компьютера. Если с мобильного телефона, то надо пролистать в самый низ. Виталий Филипп пишет, ракеты и по мостам, туннелям, Банковой. Да. Да. Так, вообще что-то вообще не добрый вечер, Георгий. Есть ощущение, что началось. Это вот оттуда, значит, мне, значит, отец пришел с совещания, ничего не сказал, сказал, собирай вещи, едем не знаю куда, но походу началось, это вот эта история. Так, добрый вечер, Георгий. Матч Панама-Хорватия смотрим или пошли эти ночные матчи куда подальше? Панама-Хорватия точно идет куда подальше. После сегодняшней, наверное, так надо говорить, сборной Франции с их задержкой на 2 часа. Вообще, я, честно говоря, настроение это весь чемпионат мира послать куда подальше. Позорище какое-то, а не чемпионат мира. Но, да. Поэтому, ну, этот матч я точно не буду смотреть. Сегодня будем смотреть за тем, как Криштиану Роналду 11 мячей должен забить, чтобы сравняться с Лионелем Месси в матче со сборной Узбекистана. Вот это мы точно смотрим. Мы болеем за наших, за Узбекистан, болеем в 8 вечера. Да, по-моему. 8 вечера, если ничего не путаю. Ну, сразу после того, как закончится программа «Отбой». Надо будет смотреть этот матч. Опять обманули, получается, пишет Миша Николаев. Ну вот, мы с вами по поводу того, что опять обманули, нас на прошлой неделе говорили, да, и на этой неделе вот начинают сыпаться подтверждения тому, что не только у нас с вами такие мысли. Когда будет возмездие, уже третью неделю ждем. По-моему, четвертую уже, нет? И, по-моему, уже не третью, по-моему, месяц уже прошел. Может быть, и третью, и, может быть, я и заблудился. По кругу ходим, поэтому, простите, мог не понять, на каком конкретно километре круга я нахожусь. Может быть, и третью неделю. Ну да, ну, наверное, нет, наверное, я не буду ждать возмездия больше. Я не знаю, как вы, я вот больше на это, от этого заявления счет вести не буду. Потому что уже выглядит как-то, ну, несерьезно это все. Я не знаю тогда, зачем было сделано это заявление, но оно было. Возмездие по центрам принятия решений не состоялось. Хотя, можно ли сказать, что ужесточается с нашей стороны риторика? Да, что-то как-то тоже, не знаю. Опять поехал куда-то, куда не надо, пишет Виталий Филипп. Только сунулся в Беларусь на отдых, только расслабился, и тут угроза Лукашенко. Ну, вы, да, вы всадник апокалипсиса, я это тоже уже понял. Я вот ухожу в отпуск или передохнуть на пару дней, случается какая-то история, а вы едете в том направлении, где будет происходить какая-то история. Явно. Бахнем плова, пишет Миша Николаев. Ну, кстати, это если вдруг кто-то не определился с тем, что есть на ужин, плов вполне себе вариант, да, сегодня в тему. Приветствую. Ситуация с топливом непростая, неконтролируемая, заявил Новак. Рассматривается возможность ввести полный запрет на экспорт дизельного топлива. Ну, я так понимаю, по топливу особо никаких обновлений-то нету. Я не знаю, как вы, я... Ну, мне удалось заправиться. Тогда, когда мне нужно было заправиться, все, я пока как-то себе голову этим не забиваю. Но справедливости ради, сегодня так поглядывал на заправки. По-моему, людей стало поменьше на заправках. Ну, видимо, просто, а зачем ехать на заправку, если у тебя 100 литров есть в канистрах, уже, в принципе, можно и не ехать. Но, да, сказать, что она на данный момент стабилизировалась, конечно, не сказать. Ну, какие-то меры принимаются, где-то запрещают канистрами пользоваться, где-то не запрещают канистрами пользоваться. Ну, так, на 10% получше, наверное, нежели чем было до выходных. Но это исключительно только на основе моих личных наблюдений я делаю этот вывод, вот просто наблюдая за одними и теми же примерно заправками, мимо которых там приходится проезжать. Так или иначе. 100 литров по канистрам, сарай гречи, ожерелье из туалетки, к жаханью готовы, пишет Виталий Фили. Да, но есть ощущение, что как будто и не надо пока готовиться никакому жаханью. Сегодня заправился на 350 рублей. Уха финская, чебурек и макароны с сыром. А так я пешком хожу, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Уха финская, чебурек и макароны с сыром на 350 рублей? Это что-то какие-то... Вы там в каком году живете, в Санкт-Петербурге? Это что за цены? Интересно. Я бывал в ваших краях. Особо разницы по ценам не замечал, честно говоря, с Москвой. 350 рублей, это серьезно. Александр спрашивает у Виталия Фили, куда он собирается в следующий раз. Отмечу, куда не надо ехать. Или отмечайте в ценной бумаге, какого края не надо вкладывать свои деньги. Вот что-нибудь такое. Виталий Фили, а как насчет сделать визу в Асашай? Может быть, вам в Асашай поехать? Нравится будет у вас там, нравится. Вот давайте-ка туда, направьтесь, пожалуйста. И все ваше невезение, послевкусие невезения, вот тоже туда. Там нечего смотреть, пишет Тальфили. Эх, ну ладно тогда. Ну, я бы вам накинул пару вариантов, но вы, судя по всему, да, радикально настроены. Ну ладно, тогда хотя бы предупреждайте в следующий раз. Ну, а на самом деле это не смешно. Вот то, что касается Беларуси, то, о чем говорит Тальфили, это угрозы со стороны Украины, которые сыпятся в адрес Белоруссии. Я не знаю, как у вас, но у меня есть стойкое ощущение, что они свои угрозы будут реализовывать. И что они попытаются нанести удар по Белоруссии. И высок шанс, что они достигнут определенных целей. Потому что там как минимум лететь недалеко. И арсенал, который можно послать на Белоруссию, он пообширней. При этом, что будет делать с этим Белоруссия, которая публично говорит о том, что они будут и дальше избегать вовлечения в конфликт прямой, я не знаю. Как они смогут уже в этой ситуации избегать этого вовлечения в конфликт, не знаю. Но вот у меня ощущение, что они сейчас будут делать то, что они делают, то, что они собираются сделать. Не вижу ни единой причины, почему бы они этого не стали делать. Кто их должен тормознуть? По тем данным, которые у нас имеются на сегодняшний день, там, Дональда Трампа попытались склонить на свою сторону. Получилось, не получилось, не знаю, там какая-то и украинская газета, и публикация в украинской газете сегодня разошлись, что якобы там Дональд Трамп дал команду пожестче наносить удары по России, потому что только так можно склонить Путина к переговорам, но ссылка на киевскую газету сама по себе, мне кажется, ну, абсурдна для того, чтобы ее обсуждать на серьезных щах. Но может ли такое быть? Да, вполне может быть. Почему бы и нет? Может быть и такое. Констатируем, что европейцы прямую спонсируют украинский режим. Это мы констатируем. Вот сейчас Бортников, да, по-моему, сказал, что Зеленский террорист. Но больше нету никого. Вот есть только он. И больше не с кем иметь дело. Только вот столько этот террорист есть. Как будто с террористом нельзя иметь никаких дел. С террористом нужно, террориста только нужно ликвидировать. Либо хотя бы начать пробовать его ликвидировать для начала. Это уже неплохой вариант. Что еще, значит, из интересного? Давайте я вам, вот у меня есть вот последние заявления Владимира Путина. Дополнительные угрозы, которые пытается создать России киевский режим, должны сводиться к минимуму. Это абсолютно решаемая задача. Киев пытается создать впечатление сильных позиций для переговоров. Реалии на поле боя совсем другие. Киевский режим можно обозначить только как неонацистский. Ничего подобного не было со времен Второй мировой войны. А Путин также потребовал от чиновников самым внимательным образом относиться к зонам своей ответственности на фоне атак ВСУ на гражданские объекты. Удары ВСУ по России, в том числе по детям, только стимулируют бойцов СВО выполнять боевые задачи. Путин не видит оснований отходить от стамбульских договоренностей. Да, там Владимир Владимирович сказал, что мы готовы перейти... Сейчас я точно процитирую, где-то у меня было. Вот, готовы возобновить... А, нет, подождите, это Сергей Викторович Лавров сказал, что мы готовы возобновлять переговоры с той точки, на которой они остановились. А Владимир Владимирович сказал, что мы готовы к мирным переговорам на базе стамбульских договоренностей. Россия продолжит уверенно двигаться по всем направлениям развития, обеспечивая безопасность граждан, решая вопросы экономического характера. И также Владимир Владимирович обозначил в качестве позиции... А, ну вот, да, позиции России для переговоров, в принципе, Стамбула и Анкориджа, реальные на земле. И свое выступление в Министерстве иностранных дел в 2024 году. Ну, наши позиции остаются теми же. Мы здесь, в принципе, никуда не двигаемся. Это действительно там стамбульские соглашения. Кому-то может показаться, что Странно, что мы в 26-м году вспоминаем Стамбульские соглашения, но я всех еще раз призываю в такие моменты почитать эти самые Стамбульские соглашения и понять, о чем идет речь. То есть там как раз, и мне кажется, самое главное, что есть в этих Стамбульских соглашениях, это прописанные ограничения по количеству для армии, для вооруженных сил, для вооружений, для, значит, там, реформы с точки зрения законодательства, отмена всех неонацистских законов и вот все прочее. То есть вот это имеется в виду под Стамбульскими соглашениями. Ну и все наши остальные пункты, они тоже остаются старыми, хотя мне кажется, что Анкоридж, он же немножечко все-таки идет наперекор тому, о чем говорил президент в Министерстве иностранных дел в 2024 году, потому что Анкоридж подразумевает под собой какие-то компромиссы, о чем мы много раз заявляли, а в 2024 году это бескомпромиссная была история. До нас с этими заявлениями уже посылают. Во-первых, не уже, а достаточно давно, да, и никакие переговоры не будут. Не состоятся они в ближайшее время. Для них просто нет предпосылок. Никаких предпосылок для этих переговоров нет. С той стороны, почему они должны сейчас произойти? Вот это вот главный вопрос. На основании чего? На основании какого давления? То есть та сторона должна ощутить на себе определенное давление для того, чтобы пойти на эти переговоры. Территории... Мы говорим о том, что вот они, значит, что у нас преимущество на всех участках поле боя, это правда так. У нас преимущество, мы правда идем вперед. А оказывает ли это на них давление? Парадоксально, но нет. На самом деле им абсолютно все равно. Они не думают ни о территориях, ни о людях, которые жили когда-то, живут на этих территориях и которые там воюют за них. Это для них, ну, вообще никаким образом на них не влияет, им все равно. Это не оказывает на них давление. А какое может быть оказано давление? Ну, вот хорошая была история с всеми этими антикоррупционными скандалами на Украине. Вероятность того, что ты сдохнешь, вот ракеты, которая прилетит прямо тебе в офис, это тоже хорошее давление. Но вот этого нету. Поэтому сейчас ни при каких раскладах они ни на какие договоренности не пойдут. А тем более мы говорим о том, что не хотелось, это Сергей Викторович, да, сделал это заявление, не хотелось бы думать, что Анкоридж это был просто обман, но, значит, все выглядит так, как оно выглядит на данный момент. Я, честно, тоже вот на данный момент при всей той вот негативной коннотации, которую вызывает слово Анкоридж или Аляска, и слово «дух», даже, мне кажется, уже в отрыве от Анкориджа, тоже уже как-то негативно воспринимается. Я, честно, тоже не склонен считать, что это был преднамеренный обман какой-то со стороны американцев. А они сами себя обманули во многом с тех пор. И я не думаю, что они тогда прям планировали действительно тоже нас обманывать. Так оно просто у них сложилось. Это не значит, что они в этом не виноваты. Наверное, виноваты, хотя на вот этой большой геополитической арене искать виноватых – это дело бессмысленное. Вина на них, но они в основном самих себя обманули. И в рамках Анкориджа, и в рамках всего остального, и то, что продолжается история с Ираном у них там, со скандалами, с тем, как делегация иранская встает и уходит после того, как неудержимый президент Америки продолжает бомбить, но не Иран, а Твиттер своими заявлениями дебильными. Это вот они сами себя таким образом обманули. Но это их загоняет в такую ситуацию, где они не в состоянии выполнить свою часть сделки. И мы вроде как начинаем это понимать. Мы, по крайней мере, я думаю, что мы понимаем это достаточно давно, мы теперь уже говорим об этом в открытую. Я думаю, что много раз по закрытым каналам именно с американцами обсуждалась эта история. Но теперь мы уже начинаем выносить это в паблик. Ну, никакого духа Анкориджа не случается. Американцы не в состоянии выполнить свои договоренности. Поэтому о каком давлении идет речь? Почему они должны сейчас пойти на какие-либо переговоры? Они вдруг проникнутся какими-то чувствами к Украине, к украинцам, к, там, я не знаю, к процветанию своей страны, посмотрят, увидят то ужасное будущее, уже ближайшее будущее, которое их ждет, и поймут, что резко надо поменять вектор того, как они общаются со всеми на свете, и пойти на определенные соглашения. Да нет, это их абсолютно не интересует. Там шкурный интерес, который построен не только на деньгах, даже, может быть, не столько на деньгах, сколько на безудержной власти, которую очень не хочется терять. А эта власть, она еще и рука об руку идет с жизнью. Потому что теряешь эту власть, теряешь эти деньги, теряешь, скорее всего, и жизнь свою. В том или ином виде. Может быть, свободу, а может быть, и просто убьют. Поэтому вот оно, куда надо направлять давление для того, чтобы кто-то там соглашался идти на какие-то переговоры. Если, в принципе, вообще стоит говорить о переговорах, учитывая, с кем мы имеем дело. Но на данный момент никаких переговоров не будет. Они не собираются ни на какие переговоры идти. Более того, они все больше и больше борзеют. Ну, потому что они видят, что им никто не бьет по рукам. А кто может в данной конфигурации ударить по рукам? Американцы? Не могут. Европейцы? Не будут, потому что это в их интересах. Это только мы. И больше никто. Наш удар по рукам, он должен быть очень жестким. Он должен быть жестоким. Даже, наверное. Но без этого не будет никаких переговоров. Ничего подобного не произойдет в ближайшее время. Удивительно, после того, что случилось, после всего того, что случилось, типа убийства наших генералов, Старобельска, ударов по нашей инфраструктуре, у нас Константинополь, Анкоридж. Введите, наконец-то, туннель проходчиков на Аляску для большего позитива дипломатического трека. Слушай, а можешь, пожалуйста, Георгий Вячеславович, найти, помнишь, дату же давали какую-то матча хоккейного? Помнишь, была история про хоккейный матч, и недавно относительно появилась дата какого-то хоккейного матча. А можешь найти? Ну, потому что, вот, по-моему, где-то вот прямо здесь, сейчас должен проходить этот матч. То ли в июнь, то ли в июле месяц. Не в августе даже. Ну, вот, может быть, хоккей как-то поможет. Так. Если учесть 1 июля. А, ну вот, осталось-то всего ничего. Неделечку подождать, и будет хоккей. Интересно посмотреть, просто состоится ли какой-то хоккейный матч, что это вообще будет. Я не видел ни одного анонса с тех пор, как вот было обозначено, что 1 июля будет какой-то хоккей. Это, в Москве, понятное дело, в Москве. Что это просто будет такое, произойдет ли оно? Можно еще батю Илона Маска подречь туда, поможет инфосотка, пишет Виталий Фили. Я просто думаю, что ну, ничего не будет, никакого хоккея не произойдет. А если и произойдет, то это мало будет похоже на тот самый хоккейный матч, который прогнозировался тогда. Это просто дополнение к духу. Духу вымер этот анкориджский. Американцы не в состоянии выполнить, и поэтому они слились просто. Просто слились. И потом, может быть, как-то там посмотрят и попробуют в момент, когда будет определенный перелом, снова вернуться и подсосаться к той стороне, которая, собственно, этот перелом совершит. Может быть, у них такой сейчас план. Но в остальном они слились. А хоккей на траве будет? Это в Амстердам надо, пишет Виталий Филе. 299 пишет, что это чемпионат Месси по футболу. Но это вы немножко про другое все-таки. Про чемпионат Месси по футболу можете вчерашнюю углевую передачу послушать. Мы там достаточно много про этот чемпионат говорили, в том числе и про Лионеля Месси. Так. Насколько ущербна наша позиция, если нас так легко обмануть каждый раз? Ну, вот это Владимир пишет. Владимир, я не считаю, что это был целенаправленный обман. Я думаю, что это стечение обстоятельств. Череда ошибок американской администрации, которая привела к тому, что они не могут реализовать никакие договоренности, с кем бы они эти договоренности не заключали. Они не могут эти договоренности, ну, далеко отходить не надо, пожалуйста, посмотрите на... Там любят сравнения проводить. Вот, там надо как Израиль, надо как Иран. На самом деле у Израиля очень много общего с Украиной с точки зрения того, от кого зависит их безопасность. Вот, наверное, на этом плюс-минус там и заканчивается сравнение. Но в этом есть многое. То есть Израиль не в состоянии существовать без Соединенных Штатов Америки. И они это прекрасно понимают. То есть абсолютно зависимая ситуация. Но при этом, когда доходит до реализации договоренностей, которые они достигли с Ираном, в обход из одной из сторон, которая, да, тоже принимала непосредственное участие в боевых действиях, оказывается, что они не могут их реализовать даже на самом начальном этапе. Это не договор, это просто меморандум, это договоренность договариваться по факту. И они даже здесь не могут это реализовать. И то же самое абсолютно происходит с нашими договоренностями на Аляске. Они не могут, они тут не могут подобраться даже так близко, как они подобрались с точки зрения Ближнего Востока. У них просто нет ресурсов на это. Не знаю, дипломатических, уважительских, каких угодно. Ну, нету, все, они не способны. Поэтому я не думаю, что это целенаправленный обман, что они просто такие хитрые. Никакие они не хитрые, поэтому у них в первую очередь получилось обмануть самих себя. Ну, и мы с нашим анкориджем идем следом. У нас новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 18:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин назвал базу для переговоров с Украиной. Москва готова к диалогу с Киевом на основе достигнутых в Стамбуле соглашений. «Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей страны», — сказал глава государства. Президент отметил, что ВСУ наносят удары по гражданским объектам на территории нашей страны, чтобы создать впечатление о сильных позициях Украины для возобновления переговорного процесса. Речь может идти только о впечатлениях, потому что реалии на поле боя выглядят совершенно по-другому. Воинские подразделения, как мы знаем, каждый день двигаются вперед, заявил глава государства. Владимир Путин напомнил, что переговоры по мирному урегулированию были прерваны по инициативе Киева. Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Вячеслава Гладкова на пост посла России в Абхазии. О возможном назначении бывшего губернатора Белгородской области на эту должность ранее писали РБК и «Ведомости». Депутаты сегодня заслушали представление об отзыве назначения диппредставителей в Таджикистане и Абхазии. Ну вот в Абхазии дали ей согласие единогласное на назначение Вячеслава Гладкова послом, заявил ТАСС первый зампред Думского комитета по делам СНГ и евразийской интеграции, связям с соотечественниками Константин Затурин. Вячеслав Гладков покинул пост губернатора Белгородской области 13 мая по собственному желанию. В Рио главы региона назначит Александр Шуваев. Пострадавшим из-за смерчи жителям Кушвы выделят до 150 тысяч рублей. Минимальный размер компенсации составит 15 тысяч, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Начинается работа комиссии, которая оценит ущерб от стихии. Средства на выплаты из регионального бюджета в муниципальный мы перечислим уже сегодня. Задача муниципалитета – оперативно довести их до людей, написал глава региона в своем канале в мессенджере Макс. По последним данным МЧС, число обратившихся за медицинской помощью увеличилось до 16. Также сообщается о повреждении 99 частных домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередач. Суд арестовал напавшего на лагерь «Орленок» в Туве. Житель Кызыла пробудет под стражей 2 месяца. С таким заявлением выступили в региональном управлении СКР, отметив, что фигурант признал вину частично. В ночь на воскресенье 24-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского лагеря на озере Чатыгай. Он устроил погром, сломал мебель и нанес телесные повреждения по меньшей мере 14-совершеннолетним. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
5: 9:00.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
6: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
0: Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
7: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: 18:37 в Москве, сегодня 23 июня, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции идут у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе, заходите везде, ищите нас по запросу «Говорит Москва», подписывайтесь на все наши ресурсы, ставьте лайки, нажимайте на кнопочку с ракетой обязательно на Рутюбе. Вообще, пользуйтесь Рутюбом, проверяйте, смотрите, как оно. Новинки технологические. Вот, чувствуем, смотрим, пытаемся понять, вникнуть, как оно там работает. Также у нас есть еще Дзен, еще у нас есть Макс, в смысле, канал, и Телеграм-канал. Радио «Говорит МСК» латиница в одно слово. Туда тоже обязательно подпишитесь. Еще у нас есть бот в мессенджере Макс, для того, чтобы писать сообщения нам в эфир. Его можно найти по QR-коду в нашей трансляции или через сайт говоритмосква.ру, там есть ссылки. Заходите обязательно. Дмитрий пишет, почему вы так недооцениваете американцев? Они играют третью игру. И вот Василий пишет, а почему это их просчет? Я думаю, что это заранее все было. Все очень просто, давайте объясните мне тогда про третью игру. В чем она заключается? Вот это вот третья игра. Виталий Фили как знал, пишет, что они бизнесмены же. Вот. Если это имеется в виду третья игра, то давайте, может быть, что-нибудь другое, что-нибудь новенькое попробуем с вами придумать. А так, ну действительно, а в чем тогда заключается вот эта вот третья игра, параллельная игра американцев, тайный просчет, который может ведет их куда-то в светлое будущее. Вот они все выстроили планы, и эти планы реализовывают. В чем заключаются эти планы? Насколько же тонкие эти планы, что их реализация предполагает обсерить себе шаровары? Вот что это за планы такие? Потому что на данный момент они именно с такими шароварами и ходят по всяким разным переговорам с Ираном и рассказывают, что на самом деле это они победили. И с Мелони ссорятся на тему того, кто там с кем действительно первый захотел сфотографироваться и кто из них хороший, а кто плохой. Что это за планы такие? Очень мне интересно. Рубрика «Бизнес» заехала в гости, пишет Виталий Фили. Да, вот и рубрика «Бизнес» — это явно вот именно она. Я не вижу этих тайных планов никаких у американцев. Их, ну, не проглядывается там. Если речь идет о том, чтобы постоянно, значит, там рынки туда-сюда гонять и на акциях зарабатывать, то можно делать другими способами. Не обязательно устраивать войну, потратив там, ну, вот я сегодня видел публикацию, 40 миллиардов долларов они угрохали в, значит, противостояние с Ираном. В итоге откатились на сделку, которую в свое время заключал Обама, которую Дональд Трамп в свое время отменил и назвал вообще самой дурацкой сделкой на свете, только эта сделка хуже, чем та, которую заключал Обама, потому что Иран из этой войны вышел государством намного более мощным. Не обязательно тратить десятки миллиардов долларов для того, чтобы играть на этих самых курсах биржевых. Не обязательно уничтожать свой политический рейтинг в ноль просто. Настолько, что даже самые верные сторонники твои, которые в том числе тебя приводили к власти, я сейчас про Такера Карлсона говорю, публично от тебя открещиваются и говорят, что ты вообще предатель самый настоящий, и республиканская партия это предатели самые настоящие, потому что они руководствуются чем угодно, но не интересами Америки и американцев. Где здесь вот тот самый третий потайной, настоящий, оригинальный план американцев, который они преследуют, и как главное, чего они хотят добиться в итоге. Я не недооцениваю американцев, это вы их переоцениваете. А переоценивать вот эту конкретно администрацию точно не стоит. Они совсем не тонкие ребята. Они вообще никогда особо в тонкости-то и не играли. А с 90-х они вообще отвыкли играть по-тонкому, играть как-то технично и красиво. Они просто физикой берут, грубо говоря. Если мы про футбол опять. Но с футболом все это будем сравнивать. Они привыкли продавливать, проламывать, все жестко. И никаких тонкостей здесь нет. Они уже в эти игры давным-давно разучились играть. Много кто, справедливости ради, в эти тонкие игры разучился играть со времен Холодной войны. Холодная война — это была высшая точка. Вот там все умели в тонкую. Сейчас уже мало кто умеет. Ну и это точно не нынешняя администрация. Поэтому их не стоит переоценивать. И это не только вот к нам с вами относится. Это вообще ко всем относится. Не надо переоценивать Соединенные Штаты Америки и их власти. Нету там больше никакого могущества. Нету там, ну, никакого, былого могущества нету. Нету возможности на все влиять, как были раньше. Нет возможности влиять даже на то, на что ты должен влиять по определению. На своих собственных сателлитов. Даже на них, которые зависят от тебя на 100%. Даже на них нету возможности влиять. Хотя ты в этом шкурно заинтересован. Не получается. Тайные, секретные и тончайшие планы человека, который ходил по овальному кабинету с тюбиком клея и обклеивал все золотом. Сегодня вышла книга одной из работниц Белого дома, которая об этом пишет. Вот этот чувак с клеем придумал страшный и хитрый план. Да-да, вот этот самый Типсон, который выходит и говорит: слушайте, у нас вот есть награда, высшая самая наша награда. Шикарная награда, только вообще избранные люди удостаивались этой награды. Я хотел сам себя наградить, но мне сказали, что я не могу. Вот этот персонаж. Вот этот тип. Ну, о чем идет речь? Возможности есть, было бы желание, пишет Павел. Да нет, желание, вагон и маленькая тележка. Вот давайте не про Украину сейчас, по поводу желания, а про Израиль. Вот он у вас Израиль. Израиль на 100% зависит от Соединенных Штатов Америки. Если завтра Соединенные Штаты Америки встанут и скажут, мы больше не имеем никакого отношения к Израилю, мы больше их не защищаем, никакие ракеты на подлете сбивать не будем, ничего им не будем продавать, все, мы забыли вообще о существовании Израиля, как быстро, как вы думаете, Израиль прекратит свое существование? Как быстро все, кто вокруг него... Ну, только если это будет какая-то гарантия этого. Ну, мы в вакууме обсуждаем, да? Вот представим, что все поверили в это как в единственную истину. Как быстро они все накинутся на этот самый Израиль. И даже ядерное оружие ему не поможет. Потому что там явно тоже ограниченные какие-то ресурсы. Ну, пару ядерных взрывов, конечно, наверняка прозвучит. Они тормозить-то на поворотах не будут. Но и существовать, скорее всего, перестанут. Европейцы точно за Израиль не впишутся. Не впишутся. Никто не впишется, кроме американцев. То есть они полностью от этих самых американцев зависят. И они позволяют себе им дерзить, хамить публично, не подчиняться приказам, которые поступают из Вашингтона, делать вообще, что хотят. А американцы не могут ничего с этим поделать. Потому что, а что ты поделаешь? Революцию устроишь в Израиле? Или действительно встанешь и уйдешь? Тоже не получится, потому что у тебя гигантская диаспора, очень влиятельная диаспора, живет на территории Соединенных Штатов Америки, которые не поймут. Там еще такая ловушка, что эти, которые, значит, в Соединенных Штатах Америки, они исторически поддерживают именно демократическую партию. Хотя демократическая партия отчасти открестилась от Израиля уже давненько. Но они поддерживают все еще демократическую партию. Но тем не менее, они там поднимут бунт. А это деньги, это очень большие деньги. Это влияние, в том числе политическое влияние. Не можешь себе позволить. И получается, ты в ловушке. Получается, кто здесь кем рулит? И то же самое, на самом деле, с Украиной. Только еще хуже, потому что от Украины они вроде как и отказались, но оружие продают, разведданные поставляют, европейцы справляются на данном этапе с тем, чтобы снабжать Украину всем, чем только можно. И ты не можешь ни на европейцев, ни на украинцев нормально надавить. Хотя ты тоже защищаешь и европейцев, и украинцев. На 100% они зависят от тебя. И он прав, когда говорит, если бы не мы, то только благодаря нашей поддержке, поддержке США, Украина до сих пор существует. Это правда так. Только это в итоге ты этой самой поддержкой себе ничего не покупаешь. Как подросток полностью от родителей зависит, но нет, да и нахамит, пишет Евгений. Ну да, только этот подросток, это, знаете, тот, который вот он весь в черном ходит, долбится наркотой, там, я не знаю, бьет мать, вот такой вот, то есть он уже просто давно-давно отбившийся от рук, он не просто хамит, он может даже и жизни твоей чуть-чуть поугрожать. и ты с ним ничего не можешь поделать. Можешь как подойти, тоже дать ему в ответ, запереть его в комнате там навсегда, я не знаю, что-нибудь такое, наверное, можно сделать. Но не факт, во-первых, что это поможет, во-вторых, у этого подростка есть еще разные, значит, какие-то взрослые ребята, которые вокруг него трутся, которые ему помогают. Ну и на тебя посмотрят и скажут, ты зачем ребенка бьешь? Как тебе не стыдно вообще? Фу, таким быть. Ты предатель этого ребенка и не проголосуют потом на тебя, за тебя на следующих выборах. Ловушка. Ну, то есть история с подростком, она только отчасти подходит, но эту часть можно применить. Поэтому это вы их переоцениваете. Я, кстати, так и не увидел этого турбоплана американского потайного, за счет чего они действуют. Ну и нам пора уже тоже это осознать окончательно, что с этими американцами ничего не получится. Они, с ними, даже если они очень сильно хотят договориться, с ними не получится договориться, потому что у них нет влияния. А нам от них нужно именно влияние, которое распространялось на их сателлитов. В этой сделке американцы торгуют своим влиянием. По факту торгуют ничем. У них нету этой валюты, они не могут расплатиться по сделке. Соответственно, с ними не надо иметь никакого дела. Потому что они голые. Они с точки зрения влияния своего в мире, они банкроты. А как мы хотим тогда с ними какие-то сделки заключать? Если эти хамят своим хозяевам, то что говорить про нас? Разговаривать не получится. Правильно, Эдвард? Правильно. Но, с другой стороны, мы можем сколько угодно навешивать им. Тем более, что мы и так это уже делаем давно. Можем жестче. Это не наши дети. Мы им никакие не хозяева. Мы свои интересы отстаиваем. У нас ничего не зависит от там, диаспоры внутри, которая там может каким-то образом надавить. У нас вот этих вот ограничений нет. На мировое господство, кстати говоря, мы тоже не претендуем. И мы его не теряли сейчас, мы его достаточно давно уже потеряли, это свое господство. На данный момент речь не идет о возобновлении нашего господства. Речь идет о том, чтобы навести порядок на собственных границах, в первую очередь, и отстоять свою сферу влияния, которая естественным образом просто вокруг нас находится. Вот и о чем идет речь. У нас меньше ограничений. Но купить американское влияние за счет выгодных сделок, выгодных и нам, и им, не получится, потому что нам есть что предложить, а им нечего. И они это тоже уже, судя по всему, знают, и поэтому сливаются потихонечку с этой сделки, трубки не берут. Ну, в переносном смысле, может быть, на самом-то деле они трубки и берут, но ни к чему это не приходит. Да-да-да, вот уже завтра-завтра, сейчас-сейчас-сейчас, уже-уже у меня у друга одного такая ситуация есть, вот ему там человек денег должен, он ему уже месяц говорит, что вот уже все, на следующей неделе, вот уже сейчас будет-будет, вот уже отдам-отдам, вот уже тут-тут-тут, все-все, слушай, я же сказал, через две недели будет, но трубки пока берет, денег нет при этом, разговоры в карман не положишь, паяльник ускоряет процессы, паяльник, да, с таким, знаете, с ореховым привкусом паяльник, если мы говорим конкретно про нашу ситуацию. Паяльник очень сильно ускоряет. Паяльник — это единственное, что здесь может каким-то образом вразумить. Многие варианты у нас были, но мы их уже все профукали. Если мы говорим там про ядерные испытания, помните, где-то год-полтора назад обсуждали это, вот это уже тоже не поможет. Ну, чтобы показать всем вот так вот, смотри, какой у меня паяльник, он скоро потенциально окажется у тебя в заднице. Это уже не поможет, потому что никто в это уже не верит. То, что у тебя есть паяльник, и так все знают. Паяльник нужно применить. И вот что самое интересное, нас снова ждут в ближайшее время сомелье посекунчиков и чебуреков. Можно принять, а зачем? Слушайте,

0: вопрос уточняющий, вы имеете ли к этому какое-либо отношение? Связаны ли эти две истории? Если нет, то, ну, да, ну, бывает, бывает такое. Паяльник в правильной заднице творит чудеса, пишет XMR. Абсолютно точно, да. Именно так оно и есть. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
1: Георгий, добрый вечер, это Гурган.
0: Здравствуйте, Гурган, здравствуйте.
1: Я должен пояснить мою шутку с Make America Great Гурген. Я имел в виду себя уподобленным Дональду Трампу, который любит давать свое имя, как вы знаете, всему на свете. Если бы он мог, если бы это было в его силах, он бы нашу галактику назвал Трамповская, как же. Это его своеобразная, может быть, самоирония, может быть, что-то, просто эпатаж публики.
0: Я думаю, да, об иронии вообще не идет речь, боюсь. Мне кажется, что у этого человека нет иронии никакой.
1: Да, я думаю, что там не об иронии, а об определенной игре на потребу самого себя. Несколько живя в башне слоновой кости. Я хотел вернуться к вашему очень актуальному вопросу по поводу того, что откажутся ли Штаты от Израиля. Да? Видите, насколько мне дано понять, ну, в ходе определенных медитаций, Штаты не откажутся от Израиля. Как минимум, те самые протестантские сионисты, да, которые опираются на апокрифы о конце времен, в конце которого евреи должны принять Христа. Вот они, если они объединены, они столь дисперсны, как сейчас, вполне возможно, их голос будет услышан на территории Штатов. Знаете, мне кажется, вполне возможно переформулирование резолюции ООН 1948 года об учреждении двух государств на территории Палестины, еврейского и арабского. Обратите внимание, в пользу, ну, хотя бы временной демаркации границ еврейского государства с учетом приобретений и, скажем так, завоеваний либо в войне 67-го, либо в войне 73-го года, Йом-Ха-Кипурим, да. У меня есть немножко, с вашего позволения, я включу фантазию, настолько, насколько мне это позволяет собственное ощущение предмета окончания сионистской концепции. Обратите внимание, ее подкрепил, безусловно, Холокост. Это было совершенно очевидно, потому что всеобщие мировые, скажем так, силы искоса смотрели на немцев, да, естественно, и у немцев родился такой, знаете ли, sense of guilt, ощущение виновности, что небезосновательно, между прочим. И вот тогда собирание на землях, не собирание земель, да, вот как у Древней Руси, а собирание всех евреев на одной земле обетованной, знаете, стало восприниматься как миниатюра Жванецкого, который сказал, что евреи — это витамин общества, и они великолепны, это удобрение, да, когда они рассеяны равномерно тонким слоем, а представьте себе, если они все соберутся в одном месте, да. Дело в том, что огромный процент населения Израиля, будучи гражданами, имеющими Таудат Зеут, это основное удостоверение личности, так или иначе хранят в тайных ящиках своих квартир, например, бельгийские паспорта, еще вот, то есть паспорт страны исхода. Это относится в основном к харедим, которых мы привыкли видеть в огромных количествах, в черных шляпах и так далее, мерно раскачивающихся. Так что сионистская концепция, как мне кажется, это, конечно, дискуссионный вопрос, переживает некоторый, если не кризис, то, с моей точки зрения, иссяк. А что касается арабского государства на территории Палестины, совершенно элементарно, иорданское хашимитское королевство, оно почему-то не любит палестинцев, не любит, я беру в кавычки, как вы понимаете, да, очевидно. Вот, поэтому у меня есть ощущение, что нет безысходности для государства Израиль, потому что мало кто, не уважающий себя Иран, ни хулиганистый Хамас, ни, в общем, последовательно, как оказывается, Хезболла, они высказывают идеи, но это идеи на основе инфантильного бреда по поводу сбросить всех евреев в Средиземное море, уничтожить физически. Я абсолютно убежден, что без

0: определенной игры Соединенных Штатов, и в частности Трампа, эти тенденции будут терпеть фиаско. Потому что вот уж что не заставит развалиться государство Израиль, это молитва каждого еврея, которых на земле сейчас 13 миллионов по самым предварительным расчетам. Молиться – это не значит выпрашивать. Это не быть Зеленским у Господа Бога, простите. А это значит глагол «лейт палел» – молиться, повышать самооценку в стремлении к благу. Спасибо.
1: Спасибо. Ну, мы вообще-то, по-моему, не говорили об обреченном состоянии Израиля. Как раз наоборот. У них все в порядке. Они руководителям рулят своим, и все у них будет хорошо. По крайней мере, в этом вопросе точно никаких проблем нет. Рано Израиль списывать на свалку истории, еще установят хаббат и заставят платить всех шекелями, Владимир не даст соврать, пишет Виталий Фили. Да, нет, рано, абсолютно не имеет никакого смысла их никуда списывать, никто и не списывает. Так, границы... так, я понял, да, Миш Николаев, хорошая, ладно, хорошая. Аккуратно надо быть, да, здесь я понял. Так, долги можно, вот подсказывает, кстати говоря, видимо, коллектор с опытом Алексей, долги можно с родственников трясти, если человек помер, вот имейте в виду. Павел пишет, Анкоридж, Дух, Зять, Кушнер, это все вообще что? Есть желание всех их послать на встречу с Шуриным Владимиром Владимировичем, с Деверем, может быть, с Зятем. На мой взгляд, это какой-то рестлинг, много разговоров и имитация поединка. На данный момент нету никакого рестлинга, нет никакой имитации, нет никакого Кушнера, нет никакого Уиткофа. Я вообще давненько, честно говоря, их не видел. Слышать мы периодически слышим про них, и то от наших спикеров упоминаем, что они когда-нибудь, рано или поздно, соберутся приехать. Но публично ни Кушнера, ни Уиткофа не видно уже месяцами. Поэтому нету никаких переговоров. И нет необходимости их посылать на встречу с Деверем, потому что некого посылать, их нет в публичном пространстве. И я не думаю, что они приедут. Зачем? Ну, то американцам тоже, честно говоря, зачем их сейчас сюда присылать? Чтобы еще раз в публичном пространстве поднять этот вопрос, и чтобы он ни к чему не пришел. Только мы, что ли, одни обращаем на это внимание? Весь остальной мир, вы думаете, этого не видит? Это все видят. И это говорит о том, что американцы не могут больше решать вопросы. Поэтому я не думаю, что они даже и приедут сейчас. На данный момент нету для них никакого смысла ехать кому-либо навстречу. Потому что нету базы под то, чтобы переговоры продолжались и уж тем более увенчались каким-то успехом. У нас новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 19:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент Польши, премьер Польши не поддержал решение Кары Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. О своем отношении к сложившейся ситуации Дональд Туск рассказал на заседании Кабмина. «Последние дни мы имели дело с серией плохих и ненужных решений. Я не буду в этом участвовать никоим образом», — сказал польский премьер-министр. Президент республики Карл Навроцкий 19 июня лишил Зеленского ордена Белого Орла. Он объяснил свои действия решением украинского лидера присвоить одному из подразделений ВСУ наименование имени героев УПА. В прошлую субботу Зеленский заявил, что вернул награду по почте. УПА – Украинская повстанческая армия. Организация признана экстремистской и запрещена в России. Госдума приняла закон об ипотечных кредитных каникулах при рождении второго ребенка. Депутаты одобрили документ сразу во втором и третьем чтениях. Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на 6-месячные каникулы по ипотеке, если его доход снизился более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. Новый закон, направленный на стимулирование рождаемости, предоставляет гражданам возможность при появлении или усыновлении удочерении второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. Закон вступает в силу 1 сентября. Валерий Фальков назвал число выделенных в вузах мест на целевой набор. Их более 83 тысяч, уточнил министр науки и высшего образования России. Самое большое количество мы традиционно выделяем на подготовку кадров в области медицины, а также инженеров, строителей и специалистов для сельского хозяйства, сообщил Фальков. Кроме того, на совещании президента с членами правительства он заявил, что Миноборнауки сохраняет высокую доступность высшего образования. Бюджетных мест в вузах в 2026-м чуть больше, чем годом ранее. Их количество превышает 620 тысяч. По словам Валерия Фалькова, 73% бюджетных мест распределено между региональными вузами. Власти Молдавии расширили список мест с запретом на курение. Меры вступают в силу 24 июня. Пресс-службе правительства уточнили, что согласно новым правилам, курение табачных изделий и использование электронных сигарет запрещено, но на спортивных площадках, пляжах, подземных переходах, на остановках общественного транспорта, в зоопарках и аквапарках, а также на территории бассейнов. На улице нельзя курить в случае, если человек находится в 10 метрах от входа в общественные здания, открытых окон или систем вентиляции. Максимальный штраф для нарушителей составит $130 или от 40 до 60 часов неоплачиваемых общественных работ. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечная, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
5: Каждое воскресенье после 17 часов.
4: Гость в студии.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях.
6: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
6: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19.08 в Москве, сегодня 23 июня, вторник, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции ВКонтакте «Говорит Москва» 94-8 FM, это название нашего сообщества, там ВК-видео, Ютуб. И Рутюб, там просто наш канал называется «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, нажимайте на все кнопочки, которые там есть в доступе, подписаться, лайки, кнопочка с ракетой, на все надо нажать. Также сканируйте наш QR-код, который есть у нас в трансляциях, он вас приведет в мессенджер Макс, для того, чтобы вы писали нам туда ваше сообщение. А также, как вы делаете это в бот в Телеграме или через смс-ки. А еще у нас есть Телеграм-канал. Радио «Говорит МСК» латиница в одно слово, Макс-канал и страничка в Дзене. Туда тоже подпишитесь, если вы пользуетесь этими ресурсами, новостные ресурсы просто шикарные, поэтому надо это сделать. Вот сразу мне и Виталий Фили, и Миша Николаев пишут одно и то же. Я все больше и больше убеждаюсь в том, что вы либо все нейросети, была же эта новость, что ботов в интернете стало больше, чем людей, либо я просто шизоид. Вот, и тот другой про остров Эйзенштейна мне пишут, он же остров Эпштейна. На остров заехали по пути, пишет Миша Николаев, Виталий Фили говорит, что они как раз зашкерились, может быть, на этом самом острове, и думают о туннеле на Аляску. Польша чует победу России, ведут себя странно, будто ничего и не было, пишет Смирит. А Польша? Нет. А где вы? С чего вы взяли, что они там ведут себя каким-то образом странно? Да нет, они просто не могут через определенные вещи переступать. Хотя, видите, сейчас там у них и внутриполитическая борьба на этом фоне будет происходить. Но все-таки бандеровскую вот эту всю нечисть поляки не могут признать. Не могут. До поры до времени как-то пытались закрывать глаза, но вот сейчас уже это все перерастает во что-то совершенно другого масштаба и чувствуют, что, может быть, в какой-то момент нужно будет уже полноценно выступать снова против бандеровской нечисти, и поэтому готовят себе соломку. Может быть, вот только если так. Может, только если так. Тут он поляки. Тут у нас еще падение премьер-министра в британских продолжилось. Я, кстати говоря, очень сильно удивился. Вот я сейчас, интересно, я себе это сохранил, эту новость, или нет? Сейчас я посмотрю. Я удивился тому сроку, сколько продержался Кир Стармер на посту премьер-министра Великобритании. Это, честно говоря, удивительная абсолютно история. Вот у меня есть такая раскладка. Дэвид Кэмерон был 429 дней премьером. Тереза Мэй была 1106 дней. Борис Джонсон был чуть подольше, 1140 дней премьер-министром. Ли Страсс, которая проиграла Салату Латук в этой игре, 49 дней была на посту. Риши Сунак был 619 дней. А вот теперь давай прямо, значит, сейчас, значит, эксперимент поставлю. Как ты думаешь, сколько Кир Стармер был на посту? Риши Сунак 619. Кир Стармер? 700? То есть Кир Стармер дольше, чем Сунак в твоем ощущении, да? Ну, потому что в моем ощущении он меньше был. Да, он 717 дней, ты прав. И еще он остается пока у тех, кто уже после отставки дни посчитаны, да? Сейчас-то он будет там ждать, когда они нового изберут в рамках своей партии. 717. Но вот видите, у Осипова как-то с этим календарем получше работает. Мне казалось, что он точно меньше, чем Сунак. Но время, в которое Сунак был премьер-министром, как-то оно такое было, может быть, более насыщенное, что ли. А здесь из-за того, что примерно одно и то же происходит уже как минимум полтора года, может быть, дело в этом. Но вот минус еще один премьер-министр. Получается, за время специальной военной операции раз, два, три, четыре премьер-министра, сейчас будет пятый. Тоже такая интересная, конечно, штучка. Ни о чем это, правда, не говорит. Я видел все эти заявления, рассуждения, скорее, даже не заявления, рассуждения, что вот сейчас, если Найджел Фарадж, он призывал провести внеочередные выборы, потому что именно из-за его партии вот, пошатнулся рейтинг нынешнего премьера, и, значит, нужно провести новые выборы, чтобы он стал премьер-министром, так будет по чесноку, и вот некоторые говорят, вот Найджел Фарадж, это прям наш слоняра, если вдруг придет Фарадж, тогда, ух, заживем мы с Великобританией. Не, не верю я ни во что подобное. Я думаю, что за выборами, за всей вот этой чехардой политической Великобритании нам можно только, честно говоря, наблюдать и просто смотреть, как выглядит новый премьер-министр, потому что, по сути, он будет точно таким же, каким был и любой из его предшественников. Виктор пишет, нажал на ракету на Рутюбе, как вы и просили. В 404 уже она полетела? Я надеюсь. Ну вот и проверим. Нажимайте почаще. Может быть, надо какое-то количество раз нажать. Не на конкретную, а на всех наших видео, может быть, надо прожать. Тогда что-нибудь-то произойдет интересное. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
8: Здравствуйте, Георгий, Олег.
1: Здравствуйте.
8: Ну вот последний месяц или два уже было ощущение, что сковырнуто этого злосчастного Стармера. Но там другой левый кандидат, он тоже, к сожалению, к Украине так очень лояльно относится, который на место Стармера придет.
1: Ну, конечно, они из одной партии.
8: Да, и вот возвращаясь опять вот к нашим, так сказать, вот укробаранам, видимо, проблема, то, о чем говорится в инерционном сценарии вот СВО, да, СВО продолжается 4 года и 4 месяца, но вот сейчас уже можно слышать рассуждение, что действительно это такой инерционный сценарий, который предусматривает сдержанность вот России по отношению вот к этой самой злосчастной укронацистской хунте. Отсюда ее чувство безнаказанности, чувство безопасности этой самой, значит, укронацистской верхушки. Это совершенно, ну, вначале вы говорили, это очевидная проблема. Очевидная проблема. И действительно, ну, да, 4 года и 4 месяца. И сегодня два тоже интересных заявления. Вот Лукашенко тоже сказал, что Белоруссия обязательно ответит и так далее. И Лавров тоже сказал, что Россия... так сказать, ну, так как у нас союзное государство с Белоруссией, также будет, так сказать, ответ, и Россия будет отстаивать, так сказать, безопасность и суверенитет Белоруссии. То есть два вот Лукашенко и Лавров сегодня заявили. Поэтому мне кажется, что вот это, так сказать, ВСУ и прочие вот эти все укронацистские деятели, они, мне кажется, не осмелятся наносить такие удары беспилотниками по этим самым вот, да, каким-то, ну, вот, военным вышкам в Белоруссии. Мне кажется, не осмелятся. Но если осмелятся, то...
1: ну, то есть по нашим они осмелились, а по их не осмелятся. То есть они боятся, да, Белоруссию больше, чем Россию.
8: Нет, Белоруссия не участвует в военном конфликте. Это официально, и это так. Они могут, ну, в Киеве что угодно там лепетать и так далее, очерняя Белоруссию. Ну, Белоруссия не участвует в этом вот украинском военном конфликте. Поэтому здесь совсем по-другому. Это будет действительно нападение на совершенно, ну, суверенное государство, которое не имеет военных действий, не ведет военных действий с Украиной. Uh-huh. Вот. Но опять же, 9 мая они тоже все-таки сдрейфили, так сказать, вот это все эти укронацистские ребята. 9 мая там, понятно, он там какие-то свои указики строчил, но тем не менее они не осмелились. И здесь просто, вот еще что вы говорили, не поздно, ни сегодня, ни завтра не поздно, так сказать, вот, ну, наносить селективные удары по этой самой злосчастной укронацистской верхушке. Это не поздно. Хоть это и не было сделано за 4 года и 4 месяца, но это не поздно сделать и сегодня, и завтра, и когда они там собираются в конце недели бить по приграничным районам Белоруссии. Мне кажется, они все-таки не осмелятся это сделать. Потом опять когда-то, помните, месяца два назад Лукашенко ответил Зеленскому, там тоже о каких-то провокациях шла речь. А, Зеленский тоже что-то там про какие-то цели в Белоруссии пропищал, а Лукашенко сказал, ну, смысл такой, что одна жирная цель – это Киев, Это было примерно около 2 месяцев, плюс-минус, сказано Лукашенко. И сейчас, я думаю, ну, не должно быть иллюзий. Это будет очень, так сказать... Ну, вот если попробуют, то было бы, конечно...
1: Да, ну вот смотрите, значит, Свирид пишет. По Москве целятся, а по Беларуси нет. Странно, Беларусь они воспринимают как территорию России, на мой взгляд. Я тоже, честно говоря, знаете, очень сильно сомневаюсь в том, что они как-то особо сильно боятся Белоруссию, если они не особо сильно боятся Россию. По какой такой причине они должны сильно бояться Белоруссию? Белоруссия не участвует в военном конфликте. Да, Белоруссия де-факто не участвует в конфликте. Де-юре не участвует в конфликте. И по мнению Александра Григорьевича Лукашенко, ну и, наверное, Владимира Владимировича Путина, и нашему мнению, не участвует в конфликте. А по их мнению, участвует с первого дня напрямую. И их мнение, я говорю не только про Украину, я говорю, например, еще и про Европу. А когда мы начинаем рассуждать о вот этих формулировках, что Белоруссия это не сторона конфликта, что она не принимает участие, то мы про что-то юридическое пытаемся, да, с вами рассуждать. А судьи кто в данной ситуации? Кому надо будет потом это рассказывать и кого в этом убеждать? То есть это на кого работа? Мы рассчитываем на то, что европейцы скажут, не-не-не, подожди, Белоруссия тут вообще ни при чем, так что ли? Да нет. В гробу они видали Лукашенко. И Белоруссию. И никогда это особо не скрывали. Никаких сантиментов насчет Лукашенко у них нет. И они считают, что Белоруссия участвует во всех конфликтах. Поэтому на Белоруссию наложили практически все те же самые санкции, что и на нас. Поэтому сборная Белоруссии не принимает участия ни в каких соревнованиях нормально, полноценно, наравне с нами. И далее, туда-туда, просто мне прислали сейчас, что через 15 минут будем болеть против клятого Роналду. Ну, во-первых, не через 15, а через 40 минут мы будем болеть против Роналду. А, во-вторых, вот именно из-за этого я опять возвращаюсь там, к спортивным аналогиям и футболу. И вспоминаю про спорт. Они относятся к Беларуси абсолютно как к части России и никого не будут останавливать. Поэтому я, честно говоря, уверен в том, что они нанесут удар по Беларуси. Я не думаю, что они боятся. Они нанесут, прощупают еще и эти красные линии, уже белорусские, красно-зеленые линии, прощупают. А как будет реагировать на это Александр Григорьевич, это тоже интересная история. Никто не знает, а как вообще, в принципе, он может отреагировать, какие у него есть варианты. Александр Григорьевич, у него имидж человека, который там с автоматом идет против своих врагов, ничего не боится, только через мой труп, вот это вот все. И здесь тоже надо будет как-то, наверное, его ставят в это положение. Хотят подорвать его положение таким образом, потому что он демонстративно отстраняется, ему хотят сказать, ну, теперь вот попробуй отстранись. А им только выгодно, чтобы у белорусского президента тоже были проблемы какие-то с имиджем и с рейтингом, потому что они давно хотели уже поменять политический режим Белоруссии. Если будет такая возможность, то почему бы ей не воспользоваться? Так что я, честно говоря, вообще не вижу никаких преград для них на данный момент наносить эти самые удары. Почему они вдруг не должны их наносить? Потому что мы сказали, что мы постоим за Белоруссию, мы сейчас... То есть мы по ним не наносим удары по террористам, не пытаемся их ликвидировать после их террористических актов на территории Российской Федерации, но на территории Белоруссии мы, конечно же, скажем, да, вот теперь мы всех террористов уничтожим, но это странно. Вряд ли это произойдет. Вряд ли будет такая формулировка. Вряд ли это от этого, вряд ли есть какая-то связь. Это не должно так работать, и наверняка так не работает. Завтра картофельный спас, кстати, пишет Виталий Филий. Да, мне Миша Николаев тоже уже про это писал, что пригожинский поход был как раз в эти дни. Так что я честно уверен, что они этот удар нанесут, потому что их не тормозит ничего. На данный момент нету ни одной причины им сбавлять обороты. Единственное, что их может затормозить, это тот самый паяльник в задницу. Это прямая угроза их здоровью и жизни. Вот это может их действительно остановить. Они думают только о самих себе, о своей власти, о своем благосостоянии, значит, именно и о своей жизни. И именно, значит, в эту точку и нужно наносить удары. Больше они не думают ни о чем. Я думаю, что в списке забот и того, о чем думает Зеленский, Украина, украинский народ, благосостояние граждан Украины, счастливое безоблачное будущее Украины. Это вот я сейчас перечисляю самые последние пункты этого списка. Вообще наплевать. Поэтому, когда мы говорим о том, что на поле боя дела, как у них, что мы там освобождаем территорию, а им у них эта территория их абсолютно не заботит. Их заботит как можно дольше, чтобы эти процессы длились, потому что пока длятся эти процессы, они находятся у власти. Это да. Но здесь связь не с территорией, а с их властью. В первую очередь. Это очень про конкретных людей. А не про глобальные цели, задачи, миссии и судьбы целой страны, огромной страны. Не имеет вообще это все никакого значения. Поэтому я думаю, что воспринимать как браваду вот эти все вбросы про Белоруссию, учитывая, как они себя ведут в последние несколько месяцев, не стоит. Террористы разошлись. И они собираются заниматься терроризмом и дальше. И нету пока на данный момент, даже на горизонте ничего не маячит, что может их каким-то образом остановить. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
9: Добрый вечер, Георгий. Денис, девятиэтажник.
1: Здравствуйте.
9: Ну, позвольте с вами не согласиться, что Зеленский так прям вот явно нападет на Беларусь и начнет там бить по нашим объектам, например. То есть он почувствует себя Ираном, да, который наносит удар по Саудовской Аравии. По американским объектам. Ну, такая схема получается, да, в общем-то.
1: Ну, но можно натянуть, конечно, постараться.
9: Натянуть, да. Ну, принцип тот же, в общем-то. А вот теперь давайте, да. Ну, это открытие второго фронта. По-моему, пару лет назад была такая фраза про... Да, года два. Ой, время летит. Меч, нависающий с севера. Помните?
1: Да.
9: Да, ну, он, значит, повторит ошибку Гитлера, который сам же и писал, что ни в коем случае нельзя воевать на два фронта, но именно это он и сделал. Не завершив дело с Англией, напал на Советский Союз. Ну, то есть, ну, держать такой фронт, не знаю. Вот, скорее поверю, знаете, в Змогарскую историю. Есть у них там какой-то полк имени какой-то сволочи. Mm-hmm. Да, вот этой вот нацистской. Какого-то этого предателя. И вот туда послать, ну там не полк, там, говорят, чуть пара батальонов, может быть. Провернуть что-то подобное курской авантюре, где их всех положат, в общем-то, этих вот коллаборационистов. Ну вот такой возможно. Как такой вот, да, пиар-акцию такую. В это могу поверить. А вот что-то более серьезное вряд ли. Рискованно.
1: Да, рискованно, но действительно определенные риски есть, но аппетит-то во время еды приходит. Здесь рыпнулись, ничего, тут рыпнулись, ничего, здесь рыпнулись, сказали, сейчас все, бегите все, бегите из Киева, бегите дипломаты, все скрывайтесь, все, это была последняя капля, терпение лопнуло. После этого ничего не произошло. И никакой угрозы дипломатам западным в Киеве нету. Ударов по центрам принятия решения нету. А значит, можно еще раз рыпнуться. Они еще рыпнулись. Раз, два, три. И продолжают рыпаться до сих пор. А тот инстинкт самосохранения, он пропадает в такой игре. Он у них давным-давно уже, на самом деле, пропал. Они газуют, и за это ничего не происходит. Они летят по прямой и ускоряются, пока позволяет транспортное средство, на котором они летят, ускоряться. Набирают скорости. А будет ли там в ближайшее время какой-нибудь резкий поворот, они не думают. Он может и будет, а может быть этот поворот еще и не скоро случится. Никто не знает, мы тоже не знаем, как выглядит эта дорога до конца. Можем этот поворот придумать, но мы пока его не придумали. Мы его пока там не начертили, не проложили. Соответственно, они летят и летят. Буреют и буреют. Мне вот много кто написал, что там вот вообще-то по документам единое государство с Белоруссией, и почему они не должны, если, значит, мы отождествляем Израиль и США, то почему им не считать Белоруссию и Россию чем-то единым целым? А я же вообще ничего об этом не говорил. Я же специально сказал, что это в понимании Александра Григорьевича Лукашенко он занимает нейтральную позицию. В нашем понимании он занимает нейтральную позицию, не участвует в этом конфликте. Но не в их понимании. Они воспринимают это все как единое целое. И Белоруссию воспринимают как да, ну, практически составную часть России. Это у нас. Не складывается этого ощущения, что Белоруссия там каким-то образом принимает участие в специальной военной операции. Она не принимает, они делают об этом официальные заявления, надо, не надо об этом говорят. И мы с этим окей, нам нормально. Мы тоже говорим, да, мы все прекрасно понимаем, все, Александр Григорьевич пускай делает то, что он делает, он прекрасно с этим справляется, нас это полностью устраивает. Ну, речь-то сейчас не про нас, а про них. И эти отмазы, что вот он там не принимает ни в чем никакого участия, он в нейтральное государство, это мы это принимаем такие тезисы. А в Европе не принимают и не понимают и не будут принимать, они так не считают. И поэтому про нейтральность, кому это надо будет объяснять? Нашему МИДу? Наш МИД и так это прекрасно знает. МИДу Германии? Ну, идите объясните что-нибудь МИДу Германии. Вы считаете, что с МИДом Германии можно в принципе разговаривать на языке законности и адекватности? Да нет, поэтому эти все аргументы, они просто, они не в пользу бедных, они ни о чем. Все это мимо. Будут обязательно наносить они удары по Белоруссии. А если увидят, что за удары по Белоруссии тоже ничего не последует, будут наносить еще и еще. И тем самым будут подрывать еще и рейтинг Александра Григорьевича Лукашенко. Нарвутся ли они в ответ за удар по Белоруссии на что-то? Ну, посмотрим. Я не знаю. Ну, почему мы должны будем проявить себя как-то иначе после ударов по Белоруссии? Если мы не проявляем себя как-то иначе после ударов по нам же самим, я, честно, логичного ответа на этот вопрос не вижу никакого. Белоруссия будет что-то делать? Ну, что должна сделать Белоруссия? Такого кардинально невероятного. Орешник запустить, который у них там есть? Ну, мы же понимаем, что этот орешник без нашего разрешения не полетит. Это мы контролируем этот орешник. Это наш орешник, который стоит на территории Белоруссии. Просто поближе к прекрасным западным партнерам. Но мы сами не посылаем орешник. И мы сейчас скажем, ладно, белорусы, запускайте орешник. Вам можно. Ну, не знаю, мне это видится все каким-то очень странным. Беларусь это ОДКБ, значит, нарваться на страшный удар от Армении, Казахстана и сокрушительный удар от Киргизии. Ну, да. Россия тоже ОДКБ. Так, по секрету. У нас новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 19:30, столица, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте. Александр Новак счел ситуацию на топливном рынке непростой, но контролируемой. Такую оценку вице-премьер дал на совещании членов правительства с Владимиром Путиным. Он сообщил о разработке комплекса мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Кроме того, Новак заявил, что Кабмин рассматривает введение полного запрета на экспорт дизельного топлива. Проводим фактически в ежедневном режиме заседания оперативного штаба с участием нефтяных компаний и федеральных органов власти. Что уже на сегодня сделано? Во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматривается полный запрет на экспорт дизтоплива, отметил Новак. СКР заявил об объявленных в розыск заказчиках удара по автобусу с детьми под Брянском. Они установлены, отметил глава ведомства Александр Бастрыкин. Заказчики уже известны, объявленные в международный розыск и будут заочно арестованы в ближайшее время, сообщил председатель Следственного комитета в интервью Первому каналу. Официальный представитель СКР Светлана Петренко ранее заявила, что следствием установлена причастность к атаке командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бродви и начальника Гурминобороны Украины Олега Иващенко. Также установлены непосредственные исполнители. Украинские военные 17 июня с помощью БПЛА нанесли удар по автобусу детской футбольной команды из Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, 8 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, получили травмы. Роспотребнадзор усилит мониторинг опасных инфекций. Речь, в частности, идет о тех, которые могут быть завезены туристами из эпидемически неблагополучных стран. При этом ведомстве сообщили, что в России начался сезонный подъем заболеваемости сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями. В связи с этим Роспотребнадзор указывает на необходимость соблюдения рекомендаций, особенно в разгар летнего сезона, когда дети находятся в организованных коллективах и увеличиваются туристические потоки. Территориальным органам поручено усилить мониторинг инфекций, которые могут быть завезены туристами, в том числе энтеровирусных инфекций и геморрагических лихорадок, заявили специалисты. Премьер Франции объявил о привлечении всех госслужб к борьбе с аномальной жарой. Это сделано через активацию второго уровня национального плана по организации ответа на ЧС со стороны системы здравоохранения. Себастьян Лекарню пояснил, что мера позволит расширить возможности медицинских работников, привлечь дополнительный персонал, необходимый в больницах, а также обеспечить координацию между врачами и домами престарелых. Наивысший уровень погодной опасности из-за жары был введен в 54 из 96 департаментов европейской части Франции, что стало абсолютным рекордом. Температура там приблизилась к отметке 40 градусов. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
13: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
12: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
14: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
15: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
15: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Внимание! Говорит Москва.
19: 94,8.
15: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 19:37 в Москве, сегодня 23 июня, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции ВКонтакте, ВК-видео, YouTube и Рутюб, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите кнопочку с ракетой на Рутюбе. Самая лучшая кнопочка в отечественном интернете, мне кажется, это кнопочка с ракетой на Рутюбе. Поэтому нажимайте ее обязательно под нашими трансляциями. Ну и подписывайтесь на нас еще в Телеграме, в Дзене и в мессенджере Макс. Там тоже есть наши каналы. Обязательно вас там ждем. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Алло.
20: Алло.
1: Да, здравствуйте.
20: Добрый вечер.
1: Добрый.
20: Вот скажите, пожалуйста, разве можно верить нашим врагам? Ведь они наши враги. Вот на улице бываешь, и я сколько раз это слышала, и, по-моему, Путина даже сам говорил. Позвонил ему Макрон и попросил отвезти наши войска. И на этом все закончится. И ведь в очередной раз обманули. Я непонятно... верить нашим врагам. Да им ни на грош нельзя верить. И теперь ребята еще... Ой, вообще не знаю даже, просто...
1: Угу. Ну и давайте этот... В руках себя держим, а то я уже чувствую, вырывается. Да-да-да. Хочется. Хочется иногда и Макрончика, и жену его так по-мужски, чтобы до нее дошло, да. Но не надо, держимся в руках. Так, черешник пишет XMR, это, видимо, орешник, черешник, такая еще. Ха! Рубрика у нас. Так, читали новость когда-нибудь о том, что Южная Корея может принять северокорейских военнопленных из Украины? Даже не знаю, это лучше или хуже. Я не читал, я не видел такого. Какой-то бешеный комбо. Прям новость в духе нашего времени. Ничего не скажешь. Все перемешалось здесь. Ответом от Белоруссии будет не орешник, а картошник, он же драник. Накроет, так накроет, пишет дед Зая. Давно не было шуток про картошку и Белоруссию. Надо, да, как-то обязательно тоже обновлять эти истории. Крыжовник вот еще предлагает название. Артем, это все вообще хорошие названия. Мы любим подобные названия. Но не важно, как называется, важно, как летит, а главное, куда летит. И вот нам бы побыстрее... чтобы это дошло. Вот сегодняшнее заявление, да, вот Зеленский террорист, но пока там больше не с кем, кроме него, разговаривать. Может, надо способствовать смене политического курса и власти? Может быть, надо уничтожить террориста и посмотреть, с кем можно будет после этого разговаривать? Вдруг придет кто-то более разговорчивый после того, как будет уничтожен Зеленский. А почему нет? Ну, а какие варианты еще? Почему бы не попробовать? Сильно прям надо нам, чтобы мы разговаривали именно с Зеленским и с его людьми? Прям любой, кто придет после них, будет еще хуже? И, может быть, конечно, такое, может быть. Но здесь нужно раскрывать границы нашей фантазии. Для того, чтобы понять, кто может быть еще хуже, чем Зеленский. Вот уже да. Раньше я в том числе говорили о том, что, слушайте, ну, он настолько тупорылый, что порой он может быть нам и выгоден. Особенно хорош был этот тезис в момент их беседы с Дональдом Трампом в Белом доме. Вот тогда ты на это на все смотрел, думал, ну, это просто сказка. Такое даже и выдумать не получилось бы. Но видите, как оно все развернулось. И оказалось, что Дональд Трамп как угодно может разговаривать с кем угодно, никого это не волнует больше. А значит, что ну, из этого противостояния можно даже сказать, что и Зеленский вышел. Но если не в плюсе, то остался, по крайней мере, при своих. Как было, так у него и есть. Только Дональд Трамп отвалился. Еще раз. Только исключительно, вот Максим пишет, да, и пробовать, пока не найдется кто-то сговорчивый. Ну, как вариант, да, как вариант. Ну, этот точно абсолютно не сговорчивый. Да, а даже если и сговорчивый, уже столько всего натворил этот самый Зеленский, что как будто с ним и не надо пытаться уже разговаривать. Даже если бы он был самым сговорчивым из всех, а не пошел бы он. А не уничтожить ли его и посмотреть на следующего? Следующий может быть такой же сволочь. Уничтожить следующего и посмотреть, кто будет дальше. Кто там сейчас из претендентов таких потенциальных может быть? Ну, в принципе, можем уже прикинуть меню на будущее. Там по рейтингам, там чуть ли не Усик. Ну вот можно Усика взять. Надо будет попросить, конечно, еще переводчика, для того, чтобы перевести эти мысли на человеческий. Не вообще у боксеров украинских не очень с тем, как, чтобы выражать свои мысли. Но ничего, можно будет как-то посмотреть на это, по крайней мере. Ну, если и Усик не получится, ну, значит, следующий. Так же, есть же Янукович легитимный президент. Точно, точно. Может быть, еще и Янукович легитимный президент. Надо говорить, вот, и Виталий Филипп оттянулся с Януковичем. А оказывается, мысль-то она на поверхности, а я до нее так и не дотянулся. Можно всех посмотреть? Давайте всех посмотрим. Конечно, на данный момент это особо смысла никакого не имеет, но мы можем всех посмотреть. Есть Порошенко, Тимошенко, никуда эти люди не делись. Есть Буданов. Буданов не подходит, правильно? Буданова тоже надо ликвидировать. Тимошенко, Лукашенко, ой, Лукашенко, господи, Порошенко, Порошенко, Тимошенко, кто еще, Усик, Кличко. Ну, тут, и тут я за дебаты. На такие дебаты я бы посмотрел. Кличко и Усик. И чтобы это не перешло все, хотя, не, почему, пускай переходит в мордобой, тоже неплохо. Хотя, наверное, Кличко уже, он сильно старше же Усика. Он вряд ли выстоит, хотя опыт, может быть, как-то и поможет. Лешко, Миндич, нет, это все мимо, нет, вот такие на данный момент есть претенденты. Ближайшие есть еще какой-то Арахамия. Положи руку на сердце, вот эти люди, они прям все потенциально хуже, чем Зеленский? Да нет. Залужный в глубоком запасе. Залужный мимо, все, слушайте, забудьте. Я думаю, что Залужный это... Он так сильно замариновался там в Лондоне, что уже не размаринуется никогда. Туда же и Арестович. Они, кстати, все, скорее всего, экстремисты и террористы. Арестович точно экстремист и террорист. Туда же и Арестович. Вообще уже забытый персонаж. Все. Надо отдать должное. Давайте вот... Мы за объективность, поэтому надо и здесь тоже признавать. То, как Зеленский избавился от Залужного и от Арестовича, это... За это можно прям хвалить. Это было неплохо. Ну, в итоге сработало и тот, и другой вариант. Одного выслал, второй, я так понимаю, сам куда-то свалил, и все. И умножили свой политический потенциал на ноль. эти люди. Ничего они. Я думаю, что уже на Украине никто не помнит про то, кто такой Залужный и почему вдруг его там стоит выбирать какие-то президенты мимо. Просто уничтожил их политический потенциал. Да, конечно, не к выборам, которые должны были начаться там 2 года назад, но нет выборов, значит, есть чуть побольше времени для того, чтобы эти политические потенциалы уничтожать. Ну, а так вот варианты, вот те, которые я вам назвал. Больше особо никаких вариантов нет. Кто-то из этих каким-то образом наверняка как-то там подсуетится, придет что-нибудь, понятно, мы же не про законные выборы, нет, это ж Украина, там они как-нибудь что-нибудь придумают, прикинут, как-нибудь кого-нибудь выдвинут. А что самое интересное, мне кажется, что вот про Усика ничего не знаю. Про Тимошенко или про Порошенко, например, точно можно сказать, что они жизнью своей дорожат. Они не хотят умирать. А, соответственно, задумаются в случае, если вдруг им подвернется такая возможность, как себя нужно вести. Этот тоже дорожит своей жизнью, поэтому ровно эту вещь у него и нужно забрать. Его жизнь. По-другому никак. Ни в какие другие варианты на данном этапе я не верю. Не вижу никаких предпосылок, ни для каких переговоров, ни в рамках стамбульского формата, ни в рамках Анкориджа, ни в рамках чего угодно. Нету ни единой предпосылки, соответственно, я в это не верю. А вдруг следующий воровать будет меньше? Хотя нет, что-то меня занесло. Пишет Денис, девятиэтажник, сам себя исправил. Особо нас не волнует, сколько кто там ворует. То, что они воруют, это факт медицинский, но нам важно, что поставляют больше, чем они могут украсть. Или с учетом того, сколько они воруют. И пока этого хватает. И они останавливаться не собираются, только наращивают поставки, производство беспилотников, ракет, заявляют об этом в открытую, никто ничего не стесняется. И мы говорим о том, что вот, посмотрите, европейцы поставляют им беспилотники, по факту весь Запад воюет против нас, да, все так оно и есть. Но такими темпами мы дождемся, что они уже и в открытую просто сами начнут с нами воевать. Когда подготовятся, они просто не готовы. Они, может быть, и хотели бы сейчас с нами повоевать, они просто не могут. Если бы у них была такая возможность, они бы с удовольствием еще и через эту красную линию бы тоже переступили. Где-нибудь в районе Калининграда. Гадалки не ходи, обязательно бы сделали. Они просто не могут себе этого позволить сейчас. Они не самоубийцы. А мы этим сейчас не пользуемся никаким образом, их неготовностью. И только заявляем о том, что да, обязательно они в ближайшее время, там, в течение 10 лет подготовятся и захотят с нами повоевать. И зачем нам этого ждать? А мы пока сидим, ждем. К сожалению. Так, что-то мне присылают заправку опять. Я не хочу про заправки. Мы про заправки говорили сегодня в начале программы. Если сегодня Азаров отдаст приказ военнослужащим, то как минимум часть призадумаются, так как многим военным нужна причина для остановки боевых действий. Я говорю о тех военных, кто сохранил здравомыслие, уверен, такие есть. Да я вас умоляю. Какое здравомыслие? Там на каждое здравомыслие найдется подвальчик, пуля в голову и братская могила. Там же люди исчезают только так. И все они без вести пропавшие. А причина, почему человек без вести пропал, ну, кто там сейчас будет эту причину изыскивать? Без вести пропал 1, 2, 50, 150, особо никому не важно. И иди разберись. Без вести пропали, все. Нет человека, нет проблемы. Там рассчитывать на бунт внутри Украины, ну, это вообще просто, это... И никто, слава богу, на это и не рассчитывает. Я, по крайней мере, нигде не видел подобных заявлений, что вот там... Обязательно. Сейчас уже вот-вот начнется этот самый бунт. Теоретически есть такая вероятность? Она есть, но она мизерная, и рассчитывать на нее не приходится. Поэтому там заявить сейчас солдатам, отдать приказ. Азаров? Азаров должен сейчас отдать приказ нынешним ВСУшникам? А некоторые, может быть, уже и не помнят, что существовал когда-то такой Азаров. Какой приказ? Зачем? Просто к чему это? Надо прекратить вот эти вот какие-то мертворожденные заранее планы плодить. Никто никакое оружие складывать на данный момент не собирается. В момент, когда они почувствуют, что все рушится, Земля уходит из-под ног, обязательно сложат оружие и скажут, что вообще я-то был тут ни при чем. Они все обязательно будут заявлять одно и то же. Я был здесь ни при чем. Как в свое время любой солдат вермахта, любой эсэсовец, они все туда из-под палки шли. Как оказывается, ни одного идейного не было. Ни в вооруженных силах, нигде. Все они были, их всех лично фюрер заставлял, а что они могли сделать? Ну вот, это же фюрер. В какой-то момент, да. Водители, да, водители. Мы же видели с вами все эти заявления. Они все водители. Повар, водитель, там. Повар спрашивает повара, какова твоя профессия? Водитель. Вот примерно такие диалоги. Только и были ими свидетели. Ну, другого варианта и не будет. Но это когда почва будет уходить из-под ног, она сейчас не уходит. Тоже надо быть здесь объективными. Сейчас этого нету, не уходит никакая почва. А, соответственно, они стоят. Потому что страх достаточно большой.

0: Зачем мы ждем ударов по Беларуси? Почему именно удар по Беларуси должны стать каким-то спусковым крючком для того, чтобы мы начали, уже объявили просто охоту за этими людьми? Женщина позвонила, сказала, как нам можно врагам доверять, а как можно вот, ладно, там, американцы, Макрон, а Зеленскому каким образом можно? О чем можно говорить с этим человеком? После всего того, что он там хамит, вот мы тоже, да, сделали сегодня заявление, что он там постоянно надо-не надо всем налево-направо хамит. Да, хамит, конечно. А почему ему не хамить? А что ему за это стало? За то, что он хамит. Съездит еще на какой-нибудь саммит? Еще как-нибудь кому-нибудь на уши присядет? Чего мы ждем? Только ликвидация. Только уничтожение. Ноль сантиментов. Убить и ничего больше. А там дальше надо будет посмотреть. Я вас уверяю, в момент, как только начнет лететь по всем его объектам, где он обитает, когда все эти вещи сравняются с землей, когда не будет больше никакого офиса президента, Верховной Рады, вот всего этого, вдруг окажется, что он, в принципе, готов пойти на переговоры. Я думаю, что и тогда ни на какие переговоры идти не надо будет. Нужно будет гадину добить. И чтобы на переговоры шел уже следующий, у которого не такой богатый послужной список, хотя у них у всех послужной список имеется. Так да, так может сработать. Но пока это не происходит. Пока вот они достаточно верят в себя, борзеют, делают заявления, совершают террористические акты каждый день. Не через день, не каждую неделю, каждый день. Террористы разошлись. Покажите мне хотя бы одну террористическую организацию за всю историю террористических организаций, которая умудрялась сделать теракты каждый день. Это новый масштаб. Такого никогда не было. Ни я не знаю, там, чуть не сказал иранцы, ни ирландцы в Британии, не там какие-нибудь запрещенные в Российской Федерации Аль-Каиды или исламские государства, также запрещенные на территории Российской Федерации, потому что это террористические организации. Никто никогда не мог себе позволить, они бы с удовольствием бы это делали, они могли себе позволить совершать теракты каждый день, а эти могут себе позволить, потому что они находятся на финансировании всего западного блока. И делают это с их разрешения. А еще они могут это делать в открытую. И они делают. Самая мощная, большая и способная террористическая организация в истории человечества. Вот с чем мы имеем дело. Еще и с неонацистским налетом сверху. Неонацистские террористы. Звучит как сценарий какой-то игры компьютерной. Где ты должен с этими неонацистскими террористами бороться. Но это реальность. Это реальность. Поэтому только ликвидировать. Больше ничего не поможет. Все разговоры про переговоры, вся, любая надежда на то, что американцы там вдруг как-то поверят в себя и проснутся, и решат, что действительно может быть начать действовать в своих собственных политических интересах. Не, ничего этого не будет. Американцы все, забыть надо про Дональда Трампа. Персонаж списанный. Максимум, что можно делать с Дональдом Трампом, это угорать с его твитов и наблюдать за тем, как он все больше и больше становится полным неадекватом. Все остальное с ними не сработает. Американцы, американцы мимо. Ликвидировать террористов. У нас сейчас будет рубрика «Провиант». После этого будут новости. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
1: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
2: Тако – это блюдо считается одним из символов Мексики и получило широкое распространение во многих странах мира, став неотъемлемой частью уличной еды и ресторанного меню. Традиционное блюдо мексиканской кухни представляет собой кукурузную или пшеничную лепешку, тортилью, сложенную пополам и наполненную разнообразными начинками, чаще всего мясными, с овощами и острыми соусами. В своей основе тако – это проявление простоты и изобретательности. Начинка, завернутая в сложенную или свернутую тортилью. Красота тако заключается в его адаптивности. Оно может быть как скромным, так и изысканным, в зависимости от ингредиентов.

0: ингредиентов, которые оно содержит. Кукурузную лепешку коренные народы Америки готовили тысячелетиями. Она служила основой рациона индейцев и до Колумба, и до создания империи ацтеков. Испанцы назвали этот хлеб тортильей, так как внешне лепешка напомнила им омлет. По-испански это будет тортилла. Со временем в Мексике тортильи стали делать не только кукурузными, но и пшеничными. Однако последние ели лишь выходцы из Европы. Индейцы подносили кукурузный хлеб в дар своим богам, а из пшеницы католики готовили хлеб для причастия. Правильная лепешка, неважно, пшеничная или кукурузная. Тортилья – это двигатель тако, она не должна быть сухой, скорее маслянистой на вкус. Начинки выбирают разные. На севере Мексики популярны тако с говядиной гриль. Сторонники этого рецепта разделились на два лагеря. Одни считают, что обжаренный стейк для тако нужно нарезать крупно, а другие – на слайсы. В Мехико-Сити любят со свининой, кусочками ананаса и соусом сальса. На юге кладут курицу, мякоть кактуса, свежий сыр, ну и на побережье – креветки. Ветки и другие морепродукты с соусом пико де гальо. На сленге мексиканских работяг тако стала называться нехитрая снеть из кукурузной лепешки, печеного картофеля и сальсы. Ее рецепт потомки шахтеров, отправившиеся на заработки на юго-запад США, привезли с собой. Блюдо получило неофициальное название как «потная тако», а в кулинарные книги того времени вошло под именем «шахтерская тако». В 20 веке простой фастфуд покорил не только мексиканцев, но и американцев, став знаковым блюдом для так называемой калифорнийской мексиканской кухни. Итак, как же приготовить тако? Для маринада берете 2 луковицы и 2 халапеньо. Нарезаете слайсами, выкладываете в глубокую емкость. Туда же нужно выжать сок из 3 апельсинов, лимона и 2 лаймов, добавить специи. Положить в маринад 300 граммов говядины, накрыть пленкой и поставить на ночь в холодильник. Достать мясо из маринада, нарезать на куски по 150 граммов, обжарить с обеих сторон в течение 10 минут, приправив их солью и перцем. Затем дать мясу отдохнуть в течение 7 минут. Для соуса гуакамоле очистить 2 авокадо и размять перец халапеньо без семян. Нарезать его мелкими кубиками, а томат средними. Выжать сок из спелого лайма и все тщательно перемешать. Разрезать стейк на тонкие кусочки, нагреть кукурузные лепешки на гриле, выложить на каждую по чайной ложке гуакамоле и по 3 кусочка мяса. Украсить четвертью лайма и маринованным луком. Посыпать измельченными помидорами и петрушкой. С вами была Дарья Павлова. Приятного аппетита!
1: Провиант! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
2: 8 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин назвал базу для переговоров с Украиной. Москва готова к диалогу с Киевом на основе достигнутых в Стамбуле соглашений. «Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны», – сказал глава государства. Президент отметил, что ВСУ наносят удары по гражданским объектам на территории нашей страны, чтобы создать впечатление о сильных позициях Украины для возобновления переговорного процесса. Речь может идти только о впечатлениях, потому что реалии на поле боя выглядят совершенно по-другому. «Наши воинские подразделения, как мы знаем, каждый день двигаются вперед», – заявил глава государства. Владимир Путин напомнил, что переговоры по мирному урегулированию были прерваны по инициативе Киева. Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Вячеслава Гладкова на пост посла России в Абхазии. О возможном назначении бывшего губернатора Белгородской области на эту должность ранее писали РБК и «Ведомости». Депутаты сегодня заслушали представление об обзыве и назначении диппредставителей в Таджикистане и Абхазии. Но вот в Абхазии дали согласие единогласное на назначение Вячеслава Гладкова послом, заявил ТАСС, первый зампред Думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Вячеслав Гладков покинул пост губернатора Белгородской области 13 мая по собственному желанию. В Рио главы региона назначен Александр Шуваев. В МВД предупредили о рассылке мошенниками фейковых судебных повесток. Злоумышленники направляют на почту письма, в которых представляются сотрудниками ведомства. В сообщении говорится, что если пользователи не ответят на уведомление в течение 24 часов, то в отношении него будут приняты серьезные юридические меры. Фиксируется случай рассылки фейковых повесток от имени подразделения УБК МВД. Это одна из разновидностей мошеннических атак с обратным звонком, сказали в ведомстве. В МВД призвали граждане поддаваться на уловки аферистов и не переходить по подозрительным ссылкам. Там напомнили, что официальные уведомления от судебных или правоохранительных органов направляются через государственные сервисы или вручаются лично. Французским депутатам разрешили не носить пиджаки и галстуки в период аномальной жары. Дресс-код для парламентариев упростил председатель Национального собрания Яэль Бронпиве. Соответствующие изменения вступили в силу сегодня утром, сообщает журнал «Пари Матч». В публикации отмечается, что депутаты могут приходить без галстуков и пиджаков на рабочие места и в зал заседаний. Кроме того, для некоторых парламентариев одобрен переход на удаленку. Послабления будут действовать до тех пор, пока в Париже сохраняется наивысший красный уровень погодной опасности, введенный из-за аномальной жары. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 10 рублей 99 копеек, доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 22 градусов, атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы.
3: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Ох, всем привет, добрый вечер. Это радио «Говорит Москва», радио «Академия». Я Борис Чернышов. Ну что, сегодня подвигаемся, поговорим, я думаю, тем много интересных. Мне кажется, сегодня можно поговорить и про демографию, и про образование, и вообще про... Ну, кстати, можно поговорить и про красивых женщин, если кто поддержит эту тему. Пожалуйста, в комментариях пишите. Потому что у меня сегодня гость. Такой гость у меня сегодня. У меня такой вот гость. Раиса Баксичева, эксперт движения «Первых», продюсер, медиа-менеджер. Будем говорить и в том числе и про молодежную политику. Но перед тем, как мы приступим к этому разговору, перед тем, как мы будем говорить об этом, я хотел бы сказать, как можно с нами связаться, написать смс-ку или что-нибудь такое вот, и секое написать нам. Это все приветствуется, и даже звонки приветствуются с разными вопросами. Как это сделать? СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Вот. Вот так вот. И меня можно как-нибудь определить в интернетах ваших, в Телеграме Чернышов, в Максе тоже я есть, вот Чернышов. Можно меня на Пикабу Борис Чернышов найти и в ВК. Поэтому пишите, давайте будем сегодня активными, потому что, мне кажется, интересный разговор пойдет, тем более с такими вопросами. Вот Андрей сразу, Раис, Андрей сразу задает вопрос, кто такие первые, чем они отличаются от вторых и от третьих? На самом деле, вот много же сейчас, я планирую сегодня, как нам с тобой разговор построить, кажется, такой диалог с подключением наших слушателей, пусть они тоже высказывают свое мнение, потому что многие вот не разбираются вообще, что сейчас происходит в этих вопросах. Вопрос, мне кажется, кто такие первые, чем они отличаются от вторых и третьих. Это как раз в эту копилку, потому что действительно сегодня происходит разное, особенно с вопросов демографии, и вот они сильно увязаны с темой молодежной политики и образования, что люди, честно говоря, не разбираются. Вот, а в чем они не разбираются, как тебе кажется? И точнее, в чем они не могут разобраться, потому что государство требует детей, рожай. Прямо сейчас. А, соответственно, некоторые отказываются. По понятно, каким причинам. Дома, квартиры и так далее. Вот твое мнение.
8: Да, давай как раз сегодня это все обсудим. Как ты знаешь, я как журналист последние несколько месяцев активно занимаюсь вопросами демографической политики и общаюсь с разными экспертами об этом вопросе. В том числе у нас целая программа сейчас с Дмитрием Юрьевичем Пучковым. И к тебе, конечно же, я пришла не только как к вице-спикеру Государственной Думы Российской Федерации, но как куратору Комитета по молодежной политике.
7: Давай, ты ко мне пришла как на мою передачу.
8: Ну вот давай, все, да, вот и эти... на твою передачу, конечно же. И сегодня хотелось бы и с тобой, и с нашими зрителями обсудить, а как сегодня образование, то есть школа, университеты влияют на то, а создают ли люди по итогу семьи, сколько детей они заводят и насколько крепкими в итоге эти семьи остаются. Предлагаю сегодня разобрать опыт советского прошлого, вспомнить уроки домоводства, разобрать новый предмет семьеведения.
7: Семьеведение, о боже. Семьеведение. Давай, у меня есть что сказать про семьеведение и вообще про все это вот дело.
8: Ты сразу? Я хотела начать с университетов.
7: Давай начнем с университетов. Все равно так или иначе все скатится к семьеведению.
8: Все скатится к семьеведению. И как раз, кстати, пожалуйста, наши дорогие слушатели и зрители, пишите нам в комментариях, есть ли у ваших детей в школах этот предмет, кто сегодня
7: если
8: как
7: нет,
8: его проводит.
7: Да,
8: или Борис Чернышов лично к вам придет и проведет. Да, расскажите, пожалуйста, как происходит это в школах у ваших детей, но начнем давай, в принципе, с государственного подхода. Давай честно, когда мы с тобой учились в школе, в институте, нам говорили.
7: Тогда еще динозавры бегали по улице
8: Москвы. Это было очень давно, да. Но Владимир Владимирович Путин уже был при власти, слава богу.
7: Да. Окей.
8: Итак, нам долгие годы и дома, и в школе говорили о том, что сначала получи диплом, а потом уже давай создавай семью и рожай детей. Однако сегодня Валентина Ивановна Матвиенко отметила, что этот стереотип ушел в прошлое, и тема студенческих семей приобретает в России общенациональное значение. Действительно, число студенческих семей выросло.
7: И ну, с нуля до одного, кстати.
8: Сказали, что за последний год выросло в два раза.
7: Ну, вот я университетами тоже занимаюсь. Не, ну, в два раза, если бы была одна семья, то в две стало, то вот как раз в два раза. Просто у нас был недавно форум молодых семей, и от университета пришла целая семья.
8: О том
7: да
8: и речь.
7: Не густо.
8: О том и речь, да. Тем не менее, сказали, что выросло вдвое, уже более 60 тысяч. Все-таки по итогу, да, видишь ли ты, наблюдаешь ли ты этот сдвиг в сознании молодежи, и есть ли какой-то результат здесь госполитики, или, возможно, зумеры просто стали по-другому расставлять приоритеты.
7: А вот давай просто обратимся к нашим слушателям, сейчас скажем, друзья, а вот есть студенческие семьи? Вот студенческие семьи, напишите, позвоните, прямой эфир 8495-7373-948. Есть ли студенческие семьи, и вообще вот тема студенческих семей, насколько актуальна для университета, потому что я считаю, что пока университеты не будут строить целое общежитие, ну, или отдавать какой-нибудь блок для этих семей, пока не будет комнаты матери и ребенка в университете, пока не будет воспитателя, который может понянчиться, или нянечки, которая может заняться ребенком в университете, никто не будет этим заниматься. Потому что это очень сложно. А еще если студент такой вот будет, нет, студент как а вот студент как бы решил поматросить и бросить и перевестись в другой университет, скажем честно, со всеми своими этими штучками, дрючками, то тогда еще сложнее получится. И вот главное, чтобы не было разочарования. Вот это меня пугает, и мне страшно от этого. 66-й пишет, студенты не хотят заводить семью до окончания вуза, в том числе потому, что и нет того самого дохода.
8: Да, абсолютно, и ты тут абсолютно прав.
7: Без диплома же не берут.
8: И жилищный вопрос на первом месте стоит, и финансовый вопрос на первом месте. Слушай, опять же, давай честно, вот мы с тобой учились в университете много лет тому назад.
7: Ну, не так уж и много, я молодой, у меня только тело старит.
8: И я вот вспоминала, каким образом, как было сложно, в принципе, совместить не то что семью, а просто работу и учебу, ведь нужно было как-то выживать, и порой нужно было просто выбирать между, там, не знаю, покупкой туфель новых и либо мясом на ужин. А где здесь вписывается еще и семья, еще и ребенок в этой студенческой жизни, мне вот очень вообще сложно понять. А другое дело, что в Советском Союзе был опыт выделения жилищных условий дополнительных для молодых семей, поэтому студенты спокойно и женились, и выходили замуж. Как ты считаешь, кстати, стоит ли вернуть этот опыт?
7: Вообще я вижу, что сейчас, ну, по практике, в 80% университетов появились комнаты матери и ребенка в студенческих пространствах. Это программа Министерства науки и высшего образования, занимается замминистра Петрова этим вопросом. Комнаты, к сожалению, не самые большие, но там человек 5, детей 5, там нянечка в обязательном, или воспитатель в обязательном формате присутствует. Оснащаются уже эти комнаты аптечками, необходимым всем медицинским таким, для первой помощи, оказания первой помощи для ребенка, все это действительно появляется. Но действительно самый главный вопрос сегодня — это где будут жить. Вот мальчик с девочкой начали свои отношения не только до момента, когда появился уже ребенок, но и в момент, когда они как-то оформляют свои отношения, уже должны быть определенные места для проживания. И еще хотя бы какое-то возмещение или какие-то условия для того, чтобы приехала мама или папа, ну, у нас там бабушки или дедушки уже в статусе, когда появляется у молодой семьи ребенок, для того, чтобы они могли остаться там. Это все, к сожалению, сейчас не полностью отработано, да и вот эти инфраструктурные проекты, которые сегодня там ремонты, капитальные ремонты общежитий, не позволяют это делать, но нужно возвращать, вот и Ирена Тао пишет, когда я училась в ВУЗе в 90-е годы, у нас было 3 студенческих семьи, вот видите, появилось бы 6, 2 раза увеличили, и сразу могли бы в отчет бы попасть, все со временем распались, одна молодая мама брала академический, еще одна так ВУЗ и не окончила. Ну вот это тоже, кстати главное, вот здесь проблема, Рай, я тебе скажу, и, кстати, Арти про это писали много, у них был целый такой анализ, не расследование, скорее, а вот такая исследовательская работа по теме ясель. У нас ясли пропали.
8: Да.
7: Нету ясельных групп, нету места даже у предприятия или где-то еще, чтобы мама ребенка своего сдала под доверительное управление, как акции некоторые сдают. Ну, только лучше условия для ребенка. Обязательно нужно создать. И пошла работать. Вот это главная проблема, которую сейчас я, кстати, через ряд инициатив пытаюсь тоже как-то сдвинуть. Потому что есть многие региональные практики очень крутые. Крутые, где как-то обходятся через бизнес, хотя на бизнес и так много социалки навешано, на ответственный бизнес. Есть безответственный бизнес, который этим не занимается. Другие вещи, вот все это сделано, и нужно действительно возвращать ясли.
8: А как по итогу ситуация с твоей инициативой о яслях при университетах?
7: Вот это, ну, комната матери и ребенка, это появляются такие вещи, но все равно, мне кажется, это немного... Немного здесь мы не дорабатываем, потому что, ну, во-первых, в 80-е годы, три студенческие семьи. Я рассказывал про другой опыт. Вот семья, я имею в виду не только парень и девушка, а парень, девушка и дети. Ну, дети. Ну, а как в семье без детей? Это ж,
8: обязательно.
7: Ну, вот это вот дети. Ну, нужны они, нужны. И вот не хватает такого формата для того, чтобы людям создавать эти условия. Ну, не хотят. Многие молодые люди, у нас вообще, в принципе, по миру, ну, в таких развитых странах, я скажу даже с добавлением, возраст рождения ребенка для мамы сильно вверх скаканул.
8: Да, ты абсолютно прав, и исследования вышки подтверждают, что высшее образование объективно откладывает рождение первого ребенка. Сегодня средний возраст мамы около 29 лет, первого ребенка в 26 в основном рожают, и их можно понять абсолютно, мам, да, девушки действительно боятся, что раннее материнство закроет им путь в профессию, они просто могут остаться потом на улице, а что будет, если папа бросит, а это случается, 80% разводов у нас по стране, и статистика по алиментам у нас тоже достаточно плачевная, ну, слушай, говорю, как есть, понимаешь, можно сколько угодно отчитываться какими-то добрыми показателями, но давайте все-таки проблема, правда, важная.
7: Давай, тоже очень важный момент, вот про папа бросает. А почему папа бросает? Почему мы мужика сразу делаем крайним в этих всех разводах? Нет, я просто понимаю, что все женщины святые, и конечно, здесь спорить не буду. Но почему все папы демоны, которые уходят? Нет, есть и плохие, есть и плохие. И достаточное количество. Ну и другие есть плохие. С другой стороны, есть плохие, которые доводят мужика, он сам уходит.
8: Бывает, и такое разное бывает. И, кстати, еще...
7: Мужики, хотелось... поддержите меня в комментариях, ну, смс какие-то направьте, позвоните нам в эфир, что-то.
8: Женщина, а вы тогда меня, пожалуйста, поддержите и посмотрим на эту гендер-пати.
7: Ну да.
8: Слушай, еще хотелось обсудить вот какой вопрос, связанный со студентками, которые решаются завести ребенка.
7: Они в одиночку решаются? Или при участии студентов?
8: Слушай, ну давай так, обычно все-таки мать принимает решение. Ну ладно, не об этом вопрос.
7: Она не может как из этого отпочковать от себя, мать принимает решение. Там нужно, для танго нужны двое.
8: Борис Александрович, говорит, мы отдельно сделаем с тобой программу о том, кто же должен победить в данном вопросе. Позволь мне все-таки дозадать свой вопрос. Итак, многие не решаются на академический отпуск и продолжают учиться. Мы прекрасно знаем, что это за образование такое, когда пузатая студентка на восьмом месяце...
7: Прекрасная,
8: но пузатая, приходит сдавать зачет или экзамен. Естественно, профессор делает ей скидку. Естественно, ей порой не за знание, а просто за положение ставят зачет. Вопрос, где здесь найти баланс, поскольку может ли возникнуть ситуация, что если у нас повсеместно сейчас девушки начнут беременеть в высших учебных заведениях, не случится ли так, что мы потеряем специалистов, поскольку может произойти ситуация, когда, к сожалению, качество образования может пострадать.
7: Пусть качество образования в данной ситуации страдает, это госполитика. Нам сейчас нужно нам делать. Так, Анна, ну я не могу, Андрей задает вопрос. Да. Раиса, сколько вам лет и сколько у вас детей? А Лиля пишет: добрый вечер, я за то, что женщина бывает не права в браке, а не только мужчина. Лилия, спасибо! Дайте поцелую вас! Вот так вот.
8: Ты аккуратнее, ты женат.
7: Ну, так, да.
8: У нас все-таки традиционные семейные ценности, понимаешь, расцеловаться.
7: А вот в щеку поцеловать Лилию, что это не ценности? Для меня это ценность. Для меня это ценно. Я вообще, может, для этого и пришел в этот свет. Но про качество образования. Слушай, мне кажется, что, во-первых, вам вообще в целом про качество образования надо поговорить. Огромное количество университетов в стране, которые не только из-за того, что кто-то беременный или кто-то хочет стать папой. Вот это не главное про проблемы с оцениванием. Но я бы в целом бы поддержал тех, кто хочет родить и идет на это, на все, зачетом и экзаменом, особенно на гуманитарной специальности. Я вообще сейчас гуманитарную специальность, когда защитился докторскую техническим этим наукам всяким. Штучки-дрючки вот эти все. Я понял, что я занимался чем-то не тем. Вот. И здесь действительно надо поддерживать людей. Я не склонен к тому, что там просто за то, что прекрасная дама находится в замечательном положении, ставят оценки. Нет. Ну да, может быть, там из четверки на пятерку поставят, но просто когда дуб дубом, человека это не спасет.
8: Давай тогда заключительный вопрос от меня по данной теме. Татьяна Голикова анонсировала единовременную выплату в 200 тысяч рублей при рождении ребенка с 26 года, что, безусловно, конечно, важная помощь, но давай честно, в сегодняшних реалиях этой суммы едва ли хватит на полгода с младенцем в регионах. Вопрос к тебе, как к вице-спикеру Государственной Думы. Да,
7: вот ты такая молодец, пришла ко мне в программу и ведешь мою программу.
8: Да, я задам вопрос. Ну, задай. Спокойно тебе. А у нас равноправие прописано, между прочим, в Конституции.
7: Мужику тоже надо подкинуть, да? Ты про это? Хотя бы один раз он участвовал в создании этой всей ситуации. Ну, хотя бы раз в жизни. Может быть, в тот вечер было и два.
8: Сбиваешь с меня с толку, матерую журналистку не получится. Получится так. У тебя ничего. Считаешь ли ты, что нужно разработать некий единый стандарт поддержки студенческих семей как по жилью, так и по графику учебы, по бытовым условиям, да чтобы у молодых родителей были понятные гарантии, а не только надежда на добрую волю деканата?
7: Не получится так. Не получится так. У нас академическая независимость здесь есть. Здесь просто нужно создать желание для самого университета, чтобы было больше таких семей. Как это будет сделано на практике? Вот ты говоришь про общие форматы. Будет это сделано очень просто. Соберут в министерстве всех этих ректоров, дадут им инструкции, и каждые полгода будут требовать от них, чтобы еще одна беременность произошла. Хочешь, вынь да положь. Знаешь, это вот будет вот такая история. Ну, я знаю, что какой бы, что бы ни создавали, как бы получится КПСС. Поэтому вот все так и будет. Нам главное здесь в этой истории не скатываться к формальности. Ведь если формально будут рождаться дети, вот просто для галочки, то ни мама, ни папа не захочет уделять время или там как-то любить или что-то еще. У нас когда идет палочная система, обычно в этот момент она идет параллельно с какими-то негативными чувствами и, мне кажется, ненавистью. Поэтому надо создать условия, это же все хотели, вот по желанию. Ты же хочешь по желанию стать мамой?
8: Я, конечно, хочу по желанию стать мамой, но я сначала университет закончила и профессию получила. Ты на себя
7: посмотри в зеркало. Деловая женщина такая в красном костюме. Да, что называется, к тебе заходишь подкатить, слезешь там же, что называется. Ну, послушай. Ну,
8: я же сейчас скажу, Борис Александрович.
7: Ну, скажи. Я тебя просто люблю, ценю, уважаю. Давно мы знаем, мы говорили с тобой.
8: Да, 17 лет назад ваша попытка подкатить, как мы помним. Но мы не поняли.
7: Очень хорошим, мы студенты были. Но в том плане, что это уже ради шутки, потому что такой вечерний легкий эфир, летний. А если серьезно говорить, я боюсь, что все эти формальные вещи приведут к тому, что все меньше и меньше людей, это будет, наоборот, отторжение вызывать. А поддержка действительно нужна, мне кажется, нужна не только в регионах и в самих университетах, но самое главное, в том числе, моральная поддержка в первые месяцы и первые годы жизни ребенка, когда любая мама, в каком бы она экономическом состоянии ни была, ей нужна вот эта психологическая поддержка. Потому что это всегда очень сложно. Я помню своих маленьких детей, даже как папа, и вот эти вот все ночные встряски, которые у меня были, это тоже определенно. Нужен человек, с которым можно хотя бы поговорить на эту тему. И государство через систему женских консультаций, через ясельные группы должна давать возможность иногда для человека выговориться. Есть ужасные моменты. Да, в основном среди неблагополучных семей. Но эти семьи неблагополучные, потому что нету, наверное, того момента, когда можно с кем-то пообщаться и получить поддержку. Константин пишет, университет деньги зарабатывает, им не нужны малые семьи. А вот и нужны.
8: Нужны, конечно.
7: Константин, ну нужны.
8: И, кстати, здесь интересно хочется отметить.
7: У них KPI
8: стоит
7: на это
8: чё. И ваш комментарий получить, Борис Александрович. Борис. Также Валентина Ивановна Матвиенко сказала давеча, что вскоре отношение учебного заведения к демографической поддержке может стать одним из важных критериев престижности вуза.
7: Да.
8: Вот как вы к этому
7: относитесь? Что, количество детей на престижность вуза, да?
8: Да.
7: Ну, тогда федеральная целевая программа каждому университету по младенцу. Это, знаешь, в Думе есть такая, такой депутат, женщина, феминитивы можно, там, депутатша женщина, которая, которая, знаешь, вот она требовала, чтобы все рожали детей по ребенку в год. Ну, что-то за 5 лет нахождения ее в Думе, 5 детей от нее мы не увидели. Поэтому...
8: Может, не от кого у вас просто, Борис Александрович?
7: Нет, а там у нее свое есть. Свое есть, как его называют. Ну, она хорошая, на самом деле, очень хорошая. Но вот это все такое. Дмитрий пишет: пусть молодые женщины и мужчины рожают детей, сдают. Так, молодые женщины, дефис, или как это называют? Скос, вот это как называют. Слэш, да. Женщины и мужчины рожают детей, сдают экзамен, дипломы специалисты не пострадают. Пусть все рожают. Все рожать. Все. Вот, подключите срочно. Срочно, мужики, срочно подключаемся на YouTube-канал «Говорит Москва», посмотрим на Раису, как бы, и в бой, что называется.
8: И повысим демографию.
7: Да, все в бой, в «Войны Рохода», как в том самом фильме известном был. Но здесь, мне кажется, престиж университета зависит прежде всего от того, какие научные разработки, какие учебные программы, какие преподаватели, какие выпускники, сколько защищается... аспирантов становятся кандидатами наук, докторами наук, и что на самом деле создается. Вот это престиж университета. Если ребята еще успевают детей рожать, тогда это будет очень-очень хорошо. 66-й. Я опечален тем, что сейчас женщины рожают мало. Но женщина для чистоты отношений, вот, ну, скажу честно. Но женщина одна сама с собой рожать не может. Андрей. 66-й.
8: Борис разбирается, у него двое детей.
7: Да. Вы знаете, я вам скажу так, Андрей, ну, мы тоже должны поучаствовать.
8: Да, Андрей, мы вам очень всячески желаем прямо сегодня, в этот прекрасный летний вечер, поучаствовать в этом прекрасном процессе, ну, и выполнить, да, постараться задачу, которую поставил перед нами президент.
7: На самом деле, Андрей молодец.
8: Ну, конечно, все молодцы. А, кстати, вот...
7: У тебя аж голос дрогнул.
8: Конечно, ну, слушай, когда я вспоминаю слово Андрей, я сразу вспоминаю свою школу и вспоминаю ее, Борис Александрович, не случайно, потому что 70% россиян встречают свою первую любовь в школе, правда, вот. Только 15% так. Из них. А у тебя была школьная любовь, слушай?
7: Была.
8: Скажи, Катя? Была,
7: но она ушла так рано. Друзья, мы об этом поговорим во второй части, сразу после выпуска новостей. Напомню, что сегодня у меня в гостях Раиса Баксичева, журналист, эксперт движения «Первых», медиа-менеджер. Я Борис Чернышов, это Радио Академия. Вдох-выдох, слушаем новости и возвращаемся.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 20:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент назвал удары ВСУ попыткой повлиять на обеспеченность России энергоресурсами. Владимир Путин подчеркнул, что украинские военные взяли на вооружение тактику нанесения ударов по гражданским объектам и инфраструктуре. Таким образом, Киев пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами и повлиять на туристический сезон в России, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам так и говорят, сказал глава государства. Прежде всего, задача оккупирования этих угроз лежит на Министерстве обороны и других силовых ведомствах, подчеркнул президент, добавив, что правительство также должно принять дополнительные меры по минимизации последствий атак ВСУ на инфраструктуру. Дональд Трамп констатировал наступление гуманитарного кризиса в Иране. По мнению президента США, Исламская Республика переживает его прямо сейчас. «Я считаю необходимым помочь, пока не стало слишком поздно», написал глава Белого дома в своей соцсети True Social. Американский лидер добавил, что замороженные иранские активы пойдут на закупку медикаментов и сельхозпродукции у США. Кроме того, Трамп сообщил, что переговоры с Ираном по мирному соглашению проходят успешно. По его словам, Тегеран Иран идет на крупные уступки, включая согласие на долгосрочные ядерные инспекции. Роналдо стал первым футболистом, забившим на 6 чемпионатах мира. 41-летний нападающий сборной Португалии отметился голом в матче второго тура группового этапа против команды Узбекистана. Он отличился на 6-й минуте встречи, которая проходит в американском Хьюстоне. Португалец прервал свою 10-матчевую безголевую серию на крупных турнирах. Чемпионат мира проходит в трех странах – США, Канаде и Мексике. В нем впервые принимают участие 48 команд. Мундиаль завершится 19 июля. Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов. Это ученица столичной школы номер 1409 Екатерина Малкова. В пресс-службе Департамента образования и науки Москвы отметили, что она проходила тестирование по русскому языку, профильной математике, химии и физике. Ведомство добавили, что школьница окончила инженерный предпрофессиональный класс, становилась призером Олимпиады Ломоносов по физике и призером конференции «Инженеры будущего». Выпускница отметила, что хотела бы поступить в МГУ имени Ломоносова, Московский физико-технический институт или Российский химико-технологический университет имени Менделеева. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице облачно с прояснениями, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
9: Реклама.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да, а также букинг и подписки.
12: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
14: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
15: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – журналист, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Ева Меркачева. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.
3: О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
7: Всем добрый вечер, здравствуйте, это Радио Академия, я Борис Чернышов. Ну что, и как настроение у вас в этот летний вечер? Мне кажется, хорошая, замечательная погода в Москве. Но мы продолжаем наш эфир. У меня сегодня в гостях Раиса Баксичева, журналист, эксперт и просто хороший человек.
8: Медиа-менеджер,
7: да. Человек, занимающийся демографией, вопросами образования, поэтому... Мы так и решили сегодня провести наш разговор, беседу. К этой беседе приглашаем каждого из вас, товарищ. Как это сделать? СМС-портал +7 929 888 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК бот. Прямой эфир 8495 73 73 94 8. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Мы есть в Дзене, говорит Москва. Я есть, знаете, на Пикабу. Кто читает, кто не читает, пожалуйста, читайте меня там. Я иногда что-то там пишу. Мне кажется, это будет очень интересно. Там Борис Чернышов, в Телеграме Чернышов, в ВК Борис Чернышов. В общем, как-нибудь да найдете, если захотите чем-нибудь написать. Это все очень... замечательно.
8: Борис,
7: подожди, я сейчас тебе прочитаю комментарий, который отправляют. У меня складывается впечатление, что ваша гостья хорошая женщина. Ну да, у меня тоже первое время складывалось такое впечатление. Но показалось, что она замечательная. Но будем честны, товарищи. Ну вот, слушай, мы так хорошо, кстати, сидим сегодня, общаемся, и я вижу, что и звоночки начинают. Давайте будем минут через 10 подкопим звоночки и будем принимать. Столько всего интересного происходит. Вообще, на самом деле, вот Екатерина Малкова, 400 баллов на ЕГЭ, святой человек, с 4 предметов. Представляешь, это как же надо так учиться... Это как ж надо так вот вообще быть умным человеком? Я считаю, что героиня она. Я прям посмотрел. Вот на самом деле, вот я все время считаю, что у нас эпидемия жестокости, все плохо, везде ужасы, ужасы, ужасы. Тут захожу на телеграм-канал «Говорит Москва» и смотрю, сколько комментариев, лайков, больше, чем везде. Все говорят, что Катя просто замечательная, крутая и... Невероятно.
8: Катя замечательная, крутая, мы поздравляем Катю и ее родителей. Но здесь, кстати, сразу возвращаясь к нашему разговору о демографии так, и о ЕГЭ.
7: Она должна родить?
8: Тоже вопрос. А вопрос следующий.
7: Пока не будем задавать.
8: Долгие годы, и я думаю, что когда ты заканчивал школу, было то же самое.
7: Я
8: уже вся концентрация внимания была все-таки на ЕГЭ и поступлении в ВУЗ. И явно в школе нас...
7: Нам что-то не договаривали. Ну, как будет
8: слушай,
7: после
8: Слушай, точно нам не говорили о том, что нужно создавать семьи, точно нам не давали времени на личную жизнь, и более того, давай будем тоже честны друг с другом, и я так, думаю, что наши
7: правильно,
8: зрители
7: надо,
8: тут поддержат.
7: Надо, наконец-то, закрыть вот эти вот парты, они не нужны. Установить дискотеку, значит, закрыть все шторы, и все.
8: И пойдет демография в гору, наконец-то.
7: В гору попрет.
8: Слушай, но все-таки, и все-таки отношения между юношами и девушками воспринимались как помеха учебе всегда, и в советские годы
7: чё
8: так
7: это?
8: Было, и тем более в сегодняшнем дне сегодня также продолжается. А у тебя не было такого, что когда девочка с мальчиком начинали встречаться в классе в 10-м, они подвергались строгому осуждению учителей?
7: Не было.
8: А у нас было.
7: Это вы где учились, в каком городе?
8: В Москве.
7: Ну, это ваши московские штучки. У нас, знаете ли, в наших местах все было ока.
8: Таким образом, должна ли, по твоему мнению, школа все-таки возвращать себе воспитательную функцию и учить подростков какому-то выстраиванию отношений?
9: Господи.
8: Или все-таки концентрироваться на ЕГЭ, чтобы все сдавали Господи. Только ЕГЭ, думали только Господи. Про ЕГЭ? А вот, слышишь, просто очень странная история. С одной стороны, мы, конечно же, говорим о том, что все должны сдавать ЕГЭ на 100 баллов, полностью быть сконцентрированными на учебе, потом получать красные дипломы, потом мы должны все девочки сделать карьеру, а потом вдруг в 30 лет нас спрашивают, а где же дети?
9: Где же дети?
8: Вопрос, вот видишь, вот в этом и вопрос. А все-таки школа должна оставаться нейтральной территорией знаний или в том числе каким-то образом поддерживать ситуацию?
9: Тебя что удивляет в этом? То, что разнонаправленные желания от чиновников? Меня это уже давным-давно не удивляет. Это норма, знаете. Ну, что поделать? Ну, надо одной рукой мы соточку должны получить по русскому языку и математике, другой двойню на тебе вынь да положь.
8: 17.
9: Да. И еще, кстати, можно еще загреметь на телевизор в какие-то передачи. То есть удивительно, вообще на самом деле удивительные вещи творятся. На два федеральных канала. Включаем вечером два федеральных канала. Попадаем в одном на новость.
8: У тебя два телевизора дома, оказывается?
9: Нет. Ну, имеется в виду, это в разное время, на сетку. Что, не понимаешь, что я тебе рассказываю? Значит, включаешь условный канал, там, один. Не в смысле, там, просто, N1. Там ты видишь, сидит чиновник и говорит, рожать просто, родился уже рожай, вынь да положь. Немножко ты так попил чайку, переключаешь на другой, попадаешь на какого-нибудь беременна в 16, где тебе показывают, что все, кто рожает в это время, это, знаешь, фарс на, ты сразу попадаешь на тариф комфорт минус, знаешь.
8: Маргинал,
9: да. И что ты выбираешь? На одном и том же телевизоре, на разных каналах, в один и тот же день ты видишь два сюжета. С одной стороны, ты будешь героем нации, если ты родишь там в 18, там в 19 и так далее, в разные стороны. А на другом канале тебе доказывают, что ты просто идиот, и девчонка эта плохая, и вот все осуждают 30 минут, и там 40 минут этого эфира, вот этой передачи. А на последние 5 минут, и тут любовь, все возвращаются, и все вроде как бы срослось благодаря этой передаче.
8: Джонни, я хочу монтаж, это называется. Но давай все-таки от медиаполитики.
9: В ваших всех штуках этих называется.
8: Да,
9: а
8: давай.
9: У меня называется, это шизофрения.
8: Согласна с тобой, конечно. Давай мы с тобой от медиаполитики все-таки. Мы к ней вернемся обязательно, я надеюсь, и будет об этом у нас программа, но перейдем все-таки к образовательной системе. С 1 сентября 2024 года в школах появился курс семьеведения в внеурочном формате. В апробации более 1500 педагогов из 45 регионов, но только в 3 регионах из 89 курс преподается во всех школах.
9: Татарстан,
8: почему,
9: наверное, один из них.
8: Тверская, Херсонская и Самарская, по моим данным.
9: Да.
8: Почему такой разрыв? Должен ли предмет стать обязательным и войти в расписание?
9: Ты у меня спрашиваешь, я не знаю.
8: Я у тебя
9: хотел спросить, какой эксперт. Вот тебе нужен был бы урок семьеведения, а кто вести его должен? То есть, вот, мне кажется, его должна вести женщина с большим... Рапунцель такая, она должна вести, и она сбрасывает свои волосы, сбрасывает их с первого этажа, и по ним карабкаются ее дети, поднимаясь, а чтобы не упали они, ее любят муж, с которым они 30 лет, их возносят вот так вот и как поддерживают. Ну, то есть я, так сказал, утрированно, и, конечно, извините меня, если я перегнул, но в том плане, что должен вести человек, который сам выстроил семью, прошел через серьезные испытания, были какие-то там проблемы, может быть, все преодолели, хорошо дома все, с детьми хорошо, все причесанные, чистенькие, красивенькие, постриженные, хорошо учатся, друг другу помогают. И вот тогда этот человек может рассказать, как это сделал. Но не у всех получается, чтобы все было хорошо. Бывает, что кто-то кого-то бросает, бывает, что распадаются эти семьи, бывает, что бывают такие жесткие трагедии. Вот у меня подруга моя, учительница, она прям, я ее люблю, ценю, уважаю, не могу, просто самый душевный человек. Но она пережила определенные семейные вещи, и брак у нее не случился. Хотя у нее там дети, достаточно много детей, но вот так вот произошло. И там вот, я в этой ситуации, а вот она приходит вот так вот и начинает вот рассказывать, какие вот, как вот у нее не получилось. То есть нам нужно создать условия, прежде всего, для того, чтобы сами учителя тогда имели возможность не становиться функциями, в которых они проверяют только тетрадки в свободное время и занимаются, я не знаю, там, вот, только подготовкой к урокам. Но они еще, у них есть время заниматься своими детьми, своим мужем или там женой позаниматься, если это мужчина. Вот у меня в моей школе в городе преподает классный учитель географии. Вот он должен найти возможность для того, чтобы себе снять нормальную квартиру, чтобы они с женой жили. Тогда давайте создадим условия для того, чтобы эти кристально чистые люди, сподвижники, крутые учителя имели все возможности для того, чтобы самим получить экспертизу в том, как строить хорошо семью. Вот тебе как кажется. Вот молодая и прекрасная Раиса, приходящая там в 10-11 класс. Какого бы учителя по семьеведению она бы хотела?
8: Слушай, ну, у меня очень много вопросов к этому новому предмету, и я уверена и надеюсь, что мы с тобой успеем все эти вопросы обсудить. Очень много разговоров именно какого-то общего толка, однако...
9: Но идея хорошая.
8: Идея хорошая, но, как по мне, еще не до конца доработанная. Но, тем не менее, учебник по семьеведению...
9: Это нормально. Для российской системы просвещения, лишь бы ввести какой-нибудь предмет.
8: Кстати, по поводу учителей, уже была такая попытка. В 80-е годы были курсы этики и психологии семейной жизни. С 83-го года был введен курс гигиенической и половой воспитания в 8 классе, однако их критиковали за формальность и неподготовленность учителей, и я тоже подозреваю, что за такой же подход могут критиковать и новое семьеведение. Может быть, что-то будет принципиально новое в подходе?
9: Я не знаю, будет там что-то или нет. Ну, мне кажется...
8: Ты читал учебник?
9: Нет, я не читал, но осуждаю. Говорю, все хорошо. Нет, я не читал, не осуждаю, не могу дать экспертизу. Но опять же, какой бы учебник ни был написан, нужен человек. У нас самые лучшие учебники были по физике. Просто они были невероятные. Там Пёрышкин, по-моему, писал эти учебники. Но я тебе скажу так. Но когда у меня после того, как была замечательная учительница, но потом она перестала работать с нашим классом, пришла другая учительница, и я физику резко перестал понимать. Не из-за того, что учебники поменялись, а из-за того, что другой подход был. У нас давайте звонок примем.
8: Давайте.
9: Можно вот так вот приложить к уху. К уху можно приложить. Алло, алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
16: Борис и Раиса, здравствуйте. Раиса, я вот знаете, что хочу вам ответить? Вот вы журналист, вот скажите мне, пожалуйста, вы журналы создаете для чего? Для телевидения, для чего-то и все. Во-первых, Борис, я вас поздравляю с днем рождения. Желаю вам долгих жизни, тортиков побольше, удачи, растите большой.
9: Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Вот это вот. Но спасибо за поздравление. Она, правда, у меня день рождения сегодня, но неважно. Я всегда готов принять поздравления и подарки, знаете.
8: Я испугалась.
9: Я человек слабый.
8: На комплименты.
9: Да, на комплименты. Но, Калис, для чего журналы выпускаешь?
8: Я журналы пока что не выпускаю. Я журналист Арти. Вот. Но это к делу отношения не имеет,
9: да, давай.
8: Да, давайте все-таки вернемся к обсуждению.
9: Друзья,
8: нашего семьеведения.
9: Давай спросим. Давай. Кто-нибудь, вот давайте поговорим с вами про семьеведение. Позвоните нам, учителя, которые, может быть, тоже в какой-то программе экспериментальной по преподаванию семьеведения участвуют. Либо, там, не знаю, члены семьи этих учителей, либо те, кто сталкивался с уроком семьеведения, как родители или, возможно, ученики. Кто-нибудь позвоните, давайте поговорим на эту тему. Мне кажется, это было бы очень круто. 8495-7373-948. Было бы интересно вас услышать. А мы продолжим.
8: Да, огромный скандал разгорелся по поводу учебников. Уж не знаем, достоверна ли эта информация. В мае этого года журналист издания «ЮКРУ» ознакомился с пособием «Нравственные основы семейной жизни», по которому, как отмечает издание, обучают старшеклассников Краснодарского края. Авторы – протоиерей Дмитрий Моисеев и монахиня Нина Крыгина. В пособии «Эгалитарный брак», то бишь равенство, назван «Дорогой к демографической катастрофе».
9: Наконец.
8: Идеальной моделью предложен домострой.
9: Наконец.
8: А женская эмансипация – богоборчеством.
9: Ну, наконец.
8: Более того, в главе «Не убий», где-то убийству приравнены не только аборты, но и внутриматочные спирали с гормональными контрацептивами.
9: Боже мой, боже.
8: А как ты считаешь, во-первых, правда
9: Глоток.
8: Ли... Как ты к домострою-то относишься?
9: Свежего
8: главное, Борис Александрович, хотел тебя спросить. А, как ты относишься к такому методу преподавания?
9: Тут как бы уже на Руси нарушишь что-нибудь связанное с ценностями, с какими-нибудь.
8: Все-таки светская у нас сегодня школа. Опять же, мы не знаем, точно ли эта информация, потому что я с изданием данным ознакомилась, но вот
9: мы не знаем, что это было, но это что-то
8: утверждать,
9: было.
8: Преподают ли сегодня действительно по данному учебнику в школах, я не могу утверждать.
9: Не преподают. Данным. Не преподают. И я думаю, что это просто написали какое-то пособие, какую-то книгу и назвали это учебником. Потому что здесь явно не проходило никакой экспертизы экспертами Министерства просвещения. Это, мне кажется, и главная проблема, с которой столкнется этот предмет. Большое количество спекуляций, большое количество личного и большое количество предложений, потому что мы же эксперты. Вот каждый человек эксперт, самый главный эксперт. В каких вопросах? Образование, медицина, семья. Ну, каждый знает, кто плохой. Если у кого-то был неудачный опыт вот у женщин с мужчинами...
8: Я только в любви эксперт.
9: Ну, я не сомневаюсь, знаешь. После я того, как увидел, как ты в красном во всем, я уже все, я понял, что другой экспертизы там не ждать. Да, ну, ничего. Вот, и вот эти темы, как бы экспертный, и
8: это
9: каждый...
8: шейминг и буллинг, однако современная система семейной жизни по учебникам признает это как норму, между прочим.
9: Да. Ну что поделать. У нас статистика по буллингу, по травле, переводя на русский, такая. 80...

0: говорю, чтобы никто не обижался. Я сразу приношу извинения за все вопросы. Я даже с собой притащил сегодня черную водолазку. На всякий случай.
1: Кстати, хотела тебя спросить, как ты считаешь в этих учебниках по семейведению, что должно быть написано, ну, с твоей точки зрения, какие вопросы должны подниматься?
0: Я думаю, что это на самом деле был бы очень хороший учебник, если бы это были истории преодоления семейных кризисов пар, которые прожили там 20, 30, 40 лет. То есть бы они просто изложили часто происходящие сценарии, что из-за ерунды какой-то перестают люди говорить, а потом придумывают какие-то отмазки, отговорки и понимают, что лучше другого, ну, лучше мужа или лучше жены, что имел в виду вот эта сторона, оппонирующая в данный момент, на это обижаются, и обида на обиду нанизывается, и из-за этого разрушается семья со всеми последствиями. Брошенные дети и другие трагедии. Сейчас, если посмотреть, у нас же вот большая статистика сейчас, что дети, остающиеся в семье с одним родителем, не получают самого главного внимания на свои проблемы. Вот это большое количество сегодня проблем у детей именно с этим связано. Не хватает одному человеку, физически не хватает времени для того, чтобы погрузиться, особенно если семья состоит из трех, четырех, даже двух детей, на каждого не хватает времени для того, чтобы увидеть просто зарождающуюся проблему. И вот учебник был бы классный для того, чтобы даже взрослым, если бы я вот участвовал в каком-то там процессе подготовки ребенка к уроку, ну, тоже было бы интересно посмотреть вот такой, не знаю, список, вот список проблем. Эта гадина не помыла чашку, и мы чуть не развелись. Давайте посмотрим, вдруг у меня что-то будет. Или этот плохой вообще, этот мужлан сказал, что не заметил новую прическу.
1: Что я толстая.
0: Ну, нет, я не знаю. Я такого не замечал.
1: Не убей сразу.
0: И на самом деле, вот такой вот, мне кажется, путеводитель по семейным проблемам и как их решить, это было бы очень-очень здорово, потому что если будет писать учебник по семейведению мужик, который бросил семью, или женщина, которая довела кого-то, или сама там решила уйти и сама бросить семью, это с самого начала фундамент, заложенная проблема.
1: Кстати, а сфера интимных отношений, жизни должна быть
0: У нас еще не 23 плюс.
1: Ну, давай мы немножечко просто, мы все-таки, да,
0: у нас осталось 4
1: рассказываем
0: минуты.
1: Детям о целомудрии с церковной точки зрения, как утверждают в учебниках, но совершенно не рассказываем, как я понимаю, сегодня старшеклассникам про... Или мы не будем?
0: Честно, я считаю, здесь просто, и твое мнение, вот как раз я думаю...
1: Про половое воспитание.
0: Вот половое воспитание должны заниматься в семье этим вопросом.
1: А если некому в семье пойти?
0: Ну как, некому пойти в семье? Должна быть инициатива от родителей поговорить на какие-то вещи открыто, нормально.
1: Если нет доверия к родителю.
0: Ну как, ну тогда надо, тогда проблема-то не в половом воспитании, а намного более серьезно. Нужно начинать разговор. Мне кажется, пока у нас в системе образования родителям не отводится никакого места, и родители сами не хотят принимать никакого участия в системе образования и воспитания, они просто сбагривают ребенка в детский садик сначала, потом в школу, потом там, в колледж или в университет, и как бы снимая с себя эту проблему, отдавая... я до сих пор вспоминаю этот замечательный скетч в юмористической передаче «Муть говорят», когда... Встает один из экспертов после описанной ситуации и говорит: «Я знаю, во всем виновата школа».
1: А я вот с тобой категорически не согласна, так. Потому что тема у нас табуирована и в школе, и дома, и по итогу школьнику порой просто не с кем эти вопросы обсудить. Он лезет в интернет, сегодня он чаще обращается к искусственному интеллекту.
0: Опа, мы нашли, помним, нашли виноватого.
1: Мы помним прекрасно древнюю мудрость: «Хочешь победить врага, воспитай его детей». Сегодня, когда мы представляем право интернету
0: что интернет
1: воспитывать
0: говорит?
1: Наших детей в половом отношении, мы не повторяем
0: говорит?
1: Ли мы ошибку наших родителей, которые в 90-е предоставили нас MTV и программе типа «Следующий».
0: Я не знаю.
1: Которая в итоге сформировала то самое поколение, какое? Которое, к сожалению, рожает сегодня очень плохо. И семьи создают плохо, и разводятся очень много.
0: Ну, наконец-то мы нашли этого виновного. Программа следующая. Вот сейчас бы мне их вот сюда, я бы их голыми руками.

0: руками, знаешь, вот порвал бы на
1: части. Ты не веришь в то, что медиа влияет
0: Я не верю, что из-за программы следующая у нас все проблемы. А это, мне кажется, немножко вот так.
1: Ты считаешь, что в школе не нужно понимать эти вопросы абсолютно,
0: Я считаю, что на родительских собраниях можно поговорить с родителями и объяснить, как это говорить с точки зрения психологии, и нормальный диалог на эту тему составить внутри семьи. Потому что в иных случаях это может приводить не только к серьезным проблемам, но еще и к тому, что будут лезть в семью все, кто не пойми, и как это делает, и куда это приведет. Может быть, даже к тем последствиям, которые хуже, чем программа следующая. Дорогие друзья, сегодня остросоциальный выпуск получился. Мы сегодня поговорили, мы сегодня обсудили. Спасибо за поздравления, спасибо вообще за сегодняшний разговор. Было очень круто. Рай, я тебя хотел поблагодарить тоже сегодня, потому что у нас такой необычный формат получился. Я специально тебя пригласил, знаю, что ты человек со своей позиции, интересно рассказываешь. Мне кажется, очень хорошо получилось. К сожалению, мы уже не можем принять звонок. Вижу, что звонок появился. Время заканчивается. Встретимся ровно через неделю. Напомню, что у меня сегодня в гостях была Раиса Баксичева, журналист, медиа-менеджер, эксперт в вопросах демографии и образования. Я Борис Чернышов, еще раз, Радиоакадемия, говорит Москва. Встретимся ровно через неделю. Это было круто. Всем пока-пока. До новых встреч.
1: До свидания.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 9 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны сообщили о 31 сбитом украинском беспилотнике. Дроны были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени. В сводке ведомства говорится, что БПЛА перехвачены и ликвидированы над Белгородской, Воронежской, Курской и Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, над Крымом и акваторией Черного моря. СКР заявил об объявленных в розыск заказчиках удара по автобусу с детьми под Брянском. Они установлены, отметил глава ведомства Александр Бастрыкин. Заказчики уже известны, объявлены в международный розыск и будут заочно арестованы в ближайшее время, сообщил председатель Следственного комитета в интервью Первому каналу. Официальный представитель СКР Светлана Петренко ранее заявила, что следствием установлена причастность к атаке командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бродви и начальника ГУР Минобороны Украины Олега Иващенко. Также установлены непосредственные исполнители. Украинские военные 17 июня с помощью БПЛА нанесли удар по автобусу детской футбольной команды из Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, 8 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, получили травмы. Валентина Матвиенко поручила изучить возможность отмены пошлины за регистрацию брака. Заняться этим должны Комитет Совета Федерации по соцполитике и Палата молодых законодателей. Ее член Анастасия Андреева выступила с предложением отменить указанную государственную пошлину. По ее словам, она составляет всего 350 рублей, но оказывает негативный эмоциональный эффект. При этом Андреева предложила компенсировать выпадающие доходы бюджета за счет увеличения госпошлины за расторжение брака. Казалось бы, вопрос житейский, простой. Идут люди подавать в ЗАГС заявление. Атмосфера торжественная, а тут просят: принесите бумажку за 350 рублей. Это, конечно, сразу снижает градус торжества, прокомментировала предложение Матвиенко. С 1 января прошлого года госпошлина за расторжение брака составляет 5000 рублей. Дональд Трамп примет участие в церемонии вручения кубка победителю чемпионата мира 2026. С таким заявлением выступил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Мы будем вместе с президентом США наслаждаться финалом турнира и вместе вручать трофей победителю, заявил функционер в эфире Fox News. Чемпионат мира по футболу проходит в 3 странах: Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Финал мундиаля состоится 19 июля в Нью-Йорке. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 10 рублей 99 копеек. Доллар 74 рубля 62 копейки. Евро 85 рублей 48 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317. Префикс 495.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
4: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Тимур Шафир к нам пришел. Журналист, международник, политолог. Тимур Владимирович, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Добрый день.
4: Вас с выздоровлением и с прошедшим днем рождения.
5: Спасибо большое. Спасибо.
4: Координаты эфира. СМСки. +7 925 888 8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте поговорим про цензуру, наверное. Начнем, потому что Мария Захарова сегодня сказала, что, в общем, европейские медиа цензуру демонстрируют, потому что политика Europe отказала министру иностранных дел Сергею Лаврову в публикации статьи о ситуации на Украине. Статья находилась в редакции более суток и была возвращена с припиской «Публиковать не будем». Вопрос здесь, наверное, конечно, про то, как меняются СМИ в условиях военных конфликтов, потому что, ну, как бы, наверное, с той стороны они таким образом декларируют, что никакие аргументы не нужны, потому что у них есть своя генеральная линия партии, они этой линии и следуют. А мы все думаем, что сейчас мы, знаете, как аргументы какие-то представим, они скажут: «А, точно, мы были неправы».
5: Покаются. Да. Начнем сначала. Ну, то, что СМИ в ходе конфликта становятся стороной этого конфликта в той или иной степени, информационной стороной, ну, скажем так, частью инфраструктуры конфликта, давайте назовем так. Это, ну, к сожалению или к счастью, говорить бессмысленно, это, ну, данность, это факт реальности. Потому что, ну, иначе, видимо, не получается. Иначе как нельзя, если мы говорим об основных ведущих, называйте их как угодно, СМИ. Это если в общем. Если в частности говорить вот конкретно о случае с политикой Europe, значит, я уже и встречал, и читал комментарии о том, что, ну, это же редакционная политика, понимаете? Это вот такая редакционная политика, что СМИ, оно может как-то вот принять материал, может не принять материал. Это вот элемент свободы слова, свободы информации, и элемент свободы той же самой редакционной политики. На самом деле, конечно, здесь, ну, коллеги зарубежные, которые об этом говорят, они немножко...
4: Лукавят.
5: Немножко так, чуть-чуть лукавят, потому что... Даже не касаемся момента, что публикация статьи была обговорена.
4: Скорее всего, конечно, не просто так же послали, поставьте, пожалуйста.
5: Она была обговорена. Существовало, значит, понимание там, без подписанного меморандума о том, что будет статья размещена министром иностранных дел Российской Федерации. Рассказывать сказки о том, что в статье, наверное, содержались какие-то страшные вещи, которые могли травмировать европейского читателя. Но они могут эти сказки рассказывать, мы их ретранслировать не будем, потому что, понимая в условиях информационной войны, что вы идете на контакт и идете на публикацию материала министра иностранных дел этой стороны, ну, люди взрослые, из коротких штанишек вы давно выросли. И третий момент, самый важный, наверное, в этой ситуации, хорошо, составная часть инфраструктуры военной, значит, информационное оружие, все хорошо. Угу. А позицию слабого-то зачем демонстрируете? Ну, если на стороне воинов света, сил добра, европейских вот этих всех...
4: Чего бояться, да?
5: А вы чего боитесь-то тогда? Чего вы боитесь? В чем ужас-то? В чем страх ведь этой статьи? Я прочитал этот материал, естественно. Ну, там, значит, даже если бы я на секунду представился европейским журналистом, остатки волос бы с головы не выпали там, в подуче я бы не бился на полу. Да, статья достаточно такая строгая, скажем так, строгая статья. Статья расставляет в нашей позиции, да, все точки над «и», но, несмотря на то, что статья констатирует и, значит, соответственно, лживую политику Запада и двойные стандарты и все прочее, статья завершается чем? Тем, что, несмотря на все это, к конструктивному диалогу, для конструктивного диалога мы не закрыты. Но если вы, значит, носители вот этого света журналистской истины и все прочее, ну, выставьте этот материал, раскритикуйте его, Значит,
4: каждую цитату.
5: Каждую цитату там вымрайте маркером, значит, скажите, это все ложь, неправда, российская пропаганда, дезинформация. Мы опубликовали для того, чтобы наши читатели в очередной раз ужаснулись, значит, тому, как вот что льется. Но вы же этого не сделали. Значит, вы продемонстрировали, а, либо слабость, б, либо вы продемонстрировали, что все вот эти ваши принципы, они не стоят выеденного яйца.
4: Но помните, мы с вами обсуждали как-то еще вот это распоряжение из BBC внутреннюю, которая утекла, что там не называть какие-то определенные слова или еще что-то. Просто интересно, парадоксально-то в чем? Я хоть на журфаке не училась, но эти учебники знаю, на филфаке училась. И там было всегда вот это, знаете, 20 лет назад еще там CNN, BBC.
5: Святые люди.
4: Это вот, это значит, образец, как надо. Советских почему-то не приводили в пример, ну, не знаю.
5: Но это
4: по
5: было
4: частоте
5: такое
4: речи
5: пыльное,
4: только.
5: Кондовое,
4: пыльное, кондовое, некрасивое, неинтересное. А потом думаешь, вот он, плюрализм мнений. Чтобы, как это, сделать выводы, надо послушать эту точку зрения, да, эту точку зрения, вот это все. А потом это все в пыль превратилось.
5: Да, потому что точка зрения-то одна. То есть, ну, дракон один, змей Горыныч один, у него много голов, да, у них разные тембры голоса, но говорят они об одном и том же. Позиция у них одна, я хочу тебя сожрать. Вот это позиция змея Горыныча. Каким дискантом или баритоном он это произносит из разных голов, но особой роли это не играет. По поводу позиции BBC и все прочее, тоже вот из практики наблюдения, помните, месяц, наверное, или больше назад мелькнул сюжет о том, что дама, которая представляла BBC Россия и Восточная Европа и была отсюда, значит, отправлена, да, года два назад, она находилась там на украинских позициях, и она сделала такую вещь, мы специально смотрели сюжет, чтобы этим заняться, она стояла рядом с расчетом дрона, который запускался, и она находилась, была проинформирована о том, что сейчас дрон будет бить по направлению какого-то мирного города. Мы, дело не в том, что мы продолжаем как-то верить вот в эти вот святые постулаты, значит, независимости западных СМИ, но нам снова стало интересно, как они продолжают, они вообще о них помнят, не то, что они их соблюдают или нет. Мы написали запрос официальный от Союза журналистов России, значит, в BBC, так, где их же собственный кондуит им выкатили и сказали, что журналистка, она не могла находиться, вот, ну, есть там свод правил для военного корреспондента, она не могла стоять, например, на таком расстоянии. Она должна была, ну, она должна была, как журналист BBC, она должна была сказать, я не хочу слышать и знать, куда будет, значит, лететь этот дрон. Она должна была сделать много, как бы, вещей для того, чтобы ее репортаж по нормативам BBC был нейтральным. Она это не сделала. Самый главный норматив BBC, что на письмо они должны были ответить в течение месяца.
4: И?
5: Третий месяц мы получаем, но мы получаем отбивку на рассмотрение.
4: Так.
5: На рассмотрение. Мы уже даже... Ну, когда появляется свободная минута, мы занимаемся...
4: А там в отпуск ушли, помните, как в Старобельск отказались британцы, что ли, ехать?
5: Мы написали в Овком, в регулятор их. А регулятор тоже рассматривает это два месяца. Ну, вот мы очень противные и въедливые люди. Мы все-таки хотим получить какой-то официальный ответ, потому что я продолжаю наивно верить в силу официального документа. Он рано или поздно всегда пригождается.
4: Думаете? Да. Григорий говорит, «Голос Америки», нежелательная организация, закрыли с формулировкой за распространение фейковых новостей за деньги американцев. Говорит Григорий, здесь речь идет не о распространении новостей, здесь речь идет о том, что была согласована публикация статьи министра иностранных дел,
5: да,
4: не какого-то репортера со своим мнением или колумниста, ну, что мы... вот у него есть такое мнение, а министра целого.
5: Мы как себе это представляем, что Лавров написал статью и отправил ее по электронной почте в редакцию, там,
4: рассылку массовую,
5: переживая,
4: сделал,
5: примут ли или нет. Ну нет, конечно, о таких вещах договариваются заранее, значит, было соглашение.
4: Смотрите, от Виталия интересный вопрос. Ощущение, что мы зациклились на традиционных СМИ, типа газет, радио, телеканалов, постоянно цитируют западные газеты, значит, поливая воду на западную мельницу из эталонных СМИ, сейчас не 70-е, простому Гансу из Мюнхена нужна альтернативная точка зрения. Для него нет проблем зайти в интернет, найти условную Rush Today и так далее. А вы недооцениваете традиционные медиа, потому что у нас принято считать, что все в интернете, а там нет. Сейчас и традиционные медиа есть, и традиционные медиа в интернете, и нетрадиционные медиа, и за границей ровно то же самое. Там, как читали Economist, газеты, Financial Times, New York Times, так и продолжают это все читать и
5: абсолютно
4: смотреть.
5: Абсолютно. Мы за последние годы привыкли к тому, что у нас, значит, дичайший плюрализм мнений, во-первых, в медиапространстве существует неофициальным, благодаря мессенджеру, который то прикрывает, то не прикрывает, значит, Telegram. У нас там, мы оттуда черпаем и основные новости, да, и официальные новости, и неофициальные новости. И, но считать, что Ганс условный там откуда-то из-под Фрайбурга делает то же самое, что он утро начинает, заходя в Telegram и читая какие-то новости, это большое достаточно заблуждение. условный Ганс, у которого есть на это, есть до этого дело и есть на это время, а у процентов 70 на это нет ни желания, ни времени, он заходит в другую сеть, которая в России запрещена, да, буквой X она обозначается. Да. Если вы для интереса последите, мы все последим за тем, как там отслеживаются новости, они отслеживаются как раз репостами, значит, цитатами.
4: Алгоритмы там хорошо
5: работают. Конечно,
4: работает.
5: Тех самых, на кого-то, на чью мельницу кто-то льет что-то.
4: И более того, история с Гансом, мне кажется, и нами не совсем репрезентативное вот это сравнение, потому что у нас традиционно внешней политикой в культуре, в принципе, принято интересоваться гораздо больше. Сейчас, с вашей точки зрения, это каким-то образом скорректируется, или мы по-прежнему будем интересоваться?
5: Я думаю, что это скорректируется по нескольким одновременно причинам. Это может быть одна из причин, это может быть поколенческая причина, в первую, вторую очередь, одна из первых причин это поколенческая, все-таки другое, несколько другие сейчас молодые поколения, и огромное количество источников информации, огромное количество всякого цифрового контента, который вокруг них витает, он как раз к этому способствует, отвлекать их именно от вот этих вот материй. А второе, это очень сильная усталость. Усталость людей в целом, но усталость не от информационного шума, как мы привыкли говорить, а усталость людей от непонимания, что с этим шумом делать в конечном итоге.
4: Да, просто громко, и да. Надо выключить, а дальше-то что, да?
5: Да, да, да. Каждый день там мне, условному среднестатистическому гражданину, говорят, проблема там, все плохо, или такая-то сложность, или, ну, или даже какое-то позитивное явление. А мне делать с этим что? С гигантским объемом информации, который на меня льется. Я теряюсь, я не очень понимаю, как это экстраполировать на мою собственную жизнь, даже не только на мою собственную жизнь, а как это экстраполировать на наше общее будущее, на будущее моих учеников, моих детей, моей семьи и все прочее. Поэтому люди от неопределенности, как вот в этом шумовом облаке, они, конечно, будут немножко уставать и отходить. Такого масса... Ну, массовость порождает парадоксальным образом избирательность в данной ситуации. В советское время, да, внешней политики мы могли узнавать, там, граждане могли узнавать из международной панорамы или, грубо говоря, там, нескольких изданий, там, вычитывать. Сейчас-то...
4: Сейчас еще я лично обратила внимание, что, например, в «Запрет Грамме» появилось огромное количество фейковых, дипфейковых, точнее, аккаунтов, которые тоже, тут слушатель спрашивал про информационные войны, как все-таки кто их выигрывает. Здесь же вопрос еще в том, как бы формируются сейчас смыслы, не обязательно, что вот вы нас с Тимуром Владимировичем послушаете, а потом вы CNN включите или еще что-то. Есть другая проблема, поле такое неисхоженное, это дипфейковые аккаунты, которые придумывают сюжеты, которые придумывают персоналии, которые придумывают сценку, где кто-то плачет, кто-то смеется или еще что-то. Там про... Это как микрофильм какой-то. Это же новая история по как бы вот как это, вхождению в сознание человеческое. И как с этим будут традиционные медиа управляться, не очень понятно. Потому что традиционные медиа, они, ну, многие, можно по-разному относиться, но, по крайней мере, как, они толкуют события, они приучают аудиторию, по крайней мере, где-то думать, а не просто слепо какие-то первые эмоции выказывать. А там все сугубо на эмоциях, там вообще мозги отключаются.
5: Абсолютно, абсолютно согласен. Во-первых, мы еще... Ну, абсолютно не готовы к тому потоку, который, вот, включая и дипфейки сгенерированные и прочее, который выльется на нашу голову, он уже начинает литься. Ну, там, крыша еще как-то держится, там, протечка идет, но крыша держится. Крыша рухнет рано или поздно, и это все польется на головы в планетарном масштабе, и рецепта пока нет. Универсального рецепта, что с этим делать, как с этим бороться, пока нет. Но он будет явно выработан, но в какой-то момент будет шокирующим. То, с чем мы имеем дело сейчас, покажется детским лепетом по сравнению с тем потоком генерации абсолютно параллельной какой-то жизни, абсолютно параллельных новостей. И совершенно верно было подметить, что это будет не просто какая-то картинка, это будет сгенерированный смысл. Смысл с далеко идущими целями, смысл с привязкой к чему-то в прошлом. То есть, ну, здесь я том же противоядие. То есть анализировать вот это и выявлять человек уже, наверное, будет не совсем в состоянии в одиночку. Для этого тоже потребуется использование технологий. Это первое. А второе, Вот мы много-много лет все время говорили о смерти традиционной журналистики. Вот той самой, объясняющей, комментирующей,
4: да, растолковывающей.
5: Растолковывающей, совершенно верно. И как это, претерпевший до конца, он и спасется, то, что называется.
4: Те, кто
5: верили в то, что традиционная журналистика, она почему-то не может, не умрет, мы говорим, нет, она не может умереть, она будет жить. Мы сейчас обретаем смысл для своих убеждений. Она останется жить именно по этой причине, что вот в этих вот условиях тезис о том, что главное – это оперативность, он разбивается, потому что в условиях, когда будет тотальный фейк вокруг, дипфейк, да, вот эта вся генерация, оперативность в ее нынешнем масштабе потеряет свой смысл. И на первый план снова так аккуратно озираясь, щурясь от солнечного света, там испуганно, но все-таки будет выползать традиционная журналистика, которая все-таки будет говорить... А вы понимаете, это вот не совсем так, а здесь это имеет такой-то
4: смысл. Но
5: здесь
4: еще вопрос существует такой внутри, скажем так, внутри самой сферы, потому что, по моим ощущениям, очень часто бывает такое, что речь даже не идет об оперативности, а проблема того, что там есть, условно, не знаю, там компании, какие-нибудь ведомства, которые декларативно подают информацию, говорят, вот оно вот так и никак иначе. И это же тоже история про, ну, какие-то опасения, толкования чего-то. Хотя обычно, как это, неизвестность рождает тревогу. Если у тебя выхолощенный текст, ты этим тревогу не уберешь. Это тоже одно из звеньев.
5: Мы упомянули перед эфиром писателя Полякова, почему-то на связи день писателя Полякова. У него в одном из романов, значит, какой-то товарищ Буров, который руководил делегацией, когда творилась паника, он закричал «Тихо!». И тут я понял, пишет автор, что иногда начальственная тупость, она играет спасительную роль, потому что все как-то замерли и начали обдумывать, а чего действительно происходит.
4: Слушали.
5: Ну вот почему-то у меня всплыл сейчас в голове товарищ Буров, и в качестве как абсолютного, там вот какой-то проблемы абсолютного зла в этом контексте его воспринимать, наверное, нельзя.
4: Виталий, наш слушатель, говорит, смотрите, с появлением интернета тот самый Ганс из Мюнхена, он же привязался к этому Гансу, не знаю, сам может стать журналистом, у каждого смартфона не камера лучше, чем у Спилберга. Это, кстати, сейчас проблема, говорит Виталий. А вот неправильно воспринимать любого человека, у которого есть камера, как человека, который я журналист. Это вообще не так.
5: Да, при чем здесь журналистика? С таким же успехом можно сказать, что Ганс может...
4: Блогером стать.
5: Да, блогером, или, например, приехав как турист в Россию, Ганс может получить статью уголовную, потому что он снимет, например, там, падение осколка, там, обломков беспилотника, и выложит его, считая, что именно в этом функция журналистики. Функция журналистики далеко не в том, чтобы... плевав на все запреты, на все нормативы и все прочее, выкладывать какие-то там события по принципу «вот смотрите, что я видел, и я сделал это первым». Вот это вот одно из отличий журналистики от блогинга в том числе. Там понимание ответственности как минимум.
4: А как функционал все-таки медиа с вашей точки зрения сейчас меняется, и что требуется от работников, как бы во что профессия сейчас трансформируется?
5: Ну, у нас все время идет какая-то борьба смыслов. Значит, да. В 60-е годы у нас там физики с лириками сражались. Значит, там в 90-е у нас демократы с коммунистами бились там без
4: остановок. Правда или неправда?
5: Правда или неправда. Сейчас у нас, значит, началась борьба с молодого поколения, которое генерирует собой все самое плохое. Это новые технологии, использование там искусственного интеллекта с нами.
4: Традиционалистами
5: со старшим поколением, которое кондовое такое, зарастает мхом постепенно, но стоит на страже чего-то, чего само еще не понимает, чего надо защищать. Ну, наверное, сейчас вот в борьбе обретается право, вот в этой борьбе непонятно, зачем ведущийся и кого точно с кем ведущийся, но вот здесь какие-то формируются новые грани того, как это будет выглядеть. Хотя, на мой взгляд, здесь ничего неестественного нет, и здесь вообще нет повода для конфликта. Во всяком случае, он гораздо меньше, чем у тех же физиков с лириками там, 60-е годы прошлого века.
4: Здесь, мне кажется, есть другая еще история, по крайней мере, просто вот наблюдение. Есть какое-то количество медиа, которые когда-то здесь работали, сейчас они признаны там нежелательными, иноагентами и так далее. И люди, которых раньше с удовольствием читали и так далее. Но сложности на каждого влияют по-разному. У кого-то прям вот просвистело, и все, и они уехали и продолжают постить социальные сети. Меня в большей степени пугает, честно говоря, что, во-первых, вот это, знаете, как все присели на эмоциональную составляющую. И более того, я смотрю по социальным сетям, когда те же самые медиа, которые когда-то были там не иноагентами, стали иноагентами, они тоже в какой-то момент позиционируют себя как журналисты, но от всего журналистского отказались. и там прям, знаете, такая идет такой посыл на, грубо слово скажу, на скотинивание, потому что эти сердечки ставят, смешки ставят на фоне там горящих НПЗ, испуганных людей и так далее. Это же тоже формирует тип мышления.
5: А, наверное, у нас какой-то сегодня литературный день с вами,
4: да,
5: будет. Вспомним, да, Довлатова, значит,
4: давайте.
5: Его вот походы в эту редакцию «Нового русского слова», какое-то там эмигрантское издание, где он, придя в редакцию, начал слышать вот эти слоганы, да, что религиозное возрождение в России, значит, начинается, это 70-е годы самые такие махровые, что там вот демократизация общества, что люди протестуют, то есть полная оторванность от реальности, от понимания того, что на самом деле происходит в Советском Союзе того периода, какие люди живут в Союзе, в Советском Союзе того периода, и что их вообще интересует. В этом плане я там традиционалист, замшелый какой-то, консерватор, все прочее, но я абсолютно твердо убежден. И это касается не только России. Оторвавшись от почвы, очень сложно продолжать оставаться российским журналистом, российским инженером, там, и кем бы то ни было, журналистом особенно, потому что журналист, в первую очередь, человек, который работает словом, но не с пустым словом, а со словом реалий, да, словом, которое отражает реалии. Тем более, не просто уехав за границу, в мирное, спокойное время, я переехал там, вот, в климат хороший.
4: Во время кризиса.
5: Да, во время кризиса, причем во время даже не кризиса, острейшего разлома. Вот уйдя на ту сторону вот этого разлома, оторвавшись, не просто там, почва же это не березки и там незабудки, почва это все, это и хорошее, и плохое, это и проблемы, и радости, и победы, и поражения. Оторвавшись от почты, и от почвы, и рассуждая о ней в каком-то ключе, который там у тебя остался, у тебя замок уже в двери давно сменили, у тебя ключ-то там 5-летней давности, конечно, человек скатывается и в оскотинивание, и в агрессию, и он ничего не понимает о происходящем.
4: Ищет подтверждение он видит, своим трактовкам.
5: Да, он видит дымок на горизонте, поезд-то давно ушел, там паровоз где-то коптит на горизонте, а ты стоишь в степи и не понимаешь, куда тебе идти. Ну, конечно, звереть начинает человек. Ну, это трагедия в том числе этих людей. Я им не сочувствую, как бы, но это трагедия, это факт.
4: Олег говорит, вам не кажется, что столетиями журналистика дискредитировала себя всякими нелицеприятными эпитетами, и граждане кинулись к блогерам, как к чистому незамутненному ручью?
5: Я даже не знаю, какие слова тут подобрать. Ну, это ж насколько должна была дискредитировать себя профессиональная журналистика? Нет, мне, конечно, так не кажется. Это радость новизны, это интерес новизны, связанный с технологиями, с возможностью самовыражения. Слушайте, давайте... Люди старшего поколения, давайте вспомним 88-89 год, и что тогда из себя представлял там старый Арбат, например, да, если кто помнит. Это была улица запруженная, или не только Арбат, кстати, это была улица, забитая людьми, которые там на ксероксе где-то напечатали, еще где-то на каком-то кографе. Делали самиздатовские газеты, когда их разрешили, ну, 89-й, там, 90-й год, продавали их.
4: Те же самые блогеры, кстати.
5: Это же были, совершенно верно, это же были те же самые блогеры. Люди с руками отрывали эти вот листочки А4, там, краска, руки все черные потом от нее были. Читали, разрешили все, читали все, что угодно. А где они теперь-то? Ну, эффект новизны прошел, да. Можно не только газету «Правда» за 5 копеек покупать, там, а вот купить какую-то страшную правду на Арбате. Но время-то все по местам расставлять.
4: Мы перестанем когда-нибудь себя сравнивать с заграницей? Нет ли здесь у нас для нас проблемы, как вы думаете?
5: Есть огромная
4: проблема. Такое.
5: Есть огромная проблема. Тут даже дело не только за границей, это чисто европоцентризм такой. Это прям конкретно. Мы же не сравниваем себя с Бразилией там, или ну, с какой хорошей еще. Мы с Китаем себя, ну, в экономическом плане сравниваем.
4: В архитектурном уже начали чуть-чуть. Да,
5: да, да, да, значит, технологически. Традиция старая, вот это сравнивать себя с Европой, я хотел бы, чтобы она исчезла, потому что это будет лишь, когда она исчезнет, это будет лишним доказательством того, что мы не то что равнозначны, мы их во многом превосходим. Но я боюсь, что пока еще нет, какое-то время с этим придется помучиться. В силу, опять-таки, того, что сейчас мы с ней разделены, сейчас между нами, значит, стена активно воздвигаемая, в основном, с той стороны. Ну, и не пытаться сравнивать здесь просто физически пока не получится, даже с негативной
4: точки зрения. То есть пытаться нравиться мы уже перестали.
5: Да, да, вот здесь есть такое. Это, наверное, самое большое достижение. Да, вот пытаться нравиться совершенно верно.
4: Виталий говорит, я в субботу в ночи вернулся из Беларуси, смотрел их телевидение, новости, и на фоне нашего несущегося потока с туннелепроходчиками в Ванкувере кореш, так пишет слушатель, противостоянием Запада, он выглядит как островок спокойствия. Такое телевидение тоже имеет право на существование.
5: Имеет, это правда, оно имеет. Здесь меня смущает только один момент, я как бы его правильно сформулировать. Мне все-таки кажется, что вот то спокойное телевидение, оно и существует в том спокойном виде, что у нас здесь происходит это. Это как-то вот связано между собой явление,
4: возможно,
5: не кажется?
4: А, Тимур Шафир с нами, журналист-международник и политолог. Новости мы продолжим.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
1: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
10: Травовые палочки имеют японское происхождение. Еще тысячу лет назад повара Японии лепили из перемолотой и отжатой белой рыбы разнообразные фигурки. Масса получила название сурими, в дословном переводе рыбный фарш. А самое популярное блюдо из него – камабока – маленькие шарики или колбаски. При этом у японцев не было цели что-то имитировать. И по сей день камабока – самостоятельное блюдо, а сурими для него могут делать даже из дорогих сортов рыб. В основе крабовых палочек лежит рыбный фарш хияка, минтая, сельди или скумбрии, который назвали сурими. Рецепт приготовления придумали смекалистые японцы. Они перемалывали океаническую рыбу и формировали из нее небольшие фигурки, которые приятно дополняли вкус многих салатов и других блюд. Поскольку японцы предпочитают естественность вкуса, они не добавляли в какие-либо продукты специи и красители. Этим объясняют то, что неприглядные белые шарики или брусочки сурими совершенно не привлекали внимания потребителей других континентов, в то время как сурими известно в Японии с 12 века. Но продать продукт в Европу и американцам удалось лишь во второй половине 20-го столетия. Однажды японские кулинары-промышленники придумали выкрасить поверхность крабовых палочек ярким пищевым красителем. И для этой цели выбрали краситель, имитирующий крабовое мясо. Назвали продукт крабовыми палочками и начали продавать. Кроме того, немного изменили рецептуру, добавив к фаршу специи. В оригинальном рецепте сурими рыбный фарш многократно промывается в воде. Затем проходит через центрифугу, где уплотняется, и на выходе получается продукт продукт без выраженного вкуса и запаха. Принцип обработки продуктов соответствует японским традициям, но он не пользуется популярностью за пределами Восточной Европы. И тогда японские кулинары добавили соль, сахар, вкусовые добавки, усилители вкуса, стабилизаторы и получили продукт с хорошо известным нам вкусовыми качествами. В новой подаче фарш сурими завоевал рынки всего мира. Продукт стал популярен в США, во всех странах Европы и в России. Удивительным фактом является то, что крабовые палочки, будучи имитацией, а по сути подделкой крабового мяса, позже умудрились подделывать и китайцы. Они решили заменить рыбный фарш соевым растительным белком с добавлением крахмала и ароматизаторов. И так достигается идентичный ему запах и вкус. Приятного аппетита!
11: Провиант.
12: Говорит Москва. Повтор лучшего.
13: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
4: 15:36, столица. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Тимур Шафир с нами, журналист-международник, политолог. И нам с вами, Тимур Владимирович, прилетело по первое число. Журналисты-халявщики, им да? статьи и пишут. Мне не пишут и статьи. Я сама все из головы беру.
5: Ну, да, нам пишут статьи, значит, художникам они картины рисуют. Конечно. Да, в принципе, и нас-то здесь нет, это генерация голоса.
4: Примерно так, примерно так это выглядит. Давайте про ИИ. Насколько я понимаю, вы тоже этой темой много занимаетесь. Вопрос тут у ВЦИОМа был интересный, к аудитории адресован. Вопрос: россияне относятся к искусственному интеллекту с осторожностью, опасаются, что из-за ИИ люди потеряют важные навыки и станут меньше делать самостоятельно. При этом половина опрошенных сталкиваются с технологиями и каждый день. Мне, честно говоря, кажется, как бы не угрожали журналистам что и ведущим, что нас заменит и я вот смотрю на музыкальных ведущих коллег своих, смотрю на коллег-информационщиков. Не может и заменить, потому что ведущий все равно создает определенный фон. И это такая неуловимая история, это вот не просто, вы попросите Алису, которая вам новости прочитает, это будет совсем не так, то есть это будет типа информатизация, но если вы едете в машину, вы тут же это выключите, потому что это будет неинтересно, это будет резать слух.
5: Это очень тяжело слушать, и западные некоторые СМИ, и, что интересно, наши некоторые региональные, значит, СМИ начинают это пытаться внедрять, это выглядит пока очень дико и совершенно обезличенно.
4: Аляповато немножечко.
5: Да, ну невозможно, пока это очень плохо воспринимается, и, скорее всего, это не найдет. Но развитие технологий всегда предполагает огромное количество ответвлений. Значит, вспомните момент, когда появились смарт-телевидение, да, появилось. Мы отказались от плазмы, и появились эти тонкие смарт-ТВ. Угу. Что появилось вместе со смарт-ТВ? Трехмерные очки. Угу. Все тут же стали говорить, сейчас как мы будем смотреть телевизор в 3D, и в IMAX, и все прочее.
4: А потом где? У всех закружилась голова
5: все
4: от этих очков.
5: Все повыкидывали к чертовой матери эти очки, потому что даже не потому, что закружилась голова. Человеку лень надевать лишний девайс для того, чтобы выполнить элементарную функцию. То же самое здесь. Ну, кто-то будет развлекаться там, голосом озвучивать новости. Это пройдет. Значит, какие-то сгенерированные девушки, которые будут прогноз погоды объявлять, это тоже пройдет, но по другой причине. Не нужно девушки надоедят, а потому что это будет отрегулировано законодательно в том числе. А про сам ИИ говорить, про то, что ИИ помогает писать, там это жуть какая. Значит, станки помогают массовое производство одежды налаживать, потому что если бы не станки, не автоматизация, какую замечательную профессию мы убили, да, ткач-рукодел, я не знаю, как он назывался. Там замечательные бабушки сидели в пещерах и ткали. Ткали, пряли и все прочее. Хотите к бабушкам вернуться?
4: Да вряд ли.
5: Ну, давайте возвращайтесь. Значит, общество, скорее всего, массово не хочет. Общество боялось ткацких станков. Оно их даже, там всякие веселые лудиты их пытались разрушать, как мы помним. Ну, а что так далеко ходить? У нас несколько, еще там 10 лет назад в некоторых регионах люди вышки 5G сносили, потому что через них Билл Гейтс чипирует людей. Люди подходили и рушили столбы в особо продвинутых.
4: Значит, шапочки из фольги.
5: Есть страны, в которых люди до сих пор ходят в шапочках там, и в кастрюлях из фольги. Но это не значит, что должны делать так все. Еще раз говорим, еще раз повторяю, уйдут очень многие профессии. Очень, не профессии, а функции в профессиях очень многие уйдут. Но это те функции в профессиях, которые, ну, в любом случае как-то были бы автоматизированы. А то, как искусственный интеллект в этом плане развязывает руки и помогает, ну, здесь очень
4: сложно. Не так давно кто-то сказал, что, по сути, может быть, и дипломы уже будут не нужны, потому что и пишет диплом, и будет проверять диплом. А уже в некоторых институтах, насколько я понимаю, уже вот эта закольцованность возникла. И это тоже как бы вопрос к компетенциям, потому что, ну, если ты прям реально честный исследователь какой-то, студент, ну, ты, может быть, яишкой будешь пользоваться, не будешь просить, чтобы он тебе диплом за 40 минут написал. Но нет, не про это же речь.
5: Написать диплом при помощи ИИ невозможно, от и до, значит, написать его все-таки невозможно, а если мы говорим о кандидатских работах и так далее, то это невозможно вообще. И не потому, что искусственный интеллект не может найти огромный объем фактов, не потому, что он не сможет их связать между собой, не потому, что он не подберет эмпирическую базу и т.д. и т.п., потому что искусственный интеллект в конечном итоге не понимает одного, зачем тебе кандидатская диссертация, у тебя все хорошо, у тебя вот есть ноутбук, у тебя есть я, зачем тебе кандидатская, он смысла этого дела не поймет, он не поймет, какие акценты расставлять, зачем ты будешь защищать ту или иную работу, что ты с ней будешь делать дальше. Студент, зачем ты будешь защищать дипломную работу? Куда ты пойдешь с этим дипломом? И ему нет смысла об этом думать.
4: Не все люди, наверное, знаете, про высшее образование тут недавно тоже Фальков сказал, широко разошлось его заявление. Это министр науки, который сказал, что такого количества людей с высшим образованием в принципе не нужно. Его, конечно, сразу, значит, раскритиковали, потому что как? Нас пытаются лишить высшего образования. Но если здраво посмотреть на жизнь, количество людей, которые получили высшее образование и потом применили где-то его, пошло, например, работать по специальности. Этих людей сильно меньше. Это просто трек отработанный. Ты заканчиваешь школу, ты должен идти в вуз. А потом то, что ты со своим экономическим, значит, дипломом пойдешь работать, не знаю, в официантом, потому что просто ты не можешь нигде найти себе применение, это тоже вопрос не к, соответственно, не к работодателям, это вопрос к рынку в целом.
5: Это, знаете, по моему мнению, это вот такая же какая-то старая травма, не заживающая до конца еще, как и вот евроцентризм, да, вот это преклонение перед Западной Европой. Но здесь есть больше оснований, их можно понять. Это вторая половина 20 века, это отшумевшая страшная война, это восстановление фактически, ну, очень большая территория, промышленные страны разрушены, требуется огромное... Очень большой процент людей уничтожен в ходе этой войны, огромные человеческие потери. Необходимо все это восстанавливать, а восстанавливать не просто как это было, а еще и ускорять, потому конечно, что, ну, развитие идет. Стали требоваться, во-первых, стало требоваться очень много конкретных профессий, знаний, которые можно было получить только при помощи высшего образования, инженерные направления, то есть 50-е. А второе, эта стройка предполагала огромное количество движения, ну, то, что называется очень просто, из деревни в город. Да, и из огромной массы людей, которые приезжали из деревни в город, выбиться можно было только имея диплом о высшем образовании. Это не хорошо и не плохо, была такая ситуация. Сейчас, в наше время, да, она выглядит несколько рудиментарно, потому что, ну, там, хорошо, если с экономическим дипломом, там, если, то есть человек, который получил диплом экономиста, он уже прошел непростой путь. Там диплом там, каких-то совершенно выдуманных, диплом совершенно каких-то выдуманных там, гендерно-политические, там, спиритических наук, это гораздо более проблемная вещь. Возможно, министр имел в виду именно это, и возможно, именно этот трек, который был на протяжении десятилетий...
4: Когда было очень много институтов, где за денежку тебе, ну, просто
5: конечно,
4: диплом этот напечатали.
5: Вот, там что-то пошло, значит, а давайте еще один похожий факультет создадим, да, вот у нас был факультет рекламы, факультет связи с общественностью, а давайте создадим третий факультет и рекламы, и связи с общественностью.
4: Назовем это пиар.
5: И назовем это пиар, о, как мы круто поступили. Ну, хорошо, был такой трек, школа, институт, там, с промежутками иногда армии в какое-то время. Но существует масса других сценариев, но существует сценарий, там, школа, колледж, год перерыва, там, потом поступление, если ты себя чувствуешь уже в состоянии поступления в институт, масса других вариантов. И вот это еще проблема была, кстати, этой вот системы, когда только диплом о высшем образовании, это абсолютно нивелировало техническое образование, среднетехническое образование, да, 70-е, 80-е годы и после 90-е, ну, это слово ругательным чуть не стало, да, профессионально-техническое училище, ПТУшник, это же не... Ты что, ты хочешь, ты же с ПТУшником будешь дружить? Как тебе не стыдно? Угу. И это очень плохая, это была очень большая проблема, которая, кстати, очень сильно приложила руку наша культура. Тогдашняя и советская, в том числе, и молодая российская. Потому что ПТУшник, он изображался...
4: Неудачник какой-то.
5: Неудачник какой-то, яролаш какой-то, там ПТУшники какие-то в яролаше. В фильмах это всегда, во многих случаях, это либо отрицательный герой, либо отстающий. При этом как бы, страна как бы, рабочих крестьян, с одной стороны, то есть должна была прославлять профессию, с другой стороны, ПТУшников... Ну...
4: А сейчас поэтому люди...
5: А сейчас ПТУшников нет.
4: Да, а сейчас есть люди, зато вот когда там дачу строите, и там вам водопроводчик как выкатит,
5: да, да.
4: Или зодчий выкатит, и потом думаешь, а что это?
5: А вот потом
4: это...
5: оказалось, что да. Даже в эпоху искусственного интеллекта, 3D-принтеров и покорения, не знаю, там, Марса условного, человек, который ручками что-то умеет делать, и умеет это делать хорошо... И не как о фоне из фильма, а с использованием каких технологий современных и все прочее, этот человек на вес золота ценится. Ну, то есть, я все-таки надеюсь, что эволюционным здесь образом этот дисбаланс немножко поправится.
4: Наш слушательница Анна говорит: для меня всегда было большой загадкой, почему было принято стыдиться каких-то профессий, почему была вот эта мода. Если ты что-то умеешь, так делай в этом, потому что даже дворник может усовершенствоваться в своей профессии, а есть и неудачники с высшим образованием. Может быть, когда-нибудь мы от этих нарративов абсолютно пошлых избавимся. Может быть.
5: Дай бог, да, дай бог. Для этого важно, чтобы все-таки работали социальные лифты, и не на словах, а на деле. Потому что, да, конечно, мы, говоришь, кухарка может управлять государством, что все дороги открыты, но как бы ты ни совершенствовался в виде дворника, значит, выше какой-то там супер навороченной метлы ты бы не прыгнул, а социальный лифт, ну ты пойди головой побейся в двери этого социального лифта, и что тогда, что сейчас.
4: Здесь есть вопрос другой. Здесь многие люди, которые занимаются системой высшего образования плюс там карьерной ориентации, приходят, причем среди них и как бы психологи, и люди, которые там, не знаю, политологи, кто угодно, приходят к выводу, что сейчас еще меняется... как правильно сказать, не настроение, а тип поведения людей на рынке труда. То есть молодое поколение и старшее поколение. Молодое поколение выбирает образ жизни и уже не готово класть всю свою жизнь на алтарь, значит, служения конкретной компании, потому что они спрашивают про режим труда и отдыха, они спрашивают про деньги. А еще даже мое поколение было приучено к тому, что у нас миссия. Вот эти все корпоративные, вот этот флёр, да. Миссия компании. Почему ты пришел работать только за деньги? Как это в целом на рынке сказывается, как вы думаете? Вот эта смена.
5: Ну, как всегда, как любая перемена, наверное, болезненно. Наверное, рынок, то, что называется, от этого подштармливает. Может, слегка, может быть, не слегка. Да, понятно, что и у молодых всегда завышены ожидания, а у старших завышены разочарования. Но, опять-таки, то, о чем любили, и совершенно не в тему, то есть совершенно о другом любили говорить, про невидимую руку рынка, которая все исправит, то, когда это использовалась фраза, рука рынка исправила так, что, значит, волосы дыбом на голове стояли. В этом случае, как ни странно, да, исправит. Завышенные ожидания молодежи очень быстро испаряются, если они завышенные. Очень быстро испаряются при столкновении с...
4: реальностью.
5: Даже не суровой, просто с реальностью. Это такая-то болезнь роста.
4: А разве молодые люди не вносят какие-то изменения на рынок именно в сторону работодателей?
5: Вносят, конечно. Поэтому это какая-то притирка произойдет. Нам совершенно не обязательно выбирать исключительно старую модель. Давайте вернем все старые советские НИИ. Либо давайте, там, поколение Альфа, да, сейчас последнее. Давайте всех... Да. Как в этом фантастическом рассказе «Земляничные поля». Всех, кого там старше 40 лет, отправим во враг, который назывался «Земляничные поля», и засадим все альфовцами. Зачем это нужно делать? Есть прекрасный симбиоз. Есть симбиоз опыта, осторожности. Это тоже очень важно, да, в профессии любой. Опыта, осторожности, ответственности. Старшее поколение и молодое поколение. Горячее, там, может быть, слишком излишне рьяное, сующиеся к месту и не к месту со всеми новыми какими-то фишками и технологиями, которые есть, но из этого, на мой взгляд, из этого получается отличный симбиоз. Просто не надо этого бояться. Не надо бояться нового, не надо бояться старого.
4: Сергей говорит, любому ПТУшнику, чтобы управлять государством, нужно высшее образование. У нас хотят сделать сословное общество, где только дети руководители могут руководителями быть. Послушайте, если все будут руководить, кто работать-то будет? Вот тоже история странная. Чтобы управлять государством, нужно высшее образование. А все люди, которые получили высшее образование, они все стремились в управленцы? Нет.
5: Нет, и более того, далеко не все управленцы в нашей отечественной истории, причем и выдающиеся в том числе, да, и те, кто войны выигрывали там, у них было высшее образование. Вот, вот, пожалуйста, такой пример. Далеко не у всех правителей Советского Союза, руководителей Советского Союза периода 41-45 года было высшее образование. Но если не говорить там про институт Коминтерна какой-то, который был там лихорадочно создан, ну, не было у них высшего образования. Там Иосиф Виссарионович Сталин, он, насколько я знаю, даже семинарию не успел закончить.
4: У него, да, у него неоконченное
5: образование. Да, духовное. Но как-то здесь не бьется, это не 2 плюс 2, это другой уровень математики.
4: Это скорее формальность и неформальность, потому что у нас в какой-то степени корочка превратилась, вот, то есть она ее значение выхолащиваться стало.
5: Конечно,
4: это конечно, просто формальность.
5: Конечно, сама корочка, да, она теряет стремительно на глазах, вот именно красненькая или синенькая.
4: А, наш слушатель говорит, вы, наверное, не затрагивали эту тему, но очень интересно. Всегда с любопытством читаю посты Дональда Трампа и не могу отделаться от мысли, что он один такой единственный, кто пытается управлять миром через социальные сети. Это отдельно взятая его особенность или, с вашей точки зрения, это будет экстраполироваться на весь мир?
5: Я думаю, что в такой форме и в таком виде экстраполировать это просто невозможно.
4: Надо быть Дональдом Трампом.
5: Это очень глубокий внутренний мир, но это не просто, это сочетание, на мой взгляд, это сочетание очень интересного внутреннего мира с тем, что именно такой Дональд Трамп, именно в его вот этой, не троньте меня, я психический, то, что называется, именно в этом своем состоянии он именно сейчас необходим Соединенным Штатам Америки, которые проживают, наверное, сильнейшую трансформацию за свою новейшую историю, как внутреннюю, так и особенно на внешнеполитическом треке. То есть, если очень грубо и примитивно, и, возможно, ошибочно в деталях говорить, ситуация выглядит так. Штаты сейчас очень активно пытаются куда-то слиться, законсервироваться ли, уйти. Они сейчас находятся в интересном процессе, такой развлекательный процесс. Они повсюду кидают бочки с напалмом, чтобы горело ярко, и за этой дымовой завесой что-то сделать, куда-то соскочить. Да. И такой волшебный, сказочный президент, который на фоне этого всего прыгает, скачет, значит, сегодня он в синих штанах, завтра в красных, сегодня он обнимается, значит, с израильтянами, завтра он матом кроет премьера Израиля. Другой фигуры представить себе невозможно во время этого процесса, потому что все смотрят на этого веселого
4: парня. Но это он
5: парня.
4: Сам такой или он продукт современной Америки условно? Потому что все же на Америку смотрят и считают, что это в рамках нормы.
5: Он вот прям продукт не просто современной Америки, он продукт Америки 2020, там сколько, 24, 2030, наверное. Именно в этот момент. Это сочетание. Да. Они его нашли. Он идеально исполняется. Мы все смотрим на него. А что там эти веселые ребята вокруг бочек с напалмом колдуют? Мы, ну так, иногда обращаем внимание.
4: И на эту тему, кстати, еще слушатель Петр говорит. С любопытством изучаю и смотрю интервью людей, которые связаны с американским искусственным интеллектом. Гендиректор Палантира и другие. У меня стойкое ощущение, что это какие-то технофашисты. Извините за резкость, но люди без детей, либо люди, которые находятся в однополом браке находятся, но они иногда такие изречения дают, а еще на фоне того, что происходит на Украине сейчас и на фронте с использованием этого искусственного интеллекта, чувствую себя на полигоне.
5: С полигоном согласен, да. Ну, фашисты там, они кто это?
4: Технофашисты.
5: Технорептилоиды, называть их можно как угодно. Дело-то не в этом. Дело в том, что вот горит напалм кругом, и по

0: корпоративная, то есть кто что может предложить. Такая маркетинг за образ будущего. Да. Вот, и кто-то пытается это упаковать. Иногда у меня ощущение создается, что мы как бы с ними боремся, ну, для самих себя, то есть принимаем точку зрения, что нам такое не совсем подходит, хотя, в принципе, что-то присмотреть можно. Но нам сложно сформулировать какой-то образ, который мы могли бы экстраполировать и как бы представить вот на этом рынке вариантов.
1: Да, нас немножко бросает в этом плане. То мы стремимся стать техно какой-то, вот моментально техно, вот мы все в будущем там с роботом,
0: да,
1: Федором, значит, где-то бегаем, а вдруг у нас что-то начинает не получаться, мы очень эмоциональные люди, мы начинаем грустить, отращивать бороды и, значит, сразу вот...
0: Квасной патриотизм у нас включается.
1: Да, говорит, нет, это все к черту этого робота, давайте вот, смотрите, какие красивые лапти у нас исторические в музее. Я все-таки надеюсь, что мы найдем золотую середину и перестанем играть на чужой шахматной доске все-таки, немножко на своей как-то будем заниматься этим делом.
0: А не кажется ли вам, что все равно здесь тоже какая-то поколенческая смена может быть, потому что я, наблюдая за, например, своими ровесниками конца 80-х, прям самый конец 80-х годов, многие люди, там, развивая, да, опять же, собственные блоги и так далее, декларируют цель какую, что там, это значит, моя страна, я никуда не денусь, но какие-то старые домики откапывают, какими-то ремеслами начинают заниматься, какие-то бизнесы строят или еще что-то. То есть вот этой экзальтации, ужасы, кошмар, все пропало, я лучше куда-нибудь уеду и начну жизнь с чистого листа, вот это не просматривается системно и массово, скажем так, как это было в 90-е годы.
1: Все пропало. Да, конечно, нет. Такого, конечно, нет, но люди стали смелее, люди стали сильнее, внутренние, я в первую очередь имею. Люди стали закаленнее, и у людей, конечно же, у людей, если брать срез, наши сограждане, я не знаю, 89-91 год, и наши сограждане сейчас, какие бы трудности ни были, ну, люди сильнее, действительно, стержень у людей выработался, да?
0: Да,
1: да, конечно, это очевидно. Желание сказать, как мы отстали, ребята, ну, оно такую уже критическую форму, конечно, не принимает, оно принимает все больше и больше форму, что с этим делать, даже если это есть, вот там, чем-то заняться, что-то сделать. Попытаться, поискать. Это не повсеместно, но это значительно более массово, это не может не внушать оптимизм.
0: Вы знаете, нам вот от одного слушателя прилетало,
1: да,
0: что журналисты сейчас уже все расслабились и ишку пользуются, а другой слушатель говорит, приятно послушать двух журналистов, которые не кричат и базар-вокзал в эфире не устраивают.
1: Да, знаете, нам тоже это очень приятно.
0: Нам тоже. Слушатель еще один сейчас говорит, как вы можете объяснить новую моду на чтение классической русской литературы? Может быть, мы все пытаемся найти там ответы на те вопросы, которые у нас сейчас возникают, а для них все уже было?
1: Да нет, я думаю, что это просто базовый элемент того, что называется человеком.
0: Культуры.
1: Ну, культура, да, человек без культуры, человек, он бегает там, кокосы рвет на пальме. Это тоже человек, ну, только не очень прямо хоть там рассуждающий, мыслящий. Но это просто, это неотъемлемое составляющее. Серебряный век русской литературы, да, это вот этот был всплеск, этот вулкан. Ну, а зачем от него отказываться? То есть я даже не очень понимаю смысл.
0: Но имеется в виду, что, знаете как, есть...
1: Что такое, это эскапизм какой-то?
0: Такой, да, что это
1: нет,
0: эскапизм
1: нет,
0: как
1: нет,
0: раз.
1: Нет, это не эскапизм. Эскапизмом это был бы, если было бы. Если бы мы, значит, сказали, читаем только Евгения Онегина или там, я не знаю, окаянные дни бунинские, а все остальное сжигаем на площади или стираем там, как бы ничего больше не хотим.
0: Но, правда, конечно, есть нет. Вот эта же история с не то что выхолащиванием, а с попыткой, как это, простерилизовать немножечко литературу и выдать вот эти иногда абсурдные примечания про наркотики, еще про что-то. Но это ситуативная, наверное, какая-то история.
1: Это ситуативная, это болезнь тоже какая-то вот технологического роста в каком-то смысле. Я думаю, что это все устаканится. Но когда все с блюром у рта, рано или поздно до людей дойдет, но глупость этого дела, да, как бы это может быть... Тут надо не сигареты, наверное, все-таки блюрить, а больше бороться за здоровый образ жизни населения, за массовый общедоступный спор, да. Это такие вот, они как на уровне аналитики искусственного интеллекта связаны между собой вещи. Чем быстрее он нам это поможет понять, тем лучше, тем меньше блюрить будем фильмы старые.
0: Виталий говорит, выезжая в мир в другие страны, понимая, что у нас в целом-то нормально.
1: Ну да, так.
0: Не надо путать туризм с миграцией.
1: Ну, в целом-то в любом случае нормально. Ну, по базовым вещам, даже не туризм, а миграция. Начиная с уличной преступности в больших городах. Да, есть разные большие города. Здесь мы выигрываем во многом. Транспортная доступность. Здесь мы выигрываем. Во многих вещах мы выигрываем. В чем-то мы можем проигрывать, например.
0: Ну, это нормально.
1: Это, Вот именно. Это просто нормально.
0: Абсолютно.
1: Мы не можем это самое бежать на всех дистанциях и на 50 метров быть чемпионами, и на 500.

0: и, значит, в конкуре, и плавать, и при этом еще из лука палить налево-направо, и везде брать золото. В чем-то мы сильнее, в чем-то отстаем. Если у нас, если мы на память, каждый из нас пусть сделает маленький тест, он скажет раз, два, три, четыре, пять, вот прям срочно, что мне очень нравится, я считаю, у нас лучше, чем у других, то, значит, уже хорошо.
1: Ну, это правда. А вопрос, что делать с вашей точки зрения с усталостью аудитории, например, от медиа, как таковых, мы вскользь этой темы коснулись, но в целом устаканятся медиа, может быть, будут менее, скажем так, где-то даже истеричные, скажем так, заставят обстоятельства пересмотреть свои поведенческие паттерны?
0: Я надеюсь, да, это очень сложно на это ответить 100%, но я надеюсь, что спокойная, взвешенная аналитика будет приобретать все больше и больше значение, и выигрывать постепенно начнет тот, кто честно скажет: ребят, не надо меня, мою страницу, там, мой канал обновлять каждые 20 минут. Раз в 4-5 часов достаточно здесь будет что-то выдаваться, но оно будет... Не сходите с ума.
1: Тимур Шафир был с нами, журналист-международник и политолог. Тимур Владимирович, спасибо.
0: Спасибо большое.
1: Ждем снова. Далее информационный выпуск. До завтра. С вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8 FM.
2: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про виант. Гастрономическое представление.
5: Китайский чай – это не просто напиток, а живой символ гармонии и традиций, в котором соединяются тысячелетняя история, культура и философия. Каждое чаепитие погружает в мир истории, от легенд о его происхождении до традиций и ритуалов, формировавшихся на протяжении веков. Из лекарственного настоя чай превратился в напиток, завоевавший весь мир. Так одно растение, камелия китайская, формировало культуру и меняло жизни поколений. Чайные листья впервые стали заваривать как напиток в период династии Хань. Это был важный переход от использования чая исключительно в медицинских целях к его восприятию как повседневного напитка. Уже тогда чай ценился за свой бодрящий эффект и приятный вкус, а культура его потребления начала формироваться в различных регионах Китая. Одним из самых благоприятных периодов для развития чая стало правление династии Цинь. Чай становится повседневностью императорской семьи. Государь даже один день не может обойтись без чая. Слова императора Цань Луна. Именно в этот период сформировался метод заваривания чая гунфу, традиция, которая со временем стала основой классической чайной церемонии. то же время китайский чай начинает проникать в Европу. Несмотря на строгие ограничения на экспорт, лишь спустя время они начали смягчаться, хотя процесс поставок все равно находился под пристальным надзором. И в 17 веке для управления всеми вопросами, связанными с чаем, было создано императорское чайное управление, регулирующее внутренние и международные торговые операции. Вторая половина 19 и начало 20 века оказались непростыми для китайской чайной индустрии. Опиумные войны, а затем и внутренние военные конфликты нанесли серьезный удар по производству чая. После многолетнего лидерства на международном рынке в 1949 году объемы экспорта сократились до скромных 10 тысяч тонн. Однако с середины 20 века началась масштабная работа по восстановлению чайной отрасли. Китайские власти сосредоточились на возрождении утраченных сортов, традиционных методов обработки и технологий производства, а также на формировании новых. Это усилило и позволило вернуть чаю былую славу. Различают 6 основных типов китайского чая – зеленый, белый, желтый, красный, улун и черный чай пуэр. Деление на виды возникло на основе применения различных технологий к изготовлению сухого чая из сырого листа. В лучшие рейтинги чая обычно попадают различные пуэры. Лидирующие строчки часто занимают дахунпао или большой красный халат. Улун с сильной ферментацией считается настоящим королем в своей категории. Сложный процесс изготовления с определенными нотками наполняет чай печеным ароматом без лишней дымности. Данная особенность ценится чайными гурманами. Популярностью пользуется и полуферментированный крупнолистовой улун тигуанинь. Первые упоминания об этом чае появились еще в 7 веке, во времена правления династии Тан. Классический вкус покорит каждого. Холодящая свежесть с манящими нотками мускатного ореха подчеркнута яркими всплесками цитрусов. На протяжении 10 проливов тигуанинь будет радовать ароматом и насыщенным вкусом. И Сихунлунцзин, или колодец дракона с озера Сиху, один из сортов чая, который регулярно занимает первые позиции рейтингов. Особенность его заключается в том, что контроль качества сырья входит в официальные особенности китайского правительства. Такую популярность чай приобрел, вероятно, из-за того, что данный сорт был любимым чаем многих императоров, а также Елизаветы II и президента Никсона. Приятного чаепития!
2: Провиант. Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Восемь часов 8 минут, вторник, июнь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 16. Доброе утро, пишет Алло. Доброе утро, премьеропад в бриташке продолжается. Какой по счету уже, пишет Василий. Да там и не посчитаешь. Доброе утро всем и позитивного настроения каждому, пишет СВ. Кстати, мы теперь вещаем еще помимо всего в Рутюб. Имейте в виду, говорит Москва, теперь в Рутюб. Франция плюс 45, Лондон плюс 39, Амстердам плюс 34, она же Голландия, Берлин плюс 38, это же Германия. Это термобарические аффирмации русского мира, 100% пишет дело техники. Да что-то у них жарко. Доброе утро всем, пишет Ренат, и вам доброе утро, Ренат. Похоже, не просто искусственный и ажиотаж, кое с чем. Сегодня увидел, что все кое-что закрыты, а там очередь, пишет Евгений, кое-где. Евгений, может быть, может быть. А вы знали, что Рутюб почти ровесник Ютубу, пишет Николай. Не знал, теперь знаю. И вы знаете, что нас можно в ВК слушать, говорит Москва, можно слушать в ВК, можно и смотреть в Рутюб и даже в Телеграм, насколько я знаю. Но это уж для кого-то очень экзотичного, кто борется, так сказать, за Телеграм. А когда будут прямые трансляции в Макс? Вот такой вопрос. Мы жаждем, жаждем. И я думаю, что все сразу же все сделают. Так, на сайте радиостанции пока нет кнопки на Рутюб, пишет СВ. Ну, ребята, давайте так, все здесь с пылу с жару, понимаете? Еще даже ценник не поставили, но вот только автомобили привезли, вот ценник еще не поставили. Вот. Но вы можете купить. Ну, на самом деле, здесь вообще бесплатно. 23 июня 23 года подразделение ЧВК «Вагнер» выдвинулись маршем на Москву, вот, пишет Алло. Да, вы дату называете. Единственное, что вы пишете, что маршем справедливости, все-таки я бы характеризовал это как мятеж господина Пригожина. Много мы по этому поводу говорили. Ну и вот можем еще раз, наверное, поговорить. Хотя что тут? Наверное, это один из самых опасных моментов специальной военной операции, когда все могло измениться в одночасье. И мне даже сложно представить, во что бы все превратилось, если бы, ну, так скажем, мы все подверглись эмоциям. «Утро доброе и спокойного дня», пишет Турбо Макс. Так, нас... Так, все, я вроде все сказал вам. А, про Кира Стармлинг, господи, я совсем забыл. Хотел сказать, что вот тему-то Василий нам задает. Кир Стармер, он как бы уходит в отставку, но он как бы еще пока не уходит в отставку. То есть он уйдет, но там есть процедуры, которые необходимо, скажем, соблюсти для того, чтобы в Британии появился новый премьер. Есть по этому поводу в некоторых людях радость какая-то, мол, вот наконец-то этот негодяй уходит, а он действительно негодяй. Вот. А какие-то еще там заявления звучат, но мое мнение, я его никому не навязываю, заключается в том, что разницы нет. Ну, будет следующий какой-то британский премьер. Вряд ли он будет русофил внезапный такой. Да вы знаете, а Россия во всем права. Но если такое будет, то тогда, друзья, я буду рад ошибиться, я буду рад вот признать тот факт, что я что-то как-то вот недооценивал, а оказывается, и я могу в эфире также вот обязательно сказать об этом, то есть не сомневайтесь, если вдруг внезапно произойдет что-то подобное, и в Британии появится какой-то русофил во власти, я честно признаюсь в том, что я такого не ожидал, примерно на 100% я такого не ожидал, но вот видите, как бывает, и все такое. А вы слышали, как Зюганов сливает КПРФ, пишет Евгений. Слушайте, как Зюганов сливает КПРФ, я не слышал, но вчера мне на глаза попалось заявление вроде бы Геннадия Андреевича Зюганова, но я, честно, даже подумал, что это какой-то вброс, это неправда, это не может соответствовать действительности. Якобы Геннадий Андреевич предлагает забрать деньги, которые на вкладах у людей. Вот такое я увидел. Ну, я к этому отнесся, как-то подумал, ну, как-то, по-моему, это какой-то бред. То есть, вряд ли он это сказал. Или он это сказал? Вы это имеете в виду, или вы еще что-то имеете в виду? Евгений, вы написали про то, что Геннадий Андреевич сливает КПРФ. Вы про эту информацию? Если да, то тогда у меня вопрос. А она подтвердилась? Вы говорите, да. Да. А она подтвердилась, или это какой-то, ну, бредятина какая-то интернетная? Он правда это сказал? Же ту цитату, которую я видел, ну, это мрак абсолютный какой-то. Мол, лежат деньги на счетах, они не работают на экономику, давайте мы их оттуда достанем. В смысле? Что вы имеете в виду, не работают на экономике? Зюганов, действуя по методичке, запустил пробный шар, оценил реакцию, сам же дал опровержение, пишет он. А, опроверг. Ну, давайте так, в любом случае, так или иначе, ходят-бродят разные заявления. В основном, кстати, с вражеской стороны, в разнообразных интервью, пропагандисты, которые называют себя экономистами, рассказывают о том, что России надо вот по-любому будет там эти вклады там забирать, еще что-то такое. Специфика самого вот этого процесса, который был описан в неком заявлении Зюганова, который он же сам и опроверг, заключается в следующем. Деньги, которые лежат в банке, они работают на экономику, для понимания. Ну, как бы, они же в банке лежат не просто вот кучей денег, они же в экономике и находятся сейчас. Это просто для понимания. Вопрос только в том, во что банки эти инвестируют деньги, да? Они инвестировать могут, ну, во что им захочется, так, в принципе, но, пожалуйста, в реальный сектор-то можно инвестировать тоже. Если мы говорим о тех накоплениях человеческих, я имею в виду физлица, деньги которых лежат не в банке, а на рынке, например, на фондовом, так они вообще работают все. Все, ну ты купил акции «Газпрома», ты, по сути, работаешь на «Газпром», в некотором смысле, да, твои деньги работают на «Газпром». Ты купил облигации «Роснефти», твои деньги работают на «Роснефть». Реальный ли сектор этой экономики или нет? Ну, нефтянка, я так понимаю, что вполне себе реальный сектор экономики, не вымышленный. Ну, конечно, ты можешь купить где-нибудь не из реального сектора экономики что-нибудь. Ну, может быть, может быть. Все инвестируют в настроение, поэтому каждую пятницу я... Понятно, Хисшот, спасибо. Подтвердил, он потом еще разъяснял, что он имел в виду, мол, его не так поняли, пишет Гермошлем. Ну, я сложно сказать, как понять можно неправильно то, что я вчера прочитал. Я сейчас найду, дорогие друзья. Мне придется найти, потому что я себе это отдельно я не выделил эту историю себе, именно потому что подумал, что это какой-то вброс. Так, минимум на 30 триллионов рублей дополнительно изыскать без промедления. В банках сегодня лежат 67 триллионов ваших денег, 67 триллионов и 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это государственного бюджета, это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Накопленные средства не работают на экономику и не направляются в производство. Проблему можно решить оперативно, в том числе указом президента. В каком смысле они лежат и не работают на экономику? Что это такое? Зюганов вообще, что ли, не разбирается? Ему, наверное, подсказали после того, как он это заявление сделал. Это подстава какая-то. В каком смысле деньги, лежащие в банке, не работают на экономику? Деньги, лежащие под матрасом, не работают на экономику. А в банке это счет. Это счет. У тебя счет. У тебя денег на руках, у твоих нет. Они в банке как бы лежат. То есть банк ими оперирует. Банк их куда-то вкладывает, банк что-то финансирует, банк пытается заработать этими деньгами. Ну, непонятно. И вкладывать он их может и в реальный сектор, и не в реальный сектор, и в реальный сектор, и в эфемерный, какой угодно сектор может вкладывать банк. Это вопрос уже к банку, как он ими распоряжается, этими финансами. Но если у тебя счет в банке, твои деньги в распоряжении банка находятся, что непонятного. Более того, каждый человек, который сегодня выходит и говорит, а давайте вот мы возьмем и конфискуем у людей. Там у них в банках лежат, а это вообще такие большие деньги. К чему это приводит, такие предложения? Я прямо говорю, это приводит к тому, что люди говорят, ах, вы конфискуете, и они прям идут и в банки прям снимают, в нал уходят из этих банков. К чему это может привести? Ну, если люди прямо с ума сойдут, и в истериках начнут деньги снимать со счетов. Во-первых, это может привести к определенному недостатку, оперативному, конкретному банке в конкретное время денег, ну, фиатных, то есть бумажек самих. Это подстегнет истерику дополнительно. Люди, которые снимут деньги со счетов и превратят их в бумажки, они эти бумажки где сложат? Они их пойдут вкладывать сейчас в реальный сектор экономики, вот кукиш, как говорится вам, с маслом. Они их сложат дома. И именно в этот момент они перестанут быть в экономике, эти деньги. Это же надо быть такими интересными людьми, я мягко говорю, чтобы такие глупости страшные говорить вслух. То есть совершеннейшее непонимание того, что ты говоришь. Это нечто поразительное. Зачем это делать? То есть каждый человек, который предлагает сейчас такие вещи, делает это вот так вот вслух громко и кричит об этом, это человек, который совершает информационную диверсию. Я даже не знаю, насколько ужасного характера. Для ведения боевых действий, для того, чтобы поддерживать страну в момент, когда на нее давят и так далее, тебе нужна крепкая экономика. Расшатывать экономику внутри страны, порождая истерику, паники, слухи какие-то глупые, это работать на врага. Вы чего? Вы чего? Вы вообще не понимаете, что вы делаете? Зачем вы это делаете? Короче, это безумие на самом деле. И я не удивлен теперь, что Геннадий... Я удивлен, что он это сказал, Геннадий Андреевич. А теперь я не удивлен, что он Вчера же исправился. Вот как он исправился, я не видел, к сожалению. Потому что, видимо, сказал, а после этого тут же помощники и все остальные, или еще кто-то там, товарищи какие-то добрые, просто ты что говоришь вообще? Это что ты, что это такое? А, не, а, что сказать? Скажи другое, имел в виду, ну просто это бред. Вот. Он не глупый человек, тут не все так просто, пишет он. Он не глупый человек, но тут все очень просто. То предложение, которое делает Зюганов, приведет к тому, что рухнет экономика. Все. Закрываем вопрос. Тут все очень просто, на самом деле. Зюганов не глупый человек, он опытный политик. Все понимаем. Но конкретно то, что он сказал, это мрак. С экономической точки зрения, это просто, ну, безумие. Мы заберем деньги, они не работают. Лежат в банке и обогащают банкиров. Это что за бабушка на лавочке? Это что такое? В каких банках они лежат, каких они банкиров обогащают. Ну, понятно, что банкиры так или иначе обогащаются за счет тех услуг, так скажем, которые они предоставляют. Банк всегда в этом смысле зарабатывает за операции там, и за много какие вещи помогают банку зарабатывать. Но дело-то не в этом. Дело в том, что я в банк деньги кладу тоже не просто так, а чтобы заработать. Ку-ку. А то, что у нас вклады у людей, обложенные налогами, никто не в курсе, вот в КПРФ вообще знают, не знают. Но у нас банки выдавали, ну, не, точнее, люди вкладывали деньги в банки раньше и получали от этого денежку. Ну, там, дивиденды какие-то, да? И эти дивиденды не облагались налогом. А сегодня дивиденды облагаются налогом. Кто-то знает вообще, кто-то в курсе, нет? То есть государство непосредственно со вкладов налогами собирает сколько надо государству. Вы что, не понимаете этого? Это же вообще, это настолько оторванность от действительности, насколько она может быть. Именно поэтому я вчера, прочитав эту фразу, подумал, что это какой-то прикол из интернета. Это какое-то там издание, ну, даже нет, у нас какое-то было такое, сатирическое издание, где вот глупые заголовки писали. Я подумал, что это оно. Не помню, как оно называется. А «Панорама», вот «Панорама», издание «Панорама». Зюганов предложил забрать деньги из банков, потому что они таким образом не в экономике. А банки, которые у нас работают с крупными нашими предприятиями, у них совместные проекты, вы что, не слышали или как? Я не понимаю. Он лучше предложил закон, по которому банки обязаны раскрывать информацию, куда и в каких размерах банки вкладывают деньги граждан, а то, может, опять все в Евроклир, пишет Елена. Елена, сразу видно, что денег вы никуда не вкладываете, ни в какие банки, и поэтому вы не знаете, куда банки вкладывают какие деньги. Если вы так озабочены тем, кто куда вкладывает деньги, вы можете не на вклад денежку класть, а кладите сразу через брокера на счет на фондовом рынке. И выбирайте сами компанию, в которую вы хотите вложить. Она может быть вполне себе из реального сектора экономики. А может быть из ирреального, как я вот шучу. Поняли, да? Это вы можете сами делать. Дальше, есть фонды крупные. Фонды тоже всегда подчеркивается, так скажем, корзина этого фонда. То есть можно посмотреть, во что вкладывают, как вкладывают. Если нельзя посмотреть, не вкладывайте. Ну, то есть это все часть экономики на самом деле. И наша реальная экономика в том числе нуждается в притоке денег, которые осуществляются через вот эти финансовые организации в виде банков, фондов и всего остального. А Зюганов этого, Елена, и вы не знаете. Ну вот, ну я что могу сделать? Вот так вот живем, 2026 год, при капитализме живем с 91-го, так сказать, а не знаем. Ну вот, ну ладно. Может быть, я что-то не понимаю, вы мне объясните, как бы, в чем здесь хитрость. Но деньги, которые лежат в банке не лежат, они работают. Проблема начинается тогда, когда деньги запиханы в матрасы. Вот тогда они не работают. Любой крик о том, что ты сейчас возьмешь и заберешь деньги людей со вкладов, приводит к тому, что деньги эти со вкладов люди достают и прячут в матрас. И рушат экономику в этот момент. Реальную и всю остальную. Это ж надо этого не знать. Это потрясающе. Это просто конфета. Наши все абсолютно соображающие в финансах люди бьются за то, чтобы народ в матрасах деньги не держал, а шел на фондовый рынок, в банки и так далее. Бьются за это. выходим, давай отнимем, ну а давай, давай, вот, окажемся сразу известно где. Это потрясающе. Поэтому он отказался от этой фразы и сказал, что его неправильно поняли, хотя все его правильно поняли. Зато мы точно знаем, на кого работают наши резервы, которые неглупое правительство оставило на Западе перед началом СВО, пишет Ал. Да не знаете вы, Ал, на кого они работали до этого. Например, они на вас и работали. Наши деньги, в том числе, вкладывались в американскую экономику, в европейскую экономику, потому что мы на этом зарабатывали. И зарабатывали на этом мы в долларах и евро. Зарабатывать в долларах и евро нам было крайне выгодно. Ал, а вы просто этого не понимаете. Мы вкладывались в чужие экономики не потому, что мы очень сильно любили эти страны и хотели им сделать приятно, а потому что мы хотели на этом заработать, и мы на этом зарабатывали. Неужели это непонятно? Ну? Ну вот вы, когда вы берете сейчас, вот сейчас, SpaceX выходила на IPO, и, допустим, вы бы были человеком, который имеет возможность купить ценные бумаги Теслы. По какой-то причине. Ну, то есть на московской бирже ты это не купишь, но вот, допустим, вы бы имели бы возможность ее купить. И вы бы ее купили вот сейчас. Вы бы ее купили, потому что вы любите Илона Маска, или вы бы ее купили, потому что вы понимаете, когда он выйдет на IPO, у него резко вырастет цена, вы предполагали бы, ну, ценных бумаг. Вторая причина, вторая. Вы бы их покупали, потому что вы хотите заработать. Что-нибудь понятного? Что вы делаете вид-то? Наши чиновники, они не понимали, вы бы действовали точно так же. И капитализм есть капитализм, он так работает. Ты куда-то что-то вкладываешь, потому что ты на этом зарабатываешь, хочешь заработать денег. Проблема в том, что основы капитализма были обнулены нашими капиталистическими партнерами западными, которые рассказывали о том, что они у нас никогда правила капитализма нарушать не будут. Нарушили. Вот в чем проблема. Проблема не в том, что кто-то вкладывает в то, на чем он зарабатывает, а в том, что американцы, европейцы и все остальные в этом смысле поставили экономику ниже политики, а политику выше экономики. Они поменяли надстройку и фундамент местами. Ясно? Они психи. Они фанатики чертовы. В связи с этим. И, да, и ладно бы только я это объяснял. Даже Дональд Трамп вам говорит. Идите хотя бы Дональда Трампа, Ал, послушайте. Это вы не понимаете в экономике. Где лучше зарабатывать и что развивать чужие страны или зарабатывать и развивать свою страну, пишет Макс. Ой, все, Макс, я вас понял. Смотрите. Давайте, Макс, я вам сейчас отвечу, а вы мне тоже ответите. Смотрите. Где у вас, так сказать, какие у вас активы есть? Вот, и где они и как распределены? Вот сразу ответьте, Макс. Интересно просто узнать. Теперь, значит, смотрите, мы перейдем на объяснение для третьеклассников. Представьте, что мы говорим не о стране, а о семье. О вас, о вашем бюджете семейном. Есть вариант, вот у вас есть 100 рублей, и есть вариант заработать с этих 100 рублей за год 10 рублей, и у вас получится в конце года 110. И есть вариант с этих 100 рублей за год заработать еще 100 рублей, и у вас в конце года получится 200 рублей. И 110 рублей, и 200 рублей, это будет ваш, там, грубо говоря, вы рассчитываете, это будет ваш следующего года бюджет. То есть следующий год вы будете жить либо на 110 рублей, либо на 200. Когда вы пытаетесь заработать больше и не, как сказать, выводите деньги из бюджета, да, то есть не воруете там на яхты еще куда-то, когда вы пытаетесь заработать больше, вы же заработать пытаетесь больше для вашего бюджета вообще-то по классике. Понимаете, о чем я говорю? Но вы приводите в пример времена какие-то достопамятные, когда еще пока действовали какие-то определенные правила взаимодействия в рамках наших вложений в Европу там, и так далее. То есть еще мы жили по капиталистическим правилам, с ними мы играли. Сейчас мы с ними по этим правилам играть не можем, потому что они сами обнулили эти правила. Вы можете 10 тысяч раз стенание устраивать, но я вам объясню одну вещь. Как только и если заработают вновь эти правила, все люди, которые понимают в деньгах, сразу начнут вкладываться в это. Сразу. Потому что речь идет о заработке, который будет использован для улучшения положения твоей семьи, твоей страны. По классике. При этом мы, конечно, понимаем, что среди этих людей есть те, кто вывел деньги за рубеж и назад не привел. Но это не про эти деньги, ребята. Это не про эти деньги разговор, который вот вы все время вспоминаете, это там 300 миллиардов и так далее. Эти 300 миллиардов вполне себе бы вернулись. Их не вернули. Это не выведенные за рубеж деньги, сворованные олигархом. Это деньги государственные, которые государство вложило для того, чтобы хорошо и правильно заработать в нужной валюте, тем самым укрепив свою экономику. Но их своровали там. Своровали их. А, 8.30 новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
6: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
7: Дамы и господа, заводите свои моторы.
6: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
7: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Гомес, Джорди Алба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman! Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal, Spain, I'm sorry, dear, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing.
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
4: А, 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. У вас позиция типичного либерала, которые кричали, что деньги надо выводить за рубеж и там зарабатывать, пишет Макс. Нет, у меня не позиция типичного либерала, потому что я, во-первых, не либерал, как минимум, а во-вторых, потому что я вам, Макс, пытаюсь объяснить различия между деньгами, которые вывели за рубеж, например, физлица определенные, там, олигархи и так далее, через свои подставные компании, чтобы их никогда назад не вернуть вообще. То есть это отток капитала, так называемый. И теми деньгами, которые в Евроклир находятся. И зачем и кто их туда вкладывал. Это деньги в большей степени. Понятно, что там есть еще и частники, но это деньги в большей степени Центробанка. То есть это государство вкладывает деньги куда-то для определенных вещей. Например, зарабатывать, например, проводить операции финансовые с иностранными государствами другими. И много чего еще интересного. Это финансовый хаб. И эти деньги, они как бы не для того туда вкладывались, для того, чтобы их обнулить и забрать. Ну, понимаете, там где-то, как-то. Это не офшор. Ну, я не знаю, как это объяснить вам. Вам, наверное, ну, это необъяснимо. И черт его знает, как это объяснять. Ну, вот... Попробую как-нибудь еще. Эти деньги, которые были выведены за границу, как всегда, под благовидным предлогом, чтобы на них там кайфовать, и чтобы следующее поколение кайфовали тех, кто туда вывел 48-й. Вот вы не понимаете 48-й, о чем идет разговор. Вы не видите разницы между деньгами, которые выводятся в офшоры, То есть деньгами, которые, грубо говоря, выводятся за рубеж и никак не работают на Россию, и никогда не работали. Весь смысл был здесь заработать и туда вывести через поддельные компании и все остальное, и чтобы кайфовать, уехать туда и раствориться там. Это одно. Это совершенно иная схема, иной подход. Здесь речь идет о том, что ты вкладываешь деньги, и эти деньги на тебя работают, на государство. Государство вкладывает, на государство работает. Ну, прям совсем примитивно объясняю. А вы каким-то образом в чемоданах, вот я вот грубо вам говорю, сейчас напихиваете чемоданы, и каким-то образом, не знаю каким, вы придумали. Вы возите деньги в чемоданах куда-нибудь в Америку. И все, и там эти деньги оставляете. Все. И сами остаетесь еще плюс ко всему. Все, это вы вывели деньги за рубеж, вы их вытащили из нашей экономики, они на экономику не работают здесь, вы налоги не платите, там и так далее. Все, денег нет, они ушли. Это вариант номер один. Вариант номер два. Вы, ну, мы представим себе, что мир сейчас устроен не так, как после начала военных действий. Вы покупаете ценные бумаги Apple, например. Хотя это вражеская компания теперь, но тогда еще была там не вражеская, да? Вот вы покупаете ценные бумаги Apple. Вы на них зарабатываете, на этих ценных бумагах. Там, допустим, есть у них какая-то дивидендная политика. Я не знаю, у Apple есть или нет дивиденды. Ну, даже не дивиденды. Вы зарабатываете на разнице в цене. То есть вы купили их по одной цене, они подорожали, и вы продаете их. И вам денежка возвращается на ваш счет сюда, в Россию. Ку-ку. Вы находитесь не там. Здесь, в России, у вас денежка так и есть. Вы работаете через нашего там брокера, там, допустим, и так далее. Все. Что непонятно. И здесь вы, получив этот доход, платите налоги. Налоги вы платите. Понимаете? Я знаю, что пишется по-другому, но это так. Плати налоги. Значит, внутри страны вложить было не во что, чтобы заработать. Получается, Центробанк не верит в собственную экономику, пишет Наталья. Значит, внутри страны не во что вложить, чтобы это принесло доллары и евро. Потому что доллары и евро печатаются не внутри нашей страны. Они печатаются в Евросоюзе и в Соединенных Штатах Америки. Потому что центр эмиссии там. Что непонятного? Некоторые вещи продаются и покупаются. Во всяком случае, раньше так было. За доллары только. Сейчас мы видим, что растет расчет в национальных валютах между странами. Раньше было не так. Раньше за доллар. Сейчас доля расчета в долларах падает в мире, вы знаете, да? А чем обеспокоен Дональд Трамп? Падает доля расчета в долларе в том числе и потому, что американцы и европейцы поставили политику высшей экономики. Предыдущие американские правители сказали, плевать мы хотели, вот, мы воруем русские деньги, забираем, морозим их. Это привело к тому, что другие люди, которые инвестируют в экономику США и Евросоюза, задумались крепко, а завтра их деньги не отнимут случайно, вот так, не своруют ли? Когда вы говорите о том, что мы там держали деньги, это было глупо. Китай там держит деньги. Посмотрите, пожалуйста, отношения Соединенных Штатов и Китая в плане финансов, и посмотрите, сколько Китай инвестирует вот в эти же средства, в которые мы инвестировали, которые нам заморозили. Китай что, предатели Китая там или что? Государство китайское, когда инвестирует, это психи какие-то китайские, что? Они потому что думают головой своей, и они понимают, что есть расчеты в долларах. К сожалению, ну так получилось, что основная резервная валюта это доллар, и в ней практически все расчеты были. Сейчас снижается, но тогда это был огромный процент, он и сейчас огромный. Но постепенно в многополярном мире нарастает расчет в национальных валютах туда-сюда. Раньше было не так. Ну вот, а вы этого, ну, не знаете. И вот Зюганов не знает. Ну, что я могу поделать? Я не могу поделать ничего. Это борьба с неумными, что ли, пишет Рубен сегодня. Рубен, я думаю, что это катастрофическое непонимание вообще, ну, как бы сказать, мира, денег, финансов, потоков финансовых. Я не могу сказать, что я гений в этом вопросе, понимаете? Если бы я был совершеннейший гений в этом вопросе, может быть, я бы лишний раз с вами не разговаривал на радио, да? Ну, зачем время тратить, правда? Зачем? Но то, что говорят некоторые люди, и то, что некоторые люди пишут, это говорит о том, что, ну, как бы финансовая грамотность, она на нуле абсолютном. Я поэтому все время говорю, как бы было бы здорово, если бы у нас в школах, я не знаю, сейчас, может быть, так уже и есть, были бы уроки финансовой грамотности на самом деле. И уроки финансовой грамотности не ограничивались бы тем, что ребенок умел бы там приплюсовать 100 рублей, плюс 100 рублей, и вот в какую-то там решить задачу, сколько ему должны сдачи дать, если вот он купил что-то за 150 рублей. Сколько же сдачи? Нет, не такой финансовой грамотности уроки. Ну... Ой, Греф немецкий шпион, Набиуллина предатель. Ха-ха-ха! Ну что за детский сад, пишет Александр. Ну, понимаете, те политические, так скажем, моменты, которые возникают у нас в связи со взглядами на экономику и как ее нужно устроить, разных участников нашего рынка, как от финансового сектора, так и от там, производственного сектора, это внутренний диалог, спор. Каждый из них предлагает свои схемы, по которым он считает, будет лучше. Кто-то считает, что нужно держать ту же самую, как она, ставку рефинансирования, да? Кто-то считает, что не нужно держать, потому что тогда бизнес будет быстрее развиваться. Говорит, да, бизнес, может, и быстрее будет развиваться, потому что деньги будут дешевые, имеется в виду дешевые кредиты. Но при этом инфляция будет расти как-то там очень сильно, нам этого нельзя допустить. То есть это сложный процесс. Сложный. И люди, которые у нас участвуют в этом процессе, от разных структур, от разных даже концептуально школ, так скажем, у них у всех идея какая? Как бы заработать денег? Как правильно заработать денег? Как бы сделать так, чтобы без штанов не остаться? Почему все об этом думают? Ну, потому что мы живем в капиталистической стране. Чего непонятного? Мы живем при капитализме. У нас капиталистическая страна. Да? Да. Поэтому все думают, а как заработать? И кто-то считает, что заработать правильно и хорошо получится через промышленность. И это правильно, и это хорошо. Вот Китай показывает, как у них хорошо получается. А кто-то говорит, слушайте, ну тут такое дело, вот нам кажется, лучше будет заработать сейчас через другими методами. Мы такие, ребята, а как мы заработаем другими методами, если у нас не будет развиваться быстро промышленность, очень быстро, очень сильно быстро, и которая нам нужна, например, для того, чтобы разбить противника на поле боя? Вот такой вопрос возникает. И множество разнообразных, очень сложных вопросов. Экономика войны и экономика мира, они вообще разные, как показала практика. А в современном мире, судя по всему, и в тех условиях, в которых мы находимся, нужно каким-то образом и экономику мира поддерживать на должном уровне, и экономику войны приращивать. А не допустить ситуации, при которой будут только пушки, а масла не будет. Потому что общество, оно долго не выдержит такого. Нужно вот балансировать, и вот оно и балансирует все. А вы все сидите в тех годах, когда... А зачем же мы вложились в американскую экономику? Да потому что все вкладываются. Китайцы вкладываются, арабы вкладываются. Все вкладываются. Где-то и когда-то были заморожены деньги Ирана. Вы слышите, сейчас идет разговор о том, что надо разморозить деньги. Иран требует разморозить его деньги. Где они заморожены, деньги Ирана? Ответьте мне на вопрос. Где заморожены деньги Ирана? Наверное, они заморожены на Западе. Наверное, американцы заморозили какие-то деньги Ирана. А как же деньги Ирана оказались у американцев замороженными? Объясните, пожалуйста. Ответ. Да потому что иранцы понимали, что им нужно для определенных действий иметь определенные средства там. Проблема заключается не в том, что иранцы плохие, и они что-то там деньги за рубеж выводят, или китайцы плохие, или мы плохие. А проблема заключается в том, что от тех постулируемых вещей капиталистической экономики, которая якобы, да, была там создана Западом, и Запад всячески рассказывает о том, что это самая лучшая форма, так скажем, взаимодействия в этой сфере, да, именно вот капиталистические государства, они между собой как бы общий язык найдут через деньги. Оказалось, что нет! Оказалось, что там вот колыбель этого капитализма, она очень, так сказать, бандитская. Она играет против правил капиталистической экономики, если ей надо. И все. Но это уже оказалось-то сейчас, и сейчас-то это уже абсолютно понятно, и сейчас они это проявили, и они из-за этого несут убытки, реальные убытки. У них проблемы. Из-за своего дурацкого поведения они получают большие проблемы. В том числе и главная проблема, и об этом Дональд Трамп говорил, что другие страны, посмотрев на все то, как относятся к финансам американцы, как они их воруют, как европейцы воруют финансы, не хотят в прежних объемах вкладывать деньги. И потихонечку начинает их выводить из тех экономик. Потихонечку. Почему потихонечку? Чтобы те не заблокировали. Потому что будешь резко выводить, тебе скажут, а, резко, будем блокировать. Потихонечку начинают вываливаться из доллара. Но это нельзя сделать вот так. Нельзя. Невозможно. Это сложный процесс, многогранный. Дональд Трамп выходит и говорит, БРИКС, только пусть попробуют сделать валюту свою. Я не дам им сделать валюту свою, они не получат свои валюты. Что Дональд Трамп так сильно переживает, что БРИКС может создать свою валюту? Почему он так сильно переживает? Почему Дональд Трамп до того, как он стал президентом, сказал, что идиотская администрация наша, тогдашняя, они говорят, да, нынешняя наша администрация, администрация Джо Байдена, она убивает доллар. Вот почему, вот я вам объясняю почему. Вот поэтому она убивает доллар. Потому что доллар они превратили в оружие. Об этом говорил наш президент. Они говорят, превратили доллар в оружие. И они за это фактически заплатят сами в определенный момент. И вот этот момент он настает. Наш убыток, ну вот эти вот 300 миллиардов, которые европейцы украли, делают вид, что не украли, на самом деле украли. А что значит оказалось? Америка на воровстве была построена, и что это никто не знал, пишет Владимир Горыныч. Ну, это какой-то тупиковая ветвь эволюции нашего разговора, мне кажется, Владимир Горыныч. Владимир Горыныч, экономика, как и отношения между всеми людьми, построена на доверии. Без доверия ты не заключишь ни один контракт никогда и ни о чем не договоришься. Доверие, которое между контрагентами присутствует, оно закрепляется еще и документами. У нас есть советско-бельгийский, и у нас есть еще и российско-бельгийский договор от 1989 года, который они обязаны нам отдавать наши деньги и не имеют права их замораживать. Они обязаны. Это их обязательство. Они подписали бумагу. С юридической точки зрения ничего больше с точки зрения обещания быть не может. Люди подписали бумагу, они дали полные гарантии. Если они не соблюдают эти гарантии, если эту бумагу они не считают более необходимой к выполнению, если они подтерлись документами, это значит, что они рушат всю систему капиталистических отношений в мире. В мире это значит, что тот мир с капиталистическим гегемоном в виде Соединенных Штатов Америки терпит крах. Он самоуничтожается. Вы это понимаете? Переделка мира абсолютная. Нарастает многополярный мир. Гегемон уходит в сторону. Он не хочет уходить, гегемон. Гегемон хочет наказывать и принуждать те страны, которые говорят о своей независимости, всеми методами, которые есть у гегемона. Гегемон поставил на кон всю экономику мировую. Всю вообще. Посмотрите, что происходит в Иране с Армузским проливом. Посмотрите, что происходило с ценами на нефть, как колбасило весь рынок. Посмотрите, как вынуждены были понять некоторые страны, которые не понимали. Вы говорите, неужели мы не знали про Запад? А китайцы неужели не знали про Запад? Но что-то вот все время, понимаешь, силу Сибири-2, вот тяжело идет. Вот сейчас вот скоро мы уже согласуем. Что-то китайцы не согласовывают, что-то не так, понимаете? Где-то еще им там недостаточно знаков свыше и от американцев. Ну, кинь трубопроводы из России в Китай, все, забудь про эти Ближние Востоки. Проблем нет, решим по цене. Какие проблемы? Но нет, вот эта вся ситуация. Потому что это сложный процесс. Потому что есть разные силы в разных странах. Потому что между ними происходит борьба. Потому что есть у людей взгляды разные. Вот. А есть у нас политики некоторые, которые говорят, а давайте отнимем деньги у людей, которые у них на вкладах. Ну давайте, но экономике кранты сразу. Потому что если ты воруешь, то есть отнять деньги, вот то, что предложил Зюганов, но я отказался от этой идеи. Забрать деньги из банков, это называется своровать у собственного населения. Если ты воруешь у собственного населения через банки, банковская система вся сразу же обнуляется с точки зрения доверия. Нет никакого доверия, никто и никогда больше вообще к банку не приблизится. А в данный момент побежит. То, что предложил Зюганов, и слава богу, от этого отказался, это убийство нашей экономики в одночасье. Вы чего? Услышьте, о чем я говорю. Деньги, лежащие, наши деньги, в наших банках работают на нашу экономику. Если бы наши деньги лежали где-то не пойми где, на офшорных счетах, тогда я понимаю, о чем разговор. Если бы Зюганов вышел и сказал, изъять, достать из офшоров там как-нибудь, привлечь к ответственности каких-нибудь там, кто вывел эти на офшоры, это еще что-то я понимаю. Но, с другой стороны, это говорить бесполезно, потому что как ты из этих офшоров их достанешь? Как ты это сделаешь? Судиться будешь? Ну, иди судись там, не пересудишься. То есть не допускать вывода капитала за рубеж. И именно вывода капитала, а не инвестирование в другую экономику. Когда сегодня у нас открываются инвестиционные там разные счета и все остальные и облигации под юань идут, они как бы вкладываются, скажите мне, пожалуйста, мы вкладываемся в китайскую экономику или нет? Вкладываемся мы в китайскую экономику. У нас взаимная торговля с Китаем больше 200 миллиардов. Так, так, мы вкладываемся в экономику китайскую, вкладываемся. Могут китайцы в определенный момент сказать, а мы ваши деньги забираем, и ничего не дадим вам. Ну, гипотетически могут, если они сойдут с ума. Но мы считаем, что китайцы не сойдут с ума, что они классные ребята, им с ними можно делать бизнес. А американцы сошли с ума. Они не классные ребята, с ними больше нельзя делать бизнес. До этого можно было, теперь нельзя. Потому что все, они воры. Но они воры, потому что они сами решили воровать. А не потому, что мы их подтолкнули к тому, чтобы они у нас наши деньги своровали. Европейцы – воры. Доверия им ноль. Все. По рукам, дорогие друзья. Мы-то в китайскую вкладываемся. А насколько Китай в нас вкладывается? Неплохо Китай в нас вкладывается, Сергей, если у нас заводы строятся, китайские автомобили производятся, на которых вы ездите сплошь. Ну, наверное, неплохо нас Китай тоже вкладывается. Это же взаимная торговля на 200 миллиардов, а то и больше. И есть цели повышать эту взаимную торговлю. Вкладывается Китай? Как не вкладываться? Вот. Более того, когда, например, страна с крепкой экономикой вкладывается в страну, у которой есть проблемы с экономикой, риски-то для той страны, которая с сильной экономикой, больше. Потому что, а завтра раз страна со слабой экономикой, и куда-то... испариться. И все, денежки, до свидания. Объяснить на примере живом. Мы вкладывались в экономику Украины. Все понятно. И мы говорили, экономика — это базис. И эти люди понимают, что экономика — базис. Они не поставят политику выше экономики. А они поставили. Производства советские, прекрасные, которые там были... которые работали на нас, ну, не работали они на американцев, ну, не нужны им были вертолетные двигатели американцам наши. Нам они нужны были, эти вертолетные двигатели. Тележки там для каких-нибудь поездов, ракетные определенные вещи от Южмаша и много чего еще. Это нам надо было, это наша была общая советская экономика, которая потом раздробилась, и вот Украина превратилась в безумное нечто, которая про какие-то кружевные трусы стала рассказывать, а не про реальную экономику. Поставили свою политику, то есть свою идеологию, идиотскую причем, изолирующую, тупую, выше денежки. Вот ситуация. Вкладывали мы в экономику Украины, вкладывали. И здесь вам, и 15, здесь 3 миллиарда дадим, 15 миллиардов дадим, и цены на газ для вас будут особенные, вы, потому что особенные наши братья. И чё? Поэтому я вам говорю, страна, которая, так скажем, уверенно чувствует себя в экономике по сравнению с другой страной, которая менее уверенно чувствует себя в экономике, больше рискует, когда вкладывает свои деньги в страну с менее уверенной экономикой, потому что может произойти все что угодно. Хотите, приведу еще более красочный пример, чтобы было понятно. Вот есть страны, например, африканские некоторые, и вы знаете, что этот континент неспокойный. У которых, ну, например, валюта может показать, ну, бывали времена, некоторые моменты, когда валюта показывала рост. То есть, например, валюта какой-то страны находится на абсолютном дне. Ну, то есть ужас какой-то, там очередные революции и все остальное. И дальше можно зайти в фазу роста, то есть вложиться в их, ну, грубо говоря, просто купить их деньги, потому что они подорожают там по каким-то причинам. И были моменты, когда они дорожали и дорожали там не хуже биткоина, а то и лучше. Но вы что-то не побежали покупать африканскую валюту. Почему? Потому что как дорожает, так и подешевеет. Как сегодня что-то там происходит, так же оно схлопнется. Риски высокие. Есть такое понятие, как кредитный рейтинг. Оно есть у государств, это понятие, да, этот кредитный рейтинг. Есть у государств, у компаний, у государственных компаний, у частных компаний кредитный рейтинг. То есть насколько сторонний наблюдатель... так скажем, оценивает, насколько эта компания опасна с точки зрения вложения в нее деньги, насколько безопасна. Вот и все. Более того, эти рейтинги, например, да, кредитные, нам раздавали внутри нашей страны, да, я даже не назову какой год, зарубежные компании. То есть мы не сами себе эти рейтинги присваивали, и мы не сами себе определяли, что у нас стабильно, а что у нас нестабильно, а это делали...

0: Правильно, никакого. Никакого, если так задуматься. Но при этом некоторые из наших соотечественников очень даже вкладываются, и ничего. Вот, я к этому говорю. Тоже так вот, просто интересно. Нельзя отделять политику от экономики, пишет Егор. Правильно, но экономика – базис, фундамент. Ну, так принято в науке этой. В политэкономии Карла Маркса. Вот. Перед Майданом согласовали 15 миллионов, миллиардов долларов, там не миллионов. Успели выделить 3, так они и исчезли, пишет Игорь. Ну, вот видите. А вы говорите, почему там деньги туда вкладывались, сюда вкладывались, и почему предложение Зюганова, оно гиперстранное. Вот я вам объясняю, почему оно гиперстранное. Потому что в денежке очень важно доверие. Доверие. Когда ты кому-то даешь деньги, и он у тебя берет под возврат и с процентами, если он это не вернет, ты ему никогда больше денег не дашь. И всем остальным расскажешь, какая он скотина. То есть, на самом деле, сегодня Европа и сегодня американцы, это человек, который взял деньги, пообещал вернуть с процентами и исчез. Вот, вот вам это, вот это Америка и вот это Европа. 9.00 новости.
1: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про виант. Гастрономическое представление.
2: Официальным создателем лапши быстрого приготовления считается Момофуку Анда. Он родился в 1910 году на оккупированном Японии Тайване. Его родители умерли, когда он был ребенком, и воспитывали его дедушка с бабушкой, владевшей фирмой по производству одежды. Когда Анда исполнилось 22 года, он начал собственный бизнес и уехал в Осаку.
3: В 1934 году предприниматель успешно закончил школу экономики в Киото и получил японское гражданство. Дела шли неплохо, однако после окончания Второй мировой войны наступил спад. Анда в 48 году приговорили к тюремному заключению за уклонение от уплаты налогов, а его компания обанкротилась. Однако Анда не отчаялся и вскоре вновь начал с нуля, основав компанию по производству пищевой соли.
2: В это время в стране, проигравшей войну, царил голод. Люди были вынуждены стоять в длинных очередях за едой. Именно в этом предприниматель увидел благоприятную возможность расширить свой бизнес. Он начал экспериментировать с лапшой, пытаясь сделать блюдо вкусным, недорогим и простым в приготовлении.
3: Сначала новое блюдо было дорогим и рассматривалось как деликатес. Однако уже через год цены упали и продажи начали быстро расти. Компания объединила форму и содержание и выпустила свой самый успешный продукт, ставший вследствие мировым бестселлером. Это лапша в чашке из пены полистирола. В 21 веке это один из самых продаваемых продуктов быстрого приготовления. А вот за 2005 год по всему миру было продано 85 миллиардов упаковок.
2: В родном городе Момофуку, Андо, есть целый музей лапши. В ходе экскурсии посетители не только узнают, как придумали лапшу быстрого приготовления, но и увидят театральные представления и участвуют в мастер-классе по приготовлению рамена.
3: Сегодня существуют тысячи вкусов и марок лапши быстрого приготовления. Ее можно найти в любом магазине, и состав этого продукта так же прост, как и способ заваривания. Через 13 лет изобрели ту самую пенопластовую чашку, в которой заваривать лапшу стало удобнее. Еще чуть позже в блюдо стали добавлять зелень и сушеные овощи, и получился почти полноценный суп.
2: До России популярность лапши быстрого приготовления докатилась в 90-е годы. Первопроходцем стал доширак, поэтому и в дальнейшем всю лапшу быстрого приготовления стали называть не иначе, как дошираком. Это стандартная яичная лапша быстрого приготовления, предварительно приготовленная, пропаренная и высушенная, сделанная чаще всего из пшеничной хлебопекарной муки. Также в ее состав входят соль и пальмовое масло.
3: Кроме них, в лапше быстрого приготовления есть усилители вкуса. Это антиокислитель Е-319 и глутамат натрия. Они могут быть вредны для здоровья, но только в больших дозах.
2: Е-319 – консервант. В малом количестве он безопасен. Но если пристраститься к нему, это может привести к неврологическим повреждениям, повысить риск лимфомы и вызвать увеличение печени. Кроме того, у некоторых людей могут наблюдаться нарушения зрения. Глутамат натрия – еще один спорный ингредиент. Но его стоит опасаться разве что людям с повышенной чувствительностью. У них могут появиться головные боли, тошнота, высокое давление, слабость, мышечная стянутость и покраснение кожи. Для всех остальных глутамат натрия не так опасен.
3: Лапшу можно приготовить и дома. Для этого вам понадобится мука, куриные яйца, соль и вода. Муку просеиваем, высыпаем в глубокую емкость. Делаем в ней углубление, куда вбиваем яйца, высыпаем соль и добавляем воду. При желании можно также использовать разные специи, которые придадут

0: будущей лапше еще больше вкуса.
1: Затем замешиваем тесто и оставляем его под пищевой пленкой или полотенцем примерно на 20 минут. После этого делим тесто на части и раскатываем. Затем хорошо посыпаем мукой и сворачиваем рулетиком. Оставляем на 3-4 часа, чтобы оно подсохло. После этого нарезаем рулетики как можно мельче и разделяем получившуюся нарезку руками.
0: Оставляем ее на сутки при комнатной температуре, чтобы лапша затвердела. Также можно просушить ее в духовке. Достаточно оставить ее на 2 часа при температуре 50-60 градусов. Лапша готова. Останется только отварить ее и подать с любым соусом, который во множестве представлены в разных кухнях мира.
2: Приятного аппетита!
3: Провиант!
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – журналист, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Ева Меркачева. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
7: Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва».
7: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
4: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Повтор лучшего.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 9:04, вторник, июнь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Балла пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 16. Приведите пример, какой автозавод построил, а не занял действующий Китай у нас, пишет Алексей. Хавал в Туле.

0: Так, вы думаете, Китай не заинтересуется, если США предложить весь восток России, недра, леса, напомнить, сколько их человек? Алексей, не надо мне напоминать, сколько их человек, вы что, с дебилом разговариваете? Вы реально вот где-то в детском саду вещаете, потом решили сообщение сюда написать? Давайте я вам скажу одну вещь. Соединенные Штаты Америки не могут решить даже по тем территориям, которые сегодня наши конституционные, с каким-то Киевом. Можно я добавлю слово «сраным»? С каким-то Зеленским США не могут решить по ДНР. О чем разговор? Кому они там Китаю что предложат, США? Думаете, если они предложат? Не могут американцы ничего такого предлагать, потому что они не имеют возможности этим распоряжаться. Вот, ну, вы как этот прямо, Алексей. Поразительный человек. Почему всегда говорят со ссылкой? Что такое со ссылкой? Неужели нельзя сказать просто падеж с ссылкой? Ой. Так, Олег, Таджикистан и Украина обсудили развитие двустороннего сотрудничества в ходе встречи в Душанбе. Представителями двух стран рассмотрели текущее состояние перспективы таджикско-украинских отношений, уделив особое внимание вопросам в торговле, образовании, науке. Поддерживаем дальше школы, строим гуманитарную помощь, отправляем, пишет Олег. Кому? Таджикистану, что ли? Не только с Таджикистаном пытается Украина наводить мосты, так скажем. Да. В том-то и была ошибка полагать, что ради экономической выгоды эти загнивающие европейцы готовы мать родную продать, не то что Украину, пишет Елена. Они готовы ради выгоды экономической продать мать родную, эти европейцы. Другое дело, что они видят экономическую выгоду гораздо большую в том, что они берут Украину и Россию. Эта экономическая выгода сулит им гораздо больше перспектив. Вот и все. Украину они брали не за красивые глаза и не для демократии, а для Черного моря контроля, для редкоземов и для много чего еще интересного. Украина им нужна. Сельское хозяйство там и все остальное. Не за красивые глаза, не за доброту, не за еще что-то. Украину так интересует европейцев. Это лакомый кусок. Это самая Украина. В силу географического расположения, в силу определенных свойств земли, в силу тех вещей, которые в этой, внутри этой земли есть, но при этом, так скажем, это еще не добыто. Угу. Так, Таджикистан наш, и мы их поддерживаем. Не путайте понятия, пишет Конь-Огонь. Мы не путаем. Так, построить завод, а не построить здание, пишет Вячеслав. А вы, Вячеслав, видимо, не очень понимаете, что такое здание, что такое завод и в чем суть заключается, да? Я вот, интересно, вот просто развитие какое-то вашего сообщения услышать и прочитать. Вот давайте, напишите, что вы имеете в виду. Построить завод, а не построить здание. Вы автомобили Хавал видели, нет? По Москве ездит. Это автомобиль? Он ездит? Его собрали при помощи стен? Это просто здание или что? Или не видели? Ну, как бы, если не видели, ну, я не знаю, что вам еще дополнительно сказать. Любой китайский автомобиль, который ты здесь собираешь, ну, так или иначе, начинается с отверточной сборки сначала. Потом приземляется производство все больше и больше. Есть производства, которые локализованы. Список локализованных автомобилей вы можете найти в рамках тех скидок, так скажем, или как это, госсубсидий от Минпромторга, которые публикуются. Например, вояхи эти все, воя, фри и так далее, собираются в Липецке. И собираются в таком процентном соотношении, что это проходит по, так скажем, по линии импортозамещения вполне себе и приземлению производства. Вы просто не в курсе. Кстати, для прикола, наши враги в курсе. Наши враги в курсе. Еду тут на Хавале Тульском, неплохая машина, пишет Евгений. Он говорит, что Россия не производит танки, пишет Алексей. Спасибо ему большое, этому человеку, за эту важную информацию. Но вопрос от другого слушателя заключался в том, какие производства... Назовите, говорит, хоть один завод, который у нас был построен, а не занят китайскими. Китайцами. Я говорю, Great Wall. Тульская область производит Хавал. Все, вопрос снят, снят. Едем дальше. Правильно? Правильно. Спасибо большое. Вот. Если тот же Хавал в Китае стоит миллион, то почему тут на заводе его же собирают, и он стоит 2,5? Он стоит 2,5 не на заводе, а он стоит 2,5 из-за утиль сбора, Александр. Потому что у нас есть утиль сбор. Утиль сбор – это вид косвенного налога, необходимый для пополнения бюджета, для выполнения задач, которые сегодня стоят перед нашей Родиной, которая находится в войне. Мы воюем. Есть два варианта. Вы либо платите утильсбор, либо... Ладно, не буду называть второй вариант. Все. Это работа на нашу общую экономику. В том числе и на военную сферу этой экономики. Вы меня услышали? Я надеюсь, что да. Теперь к личному. Нравится ли мне, что автомобиль, который стоит в Китае 2 миллиона, у нас стоит 3-4? Нет, мне не нравится. Понимаю ли я, почему так? Да, понимаю. Хотел бы я, чтобы было по-другому? Конечно. Когда будет по-другому? Когда разобьем врага, тогда и будет по-другому. Пока не разбили, по-другому не будет. Вопрос снят, идем дальше. Какие еще вопросы? Пожалуйста, дорогие друзья. Давайте лучше споем, пишет Антон. Многим из запенки от имбирного латте войны не видно, пишет Александр. Я имел в виду, что некоторые путают завод со зданием завода. Им нужно именно, чтобы строили красивое здание. А, Вячеслав, вы на моей стороне. Спасибо огромное. Вячеслав как раз объясняет, что производственные линии – это производственные линии. И вот некоторые персонажи, которые там пишут, да, слушатели. Не персонажи, слушатели, извините, господа. Которые говорят, а где они построили завод, а не заняли его? Вот смотрите, есть, например, здание. В нем, например, собирается автомобиль Рено. Рено, например, говорит, пошли вы все, русские, ненавидим вас, мы вас всегда ненавидели, Москву хотим завоевать и сжечь в очередной раз. И ушли. Приходят китайцы, смотрят, вот эти им станки чего дают? Ну, что они им дают? Им надо свои производственные линии ставить, правильно, китайцам? Чтобы собирать свои автомобили. Ну, это же логично. Поэтому начинают с каких-то вещей таких. Или настройка этих станков, переделка. Какие-то станки пригодятся, какие-то не пригодятся. И вот все сидят, думают, что делать, так, погоди. Вот, и думают. Так, расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, пишет Конь-огонь. Я не понимаю, как может мой солер здесь стоит 3 миллиона, а Китай такой же джак стоит 600. Очень большой разбег, утилем не объяснить, пишет Константин. Очень хорошо объясняется именно утилем, Константин. Вы можете посмотреть, что такое утильсбор и из каких лошадиных сил он как считается. И да, при определенных обстоятельствах цена автомобиля может быть меньше, чем утильсбор к этому автомобилю, судя по всему. Ну, вот так. Ну, вот так. Ну, а что вы хотите? Ну, вы правда, вы же можете взять и посмотреть, как сказать, процент в стоимости автомобиля, сколько занимают разнообразные вещи. Типа таможенного сбора, если вы везете, утиль сбора и всего остального. И вы увидите все. Все у вас, все на места встанет. Вот. Утиль возвращается, пишет Николай. Ну, он никуда и не девался. Вот. Почему исчезли 3 ярда, а бывший президент Я на что живет, пишет АК. Янукович, что ли? У Януковича не пишете даже до конца, потому что вы хотите таким образом как бы утаить его имя. Вы что, я не понимаю, что с вами происходит? Янукович живет на то, на что он заработал. 3 ярда не ему же в карман положили. Правильно? На то, что заработал, на то и живет. Ну, может, украл где-то что-то, где-то заработал, где-то еще что-то. Ну, не бедный человек. Ну, вот о Януковиче нам беспокоиться, наверное, с вами нет смысла никакого. Ну, то есть, по окончанию СВО утиль отменят, пишет Мегаватник. Я думаю, что... смотрите как. При нашей победе много что можно будет поменять и упростить, и какую нагрузку снять с людей. Сегодня просто большую нагрузку на государство, на экономику государственную дают, конечно, военные действия. Вы это сами понимаете. Вот. Когда и если военные действия закончатся, естественно, только нашей победой, все понятно. Вот. Естественно, эти вещи можно будет пересмотреть. И то, что касается НДС и всего остального. Конечно. Ну, у нас объективно же понятно, какая ситуация. Мы в данный момент вообще движемся в сторону, к сожалению, да, все мы это понимаем, в сторону большой войны с Европой. То есть, может быть, так станется, что сегодняшние дни еще нам покажутся не самыми плохими, и мы будем их вспоминать с большой радостью, так сказать, и говорить, вот как здорово тогда было. Какие же глупые вещи мы обсуждали. Какие-то утили, не утили, еще что-то. Господи, как хорошо было. Ну, то есть, вы сами понимаете, что прямая война с Европой потребует от нас приложения еще больших усилий. Несмотря на то, что сегодня мы предлагаем очень серьезные усилия для того, чтобы разбить врага на поле боя. Потому что этот враг фактически, да, через прокси украинские, это все равно Европа. Но напрямую это напрямую. Автомобиль в Китае и в России стоит одинаково. Низкая цена автомобиля на внутреннем рынке Китая обусловлена тем, что Китай субсидирует цены на авто для того, чтобы покупали свое. И рынок Китая гораздо больше, чем в России, поэтому китайский производитель может позволить продавать дешевле. Ну, понятно, что они, во-первых, субсидируют. Во-вторых, у нас тоже есть, конечно, субсидии. То есть у нас выставляется автомобиль, собранный в России, уже который локализован хорошо с одной ценой, а потом еще говорят, но на него можно получить госсубсидию. При определенных обстоятельствах эта госсубсидия может составлять 925 тысяч рублей. В данный момент. Ну, то есть, давайте будем говорить совершенно грубо, миллион. То есть, минус миллион от той цены рыночной, которая вот выставляется. Потому что есть госсубсидия. Вот. Надо просто внимательно смотреть, где, что, как, почему. Понимаете, а можете ли вы рассчитывать на госсубсидию? Не можете вы рассчитывать на госсубсидию. Алексей, неужели вы верите в спасение России? У меня знакомый 10 лет с бюджетными деньгами работает. Устал таскать чиновникам домашние задания, пишет Игорь. Да мне плевать на этих всех чиновников и на этих знакомых. В том смысле, я не хочу обидеть лично вашего знакомого. Но я его лично и не знаю. Ну, вот. Я просто понимаю, что сегодня ситуация складывается таким образом, что все эти люди с этими домашними заданиями, ну, если им в дверь не постучали, то постучат. Может быть, уже прямо сейчас стучат, пока мы с вами обсуждаем. Все, мы хотели мы этого, не хотели, нравится нам это, не нравится. Хотели мы расслабленно жить или не расслабленно, мы движемся в направлении, где расслабленной жизни вот такой нет. Мы движемся в том направлении. И поэтому, естественно, все те люди, которых по какой-то причине могли не замечать, могли им позволить себе не замечать, ну, просто не до них было. Какие-то мелкие сошки, которые здесь утащили, там утащили, их заметят. Вот и все. Не сейчас, завтра их заметят. Это же очевидно, это видно даже по там разнообразным министерствам, в которых капитальные чистки, да, идут. Это видно по представителям губернаторских корпусов, так скажем, разнообразных. Опять же, все видно. То есть идет планомерная, четкая работа, которая еще и ускоряется. Когда приходят, стучат двери, говорят, это, добрый вечер, как говорится. Вот хотелось бы спросить, а откуда у вас вот это вот все такое классное? Все, и каждому, кто думает, что ну не придут, ну придут. Ну, придут, придут. Все. Видели мы некоторых руководителей регионов, которые застрелились в связи с тем, что как-то вокруг ситуация не очень была. Что-то как-то неправильно куда-то деньги были потрачены, которые должны были быть потрачены на оборону, например, какого-то региона. Да, там, зубы дракона и все остальное. Мы много чего интересного вообще видели. А руководство политической России что делает для превенции такой большой войны, пишет Николай. Ну, Николай, как только разберусь со словом «превенция», сразу же отвечу вам на ваш вопрос. Так вот, очередной неумный депутат предлагает детей к войне готовить. Сначала школа, может, детей пора не, пока не надо трогать. Как думаете, Алексей, пишет АК. АК, я думаю, что вы зря называете этого депутата неумным. Я думаю, что детям, людям и всем остальным нашим жителям нашей прекрасной родины было бы хорошо ознакомиться с определенными правилами, например, эвакуации, Например, правильно было бы и хорошо знать, как оказывать первую помощь. Вот вы, например, знаете, я не знаю. Вот я, наверное, не знаю. Надо бы этот вопрос подтянуть. Надо знать, где есть убежище. Надо знать, как до них добираться. И все остальное. Не, я понимаю, можно закрыть глаза и такие, а, к черту это все. Ничего никому не объяснять, ни детям, ни взрослым. И не сообщать ни о чем. Систему оповещения о ракетных атаках не включать никогда. Но давайте просто исходить из такой вещи. Вот у вас есть дети, вы как, хотите, чтобы они были в какой-то мере готовы к каким-то вещам, если вдруг эти вещи начнут происходить или уже происходят? Или вы хотите, чтобы они не были готовы? То есть, вот зачем-то у нас в школах было ОБЖ когда-то. Была также до определенного момента начальная военная подготовка. Зачем она нужна была? В мире, где никогда никто ни с кем не сталкивается. В мире, где тебе не понадобится никогда в жизни противогаз. Конечно, это все не нужно. Это какая-то трата времени, тупая, если честно. Но посмотрите на мир сегодня. И очевиднейшим образом это, наверное, необходимое знание. Размер собственного противогаза. Вот какой у вас размер противогаза? Вот вопрос. Вот, наверное, надо как-то в этом вопросе разобраться. Это надо обучать по ГО и ЧС, пишет тиран. Ну, естественно. Зачем-то мы в школе учились разбирать и собирать автомат Калашникова. Я понятия не имею, зачем мы это делали. Была какая-то, видимо, советская традиция, но мы умели это делать. В общем-то, автомат Калашникова, как и другое оружие, разбирается для того, чтобы его почистить. Да, и потом же собирается. У меня третий номер противогаза. Надо было служить в армии, Алексей, пишет лимузин. Угу. Ну, не в 7 лет же. Хотя я знаю, что там зарубежный опыт говорит. Бойскауты в Америке с каких лет, пишет АК? Не знаю, какие бойскауты, с какого возраста. Ну, вот 7 лет. Это первый класс. Ребенок в школе находится. В школе он находится без вашего присмотра. Он уже с учителями. Допустим, раздается звук ракетной там, тревоги. Вот. Что ваш ребенок будет делать? Он знает, куда ему идти? Он знает, как действовать? Или мы отдаем все эти вещи на откуп преподавателю, который вот то ли сориентируется, то ли не сориентируется. 7 лет — это очень крайне юный возраст. Но речь же, наверное, не идет о том, чтобы с 7 лет учить человека обращаться, там, я не знаю, ходите в штурма, вот понимаете, да, в 7 лет. Но как укрыться, как там, какую воду можно пить, какую нельзя пить, ну, много чего еще. Как правильно лечь, где спрятаться эффективно, где неэффективно. Ну, элементарно, за деревом прятаться бесполезно от осколков практически. Прошьет дерево вместе с тобой. Да? Разные существуют беспилотные системы у врага. Как они действуют? Как от них прятаться? Куда зайти? Куда не зайти? Какие пространства опасны? Почему нельзя прятаться под козырьком навесным? Потому что тебя этим козырьком и накроет потом. Ну, такие вещи — это вообще-то, на мой взгляд, очень даже необходимые вещи. А что делать, если какой-то вооруженный человек где-то открыл стрельбу? Что делать, если ты видишь подозрительного человека, который вроде бы не вооружен, но тебе показалось, что вооружен? Как двигаться и спасать себя в случае, если группа вооруженных людей заходит в торговый центр? Да? Или нет? Нужно к этому готовить или не нужно к этому готовить? В принципе, можно и не готовить. Спросите меня, хотел бы я или не хотел бы готовить к этим вещам своих детей? Да. Лучше пусть знают. Знать лучше, чем не знать. Уметь лучше, чем не уметь. Зачем боксеры ходят на тренировки годами? При этом никаких драк на улице у них нет. Ну, нет драк на улице. Просто человек тренируется. Бьет по голове, ему бьет по голове. Зачем они это делают? Потому что в случае, когда происходит экстренная ситуация, автоматизм должен быть. До автоматизма должны быть доведены действия в случае экстренной ситуации. Сегодня есть объективная угроза. Наши действия в момент этой угрозы и попытки реализации этой угрозы со стороны врага должны быть автоматическими. Очень быстрыми, эффективными и автоматическими. Я как-то жил в жилищном комплексе, где по какой-то странной причине, ну, постоянно работала вот эта вот система пожаротушения. Не система, а оповещение о пожаротушении. Постоянно где-то, видимо, кто-то курил или что-то еще, и вот все там. Внимание! В здании пожар! Просьба покинуть! И там была группа граждан активных, которая говорила, выключите нам эту систему, нам надоело по ночам вставать, это какой-то идиотизм, она слишком чувствительная, снизьте чувствительность. Вот, я ничего не говорил. Я просто вот, внимание, и у меня есть чемоданчик, который я вот так вот в руку беру и иду с ним. Итог. В результате постоянных вот этих побудок, которые были, ну, реально, бесконечно они были, вот действительно, бесконечно. Я один из первых всегда выходил из здания, хотя я жил далеко не на самом низком этаже. То есть один из первых я выходил из здания. Почему? Потому что я не сижу и не пишу в чатике кому-то, точно горит, не точно не горит. Вот, ну и зачем мы опять проснулись? Ой, ну что там вот это вот начинается? Я просто встаю и выхожу, и все. Я так устроен, я не знаю, как вы устроены. Может быть, вам больше нравится скандалить. Мне не нравится скандалить. В здании возможен пожар. Фук, вышел. Все. Но если есть кот, возьми кота с собой. Собака, собаку возьми. Детей, детей выводи. Все, все задачи. Вот. Потом можешь с кислой мордой стоять. Что такое? Опять сказали пожар, а пожара нет. Но это потом. Потому что в один из случаев, ну, в один из моментов это может быть действительно пожар. И ты можешь, например, сгореть, потому что ты, тебе лень. Ой, эта система, отключите ее нам. Ну да, конечно. Потом, когда тысяча людей сгорит в одном здании, вот это будет круто, конечно, в кавычках. Вы же не будете спорить, что плохо работающая пожарная сигнализация, это плохо, пишет Андрей. Андрей, у меня такое ощущение, что я разговариваю с людьми, которые слушают меня, но не слышат. Вот я вам откровенно скажу. Я вам рассказываю не о ситуации с хорошо и плохо работающей пожарной системой. Я вам говорю о ситуации готовности. Да? И сегодня там по ряду причин готовность должна быть постоянная. И вот мне написал слушатель, один из наших депутатов, дураков, предложил детей готовить к войне. Но я не знаю, в какой форме и какой депутат и что предлагал. Дурак он там или не дурак. Но то, что дети должны знать, как им скрыться и укрыться, и как им спастись в случае, если идет атака вражеская, я считаю, что это просто не то, что нужно, это не нужно, это необходимо. Это 100% необходимое знание. И постоянная тренировка, постоянная. Как выйти из школы, как зайти в школу, пути отхода. Сколько раз было у нас в школе какая-то проблема происходит в учебном заведении, а пути отхода вот эти все, пути эвакуации, они у нас закрыты на замок, там висит какой-нибудь замок с этими, с цепью. Сколько раз такое было? Погибали люди, дети погибали. Вот это все недопустимо. Постоянная тренировка, постоянная четкая отработка. Ничего в этом сложного нет. Просто должны знать на зубок. И настолько хорошо должны знать, что это должно работать автоматически. Услышал, встал, пошел. Все, ничего больше не надо. Ничего больше не надо. Довести до автоматизма. Потому что в моменты кризисные ты все равно упадешь до уровня своих навыков. Вот, к сожалению. Ты не поднимешься до уровня новых навыков, а до тех, которые отработаны. Вот какой у тебя низ есть навыка, такой и будет у тебя результат. Но честно признаюсь, вы же всегда были в полном одиночестве со своим чемоданчиком на улице, пишет Валентин Джонсон. Конечно. Я стоял один под дождем, никто не выходил. Вот, и я кричал. Дураки! Вы же... Да, вот так вы... No. А уже про Зюганова было? Да, Олег, полпрограммы уже про Зюганова было. Если честно, если вам не сложно, потом послушайте запись. Хорошо мы так поговорили на эту тему. Алексей, на любое ваше даже самое логичное объяснение есть мощнейший аргумент. И чё? Пишет Павел. Я с вами абсолютно согласен, Павел. И чё? Не перебить ничем. Вот. Мне хлестали в лицо брызги из-под машин, на меня чернозем вылетал из-под шин, пишет Левузин, да. Ну, вот. Признайтесь, сколько в чемоданчике, пишет Алекс. Вы имеете в виду деньги, что ли? Да нет, ну, деньги спасать, это очень глупо. Во-первых, их хранить глупо, во-вторых, их спасать глупо. Нет. Тревожный чемоданчик. Подготовьте себе. Подготовьте себе системы спасения всегда. Респираторы специальные, антидымные. Ну, типа... типа респираторы и типа противогазы, но и не то, и не другое. А? Теплоизоляционные и огнеотталкивающие одеяла такие, покрывала. Какое-то время пробежать под огнем поможет, так скажем. Не гарантия, но тем не менее. Фонарик. А, новости, простите.
1: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
2: В природе встречается более 900 видов морских существ, относящихся к классу иглокожих, но съедобны только около 30 видов морских ежей. А в наших северных водах промысловое значение имеет только два из них. Первый, так называемый съедобный морской еж, встречается вдоль побережья Европы, от Баренцева моря до Испании и Португалии. Он отличается красным оттенком панциря, покрытого красноватыми иголками с фиолетовыми кончиками, и имеет довольно крупные размеры, до 30 сантиметров. Второй, самый многочисленный вид, морской еж обыкновенный. Он широко распространен по всей Северной Атлантике, вдоль наших североморских берегов и в Тихом океане. Размерами он слегка уступает, а окраску имеет более разнообразную, от серовато-зеленой до серой, фиолетовой и угольно-черной. Все съедобные ежи исключительно полезны. Из икры морского ежа делают медицинские препараты для снижения стресса, а также омолаживающие крема и пилюли. А вот вылавливать морских ежей непросто. Это животные донные, в сети не идут, поэтому достают их со дна вручную специально обученные отряды водолазов. Тело морского ежа собрано из отдельных неподвижно закрепленных известковых пластин, образующих шаровидный панцирь, который усеян стройными рядами игл. При близком знакомстве можно заметить, что под длинными жесткими иглами прячутся подвижные трубочки-присоски, так называемые педицеллярии, похожие на гибкие стебельки. Они служат для очистки поверхности тела от наростов, водорослей и инородных организмов. На кончиках педицеллярий прячется яд, если определенный вид ежа является ядовитым. Тело морского ежа – довольно парадоксально устроенный природный механизм. На нижней поверхности панциря, в самом центре, располагается ротовой аппарат, называемый аристотелевым фонарем. Он оснащен мощными, высовывающимися зубами, с помощью которых морской еж не только добывает пищу, отрывая куски водорослей и мелких моллюсков, но и передвигается по дну. Внутри панциря ежа располагаются яркие оранжевые и желтые дольки, расходящиеся от центра в виде пяти лучей. Вот их-то и используют в пищу человек. Обычно они проходят в ресторанных меню под именем икра. Но это не совсем верно. Морские ежи – животные раздельно полые, у них есть самцы и самки. И эту самую икру дают не только самки, но и самцы. По внешнему виду мужские особи не отличаются от женских, поэтому в пищу используется икра и тех, и других. А с точки зрения биологии, эти дольки – гонады, то есть органы размножения. Внешне они различаются только по цвету. У ежа мужского пола икра более бледная, коричневатая, а у самок – яркая оранжевая. Поэтому при вылове морских ежей их не разделяют по половому признаку. Гастрономическую ценность имеет икра и тех, и других. Морского ежа вкусно есть с любыми цитрусовыми и оттенять изысканными соусами. В европейских странах, где их добывают, с деликатесом готовят пасту, которую перед подачей украшают капли икры морского ежа. Часто это блюдо подают с яичным желтком. Нужно осторожно поднять желток в ложке и поместить его половинку ежа с икрой. Затем нужно равномерно полить все небольшим количеством соевого соуса. После аккуратно перемешать ингредиенты, чтобы достичь однородной консистенции. И в финале необходимо добавить несколько капель сока лайма. Приятного аппетита!
1: Провиант! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
3: А вы говорите, милит.
4: Я его что?
3: Тоже мне милит.
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Идея 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте все. Сергей говорит, если кто-то предлагает готовиться к войне, то это уже плохой сигнал и признак неспособности руководства страны, чья задача как раз в том, чтобы избегать войн и решать все вопросы благодаря своим искусным политическим способностям и дипломатии. Задача руководства страны – избегать войн, вы считаете? Ну, ясно, я вас понял, Сергей. Я считаю, что если кто-то предлагает готовиться к войне и быть готовым к любым испытаниям в жизни, это не плохой сигнал, а это трезвомыслие. Приведу пример, опять, вот я люблю именно бытовые примеры. Почему? Потому что они легко и до всех доходят. Поднимите руки те, у кого есть дети. Подняли руки те. Поднимите те, кто помнит, как он был ребенком. Подняли руки. Поднимите те, кто сам своим детям говорит, если тебя этот мальчик ударил, дай ему в пятак. В пятак. Я тебя научу бить в пятак. В нос ему дай. Подняли? Поднимите те, кому так говорил отец. Если не отец, старший брат. Если не старший брат, то не знаю кто. Отчим. Подняли? Зачем ребенка готовить к драке, которой нет? Зачем вы это делали? И зачем вы это делаете? А для того, чтобы этой драки не было, вы его готовите к этому. И для того, чтобы, если она, не дай бог, случится, чтобы он не был беспомощным. Чтобы он не был забит ногами просто. В моменте, сразу. Вот и все. Вот к чему вы готовите. Не так? Вот вам бытовой простейший пример. Вот зачем вы это делаете. Готовым надо быть ко всему, пишет Юлия. Так это я думаю. Вот и я думаю. Глупо спасать деньги, пишет Ха. Ну, конечно, если речь идет о том, что вы здесь сейчас можете сгореть в огне. Глупо ходить и чемоданчики с денежкой пытаться вынести. Себя надо спасать. И своих близких. Все. Ну, если речь, вот мы же о пожарах говорили там, о каких-то еще что-то. Конечно, себя надо спасать, еще деньги спасать. Деньги на счету, вон лежат, и все, и до свидания. Не сгорят они. Потом, деньги, вещь такая интересная очень. До определенной степени в обществе, которое живет в мире, деньги, ну, это всегда ресурс, это всегда важно, это всегда дает тебе доступ к большим и там, лучшим благам, да, там, благам, простите. Это все хорошо. Деньги – это очень хорошо, это очень правильно. Но бывают ситуации в жизни, и очевиднейшим образом они бывают, я вам так вот скажу, даже вот прямо совсем близко. Где-нибудь, например, в нашем приграничье, в которое враг заходил, где деньги не решают вообще ничего. Все, не решают. Такие ситуации бывают. Нужно ли быть готовым к такой ситуации? Да. В ситуации, когда деньги не решают, вот, спасать деньги – это очень глупо. Ситуации такие бывают. «Неужели меня забанили? Мы же слушаем всей семьей!» Пишет слушатель. «Нет, вас не забанили. Чего вас забанили-то? Вот вы только что прибавились, вот написано «старт». Вы только зашли в наш этот бот. Если драка неизбежна, то бей первым. Пример Сталина хороший», пишет Владимир. В том смысле, что не ударили первыми. Да, может быть, надо было. В детстве не играл на скрипке, подавал надежды даже, как говорят. Играл, точнее. В 11 лет хулиганы во дворе сломали скрипку. Я боксом увлекся. Практически до КМС дошел, КМС дошел, потом в армии пригодилось. Да и сейчас в конфликтах раз на раз уверен, что смогу за себя постоять, пишет Андрей. Ну вот, а это какие-то бытовые конфликты мы сейчас обсуждаем. Какие-то. Кто-то кому-то там пинка под зад дал, еще что-то. Не, я понимаю, что это бывает, доходит до ужаса, до такого смертоубийства, прям на улице, без причин, на самом деле. Потому что причин не может быть на улице таких, чтобы один человек другого убил. То есть нет такой принципиальной вещи, на улице ее просто не происходит. Не бывает таких принципиальных вещей. Да? Но если только один не решил сразу убить другого, и тот, которого решили убить, убил этого. То есть вот такая вот причина может быть. Но опять же, ведь у того, кто решил кого-то убить, причин-то тоже не было. Короче говоря, как-то так. А мог быть скрипач, пишет Антон. А мог быть скрипач, конечно. Так вы детскую историю с дипломатией сравниваете? Ну-ну, пишет Катя. Вот что ну-ну, Катя? Ну-ну, вы на коне, что ли, едете? Я не понимаю. Любая история, связанная с людьми, общением с людьми, и между людьми общением, она везде одинаковая. Люди есть люди. Какая разница? Какая разница? Ну, что есть малая ячейка общества, семья, да? Ячейка общества, основная ячейка общества. Малый храм еще семью называют. По-разному называют. Ну, а есть государство. И можно эти вещи сравнивать вполне. Не вижу никаких проблем в этом, чтобы сравнивать. Если вы не поняли, о чем я говорил, Катя, и что-то нукаете, сидите, я вам попробую объяснить еще, ну, как бы, понятнее. Родители стараются сделать так, чтобы их дети были готовы к агрессии других людей на улице, в школе, где-то еще. Родители стараются сделать так. Агрессии физической, агрессии психологической, агрессии там вербальной, невербальной, какой угодно, короче говоря. Кто-то ругается, а ты ему тоже скажешь. Он говорит, ты козел, а ты ему скажешь, ты сам козел. Вот так, не давай себя в обиду. То есть своих детей вы учите. Но когда кто-нибудь из депутатов говорит, дети должны быть готовы, надо готовить. О, этот депутат сошел с ума, он не справляется, он что несет вообще? Почему вы хотите, чтобы ваши дети были готовы, а другие дети были не готовы? Ну, это странно. Почему вы хотите, чтобы ваша семья была готова, и вы работаете, я надеюсь, над тем, чтобы ваша семья была готова к перипетиям разным, сложным? И вы, например, глава семьи, и ваша задача это обеспечивать, это ваша вообще обязанность прямая, как главы семьи, делать так, чтобы семья была в безопасности максимальной, да, и готовая к каким-то сложностям, чтобы не оказаться потом у разбитого корыта в определенный момент. Ну, вы обеспечиваете семью, ну, как глава семьи, я правильно понимаю? Как родители вы это делаете, как главы семьи, чтобы вот патриархальный как бы тон убрать отсюда. Ну, такая задача. Ну, а почему вы не считаете, что такая же задача должна быть у государства по отношению к собственному народу? Она такая и должна быть. Готовы должны быть. Все и ко всему. И всегда. А вот закономерный вопрос. У депутатов где сейчас дети и готовы ли они, пишет Тирант? У разных депутатов разные дети. И они много где. Некоторые здесь, некоторые за рубежом. Я ответил на ваш вопрос. Так же, как и у всех. У кого-то здесь дети, у кого-то там дети. Это нужно каждого депутата рассматривать отдельно. Согласен, у меня папа воспитывал, надо постоять за себя, а мама наоборот, избегать, пишет Павел. Это тоже способ правильно избежать. Если мы говорим о военных действиях, чему нужно учить детей? Избегать столкновения, так скажем, избегать удара, правильно спрятаться. Правильно? Мамы вообще-то правильно говорят, когда они говорят, что лучше избежать чего-то. Да? А папа, он как бы учит тому, что если уже избежать не получается, то надо что-то предпринимать. В принципе, мама работает как хорошая охранная компания. Потому что охранная компания, как в кино, которая перестреливается возле своего клиента, это поганая охранная компания. Охранная компания должна сделать так, и охрана должна сделать так, чтобы самого факта перестрелки не возникло. И, конечно же, избегать, увидишь дурака какого-нибудь, на другую сторону дороги перейди. Да? Там в темное время суток в одиночку не ходи. Вот. По таким-то местам не ходи, там люди нехорошие, скорее всего, будут. Вот. Конфетку тебе предложили в машину сесть. Не садись в машину, не бери конфетку. Не бери ничего у других. 100 рублей лежит на земле, не поднимай. Подготовка это к войне или не подготовка к войне, когда вы сегодня своим детям объясняете, что любая игрушка, любые деньги, лежащие на земле, что-то прикольное, лежащее на земле, фантик, это может быть взрывчатка. Это подготовка к войне или не подготовка к войне? Ну, в принципе, элемент подготовки. Ты детям объясняешь, что все, что лежит на земле, к этому прикасаться нельзя. Все, что бы там ни лежало, если не твое, не трогай. Вообще никак не трогай. И все. Ну, нам такое не объясняли. Но мы жили в других условиях. Вот. Не надо путать депутатов, практически все секретоносители и простых людей. У меня дети в России, пишет мегаватник. Да я и говорю. Вот начинается, сразу надо найти какого-то депутата, рассказать, какие-то у него дети за рубежом. Может, и есть депутат, у которого дети за рубежом. Не выбирайте его больше никогда, не голосуйте за него. Вот. У меня брат не депутат, дочь за границей, пока учится, но сигнал тревожный, пишет Гермошлем. Ну, вот такие примеры тоже. Вот-вот, мама — это мама, пишет Конь-огонь. Да мама все тоже правильно говорят и все правильно делают. Конечно, лучшая война — это та, которой удалось избежать. Но, к сожалению, избежать всего не получается. Мы пытались избежать того конфликта, который развивается сейчас. Мы хотели реализовать Минские соглашения. Минские соглашения были ширмой для того, чтобы вооружить нашего противника. Все. Но не получилось. Мы пытались избегать до последнего этого конфликта. Это факт. Сейчас Белоруссия пытается избежать конфликта прямого с Украиной. Зеленский делает заявление, что он будет наносить удары по территории Белоруссии. Лукашенко выбирает разные дипломатические слова, правильные и все остальное, чтобы успокоить Зеленского. Успокоится ли Зеленский? Не знаю. Должны ли быть белорусы готовы к тому, что Зеленский сумасшедший придурок, который не успокоится? Должны, должны. Что, какую мысль сейчас доносить до белорусов? Да расслабьтесь, клоун просто орет, и ничего не будет. Нет, я считаю нужным до наших братьев доносить информацию, как она есть. Клоун сегодня очень опасный и кровавый. И да, может. И да, надо быть готовыми. Белорусы, готовьтесь. Готовьтесь, готовьтесь. Если не пригодится, так и слава богу, что не пригодилось. Как хорошо, что не пригодилось. Это же прекрасно. Это как запас воды у людей. Вот в домах есть запас воды на случай чего-то. И вот ходят некоторые, ржут. Да, ему не пригодилось, но меняет, там меняет. Ха-ха-ха. Ну, не знаю, а если пригодится. Кто-то видел прекрасный фильм «У края бездны». Посмотрите, как освобождали Мариуполь. Посмотрите, в каком состоянии находились некоторые люди. Я имею в виду мирные жители. Да? Кто-то там до последнего сковородки свои охранял. Тоже вот. Это по поводу того, деньги нужно охранять или не нужно охранять. Себя надо охранять в первую очередь. Кто-то не мог по объективным причинам просто перемещаться. Вынужден был переждать боевые действия прямо в, там, в зданиях и так далее, в подвалах. Ой, как вода нужна. Ой, как она пригодится. В каком-то случае. Я понимаю, что это крайний случай. Я понимаю, что такого случая не хочется даже представлять. Ни себе, и уж не тем более своим детям такого, да, случая. Вот как-то примерять. Но лучше, если у тебя будет готово все. Лучше. Лучше пусть оно потом протухнет и выкинешь. Ну, разве не так? Какие точные удары по знанию там та-та-та? А что случилось? Оборвал, говорит. Оборвал, говорит, что он меня слушал всей семьей, а мы его заблокировали. При этом он появился в нашем чате за сообщение до этого. У нас, когда кто-то впервые вступает в чат, в бот, пишется сообщение, старт, то есть начал общение. И тут же начал писать мне про Воронеж. Я в курсе про Воронеж. Оборвалка. Подскажите, пожалуйста, оборвалка, что вы хотите, чтобы я сказал про Воронеж? Чтобы это как-то потешило ваше внутреннее ощущение. Что вы имеете в виду? А вы не в курсе? Я в курсе. Дальше. Что нужно? Тогда не нужно осуждать тех, кто сейчас бочками бензин везет с заправок. Вдруг пригодится, пишет Сергей. Те, кто везет сегодня бочками бензин заправок, ну, если они это себе где-то взяли, в какую-то канистру поставили, ну, поставили и поставили. Они сейчас находятся в некотором истерическом состоянии. Но мы же говорим о тех людях, которые на заправках этот бензин вытаскивают и перепродают через Авито и другие платформы. Просто перепродают с наценкой. То есть создают искусственный ажиотаж. То есть создают истерию искусственную. Зачем? Ну, я понимаю, что они просто денежку зарабатывают. Я понимаю. Вот. Да я про подвалы, пишет оборвалка. И я про подвалы. А при таких попаданиях и подвалы не спасут, пишет оборвалка. Понял вас. Смотря какие попадания, смотря куда. Подвалы — вещь хорошая. Но опять же, я предлагаю вам всем обязательно ознакомиться с многосерийным документальным фильмом, очень тяжелым, но очень нужным. «У края бездны». Или «На краю бездны», простите. Я могу перепутать. У меня уже... Я давно смотрел. Но смотрел залпом сразу все. Вот. Я, в принципе, смотрю документалистику нашу, именно отечественную, связанную со специальной военной операцией, но это что-то особенное. Эффект гречки никого не щадит, пишет Бараэт. Правильно. Гречка про запас, вещь хорошая. Но одно дело, что она у тебя про запас лежит, и ты просто всегда готов, а другое дело, когда вдруг кто-то где-то по телевизору крикнул, что завтра гречки не будет, и вы снесли все, что можно, втридорога. Или имбирь какой-нибудь по 7 тысяч купили. Помните имбирь по 7 тысяч рублей за килограмм? По 7 не помните? Ладно, по 2 помните тысячи за килограмм? По 3 тысячи помните? Такое было. Вот, кетчуп Хайнс, который вы покупали в... бывшем Макдональдс, там, через вот эти вот, опять же, торговые площадки разные, да, доски объявлений, тоже втридорога, потому что больше такого не будет. Бургеры перепродажные, это что-то было с чем-то, телевизоры. Я не об этом говорю. Я не говорю о тупых действиях в момент, когда разгоняется истерия. Вот. Я говорю о вещах, которые позволяют вам подготовиться к тяжелым любым. В той или иной мере, к тяжелым любым испытаниям. И дай бог, что эти испытания не выпадут. Прекрасно. Вы спокойно потом откажетесь от этих всех вещей и выбросите их на помойку. Ну что, не такие это большие траты. Если работа зависит от бензина, то это повод для истерики, пишет Икс. Ну, конечно, но вы же понимаете, что перепродаваны, которые покупают и там же тут же продают втридорога через торговые площадки, они бьют по тем, кому нужен бензин для работы. Ну, очевидно. И вы не можете подъехать и заправиться, потому что эти выкачали все и увезли, и перепродают вам потом. Вот. Скупали, помню, доски из Икеи, пишет Нигматуллин. Доски. Вот этих каких-то там дельфинчиков, обезьянок, какие-то игрушки из этой Икеи скупали. Как это было надо? В СССР в начале войны паникеров расстреливали, пишет Зурита. У нас нет расстрела, у нас нет высшей меры наказания. Смысла об этом говорить не вижу никакого. Считаю, что это элементы такой этот, попыток набивать себе электорат. Ну, или там, не знаю, слушателей, лайки какие-нибудь. Чем радикальнее говоришь, тем больше людей говорят, вот как он правильно говорит, какой радикал, как замечательно все. Ну, я знаю, простые решения сложных вопросов, они всегда вызывают восторг у широкого круга людей. Вот. Когда ты начинаешь немножко занудничать, а может и не немножко, и объяснять, что простых решений не бывает, ну, все-таки, пошел он. Вот там есть простое решение, я его лучше послушаю. Там хорошее решение, говорит, вот предлагает. Я за него проголосую. Да-да. Но я всегда исхожу из какой вещи? Те вещи, которые я рекомендую другим, я рекомендую в первую очередь себе. Я не рекомендую людям те вещи, которые я бы не рекомендовал себе. Вот так, наверное, мы это охарактеризуем. Да? Да, спасибо большое. Мне ехать завтра в Самару, Татарстан, Ижевск, и как мне пару канистр с собой не взять? Подумают на перепродажу, пишет Алексей. Да вряд ли пару канистр кто-то подумает на перепродажу, если честно. Те, у кого по-настоящему топливо есть, про запас были уже заправлены до ажиотажа. Как раз на случай ажиотажа, чтобы не отвлекаться. Ажиотаж спадет, ничего страшного, пишет Елисей. Да, да. Вот. Сотый-то везде есть, пишет Александр. Ну да, сотый везде есть. Была у меня машина на сотом, ездила тоже такая интересная. Вот. Ну, кстати, насчет автомобилей. Как-то я посмотрел, подумал, а, наверное, мне уже и не интересны автомобили со всеми этими. V8, 6-литровые и все такое. Что-то я в какой-то момент загляделся на танк 500-й, потом читал комментарии, люди говорят, 20-25 литров на 100 километров по городу у них выходило. Вот такое я прочитал. Ну, я подумал, ну и что, 20-25 литров, какая разница, что я самый бедный, что ли? Мне нормально, вот. Буду так заправлять и ездить. Сейчас что-то смотрю на эти вещи, думаю, непрактичная штука. Все-таки самая практичная штука на данный момент, как показывает практика, это гибрид, да? Небольшой маломощный мотор, который работает как генератор. И возможность электричеством еще подзарядить автомобиль. Все-таки гибрид самая практичная штука. Почему? Потому что она вот может и так, и так. Вот все, что универсальный, может и так, оно достаточно практичное, нет? Владельцы электрокаров снисходительно смотрят на бензиновые истерики, пишет Андрей. Но это они смотрят на бензиновые истерики снисходительно, потому что электричество все в порядке. Вот, понимаете, а ситуации бывают разные в разных регионах и в разных районах. Где-то с электричеством проблема, где-то с бензином проблема. Вот. Чем универсальнее у тебя инструмент, тем лучше, правда? Получается, что гибрид самый универсальный инструмент на данный момент. Тоже смотрю на танк 500, но расход бешеный, пишет Ольга. Я не смотрю больше. Вообще все автомобили с расходом большим нет. Не хочу. Не хочу я. Хочу и эффективные, хорошие двигатели, которые имеют небольшой объем, мало тратят бензина и при этом имеют хорошую мощность. Электрички как нельзя более актуальны, пишет 48-й. Все-таки гибрид это и электричка, и ну, все вместе взятое. То есть гибрид все-таки поинтереснее, мне кажется, нет? На электрокаре до Самары не доехать.

0: Некоторые трехлитровые дизельные двигатели достаточно экономичные, там по 9, по 10 литров я видел расходы у моих друзей, но это некоторые. Вот. Сан Саныч 5 августа едет в Крым, постоянный спикер радио, говорит, Москва, ждем звонка из Крыма, пишет Обрывал. Наверное, ждем. Так, утром на работе машине объехал, там, бензина, пришлось вернуться, а личный автомобиль, на нем установлено ГБО. Так, а ГБО это что такое? Это гибридное, да, гибрид? Перепродаванов надо бы прижучить, пишет 48-е. Обязательно, этих обязательно. Аккумулятор снизу непрактично для нашего климата, пишет X. Я внимательно наблюдаю за тем, как люди уже с минимум 2023 года ездят на автомобилях гибридных с аккумулятором снизу и нашим климатом. И вижу, что они это продолжают делать, и читаю о том, на что они жалуются. Люди жалуются, если им что-то не нравится и что-то ломается. Некоторые виды гибридных автомобилей китайских не имеют практически жалоб на себя. То есть там по электронике какие-то вопросы, еще что-то. Ну, вот так, чтобы прямо батарея снизу, и это непрактично, вот этого я нигде как-то и не слышал, ни в каких отзывах не читал, я вам так скажу. А ГБО — это газобаллонное оборудование. Точно, это понял, еще ведь есть газ. Кстати, не будем забывать. Вот. ГБО — это газ. Все, я понял, спасибо, друзья. У меня просто не было никогда автомобиля, который на газу ездит, поэтому я... Не знал. Я подумал, Г это гибрид, наверное, что-то там. А две остальные буквы не смог расшифровать. Вот. Так. Поэтому вот что практичное, что непрактично для нашего климата, это такой вопрос вполне себе не... разрешенный уже многими примерами и опытом многих людей. Обратите на это внимание. Наверное, полная электричка не очень практична, мягко говоря. А гибрид, наверное, ничего. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
2: Цицибелия – это не просто соус, это вкусовой акцент, ритуал, часть национального характера Грузии. Острый, пряный, густой, обжигающий и согревающий. Цицибелия давно стал гастрономическим символом, впитав в себя солнце кахетинских виноградников, аромат трав с высокогорий Сванетии и тепло грузинского застолья. Слово «цицибелия» в переводе с грузинского означает буквально «то, во что макают». Изначально это был соус присутствия, всегда на столе к мясу, рыбе, хлебу, даже к овощам. За многие века цицибелия стал почти обрядовым блюдом. Хозяйки передавали рецепты по наследству, а каждый регион создавал свои вкусовые нюансы. В разных уголках Грузии этот соус готовят по-своему. Кто-то делает ставку на орехи, кто-то на гранат, кто-то добавляет особую пряность, родом из высокогорных деревень. В самом винном крае Грузии, Кахетии, готовят классический томатный цицибелия. Его отличают глубокий цвет, ароматные специи, хмели сунели, молотый кориандр, чеснок, а также щедрая капля сухого красного вина, которая придает соусу благородную терпкость. Этот вариант чаще всего подается к жареной или тушеной курице. В Эмирете традиционно добавляют цицибелии молотые грецкие орехи и соус ткемали, получая в результате густой, насыщенный, почти паштетный соус. Он прекрасно сочетается с отварной говядиной, холодными закусками и овощами. А ткемали в составе добавляют легкую фруктовую кислинку. Аджарский вариант цицибелии легкий, но яркий. В нем ключевую роль играет гранатовый сок и перец чили. Такая версия идеально подходит к блюдам из рыбы, морепродуктам и даже овощным шашлыкам. Часто его можно встретить на побережье, где он сочетается с ароматом черноморского бриза и жареной барабульки. Чтобы приготовить цицибелия, нужно 150 грамм орехов. Их нужно измельчить в блендере или растолочь в ступке до состояния мелкой пасты. Далее добавить через пресс чеснок и тщательно перемешать. Далее влить 1 столовую ложку уксуса и добавить специи – кинзу, укроп, красный перец и соль. Постепенно подливать воду, чтобы достичь желаемой консистенции от густой пасты до соуса. И дать настояться 10-15 минут перед подачей. Соус идеально сочетается с отварной говядиной, курицей, холодными баклажанами или фасолью. С вами была Дарья Павлова. Приятного аппетита!
1: Провиант. Внимание! Внимание! Говорит Москва.

0: Говорит Москва, 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
2: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

золотистой кожуре. Вот сбегают вниз по лестничным пролетам, только слышен каблучков веселый стук. Неужели стал для них дороже кто-то? Неужели изменилось что-то вдруг? На притихшем

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Для меня это ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома

0: девушка, слушайте, 72-я. Не могу дождаться, и часы мои стоят. К дьяволу все линии, я завтра улетаю. А вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Телефон для меня как икона, телефонная книга триптих. Стала телефонистка Мадонной, расстояние на миг сократи. Девушка милая, я прошу, продлите, вы теперь как ангел не сходите с алтаря. Самое главное впереди, поймите. Вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханье, затая. Да меня, конечно, я, да я, конечно, дома. Вызываю, отвечайте, здравствуй, это я.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: радиостанции «Говорит Москва».
1: И в жару, и в любой холод, где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит, мальчик Купидон.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно. Буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Другие песни.
1: Со мною вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете разнообразные не те. И он не с теми ходит где-то, и тоже понимает это. И наш раздор необъясним, мы оба мучаемся с ним. Со мною вот что происходит.

плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть не сразу, этим же ответить.

0: разных нитей. Со мною вот что происходит.
1: Говорит Москва. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Родные песни.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преград
2: Сирии. Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
4: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – журналист, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Ева Меркачева. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Слышите, как весело, чоки-чоки-чок. По асфальту цокает звонкий каблучок. И навстречу девушка, девушка, девушка. Про

пусть хрустит, как яблочко, под ногой снежок, под ногой обутаю русский сапожок. Я готов хоть к полюсу, к полюсу, к полюсу.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

из дымного рта. В шумных улицах, в белом порхании, люди ходим мы рядом с людьми. Перемешаны наши дыхания,

0: Столиц Москва.
1: Восемь часов шесть минут.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сегодня.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только...

как искренно любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли.

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не про

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
1: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной.

слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная, сами так любите. За мой ночной покой, за редкой встречи с

0: За то, что я, увы, больна не вами.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе.

0: Стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Возьму с собой в дорогу прядь твоих волос, небо синего полоску, запах летних гроз. Я вернусь к тебе лишь только, ты дождись, за меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.